0: Провайдер Cloudflare пометил домен госмессенджера Max как шпионское и вредоносное программное обеспечение. Когда именно это произошло, неизвестно. При этом на сайте Cloudflare указано, что у домена Max все еще есть TLS-сертификат. Это говорит о подлинности проекта. В пресс-службе мессенджера уже заявили, что классификация Cloudflare была вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам веб-аналитики сайта Max. При этом эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство. А значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дорбенян.
1: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
0: В Max россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На Max настоятельно рекомендуют перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе чиновники, опасаются слежки и используют Max на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
2: Мы не будем переходить на Макс, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от Родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от Родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
0: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что Max собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер Max поддерживают на самом высшем уровне. Ради него приняли специальный закон, и его прорекламировал лично Владимир Путин. И все это на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их блокировки россияне массово пойдут в Макс. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
3: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
0: Чиновники не останавливаются в своих попытках популяризовать Max. При этом более 80% жителей страны не хотят переходить на него в случае полной блокировки WhatsApp и Telegram. Доступ к этим мессенджерам в России уже ограничен. Ранее Роскомнадзор заявил, что делает это для противодействия преступникам. В Минцифры утверждали, что это сможет положительно повлиять на снижение числа мошеннических вызовов. При этом, по официальным данным Центробанка, большинство мошенников обманывают жертв при помощи звонков по сотовой связи и СМС в 3 раза чаще, чем в мессенджерах. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Итоги недели.
5: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
4: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Враг недели.
0: Трамп гнет свою линию. Президент США призвал Владимира Путина закончить военные действия на Украине. Ирану тоже досталось. Владимиру Путину следует сосредоточиться на мирном урегулировании на Украине и не вмешиваться в вопрос о ядерном разоружении Ирана, заявил Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России 29 апреля. Об этом американский президент рассказал журналистам в Белом доме.
6: Путин сказал мне, что хотел бы участвовать в обогащении иранского урана, если сможет помочь нам в этом. Я ответил, я бы предпочел, чтобы вы участвовали в прекращении войны с Украиной.
0: Вопрос об обогащении урана – это ключевое препятствие на пути к соглашению о прекращении войны против Тегерана, отметил Трамп. Ранее Москва уже предлагала взять под свой контроль иранские запасы этого материала, который может быть использован для создания ядерной бомбы. Дональд Трамп также заявил, что США не снимут морскую блокаду с Ирана в Ормузском проливе до тех пор, пока власти страны не согласятся на сделку, которая удовлетворит требования Вашингтона. Он сказал, что считает такой метод более эффективным, чем возобновление бомбардировок.
6: Они задыхаются, как набитая свинья, и дальше им будет только хуже. Ядерного оружия у них быть не должно. Иранцы стремятся урегулировать вопрос и не хотят, чтобы я продолжал блокаду.
0: Телефонный разговор президентов России и США прокомментировали и в Кремле. Как заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, разговор продолжался более полутора часов. По словам Ушакова, общение президентов велось в дружеском ключе и было откровенным и деловым.
7: Из вопросов международной повестки дня основное внимание президенты уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. Владимир Путин считает правильным решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана, что должно дать шанс переговорам и в целом помочь в стабилизации обстановки.
0: По словам Ушакова, в ходе беседы Владимир Путин также уведомил Дональда Трампа о ситуации в зоне специальной военной операции на Украине и предложил объявить перемирие на время празднования Дня Победы. Какой именно срок под этим подразумевается, Ушаков не уточнил.
7: Характерно, что Дональд Трамп позитивно оценил недавно объявившееся России пасхальное перемирие. В этой связи Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы. Трамп активно поддержал эту инициативу.
0: Как утверждает Ушаков, Дональд Трамп сказал Владимиру Путину, что сделка для достижения мирного соглашения уже близка. Сам Трамп позже заявил, что это он предложил Путину объявить небольшое перемирие. В последний раз Россия и Украина объявляли о перемирии на Пасху. Режим прекращения огня длился полтора дня. При этом действия стран не были согласованными. Путин объявил о перемирии в одностороннем порядке, а Зеленский заявил, что ВСУ будут действовать зеркально. По итогам обе стороны обвиняли друг друга в многочисленных нарушениях, при этом утверждая, что сами строго соблюдали условия перемирия. Что касается мероприятий, посвященных Дню Победы, то в этом году они пройдут в основном в ограниченном формате из-за атак украинских беспилотников. В Москве парад Победы впервые почти за 20 лет пройдет без демонстрации военной техники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Нефтянка не поможет. В Центробанке призвали россиян не ждать улучшений в экономике из-за роста цен на нефть. Резкий взлет цен на нефть из-за войны в Иране, поднявший стоимость сорта «Юралс» до 14-летних максимумов, вряд ли существенно поможет российской экономике, считает Центробанк. В обновленном макропрогнозе на текущий год он резко повысил прогноз средней цены нефти с 45 до 65 долларов за баррель. По оценке регулятора, это принесет в страну около 58 миллиардов долларов дополнительной сырьевой выручки. Экспортные доходы составят 485 миллиардов вместо прежней оценки в 422 миллиарда долларов. Но на темпы экономического роста это не повлияет. ВВП по итогам года прибавит лишь от половины до 1,5%, и эта оценка осталась неизменной. Россияне, по оценкам Центробанка, останутся в режиме затягивания поясов. Не прибавится денег для инвестиций и у бизнеса. Их совокупный объем в этом году будет сопоставим с прошлогодним, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она предупредила, что экономическая активность замедляется, а ближневосточный конфликт несет для России проинфляционные риски.
8: Важный риск со стороны внешних условий – ситуация на Ближнем Востоке. Если конфликт затянется, негативные эффекты для российской экономики будут расти. Последствия, вызванные глобальным ростом издержек, могут оказаться сильнее, чем преимущества, полученные от увеличения экспорта и укрепления рубля. Дезинфляционным риском является более существенное охлаждение внутреннего спроса, чем заложено в нашем базовом сценарии.
0: По словам главы Центробанка, конфликт приведет к снижению темпов роста мировой экономики, глобальному увеличению логистических и энергетических издержек, ускорению инфляции и более высоким ставкам в мире. Что касается нефтяных сверхдоходов, то их заберет себе государство, скупая валюту для Фонда национального благосостояния. Влияние этой дополнительной экспортной выручки в значительной мере будет компенсировано механизмом бюджетного правила, сказала Набиуллина. Это можно понять, ведь Фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
9: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. То есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
0: Состояние Фонда национального благосостояния во многом зависит от цены нефти по бюджетному правилу. Оно определяет пополнение и расходование средств ФНБ и ограничивает расходы бюджета. Тратить можно только базовые доходы от нефтяной ренты, а все, что сверх, отправляется в резервы. Из Фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли рост резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит финансист Лилия Немыря.
10: И вся эта история очень грустная, потому что непонятно, в какой момент закончатся деньги у правительства, то есть у государства. Раньше из Фонда национального благосостояния финансировалась та же самая выплата, индексация выплат по пенсиям. Сейчас это все на плечи бизнесменов легло, а бизнесменов ситуация, конечно же, оставляет желать лучшего. И как следствие, можно ожидать каких-то не очень хороших ситуаций, связанных именно с финансовым состоянием, финансовым положением страны.
0: Сейчас уже мало кто вспоминает, что Фонд национального благосостояния изначально функционировал как кубышка на черный день для выплаты пенсий. В случае кризисных ситуаций государство могло в любой момент достать оттуда недостающие суммы. Однако сейчас деньги из фонда идут на военные расходы и поддержку госпредприятий, которые несут убытки из-за санкций. Из-за того, что траты на СВО постоянно растут, Россия столкнется с серьезным дефицитом бюджета, полагают эксперты. По их словам, денег в стране становится все меньше, и скоро может начаться самое сложное. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Сил на всех не хватает. Союзники исчезают. В Мали убит министр обороны и ключевой союзник России. Российских наемников вытесняют. Москва это отрицает. О том, что в Мали убит министр обороны Садио Камара и ряд членов его семьи, первой сообщила французская газета «Фигаро». По ее данным, это произошло 25 апреля при нападении джихадистов на несколько городов страны, включая столицу Бамака. Отмечается, что Камара был ключевым союзником России. Тем временем в северном городе Кидаль возобновились бои между туарегскими повстанцами, джихадистами и правительственными силами, поддерживаемыми российскими наемниками Африканского корпуса Минобороны РФ. В самом Африканском корпусе утверждают, что джихадисты пытались захватить президентский дворец в столице Мали Бамака и атаковали крупные города. Также в Африканском корпусе заявили, что им удалось предотвратить в Мали сирийский сценарий.
11: Эффективными действиями военнослужащих Африканского корпуса плечом к плечу с малийской армией, отразивших масштабное нападение на линии боевого соприкосновения протяженностью свыше 2000 километров, приостановлена тщательно подготовленная западными спецслужбами попытка насильственного свержения власти и демонстрации неспособности России вслед за Сирией защитить своих стратегических партнеров на африканском континенте.
0: Своих потерь в Африканском корпусе не назвали, но заявили о раненых, а также о том, что ситуация в Мали остается тяжелой. Ранее МИД России призвал граждан воздержаться от поездок в Мали. Также заявлялось, что никто из граждан России в этой африканской стране не пострадал. При этом близкий к ВКС Z-блогер Илья Туманов заявил, что в Африке был потерян российский вертолет. Экипаж погиб.
12: В Африке потерян наш вертолет. Экипаж и мобильная огневая группа, находившиеся на борту, погибли. Предварительная причина – внешнее огневое воздействие.
0: В сети появились спутниковые снимки от 24 и 25 апреля, на которых видна выгоревшая трава в районе ВПП и несколько разрушенных строений на базе африканского корпуса и армии Мали в городе Киев.

0: вчерашнего дня.
1: Утверждается, что местные жители видели вывод военной техники с базы в Кидале, а в сети появилось соответствующее видео. О выводе людей и техники африканского корпуса также сообщили несколько Z-каналов, однако связанный с военным ведомством телеграм-канал «Рыбарь» сообщил, что информация о создании коридора для вывода африканского корпуса не соответствует действительности. Позже «Рыбарь» написал, что это эвакуация раненых. При этом МИД РФ сообщал 25 апреля, что никто из граждан России в результате боев в Мали не пострадал. В ведомстве рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Мали, а тем, кто уже находится на территории страны, посоветовали принять меры для личной безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Я, кстати, искренне считаю, что здесь собраны умные люди, и поэтому сегодня я не буду ничего рассказывать, чего здесь один все время выступаю. Мне вот просто интересно, я сегодня вас хочу спросить, а как вообще у вас дела? А что вы делаете? Потому что, понятно, одно дело, я что-то рассказываю, исходя из своих знаний, исходя из своего личного опыта, из опыта моих знакомых, друзей. Но у вас ведь может быть все иначе, может быть какая-то другая логика. И так как я рассказываю обо всем, что я знаю из своих гуманитарных соображений, да, мне не нравится, когда люди страдают, когда людям плохо, больно. Не нравятся противники таких мер. Расскажите, как вы выживаете? Какой у вас план Б? Ну, может, это тоже кому-то пригодится. Да, особенно интересует точка зрения тех людей, которые не согласны, ну, с предлагаемыми мною иногда решениями. Да, вот я, например, всем рекомендую уже несколько лет купить домик в деревне. Вы же видите, что творится, правильно? Ситуация не успокаивается, мягко говоря. Все делается хуже, хуже и хуже, налеты все сильнее. Уже фактически не осталось регионов, которые не были бы атакованы, ну, значимые с технологической точки зрения региона. Вы собираетесь со всем этим справляться. Вот если домик в деревне взять, который я советую всем купить уже больше 4 лет, наверное. Купили, нет? Что у вас? Или какая логика? Мы не будем покупать. Или какая логика? Я причем понимаю случаи, когда денег нет, мы к этому придем. Но вообще интересно услышать точку зрения людей, у которых деньги есть, они живут в городской застройке или где-то возле военных или больших промышленных объектов, а еще, не дай боже, в какой-нибудь прифронтовой зоне, и которые не покупают себе домик в деревне или какое-то другое жилье подальше от этого всего кошмара. Вот какая логика, почему не покупаете? Просто интересно, может быть, это тоже кому-то поможет спасти жизнь в будущем. А те, которые не могут себе позволить домик в деревне, но хотели бы, да? Просто не могут себе позволить. Вы как собираетесь выживать? Что у вас? Энергоэффективность, канистры какие-то вы купили? Или солнечные панели поставили? Как это у вас происходит? Как вы пытаетесь выжить, пережить следующую зиму? Потому что будет прилетать, то понятно уже, везде и все что угодно. Узнали, если вы живете в городах, где хотя бы ближайшее бомбоубежище, например? Посмотрели? А подвал своего дома проверили? Вот подойдет он как бомбоубежище или нет? Или в управляющую компанию, может быть, сходили, что-то уточнили, какие у них планы по защите гражданского населения Мирняка. А те, кто, кстати, в селах и в частных домах живет, да? Вы проверили свои подвалы? Вы их оборудовали как убежище, как план Б? Вы к ним вот с такой вот, со всей пролетарской ненавистью по переоборудованию подошли или нет? Я почему спрашиваю? Потому что, смотрите, когда полетит по городам, по близлежащим, то у вас будут сидеть все ваши родственники, дальние, ближние, друзья, друзья друзей. И у вас будет просто как в сказке про вот эту вот рукавичку, в которой все поместились. Исходите из этого. Вы не сможете просто брать и не пускать людей. Вы будете пускать всех, будут спать у вас на полу, будут там дети малые плакать, нужно будет где-то прятать их, женщин, детей. Это же, ну, нормальная логика военных действий. Я же ничего вам не выдумываю. Просто не рассчитывайте на то, что если у вас дома живет 4 человека, то вы будете там четвером. Конечно, нет. Кстати, те, которые остаются в городах, но у которых есть родственники в деревнях или в селах, вы с ними как отношения поддерживаете с этими родственниками? Я бы на вашем месте как-то поддержал, я бы на вашем месте как-то договорился о том, что если, не дай бог, что-то, то мы к вам тогда приедем нормально, окей, хорошо, ну, условно, забронировал бы какие-то места. На всякий случай. Потому что вы можете и отказы получить. Вам скажут, да у нас уже некуда, слушай, попробуй кого-то другого. У тебя бы сейчас вступил в какие-то коррупционные отношения с дальними родственниками, что-то

0: им подарил, как-то бы восстановил отношения, чтобы был какой-то план «Б». Ну, те, которые никуда не собираются уезжать, а у вас какой план «Б»? Ну, вот если это особенно прифронтовая зона. Что, вы какую-то там неформальную дружину создали с кумовьями, созвонились с друзьями, с соседями по площадке? То есть, если вдруг что и что-то начнется, что мы делаем, кто кому помогает? Есть у вас вот эти вот неформальные отряды или нет, или не договариваетесь? А школы? Вы узнали в школах, в вузах, что, какая ситуация с бомбоубежищами? Вот что делать детям, если будет сигнал воздушной тревоги, и особенно если школа где-то в зоне поражения возможного находится? Есть им куда спуститься? Или они должны сразу там убегать из школы? Какой план действий на этот случай? Есть еще один момент финансовый, мы к нему сейчас переходим. А что с этим у вас? Покупаете доллары, покупаете евро? Или нет? Или ничего, все держите в рублях и считаете, все будет нормально? Или золото, может быть, покупаете, какой-то лом? Или серебро, драгметаллы? Как вы себе представляете возможные плохие времена, которые наступят? Или, может быть, вы юани покупаете? Расскажите, интересно ведь всем на самом деле. Потому что чем больше будет богатых, спокойных людей, тем жить будет легче всем. Никому не нужны бедные, перепуганные люди. Поделитесь. Депозиты вот длинные, вы деньги с депозитов поснимали? В ячейки их положили, в кэш перевели хотя бы или нет? Или все равно все лежит в Сбербанке, все лежит на депозитах, и вы верите системе? И такое может быть. Просто скажите, я верю системе, потому что нам там ничего не грозит. И уже люди будут принимать какие-то решения на основе и вашего такого вот мнения. И что с запасами продуктов? Делаете какие-то запасы продуктов или нет? Тушенки, консервы, крупы. Я бы, кстати, не делал на самом деле. Я бы что-то там оставил, не знаю. Ну, на 3 дня, на 7 дней. Ну, вот точно запасы никакие. Продуктов большие я бы не организовывал. Нет, вот голод – это маловероятная вещь, которая может произойти. А денег туда можно потратить бесконечное количество. То бишь, я не делал бы на вашем месте. Но опять же, это я. А у вас есть своя жизнь и своя точка зрения на это. Может быть, как раз и нужно делать запасы с вашей точки зрения. Так скажите. Скажите. Вот то, что точно нужно делать, нужно запастить лекарствами. Особенно лекарствами импортными, да, которые завозят в страну. Вот их в какой-то момент может не стать. И я бы 100% озаботился, особенно в том случае, если вы или ваши родственники, кто-то там, не дай бог, хронически болен, и жизнь зависит от какого-то конкретного препарата. Вот я бы его, конечно, подкупил. Тревожный чемоданчик тот же собран у вас, стоит в каком-то одном конкретном месте. Все члены семьи знают, где он находится. Да, чтобы там лежали все паспорта, документы на движимость, на недвижимость, какая-то часть наличных денег, вот чтобы его можно было схватить и убежать. Средства самозащиты приобрели, организовали, то бишь есть ли у вас дома какое-то ружье, какой-то нож, зарегистрированное ружье, естественно. Если нет, то пока еще существует время, наверное, имеет смысл пойти вступить в какой-то охотничий клуб, купить сейф, поставить туда ружье, пусть стоит, пусть никогда не выстрелит, но пусть стоит. Это в любом случае лишним не будет. И хорошо, если соседи будут знать все, что у вас дома есть ружье, прямо очень хорошо. Средства мобильности, как у вас, в порядке, проверены? Машины, мотоциклы, все отремонтировано. Вообще, просто расскажите, какой ваш план «Б»? Что вы собираетесь делать? Не мне. Самое главное, это не мне. У меня вот есть свой абсолютно четкий план действий, который проверен временем, который проверен многими людьми, и мной лично он проверен частично. Да, я о нем рассказываю. Я считаю, что по возможности должен быть обязательно дом в деревне. Я считаю, что деньги должны быть наличные. Я считаю, что нужно покупать доллары, нужно покупать евро, то бишь мировые резервные валюты, не экзотические какие-то тугрики, а мировые резервные валюты. Лекарства нужно покупать, я считаю. А как вы считаете? Расскажите. Давайте вот как-то необычно сегодня пообщаемся. Расскажите, понаписывайте, что вы думаете по поводу вот простых таких вот выживальческих вещей. Как выжить, когда нормальной жизни больше нет? Поделитесь.
1: Последние 7 дней. Новость недели. перемирие к 9 мая будет или нет? По всей России урезают парады и готовят полную блокировку интернета. Неожиданный поворот. 29 апреля Дональд Трамп и Владимир Путин 1,5 часа говорили по телефону и обсудили, в том числе, цитируя официальные сообщения, небольшое прекращение огня на период празднования в России Дня Победы. Трамп заявил, что это была его идея, а в Кремле, что это инициатива Москвы.
2: Мы исходим из того, что речь идет о Дне Победы. Но часы, когда начнется это перемирие и когда оно закончится, будет объявлено и будет решаться Верховным Главнокомандующим.
3: Простите, уточню, то есть об одном Дне Победы, 9 мая конкретно, да?
2: Пока речь идет о Дне Победы, но когда именно вступит в силу и когда именно прекратит действие, это будет решать президент. Пока этого решения еще по конкретике не принималось.
3: А что для этого нужно, чтобы оно было принято? Может быть, какие-то действия со стороны Украины или и других
2: для
3: сторон?
2: Для этого нужно прежде всего решение президента. Мы сразу же его обнародуем. Что касается киевского режима, то реакции на это мы пока не слышим.
1: В этом году, как никогда, парады Победы по всей стране режут по-живому. В Москве и Питере не будет техники, в Краснодаре отменили шествия, автоапсе, любые празднования вовсе запретили из-за горящего НПЗ. Но главный сюрприз ждет москвичей, и столицу ждет тотальное отключение связи и интернета. Политолог Виктор Назаров считает, что динамика ударов по предприятиям в разных городах страны показала, безопасных мест в России попросту не осталось.
4: Звонок Трампу – это жест отчаяния. Путину нужна пауза, чтобы провести хотя бы подобие праздника без прилетов по Красной площади. Трамп подыгрывает, заявляя о поражении Украины, но реальность диктует свои условия. Власти понимают. Безвременного затишья 9 мая может превратиться в катастрофу в прямом эфире. Перемирие им нужно не для мира, а чтобы сохранить лицо перед собственным народом.
1: Пока наверху договариваются, в Госдуме успокаивают, мол, к отключению интернета уже все привыкли. В Москве блокировки связи затронут все внутри МКАДа. Не будут работать даже СМС. Ситуацию комментирует IT-эксперт Григорий Анисимов.
5: Это уже не просто глушилки в центре, это полноценный шатдаун мегаполиса. Власти боятся роев дронов, которые наводятся через мобильные сети. Отключая интернет 5, 7 и 9 мая, они фактически парализуют жизнь города. Не будут работать навигаторы, доставка, оплата картами. Заявление депутатов, что это краткосрочно и привычно – цинизм. В 2026 году оставить Москву без связи – это признать, что небо над столицей дырявое, и единственный способ спастись – вырубить рубильник.
1: Ограничения коснулись даже святого ветерана. В Петербурге их впервые не пригласили на трибуны. Журналист Елена Власова считает, что праздник окончательно превратился в закрытое спецмероприятие.
6: Парад без техники, без кадетов и теперь без ветеранов – это праздник в бункере. Официальная версия про неюбилейную дату не выдерживает критики. Все понимают, власти боятся.
1: Пока пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оправдывает усеченные парады безопасностью иностранных гостей, простые россияне готовятся к 3 дням цифровой тишины. День Победы 2026 года рискует запомниться не салютами, а не работающими телефонами и пустыми постаментами. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Слишком разговорчивый генерал. Комбат Ахмата Абтиалаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа «Ахмат» Абтиалаудинова. Выяснилось, что лицо чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников, элиту ВДВ, он и вовсе назвал никчемными людьми.
8: Теперь вопрос десантников. Десантники – это самые большие на этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши ТРОшники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не продавил противник за эти 4 года, это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется. Это я могу понтанеться.
1: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
9: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамотой не удивит.
1: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
10: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаудинова, получать данные о планах на Сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаудинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
1: Пока Алаудинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
11: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаудинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
1: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналах, где десантники требуют от Алаудинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на Сумском направлении. Сам же Алаудинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои недипломатичные высказывания. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Поле боя в каждом городе. В Хабаровском крае совершено покушение на генерал-майора Азатбека Амбурбекова, который командовал войсками в Буче под Киевом. Бомба была заложена прямо в почтовый ящик в подъезде жилого дома. Целью атаки стал генерал-майор Азатбек Амурбеков, известный как командующий российскими войсками в Буче Киевской области весной 2022 года. По данным журналистов, после покушения генерал находится в секретном госпитале, а его коллега, подполковник Кузьменко, погиб на месте. О том, почему глубокий тыл перестал быть безопасным, рассуждает аналитик по безопасности Сергей Вересов.
4: Взрыв в подъезде генерала – это не просто теракт, это крах иллюзии безопасности. Если в закрытый военный городок за 9 тысяч километров от Киева можно занести бомбу, значит, система контроля полностью прогнила. А Амурбеков на фигура символическая, черная метка для всей армии. Силовики в шоке. Теперь каждый высокопоставленный офицер, заходя в свой подъезд, будет смотреть на почтовый ящик, как на потенциальную могилу.
1: Репутация генерала Амурбекова стала скандальной почти с первых дней СВО. Его солдаты сами признавались в расстрелах гражданских, а он позже получил «Золотую звезду». После о Буче писала вся мировая пресса. Фото тех событий облетели весь мир. Политолог Андрей Мурзин видит в этом взрыве не только руку чужих спецслужб, но и, возможно, речь о склоках среди своих.
12: Это ходячая улика. Он слишком много знает о реальных приказах в начале войны. Сейчас, когда в Кремле идут подковерные игры и поиск виноватых, такие герои становятся крайне неудобными. Смерть Кузьменко при покушении – это сопутствующие потери в большой игре по зачистке свидетелей. Пафосные парады в Хабаровске закончились. Теперь героев Бучи убирают из эфира и из жизни, чтобы они не мешали будущим торгам.
1: Хабаровский гарнизон после инцидента закрыт, введен особый режим. Но скрыть панику среди семей военных не получается. О настроениях в регионе рассказывает корреспондент Олеся Громова.
6: Гарнизоны гудят, офицерские жены боятся выпускать детей во двор. Взрыв в Князеволконском показал. Война – это не то, что происходит где-то там, в телевизоре. Это реальный огонь в твоем собственном подъезде. Если вчера Амурбеков был предметом гордости для местных властей, то сегодня он стал токсичным объектом, приносящим смерть. Звание Героя России в 2026-м превратилось в мишень, которую видно даже из космоса.
1: Сейчас состояние Амурбекова остается гостайной, а по всему Восточному военному округу идут массовые проверки. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Интернет тут ни при чем. В администрации президента заявили, что блокировки сети не виноваты в спаде экономики. Пока бизнес задыхается в петле бесконечных сбоев и блокировок, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин выступил с оптимистичным заявлением. По его словам, ограничения в сети никак не связаны со спадом ВВП.
13: Достаточно так жестко прозвучали президентские оценки. На ваш взгляд, когда восстановление роста экономики должно произойти и в каких параметрах оно будет?
14: Ну, ситуация, на самом деле, в экономике очень непростая. Есть дефицит ресурсов, дефицит кадров, который мешает экономическому развитию. Медленно идут структурные изменения, медленно происходит внедрение технологий. Все то, что есть в плане правительства по структурным изменениям, как раз обсуждалось вопрос ускорения этого процесса.
13: Есть мнение, что, так скажем, ограничения в интернете влияют в том числе на экономический рост. Вы разделяете такие оценки или нет?
14: Ну, те цифры, которые мы видим по отрицательному эффекту экономической динамики, они не связаны с этим фактором. Есть другие, гораздо более значимые факторы, которые оказывают влияние на экономику.
1: По его словам, во всем виноваты дефицит кадров и медленные технологии, а не тот факт, что страна стала жить по белым спискам, а VPN стал настоящей красной тряпкой для Минцифры. О том, почему реальность бизнеса выглядит иначе, говорит экономист-обозреватель Виктор Громов.
15: Заявление Орешкина – это попытка сделать хорошую мину при очень плохой игре. Эксперты отрасли уже оценивают ущерб от ограничений интернета в, от 1,5 до 1,8 триллиона рублей в год. Это не просто медленный YouTube, то есть это паралич онлайн-эквайринга, там сбои в логистике и рост расходов на маркетинг на 30%. Когда у вас один день отключения мобильного интернета обходится экономике в десятки миллиардов, говорить о нулевом эффекте, вот это просто издевательство над предпринимателями.
1: Самая тяжелая ситуация в IT-секторе. После того, как Минцифра обязала компании проверять наличные VPN у пользователей, работа многих проектов просто остановилась. Аналитик Андрей Савицкий подчеркивает, что цифровая цензура убивает то, что строилось десятилетиями.
16: Мы видим паралич госконтрактов. Разработчики не могут использовать привычные инструменты. Инвестиции в развитие отрасли в 2026 году рухнули на 20%. Специалисты, работавшие на дружественные зарубежные компании, теперь фактически лишены этой возможности. Орешкин говорит о медленном внедрении технологий. Забывая упомянуть, что внедрять их некому, эксперты предупреждают о смертельном ударе по цифровой экономике и новой волне релокации высококлассных кадров.
1: Малый бизнес от кафе до небольших онлайн-магазинов очень остро ощущает на себе нынешние запреты.
17: Сейчас нахожусь на рынке Южные Ворота. Почти 5 лет назад, когда я сюда приехал, здесь не было ни одного пустого павильона. Мы как раз хотели открыть фулфилмент, но у нас не было возможности снять павильон, потому что все было заполнено и стояла очередь. Сейчас посмотрите, пол рынка пустые, просто все съезжают.
1: О том, как живут в регионах в условиях блокировок, рассказывает журналист Ксения Смирнова.
18: Люди не могут расплатиться картами, терминалы виснут из-за блокировок VPN-протоколов. Власть пытается разделить экономику и интернет, но в 2026 году это одно целое. Заставлять бизнес работать в изоляции и при этом требовать рост – это все равно, что связать человеку ноги и удивляться, почему он не ставит рекорды по бегу.
1: На фоне заверений Кремля об отсутствии связи между блокировками и спадом экономики, бизнес продолжает требовать отмены ограничений. Пока чиновники ищут объяснение спада экономики в дефиците кадров, сами кадры продолжают уезжать из страны, не желая жить в цифровом гетто. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Новость недели.
19: Двойная игра. Иран предложил США открыть Армузский пролив и закончить войну. Зачем глава иранского МИДа приехал в Санкт-Петербург? О том, что Иран предложил США открыть Армузский пролив и прекратить боевые действия, первым сообщил американский новостной ресурс Axios. По его данным, Иран представил США новое предложение о возобновлении работы Армузского пролива и прекращении войны. При этом ядерные переговоры будут отложены на более поздний этап, отмечает Axios.
18: Предложение связано с тем, что переговоры зашли в тупик, поскольку руководство Ирана не может прийти к согласию о том, на какие уступки в части ядерной программы оно готово пойти.
19: Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи утром 27 апреля прибыл в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным. В аэропорту Пулково главу МИД Ирана встретили российские чиновники и посол Ирана в России Казем Джалили. По его словам, Аббас Аракчи прилетел, чтобы поговорить с Владимиром Путиным о последних событиях на войне в Иране. Сам Аракчи, прибыв в Санкт-Петербург, сказал, что у Ирана с Россией всегда были темы для переговоров.
20: Как вы видите, у нас с Россией всегда были тесные консультации по широкому кругу вопросов, особенно региональных, велись постоянные двусторонние переговоры.
19: Санкт-Петербург уже третья остановка для Аракчи, пытающегося найти дипломатический способ закончить войну. В пятницу он прилетел в Пакистан, куда собирались приехать и американские переговорщики, спецпосланник президента США Стив Виткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Однако в субботу Трамп заявил, что отменил поездку своих представителей в Исламабад. В интервью Fox News глава Белого дома сказал, что нечего лететь 18 часов, чтобы сидеть и говорить ни о чем. Позже он подтвердил это решение в соцсети True Social.
21: Слишком много времени потрачено на перелеты, слишком много работы. Кроме того, у них там в руководстве страшная междоусобица и неразбериха. Никто не знает, кто начальник, включая их самих. К тому же у нас все карты на руках, а у них нет ни одной. Если хотят говорить, им нужно только позвонить.
19: В субботу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился из Пакистана в Оман, еще одну страну, которая выступает посредником между Ираном и США. Из Муската Аракчи еще раз ненадолго заехал в Пакистан, а затем отправился в Россию. Как пишет Axios со ссылкой на собственные источники, Аракчи дал понять посредникам из Пакистана, Омана, Турции и Катара, что у руководства Ирана нет единой позиции о том, как отвечать на требования США о приостановке обогащения урана на 10 лет. Что касается визита в Россию, то помимо консультации по текущему состоянию переговоров Ирана с США и вопросам прекращения огня, Аббас Аракчи решил обсудить с российской стороной сотрудничество Москвы и Тегерана на региональном и международном уровнях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Нам чужого не надо. Правительство запретило возить в Россию Starlink и другие иностранные терминалы спутниковой связи.
12: Правительство ограничило ввоз средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения.
1: Z-сообщество в шоке. Еще недавно на всех федеральных каналах призывали россиян сбрасываться, кто сколько может, чтобы купить на фронт американские терминалы спутниковой связи Starlink. Тогда Z-блогеры жаловались, что без тарелок Илона Маска связь в окопах превращается в лотерею. Теперь за ввоз Starlink на территорию России можно и получить статью. Этот запрет больше похож на выстрел в ногу самому себе, говорит IT-обозреватель Максим Журавлев.
22: Запретить Starlink в 2026 году – это все равно, что запретить электричество, чтобы не ударило током. Российские аналоги существуют в основном на бумаге или в единичных экземплярах, а армия и бизнес уже плотно сидят на западных терминалах. Мы видим попытку создать цифровой купол, но на деле это приведет к тому, что волонтеры будут ввозить терминалы по серым схемам, рискуя головой, а связь на фронте станет еще дороже и дефицитнее.
1: В Минобороны поспешили успокоить военных и волонтеров и заявили, что американские терминалы армии не нужны. Мол, они вообще использовались только для введения противника в заблуждение. Военный эксперт Андрей Соколов скептически расценил такие оправдания.
23: Сказки о том, что Starlink использовали только для маскировки, это попытка сохранить лицо при плохой игре. Весь прошлый год мы видели сотни видео, где российские подразделения работают через терминалы SpaceX. Если сейчас их реально начнут изымать и запрещать ввоз, управление войсками на многих участках просто рухнет. Своей спутниковой группировки такого уровня у нас нет и не предвидится. Власти выбрали изоляцию вместо эффективности.
1: Тем временем Z-каналы бьют тревогу. Они уверены, что Starlink все равно работает над Россией, но только для украинских дронов.
0: В правительстве думают, что бумажкой можно остановить сигнал из космоса. Но сигнал остается, а вот возможность легально получать оборудование исчезает. Пока украинские дроны продолжают использовать спутниковую навигацию, российские волонтеры и связисты теперь объявлены чуть ли не контрабандистами. Мы видим эталонное импортозамещение. Своего не создали, а чужое запретили.
1: По состоянию на 1 мая постановление правительства уже вступило в силу, а значит, таможня уже начала охоту за терминалами Илона Маска. Как этот запрет повлияет на ситуацию на фронте, пока сказать не берется никто. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Если вообразить огромный такой конвейер, где вдруг ломается один специфический подшипник, то встает вообще вся производственная линия.
3: Ну да, логично.
2: И вот похожий процесс сейчас разворачивается в макроэкономическом масштабе. Сегодня обсуждаем цифру, которая фиксирует реальный тектонический сдвиг. В первом квартале 2026 года ВВП России сократился на 0,3%. Это на минуточку первое официальное падение за 3 года.
3: Слушай, ну, звучит как громкий заголовок, конечно. Но если посмотреть на сухие цифры, 0,3% — это же просто банальная статистическая погрешность.
2: Думаешь?
3: Ну, экономика страны огромная. Микроколебания вокруг нуля — это вполне естественный процесс. Стоит ли вообще делать из этого какое-то событие и говорить о тектонических сдвигах?
2: Я бы согласилась, если бы не детали. За этой крошечной третью процента скрывается то, что экономическая машина реально начала сжиматься. Общая цифра за квартал, она как бы маскирует очень тревожную динамику внутри.
3: То есть там по месяцам разница?
2: Именно. Если разбить период по месяцам, то январь и февраль показали полноценный обвал. Спад составил по 1,8% каждый месяц.
3: Ого!
2: Да, это уже признаки настоящей технической рецессии. Мартовский небольшой отскок просто слегка сгладил общую картину, но сам тренд совершенно точно переломился.
3: Получается, экономика предыдущих 2 лет двигалась просто по инерции? Тратились накопленные ресурсы, там складские запасы оборудования, резервы, человеческий капитал. Скорость еще была, но бензоколонок впереди не предвиделось. И вот первый квартал 26-го года — это момент, когда двигатель начал откровенно чихать и глохнуть.
2: Очень точная аналогия, только важно понимать, что именно заставило этот двигатель заглохнуть прямо сейчас. Кредиты для предприятий стали не просто дорогими, они стали математически невыполнимыми.
3: Это требует детального разбора, мне кажется. Вот если среднее предприятие решает обновить парк станков и берет коммерческий заем под 21%, это означает, что новое оборудование должно генерировать просто огромную прибыль с первого же дня работы.
2: Абсолютно.
3: Причем пятая часть стоимости станка должна отбиваться за год исключительно для того, чтобы выйти в ноль перед банком.
2: Вот именно. А реальная рентабельность большинства гражданских производств просто физически не позволяет генерировать такую норму прибыли. Маржинальность в 10-12% считается отличным показателем.
3: Ну да, это потолок.
2: В итоге брать деньги под 21% на расширение цеха – это верный путь к банкротству. Инвестиции в развитие заморожены, компании работают только на поддержание текущего состояния.
3: Подожди, подожди. Тут возникает явное логическое противоречие.
2: Какое?
3: Есть же оборонный сектор, который принято считать таким, знаешь, мощным локомотивом. Туда направляются колоссальные бюджетные влияния, и предприятия загружены заказами на 100%.
2: Ну да, есть такое.
3: Разве эта индустрия не должна выступать драйвером, вытягивающим за собой все смежные отрасли? От металлургов до производителей электроники.
2: Этот локомотив тоже стремительно теряет пар. Статистика преподносит сюрпризы. Существует категория «готовые металлические изделия», куда традиционно включают производство снарядов, бронированных элементов и прочей спецтехники. Так вот, в первом квартале выпуск в этой категории впервые упал на 0,8%.
3: Серьезно? Упал? Спад в приоритетном государственном секторе – это сигнал о структурных сбоях.
2: Одновременно с этим обрабатывающая промышленность, которая не связана с нефтью, вошла в рецессию, показав минус 0,7%.
3: Что заставляет останавливаться станки тогда, если деньги есть?
2: Острейшие дефициты импортных комплектующих, схемы параллельного импорта, всякие обходные цепочки через Турцию, ОАЭ или Китай становятся непомерно дорогими. Транзакционные издержки, риск вторичных санкций – все это давит.
3: Угу,
5: Понятно.
2: Но главное, западные поставщики планомерно перекрывают каналы.
5: В общем, происходит классический кризис предложения на уровне оборудования.
2: Да.
5: Но макроэкономика — это абстракция, пока она не коснется кошелька обычного потребителя. Как этот индустриальный ступор отражается на людях?
2: Отражается очень жестко. Достаточно посмотреть на легкую промышленность. В том же первом квартале производство одежды в стране рухнуло на 13,9%. Это настоящий обвал для сектора, который вообще-то должен обеспечивать базовые потребности.
5: Слушай, но этому спаду есть альтернативное объяснение. Снижение производства внутри страны может означать, что покупатели просто массово перешли на дешевые китайские маркетплейсы. Логично же искать более дешевые альтернативы.
2: Ну, конкурировать с китайскими фабриками российским производителям действительно почти невозможно. Из-за ослабления рубля импортное сырье, ткани и нитки всякие сильно подорожало. Но фундаментальная причина не в этом.
5: А в чем?
2: В структуре расходов населения. Свободных денег стало банально меньше. Официальная продовольственная инфляция превышает 6%, а реальные ценники на базовые продукты растут еще быстрее.
5: Угу.
2: Бюджет семьи перераспределяется. После оплаты подорожавшей продуктовой корзины и коммуналки денег на новую куртку или джинсы просто не остается.
5: Ну да, покупку одежды действительно можно отложить на пару сезонов. Но потребление еды сократить гораздо сложнее. Это же базовая ежедневная потребность.
2: И вот здесь картина становится еще более тревожной. В 2025 году производство продуктов питания упало на 0,7%.
5: Упало производство еды.
2: Да, и эта тенденция перешла в 2026 год. Пищевая промышленность ушла в отрицательную зону впервые с кризисного 2009 года.
5: Это вызывает искреннее удивление, если честно. С 2014 года в стране ведь реализовывалась масштабная программа импортозамещения. Строились птицефабрики, сыроварни. Предполагалось, что пищевой сектор стал полностью независимым.
2: Ну, он стал независимым от импортной готовой продукции, это правда. Но оказался тотально зависимым от дешевых кредитов и госсубсидий. А еще от импортного семенного фонда и оборудования.
5: Ах, кредиты!
2: Именно. Рентабельность производства базовых продуктов, ну там, хлеба или недорогого молока, составляет всего 5-7%. Взять кредит на расширение хлебозавода – это финансовое самоубийство. Затраты на обслуживание долга многократно превысят прибыль от продажи батонов.
5: И как эта кредитная петля выглядит на полках супермаркетов?
2: Происходит неизбежное сжатие ассортимента. Производителям невыгодно инвестировать в сложные продукты, спрос на них падает. А наращивать объемы дешевых круп просто не на что, нет доступного капитала. Отрасль зажата в тиски между растущими издержками и падающей покупательной способностью.
5: Если легкая и пищевая промышленность задыхаются без кредитов и спроса, стоит взглянуть на тяжелую индустрию. Что происходит в металлургии? Это же фундамент.
2: Там цифры выглядят еще более драматично. Металлургия в целом показала падение на 10,1%.
5: Ничего себе!
2: А выпуск стальных труб рухнул на 36%.
5: 36?
2: Да, более трети рынка трубной продукции просто испарилась за один квартал.
5: Европейский рынок закрылся из-за санкций, это понятно. Но стратегия последних лет строилась на переориентацию. Сталь, трубы, все это должно было поехать в Азию, в Китай, в Индию. Этот поворот на восток не компенсировал потери.
2: Физический поворот состоялся, да, но экономика этого процесса оказалась провальной.
5: Почему?
2: Чтобы продать товар, приходится давать огромные скидки. И плюс колоссальные затраты на логистику. Везти тяжелый металл через весь континент по Транссибу невероятно дорого. Транспортные расходы практически полностью съедают прибыль металлургов.
5: Значит, экспорт перестал генерировать прежние доходы. А внутренний рынок, он же должен был поддержать спрос за счет масштабного строительства?
2: Внутренний рынок встал намертво.
5: Вообще?
2: Да, основной потребитель металла внутри страны – это строительный сектор. Сейчас гражданские стройки парализованы. И причина вся та же – стоимость денег.
5: Опять ставка ЦБ.
2: Да, обычная рыночная ипотека обходится покупателю квартиры в 25-26% годовых.
5: Это же безумие. Кто будет брать под такой процент?
2: Никто. Ежемесячный платеж становится неподъемным. Спрос на жилье обвалился, девелоперы замораживают закладку новых объектов. Следовательно, арматура, строительные балки и трубы просто никому не нужны.
5: Да уж, складывается картина повсеместного торможения. От одежды достали. Но остается главный козырь – энергоносители. Нефть марки «Юрлс» торгуется выше $100 за баррель. Исторически такие цены означали переполненный бюджет.
2: Да, ситуация с нефтью сейчас напоминает какую-то экономическую сумеречную зону. Цены на мировых рынках действительно крайне высоки. Но этот фактор больше не спасает положение. Эффект от дорогих энергоносителей просто растворяется. Направления расходов кардинально изменились. Около 40% государственного бюджета направляется на военные нужды. Эти средства сгорают безвозвратно.
5: Так, это раз.
2: Во-вторых, санкции вынуждают продавать нефть с дисконтом в $10-20 за баррель по отношению к мировым бенчмаркам. И третий фактор – критический износ инфраструктуры добычи.
5: Ушли западные компании?
2: Да, ушли гиганты вроде Schlumberger и Halliburton. Поддержать работу сложных скважин стало значительно дороже и сложнее технологически.
5: Понятно. Плюс добавился фактор физического разрушения перерабатывающих мощностей. Удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам приобрели системный характер.
2: Ущерб от этих атак колоссальный. В апреле 26 года попадание по одному только Туапсинскому НПЗ привели к разрушениям более чем на $1 миллиард.
5: Миллиард? За эти деньги можно построить завод с нуля?
2: Именно. В результате выпуск готовых нефтепродуктов начал заметно проседать.
5: Но слушай, любой поврежденный завод можно починить. Нефтепереработка в России существует десятилетиями, накоплен огромный опыт. Почему нельзя оперативно восстановить установки?
2: Проблема в характере повреждений. Горят не просто трубы или резервуары. Из строя выходят высокотехнологичные установки, всякие колонны каталитического крекинга, системы гидрочистки. Это сердце современного НПЗ.
5: И они импортные?
2: Да, они критически зависят от уникальных компонентов западного производства, например, от американской компании UOP или французской Axens.
5: А разве невозможна замена на аналоги из стран Азии?
2: Процесс замены крайне сложен. Аналоги часто не совпадают по спецификациям, требуют перепроектирования целых узлов. Сроки поставки оборудования растягиваются на многие месяцы. Возникает замкнутый круг.
5: Установка повреждена, запчастей нет, мощности простаивают.
2: Получает валютную выручку.
8: Допустим, оборудование сложно чинить, а кредиты недоступны. Но на тех предприятиях, которые продолжают функционировать, процесс же идет. Что при этом происходит с рынком труда?
2: Там наблюдается острейший кадровый голод. Руководители предприятий просто кричат о критической нехватке рабочих рук.
8: Но слушай, согласно базовым законам экономики, дефицит на рынке труда решается повышением цены этого труда. Предприятиям достаточно начать платить больше, и работники перейдут из менее эффективных секторов. Рынок должен сам все сбалансировать.
2: Этот механизм работает, но сейчас он вызывает разрушительные побочные эффекты. Зарплаты действительно агрессивно растут. Проблема в том, что людей физически больше не становится.
8: В смысле?
2: Ну, смотри, если завод повышает зарплату токарю в 1.5 раза, он просто переманивает этого специалиста с соседнего предприятия. Новый токарь в экономике от этого не появляется.
5: Перекладывание из одного кармана в другой.
2: Именно. Объем выпускаемой продукции остается прежним или падает, а объем денег, выплачиваемых в виде зарплат, растет. Это запускает классическую спираль инфляции.
5: Но физическая нехватка людей такого масштаба не возникает в один момент. Какие факторы привели к такому сжатию?
2: Сошлись три волны. Первая – демографическая яма 90-х годов. Вторая – мобилизационные мероприятия 22-го года, которые изъяли из гражданского сектора сотни тысяч мужчин.
5: Угу.
2: И третья волна – массовый отъезд специалистов за рубеж. Оценки этого оттока варьируются от 500 тысяч до 1 миллиона человек.
5: Причем уехала значительная часть именно высококвалифицированных кадров.
2: Инженеры, айтишники, технологи. Специфика в том, что инженера с 20-летним опытом невозможно заменить за месяц курсов, даже предложив тройной оклад.
5: Да уж.
2: Особенно остро ощущается дефицит так называемых «серых воротников». Наладчиков станков с ЧПУ, мастеров цехов. База компетенций просто тает.
5: Промежуточный итог вырисовывается очень сложный. Спрос падает, доступ к кредитам перекрыт ставкой в 21%, экспортные рынки закрыты или невыгодны из-за логистики, оборудование выходит из строя, а работать на исправных станках некому.
2: Да, картина безрадостная.
5: К чему ведет эта совокупность факторов? И как реагируют экономические ведомства?
2: В коридорах экономической власти наблюдается концептуальный конфликт. Эту ситуацию часто описывают метафоры автомобиля, которым управляют два водителя, одновременно нажимающие на разные педали.
5: Правительство давит на педаль газа, а Центральный банк изо всех сил жмет на тормоз.
2: Точное описание. Правительство пытается стимулировать экономику, заливая ее деньгами через госконтракты, что разгоняет инфляцию. А Центробанк пытается эту инфляцию сдержать рекордной ставкой. Профильные министерства уже готовятся понизить прогнозы роста ВВП на 2026 год практически до нулевых значений.
5: Официальное признание стагнации – это мощный сигнал для бизнеса. Означает ли это неизбежность внезапного обвального краха всей системы в ближайшее время?
2: Экономисты рассматривают три базовых сценария. Первый – это как раз резкий спад, тот самый крах. Но для него нужен мощный внешний шок. Например, если мировые цены на нефть внезапно рухнут ниже $60 за баррель.
5: Тогда доходы бюджета мгновенно сократятся.
2: Да, и придется прибегнуть к неконтролируемой эмиссии денег, что спровоцирует гиперинфляцию.
5: Но пока цены на энергоносители держатся, этот шоковый сценарий откладывается. Какой второй вариант?
2: Неожиданное и быстрое восстановление. Но это считают крайне маловероятным. Для этого нужно немедленное прекращение конфликтов, снятие санкций, возвращение уехавших специалистов и глубокие структурные реформы.
5: Ну да, в текущих реалиях предпосылок для этого ноль. Остается третий вариант.
2: Да, третий сценарий – это стагнация. И именно он выглядит самым вероятным. Стагнация не сопровождается кинематографичным обрушением системы, происходит медленное, вязкое ухудшение качества жизни и деградация инфраструктуры.
5: То есть экономические показатели колышутся около нуля. Ассортимент сужается, оборудование ветшает.
2: Именно. И если вернуться к началу нашего разговора, к падению ВВП на 0,3%, эта цифра сигнализирует о том, что резервы для инерционного движения исчерпаны.
5: По сути, перед нами индикатор глубокого системного кризиса.
2: Совершенно верно. И главная опасность кроется именно в форме протекания этого кризиса. Сценарий медленной стагнации часто иллюстрируют психологическим эффектом лягушки в кипятке.
5: А если бросить в горячую воду, выпрыгнет, а если нагревать постепенно, сварится. Так.
2: Да, лягушка не распознает угрозы. Метафора пугающая, но она точно передает суть. Система погружается в кризис плавно. Постоянное ухудшение становится привычным фоном.
5: И медленная деградация воспринимается как новая норма.
2: Да. Это самый серьезный вызов для экономики, попавшей в ловушку долгосрочной стагнации.
5: Ну что ж, на этом сегодняшний разбор завершен.
2: Спасибо за анализ. До свидания.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
7: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней. Ужас недели».
9: «Живые люди» вместо техники. Полковник Валерий Пегасов рассказал о том, что солдат заставляют разминировать поля голыми ногами. Этот шокирующий факт Пегасов озвучил в общественной палате. В одной из частей командир решил, что железный трал дороже солдатских жизней и отправил бойцов топтать мины ногами. Итог – 12 искалеченных тел, пятеро из которых домой уже не вернутся. О том, как вышло так, что солдат превратили в расходный материал для очистки полей, говорит военный эксперт Борис Кольцов.
10: Технику берегут, потому что за ее потерю командира по головке не погладят, а людей списывают как статистическую погрешность. Разминирование ногами – это не просто халатность, это преступление против человечности. Командование на местах понимает, что в условиях 2026 года пополнить парк инженерных машин крайне сложно, поэтому они решают задачу самым дешевым способом – жизнями подчиненных. Это и есть истинное лицо экономии ресурсов в современной армии.
9: Но и это еще не все. Тем, кто выжил в этом аду, решили не платить. Тот же Пегасов цитирует проверяющих из Питерской академии. У бойцов ноль на картах. Деньги испаряются еще в штабах. Обозреватель Игорь Данилов отмечает, что система выплат окончательно погрязла в мертвых душах и в воровстве.
6: Приезжают проверяющие из академии, и у них волосы дыбом встают. Людям не платят совсем. Куда уходят эти миллионы? Скорее всего, они оседают в карманах штабных крыс. Мы видим полный разрыв управления. Москва отчитывается о рекордных тратах. А на земле солдат не кормят, не обеспечивают и отправляют на убой без спецсредств. Это порождает глухую ярость, которая рано или поздно выплеснется за пределы окопов.
9: Журналист Ксения Радова подчеркивает, что подобные откровения полковников в стенах общественной палаты – признак того, что скрывать масштаб катастрофы внутри самой армии уже невозможно.
11: Когда кадровые офицеры начинают выносить ссор из избы на официальных площадках, это значит, что точка кипения пройдена. Люди видят, что их родных используют как живые щиты и тральщики, при этом лишая последних денег. Власти пытаются закрыть рты правозащитникам, но как заткнуть полковников, которые видят этот ад своими глазами? 2026 год становится временем, когда ложь о заботе о героях разбивается о реальные истории про мины и пустые кошельки.
9: В Минобороны эту информацию полковника Пегасова оставили без комментариев. Но когда уже высшие офицеры начинают кричать о таком на официальных трибунах, это значит, что скрывать вопиющие нарушения больше нельзя. Пока бюджеты на СВО бьют рекорды, реальное положение солдат на передовой остается на уровне катастрофы, где человеческая жизнь стоит дешевле старой противотанковой мины. Если у вас есть похожие истории, которые вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
7: Последние 7 дней. Ужас недели.
9: Море могил. Сестра ветерана показала огромное военное кладбище в Уссурийске. Это 10 тысяч километров от Украины. В редакцию прислали видео из Уссурийска. Местная жительница показала бескрайнее поле свежих могил с военными флагами.
13: Девочки, я такое только в ТикТоке видела. А это у нас вот в Уссурийске, на Ванекольске. Кошмар, девочки, это вообще ужас. Сколько флага. Мурашки по коже.
9: Пока официальные сводки молчат о потерях, кладбища на окраинах России говорят громче любого телевизора, говорит демограф Николай Сафронов.
6: Это классический пример того, как выкашивают мужское население в провинции. Люди ехали за длинным рублем, чтобы закрыть ипотеки, а вернулись в цинковых ящиках. Трагедия в том, что эти потери для региона необратимы. Мы видим море флагов там, где должны были стоять новые заводы или школы. Расстояние в 10 тысяч километров не спасло от СВО, оно лишь сделало доставку тел дороже и дольше.
9: На этом фоне даже самые лояльные ЗВ-анкоры, такие как Стешин и Панкин, в своих подкастах начали рубить правду матку. Они признают, что ВСУ выжигают российскую пехоту дронами, а ПВО не справляется.
14: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
24: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
25: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
9: Ситуацию анализирует военный обозреватель Максим Леонов.
10: Пропагандисты в эфирах уже не поют дифирамбы, они ищут виноватых. Признают, продвижение минимальное, потери запредельные. Когда даже Z-блогеры начинают говорить о тупиковой ситуации и необходимости заканчивать войну, это значит, что скрывать провал на фронте больше невозможно.
9: Страх перед будущим просачивается во все слои общества. Журналист Оксана Реутова отмечает, что кладбище становится единственным местом правды в современной России.
11: Видео из Уссурийска. Это эталонная иллюстрация безумия 2026 года. Люди гибли за руины на другом краю света, которые им никогда не были нужны. Власть пытается залить протест деньгами, но кладбища растут быстрее, чем печатаются рубли. Паника в рядах пропагандистов – это лишь эхо того ужаса, который испытывают люди, видя эти бесконечные ряды могил. Тыл осознал. Победных реляций больше не будет. Осталась только бесконечная очередь за компенсациями и новые участки под захоронение.
9: На 30 апреля 2026 года ситуация для армейского командования выглядит патовой. На фронте тупики, мясные штурмы, а в тылу – растущее недовольство и моря могил в каждом регионе. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
7: Последние 7 дней. Визит недели.
19: Такого не ожидал никто. Зеленский приехал на встречу с Алиевым в Азербайджан. Они договорились вместе производить оружие. По словам Ильхама Алиева, у обеих стран есть сильный оборонный сектор и хорошие возможности для сотрудничества.
10: Состоялся обмен мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества. И здесь тоже имеются очень большие перспективы. Как в Азербайджане, так и на Украине развивается военно-промышленный комплекс. И имеются прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере.
19: Ранее появилась информация о том, что Азербайджан мог поставить Украине боевые истребители МиГ-29. Об этом сообщили ряд СМИ со ссылкой на фото военных блогеров. Самолеты имеют характерный азербайджанский камуфляж – голубой, серый и фиолетово-серый, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
15: Самолет на фото выглядит так, будто выполняет боевую задачу. Вооружен ракетами воздух-воздух средней дальности Р-27 и ближнего боя Р-73.
19: Официально Азербайджан оружие Украине не поставлял и заявлял лишь о гуманитарной помощи. При этом в начале СВО на территории Украины находились азербайджанские МиГ-29, которые ремонтировались во Львове, отмечают эксперты. По их словам, самолеты могли пережить российскую атаку на львовский авиаремонтный завод, который был единственным на Украине, способным выполнять капитальный ремонт МиГ-29. Сами самолеты достались Азербайджану от Украины. Он купил у нее 15 подержанных самолетов МиГ-29. Украина получила их после распада СССР. А нынешняя договоренность Алиева и Зеленского о совместном производстве оружия говорит о том, что Москва теряет влияние на Кавказе, считает конфликтолог Ариф Юнусов.
16: Договор и с Арменией, Азербайджан и Арменией с Турцией. И это позволит, это действительно будет так, выдавить Россию из всего Южного Кавказа, потому что вслед за этим будет поставлен вопрос о судьбе российской военной базы в Гюмри. И все, Россия, оно перестанет присутствовать на Южном Кавказе. Меняется вся, понимаете, геополитика всего Ближнего Востока и Южного Кавказа сейчас меняется. И в этой новой геополитической конфигурации нету России.
19: Как говорится на сайте президента Азербайджана, Алиев и Зеленский обсудили также расширение сотрудничества по многим направлениям, в том числе в энергетической сфере, обсуждались вопросы взаимодействия в сельском хозяйстве, была затронута деятельность межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Алиев подчеркнул, что сотрудничество Азербайджана и Украины имеет очень прочную политическую основу.
10: Азербайджан и Украина во всех международных организациях взаимно поддерживают и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность стран.
19: Встреча Алиева и Зеленского прошла 25 апреля в азербайджанском городе Габала. Озвученные ими заявления и достигнутые договоренности говорят о том, что Азербайджан окончательно отдаляется от России, отмечают политические эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Последние 7 дней. Бред недели.
19: Эффект запрещенки. После проверок Следкома книги детского писателя Григория Остера взлетели в продажах на 500%. Продажи книг детского писателя Григория Остера на маркетплейсе Wildberries с 21 по 26 апреля выросли почти в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Wildberries, в натуральном выражении рост составил около 500%, а по сравнению с началом месяца порядка 220%, отметили в пресс-службе площадки.
18: Наибольший спрос пришелся на различные издания книги «Вредные советы». Рост продаж совпал по времени с новостями о проверке произведений писателя.
19: 21 апреля на заседании Координационного совета по вопросам помощи детям представители Следкома усмотрели в книге Григория Остера сомнительные с педагогической точки зрения установки. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить все произведения писателя. Запреты и проверки только увеличивают популярность автора, говорит литературный критик Виталий Лавочкин.
10: Нельзя у автора отнять популярность, ликвидировать авторитет, сократить узнаваемость и так далее. Это вещи, которые работают совершенно по-иному, чем какие-то звания и должности. Наши чиновники этого не понимают категорически. Разумеется, в первую очередь они хотят своими действиями как-то выслужиться. Может, в этом смысле будет какая-то зачетная галочка в администрации президента.
19: Григорий Остер – заслуженный деятель искусства, лауреат Государственной премии России. Остер также автор сценариев к мультфильмам «38 попугаев», «Попался, который кусался», «Котенок по имени Гав» и «Обезьянки». В феврале 2022 года он выступил против специальной военной операции на Украине и уехал в Латвию. На литературу власти обращают внимание не впервые, особенно на школьную. Ранее президент предложил вернуть произведения советских писателей в школьные программы. Владимир Путин уверен, что это поможет сформировать у молодых людей историческое сознание. По мнению президента, такие советские классики, как Александр Фадеев, Константин Симонов и другие, должны прививать школьникам любовь к родине.
0: Что касается влияния литературы на формирование человека, то, конечно, является одним из основных. И, ну, во всяком случае, вот в школьные годы эта советская система, она имела свои преимущества, и мы, конечно, все воспитаны, ну, люди моего поколения воспитаны на русской классике, и носители разные, важен контент, вот что важно. Вот не важно, откуда ты взял информацию, важно, какого она содержания. И

0: Явление временное, а вот книги – это надолго. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Отдых с ядовитым послевкусием. Несмотря на экологическую катастрофу после атак дронов по НПЗ, контракты на закупку путевок в детские лагеря не остановлены. После пожара на нефтеналивном терминале в Туапсе и разлива нефти в Черном море власти заключили новые контракты на закупку путевок для детей в пострадавший регион, а также не стали отменять старые. Об этом сообщают местные журналисты, изучив данные с сайта госзакупок.
2: Только с 16 апреля власти заключили три контракта на общую сумму почти в 33 миллиона рублей. Администрация Норильска приобрела 105 путевок в детскую резиденцию «Звездочка» в Джубге, еще 135 путевок в неназванный детский лагерь в Туапсинском районе, еще 24 путевки в детский лагерь «Солнечный берег» в Лермонтово приобрела администрация Советского района Ханты-Мансийского автономного округа.
0: После пожаров на НПЗ и разлива нефти госструктуры продолжили также объявлять новые аукционы для поиска поставщиков путевок. Воронежский госуниверситет намерен за 17 миллионов рублей приобрести 250 студенческих путевок в оздоровительном учреждении не далее, чем в 40 километрах от Туапсе. В то же время сами детские лагеря и санатории, расположенные севернее Туапсе, пытаются убедить своих потенциальных клиентов в том, что экологическая катастрофа в городе никак не сказалась и не скажется на отдыхе. Например, видео о безопасности пребывания в своем центре опубликовал детский лагерь в санатории «Белая Русь», расположенный в 20 километрах от Туапсе.
3: Многие путают город Туапсе и Туапсинский район. Смотрите, здесь порт и нефтебаза. А вот здесь, в 20 километрах, в закрытой бухте поселка Майский, находится наш санаторий «Белая Русь». Между нами горы и километры чистой акватории. Пока в новостях шумят, у нас на базе поют птицы и готовится бассейн с морской водой. Мы работаем в штатном режиме, потому что безопасность детей на объекте такого уровня – это не просто слова, это ГОСТы и круглосуточная охрана. Так что, мамы, единственное, за что стоит переживать, это влезет ли весь крем от загара в чемодан.
0: А Всероссийский детский центр «Орленок» выложил короткий ролик с участницей действующей смены с пляжа, которая попросила родителей не переживать за них. На сайте говорится, что центр продолжает работать в штатном режиме.
4: Несмотря на региональный режим ЧС, введенный в Туапсинском округе, Всероссийский детский центр «Орленок» продолжает работу в штатном режиме. Образовательные программы реализуются в полном объеме. Пятая смена завершится в ранее запланированные сроки. Запаха горения или нефтепродуктов на территории центра не зафиксировано. В акватории моря нефтяных и иных загрязнений не обнаружено. Пляжи чистые.
0: При этом аналитики спутниковых снимков отмечают, что несмотря на установку боновых ограждений, нефтепродукты тянет в открытое море и на север вдоль побережья. Площадь разливов нефтепродуктов достигает почти 4 квадратных километров. Уже загрязнено более полукилометра центрального пляжа Туапсе. Есть угроза выброса нефти на пляжах Агоя, Небуга, Ольгинки и даже Новомихайловского, где расположен Всероссийский детский центр «Орленок», отмечают аналитики. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Последние 7 дней. Шок недели.
5: Водка, безнадега и оружие. Боевой командир ДНР шокирует прогнозом на будущее после СВО. Один из самых известных командиров ДНР Александр Ходаковский озвучил пугающую реальность. По его словам, на фронт из депрессивных регионов ушли сотни тысяч мужчин, чей выбор был таков – либо водка, либо могила, либо СВО. Теперь эти люди, научившиеся убивать и не имеющие будущего в своих поселках, превращаются в главную угрозу для самой России, говорит Ходаковский. Генерал-майор открыто ставит вопрос, что будет, когда эти вооруженные люди вернутся домой? О психологическом портрете ветеранов говорит криминолог Максим Штерн.
6: Ходаковский озвучил то, что в МВД боятся произносить вслух. Почти 50% этого контингента – люди с криминальным прошлым или склонностями. Они получили легальное право на насилие и оружие. В 2026 мы увидим не социализацию ветеранов, а формирование мощных ОПГ с боевым опытом. Для них тыловики, жировавшие во время войны, законная добыча. Это не дембельский аккорд. Это начало большой внутренней войны, к которой правоохранительная система просто не готова.
5: География

0: Поражает масштабами. Только из Красноярского края на фронт ушло более 200 тысяч человек. Социолог Дарья Невская считает, что эти люди создадут новую среду беззакония.
1: Люди из условного Мотыгинского района увидели, что можно жить за счет силы, а не за счет тяжелого труда в вечной мерзлоте. Ходаковский прав. Десятки тысяч захотят остаться там, где земля не промерзает. Мы получаем огромный анклав людей из ПТСР, которые умеют только разрушать. Государство создало монстра, которого теперь пытается задобрить выплатами, но деньги закончатся. А привычка решать вопросы автоматом останется. Это мина замедленного действия под фундамент всей российской государственности.
0: Острые претензии фронтовиков к тылу уже становятся мейнстримом в Z-каналах. Обозреватель силовых структур Виктор Панин отмечает, что в Москве всерьез опасаются вооруженного мятежа снизу.
2: Признание Ходаковского – это крик о помощи или предупреждение элитам. Ветераны придут не просить, они придут требовать. У них всегда будут претензии. Почему в Москве горят огни, а в их деревнях нет газа? Почему они гнили в окопах, пока чиновники пилили бюджеты? Ненависть к тылу, о которой пишет генерал, это топливо для будущих бунтов. Если власть не найдет способ утилизировать эту энергию, эта масса ответит сама, так, как она научилась за последние 4 года.
0: На фоне откровений Ходаковского о водке и безнадёге как главных стимулах мобилизации правительство продолжает молчать о программах реабилитации. Проблема 450 тысяч сложных людей, прошедших через мясорубку, становится главным вызовом будущего. Пока элиты обсуждают экономику, на горизонте отчетливо вырисовывается другая проблема – вооруженные люди после СВО, которые привыкли решать свои вопросы автоматом. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
4: Каменный век в чистом виде. В Москве прямо в автобусе пассажиры напали на этническую бурятку. Женщину никто не защитил. Уроженка Бурятии заявила о расистском нападении из-за разговора на родном языке. Инцидент произошел в московском автобусе. По словам пострадавшей, во время телефонного разговора на бурятском одна из женщин начала оскорблять ее из-за внешности и речи, после чего, как утверждается, ударила по лицу. В конфликт попытались вмешаться и другие пассажиры. Пострадавшая пыталась объяснить, что Бурятия является частью России.
5: Вот это вот лицо меня бьет, и вот этот чурбан меня оскорбляет. Сейчас я буду вызывать полицию, будем разбираться. Разжигают межнациональную рознь, вот такие вот женщины.
6: Что меня снимаешь, сейчас тебя болью, реально.
4: По словам пострадавшей, нападавшие использовали расистские оскорбления, называя ее «чурбанской рожей». Они ударили бурятку по лицу и требовали уезжать в свою страну, утверждая, что она не имеет права находиться в Москве. Это далеко не первый подобный инцидент, вызвавший общественный резонанс. В апреле в поселке Мурино местная жительница напала на двух женщин-буряток, гулявших с детьми. Нападавшая заявила, что они не славянки и якобы получили российские паспорта только благодаря указу президента, после чего распылила перцовый баллончик в сторону матерей и колясок с младенцами. А в январе в Подольске уроженку Бурятии по имени Мария полицейские удерживали в отделении около 17 часов. Сама она рассказала, что полицейские остановили ее у подъезда, когда она возвращалась домой с дочерью.
7: Сразу же мы скрутили мне руки, заломали мне руки, ударили мне в спину, ударили по голове. Я им говорила, мне больно, что вы делаете. Меня всяко разно оскорбляли. Говорили, я бурятская мразь, я бурятская подстилка. Я говорю, вы что такое делаете? Говорю, почему вы бурят оскорбляете? Они говорят, да ваших бурят да и СВО на передке поубивает всех. Вас всех на передок надо сдавать. И буряты ваши все скоро сгинут. Ваша нация исчезнет. Я говорила,
8: буду жаловаться. А мне сказали, иди жалуйся своему бурятскому президенту и молись своим бурятским богам.
4: Бурятка рассказала, что ее продержали в отделении почти сутки, и за все это время ей не давали еду и воду. Врачи зафиксировали у нее кровоподтек правого плеча, ушибы головы и грудной клетки. После того, как она публично рассказала о задержании, МВД выпустило заявление, в котором сказано, что задержанную доставили в отдел в состоянии алкогольного опьянения и без документов. За это на нее составили протокол, а также протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Мархаев после случившегося обратился в администрацию президента, МВД, Следственный комитет и прокуратуру с заявлением о том, что в действиях полиции Подольска был элемент расовой ненависти. Сообщалось, что бурятку ошибочно приняли за нелегальную мигрантку, несмотря на наличие российского гражданства и документов. После очередного нападения в Москве следком возбудил уголовное дело.
9: По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства и дана юридическая оценка всем участникам.
4: Эксперты констатируют всплеск ксенофобских настроений в российском обществе. По их словам, отношения между разными этническими группами в России и так была непростой. А после начала СВО и теракта в Крокус-Сити-Холле ситуация обострилась еще больше. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Чернее черного. После атак дронов по Туапсе там полностью выгорело 24 резервуара с топливом. Еще как минимум 10 пострадали. Туапсе превращается в зону отчуждения. Согласно данным аналитиков, которые анализируют спутниковые снимки, в результате атак выгорело более половины резервуарного парка. 24 гигантских хранилища с топливом уничтожены полностью, а жители города не скрывают тревоги за свое здоровье.
10: Пепел до сих пор смыть не могут в городе. Люди задыхаются, ходят в масках. А что еще сказать? Привыкли к этому. То, что горит постоянно.
11: Очень боимся. Не то слово. Бомбят и все. И дети. Дети в садик не ходят. Вот. Без садика. Вынуждены сидеть с ними. Куда? Не выйти из дома вообще. Все в мазуте полностью. Весь двор мазут и покрыто. И полностью еще сажей. Что я могу сказать? Весь двор. Не знаю, что будем делать дальше. Как жить?
12: Расскажите, как вы узнали о том, что происходит пожар на нефтеперерабатывающем
11: заводе? Да как? Я живу в 100 метрах от этого. Бабах, но шум, как узнавать? Я это видела, а не узнавала.
12: Как вы справлялись? Что вы делали?
11: Прятались. И не знали, куда. И чувствовали себя незащищенными. Вообще, полностью. Мы не защищены. И не знаем. И каждый день ложимся спать со страхом. У нас страх и в глазах, и дети боятся. Внучка уже только малейший где-то стук, она сразу прячется. Ой-ой, бегом прячется. Нормально? Ненормально.
0: Город накрыло нефтяным дождем. Мазутная пленка на машинах, сажа в легких и мертвые дельфины в море стали новой реальностью кубанского курорта. О масштабах техногенного коллапса говорит эксперт-эколог Ксения Радова.
13: Это не просто пожар, это крупнейшая экологическая катастрофа в Черном море за десятилетия. Нефтяное пятно уже движется в сторону Орленка. То, что власти засыпают мазут свежей галькой, это преступление, а не ликвидация. Нефтепродукты просачиваются в грунтовые воды и реки. Мы фиксируем гибель рыбы и птиц. Концентрация бензола в воздухе превышена в 3 раза. Туапсе сейчас – это камера, где людям просто советуют не открывать окна.
0: Несмотря на режим ЧС и 3000 кубометров вывезенного отравленного грунта, местные власти сохраняют оптимизм. В Российском Союзе туристов заявили, что срыва сезона не будет, поскольку Туапсе якобы не самое массовое направление. С этим подходом не согласен экономист Андрей Савицкий.
14: Заявления о том, что туристы просто уедут в Анапу или Крым, звучат как издевательство над местным бизнесом. Уничтожено 52% резервуарного парка – это коллапс логистики. Туапсинский терминал Роснефти парализован. Попытки сделать вид, что к лету все нормализуется, разбиваются о физику. Нефть из почвы не исчезнет по приказу губернатора. Это долгосрочный экономический ущерб, который добьет частный сектор региона быстрее, чем сами дроны.
0: Пока волонтеры пытаются отмывать животных растительным маслом, а жители в ярости пишут в соцсетях о черных лужах, центральное телевидение хранит молчание. Военный эксперт Борис Кольцов отмечает, что беззащитность города перед новыми атаками сеет среди населения настоящую панику.
15: Все видят, что ПВО не смогло защитить стратегический объект, а значит, жилые кварталы тем более под ударом. Жители прямо говорят: «они нас добьют». И отсутствие внятной реакции из Москвы только усиливает ощущение, что регион брошен один на один с катастрофой.
0: По состоянию на 27 апреля ситуация в Туапсе остается критической. Нефтяное пятно продолжает дрейфовать вдоль побережья, угрожая крупнейшим детским здравницам. Пока МЧС рапортует о привлечении дополнительной техники, местные жители продолжают выкладывать видео с черными осадками и погибшей фауной. 2026 год наглядно показал, цена ударов по энергетике – это не только горящие резервуары, но и выжженная земля, за которую никто не спешит выплачивать компенсации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Черный Туапсе. Дроны в третий раз ударили по НПЗ. Город затянуло дымом и гарью. Жителям близлежащих домов советуют эвакуироваться. Туапсе снова в огне. В ночь на 28 апреля дроны в третий раз за последние 2 недели атаковали местный НПЗ. Предыдущий пожар удалось потушить всего пару дней назад. И вот на территории предприятия снова работают более 120 спасателей.
16: Так что нам не повезло. Когда-то нам завидовали, что мы живем на море. Сейчас нам никто не завидует.
17: Вот сейчас как раз место локальной катастрофы, да? Мы проезжаем, вот черная дорога, здесь дикий запах. Я на кондиционере машину держу на закрытом воздухе, чтобы сюда не хватало.
0: После серии ударов беспилотников завод, входящий в топ-10 крупнейших в стране, фактически перестал функционировать как производственный комплекс. Город задыхается в дыму, а побережье превращается в зону экологического бедствия. О том, почему защита стратегических предприятий превратилась в решето, говорит военный эксперт Валерий Романенко.
15: Мы видим тактику методичного добивания. Как только пожарные расчеты сворачивают рукава, прилетает следующая волна. Это говорит о том, что противовоздушная оборона в Туапсе не просто перегружена, она неэффективна против малых групп дронов на малых высотах. Защитить единственный НПЗ на Черноморском побережье не удается, несмотря на все бравурные отчеты. Завод превратился в стационарную мишень. И каждый новый пожар делает его восстановление в 2026 году технически невозможным из-за нехватки импортных запчастей.
0: Последствия атак уже вышли далеко за пределы заводской территории. Нефтяное пятно растянулось на 77 километров вдоль берега. Экономическую и экологическую цену «Черного апреля» оценивает аналитик Александр Улитин.
18: Это не просто локальный пожар, это паралич экспортного хаба. Роснефть уже остановила переработку, и текущая атака делает перспективу запуска завода призрачной. Собрано более 4000 кубометров мазутной смеси, но это капля в море. Загрязнение почвы и воды достигло таких масштабов, что о туристическом сезоне в этом районе можно забыть на годы. Государство теряет валютную выручку, а регион – свою главную статью доходов, помимо нефти.
0: Жители города уже на грани нервного срыва, сообщают журналисты с места событий.
13: Люди живут в состоянии бесконечного кошмара. Снова гарь, снова сирены, снова рекомендации не открывать окна. Те 4 суток тишины, что были между пожарами, провел в попытках отмыть улицы от сажи. Сегодняшняя атака показала, что безопасных мест в городе нет. Власти рапортуют о падении обломков, но камеры фиксируют гигантские столбы пламени. Доверие к официальным сводкам упало до нуля. Люди чувствуют себя заложниками у горящей трубы.
0: Третья массированная атака за 2 недели ставит крест на планах властей по быстрому восстановлению предприятия. 2026 год показал, что инфраструктура юга России остается беззащитной перед системными ударами дронов, а экологическая катастрофа в Черном море разрастается с каждым новым днем. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
4: Катастрофа на 100 лет вперед. Нефтяное пятно из Туапсе распространилось на 70 километров, а в Вологодской области после атаки утечка серной кислоты. Нефтяное загрязнение, возникшее после пожаров на терминале в Туапсе, продолжает расширяться и уже растянулось на 77 километров вдоль побережья Черного моря. Об этом сообщил член Совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края эколог Евгений Витишко. По его оценке, к настоящему времени пятно дошло до Архипоосиповки. Это подтверждают и спутниковые снимки от 26 апреля. Пленочные образования в открытом море также видны возле Новомихайловского и Джубги. Нефтепродукты распространяются в северо-западном направлении вдоль береговой линии. Новые данные свидетельствуют о том, что ситуация ухудшается. На прошлой неделе зона загрязнения оценивалась в 50 километров. Пленочные следы фиксировались как в открытом море, так и на берегу, от Гизельдере до Всероссийского детского центра «Орленок», отмечают экологи.
14: Также пятно сохраняется в акватории Туапсинского порта и у центрального пляжа города. 24 апреля в результате сильных дождей заблокированные в реке нефтепродукты перелились через боновое заграждение и попали в море.
4: По словам экологов, вряд ли удастся полностью устранить последствия утечки в регионе к началу летнего сезона. Пока в Краснодарском крае борются с разливом нефти, в Вологодской области произошла утечка кислоты. Трубопровод с серной кислотой был поврежден при повторной атаке ВСУ на крупнейший в Европе завод фосфорных удобрений. В ночь на 26 апреля беспилотники атаковали Череповецкий филиал предприятия «Апатит» в Вологодской области. Очевидцы выкладывали в сеть фото и видео происходящего.
19: Анастасия Владимировна, я по тапкам сюда, двоих не сбили, в завод попали, мяк. Я учешу отсюда, мне моя жизнь дороже. Сколько их тут летает?
4: По данным губернатора Георгия Филимонова, в результате был поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса «Аммиак-3». Замеры воздуха показали, что превышения предельно допустимой концентрации нет, сообщил Филимонов. По его словам, в Череповце из-за утечки серной кислоты пострадали 10 человек.
20: Пострадало 10 человек, в том числе 6 госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести, трое в удовлетворительном состоянии. Прогноз у всех благоприятный. 4 человека после осмотра врачами получают амбулаторное лечение.
4: По словам губернатора, ПВО сбило 15 беспилотников. Несмотря на это, на территории азотного комплекса был поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой. Утечка уже ликвидирована. До этого украинские беспилотники атаковали Череповецкий филиал предприятия «Апатит» в Вологодской области 13 апреля. Вообще, под угрозой сейчас все заводы военно-промышленного комплекса, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: В эфире «Разбор дня». Вот легко представить себе такую гигантскую промышленную крепость, ну, стоимостью в десятки миллиардов рублей.
22: Угу. Которую еще и круглосуточно охраняют современные зенитные комплексы.
21: Да, именно. И на бесперебойную работу этой громадины завязана экономика целого побережья. А теперь представь, что всю эту мощь останавливает стайка пластиковых аппаратов.
22: Каждый из которых стоит меньше подержанного автомобиля.
21: Абсолютно. И это не фантастика. Это ровно то, что произошло 28 апреля 26 года. Полная остановка Туапсинского нефтеперерабатывающего завода.
22: Причем тут хочется сразу отбросить вот эту иллюзию, что остановка такого гиганта – это просто какая-то случайная авария.
21: Да, когда смотришь на хронологию, становится даже не по себе.
22: Потому что это результат методичной, прямо математически выверенной 14-дневной кампании. Цель была не просто фасад поцарапать или там красивый пожар для новостей устроить. Задача стояла конкретная, гарантированно уничтожить критическую инфраструктуру Юга России.
21: Это реально похоже на хирургическую операцию. 17 апреля бьют по резервуарам с сырой нефтью. Результат – минус 30% мощности завода. Серьезная рана, но завод еще дышит.
22: Угу. Инженеры перераспределяют потоки, пытаются систему удержать.
21: Вот. А затем наступает пауза. До 25 апреля. Второй удар, и на этот раз цель куда сложнее. Это установка каталитического крекинга. В сумме парализовано уже 70% производства.
22: И вот тут самое важное – это математика пауз. 8 дней между первой и второй атакой. И ровно 3 дня между второй и финальной, 28 апреля.
21: Думаешь, это не случайность?
22: 100% нет. Нефтеперерабатывающий завод – это же живой организм из труб, клапанов и колоссального давления. После удара система переходит в аварийный режим. Инженерам нужно время, чтобы все стабилизировать и перезапустить уцелевшие линии.
21: А, то есть они били ровно в те моменты, когда внутреннее напряжение системы достигало пика?
22: Именно. При попытке перезапуска удары наносились в момент максимальной уязвимости.
21: Слушай, это прям как в боксе. Знаешь, когда боец получает тяжелый удар по корпусу, рефлекторно пытается закрыться, переводит дух, опускает руки на долю секунды и ровно в этот момент влетает нокаутирующий хук.
22: Очень точная аналогия. И финальный аккорд пришелся прямо в сердце завода по вакуумной установке.
21: Да. Там же последствия этого нокаута устраняли 122 спасателя. 11 часов 40 минут непрерывной борьбы с огнем.
22: Причем это же не просто костер, который можно из шланга залить. Температура горения на пике достигала 1200-1400 градусов.
21: Ого!
22: При таких значениях стальные несущие конструкции не просто гнутся, они плавятся как пластик, а бетон начинает крошиться.
21: Чтобы просто сбить это пламя, пришлось вылить объем воды, равный целому Олимпийскому бассейну. Это 2400 тонн. Но парадокс в том, что в какой-то момент вода стала главной угрозой.
22: Да, потому что удар пришелся именно на вакуумную установку. Внутри колонны сложнейшая аппаратура работает под пониженным давлением. И вот представь, раскаленный до 1000 градусов металл. Внутри технический вакуум.
21: И если на эту раскаленную оболочку резко подать тонны холодной воды,
22: то происходит температурный шок. Металл сжимается, швы лопаются, и происходит мгновенная разгерметизация.
21: Вакуум нарушен, и внутрь с огромной скоростью врывается атмосферный воздух.
22: Точно, кислород смешивается с парами тяжелых углеводородов, температура которых там превышает 280 градусов. Это просто идеальный рецепт для объемного вакуумного взрыва.
21: Который мог бы стереть половину промышленной зоны.
22: Да. Поэтому спасателям пришлось действовать с ювелирной точностью. Сначала изолировать очаг толстым слоем специальной пены, перекрыть доступ к кислороду и только потом крайне осторожно подавать распыленную воду.
21: Слушай, ну вот разбираешь все это, и в голове бьется только одна мысль. Завод же не стоит одиноко в чистом поле. Система ПВО просто не справилась.
22: Тут часто звучит такой поверхностный аргумент про якобы слабость зенитных систем. Но это в корне неверно. Объект прикрывали очень серьезно. Там дежурили и мобильные группы с комплексами «Игла», и новейший «Панциря».
21: Но дроны-то пролетели. Асимметрия войны, да? Комплекс за миллионы долларов против дешевого пластика?
22: Именно физика радиолокации делает эту асимметрию возможной. Эффективная площадь рассеяния сигнала у такого дрона, ну, как у крупной птицы. Он же сделан из композитных материалов, а не из цельного куска железа.
21: То есть радары видят эту птицу в самый последний момент. Особенно если аппараты идут на сверхмалой высоте, буквально огибая рельеф. Прячутся за холмами, за лесополосами.
22: Да, и выныривают прямо перед целью. Но ведь это был не один случайный дрон. Это была скоординированная атака роем. От 8 до 12 дронов одновременно заходили с совершенно разных направлений.
21: Массированный налет.
22: А тут вступает в игру холодная математика зенитного огня. Вероятность поражения одной маневрирующей цели с современным комплексом – это примерно 70-80%. И система отработала на пределе. Сбили 9 из 11 летящих аппаратов.
21: 9 из 11? Звучит как твердая пятерка для отчета ПВО.
22: Но как абсолютная катастрофа для завода, потому что 2 дрона прорвались, и для остановки производства этого оказалось достаточно.
21: Плюс ночь.
22: Да, ночь 28 апреля боекомплект мобильных групп ограничен. ПЗРК обслуживают 2 человека, стоят где-то на продуваемой вышке, у них в трубе всего 1 ракета. Перезарядка требует времени.
21: Человеческий фактор. Люди же не роботы, они банально устают всматриваться в ночное небо.
22: Чтобы держать сплошную круговую оборону такого огромного объекта, не оставляя слепых зон, нужно постоянно держать в полной боевой готовности минимум 16 расчетов. Физически невозможно поддерживать такую концентрацию месяцами.
21: Возникает логичный вопрос. Если сбивать ракетами так сложно, почему нельзя поставить сплошную технологическую защиту, закрыть периметр системами РЭП, создать эдакий купол, чтобы у Роя просто сгорали платы еще на подлете?
22: Идея-то отличная, пока дело не доходит до бухгалтерии.
21: Дорого.
22: Чтобы выстроить по-настоящему эффективную, эшелонированную оборону с системами радиоэлектронной борьбы, потребуется от 8 до 12 миллиардов рублей.
21: Серьезная цифра.
22: Это не просто цифра. Это годовой инвестиционный бюджет всего завода. Если коммерческое предприятие потратит весь свой бюджет развития только на глушилки и радары, оно перестанет быть рентабельным. Завод просто разорится на собственной безопасности.
21: Круг замкнулся. Защитить все невозможно. Давай вернемся к тому, куда именно попали эти два прорвавшихся аппарата. Они ударили в вакуумную установку. И после этого завод мгновенно превратился из сложнейшего химического предприятия в обычный склад сырой нефти. Теряется переработка 700 тысяч тонн в месяц.
22: Здесь стоит немного углубиться в химию процесса. Нефть — это не вода. Ее нельзя просто налить в огромный чайник и вскипятить.
21: Тяжелые фракции кипят при высоких температурах, так?
22: Верно. Если нагревать мазут при обычном атмосферном давлении до 400 градусов, он не просто закипит, начнется термическое разложение. Нефть превратится в кокс, по сути, в твердый уголь.
21: То есть вся многокилометровая система труб просто намертво забьется каменным нагаром?
22: Именно. И тут на помощь приходит вакуумная установка. Она искусственно понижает давление внутри ректификационной колонны. Чем ниже давление, тем ниже температура кипения.
21: Физика работает.
22: Нефть начинает плавно разделяться на компоненты уже при 250-300 градусах. Оборудование остается чистым, углеводороды не сгорают. На выходе получается идеальная база для качественного дизеля.
21: И вот этот элегантный физический процесс был варварски разрушен взрывом.
22: Плюс расплавлено множество сложнейших титановых теплообменников, и железо-то можно было бы переварить, а бетон залить заново. Но главная катастрофа этого прорыва кроется в санкциях.
21: Потому что сгоревшее оборудование было импортным.
22: Почти полностью. Вся эта высокоточная аппаратура, высоковакуумные насосы – все произведено в США, Германии, Италии. Это штучный товар.
21: Но всегда есть контраргумент про внутреннее производство. Разве нельзя поставить российские аналоги?
22: Поставить аналоги можно. Базовые насосы в стране действительно делают. Но вот высокоэффективные клапанные тарелки нужного профиля и насосы, способные держать идеальный вакуум годами без сбоев, нет.
21: И что будет, если поставить несертифицированные аналоги?
22: Производительность линии сразу падает на 15-20%.
21: То есть завод добровольно соглашается на потерю пятой части всей своей выручки просто из-за того, что оборудование не тянет нужный ритм?
22: Угу. Альтернативный путь – пытаться закупать оригинальные детали через параллельный импорт, через третьи страны. Но такие серые схемы дают колоссальную наценку свыше 100% к изначальной стоимости детали.
21: Платишь в два раза больше. А что с гарантией?
22: А взамен завод лишается любой гарантии. Закупленная втридорого деталь окажется с браком, предъявлять претензии некому. И из-за этих логистических лабиринтов нормальные сроки ремонта сдвигаются с 6-9 месяцев до 1,5-2 лет.
21: 2 года полного простоя гигарского предприятия из-за пары дронов. Но здесь кто-то может сказать, давайте посмотрим на масштаб. Туапсинский завод – это ведь всего 4% от общероссийской переработки нефти. Кажется, капля в море.
22: Это очень опасная статистическая иллюзия.
21: 4%, размазанное по континенту, это одно.
22: Да, но проблема в том, что эти 4% критически сконцентрированы. Завод давал 40% дизеля и 35% бензина на всем юге России.
21: А время остановки – конец апреля. Самый старт посевной кампании.
22: Сельское хозяйство Краснодарского края зависит от этих поставок. Тракторам, комбайнам нужно 250 тысяч тонн дизеля за 3 месяца. Если топливо исчезает или цена улетает в космос, срываются сроки сева.
21: Это прямой удар по продовольственной безопасности. И сельское хозяйство только первая костяшка домино. Следом идет туризм. Курортный сезон в Сочи – это 6 миллионов туристов. Автобусы, такси, катера, снабжение гостиниц. Транспорту нужны невероятные объемы топлива ежедневно.
22: И откуда теперь брать этот бензин? Придется гнать цистерны с ближайших действующих НПЗ из Волгограда или Новошахтинска.
21: А это 700-900 километров. Логистика просто съест всю маржу. Это добавляет от 1 до 1 300 миллионов рублей затрат просто на доставку.
22: И эти суммы будут вшиты в конечную цену каждого литра бензина на заправке.
21: Жестко.
22: Но завод работал еще и на экспорт. Потеря экспортной выручки оценивается в 4,5 миллиарда долларов за полтора года простоя.
21: Это бьет напрямую по соседнему морскому терминалу. Порт жил за счет этой перевалки.
22: Терминал в один момент теряет 75% своего грузооборота. Суда не приходят. В финансовом выражении это потеря 16 миллиардов рублей, а порт – градообразующее предприятие. Налоги с его прибыли формируют бюджет Туапсе.
21: Городу грозит дефицит? На какие средства? Ремонтировать дороги, школы?
22: Экономические последствия, конечно, разрушительны, но когда смотришь на кадры того, что происходило вокруг порта в те дни…
21: Да, цифры отходят на второй план. То, что началось как промышленный кризис, стремительно превратилось в экологическое бедствие. Небо над Туапсе стало абсолютно черным.
22: Ветер погнал плотные продукты горению прямо на жилые кварталы. И здесь статистика уже измеряется здоровьем людей.
21: Превышение ПДК мелкодисперсных частиц в 8 раз. 280 микрограмм. Всемирная организация здравоохранения маркирует это как крайне опасно.
22: Эти частицы же настолько крошечные, что обходят естественные фильтры организма, проникают глубоко в легкие и попадают напрямую в кровеносную систему.
21: Реакция была мгновенной. 187 обращений детей в поликлинике за сутки, отдышка, кашель. Это в 6 раз выше нормы.
22: Находиться рядом было физически невозможно. Объявили эвакуацию в радиусе 1,5 километра. 1830 человек уехали в пункты временного размещения. Ночевали в школах, гостиницах.
21: Воздух со временем очистится, сажа осядет, но Черное море. Тонны продуктов горения осели на воду, плюс утечки нефтепродуктов, смыло ливневыми водами. Образовалась нефтяная пленка толщиной 0,8 миллиметра.
22: Кому-то покажется, что меньше миллиметра – это не страшно, но эта пленка раскинулась на площади 2,3 квадратных километра.
21: Огромная территория.
22: Эта тончайшая корка работает как целлофановый пакет. Море дышит, а пленка намертво блокирует доступ кислорода в толщу воды.
21: Уровень кислорода падает, и морская фауна начинает задыхаться. Волны выбросили на берег 340 килограммов мертвой хамсы и кефали.
22: Это удар по рыболовецким хозяйствам. И опять же туризм. Кто поедет купаться в море, которое покрыто бензиновой радугой? Из-за сорванного сезона потери туристического сектора и рыбных хозяйств могут достичь 3,5 миллиардов рублей.
21: Просто впечатляющая цепная реакция. Точечное разрушение одного объекта отбрасывает целый регион в состояние глубочайшего логистического, экологического и экономического кризиса. От посевной до городских бюджетов.
22: И это подводит к главному риторическому вопросу. Если десяток дронов, которые стоят копейки, могут на 2 года выключить завод за десятки миллиардов и перекроить жизнь целого побережья, не означает ли это конец эпохи гигантских промышленных центров?
21: Очень глубокая мысль.
22: Как в будущем придется проектировать заводы, если их крышей теперь должно быть не железо, а купол радиоэлектронной борьбы?
21: Определенно, есть о чем задуматься. До встречи в следующем разборе.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Это лунный регион. Президент призвал брать пример с Чечни. Стало известно, сколько граждан региона участвует в СВО. На встрече с Рамзаном Кадыровым Владимир Путин озвучил цифру. В боевых действиях на Украине участвует более 70 тысяч жителей республики.
1: Поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята у вас сражаются мужественно, героически, и они настоящие воины, мы это хорошо знаем, борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно. Действительно, слышим. 71 тысячи человек принимают участие в специальной военной операции. И из них почти свыше 20 тысяч – это добровольцы.
0: Однако эта статистика тут же вызвала немалый общественный резонанс. И если добровольцев из этого числа всего 20 тысяч, то кто остальные 50? В соцсетях пишут, что, мол, добровольно-принудительный формат в Чечне достиг государственного масштаба. О том, как формируются эти списки, рассуждает военный юрист Тимур Исаев.
2: цифры, озвученные президентом, это попытка легализовать тотальную мобилизацию в отдельно взятом регионе. Мы понимаем, что 50 тысяч человек недобровольцев – это либо сотрудники силовых структур, либо те, кому просто не оставили выбора. В Чечне давно отработан механизм. Если ты не идешь на фронт, проблемы начинаются у всей твоей семьи. Это не пример патриотизма, а пример абсолютного контроля над населением, где человек – это просто цифра в отчете перед Москвой.
0: Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что чеченские родители должны радоваться отправке сыновей на войну. Официальная статистика потерь в 500 человек выглядит неправдоподобно на фоне 70-тысячной группировки из Чечни, говорит аналитик в сфере безопасности Олег Воробьев.
5: На сегодняшний день известны около 500 погибших чеченцев, но реальные цифры могут быть в разы выше. Самое примечательное, среди погибших нет ни одного представителя семьи Кадырова или его ближайшего окружения. Радоваться смерти предлагают обычным сельским парням, пока элита республики остается в тени или на безопасном расстоянии от передовой. Это создает серьезное внутреннее напряжение, которое пока сдерживается только личной преданностью Кадырова Кремлю.
0: Журналист Валентина Строгая считает, что встреча президента с главой Чечни организована для того, чтобы показать всем регионам, сколько мужчин нужно отправлять на фронт.
6: Ставя Чечню в пример, Путин фактически дает сигнал другим губернаторам. Смотрите, как надо работать с населением. Это намек на то, что мягкая мобилизация, мол, заканчивается. Но то, что работает в Чечне под жестким давлением, может вызвать взрыв в других областях. Пока Кадыров портует десятках тысяч бойцов, Урал и Сибирь видят в этом не пример для подражания, а угрозу. 2026 год показывает, власть делает ставку на силу, забывая, что у любого давления есть предел.
0: По словам журналистов, пока президент хвалит показатели республики, в самой Чечне продолжается тихая трагедия семей, чьих сыновей отправили за 10 тысяч километров воевать без их на то согласия. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Билет в один конец. Солдаты с Покровского направления рассказали о жизни штурмовика. Пушечное мясо без права голоса. Покровское направление превратилось в конвейер смерти, где раненых бросают гнить заживо. Солдаты 186-го полка Валентин Полыненко и Дмитрий Федореев записали видеообращение, в котором обвинили командование в бездумном истреблении личного состава.
23: Я эфрейтор Федореев Дмитрий Анатольевич, 22.07.89 года рождения. Служу по контракту, который заставили подписать, продлить. После плена вернулся опять на службу. Не пройдя ВВК, меня перевели во вторую танку. Со второй танковой меня перевели 186-ю. Сказали, что это за креп. Дали боевое задание, которое было вообще невыполнимо. Нас пустили под миномет, под кассеты. Поселок Березово. В этом поселке находилось 6 человек. В окружении, практически в окружении. Наш командир Карасюк, который находился недалеко от позиций, деревня Тимировка, начал угрожать расправой, что если мы группой не двинемся через поле, которое 300 километров и контролируется врагами. Там контролировалось градами, и птички летали. Много пацанов легло в этом поле. Баба-Яга раскидывала магнитки. Много пацанов лежат там посередине поля, возле кустов там.
0: О том, почему тактика мясных штурмов применяется на поле боя даже в 2026 году, говорит военный юрист Аркадий Беляев.
24: Это классика нынешнего фронтового беспредела. Мы слышим о раненых с гангреной, которым запрещают откат, и об угрозах обнуления за неподчинение. Командирам на местах плевать на людей, им нужен результат в докладе любой ценой. Тот факт, что Федореева вернули на фронт сразу после плена без всяких комиссий, это грубейшее нарушение закона. Но в зоне СВО законы подменены волей Карасюков. Солдаты для них не люди, а расходный материал с коротким сроком годности.
0: Истории штурмовиков подтверждают, современное наступление держится на страхе перед своими же заградотрядами. Аналитик в области психологии и боевых действий Иван Грозов считает, что армия находится на грани морального истощения.
7: Когда солдат понимает, что командир не даст ему уйти даже с ранением, у него исчезает мотивация воевать. Полыненко и Федореев решились на огласку только потому, что терять им уже нечего. Они видели своих товарищей, брошенных в кустах посреди поля. Это рождает глубокую ненависть к офицерам. Такая система палочной дисциплины работает до поры до времени, но в итоге она ведет к массовому дезертирству или к тому, что стволы развернутся в другую сторону.
0: Ситуация на Покровском участке остается критической, а мясные волны продолжаются, несмотря на колоссальные потери. Журналист Ольга Майская отмечает, что молчание правоохранительных органов только развязывает руки полевым командирам. По ее словам, посередине полей под Покровском и не только лежат сотни тех, кто не смог откатиться без приказа. Это и есть истинная цена минимального продвижения на карте боевых действий. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
8: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
0: Это настоящий ад. Туапсе затянуло густым черным дымом после нового удара дронов по местному НПЗ. Туапсе снова задыхается. В ночь на 1 мая дроны в четвертый раз за последние недели атаковали местный нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Несмотря на доклады Минобороны об успешно сбитых целях, один из резервуаров вспыхнул мгновенно. Город снова накрыло плотным черным дымом, а жителей предупреждают о нефтяном дожде, таком же, какой недавно прошел в Перми.
9: Утро не очень доброе. Мы опять горим. Только потушили. И снова ночью прилет.
0: Влиятельное международное агентство Bloomberg уже назвало это стратегией измора. Украина методично бьет по одним и тем же объектам, не давая им восстановиться. Туапсе, по сути, стал мишенью новой стратегии дроновых атак, говорит инженер-нефтяник Владимир Глебов.
10: Тактика многократных ударов – это приговор для завода. Как только пожарные тушат один резервуар, прилетает в соседний. В Туапсе единый комплекс с портом, и восстановить его под постоянным огнем технически невозможно. Нефтепереработка в России уже рухнула до минимума за 17 лет. Туапсинский НПЗ фактически выведен из игры. Теперь это не завод, а гигантский факел, который сжигает миллиарды экспортной выручки в прямом эфире.
0: В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, а сводная группировка спасателей превысила 300 человек. Экономист Юлия Сафонова отмечает, что экология и туризм в регионе принесены в жертву СВО.
13: Туапсе – это не только бензин, это ворота на экспорт. Сейчас эти ворота заблокированы огнем. Посмотрите на цифры. Переработка нефти в стране упала на 12% за год. Это катастрофа для бюджета. Но для жителей города все проще и страшнее. Они живут в тумане из гари и мазута. Власти говорят, что угроз нет. Но когда 120 пожарных бьются с огнем на морском терминале, а сажа оседает на домах, люди понимают – безопасного юга больше не существует.
0: Пока в Перми и Туапсе считают убытки от нефтяных дождей, эксперты прогнозируют расширение географии атак. Обозреватель Денис Волков считает, что ПВО просто не поспевает за скоростью беспилотников.
11: В Туапсе пытаются строить заграждение, но дроны летят сверху. Мы видим классическую петлю, ущерб растет, доходы падают, а ресурсы на защиту размазаны по всей стране от Черного моря до Урала. Четвертый удар по одному и тому же месту – это демонстрация бессилия системы. Майские праздники начались не с салютов, а со взрывов топливных баков. Это и есть новая реальность российского экспорта.
0: На утро 1 мая пожар в порту Туапсе продолжают тушить. Ситуация в регионе остается критической, а экологические последствия разлива нефти в море еще только предстоит оценить. Нефтепереработка России продолжает сокращаться, а черный апрель плавно перетек в пламенное начало мая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Ни дня без налетов дронов. В Орске полыхает НПЗ. Пермь, как и Туапсе, затянула черным дымом. Российская нефтепереработка переживает настоящий коллапс. В ночь на 29 апреля география атак достигла беспрецедентных масштабов. Дроны поразили крупнейшее НПЗ в Орске и стратегическую станцию транснефти в Перми. Это больше, чем в 1500 километров от границы с Украиной. Тем временем в Туапсе ситуация переросла в катастрофу регионального масштаба. Горящие нефтепродукты хлынули прямо на жилые улицы. Объявлена срочная эвакуация, а город остался без воды.
12: На нервах не спим, час ночи сидим, ждем гостей. Вот так и живем, ничего хорошего нет.
15: Как мы в подъездах стоим, когда бомбежка идет, это не жизнь вообще. Так что нам не повезло. Когда-то нам завидовали, что мы живем на море, сейчас нам никто не завидует.
0: Пока местные власти докладывают, что угроз нет, небо над страной затянуто черным дымом.
16: Ну вот и до нас добралась экологическая катастрофа. Нефтяные дождички.
0: Удар по Перми – это шок для логистической системы, говорит инженер по промышленной безопасности Михаил Тарасов. В самом Туапсе ситуация напоминает кадры из фильма «Катастрофы». На жилые кварталы хлынули пылающие потоки мазута, а море перекрыто 9 рядами заграждений. Аналитик топливного рынка Павел Руднев считает, что восстановление завода теперь под большим вопросом.
17: Уже не просто тушат пожар, там пытаются спасти город от экологической гибели. То, что на место прилетел глава МЧС и губернатор, говорит о критическом уровне ЧП. Завод Роснефти фактически уничтожен как единица производства. Удары добивают внутренний рынок. Урал и Поволжье скоро почувствуют дефицит топлива. Путину докладывают об экологических последствиях. Но на деле это экономический накал.
0: Жители пострадавших городов тем временем остаются один на один с гарью и отсутствием базовых удобств. О ситуации в зоне бедствия рассказывает журналист Инна Соловьева.
13: Эвакуируют целые улицы. Люди бросают дома, потому что по дорогам течет горящая нефть. Воды нет в 30 кварталах. В Орске и Перми люди в панике скупают респираторы. Власти твердят, что ситуация под контролем. Но когда у тебя под окнами взлетает на воздух стратегический объект, а небо черное в 3-часовых поясах одновременно, в этот контроль уже никто не верит. 2026 год окончательно стер грань между фронтом и тылом для каждого жителя промышленного города.
0: По состоянию на вечер 29 апреля пожары в Перми и Орске продолжаются, а в Туапсе наращивает группировку водолазов и спасателей, чтобы купировать нефтяное пятно. Системный удар по хабам транснефти и НПЗ группы «Софмар» ставит под угрозу не только экспорт, но и снабжение центральных регионов России. Пока министры обещают увеличить высоту насыпей, сама реальность показывает, нефтяной щит страны пробит сразу в нескольких стратегических точках. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Прицельный удар по оборонке. Беспилотники атаковали один из крупнейших в России заводов по производству взрывчатки в Дзержинске. А в Перми отменили занятия для студентов. Кругом дроны. Утро 30 апреля города России встретили в дыму. На этот раз целью беспилотников стал Дзержинск. Под прицелом завод имени Свердлова, сердце российского производства взрывчатки. Похоже, у фронта скоро начнутся серьезные проблемы со снарядами.
25: Звуки. Сбивают беспилотник.
26: Да, летит, мама, смотри.
25: Мама!
4: Сейчас ударит.
14: Вон, блядь, беспилотник летит. Беспилотник летит, прикиньте.
0: Жители насчитали минимум 10 мощных хлопков, а над Кстовой и Дзержинском поднялись столбы дыма. Тем временем в Перми настоящий хаос. Вузы отменили занятия, а из громкоговорителей на улицах пугают выбросами опасных веществ. Удар по Дзержинску – это настоящая катастрофа для снабжения, говорит инженер-конструктор Артем Лазарев.
17: Завод Свердлова, значит, это не просто цеха, это база, без которой не соберешь ни один снаряд или ракету. Если там реально накрыли производственные линии, то заменить их нечем. Оборудование там еще советское, уникальное, под санкциями его не купишь. На 10 попаданий подряд – это приговор для графика поставок. Фронт скоро почувствует, что стрелять просто нечем. Пороховой погреб страны оказался беззащитным перед обычными беспилотниками.
0: В Перми ситуация не лучше. Город парализован страхом. Студентов и школьников отправили по домам. Политолог Илья Рощин считает, что власть сама разгоняет панику.
10: В Перми сейчас происходит то, чего Кремль боялся больше всего – паралич мирной жизни в 1500 километрах от границы. Когда вузы закрываются из-за дронов, это сигнал всем. ПВО не справляется. Громкоговорители орут об опасных выбросах, люди в панике, чиновники молчат. Это новый вид реальности, где дистанционка вводится не из-за вируса, а из-за того, что небо над городом больше не принадлежит государству. Доверие к власти в таких условиях тает на глазах.
0: Чиновники Нижегородской области ситуацию не комментируют, хотя столбы дыма над химзаводом видны за километры, говорит журналист Марина Белова.
13: В Дзержинске и Кстово люди всю ночь сидели в соцсетях, выкладывая видео взрывов, пока власти делали вид, что ничего не происходит. Это молчание пугает сильнее прилетов. Мы видим, что география атак расширяется каждую неделю. Сегодня взрывчатка в Дзержинске. Вчера НПЗ в Перми. Страна превращается в карту горячих точек. А единственное, что могут предложить людям, это сидеть дома и слушать сирену. Оборонный щит, о котором твердили годами, оказался дырявым.
0: Пока на заводе Свердлова пытаются оценить ущерб, пермские студенты гадают, когда станет безопасно просто прийти на лекцию. Очевидно одно – удары по оборонке стали прицельными и массовыми, а глубокий тыл окончательно перестал быть безопасным. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Новую реальность уже не скрыть. Жители Самары записали обращение к президенту. Люди требуют построить бомбоубежища для защиты от дронов. Самарская область превращается в прифронтовой регион, но местные власти, похоже, забыли об этом предупредить жителей. Возле здания областного правительства группа женщин записала предельно резкое обращение к президенту и местному губернатору.
18: С 22-го года у меня вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться?
19: У меня в доме висит табличка «Убежище» и стрелочка. Я обошла весь микрорайон, нету. Но табличка со стрелочкой висит. Я звоню в управляющую компанию, говорю, где? Они говорят, это в вашем подвале. Мой подвал, я там была 2 года назад, вообще не предусмотрен. Там трубы вот низкие, там вот так подолазить только можно. Если прилетит ракета, то вы все равно нигде не спрячетесь. Даже подвал вам не поможет. Поэтому смысла ходить в подвал нет.
0: Доведенные до отчаяния прилетами в Новокуйбышевске и Тольятти самарчанки требуют реальных укрытий, а не фейковых табличек на затопленных подвалах.
19: И вот этот Федорищев, который вот сидит в этом доме, в белом, ни разу мы не туда не попали. Мы выполняем их работу, и мы ни разу к Федорищеву не попали. Так чего он там сидит? В отставку его надо отправлять. Да сколько можно терпеть? У нас люди гибнут. У нас в Сызрани сегодня погибли, в Тольятти гибли. У нас недавно в Новокуйбышевск в роддом прилетел.
18: Идите, господин Путин, сами в подвал. И господин Федорищев пусть идет в подвал. В обычный, там, где крысы и мокро.
0: О том, почему бумажная оборона Самары рассыпалась при первом контакте с реальностью, говорит аналитик в сфере ЖКХ Леонид Коваль.
20: Ситуация в Самаре – это приговор всей системе гражданской обороны. Таблички со стрелочками висят, а за ними заваленные хламом подвалы с низкими трубами, где человеку даже разогнуться нельзя. Власти годами списывали бюджеты на содержание укрытий, но в 2026 году выяснилось, что прятаться негде. Совет МЧС сидеть в ванной при атаке дронов – это признание в полной импотенции. Люди это понимают, и их ярость оправдана. Их бросили под удары без какого-либо щита.
0: Реакция жителей Самары – это не только страх, но и прямой вызов для властей. Социолог Марина Шустицкая отмечает, что женщины перешли черту, которая раньше считалась немыслимой.
13: Когда женщины кричат «идите в подвал с крысами сами», они фактически разрывают социальный контракт. Раньше была иллюзия, что наверху знают, что делают. Теперь прилеты по роддомам и НПЗ показали – защиты нет. Недовольство направлено не на саму войну, а на некомпетентность вождей, которые не обеспечили безопасность тыла. Это бунт материнского инстинкта. И он для власти гораздо опаснее, чем любая политическая оппозиция, потому что его невозможно заглушить лозунгами.
0: Пока губернатор Федорищев игнорирует встречи с населением, МЧС рассылает инструкции о том, что к обломкам дронов нельзя прикасаться, пишет журналист Николай Орлов.
10: Губернатор прячется за охраной, пока в Сызрани и Тольятти гибнут люди. Самарчанки предложили Путину и Федорищеву поменяться с ними местами. И это самый точный политический лозунг весны 2026-го. Власть пытается отделаться

0: проклятия в адрес руководства. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: В Перми полыхает НПЗ. Госдума предложила бизнесу самому спасать свои предприятия от атак дронов. Беспилотники утром 30 апреля поразили один из крупнейших НПЗ – «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Об этом сообщают аналитики, изучившие фото и видео очевидцев.
3: После попаданий беспилотников по установке АВТ-4 – ключевому узлу первичной переработки нефти – загорелась вакуумная колонна. Огонь также перекинулся на атмосферную ректификационную колонну.
2: Отмечается, что «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» снабжает топливом в том числе армию, и в результате поражения обеих колонн установка фактически выведена из строя. Этот завод – восьмой по мощности переработки в стране. Он может перерабатывать 14 миллионов тонн сырья в год. Местные каналы пишут, что над заводом поднялся огромный столб дыма.
4: По предварительным данным, был поражен и резервуарный парк. В результате налета над заводом поднялся огромный столб дыма, который растянулся уже более чем на 120 километров.
2: Судя по кадрам очевидцев, небо над Пермью затянуто густым черным дымом. Накануне беспилотники поразили также линейную производственно-диспетчерскую станцию «Пермь», узловую станцию системы «Транснефти», которая качает нефть в том числе на «Пермнефтеоргсинтез». И теперь в районе города образовалось два огромных столба дыма, отмечают очевидцы.
5: Вот это пожарище! Столб дыма огромный, чернющий.
2: Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, 30 апреля дроны атаковали одну из промышленных площадок Перми. При этом он не уточнил, о каком предприятии идет речь. В городе по громкоговорителям в четверг прозвучало оповещение об аварии с выбросом опасного вещества. Но, как пишет телеграм-канал «Новости Перми и края», это была проверка работы системы. Махонин в своем телеграм-канале отдельно отметил, что угрозы химической опасности нет.
3: Работники находятся в защитных сооружениях, пострадавших и значимых разрушений нет, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.
2: Тем временем в Госдуме предложили обязать бизнес самостоятельно отражать атаки беспилотников. Как заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, российские энергетические компании и системообразующие предприятия необходимо обязать самостоятельно защищать свои объекты от налетов беспилотников. Для этого, по его словам, они могут создавать собственные вооруженные подразделения. Миронов призвал правительство дать прямое указание российским компаниям защищать себя от дронов. Он подчеркнул, что компании должны не просто иметь право на защиту, а обязанность. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: СВО проедает экономику со всех сторон. После атак дронов переработка нефти в России рухнула до минимума за 17 лет. Объемы переработки нефти на российских нефтезаводах обвалились до минимума с 2009 года после налетов беспилотников, которые затронули НПЗ, нефтебазы и трубопроводы от Ленинградской области до Урала. Как сообщает Bloomberg, нефтепереработка в России сократилась до 4,69 миллиона баррелей в день. По сравнению с прошлым годом объемы упали на 12%, а по сравнению с 2021 на 18%, или почти на миллион баррелей в сутки. По данным Bloomberg, в апреле беспилотники как минимум 21 раз атаковали российскую нефтяную инфраструктуру. Число ударов стало рекордным с начала года и одним из самых высоких с начала СВО, отмечает издание.
4: Под налеты беспилотников попали по меньшей мере 9 нефтезаводов, из которых 5 полностью или частично останавливали производство. Не менее 5 атак за месяц состоялось на систему российских нефтепроводов. 6 раз беспилотники атаковали морскую нефтяную инфраструктуру, включая порты Балтийского моря.
2: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15, а то и 20%, говорит экономист Владимир Милов.
6: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой...

0: выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
2: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
1: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. При этом атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
3: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит то, что вам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять, танки и прочую военную технику. Наложим еще на это и более высокие тарифы, и вот получается такие темпы роста цен на бензин, которые мы видим.
1: Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Зачем господин Путин звонил господину Трампу? Здесь все просто. Господину Путину нужна гарантия того, что на майские праздники обширных обстрелов Москвы не будет. Причем интересует только Москва на самом деле, потому что в Москве парад, потому что это центр, это столица, а дела у российского ПВО, мягко говоря, день ото дня лучше не становятся. Ситуация развивается так, как я говорил и многие другие люди говорили, которые, ну, в материале на самом деле, да, что у этой войны нет решения такого, как себе придумал господин Путин, когда ее начинал. Отсутствует. И как бы это ни звучало, единственная выигрышная стратегия господина Путина была Киев за 3 дня. Понимаете? А вот когда это не получилось, вот за 3 дня или за 2 недели, вот через 2 недели уже стало понятно, что Украину не отдадут. Причем Украину не отдаст огромный геополитический противник, Европейский Союз, а у Европейского Союза количество денег фактически не ограничено. И сейчас что происходит? ПВО России не справляются, это же все понимают, не надо никому ничего объяснять. Вы посмотрите, один за одним уничтожаются НПЗ, уничтожаются энергетические предприятия и теперь уничтожаются предприятия военной химии. Они уничтожаются уже через день фактически. Уничтожаются крепко, судя по тому количеству дыма и пепла. Это не попадание в какие-то собачьи будки, это попадание прямо в цель. Соответственно, если Украина продолжит это делать еще в течение лета, то к зиме топливо может уже не остаться. Да, оно какое-то, естественно, будет, но о былом изобилии, о том, что на каждой заправке все сорта, об этом можно забывать. Также можно забывать будет о многих видах боеприпасов, которая просто не будет химического сырья. Точнее, его можно будет как-то получать, но опять нужно будет идти к большому китайскому брату и кланяться еще ниже, а уже ниже, ну, вообще за какими-то рамками приличия, понимаете? Вот настолько низко нужно кланяться. Соответственно, что нужно делать? Нужно каким-то образом начинать договариваться, нет других ходов. Европейский Союз, опять же, не отдает Украину России. Потому что так решили европейские вожди. Это наша территория, мы вам ее не отдадим. Она российской не станет. И за эти 4 года Европейский Союз увеличил количество количество производимого оружия просто в разы. Да, вот все смеялись, что теперь придут китайцы и заберут автомобильный рынок Европы. Но приходят китайцы. Во-первых, еще и рынок не забрали, а во-вторых, практически все основные немецкие концерны автомобильных теперь выпускают продукцию военного назначения. Вообще они начинают снова забирать БТР, руки-то помнят, понимаете? Руки-то помнят. И остальной военно-промышленный комплекс получил второе дыхание, и третье дыхание, и даже четвертое дыхание уже. Всего в разы больше. И каждый день эта диспропорция увеличивается. Россия пропускает все больше ударов и производит все меньше продукции военного предназначения. И энергетического, что важно. Украина получает все больше и больше продукции военного назначения из стран Европы. Также из стран Евросоюза Украина получает все необходимые энергетические материалы. Понимаете? От бензина и дизеля до электричества. Но все вот эти вот генерации энергетических материалов находятся на территории стран НАТО. Страны НАТО в обыкновенном конвенционном конфликте, ну, Россия никогда не победит, потому что это математическая игра. Ты складываешь ракеты, корабли, танки, пехоту, оружие, и все понятно. Да, не надо даже никак углубляться. Китай, естественно, за Россию в войне против Европейский Союз не вступит никогда ни при каких раскладах. Он может что-то поставлять, но не более того. Почему? Да потому что Россия нищая и Россия бедная, Китаю выгоднее намного, чем Россия процветающая. Чем беднее Россия, тем дешевле Китай вообще за копейки все будет забирать у России. Да и уже забирает на самом деле. И вот что происходит? Что стратегически все дело идет или к поражению, или все это дело идет к следующему витку, то бишь к ядерному конфликту. Вот с ядерным конфликтом, конечно, у России есть большой шанс нанести огромный вред Европе. Это понятно, но прилетит же и в ответ. А вот в ядерном конфликте как раз боеголовками мериться нет смысла, что у России их 5000, а у Европы там не знаю сколько, 800 или 1000, если все сложить. Вообще нет никакого смысла. Почему? Да, потому что подводные лодки. Вот понимаете, зачем они нужны? Подводные лодки, вот они выходят, эти подводные лодки, они стоят на каких-то рейдах. Ее обнаружить на самом деле очень тяжело, подводную лодку. И в секунду, когда пошел ядерный пуск по странам Европы, так же точно эти подводные лодки сделали пуск по России, и, как мы видим, ПВО особо не защитит даже самые чувствительные объекты. Ничего не получится. Ну и дальше все. Дальше уже тушите светки, но закончилось на самом деле. В том виде, в котором мы его знаем. И вряд ли на самом деле вот так вот Россия завтра готова прямо испепелить все в ядерном пепле. Да, как господин Соловьев об этом неоднократно заявлял. У него, кстати, дети живут в Европе. Те, кто не знают вас, да, знаете, что у него дети живут в Европейском Союзе и в Британии, и Великобритании, на острове, который он все время собирается испепелить. Он что, он собирается испепелить своих детей? Ну, нет, конечно. Соответственно, к чему это идет? Тихой, медленной сапой. И все это идет к дворцовому перевороту. Ну, потому что деньги начали терять все. И проигрывать начали все. Ну, нельзя считать победу захват какого-то села в Сумской области или что-то там в Днепропетровской области. Нельзя. Это несравнимые совершенно категории, да? Вот терминал в Туапсе нефтяной и какое-то село в Сумской области. И вот эти проигрыши, они все виднее и виднее на всех фронтах. Ну, военных побед нет, понимаете? Экономических побед нет, геополитических побед нет, медийных побед нет, нигде нет никаких побед. И теперь получается, что есть абсолютно враждебно настроенный Евросоюз, который, судя по всему, уже принял мнение, что он будет России в том виде, в котором она сейчас существует, он ее будет, вот что называется, простите, кончать. Да, что не будет России в том виде, в котором она есть. Ну, и Китай еще есть, да. Китай, которому тоже, кстати, это выгодно. Ну, представьте, они просто договорятся с Европейским Союзом, кто контролирует какие части России после всего. Естественно, Китай согласится, он тут же забудет про свои какие-то там отношения, разговоры в отношении России руководства. Ему это больше не нужно будет. Он получит свое полное распоряжение, ресурсы, которые ему необходимы абсолютно как воздух. И что нужно делать сейчас верховному главнокомандующему в таких условиях? Понимаете, когда под тобой все недовольны. Экономический блок тобой недоволен. В Военный блок тобой недоволен. Финансовый блок тобой недоволен. Ну, есть какие-то друзья, понятно, близкий круг семьи, те довольны, но этого мало. Раньше вся конструкция российской власти строилась на принципе каждой сестре по серьгам. То бишь, все что-то подзарабатывали, понимаете? Все что-то прикуривали, причем нормально, на поколение вперед. А вот сейчас никто больше так не зарабатывает, никто так не прикуривает. И тут не то, что поколение вперед, в этом бы поколении как-то выжить. А никто на это не рассчитывал на самом деле. Все рассчитывали, что как-то повоюем, и по чуть-чуть Европа раскроется, Америка отступит, и как-то нормально заживем. Но не происходит этого до сих пор. Поэтому что нужно делать? Ну, естественно, нужно звонить и договариваться как-то с США о том, чтобы была какая-то гарантия с их стороны, о том, что не будет каких-то налетов, что нужно сделать какую-то передышку. Все, потому что, ну, вот так вот развивается второй тайм. И такое очень часто бывает, между прочим, в истории. Ничего сверхъестественного не происходит. Да, происходит нечастое событие, когда огромная империя и военная машина делают стратегическую ошибку. Это не очень часто. Но регулярно. И мы сейчас живем в такое время, что да, вот так получилось, что маленькая моська, с помощью, кстати, других больших барбосов, вот она совершенно спокойно сейчас гонит слона.
5: Последние 7 дней. Потеря недели.
6: Еще две сушки потеряны. Украина поразила российские истребители под Челябинском. Это 1700 километров от границы. Очередная черная неделя для военно-воздушных сил России. География потерь шокирует от Крыма до Урала. Сначала под Челябинском, на аэродроме Шагол, это в 1700 километрах от границы, дроны накрыли сразу 4 сушки. Среди них 2 сверхдорогих Су-57, гордость ВПК 5-го поколения. Почти одновременно в Крыму в море рухнул еще один Су-30. Власти говорят об учебно-тренировочном полете, но на фоне сотен сбитых бортов эти оправдания звучат слабее, говорит авиационный эксперт Павел Рудницкий.
7: Поражение Су-57 в Челябинске – это репутационная катастрофа. Их в строю считанные единицы. Тот факт, что их достали обычными дронами в глубоком тылу, говорит о том, что невидимых и защищенных зон больше нет. Россия теряет не просто железо, а технологический потолок своей армии. Восполнить такие потери в условиях санкций 2026 года практически невозможно. Это ручная сборка, которая теперь превратилась в пепел на бетонке.
6: Общая статистика потерь авиации с начала СВО выглядит устрашающе. По подтвержденным данным, Россия лишилась уже 435 самолетов и 350 вертолетов. Военный обозреватель Григорий Акулов считает, что авиапарк армии тает на глазах.
8: Это больше, чем весь авиапарк многих европейских стран. Мы видим системный износ. Самолеты падают не только от ракет, но и из-за отказа техники, как Су-30 в Крыму или Ан-26, в котором погиб генерал Отращенко. Пилоты работают на износ, аэродромы под постоянным прицелом. Российская авиация превратилась из охотника в мишень. Скоро летать будет просто некому и ни на чем.
6: Ситуация в Крыму и на Урале вызвала волну паники в среде военных блогеров. Популярный канал Fighter Bomber отмечает, что скрывать масштабы катастрофы в небе уже не получается.
9: Когда спутниковые снимки показывают обгоревшие хвосты Су-57 под Челябинском, а в Севастополе люди видят катапультирующихся пилотов, официальные сводки Минобороны о плановых учениях вызывают только злость. Потеря Ан-26 с офицерами Северного флота в конце марта была лишь началом черной полосы. Сегодняшние удары за 1700 километров от фронта подтвердили. Украина может выбивать авиацию прямо в гнездах. Это не просто инциденты, это стратегическое обескровливание России.
6: На сегодня общая стоимость потерянной за неделю техники превышает $250 миллиарда. Пока в Минобороны уточняют степень повреждений в Шаголе, российская авиация продолжает терять борта и высоко поставленных офицеров. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Заявление недели.
6: Выбор короля. Карл III выступил в Конгрессе США. Такого британские монархи не делали с 1991 года. Король призвал Америку защитить Украину. Зет-военкоры в шоке. Исторический момент в Вашингтоне. Впервые за 35 лет британский монарх взошел на трибуну Конгресса США. Карл III повторил путь своей матери Елизаветы II, но с куда более жестким посланием. Король прямо призвал Америку не бросать Украину и объединиться против общих врагов. Главный посыл – Украина не должна остаться одна, а союз Лондона и Вашингтона – это единственный щит против современной агрессии.
10: Сегодня та же непоколебимая решимость, которую наши народы проявляли в двух мировых войнах, необходима для защиты Украины и ее мужественного народа. Это нужно для достижения по-настоящему справедливого и прочного мира. Мы не можем позволить себе смотреть только внутрь себя, когда вызовы столь велики.
6: Король не удержался и от тонкого английского юмора. На государственном ужине он иронично заметил, что если бы не британцы, американцы сегодня могли бы говорить по-французски. Президент Франции Макрон в соцсетях ответил на это так.
10: Это было бы шикарно.
6: Но пока лидеры обмениваются шутками, эксперты видят в этом визите короля в Вашингтон серьезный сигнал, говорит историк-англист Артур Громов.
11: Карл III не просто гость, он тяжелая артиллерия мягкой силы. Его выступление в Конгрессе именно сейчас – это попытка зацементировать поддержку Украины на уровне ценностей, которые выше партийных споров. Король напомнил американцам, что они – часть Великого Западного Альянса. Это мощнейший имиджевый удар по попыткам Кремля внести раскол между Лондоном и Вашингтоном. После такой речи отказать в помощи станет политически неприлично.
6: Среди затворников выступление короля вызвало настоящую бурю. Военные активисты в ярости называют визит Карла походом за новой кровью и требуют немедленных действий. О настроениях в Z-каналах рассказывает медиа-аналитик Семен Лавров.
12: Z-патриоты в панике. Они видят, что Запад не просто не устал, а выводит на поле боя своих главных тяжеловесов. Военкоры вроде живого кричат, что время уходит, и призывают к тотальной мобилизации, пока Европа не перестроилась на военные рельсы. Для них Карл III в Вашингтоне – это символ того, что договориться по-тихому не получится. Они понимают, против них теперь не только украинская армия, но и весь консолидированный ресурс англосаксонского мира.
6: Визит британского монарха в США стал главным политическим событием весны. Пока Карл III возвращает Америку в большую игру, российские ультрапатриоты признают, входные условия для Москвы становятся все хуже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
13: Привет! Это подкаст «Разбор дня». Слушай, я тут посмотрела свежие данные за 2026 год, и цифры просто шокируют. Российская экономика теряет от 1,5 до 1,8 триллиона рублей каждый год.
14: Ого! Но это же... Это больше 1% ВВП получается.
13: Вот именно. И знаешь, что самое главное? Причина кроется вообще не в санкциях, не в падении мировых цен на нефть и даже не в глобальных кризисах. Эти гигантские деньги буквально сгорают из-за масштабных блокировок интернета внутри самой страны.
14: Масштаб диссонанса тут, конечно, просто колоссальный. 1,5 триллиона рублей – это не какая-то там макроэкономическая погрешность, которую можно списать на, ну, не знаю, сезонность. Если перевести это в понятные категории, то это бюджеты нескольких крупных регионов.
13: Угу.
14: Или затраты на огромные инфраструктурные проекты. И, слушай, мы же обсуждаем это именно сейчас не просто так. Ситуация в 26-м году явно дошла до предела.
13: Да. Противоречие просто налицо.
14: Точно. С одной стороны, государственные инстанции рапортуют о нехватке рабочих рук, требуют повышать производительность, а с другой – представители бизнеса буквально кричат, что цифровые ограничения, ну, те самые, которые вводят ради так называемого цифрового суверенитета, они просто парализуют всю работу.
13: Абсолютно согласна. Поэтому сегодня миссия нашего разбора – сорвать эту красивую обертку с заявлением о суверенитете и детально разобрать механику. Хочется понять, кто на самом деле за все это платит, как рубильник ломает кассы в обычных продуктовых магазинах и почему государство загоняет само себя в экономическую ловушку.
14: Давай тогда начнем с макроэкономического уровня. С официальной позиции. Если послушать администрацию президента, того же Максима Орешкина, то транслируется очень удобная логика.
13: Какая же?
14: Ну, якобы экономика тормозит исключительно из-за структурного дефицита кадров и старых станков на заводах. То есть государственный аппарат упорно пытается разделить политику цензуры и экономику.
13: То есть, типа, можно выключать интернет, и это никак не скажется на росте ВВП. Слушай, ну это же абсурд.
14: Ну вот да.
13: Это все равно, что отключить на заводе электричество, а потом стоять с умным видом и жаловаться, что рабочие какие-то ленивые и производительность падает. Я тут сопоставила цифры. Власти заявляют, что хотят рост ВВП в 3-4%.
15: Угу.
13: Но при этом эти инфраструктурные блокировки сжирают от 1,2% до 1,5% потенциального роста. Как можно вообще требовать роста, когда ты своими руками отрезаешь базовую инфраструктуру?
15: Математика тут вообще не сходится. Но смотри, тут есть второе дно. Аналитики давно заметили скрытый мотив властей. Чиновникам просто безумно выгодно перевести стрелки на демографию.
13: Ну да, это же такая долгосрочная проблема.
15: Вот именно. Демография формировалась десятилетиями. Списывая все на нее, можно абстрагироваться от последствий решений, которые они принимают прямо сейчас. Признать, что экономика теряет процент ВВП из-за блокировок, это значит признать прямой рукотворный ущерб от собственных действий.
13: Гораздо удобнее сказать, что люди просто не рождаются, поэтому и роста нет.
15: Точно.
13: Но давай спустимся с этих высот на землю к микроэкономике. Как абстрактные блокировки превращаются в конкретные убытки. Вот возьмем логистику. Казалось бы, ну, едет грузовик по дороге, водитель смотрит в навигатор. Что там может сломаться из-за блокировки какого-то ВПН?
15: Это очень правильный вопрос. Дело в том, что современная логистика – это уже давно не просто фура и водитель с бумажной картой. Это сложнейшая экосистема. Она полностью завязана на постоянный обмен данными.
13: Ну, всякая телеметрия и прочее.
15: Да. Когда алгоритмы блокировки начинают глушить протоколы, диспетчерские центры просто слепнут. Фура постоянно передает данные, температуру в рефрижераторе, точные координаты для автоматических пропусков на склады.
13: Ого!
15: Более того, таможенные декларации и накладные сейчас обрабатываются через облачные API-интерфейсы. Если соединение с сервером обрывается, фура физически встает. Система просто не может подтвердить легальность груза. В итоге маршрут, который занимал 2 дня, теперь растягивается на неделю.
13: То есть проблема не в том, что водитель заблудился, а в том, что цифровая бюрократия не может синхронизироваться?
15: 100%. И каждый день такого простоя – это огромные штрафы и риск сорвать поставки на заводы. А если взять маркетинг? Цифры показывают, что маркетинговые бюджеты российских компаний взлетели на 30%.
13: 30%? Просто на пустом месте?
15: Да, просто чтобы получить те же самые результаты по продажам. Привычные рекламные платформы с идеальным таргетингом заблокированы. Бизнес уходит на площадки с, ну, скажем так, кривыми алгоритмами и сжигает на треть больше денег.
13: И вот тут мы переходим к самому болезненному, к личному уровню. Как это бьет по обычным людям? В материалах часто всплывают кейсы из регионов. У местных властей там во время режима ЧС возникла идея жестко рубануть по VPN-протоколам. Ну, боролись с анонимайзерами. А в итоге легли абсолютно легальные банковские каналы связи.
15: Угу, классика.
13: И вот тут нужно техническое пояснение. Почему борьба с условным подростком, который качает игрушку через VPN, приводит к тому, что в продуктовом магазине не проходит оплата за хлеб?
15: Да. Давай разберем механику. Вся эта система блокировок работает через инструмент под названием DPI. Deep Packet Inspection. Глубокий анализ пакетов.
13: Так.
15: Грубо говоря, это гигантский автоматизированный сортировочный центр на почте. Он должен проверять письма и отсеивать запрещенные. Но когда трафик зашифрован, система не видит, что внутри пакета.
13: А банковские терминалы тоже шифруют данные?
15: Конечно. Чтобы хакеры не украли данные карты, любой терминал использует криптографические протоколы. И для оборудования DPI все эти защищенные пакеты выглядят абсолютно одинаково. Что VPN, что оплата за хлеб.
13: То есть они бьют вслепую?
15: Именно. Возвращаясь к аналогии с почтой, это как если бы сортировщикам приказали сжигать любой конверт, на котором нельзя прочитать текст снаружи. В огонь летят и тайные послания, и совершенно легальные финансовые транзакции.
13: Жесть! Представь картину в реальности. Человек стоит на кассе, деньги на карте есть, товар на прилавке, продавец готов пробить чек, но транзакция тупо не идет. И малый бизнес, какие-нибудь пекарни, без финансовой подушки, они же просто закроются через пару недель таких простоев.
15: Да. Выжить в таких условиях сложно. И тут возникает главный вопрос микроэкономики. Кто за это все платит? Кто покрывает простаивающие фуры, рост расходов на рекламу и мертвые терминалы?
13: Ну, логично, что бизнес не будет платить из своего кармана. Он просто заложит эти риски в цену товара.
15: Абсолютно.
14: Бизнес не может просто проглотить такие убытки. В итоге все эти ограничения интернета действуют как огромный скрытый налог. И этот налог облачивает обычный потребитель при каждой покупке.
13: С традиционным бизнесом картина предельно ясна. Но давай поговорим про IT-сектор. По идее, иностранные сервисы блокируются, уходят. Для внутренних разработчиков должна наступить золотая эра. Огромный пустой рынок. Делай суверенные аналоги.
14: В теории звучит красиво, да. Но на практике катастрофа. Статистика за 26-й год показывает падение инвестиций в российский IT-сектор на 20%. Отрасль, которая должна была стать драйвером, оказалась главной жертвой.
13: А почему?
14: Госзаказы не спасают.
13: Госзаказы не перекрывают беспрецедентное регуляторное давление. Смотри, Министерство цифрового развития обязало IT-компании следить за тем, используют ли их собственные пользователи VPN.
14: Подожди, то есть разработчиков заставили выполнять функции полиции?
13: Буквально. Вместо того, чтобы улучшать архитектуру или там пользовательский опыт, компании тратят огромные бюджеты на создание систем слежки. А капитал всегда ищет эффективности. Когда компания тратит ресурсы на такую чушь, ее инвестиционная привлекательность просто рушится.
14: А еще же есть срывы контрактов на разработку софта. Компании получают деньги, нанимают людей, а продукт не выходит. Это же из-за изоляции?
13: Да, потому что современное программирование так не работает. Никто не пишет сложный софт с нуля. Программисты постоянно используют мировые библиотеки кода, тот же GitHub, международные облачные среды.
14: Ну, типа, собирают из готовых кубиков. Вот именно. И когда доступ к этим ресурсам блокируется, разработка встает намертво. Это как если бы заводу перекрыли поставки двигателей и сказали: «Ну, вытачивайте все сами напильнику». Сроки горят, контракты срываются, экспорт услуг вообще убит.
13: Иностранцы не хотят связываться.
14: Конечно. Кому нужен подрядчик, у которого во время видеоконференции или релиза может просто лечь сеть из-за очередного тестирования рубильника?
13: Слушай, какая же шизофреническая логика тут вырисовывается? На государственном уровне постоянно плачут. Ой, у нас кадровый голод, не хватает инженеров-программистов.
14: Да-да.
13: Но ведь именно из-за того, что они превращают интернет в закрытую резервацию, эти кадры и уезжают. Экономист Андрей Савицкий очень метко это подметил. Он говорит, что люди бегут не за длинным рублем, а потому что в этом цифровом гетто физически невозможно профессионально работать.
14: Это классический системный парадокс. Сначала своими руками создают условия, при которых работать невозможно, теряют лучшие умы, а потом жалуются на дефицит этих самых умов. Замкнутый круг. И апофеозом всего этого безумия стала концепция так называемых «белых списков».
13: О, белые списки — это вообще отдельная тема. Насколько я понимаю, это смена парадигмы. С «разрешено все, что не запрещено» на «запрещено вообще все, кроме того, что чиновники официально одобрили».
14: Угу.
13: Звучит как мечта безопасника, но почему это смерть для экономики?
14: Потому что это ломает саму фундаментальную архитектуру интернета. Сеть создавалась как децентрализованная среда. Современное приложение не лежит на одном сервере. Когда ты его открываешь, оно за долю секунды обращается к десяткам облачных сервисов по всему миру.
13: А белые списки требуют разрешения на каждое такое обращение.
14: Да. Если на каждый новый IP-адрес или протокол нужно получать бюрократическую бумажку, система просто встает. Представь, что в мегаполисе на всех перекрестках горит красный свет.
13: И чтобы загорелся зеленый, нужно подать заявку.
14: Заранее. С указанием точного времени проезда. Инновации в таких условиях просто не выживают. Пока нейросеть пройдет согласование, технологии в мире шагнут на поколение вперед.
13: Мне тут вспоминается метафора публициста Ксении Смирновой, она прямо в точку. Требовать роста экономики в условиях цифровой изоляции – это как требовать олимпийских рекордов по бегу от человека, которому ты сам же крепко связал ноги.
14: Очень точное сравнение.
13: Да, бизнес пытается бежать, дергается, ищет обходные пути, но каждый заблокированный сервис – это еще один тугой узел на ногах. И если отбросить метафоры, эксперты же сходятся в том, что построить конкурентоспособную экономику в изоляции математически невозможно.
14: Абсолютно невозможно. Технологическое развитие 21 века полностью завязано на глобальной кооперации. Архитектуру разрабатывают в одном месте, код пишут в другом, серверы стоят в третьем. Выйти из этой цепи значит гарантированно деградировать.
13: То есть выбор стоит между интеграцией в мир и тотальной стагнацией. и выбор этот сугубо политический.
14: 100%. Других вариантов тут просто нет.
13: Знаешь, подводя итог нашему разбору, хочется закинуть слушателям одну провокационную мысль.
14: Давай.
13: Если уже сейчас, просто при частичных перебоях со связью, экономика теряет 1,5 триллиона рублей, то что произойдет, если система этих белых списков когда-нибудь реально сработает на все 100%? Не станет ли тогда теневая хакерская экономика обходных путей единственной реально работающей экономикой в стране?
14: Слушай, это исторически подтвержденный паттерн – формирование параллельной реальности в ответ на безумное регулирование. И последствия для сбора налогов и вообще для государства будут куда разрушительнее, чем те финансовые потери, которые мы обсуждали сегодня.
13: Да уж, есть над чем подумать. На этом наш разбор подошел к концу. Будем и дальше следить за тем, как развивается этот конфликт реальностей. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, и до встречи в новых разборах.
14: Всего доброго. Пока.
5: Последние 7 дней. Скандал недели.
6: Слишком разговорчивый генерал комбат Ахмата Абтиалаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа «Ахмат» Абти Алаудинова. Выяснилось, что лицо чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников, элиту ВДВ, он и вовсе назвал никчемными людьми.
16: Теперь вопрос десантников. Десантники – это самые большие на этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши ТРОшники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не преодолел противник за эти 4 года, это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется так. Это я могу понтанеться.
6: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
16: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамотой не удивит.
6: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
8: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаудинова, получать данные о планах на Сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаудинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
6: Пока Алаудинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
17: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаудинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
6: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналах, где десантники требуют от Алаудинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на Сумском направлении. Сам же Алаудинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои недипломатичные высказывания. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Скандал недели.
1: Скандальный скот. После массового забоя коров в Новосибирской области нашли мертвым начальника управления ветеринарии. О том, что в Новосибирской области найден мертвым 43-летний начальник отдела организации противоэпизоотических и карантинных мероприятий регионального управления ветеринарии Сергей Тур, первым сообщил «Сибирский экспресс» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, тело чиновника обнаружили в автомобиле с огнестрельным ранением. Одна из версий – самоубийство. Незадолго до этого в подразделении, которое возглавлял Тур, начались проверки. При этом жена чиновника заявила, что тот скончался от остановки сердца.
18: Он вчера умер. Отказало сердце. Это связано с работой. Напрямую с ней связано. Большая моральная и физическая нагрузка. Большая ответственность. Он ушел на больничный, и так получилось. Вчера приезжали и следователи, и участковый.
1: Ранее в сибирских селах у жителей массово изымали и забивали домашний скот. Власти объяснили происходящее особо опасным заболеванием, вводя карантинные меры и запрещая фермерам продавать мясо и молочку. Сельчане остались без источника дохода и негодовали, что у них конфискуют здоровых животных.
19: Убивая, забирает у крестьян и фермеров скот без объявления причин. Убивает и сжигает. Вот здесь блокпост целый, блин. Полиция не пропускает. Сначала на машине поехали. Остановили пешком. Не представляются. Вообще причин не говорят, почему не пропускать граждан России там, где они хотят идти. Что за бред, блин? На каком основании? Без, говорят, без объяснения причин. Не представляются. Ни хрена. Это что, за хренотень какая-то в стране происходит? Беспредел полный. Губернатор в отставку со всеми этими.
1: В Новосибирской области из-за вспышек пастереллеза и бешенства среди скота ввели режим ЧС и карантин в нескольких районах. Фермеры жаловались на принудительный забой скота и перекрывали дороги, требуя подтверждения диагнозов. Кадры забитых в Сибири коров облетели всю Россию. Видео с возмущением записала даже блогер Виктория Боня.
20: Я предлагаю просто всем встать и бунтовать, чтобы неповадно было.
1: Жители новосибирских сел выступали против изъятия и уничтожения их скота. Люди возмущались, что им не показывают документы, не проводят анализы, а просто забивают их животных. Чтобы этому помешать, жители сел выходили на протесты и перекрывали дороги. Некоторые за это оказались под арестом. Фермеры были возмущены, что их лишают единственного источника дохода. При этом животных крупных агрохолдингов не трогали. Одна женщина пыталась выяснить у министра сельского хозяйства Новосибирской области, в чем же дело. Но разговора не получилось.
21: Помарка пришли ко мне в деревню, в село Новоключево. Вы что прячетесь? Вы приезжали. Я Панина.
22: Андрей Викторович.
21: Я Панина.
22: Андрей Викторович, ответьте на вопросы. Вы куда пошли-то?
21: На каком основании вы лишили меня хозяйства? На каком основании?
22: Министр сельского хозяйства убегает.
21: А что вы убегаете? Вы честный
22: порядок. Новосибирская область.
21: Что вы убегаете? Что вы прячетесь? 9 марта вы не прятались. А сейчас вы убегаете бессовестно. Нарушили закон? Вы что думаете, я это так оставлю? Я это так не оставлю, имейте в виду. Я за вами буду как деньги переходить, мне заниматься нечем. Я голодная буду через месяц, за свет мне нечем будет заплатить. Чего вы убегаете-то? В туалет еще спрячетесь от нас, от граждан.
22: Вот, министр сельского хозяйства Новосибирской области, Андрей Шумделов, просто убегает.
21: Я теперь убегаю.
22: От Светланы Паниной.
21: Молодцы. Может, еще в воздухе начнем тут заниматься с вами? Пойдемте вместе к травникам. Пусть покажут мне постановление, на каком основании вы действовали.
1: На прошлой неделе министр сельского хозяйства Новосибирской области был отправлен в отставку на фоне накопившихся претензий по работе и, в частности, упреков в недостаточном обеспечении ветеринарной безопасности. Что касается смерти начальника управления ветеринарии Сергея Тура, то, как сообщает Интерфакс, со ссылкой на правоохранительные органы по этому факту проводится проверка. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Скандал недели.
1: Это шпионы. Специализированный провайдер пометил мессенджер Макс как шпионское приложение. Что это значит? Провайдер Cloudflare пометил домен госмессенджера Max как шпионское и вредоносное программное обеспечение. Когда именно это произошло, неизвестно. При этом на сайте Cloudflare указано, что у домена Max все еще есть TLS-сертификат. Это говорит о подлинности проекта. В пресс-службе мессенджера уже заявили, что классификация Cloudflare была вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам веб-аналитики сайта Max. При этом эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного этого мессенджера в том, что его полностью контролирует государство. А значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дарбенян.
0: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
1: В МАКС россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На МАКС настоятельно рекомендуют перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе чиновники, опасаются слежки и используют МАКС на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
2: Мы не будем переходить на МАКС, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных, в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
1: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что МАКС собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер МАКС поддерживают на самом высшем уровне. Ради него приняли специальный закон и его прорекламировал лично Владимир Путин. И все это на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их блокировки россияне массово пойдут в МАКС. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
3: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
1: Чиновники не останавливаются в своих попытках популяризовать МАКС. При этом более 80% жителей страны не хотят переходить на него в случае полной блокировки WhatsApp и Telegram. Доступ к этим мессенджерам в России уже ограничен. Ранее Роскомнадзор заявил, что делает это для противодействия преступникам. В Минцифры утверждали, что это сможет положительно повлиять на снижение числа мошеннических вызовов. При этом, по официальным данным Центробанка, большинство мошенников обманывают жертв при помощи звонков по сотовой связи и СМС в 3 раза чаще, чем в мессенджерах. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Враг недели.
1: Трамп гнет свою линию. Президент США призвал Владимира Путина закончить военные действия на Украине. Ирану тоже досталось. Владимиру Путину следует сосредоточиться на мирном урегулировании на Украине и не вмешиваться в вопрос о ядерном разоружении Ирана, заявил Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России 29 апреля. Об этом американский президент рассказал журналистам в Белом доме.
23: Путин сказал мне, что хотел бы участвовать в обогащении иранского урана, если сможет помочь нам в этом. Я ответил, я бы предпочел, чтобы вы участвовали в прекращении войны с Украиной.
1: Вопрос об обогащении урана – это ключевое препятствие на пути к соглашению о прекращении войны против Тегерана, отметил Трамп. Ранее Москва уже предлагала взять под свой контроль иранские запасы этого материала, который может быть использован для создания ядерной бомбы. Дональд Трамп также заявил, что США не снимут морскую блокаду с Ирана в Ормузском проливе до тех пор, пока власти страны не согласятся на сделку, которая удовлетворит требования Вашингтона. Он сказал, что считает такой метод более эффективным, чем возобновление бомбардировок.
23: Они задыхаются, как набитая свинья. И дальше им будет только хуже. Ядерного оружия у них быть не должно. Иранцы стремятся урегулировать вопрос и не хотят, чтобы я продолжал блокаду.
1: Телефонный разговор президентов России и США прокомментировали и в Кремле. Как заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, разговор продолжался более полутора часов. По словам Ушакова, общение президентов велось в дружеском ключе и было откровенным и деловым.
4: Из вопросов международной повестки дня основное внимание президенты уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. Владимир Путин считает правильным решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана, что должно дать шанс переговорам и в целом помочь в стабилизации обстановки.
1: По словам Ушакова, в ходе беседы Владимир Путин также уведомил Дональда Трампа о ситуации в зоне специальной военной операции на Украине и предложил объявить перемирие на время празднования Дня Победы. Какой именно срок под этим подразумевается, Ушаков не уточнил.
4: Характерно, что Дональд Трамп позитивно оценил недавно объявившееся России пасхальное перемирие. В этой связи Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы. Трамп активно поддержал эту инициативу.
1: Как утверждает Ушаков, Дональд Трамп сказал Владимиру Путину, что сделка для достижения мирного соглашения уже близка. Сам Трамп позже заявил, что это он предложил Путину объявить небольшое перемирие. В последний раз Россия и Украина объявляли о перемирии на Пасху. Режим прекращения огня длился полтора дня. При этом действия стран не были согласованными. Путин объявил о перемирии в одностороннем порядке, а Зеленский заявил, что ВСУ будут действовать зеркально. По итогам обе стороны обвиняли друг друга в многочисленных нарушениях, при этом утверждая, что сами строго соблюдали условия перемирия. Что касается мероприятий, посвященных Дню Победы, то в этом году они пройдут в основном в ограниченном формате из-за атак украинских беспилотников. В Москве парад Победы впервые почти за 20 лет пройдет без демонстрации военной техники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Нефтянка не поможет. В Центробанке призвали россиян не ждать улучшений в экономике из-за роста цен на нефть. Резкий взлет цен на нефть из-за войны в Иране, поднявший стоимость сорта «Юралс» до 14-летних максимумов, вряд ли существенно поможет российской экономике, считает Центробанк. В обновленном макропрогнозе на текущий год он резко повысил прогноз средней цены нефти – с 45 до 65 долларов за баррель. По оценке регулятора, это принесет в страну около 58 миллиардов долларов дополнительной сырьевой выручки. Экспортные доходы составят 485 миллиардов вместо прежней оценки в 422 миллиарда долларов. Но на темпы экономического роста это не повлияет. ВВП по итогам года прибавит лишь от половины до 1,5%, и эта оценка осталась неизменной. Россияне, по оценкам Центробанка, останутся в режиме затягивания поясов. Не прибавится денег для инвестиций и у бизнеса. Их совокупный объем в этом году будет сопоставим с прошлогодним, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она предупредила, что экономическая активность замедляется, а ближневосточный конфликт несет для России проинфляционные риски.
7: Важный риск со стороны внешних условий, ситуация на Ближнем Востоке. Если конфликт затянется, негативные эффекты для российской экономики будут расти. Последствия, вызванные глобальным ростом издержек, могут оказаться сильнее, чем преимущества, полученные от увеличения экспорта и укрепления рубля. Дезинфляционным риском является более существенное охлаждение внутреннего спроса, чем заложено в нашем базовом сценарии.
1: По словам главы Центробанка, конфликт приведет к снижению темпов роста мировой экономики, глобальному увеличению логистических и энергетических издержек, ускорению инфляции и более высоким ставкам в мире. Что касается нефтяных сверхдоходов, то их заберет себе государство, скупая валюту для Фонда национального благосостояния. Влияние этой дополнительной экспортной выручки в значительной мере будет компенсировано механизмом бюджетного правила, сказала Набиуллина. Это можно понять, ведь Фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
9: и он уже никак не страхует от экономических потрясений, это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и ну, уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Ну, просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. Ну, то есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
1: Состояние Фонда национального благосостояния во многом зависит от цены нефти по бюджетному правилу. Оно определяет пополнение и расходование средств ФНБ и ограничивает расходы бюджета. Тратить можно только базовые доходы от нефтяной ренты, а все, что сверх, отправляется в резервы. Из Фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли рост резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит финансист Лилия Немыря.
10: И вся эта история очень грустная, потому что непонятно, в какой момент закончатся деньги у правительства, то есть у государства. Раньше из Фонда национального благосостояния финансировалась та же самая выплата, индексация выплат по пенсиям. Сейчас это все на плечи бизнесменов легло, ну а бизнесменов ситуация, конечно же, оставляет желать лучшего. И как следствие, можно ожидать каких-то не очень хороших ситуаций, связанных именно с финансовым состоянием, финансовым положением страны.
1: Сейчас уже мало кто вспоминает, что Фонд национального благосостояния изначально функционировал как кубышка на черный день для выплаты пенсий. В случае кризисных ситуаций государство могло в любой момент достать оттуда недостающие суммы. Однако сейчас деньги из фонда идут на военные расходы и поддержку госпредприятий, которые несут убытки из-за санкций. Из-за того, что траты на СВО постоянно растут, Россия столкнется с серьезным дефицитом бюджета, полагают эксперты. По их словам, денег в стране становится все меньше, и скоро может начаться самое сложное. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Сил на всех не хватает. Союзники исчезают. В Мали убит министр обороны и ключевой союзник России. Российских наемников вытесняют. Москва это отрицает. О том, что в Мали убит министр обороны Садио Камара и ряд членов его семьи, первой сообщила французская газета «Фигаро». По ее данным, это произошло 25 апреля при нападении джихадистов на несколько городов страны, включая столицу Бамако. Отмечается, что Камара был ключевым союзником России. Тем временем в северном городе Кидаль возобновились бои между туарегскими повстанцами, джихадистами и правительственными силами, поддерживаемыми российскими наемниками Африканского корпуса Минобороны РФ. В самом африканском корпусе утверждают, что джихадисты пытались захватить президентский дворец в столице Мали Бамако и атаковали крупные города. Также в африканском корпусе заявили, что им удалось предотвратить в Мали сирийский сценарий.
11: Эффективными действиями военнослужащих африканского корпуса плечом к плечу с малийской армией, отразивших масштабное нападение на линии боевого соприкосновения протяженностью свыше 2000 километров, приостановлена тщательно подготовленная западными спецслужбами попытка насильственного свержения власти и демонстрации неспособности России вслед за Сирией защитить своих стратегических партнеров на африканском континенте.
1: Своих потерь в африканском корпусе не назвали, но заявили о раненых, а также о том, что ситуация в Мали остается тяжелой. Ранее МИД России призвал граждан воздержаться от поездок в Мали. Также заявлялось, что никто из граждан России в этой африканской стране не пострадал. При этом близкий к ВКС Z-блогер Илья Туманов заявил, что в Африке был потерян российский вертолет. Экипаж погиб.
12: В Африке потерян наш вертолет. Экипаж и мобильная огневая группа, находившиеся на борту, погибли. Предварительная причина – внешнее огневое воздействие.
1: В сети появились спутниковые снимки от 24 и 25 апреля, на которых видна выгоревшая трава в районе ВПП и несколько разрушенных строений на базе африканского корпуса и армии Мали в городе Кидаль. Как сообщило агентство France Press, африканский корпус Минобороны РФ покидает свою базу в малийском Кидале. По его данным, туареги с джихадистами договорились о выводе российских наемников африканского корпуса с базы в городе Кидаль, за которой с 25 апреля идут активные бои. Это подтвердил представитель туарегов.
13: Достигнуто соглашение, позволяющее армии Мали и ее союзникам из Африканского корпуса России покинуть лагерь номер 2, где они находились со вчерашнего дня.
1: Утверждается, что местные жители видели вывод военной техники с базы в Кидале, а в сети появилось соответствующее видео. О выводе людей и техники африканского корпуса также сообщили несколько Z-каналов, однако связанный с военным ведомством телеграм-канал «Рыбарь» сообщил, что информация о создании коридора для вывода африканского корпуса не соответствует действительности. Позже «Рыбарь» написал, что это эвакуация раненых. При этом МИД РФ сообщал 25 апреля, что никто из граждан России в результате боев в Мали не пострадал. В ведомстве рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Мали, а тем, кто уже находится на территории страны, посоветовали принять меры для личной безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.

всем, что я знаю, из своих гуманитарных соображений, да, мне не нравится, когда люди страдают, когда людям плохо, больно. Не нравятся противники таких мер. Расскажите, как вы выживаете? Какой у вас план Б? Ну, может, это тоже кому-то пригодится. Да, особенно интересует точка зрения тех людей, которые не согласны, ну, с предлагаемыми мною иногда решениями. Да, у тебя, например, всем рекомендую уже несколько лет купить домик в деревне. Вы же видите, что творится, правильно? Ситуация не успокаивается, мягко говоря. Все делается хуже, хуже и хуже, налеты все сильнее. Уже фактически не осталось регионов, которые не были бы атакованы, ну, значимые с технологической точки зрения региона. Вы собираетесь со всем этим справляться. Вот если домик в деревне взять, который я советую всем купить уже больше 4 лет, наверное. Купили, нет? Что у вас? Или какая логика? Мы не будем покупать. Или какая логика? Я причем понимаю случаи, когда денег нет, мы к этому придем. Но вообще интересно услышать точку зрения людей, у которых деньги есть, они живут в городской застройке или где-то возле военных или больших промышленных объектов, а еще, не дай боже, в какой-нибудь прифронтовой зоне, и которые не покупают себе домик в деревне или какое-то другое жилье подальше от этого всего кошмара. Вот какая логика, почему не покупаете? Просто интересно, может быть, это тоже кому-то поможет спасти жизнь в будущем. А те, которые не могут себе позволить домик в деревне, но хотели бы, да? Просто не могут себе позволить. Вы как собираетесь выживать? Что у вас? Энергоэффективность, канистры какие-то вы купили? Или солнечные панели поставили? Как это у вас происходит? Как вы пытаетесь выжить, пережить следующую зиму? Потому что будет прилетать, то понятно уже, везде и все что угодно. Узнали, если вы живете в городах, где хотя бы ближайшее бомбоубежище, например? Посмотрели? А подвал своего дома проверили? Вот подойдет он как бомбоубежище или нет? Или в управляющую компанию, может быть, сходили, что-то уточнили, какие у них планы по защите гражданского населения Мирняка. А те, кто, кстати, в селах и в частных домах живет, да? Вы проверили свои подвалы? Вы их оборудовали как убежище, как план Б? Вы к ним вот с такой вот, со всей пролетарской ненавистью по переоборудованию подошли или нет? Я почему спрашиваю? Потому что, смотрите, когда полетит по городам, по близлежащим, то у вас будут сидеть все ваши родственники, дальние, ближние, друзья, друзья друзей. И у вас будет просто как в сказке про вот эту вот рукавичку, в которой все поместились. Исходите из этого. Вы не сможете просто брать и не пускать людей. Вы будете пускать всех, будут спать у вас на полу, будут там дети малые плакать, нужно будет где-то прятать их, женщин, детей. Это же, ну, нормальная логика военных действий, я же ничего вам не выдумываю. Просто не рассчитывайте на то, что если у вас дома живет 4 человека, то вы будете там четвером. Конечно, нет. Кстати, те, которые остаются в городах, но у которых есть родственники в деревнях или в селах, вы с ними как отношения поддерживаете, с этими родственниками? Я бы на вашем месте как-то поддержал, я бы на вашем месте как-то договорился о том, что если, не дай бог, что-то, то мы к вам тогда приедем нормально, окей, хорошо, ну, условно, забронировал бы какие-то места. На всякий случай. Потому что вы можете и отказы получить. Вам скажут, да у нас уже некуда, слушай, попробуй кого-то другого. У тебя бы сейчас вступил в какие-то коррупционные отношения с дальними родственниками, что-то бы, не знаю, им подарил, как-то бы восстановил отношения, чтобы был какой-то план Б. Ну, те, которые никуда не собираются уезжать, а у вас какой план Б? Ну, вот если это особенно прифронтовая зона. Что, вы какую-то там неформальную дружину создали с кумовьями, созвонились с друзьями, с соседями по площадке. То есть, если вдруг что и что-то начнется, что мы делаем, кто кому помогает? Есть у вас вот эти вот неформальные отряды или нет, или не договариваетесь? А школы? Вы узнали в школах, в вузах, что, какая ситуация с бомбоубежищами? Вот что делать детям, если будет сигнал воздушной тревоги, и особенно если школа где-то в зоне поражения возможного находится? Есть им куда спуститься? Или они должны сразу там убегать из школы? Какой план действий на этот случай? Есть еще один момент финансовый, мы к нему сейчас переходим. А что с этим у вас? Покупаете доллары, покупаете евро? Или нет? Или ничего, все держите в рублях и считаете, все будет нормально? Или золото, может быть, покупаете, какой-то лом? Или серебро, драгметаллы? Как вы себе представляете возможные плохие времена, которые наступят? Или, может быть, вы юани покупаете? Расскажите, интересно ведь всем на самом деле. Потому что чем больше будет богатых

0: спокойных людей, тем жить будет легче всем. Никому не нужны бедные, перепуганные люди. Поделитесь. Депозиты вот длинные, вы деньги с депозитов поснимали? В ячейки их положили, в кэш перевели хотя бы или нет? Или все равно все лежит в Сбербанке, все лежит на депозитах, и вы верите системе? И такое может быть. Просто скажите, я верю системе, потому что нам там ничего не грозит. И уже люди будут принимать какие-то решения на основе и вашего такого вот мнения. И что с запасами продуктов? Делаете какие-то запасы продуктов или нет? Тушенки, консервы, крупы. Я бы, кстати, не делал на самом деле. Я бы что-то там оставил, не знаю. Ну, на 3 дня, на 7 дней. Ну, вот точно запасы никакие. Продуктов большие я бы не организовывал. Нет, вот голод – это маловероятная вещь, которая может произойти. А денег туда можно потратить бесконечное количество. То бишь, я не делал бы на вашем месте. Ну, опять же, это я. А у вас есть своя жизнь и своя точка зрения на это. Может быть, как раз и нужно делать запасы с вашей точки зрения. Так скажите. Скажите. Вот то, что точно нужно делать, нужно запастить лекарствами. Особенно лекарствами импортными, да, которые завозят в страну. Вот их в какой-то момент может не стать. И я бы 100% озаботился, особенно в том случае, если вы или ваши родственники, кто-то там, не дай бог, хронически болен, и жизнь зависит от какого-то конкретного препарата. Вот я бы его, конечно, подкупил. Тревожный чемоданчик тот же собран, у вас стоит в каком-то одном конкретном месте. Все члены семьи знают, где он находится. Да, чтобы там лежали все паспорта, документы на движимость, на недвижимость, какая-то часть наличных денег, вот чтобы его можно было схватить и убежать. Средства самозащиты приобрели, организовали, то бишь есть ли у вас дома какое-то ружье, какой-то нож, зарегистрированное ружье, естественно. Если нет, то пока еще существует время, наверное, имеет смысл пойти вступить в какой-то охотничий клуб, купить сейф, поставить туда ружье, пусть стоит, пусть никогда не выстрелит, но пусть стоит. Это в любом случае лишним не будет. И хорошо, если соседи будут знать все, что у вас дома есть ружье, прямо очень хорошо. Средства мобильности, как у вас, в порядке, проверены. Машины, мотоциклы, все отремонтировано. Вообще, просто расскажите, какой ваш план Б? Что вы собираетесь делать? Не мне. Самое главное, это не мне. У меня вот есть свой абсолютно четкий план действий, который проверен временем, который проверен многими людьми. И мной лично он проверен частично. Да, я о нем рассказываю. Я считаю, что по возможности должен быть обязательно дом в деревне. Я считаю, что деньги должны быть наличные. Я считаю, что нужно покупать доллары, нужно покупать евро, то бишь мировые резервные валюты. Не экзотические какие-то тугрики, а мировые резервные валюты. Лекарства нужно покупать, я считаю. А как вы считаете? Расскажите. Давайте вот как-то необычно сегодня пообщаемся. Расскажите, понаписывайте, что вы думаете по поводу вот простых таких вот выживальческих вещей. Как выжить, когда нормальной жизни больше нет? Поделитесь.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Перемирие к 9 мая будет или нет? По всей России урезают парады и готовят полную блокировку интернета. Неожиданный поворот. 29 апреля Дональд Трамп и Владимир Путин 1,5 часа говорили по телефону и обсудили, в том числе, цитируя официальные сообщения, небольшое прекращение огня на период празднования в России Дня Победы. Трамп заявил, что это была его идея, а в Кремле, что это инициатива Москвы.
3: Мы исходим из того, что речь идет о Дне Победы. Но часы, когда начнется это перемирие и когда оно закончится, будет объявлено и будет решаться Верховным Главнокомандующим.
4: Простите, уточню, то есть об одном Дне Победы, 9 мая конкретно, да?
3: Пока речь идет о Дне Победы, но когда именно вступит в силу и когда именно прекратит действие, это будет решать президент. Пока этого решения еще по конкретике не принималось.
4: А что для этого нужно, чтобы оно было принято? Может быть, какие-то действия со стороны Украины или и других
3: для
4: сторон?
3: Для этого нужно прежде всего решение президента. Мы сразу же его обнародуем. Что касается киевского режима, то реакции на это мы пока не слышим.
2: В этом году, как никогда, парады Победы по всей стране режут по-живому. В Москве и Питере не будет техники, в Краснодаре отменили шествия, автоапсе, любые празднования вовсе запретили из-за горящего НПЗ. Но главный сюрприз ждет москвичей, и столицу ждет тотальное отключение связи и интернета. Политолог Виктор Назаров считает, что динамика ударов по предприятиям в разных городах страны показала, безопасных мест в России попросту не осталось.
5: Звонок Трампу – это жест отчаяния. Путину нужна пауза, чтобы провести хотя бы подобие праздника без прилетов по Красной площади. Трамп подыгрывает, заявляя о поражении Украины, но реальность диктует свои условия. Власти понимают. Безвременного затишья 9 мая может превратиться в катастрофу в прямом эфире. Перемирие им нужно не для мира, а чтобы сохранить лицо перед собственным народом.
2: Пока наверху договариваются, в Госдуме успокаивают, мол, к отключению интернета уже все привыкли. В Москве блокировки связи затронут все внутри МКАДа. Не будут работать даже СМС. Ситуацию комментирует IT-эксперт Григорий Анисимов.
6: Это уже не просто глушилки в центре, это полноценный шатдаун мегаполиса. Власти боятся роев дронов, которые наводятся через мобильные сети. Отключая интернет 5, 7 и 9 мая, они фактически парализуют жизнь города. Не будут работать навигаторы, доставка, оплата картами. Заявление депутатов, что это краткосрочно и привычно – цинизм. В 2026 году оставить Москву без связи – это признать, что небо над столицей дырявое, и единственный способ спастись – вырубить рубильник.
2: Ограничения коснулись даже святого ветерана. В Петербурге их впервые не пригласили на трибуны. Журналист Елена Власова считает, что праздник окончательно превратился в закрытое спецмероприятие.
7: Парад без техники, без кадетов и теперь без ветеранов – это праздник в бункере. Официальная версия про неюбилейную дату не выдерживает критики. Все понимают, власти боятся.
2: Пока пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оправдывает усеченные парады безопасностью иностранных гостей, простые россияне готовятся к трем дням цифровой тишины. День Победы 2026 года рискует запомниться не салютами, а не работающими телефонами и пустыми постаментами. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Слишком разговорчивый генерал. Комбат Ахмата Абтиалаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа «Ахмат» Абтиалаудинова. Выяснилось, что лицо чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников, элиту ВДВ, он и вовсе назвал никчемными людьми.
8: Теперь вопрос десантников. Десантники – это самые большие на этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши ТРОшники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не продавил противник за эти 4 года, это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется так. Это я могу понтанеться.
2: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
8: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамота не удивит.
2: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
9: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаудинова, получать данные о планах на Сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаудинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
2: Пока Алаудинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
10: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаутдинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
2: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналах, где десантники требуют от Алаутдинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на сумском направлении. Сам же Алаутдинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои недипломатичные высказывания. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Поле боя в каждом городе. В Хабаровском крае совершено покушение на генерал-майора Азатбека Амбурбекова, который командовал войсками в Буче под Киевом. Бомба была заложена прямо в почтовый ящик в подъезде жилого дома. Целью атаки стал генерал-майор Азатбек Амурбеков, известный как командующий российскими войсками в Буче Киевской области весной 2022 года. По данным журналистов, после покушения генерал находится в секретном госпитале, а его коллега, подполковник Кузьменко, погиб на месте. О том, почему глубокий тыл перестал быть безопасным, рассуждает аналитик по безопасности Сергей Вересов.
5: Взрыв в подъезде генерала – это не просто теракт, это крах иллюзии безопасности. Если в закрытый военный городок за 9 тысяч километров от Киева можно занести бомбу, значит, система контроля полностью прогнила. А Амурбеков на фигура символическая, черная метка для всей армии. Силовики в шоке. Теперь каждый высокопоставленный офицер, заходя в свой подъезд, будет смотреть на почтовый ящик, как на потенциальную могилу.
2: Репутация генерала Амурбекова стала скандальной почти с первых дней СВО. Его солдаты сами признавались в расстрелах гражданских, а он позже получил «Золотую звезду». После о Буче писала вся мировая пресса. Фото тех событий облетели весь мир. Политолог Андрей Мурзин видит в этом взрыве не только руку чужих спецслужб, но и, возможно, речь о склоках среди своих.
11: Это ходячая улика. Он слишком много знает о реальных приказах в начале войны. Сейчас, когда в Кремле идут подковерные игры и поиск виноватых, такие герои становятся крайне неудобными. Смерть Кузьменко при покушении – это сопутствующие потери в большой игре по зачистке свидетелей. Пафосные парады в Хабаровске закончились. Теперь героев Бучи убирают из эфира и из жизни, чтобы они не мешали будущим торгам.
2: Хабаровский гарнизон после инцидента закрыт, введен особый режим. Но скрыть панику среди семей военных не получается. О настроениях в регионе рассказывает корреспондент Олеся Громова.
7: Гарнизоны гудят, офицерские жены боятся выпускать детей во двор. Взрыв в Князеволконском показал. Война – это не то, что происходит где-то там, в телевизоре. Это реальный огонь в твоем собственном подъезде. Если вчера Амурбеков был предметом гордости для местных властей, то сегодня он стал токсичным объектом, приносящим смерть. Звание Героя России в 2026-м превратилось в мишень, которую видно даже из космоса.
2: Сейчас состояние Амурбекова остается гостайной, а по всему Восточному военному округу идут массовые проверки. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Интернет тут ни при чем. В администрации президента заявили, что блокировки сети не виноваты в спаде экономики. Пока бизнес задыхается в петле бесконечных сбоев и блокировок, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин выступил с оптимистичным заявлением. По его словам, ограничения в сети никак не связаны со спадом ВВП.
12: Достаточно так жестко прозвучали президентские оценки. На ваш взгляд, когда восстановление роста экономики должно произойти и в каких параметрах оно будет?
13: Ну, ситуация, на самом деле, в экономике очень непростая. Есть дефицит ресурсов, дефицит кадров, который мешает экономическому развитию. Медленно идут структурные изменения, медленно происходит внедрение технологий. Все то, что есть в плане правительства по структурным изменениям, как раз обсуждалось вопрос ускорения этого процесса.
12: Есть мнение, что, так скажем, ограничения в интернете влияют в том числе на экономический рост. Вы разделяете такие оценки или нет?
13: Ну, те цифры, которые мы видим по отрицательному эффекту экономической динамики, они не связаны с этим фактором. Есть другие, гораздо более значимые факторы, которые оказывают влияние на экономику.
2: По его словам, во всем виноваты дефицит кадров и медленные технологии, а не тот факт, что страна стала жить по белым спискам, а VPN стал настоящей красной тряпкой для Минцифры. О том, почему реальность бизнеса выглядит иначе, говорит экономист-обозреватель Виктор Громов.
14: Заявление Орешкина – это попытка сделать хорошую мину при очень плохой игре. Эксперты отрасли уже оценивают ущерб от ограничений интернета в, от 1,5 до 1,8 триллиона рублей в год. Это не просто медленный YouTube, то есть это паралич онлайн-эквайринга, там сбои в логистике и рост расходов на маркетинг на 30%. Когда у вас один день отключения мобильного интернета обходится экономике в десятки миллиардов, говорить о нулевом эффекте, вот это просто издевательство над предпринимателями.
2: Самая тяжелая ситуация в IT-секторе. После того, как Минцифра обязала компании проверять наличные VPN у пользователей, работа многих проектов просто остановилась. Аналитик Андрей Савицкий подчеркивает, что цифровая цензура убивает то, что строилось десятилетиями.
15: Мы видим паралич госконтрактов. Разработчики не могут использовать привычные инструменты. Инвестиции в развитие отрасли в 2026 году рухнули на 20%. Специалисты, работавшие на дружественные зарубежные компании, теперь фактически лишены этой возможности. Орешкин говорит о медленном внедрении технологий. Забывая упомянуть, что внедрять их некому, эксперты предупреждают о смертельном ударе по цифровой экономике и новой волне релокации высококлассных кадров.
2: Малый бизнес, от кафе до небольших онлайн-магазинов, очень остро ощущает на себе нынешние запреты.
16: Сейчас нахожусь на рынке Южные Ворота. Почти 5 лет назад, когда я сюда приехал, здесь не было ни одного пустого павильона. Мы как раз хотели открыть фулфилмент, но у нас не было возможности снять павильон, потому что все было заполнено и стояла очередь. Сейчас посмотрите, пол рынка пустые, просто все съезжают.
2: О том, как живут в регионах в условиях блокировок, рассказывает журналист Ксения Смирнова.
17: Люди не могут расплатиться картами, терминалы виснут из-за блокировок VPN-протоколов. Власть пытается разделить экономику и интернет, но в 2026 году это одно целое. Заставлять бизнес работать в изоляции и при этом требовать рост – это все равно, что связать человеку ноги и удивляться, почему он не ставит рекорды по бегу.
2: На фоне заверений Кремля об отсутствии связи между блокировками и спадом экономики, бизнес продолжает требовать отмены ограничений. Пока чиновники ищут объяснение спада экономики в дефиците кадров, сами кадры продолжают уезжать из страны, не желая жить в цифровом гетто. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
18: Двойная игра. Иран предложил США открыть Армузский пролив и закончить войну. Зачем глава иранского МИДа приехал в Санкт-Петербург? О том, что Иран предложил США открыть Армузский пролив и прекратить боевые действия, первым сообщил американский новостной ресурс Axios. По его данным, Иран представил США новое предложение о возобновлении работы Армузского пролива и прекращении войны. При этом ядерные переговоры будут отложены на более поздний этап, отмечает Axios.
17: Предложение связано с тем, что переговоры зашли в тупик, поскольку руководство Ирана не может прийти к согласию о том, на какие уступки в части ядерной программы оно готово пойти.
18: Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи утром 27 апреля прибыл в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным. В аэропорту Пулково главу МИД Ирана встретили российские чиновники и посол Ирана в России Казем Джалили. По его словам, Аббас Аракчи прилетел, чтобы поговорить с Владимиром Путиным о последних событиях на войне в Иране. Сам Аракчи, прибыв в Санкт-Петербург, сказал, что у Ирана с Россией всегда были темы для переговоров.
19: Как вы видите, у нас с Россией всегда были тесные консультации по широкому кругу вопросов, особенно региональных. Велись постоянные двусторонние переговоры.
18: Санкт-Петербург уже третья остановка для Ракчи, пытающегося найти дипломатический способ закончить войну. В пятницу он прилетел в Пакистан, куда собирались приехать и американские переговорщики, спецпосланник президента США Стив Виткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Однако в субботу Трамп заявил, что отменил поездку своих представителей в Исламабад. В интервью Fox News глава Белого дома сказал, что нечего лететь 18 часов, чтобы сидеть и говорить ни о чем. Позже он подтвердил это решение в соцсети True Social.
20: Слишком много времени потрачено на перелеты, слишком много работы. Кроме того, у них там в руководстве страшная междоусобица и неразбериха. Никто не знает, кто начальник, включая их самих. К тому же у нас все карты на руках, а у них нет ни одной. Если хотят говорить, им нужно только позвонить.
18: В субботу министр иностранных дел Ирана Аббас Ракчи отправился из Пакистана в Оман, еще одну страну, которая выступает посредником между Ираном и США. Из Муската Ракчи еще раз ненадолго заехал в Пакистан, а затем отправился в Россию. Как пишет Axios со ссылкой на собственные источники, Ракчи дал понять посредникам из Пакистана, Омана, Турции и Катара, что у руководства Ирана нет единой позиции о том, как отвечать на требования США о приостановке обогащения урана на 10 лет. Что касается визита в Россию, то помимо консультации по текущему состоянию переговоров Ирана с США и вопросам прекращения огня, Аббас Ракчи решил обсудить с российской стороной сотрудничество Москвы и Тегерана на региональном и международном уровнях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Нам чужого не надо. Правительство запретило возить в Россию Starlink и другие иностранные терминалы спутниковой связи.
11: Правительство ограничило ввоз средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения.
2: Z-сообщество в шоке. Еще недавно на всех федеральных каналах призывали россиян сбрасываться, кто сколько может, чтобы купить на фронт американские терминалы спутниковой связи Starlink. Тогда Z-блогеры жаловались, что без тарелок Илона Маска связь в окопах превращается в лотерею. Теперь за ввоз Starlink на территорию России можно и получить статью. Этот запрет больше похож на выстрел в ногу самому себе, говорит IT-обозреватель Максим Журавлев.
21: Запретить Starlink в 2026 году – это все равно, что запретить электричество, чтобы не ударило током. Российские аналоги существуют в основном на бумаге или в единичных экземплярах, а армия и бизнес уже плотно сидят на западных терминалах. Мы видим попытку создать цифровой купол, но на деле это приведет к тому, что волонтеры будут ввозить терминалы по серым схемам, рискуя головой, а связь на фронте станет еще дороже и дефицитнее.
2: В Минобороны поспешили успокоить военных и волонтеров и заявили, что американские терминалы армии не нужны. Мол, они вообще использовались только для введения противника в заблуждение. Военный эксперт Андрей Соколов скептически расценил такие оправдания.
10: Сказки о том, что Starlink использовали только для маскировки, это попытка сохранить лицо при плохой игре. Весь прошлый год мы видели сотни видео, где российские подразделения работают через терминалы SpaceX. Если сейчас их реально начнут изымать и запрещать ввоз, управление войсками на многих участках просто рухнет. Своей спутниковой группировки такого уровня у нас нет и не предвидится. Власти выбрали изоляцию вместо эффективности.
2: Тем временем Z-каналы бьют тревогу. Они уверены, что Starlink все равно работает над Россией, но только для украинских дронов.
22: В правительстве думают, что бумажкой можно остановить сигнал из космоса. Но сигнал остается, а вот возможность легально получать оборудование исчезает. Пока украинские дроны продолжают использовать спутниковую навигацию, российские волонтеры и связисты теперь объявлены чуть ли не контрабандистами. Мы видим эталонное импортозамещение. Своего не создали, а чужое запретили.
2: По состоянию на 1 мая постановление правительства уже вступило в силу, а значит, таможня уже начала охоту за терминалами Илона Маска. Как этот запрет повлияет на ситуацию на фронте, пока сказать не берется никто. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Если вообразить огромный такой конвейер, где вдруг ломается один специфический подшипник, то встает вообще вся производственная линия.
0: Ну да, логично.
23: И вот похожий процесс сейчас разворачивается в макроэкономическом масштабе. Сегодня обсуждаем цифру, которая фиксирует реальный тектонический сдвиг. В первом квартале 2026 года ВВП России сократился на 0,3%. Это, на минуточку, первое официальное падение за 3 года.
0: Слушай, ну, звучит как громкий заголовок, конечно. Но если посмотреть на сухие цифры, 0,3% — это же просто банальная статистическая погрешность.
23: Думаешь?
0: Ну, экономика страны огромная. Микроколебания вокруг нуля — это вполне естественный процесс. Стоит ли вообще делать из этого какое-то событие и говорить о тектонических сдвигах?
23: Я бы согласилась, если бы не детали. За этой крошечной 0,3% скрывается то, что экономическая машина реально начала сжиматься. Общая цифра за квартал, она как бы маскирует очень тревожную динамику внутри.
0: То есть там по месяцам разница?
23: Именно. Если разбить период по месяцам, то январь и февраль показали полноценный обвал. Спад составил по 1,8% каждый месяц.
0: Ого!
23: Да, это уже признаки настоящей технической рецессии. Мартовский небольшой отскок просто слегка сгладил общую картину, но сам тренд совершенно точно переломился.
0: Получается, экономика предыдущих 2 лет двигалась просто по инерции? Тратились накопленные ресурсы, там складские запасы оборудования, резервы, человеческий капитал. Скорость еще была, но бензоколонок впереди не предвиделось. И вот первый квартал 26-го года — это момент, когда двигатель начал откровенно чихать и глохнуть.
23: Очень точная аналогия, только важно понимать, что именно заставило этот двигатель заглохнуть прямо сейчас. Кредиты для предприятий стали не просто дорогими, они стали математически невыполнимыми.
0: Это требует детального разбора, мне кажется. Вот если среднее предприятие решает обновить парк станков и берет коммерческий заем под 21%, это означает, что новое оборудование должно генерировать просто огромную прибыль с первого же дня работы.
23: Абсолютно.
0: Причем пятая часть стоимости станка должна отбиваться за год исключительно для того, чтобы выйти в ноль перед банком.
23: Вот именно. А реальная рентабельность большинства гражданских производств просто физически не позволяет генерировать такую норму прибыли. Маржинальность в 10-12% считается отличным показателем.
0: Ну да, это потолок.
23: В итоге брать деньги под 21% на расширение цеха – это верный путь к банкротству. Инвестиции в развитие заморожены, компании работают только на поддержание текущего состояния.
0: Подожди, подожди. Тут возникает явное логическое противоречие.
23: Какое?
0: Есть же оборонный сектор, который принято считать таким, знаешь, мощным локомотивом. Туда направляются колоссальные бюджетные влияния, предприятия загружены заказами на 100%.
23: Ну да, есть такое.
0: Разве эта индустрия не должна выступать драйвером, вытягивающим за собой все смежные отрасли? От металлургов до производителей электроники.
23: Этот локомотив тоже стремительно теряет пар. Статистика преподносит сюрпризы. Существует категория «готовые металлические изделия», куда традиционно включают производство снарядов, бронированных элементов и прочей спецтехники. Так вот, в первом квартале выпуск в этой категории впервые упал на 0,8%.
0: Серьезно? Упал? Спад в приоритетном государственном секторе – это сигнал о структурных сбоях.
23: Одновременно с этим обрабатывающая промышленность, которая не связана с нефтью, вошла в рецессию, показав минус 0,7%.
0: Что заставляет останавливаться станки тогда, если деньги есть?
23: Острейшие дефициты импортных комплектующих, схемы параллельного импорта, всякие обходные цепочки через Турцию, ОАЭ или Китай становятся непомерно дорогими. Транзакционные издержки, риск вторичных санкций – все это давит.
0: Угу, понятно.
23: Но главное – западные поставщики планомерно перекрывают каналы.
0: В общем, происходит классический кризис предложения на уровне оборудования.
23: Да.
0: Но макроэкономика – это абстракция, пока она не коснется кошелька обычного потребителя. Как этот индустриальный ступор отражается на людях?
23: Отражается очень жестко. Достаточно посмотреть на легкую промышленность. В том же первом квартале производство одежды в стране рухнуло на 13,9%. Это настоящий обвал для сектора, который вообще-то должен обеспечивать базовые потребности.
0: Слушай, но этому спаду есть альтернативное объяснение. Снижение производства внутри страны может означать, что покупатели просто массово перешли на дешевые китайские маркетплейсы. Логично же искать более дешевые альтернативы.
23: Ну, конкурировать с китайскими фабриками российским производителям действительно почти невозможно. Из-за ослабления рубля импортное сырье, ткани и нитки всякие сильно подорожало. Но фундаментальная причина не в этом.
0: А в чем?
23: В структуре расходов населения. Свободных денег стало банально меньше. Официальная продовольственная инфляция превышает 6%, а реальные ценники на базовые продукты растут еще быстрее.
0: Угу.
23: Бюджет семьи перераспределяется. После оплаты подорожавшей продуктовой корзины и коммуналки денег на новую куртку или джинсы просто не остается.
0: Ну да, покупку одежды действительно можно отложить на пару сезонов. Но потребление еды сократить гораздо сложнее. Это же базовая ежедневная потребность.
23: И вот здесь картина становится еще более тревожной. В 2025 году производство продуктов питания упало на 0,7%.
0: Упало производство еды.
23: Да, и эта тенденция перешла в 2026 год. Пищевая промышленность ушла в отрицательную зону впервые с кризисного 2009 года.
0: Это вызывает искреннее удивление, если честно. С 2014 года в стране ведь реализовывалась масштабная программа импортозамещения. Строились птицефабрики, сыроварни. Предполагалось, что пищевой сектор стал полностью независимым.
23: Ну, он стал независимым от импортной готовой продукции, это правда. Но оказался тотально зависимым от дешевых кредитов и госсубсидий. А еще от импортного семенного фонда и оборудования.
0: Ах, кредиты!
23: Именно. Рентабельность производства базовых продуктов, ну там хлеба или недорогого молока, составляет всего 5-7%. Взять кредит на расширение хлебозавода – это финансовое самоубийство. Затраты на обслуживание долга многократно превысят прибыль от продажи батонов.
0: И как эта кредитная петля выглядит на полках супермаркетов?
23: Происходит неизбежное сжатие ассортимента. Производителям невыгодно инвестировать в сложные продукты, спрос на них падает. А наращивать объемы дешевых круп просто не на что, нет доступного капитала. Отрасль зажата в тиски между растущими издержками и падающей покупательной способностью.
0: Если легкая и пищевая промышленность задыхаются без кредитов и спроса, стоит взглянуть на тяжелую индустрию. Что происходит в металлургии? Это же фундамент.
23: Там цифры выглядят еще более драматично. Металлургия в целом показала падение на 10,1%.
0: Ничего себе!
23: А выпуск стальных труб рухнул на 36%.
0: 36%?
23: Да, более трети рынка трубной продукции просто испарилась за один квартал.
0: Европейский рынок закрылся из-за санкций, это понятно. Но стратегия последних лет строилась на переориентацию. Сталь, трубы – все это должно было поехать в Азию, в Китай, в Индию. Этот поворот на восток не компенсировал потери.
23: Физический поворот состоялся, да, но экономика этого процесса оказалась провальной.
0: Почему?
23: Чтобы продать товар, приходится давать огромные скидки. И плюс колоссальные затраты на логистику. Везти тяжелый металл через весь континент по Транссибу невероятно дорого. Транспортные расходы практически полностью съедают прибыль металлургов.
0: Значит, экспорт перестал генерировать прежние доходы. А внутренний рынок, он же должен был поддержать спрос за счет масштабного строительства?
23: Внутренний рынок встал намертво.
0: Вообще?
23: Да, основной потребитель металла внутри страны – это строительный сектор. Сейчас гражданские стройки парализованы. И причина вся та же – стоимость денег.
0: Опять ставка ЦБ.
23: Да, обычная рыночная ипотека обходится покупателю квартиры в 25-26% годовых.
0: Это же безумие. Кто будет брать под такой процент?
23: Никто. Ежемесячный платеж становится неподъемным. Спрос на жилье обвалился, девелоперы замораживают закладку новых объектов. Следовательно, арматура, строительные балки и трубы просто никому не нужны.
0: Да уж, складывается картина повсеместного торможения. От одежды до стали. Но остается главный козырь – энергоносители. Нефть марки «Юралс» торгуется выше $100 за баррель. Исторически такие цены означали переполненный бюджет.
23: Да, ситуация с нефтью сейчас напоминает какую-то экономическую сумеречную зону. Цены на мировых рынках действительно крайне высоки. Но этот фактор больше не спасает положение. Эффект от дорогих энергоносителей просто растворяется. Направления расходов кардинально изменились. Около 40% государственного бюджета направляется на военные нужды. Эти средства сгорают безвозвратно.
0: Так, это раз.
23: Во-вторых, санкции вынуждают продавать нефть с дисконтом в $10-20 за баррель по отношению к мировым бенчмаркам. И третий фактор – критический износ инфраструктуры добычи.
0: Ушли западные компании.
23: Да, ушли гиганты вроде Schlumberger и Halliburton. Поддержать работу сложных скважин стало значительно дороже и сложнее технологически.
0: Понятно. Плюс добавился фактор физического разрушения перерабатывающих мощностей. Удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам приобрели системный характер.
23: Ущерб от этих атак колоссальный. В апреле 26 года попадания по одному только Туапсинскому НПЗ привели к разрушениям более чем на 1 миллиард долларов.
0: Миллиард? За эти деньги можно построить завод с нуля?
23: Именно. В результате выпуск готовых нефтепродуктов начал заметно проседать.
0: Но слушай, любой поврежденный завод можно починить. Нефтепереработка в России существует десятилетиями, накоплен огромный опыт. Почему нельзя оперативно восстановить установки?
23: Проблема в характере повреждений. Горят не просто трубы или резервуары. Из строя выходят высокотехнологичные установки, всякие колонны каталитического крекинга, системы гидрочистки. Это сердце современного НПЗ.
0: И они импортные?
23: Да, они критически зависят от уникальных компонентов западного производства, например, от американской компании UOP или французской Accents.
0: А разве невозможна замена на аналоги из стран Азии?
23: Процесс замены крайне сложен. Аналоги часто не совпадают по спецификациям, требуют перепроектирования целых узлов. Сроки поставки оборудования растягиваются на многие месяцы. Возникает замкнутый круг.
0: Установка повреждена, запчастей нет, мощности простаивают.
23: Получает валютную выручку.
3: Допустим, оборудование сложно чинить, а кредиты недоступны. Но на тех предприятиях, которые продолжают функционировать, процесс же идет. Что при этом происходит с рынком труда?
23: Там наблюдается острейший кадровый голод. Руководители предприятий просто кричат о критической нехватке рабочих рук.
3: Но слушай, согласно базовым законам экономики, дефицит на рынке труда решается повышением цены этого труда. Предприятиям достаточно начать платить больше, и работники перейдут из менее эффективных секторов. Рынок должен сам все сбалансировать.
23: Этот механизм работает, но сейчас он вызывает разрушительные побочные эффекты. Зарплаты действительно агрессивно растут. Проблема в том, что людей физически больше не становится.
0: В смысле?
23: Ну, смотри, если завод повышает зарплату токарю в 1.5 раза, он просто переманивает этого специалиста с соседнего предприятия. Новый токарь в экономике от этого не появляется.
0: Перекладывание из одного кармана в другой.
23: Именно. Объем выпускаемой продукции остается прежним или падает, а объем денег, выплачиваемых в виде зарплат, растет. Это запускает классическую спираль инфляции.
0: Но физическая нехватка людей такого масштаба не возникает в один момент. Какие факторы привели к такому сжатию?
23: Сошлись три волны. Первая – демографическая яма 90-х годов.
1: Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
1: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней. Ужас недели».
6: «Живые люди» вместо техники. Полковник Валерий Пегасов рассказал о том, что солдат заставляют разминировать поля голыми ногами. Этот шокирующий факт Пегасов озвучил в общественной палате. В одной из частей командир решил, что железный трал дороже солдатских жизней и отправил бойцов топтать мины ногами. Итог – 12 искалеченных тел, пятеро из которых домой уже не вернутся. О том, как вышло так, что солдат превратили в расходный материал для очистки полей, говорит военный эксперт Борис Кольцов.
5: Технику берегут, потому что за ее потерю командира по головке не погладят, а людей списывают как статистическую погрешность. Разминирование ногами – это не просто халатность, это преступление против человечности. Командование на местах понимает, что в условиях 2026 года пополнить парк инженерных машин крайне сложно, поэтому они решают задачу самым дешевым способом – жизнями подчиненных. Это и есть истинное лицо экономии ресурсов в современной армии.
6: Но и это еще не все. Тем, кто выжил в этом аду, решили не платить. Тот же Пегасов цитирует проверяющих из Питерской академии. У бойцов ноль на картах. Деньги испаряются еще в штабах. Обозреватель Игорь Данилов отмечает, что система выплат окончательно погрязла в мертвых душах и в воровстве.
7: Приезжают проверяющие из академии, и у них волосы дыбом встают. Людям не платят совсем. Куда уходят эти миллионы? Скорее всего, они оседают в карманах штабных крыс. Мы видим полный разрыв управления. Москва отчитывается о рекордных тратах. А на земле солдат не кормят, не обеспечивают и отправляют на убой без спецсредств. Это порождает глухую ярость, которая рано или поздно выплеснется за пределы окопов.
6: Журналист Ксения Радова подчеркивает, что подобные откровения полковников в стенах общественной палаты – признак того, что скрывать масштаб катастрофы внутри самой армии уже невозможно.
8: Когда кадровые офицеры начинают выносить ссор из избы на официальных площадках, это значит, что точка кипения пройдена. Люди видят, что их родных используют как живые щиты и тральщики, при этом лишая последних денег. Власти пытаются закрыть рты правозащитникам, но как заткнуть полковников, которые видят этот ад своими глазами? 2026 год становится временем, когда ложь о заботе о героях разбивается о реальные истории про мины и пустые кошельки.
6: В Минобороны эту информацию полковника Пегасова оставили без комментариев. Но когда уже высшие офицеры начинают кричать о таком на официальных трибунах, это значит, что скрывать вопиющие нарушения больше нельзя. Пока бюджеты на СВО бьют рекорды, реальное положение солдат на передовой остается на уровне катастрофы, где человеческая жизнь стоит дешевле старой противотанковой мины. Если у вас есть похожие истории, которые вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
6: Море могил. Сестра ветерана показала огромное военное кладбище в Уссурийске. Это 10 тысяч километров от Украины. В редакцию прислали видео из Уссурийска. Местная жительница показала бескрайнее поле свежих могил с военными флагами.
9: Я тебе такое только в ТикТоке видела. А это у нас вот в Уссурийске, на Новоникольске. Кошмар, дядь, это вообще ужас. Сколько флага. Мурашки по коже.
6: Пока официальные сводки молчат о потерях, кладбища на окраинах России говорят громче любого телевизора, говорит демограф Николай Сафронов.
7: Это классический пример того, как выкашивают мужское население в провинции. Люди ехали за длинным рублем, чтобы закрыть ипотеки, а вернулись в цинковых ящиках. Трагедия в том, что эти потери для региона необратимы. Мы видим море флагов там, где должны были стоять новые заводы или школы. Расстояние в 10 тысяч километров не спасло от СВО, оно лишь сделало доставку тел дороже и дольше.
6: На этом фоне даже самые лояльные из этого военкора, такие как Стешин и Панкин, в своих подкастах начали рубить правду матку. Они признают, что ВСУ выжигают российскую пехоту дронами, а ПВО не справляется.
12: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
24: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
25: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
6: Ситуацию анализирует военный обозреватель Максим Леонов.
5: Пропагандисты в эфирах уже не поют дифирамбы, они ищут виноватых. Признают, продвижение минимальное, потери запредельные. Когда даже Z-блогеры начинают говорить о тупиковой ситуации и необходимости заканчивать войну, это значит, что скрывать провал на фронте больше невозможно.
6: Страх перед будущим просачивается во все слои общества. Журналист Оксана Реутова отмечает, что кладбище становится единственным местом правды в современной России.
8: Видео из Уссурийска. Это эталонная иллюстрация безумия 2026 года. Люди гибли за руины на другом краю света, которые им никогда не были нужны. Власть пытается залить протест деньгами, но кладбища растут быстрее, чем печатаются рубли. Паника в рядах пропагандистов – это лишь эхо того ужаса, который испытывают люди, видя эти бесконечные ряды могил. Тыл осознал. Победных реляций больше не будет. Осталась только бесконечная очередь за компенсациями и новые участки под захоронение.
6: На 30 апреля 2026 года ситуация для армейского командования выглядит патовой. На фронте тупики, мясные штурмы, а в тылу – растущее недовольство и моря могил в каждом регионе. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Визит недели.
18: Такого не ожидал никто. Зеленский приехал на встречу с Алиевым в Азербайджан. Они договорились вместе производить оружие. По словам Ильхама Алиева, у обеих стран есть сильный оборонный сектор и хорошие возможности для сотрудничества.
5: Состоялся обмен мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества. И здесь тоже имеются очень большие перспективы. Как в Азербайджане, так и на Украине развивается военно-промышленный комплекс. И имеются прекрасные возможности для совместного производства. В целом, для совместного производства в промышленной сфере.
18: Ранее появилась информация о том, что Азербайджан мог поставить Украине боевые истребители МиГ-29. Об этом сообщили ряд СМИ со ссылкой на фото военных блогеров. Самолеты имеют характерный азербайджанский камуфляж – голубой, серый и фиолетово-серый, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
13: Самолет на фото выглядит так, будто выполняет боевую задачу. Вооружен ракетами воздух-воздух средней дальности Р-27 и ближнего боя Р-73.
18: Официально Азербайджан оружие Украине не поставлял и заявлял лишь о гуманитарной помощи. При этом в начале СВО на территории Украины находились азербайджанские МиГ-29, которые ремонтировались во Львове, отмечают эксперты. По их словам, самолеты могли пережить российскую атаку на львовский авиаремонтный завод, который был единственным на Украине, способным выполнять капитальный ремонт МиГ-29. Сами самолеты достались Азербайджану от Украины. Он купил у нее 15 подержанных самолетов МиГ-29. Украина получила их после распада СССР. А нынешняя договоренность Алиева и Зеленского о совместном производстве оружия говорит о том, что Москва теряет влияние на Кавказе, считает конфликтолог Ариф Юнусов.
14: Договор и с Арменией и Азербайджаном, и Арменией с Турцией. И это позволит, это действительно будет так, выдавить Россию из всего Южного Кавказа, потому что вслед за этим будет поставлен вопрос о судьбе российской военной базы в Гюмри. И все, Россия, она перестанет присутствовать на Южном Кавказе. Меняется вся, понимаете, геополитика всего Ближнего Востока и Южного Кавказа сейчас меняется. И в этой новой геополитической конфигурации нету России.
18: Как говорится на сайте президента Азербайджана, Алиев и Зеленский обсудили также расширение сотрудничества по многим направлениям, в том числе в энергетической сфере, обсуждались вопросы взаимодействия в сельском хозяйстве, была затронута деятельность межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Алиев подчеркнул, что сотрудничество Азербайджана и Украины имеет очень прочную политическую основу.
5: Азербайджан и Украина во всех международных организациях взаимно поддерживают и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность стран.
18: Встреча Алиева и Зеленского прошла 25 апреля в азербайджанском городе Габала. Озвученные ими заявления и достигнутые договоренности говорят о том, что Азербайджан окончательно отдаляется от России, отмечают политические эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
18: Эффект запрещенки. После проверок следкома книги детского писателя Григория Остера взлетели в продажах на 500%. Продажи книг детского писателя Григория Остера на маркетплейсе Wildberries с 21 по 26 апреля выросли почти в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Wildberries, в натуральном выражении рост составил около 500%, а по сравнению с началом месяца порядка 220%, отметили в пресс-службе площадки.
15: Наибольший спрос пришелся на различные издания книги «Вредные советы». Рост продаж совпал по времени с новостями о проверке произведений писателя.
18: 21 апреля на заседании Координационного совета по вопросам помощи детям представители следкома усмотрели в книге Григория Остера сомнительные с педагогической точки зрения установки. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить все произведения писателя. Запреты и проверки только увеличивают популярность автора, говорит литературный критик Виталий Лавочкин.
5: Нельзя у автора отнять популярность, ликвидировать авторитет, сократить узнаваемость и так далее. Это вещи, которые работают совершенно по-иному, чем какие-то звания и должности. Наши чиновники этого не понимают категорически. Разумеется, в первую очередь они хотят своими действиями как-то выслужиться. Может, в этом смысле будет какая-то зачетная галочка в администрации президента.
18: Григорий Остер – заслуженный деятель искусства, лауреат Государственной премии России. Остер также автор сценариев к мультфильмам «38 попугаев», «Попался, который кусался», «Котенок по имени Гав» и «Обезьянки». В феврале 2022 года он выступил против специальной военной операции на Украине и уехал в Латвию. На литературу власти обращают внимание не впервые, особенно на школьную. Ранее президент предложил вернуть произведения советских писателей в школьные программы. Владимир Путин уверен, что это поможет сформировать у молодых людей историческое сознание. По мнению президента, такие советские классики, как Александр Фадеев, Константин Симонов и другие, должны прививать школьникам любовь к родине.
11: Что касается влияния литературы на формирование человека, это, конечно, является одним из основных. И, ну, во всяком случае, вот в школьные годы эта советская система, она имела свои преимущества, и мы, конечно, все воспитаны, ну, люди моего поколения воспитаны на русской классике, и носители разные, важен контент, вот что важно. Вот не важно, откуда ты взял информацию, важно, какого она содержания. И трудно, особенно в современном мире, выбрать это содержание в этом огромном информационном потоке. Но должен признаться, что классика все-таки помогает, создает эти ориентиры выбора, воспитывает вкус, я бы так сказал.
18: По словам экспертов, власти хотят, чтобы литература на полках книжных магазинов соответствовала идеологии. При этом они считают, что все, что происходит в России, явление временное, а вот книги — это надолго. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
18: Отдых с ядовитым послевкусием. Несмотря на экологическую катастрофу после атак дронов по НПЗ, контракты на закупку путевок в детские лагеря не остановлены. После пожара на нефтеналивном терминале в Туапсе и разлива нефти в Черном море власти заключили новые контракты на закупку путевок для детей в пострадавший регион, а также не стали отменять старые. Об этом сообщают местные журналисты, изучив данные с сайта госзакупок.
7: Только с 16 апреля власти заключили 3 контракта на общую сумму почти в 33 миллиона рублей. Администрация Норильска приобрела 105 путевок в детскую резиденцию «Звездочка» в Джубге. Еще 135 путевок в неназванный детский лагерь в Туапсинском районе. Еще 24 путевки в детский лагерь «Солнечный берег» в Лермонтово приобрела администрация советского района Ханты-Мансийского автономного округа.
18: После пожаров на НПЗ и разлива нефти госструктуры продолжили также объявлять новые аукционы для поиска поставщиков путевок. Воронежский госуниверситет намерен за 17 миллионов рублей приобрести 250 студенческих путевок в оздоровительном учреждении не далее, чем в 40 километрах от Туапсе. В то же время сами детские лагеря и санатории, расположенные севернее Туапсе, пытаются убедить своих потенциальных клиентов в том, что экологическая катастрофа в городе никак не сказалась и не скажется на отдыхе. Например, видео о безопасности пребывания в своем центре опубликовал детский лагерь в санатории «Белая Русь», расположенный в 20 километрах от Туапсе.
16: Многие путают город Туапсе и Туапсинский район. Смотрите, здесь порт и нефтебаза. А вот здесь, в 20 километрах, в закрытой бухте поселка Майский, находится наш санаторий «Белая Русь». Между нами горы и километры чистой акватории. Пока в новостях шумят, у нас на базе поют птицы и готовится бассейн с морской водой. Мы работаем в штатном режиме, потому что безопасность детей на объекте такого уровня – это не просто слова, это ГОСТы и круглосуточная охрана. Так что, мамы, единственное, за что стоит переживать, это влезет ли весь крем от загара в чемодан.
18: А Всероссийский детский центр «Орленок» выложил короткий ролик с участницей действующей смены с пляжа, которая попросила родителей не переживать за них. На сайте говорится, что центр продолжает работать в штатном режиме.
17: Несмотря на региональный режим ЧС, введенный в Туапсинском округе, Всероссийский детский центр «Орленок» продолжает работу в штатном режиме. Образовательные программы реализуются в полном объеме. Пятая смена завершится в ранее запланированные сроки. Запаха горения или нефтепродуктов на территории центра не зафиксировано. В акватории моря нефтяных и иных загрязнений не обнаружено. Пляжи чистые.
18: При этом аналитики спутниковых снимков отмечают, что несмотря на установку боновых ограждений, нефтепродукты тянет в открытое море и на север вдоль побережья. Площадь разливов нефтепродуктов достигает почти 4 квадратных километров. Уже загрязнено более полукилометра центрального пляжа Туапсе. Есть угроза выброса нефти на пляжах Агоя, Небуга, Ольгинки и даже Новомихайловского, где расположен Всероссийский детский центр «Орленок», отмечают аналитики. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Шок недели.
6: Водка, безнадега и оружие. Боевой командир ДНР шокирует прогнозом на будущее после СВО. Один из самых известных командиров ДНР Александр Ходаковский озвучил пугающую реальность. По его словам, на фронт из депрессивных регионов ушли сотни тысяч мужчин, чей выбор был таков – либо водка, либо могила, либо СВО. Теперь эти люди, научившиеся убивать и не имеющие будущего в своих поселках, превращаются в главную угрозу для самой России, говорит Ходаковский. Генерал-майор открыто ставит вопрос, что будет, когда эти вооруженные люди вернутся домой? А психологическом портрете ветеранов говорит криминолог Максим Штерн.
5: Ходаковский озвучил то, что в МВД боятся произносить вслух. Почти 50% этого контингента – люди с криминальным прошлым или склонностями. Они получили легальное право на насилие и оружие. В 2026 мы увидим не социализацию ветеранов, а формирование мощных ОПГ с боевым опытом. Для них тыловики, жировавшие во время войны, законная добыча. Это не дембельский аккорд. Это начало большой внутренней войны, к которой правоохранительная система просто не готова.
6: География поражает масштабами. Только из Красноярского края на фронт ушло более 200

0: Решать вопросы автоматом останется. Это мина замедленного действия под фундамент всей российской государственности.
1: Острые претензии фронтовиков к тылу уже становятся мейнстримом в Z-каналах. Обозреватель силовых структур Виктор Панин отмечает, что в Москве всерьез опасаются вооруженного мятежа снизу.
2: Признание Ходаковского – это крик о помощи или предупреждение элитам. Ветераны придут не просить, они придут требовать. У них всегда будут претензии. Почему в Москве горят огни, а в их деревнях нет газа? Почему они гнили в окопах, пока чиновники пилили бюджеты? Ненависть к тылу, о которой пишет генерал, это топливо для будущих бунтов. Если власть не найдет способ утилизировать эту энергию, эта масса ответит сама, так, как она научилась за последние 4 года.
1: На фоне откровений Ходаковского о водке и безнадёге как главных стимулах мобилизации правительство продолжает молчать о программах реабилитации. Проблема 450 тысяч сложных людей, прошедших через мясорубку, становится главным вызовом будущего. Пока элиты обсуждают экономику, на горизонте отчетливо вырисовывается другая проблема – вооруженные люди после СВО, которые привыкли решать свои вопросы автоматом. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
4: Каменный век в чистом виде. В Москве прямо в автобусе пассажиры напали на этническую бурятку. Женщину никто не защитил. Уроженка Бурятии заявила о расистском нападении из-за разговора на родном языке. Инцидент произошел в московском автобусе. По словам пострадавшей, во время телефонного разговора на бурятском одна из женщин начала оскорблять ее из-за внешности и речи, после чего, как утверждается, ударила по лицу. В конфликт попытались вмешаться и другие пассажиры. Пострадавшая пыталась объяснить, что Бурятия является частью России.
5: Вот это вот лицо меня бьет, и вот это чурбанка меня оскорбляет. Сейчас я буду вызывать полицию, будем разбираться. Разжигают межнациональную рознь, вот такие вот женщины.
6: Что меня снимаешь, сейчас тебя болью, реально.
4: По словам пострадавшей, нападавшие использовали расистские оскорбления, называя ее «чурбанской рожей». Они ударили бурятку по лицу и требовали уезжать в свою страну, утверждая, что она не имеет права находиться в Москве. Это далеко не первый подобный инцидент, вызвавший общественный резонанс. В апреле в поселке Мурино местная жительница напала на 2 женщин-буряток, гулявших с детьми. Нападавшая заявила, что они не славянки и якобы получили российские паспорта только благодаря указу президента, после чего распылила перцовый баллончик в сторону матерей и колясок с младенцами. А в январе в Подольске уроженку Бурятии по имени Мария полицейские удерживали в отделении около 17 часов. Сама она рассказала, что полицейские остановили ее у подъезда, когда она возвращалась домой с дочерью.
7: Сразу же мы скрутили мне руки, заломали мне руки, ударили мне в спину, ударили по голове. Я им говорила, мне больно, что вы делаете. Меня всяко разно оскорбляли. Говорили, я бурятская мразь, я бурятская подстилка. Я говорю, вы что такое делаете? Говорю, почему вы бурят оскорбляете? Они говорят, да ваших бурят да и СВО на передке поубивает всех. Вас всех на передок надо сдавать. И буряты ваши все скоро сгинут. Ваша нация исчезнет. Я говорила, буду жаловаться. А мне сказали, жалуйся своему бурятскому президенту и молись своим бурятским богам.
4: Бурятка рассказала, что ее продержали в отделении почти сутки, и за все это время ей не давали еду и воду. Врачи зафиксировали у нее кровоподтек правого плеча, ушибы головы и грудной клетки. После того, как она публично рассказала о задержании, МВД выпустило заявление, в котором сказано, что задержанную доставили в отдел в состоянии алкогольного опьянения и без документов. За это на нее составили протокол, а также протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

0: обязанностей. Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Мархаев после случившегося обратился в администрацию президента, МВД, Следственный комитет и прокуратуру с заявлением о том, что в действиях полиции Подольска был элемент расовой ненависти. Сообщалось, что бурятку ошибочно приняли за нелегальную мигрантку, несмотря на наличие российского гражданства и документов. После очередного нападения в Москве следком возбудил уголовное дело.
1: По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства и дана юридическая оценка всем участникам.
0: Эксперты констатируют всплеск ксенофобских настроений в российском обществе. По их словам, отношение между разными этническими группами в России и так было непростой, а после начала СВО и терактов в Крокус-Сити-Холле ситуация обострилась еще больше. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
3: Чернее черного. После атак дронов по Туапсетам полностью выгорело 24 резервуара с топливом. Еще как минимум 10 пострадали. Туапсе превращается в зону отчуждения. Согласно данным аналитиков, которые анализируют спутниковые снимки, в результате атак выгорело более половины резервуарного парка. 24 гигантских хранилища с топливом уничтожены полностью, а жители города не скрывают тревоги за свое здоровье.
4: Пепел до сих пор смыть не могут в городе. Люди задыхаются, ходят в масках. А что еще сказать? Привыкли к этому. То, что горит постоянно.
5: Очень боимся. Не то слово. Бомбят и все. И дети. Дети в садик не ходят. Вот. Без садика. Вынуждены сидеть с ними. Куда? Не выйти из дома вообще. Все в мазуте полностью. Весь двор мазут и покрыто. И полностью еще сажей. Что я могу сказать? Весь двор. Не знаю, что будем делать дальше. Как жить?
6: Расскажите, как вы узнали о том, что происходит пожар на нефтеперерабатывающем
5: заводе? Да как? Я живу в 100 метрах от этого. Бабах, ну а что мне? Как узнавать? Я это видела, а не узнавала.
6: Как вы справлялись? Что вы делали?
5: Прятались. И не знали, куда. И чувствовали себя незащищенными. Вообще, полностью. Мы не защищены. И не знаем. И каждый день ложимся спать со страхом. У нас страх и в глазах, и дети боятся. Внучка уже только малейший где-то стук, она сразу прячется. Ой-ой, бегом прячется. Это нормально? Ненормально.
3: Город накрыло нефтяным дождем. Мазутная пленка на машинах, сажа в легких и мертвые дельфины в море стали новой реальностью кубанского курорта. О масштабах техногенного коллапса говорит эксперт-эколог Ксения Радова.
7: Это не просто пожар, это крупнейшая экологическая катастрофа в Черном море за десятилетия. Нефтяное пятно уже движется в сторону Орленка. То, что власти засыпают мазут свежей галькой, это преступление, а не ликвидация. Нефтепродукты просачиваются в грунтовые воды и реки. Мы фиксируем гибель рыбы и птиц. Концентрация бензола в воздухе превышена в 3 раза. Туапсе сейчас – это камера, где людям просто советуют не открывать окна.
3: Несмотря на режим ЧС и 3000 кубометров вывезенного отравленного грунта, местные власти сохраняют оптимизм. В Российском союзе туристов заявили, что срыва сезона не будет, поскольку Туапсе якобы не самое массовое направление. С этим подходом не согласен экономист Андрей Савицкий.
8: Заявления о том, что туристы просто уедут в Анапу или Крым, звучат как издевательство над местным бизнесом. Уничтожено 52% резервуарного парка – это коллапс логистики. Туапсинский терминал Роснефти парализован. Попытки сделать вид, что к лету все нормализуется, разбиваются о физику. Нефть из почвы не исчезнет по приказу губернатора. Это долгосрочный экономический ущерб, который добьет частный сектор региона быстрее, чем сами дроны.
3: Пока волонтеры пытаются отмывать животных растительным маслом, а жители в ярости пишут в соцсетях о черных лужах, центральное телевидение хранит молчание. Военный эксперт Борис Кольцов отмечает, что беззащитность города перед новыми атаками сеет среди населения настоящую панику.
9: Все видят, что ПВО не смогло защитить стратегический объект, а значит, жилые кварталы тем более под ударом. Жители прямо говорят, они нас добьют. И отсутствие внятной реакции из Москвы только усиливает ощущение, что регион брошен один на один с катастрофой.
3: По состоянию на 27 апреля ситуация в Туапсе остается критической. Нефтяное пятно продолжает дрейфовать вдоль побережья, угрожая крупнейшим детским здравницам. Пока МЧС рапортует о привлечении дополнительной техники, местные жители продолжают выкладывать видео с черными осадками и погибшей фауны. 2026 год наглядно показал, цена ударов по энергетике – это не только горящие резервуары, но и выжженная земля, за которую никто не спешит выплачивать компенсации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
3: Черный Туапсе. Дроны в третий раз ударили по НПЗ. Город затянуло дымом и гарью. Жителям близлежащих домов советуют эвакуироваться. Туапсе снова в огне. В ночь на 28 апреля дроны в третий раз за последние 2 недели атаковали местный НПЗ. Предыдущий пожар удалось потушить всего пару дней назад. И вот на территории предприятия снова работают более 120 спасателей.
10: Так что нам не повезло. Когда-то нам завидовали, что мы живем на море. Сейчас нам никто не завидует.
11: Вот сейчас как раз место локальной катастрофы, да? Мы проезжаем, вот черная дорога, здесь дикий запах. Я на кондиционере машину держу на закрытом воздухе, чтобы сюда не хватало.
3: После серии ударов беспилотников завод, входящий в топ-10 крупнейших в стране, фактически перестал функционировать как производственный комплекс. Город задыхается в дыму, а побережье превращается в зону экологического бедствия. О том, почему защита стратегических предприятий превратилась в решето, говорит военный эксперт Валерий Романенко.
9: Мы видим тактику методичного добивания. Как только пожарные расчеты сворачивают рукава, прилетает следующая волна. Это говорит о том, что противовоздушная оборона в Туапсе не просто перегружена, она неэффективна против малых групп дронов на малых высотах. Защитить единственный НПЗ на Черноморском побережье не удается, несмотря на все бравурные отчеты. Завод превратился в стационарную мишень. И каждый новый пожар делает его восстановление в 2026 году технически невозможным из-за нехватки импортных запчастей.
3: Последствия атак уже вышли далеко за пределы заводской территории. Нефтяное пятно растянулось на 77 километров вдоль берега. Экономическую и экологическую цену «Черного апреля» оценивает аналитик Александр Улитин.
12: Это не просто локальный пожар, это паралич экспортного хаба. Роснефть уже остановила переработку, и текущая атака делает перспективу запуска завода призрачной. Собрано более 4000 кубометров мазутной смеси, но это капля в море. Загрязнение почвы и воды достигло таких масштабов, что о туристическом сезоне в этом районе можно забыть на годы. Государство теряет валютную выручку, а регион – свою главную статью доходов, помимо нефти.
3: Жители города уже на грани нервного срыва, сообщают журналисты с места событий.
7: Люди живут в состоянии бесконечного кошмара. Снова гарь, снова сирены, снова рекомендации не открывать окна. Те 4 суток тишины, что были между пожарами, провел в попытках отмыть улицы от сажи. Сегодняшняя атака показала, что безопасных мест в городе нет. Власти рапортуют о падении обломков, но камеры фиксируют гигантские столбы пламени. Доверие к официальным сводкам упало до нуля. Люди чувствуют себя заложниками у горящей трубы.
3: Третья массированная атака за 2 недели ставит крест на планах властей по быстрому восстановлению предприятия. 2026 год показал, что инфраструктура юга России остается беззащитной перед системными ударами дронов, а экологическая катастрофа в Черном море разрастается с каждым новым днем. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Катастрофа на 100 лет вперед. Нефтяное пятно из Туапсе распространилось на 70 километров, а в Вологодской области после атаки утечка серной кислоты. Нефтяное загрязнение, возникшее после пожаров на терминале в Туапсе, продолжает расширяться и уже растянулось на 77 километров вдоль побережья Черного моря. Об этом сообщил член Совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края эколог Евгений Витишко. По его оценке, к настоящему времени пятно дошло до Архипоосиповки. Это подтверждают и спутниковые снимки от 26 апреля. Пленочные образования в открытом море также видны возле Новомихайловского и Джубги. Нефтепродукты распространяются распространяются в северо-западном направлении вдоль береговой линии. Новые данные свидетельствуют о том, что ситуация ухудшается. На прошлой неделе зона загрязнения оценивалась в 50 километров. Пленочные следы фиксировались как в открытом море, так и на берегу, от Гизельдере до Всероссийского детского центра «Орленок», отмечают экологи.
8: Также пятно сохраняется в акватории Туапсинского порта и у центрального пляжа города. 24 апреля в результате сильных дождей заблокированные в реке нефтепродукты перелились через боновое заграждение и попали в море.
0: По словам экологов, вряд ли удастся полностью устранить последствия утечки в регионе к началу летнего сезона. Пока в Краснодарском крае борются с разливом нефти, в Вологодской области произошла утечка кислоты. Трубопровод с серной кислотой был поврежден при повторной атаке ВСУ на крупнейший в Европе завод фосфорных удобрений. В ночь на 26 апреля беспилотники атаковали Череповецкий филиал предприятия «Апатит» в Вологодской области. Очевидцы выкладывали в сеть фото и видео происходящего.
13: Анастасия Владимировна, я по тапкам сюда, двоих не сбили, в завод попали, мяк, я учешу отсюда, мне моя жизнь дороже, сколько их тут летает.
0: По данным губернатора Георгия Филимонова, в результате был поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса «Аммиак-3». Замеры воздуха показали, что превышения предельно допустимой концентрации нет, сообщил Филимонов. По его словам, в Череповце из-за утечки серной кислоты пострадали 10 человек.
14: Пострадало 10 человек, в том числе 6 госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести, трое в удовлетворительном состоянии. Прогноз у всех благоприятный. 4 человека после осмотра врачами получают амбулаторное лечение.
0: По словам губернатора, ПВО сбило 15 беспилотников. Несмотря на это, на территории азотного комплекса был поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой. Утечка уже ликвидирована. До этого украинские беспилотники атаковали Череповецкий филиал предприятия «Апатит» в Вологодской области 13 апреля. Вообще, под угрозой сейчас все заводы военно-промышленного комплекса, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: В эфире «Разбор дня». Вот легко представить себе такую гигантскую промышленную крепость, но стоимостью в десятки миллиардов рублей.
16: Угу. Которую еще и круглосуточно охраняют современные зенитные комплексы.
15: Да, именно. И на бесперебойную работу этой громадины завязана экономика целого побережья. А теперь представь, что всю эту мощь останавливает стайка пластиковых аппаратов.
16: Каждый из которых стоит меньше подержанного автомобиля.
15: Абсолютно. И это не фантастика. Это ровно то, что произошло 28 апреля 26 года. Полная остановка Туапсинского нефтеперерабатывающего завода.
16: Причем тут хочется сразу отбросить вот эту иллюзию, что остановка такого гиганта – это просто какая-то случайная авария.
15: Да, когда смотришь на хронологию, становится даже не по себе.
16: Потому что это результат методичной, прямо математически выверенной 14-дневной кампании. Цель была не просто фасад поцарапать или там красивый пожар для новостей устроить. Задача стояла конкретная, гарантированно уничтожить критическую инфраструктуру юга России.
15: Это реально похоже на хирургическую операцию. 17 апреля бьют по резервуарам с сырой нефтью. Результат – минус 30% мощности завода. Серьезная рана, но завод еще дышит.
16: Угу. Инженеры перераспределяют потоки, пытаются систему удержать.
15: Вот. А затем наступает пауза. До 25 апреля. Второй удар, и на этот раз цель куда сложнее. Это установка каталитического крекинга. В сумме парализовано уже 70% производства.
16: И вот тут самое важное – это математика пауз. 8 дней между первой и второй атакой и ровно 3 дня между второй и финальной, 28 апреля.
15: Думаешь, это не случайность?
16: 100% нет. Нефтеперерабатывающий завод – это же живой организм из труб, клапанов и колоссального давления. После удара система переходит в аварийный режим. Инженерам нужно время, чтобы все стабилизировать и перезапустить уцелевшие линии.
15: А, то есть они били ровно в те моменты, когда внутреннее напряжение системы достигало пика?
16: Именно. При попытке перезапуска удары наносились в момент максимальной уязвимости.
9: Слушай, это прям как в боксе. Знаешь, когда боец получает тяжелый удар по корпусу, рефлекторно пытается закрыться, переводит дух, опускает руки на долю секунды и ровно в этот момент влетает нокаутирующий хук.
16: Очень точная аналогия. И финальный аккорд пришелся прямо в сердце завода по вакуумной установке.
9: Да. Там же последствия этого нокаута устраняли 122 спасателя. 11 часов 40 минут непрерывной борьбы с огнем.
16: Причем это же не просто костер, который можно из шланга залить. Температура горения на пике достигала 1200-1400 градусов.
9: Ого!
16: При таких значениях стальные несущие конструкции не просто гнутся, они плавятся как пластик, а бетон начинает крошиться.
9: Чтобы просто сбить это пламя, пришлось вылить объем воды, равный целому Олимпийскому бассейну. Это 2400 тонн. Но парадокс в том, что в какой-то момент вода стала главной угрозой.
16: Да, потому что удар пришелся именно на вакуумную установку. Внутри колонны сложнейшая аппаратура работает под пониженным давлением. И вот представь, раскаленный до 1000 градусов металл. Внутри технический вакуум.
9: Если на эту раскаленную оболочку резко подать тонны холодной воды,
16: то происходит температурный шок. Металл сжимается, швы лопаются, и происходит мгновенная разгерметизация.
9: Вакуум нарушен, и внутрь с огромной скоростью врывается атмосферный воздух.
16: Точно, кислород смешивается с парами тяжелых углеводородов, температура которых там превышает 280 градусов. Это просто идеальный рецепт для объемного вакуумного взрыва.
9: Который мог бы стереть половину промышленной зоны.
16: Да. Поэтому спасателям пришлось действовать с ювелирной точностью. Сначала изолировать очаг толстым слоем специальной пены, перекрыть доступ к кислороду и только потом крайне осторожно подавать распыленную воду.
9: Слушай, ну вот разбираешь все это, и в голове бьется только одна мысль. Завод же не стоит одиноко в чистом поле. Система ПВО просто не справилась.
16: Тут часто звучит такой поверхностный аргумент про якобы слабость зенитных систем. Но это в корне неверно. Объект прикрывали очень серьезно. Там дежурили и мобильные группы с комплексами «Игла», и новейший «Панциря».
9: Но дроны-то пролетели. Асимметрия войны, да? Комплекс за миллионы долларов против дешевого пластика?
16: Именно физика радиолокации делает эту асимметрию возможной. Эффективная площадь рассеяния сигнала у такого дрона, ну, как у крупной птицы. Он же сделан из композитных материалов, а не из цельного куска железа.
9: То есть радары видят эту птицу в самый последний момент. Особенно если аппараты идут на сверхмалой высоте, буквально огибая рельеф. Прячутся за холмами, за лесополосами.
16: Да, и выныривают прямо перед целью. Но ведь это был не один случайный дрон. Это была скоординированная атака роем. От 8 до 12 дронов одновременно заходили с совершенно разных направлений.
9: Массированный налет.
16: А тут вступает в игру холодная математика зенитного огня. Вероятность поражения одной маневрирующей цели с современным комплексом – это примерно 70-80%. И система отработала на пределе. Сбили 9 из 11 летящих аппаратов.
9: 9 из 11? Звучит как твердая пятерка для отчета ПВО.
16: Но как абсолютная катастрофа для завода, потому что два дрона прорвались, и для остановки производства этого оказалось достаточно.
9: Плюс ночь.
16: Да, ночь 28 апреля боекомплект мобильных групп ограничен. ПЗРК обслуживают два человека, стоят где-то на продуваемой вышке, у них в трубе всего одна ракета. Перезарядка требует времени.
9: Человеческий фактор. Люди же не роботы, они банально устают всматриваться в ночное небо.
16: Чтобы держать сплошную круговую оборону такого огромного объекта, не оставляя слепых зон, нужно постоянно держать в полной боевой готовности минимум 16 расчетов. Физически невозможно поддерживать такую концентрацию месяцами.
9: Возникает логичный вопрос. Если избивать ракетами так сложно, почему нельзя поставить сплошную технологическую защиту, закрыть периметр системами РЭП, создать эдакий купол, чтобы у роя просто сгорали платы еще на подлете?
16: Идея-то отличная, пока дело не доходит до бухгалтерии.
9: Дорого.
16: Чтобы выстроить по-настоящему эффективную эшелонированную оборону с системами радиоэлектронной борьбы, потребуется от 8 до 12 миллиардов рублей.
9: Серьезная цифра.
16: Это не просто цифра. Это годовой инвестиционный бюджет всего завода. Если коммерческое предприятие потратит весь свой бюджет развития только на глушилки и радары, оно перестанет быть рентабельным, завод просто разорится на собственной безопасности.
15: Круг замкнулся. Защитить все невозможно. Давай вернемся к тому, куда именно попали эти два прорвавшихся аппарата. Они ударили в вакуумную установку. И после этого завод мгновенно превратился из сложнейшего химического предприятия в обычный склад сырой нефти. Теряется переработка 700 тысяч тонн в месяц.
16: Здесь стоит немного углубиться в химию процесса. Нефть — это не вода. Ее нельзя просто налить в огромный чайник и вскипятить.
15: Тяжелые фракции кипят при высоких температурах, так?
16: Верно. Если нагревать мазут при обычном атмосферном давлении до 400 градусов, он не просто закипит, начнется термическое разложение. Нефть превратится в кокс, по сути, в твердый уголь.
15: То есть вся многокилометровая система труб просто намертво забьется каменным нагаром?
16: Именно. И тут на помощь приходит вакуумная установка. Она искусственно понижает давление внутри ректификационной колонны. Чем ниже давление, тем ниже температура кипения.
15: Физика работает.
16: Нефть начинает плавно разделяться на компоненты уже при 250-300 градусах. Оборудование остается чистым, углеводороды не сгорают. На выходе получается идеальная база для качественного дизеля.
15: И вот этот элегантный физический процесс был варварски разрушен взрывом.
16: Плюс расплавлено множество сложнейших титановых теплообменников, и железо-то можно было бы переварить, а бетон залить заново. Но главная катастрофа этого прорыва кроется в санкциях.
15: Потому что сгоревшее оборудование было импортным.
16: Почти полностью. Вся эта высокоточная аппаратура, высоковакуумные насосы – все произведено в США, Германии, Италии. Это штучный товар.
15: Но всегда есть контраргумент про внутреннее производство. Разве нельзя поставить российские аналоги?
16: Поставить аналоги можно. Базовые насосы в стране действительно делают. Но вот высокоэффективные клапанные тарелки нужного профиля и насосы, способные держать идеальный вакуум годами без сбоев – нет.
15: И что будет, если поставить несертифицированные аналоги?
16: Производительность линии сразу падает на 15-20%.
15: То есть завод добровольно соглашается на потерю пятой части всей своей выручки просто из-за того, что оборудование не тянет нужный ритм?
16: Угу. Альтернативный путь – пытаться закупать оригинальные детали через параллельный импорт, через третьи страны. Но такие серые схемы дают колоссальную наценку свыше 100% к изначальной стоимости детали.
15: Платишь в два раза больше. А что с гарантией?
16: А взамен завод лишается любой гарантии. Закупленная втридорого деталь окажется с браком, предъявлять претензии некому. И из-за этих логистических лабиринтов нормальные сроки ремонта сдвигаются с 6-9 месяцев до 1,5-2 лет.
15: 2 года полного простоя гигантского предприятия из-за пары дронов. Но здесь кто-то может сказать, давайте посмотрим на масштаб. Туапсинский завод – это ведь всего 4% от общероссийской переработки нефти. Кажется, капля в море.
16: Это очень опасная статистическая иллюзия.
15: 4%, размазанное по континенту, это одно.
16: Да, но проблема в том, что эти 4% критически сконцентрированы. Завод давал 40% дизеля и 35% бензина на всем юге России.
15: А время остановки – конец апреля. Самый старт посевной кампании.
16: Сельское хозяйство Краснодарского края зависит от этих поставок. Тракторам, комбайнам нужно 250 тысяч тонн дизеля за 3 месяца. Если топливо исчезает или цена улетает в космос, срываются сроки сева.
15: Это прямой удар по продовольственной безопасности. И сельское хозяйство – только первая костяшка домино. Следом идет туризм. Курортный сезон в Сочи – это 6 миллионов туристов. Автобусы, такси, катера, снабжение гостиниц. Транспорту нужны невероятные объемы топлива ежедневно.
16: И откуда теперь брать этот бензин? Придется гнать цистерны с ближайших действующих НПЗ из Волгограда или Новошахтинска.
15: А это 700-900 километров. Логистика просто съест всю маржу. Это добавляет от 1 до 1 300 миллионов рублей затрат просто на доставку.
16: И эти суммы будут вшиты в конечную цену каждого литра бензина на заправке.
15: Жестко.
16: Но завод работал еще и на экспорт. Потеря экспортной выручки оценивается в 4,5 миллиарда долларов за 1,5 года простоя.
15: Это бьет напрямую по соседнему морскому терминалу. Порт жил за счет этой перевалки.
16: Терминал в один момент теряет 75% своего грузооборота. Суда не приходят. В финансовом выражении это потеря 16 миллиардов рублей, а порт – градообразующее предприятие. Налоги с его прибыли формируют бюджет Туапсе.
15: Городу грозит дефицит? На какие средства? Ремонтировать дороги, школы?
16: Экономические последствия, конечно, разрушительны, но когда смотришь на кадры того, что происходило вокруг порта в те дни…
15: Да, цифры отходят на второй план. То, что началось как промышленный кризис, стремительно превратилось в экологическое бедствие. Небо над Туапсе стало абсолютно черным.
16: Ветер погнал плотные продукты горению прямо на жилые кварталы. И здесь статистика уже измеряется здоровьем людей.
15: Превышение ПДК мелкодисперсных частиц в 8 раз – 280 микрограмм. Всемирная организация здравоохранения маркирует это как крайне опасно.
16: Эти частицы же настолько крошечные, что обходят естественные фильтры организма, проникают глубоко в легкие и попадают напрямую в кровеносную систему.
15: Реакция была мгновенной. 187 обращений детей в поликлинике за сутки, отдышка, кашель. Это в 6 раз выше нормы.
16: Находиться рядом было физически невозможно. Объявили эвакуацию в радиусе 1,5 километра. 1830 человек уехали в пункты временного размещения. Ночевали в школах, гостиницах.
15: Воздух со временем очистится, сажа осядет, но Черное море. Тонны продуктов горения осели на воду, плюс утечки нефтепродуктов, смыло ливневыми водами. Образовалась нефтяная пленка толщиной 0,8 миллиметра.
16: Кому-то покажется, что меньше миллиметра – это не страшно, но эта пленка раскинулась на площади 2,3 квадратных километра.
15: Огромная территория.
16: Эта тончайшая корка работает как целлофановый пакет. Море дышит, а пленка намертво блокирует доступ кислорода в толщу воды.
15: Уровень кислорода падает, и морская фауна начинает задыхаться. Волны выбросили на берег 340 килограммов мертвой хамсы и кефали.
16: Это удар по рыболовецким хозяйствам. И опять же туризм. Кто поедет купаться в море, которое покрыто бензиновой радугой? Из-за сорванного сезона потери туристического сектора и рыбных хозяйств могут достичь 3,5 миллиардов рублей.
15: Просто впечатляющая цепная реакция. Точечное разрушение одного объекта отбрасывает целый регион в состояние глубочайшего логистического, экологического и экономического кризиса. От посевной до городских бюджетов.
16: И это подводит к главному риторическому вопросу. Если десяток дронов, которые стоят копейки, могут на 2 года выключить завод за десятки миллиардов и перекроить жизнь целого побережья, не означает ли это конец эпохи гигантских промышленных центров?
15: Очень глубокая мысль.
16: Как в будущем придется проектировать заводы, если их крышей теперь должно быть не железо, а купол радиоэлектронной борьбы?
15: Определенно, есть о чем задуматься. До встречи в следующем разборе.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Это лунный регион. Президент призвал брать пример с Чечни. Стало известно, сколько граждан региона участвует в СВО. На встрече с Рамзаном Кадыровым Владимир Путин озвучил цифру. В боевых действиях на Украине участвует более 70 тысяч жителей республики.
17: Поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята у вас сражаются мужественно, героически, и они настоящие воины, мы это хорошо знаем, борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно. Действительно, свыше 71 тысячи человек принимают участие в специальной военной операции. И из них почти свыше 20 тысяч – это добровольцы.
3: Однако эта статистика тут же вызвала немалый общественный резонанс. Если добровольцев из этого числа всего 20 тысяч, то кто остальные 50? В соцсетях пишут, что, мол, добровольно-принудительный формат в Чечне достиг государственного масштаба. О том, как формируются эти списки, рассуждает военный юрист Тимур Исаев.
18: Цифры, озвученные президентом, это попытка легализовать тотальную мобилизацию в отдельно взятом регионе. Мы понимаем, что 50 тысяч человек недобровольцев – это либо сотрудники силовых структур, либо те, кому просто не оставили выбора. В Чечне давно отработан механизм. Если ты не идешь на фронт, проблемы начинаются у всей твоей семьи. Это не пример патриотизма, а пример абсолютного контроля над населением, где человек – это просто цифра в отчете перед Москвой.
3: Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что чеченские родители должны радоваться отправке сыновей на войну. Официальная статистика потерь в 500 человек выглядит неправдоподобно на фоне 70-тысячной группировки из Чечни, говорит аналитик в сфере безопасности Олег Воробьев.
19: На сегодняшний день известны около 500 погибших чеченцев, но реальные цифры могут быть в разы выше. Самое примечательное, среди погибших нет ни одного представителя семьи Кадырова или его ближайшего окружения. Радоваться смерти предлагают обычным сельским парням, пока элита республики остается в тени или на безопасном расстоянии от передовой. Это создает серьезное внутреннее напряжение, которое пока сдерживается только личной преданностью Кадырова Кремлю.
3: Журналист Валентина Строгая считает, что встреча президента с главой Чечни организована для того, чтобы показать всем регионам, сколько мужчин нужно отправлять на фронт.
20: Ставя Чечню в пример, Путин фактически дает сигнал другим губернаторам. Смотрите, как надо работать с населением. Это намек на то, что мягкая мобилизация, мол, заканчивается. Но то, что работает в Чечне под жестким давлением, может вызвать взрыв в других областях. Пока Кадыров портует десятках тысяч бойцов, Урал и Сибирь видят в этом не пример для подражания, а угрозу. 2026 год показывает, власть делает ставку на силу, забывая, что у любого давления есть предел.
3: По словам журналистов, пока президент хвалит показатели республики, в самой Чечне продолжается тихая трагедия семей, чьих сыновей отправили за 10 тысяч километров воевать без их на то согласия. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Билет в один конец. Солдаты с Покровского направления рассказали о жизни штурмовика. Пушечное мясо без права голоса. Покровское направление превратилось в конвейер смерти, где раненых бросают гнить заживо. Солдаты 186-го полка Валентин Полыненко и Дмитрий Федореев записали видеообращение, в котором обвинили командование в бездумном истреблении личного состава.
21: Я эфрейтор Федореев Дмитрий Анатольевич, 22.07.89 года рождения. Служу по контракту, который заставили подписать, продлить. После плена вернулся опять на службу. Не пройдя ВВК, меня перевели во вторую танковую. Со второй танковой меня перевели 186-ю. Сказали, что это закреп. Дали боевое задание, которое было вообще невыполнимо. Нас пустили под миномет, под кассеты. Поселок Березово. В этом поселке находилось 6 человек. В окружении, практически в окружении. Наш командир Карасюк, который находился недалеко от позиций, деревня Тимировка, начал угрожать расправой, что если мы группой не двинемся через поле, которое 300 километров, и контролируется врагами. Там контролировалось градами, и птички летали. Много пацанов легло в этом поле. Баба-Яга раскидывала магнитки. Много пацанов лежат там посередине поля. Возле кустов там.
3: О том, почему тактика мясных штурмов применяется на поле боя даже в 2026 году, говорит военный юрист Аркадий Беляев.
22: Это классика нынешнего фронтового беспредела. Мы слышим о раненых с гангреной, которым запрещают откат, и об угрозах обнуления за неподчинение. Командирам на местах плевать на людей, им нужен результат в докладе любой ценой. Тот факт, что Федореева вернули на фронт сразу после плена без всяких комиссий, это грубейшее нарушение закона. Но в зоне СВО законы подменены волей Карасюков. Солдаты для них не люди, а расходный материал с коротким сроком годности.
3: Истории штурмовиков подтверждают, современное наступление держится на страхе перед своими же заградотрядами. Аналитик в области психологии и боевых действий Иван Грозов считает, что армия находится на грани морального истощения.
1: Когда солдат понимает, что командир не даст ему уйти даже с ранением, у него исчезает мотивация воевать. Полыненко и Федореев решились на огласку только потому, что терять им уже нечего. Они видели своих товарищей, брошенных в кустах посреди поля. Это рождает глубокую ненависть к офицерам. Такая система палочной дисциплины работает до поры до времени, но в итоге она ведет к массовому дезертирству или к тому, что стволы развернутся в другую сторону.
3: Ситуация на Покровском участке остается критической, а мясные волны продолжаются, несмотря на колоссальные потери. Журналист Ольга Майская отмечает, что молчание правоохранительных органов только развязывает руки полевым командирам. По ее словам, посередине полей под Покровском и не только лежат сотни тех, кто не смог откатиться без приказа. Это и есть истинная цена минимального продвижения на карте боевых действий. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента», 1557 АМ.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
2: Это настоящий ад. Туапсе затянуло густым черным дымом после нового удара дронов по местным НПЗ. Туапсе снова задыхается. В ночь на 1 мая дроны в четвертый раз за последние недели атаковали местный нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Несмотря на доклады Минобороны об успешно сбитых целях, один из резервуаров вспыхнул мгновенно. Город снова накрыло плотным черным дымом, а жителей предупреждают о нефтяном дожде, таком же, какой недавно прошел в Перми.
3: Утро не очень доброе. Мы опять горим. Только потушили. И снова ночью прилет.
2: Влиятельное международное агентство Bloomberg уже назвало это стратегией измора. Украина методично бьет по одним и тем же объектам, не давая им восстановиться. Туапсе, по сути, стал мишенью новой стратегии дроновых атак, говорит инженер-нефтяник Владимир Глебов.
4: Тактика многократных ударов – это приговор для завода. Как только пожарные тушат один резервуар, прилетает в соседний. В Туапсе единый комплекс с портом, и восстановить его под постоянным огнем технически невозможно. Нефтепереработка в России уже рухнула до минимума за 17 лет. Туапсинский НПЗ фактически выведен из игры. Теперь это не завод, а гигантский факел, который сжигает миллиарды экспортной выручки в прямом эфире.
2: В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, а сводная группировка спасателей превысила 300 человек. Экономист Юлия Сафонова отмечает, что экология и туризм в регионе принесены в жертву СВО.
5: Туапсе – это не только бензин, это ворота на экспорт. Сейчас эти ворота заблокированы огнем. Посмотрите на цифры. Переработка нефти в стране упала на 12% за год. Это катастрофа для бюджета. Но для жителей города все проще и страшнее. Они живут в тумане из гари и мазута. Власти говорят, что угроз нет. Но когда 120 пожарных бьются с огнем на морском терминале, а сажа оседает на домах, люди понимают – безопасного юга больше не существует.
2: Пока в Перми и Туапсе считают убытки от нефтяных дождей, эксперты прогнозируют расширение географии атак. Обозреватель Денис Волков считает, что ПВО просто не поспевает за скоростью беспилотников.
6: В Туапсе пытаются строить заграждения, но дроны летят сверху. Мы видим классическую петлю, ущерб растет, доходы падают, а ресурсы на защиту размазаны по всей стране от Черного моря до Урала. Четвертый удар по одному и тому же месту – это демонстрация бессилия системы. Майские праздники начались не с салютов, а со взрывов топливных баков. Это и есть новая реальность российского экспорта.
2: На утро 1 мая пожар в порту Туапсе продолжают тушить. Ситуация в регионе остается критической, а экологические последствия разлива нефти в море еще только предстоит оценить. Нефтепереработка России продолжает сокращаться, а черный апрель плавно перетек в пламенное начало мая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Ни дня без налетов дронов. В Орске полыхает НПЗ. Пермь, как и Туапсе, затянула черным дымом. Российская нефтепереработка переживает настоящий коллапс. В ночь на 29 апреля география атак достигла беспрецедентных масштабов. Дроны поразили крупнейшее НПЗ в Орске и стратегическую станцию транснефти в Перми. Это больше, чем в 1500 километров от границы с Украиной. Тем временем в Туапсе ситуация переросла в катастрофу регионального масштаба. Горящие нефтепродукты хлынули прямо на жилые улицы. Объявлена срочная эвакуация, а город остался без воды.
7: На нервах не спим. Час ночи сидим, ждем гостей. Вот так и живем. Ничего хорошего нет.
8: Как мы в подъездах стоим, когда бомбежка идет, это не жизнь вообще. Так что нам не повезло. Когда-то нам завидовали, что мы живем на море, сейчас нам никто не завидует.
2: Пока местные власти докладывают, что угроз нет, небо над страной затянуто черным дымом.
9: Ну вот и до нас добралась экологическая катастрофа. Нефтяные дождички.
2: Удар по Перми – это шок для логистической системы, говорит инженер по промышленной безопасности Михаил Тарасов. В самом Туапсе ситуация напоминает кадры из фильма «Катастрофы». На жилые кварталы хлынули пылающие потоки мазута, а море перекрыто 9 рядами заграждений. Аналитик топливного рынка Павел Руднев считает, что восстановление завода теперь под большим вопросом.
10: Уже не просто тушат пожар, там пытаются спасти город от экологической гибели. То, что на место прилетел глава МЧС и губернатор, говорит о критическом уровне ЧП. Завод Роснефти фактически уничтожен как единица производства. Удары добивают внутренний рынок. Урал и Поволжье скоро почувствуют дефицит топлива. Путину докладывают об экологических последствиях. Но на деле это экономический накал.
2: Жители пострадавших городов тем временем остаются один на один с гарью и отсутствием базовых удобств. О ситуации в зоне бедствия рассказывает журналист Инна Соловьева.
5: Эвакуируют целые улицы. Люди бросают дома, потому что по дорогам течет горящая нефть. Воды нет в 30 кварталах. В Орске и Перми люди в панике скупают респираторы. Власти твердят, что ситуация под контролем. Но когда у тебя под окнами взлетает на воздух стратегический объект, а небо черное в трехчасовых поясах одновременно, в этот контроль уже никто не верит. 2026 год окончательно стер грань между фронтом и тылом для каждого жителя промышленного города.
2: По состоянию на вечер 29 апреля пожары в Перми и Орске продолжаются. В Туапсе наращивает группировку водолазов и спасателей, чтобы купировать нефтяное пятно. Системный удар по хабам Транснефти и НПЗ группы «Софмар» ставит под угрозу не только экспорт, но и снабжение центральных регионов России. Пока министры обещают увеличить высоту насыпей, сама реальность показывает, нефтяной щит страны пробит сразу в нескольких стратегических точках. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Прицельный удар по оборонке. Беспилотники атаковали один из крупнейших в России заводов по производству взрывчатки в Дзержинске. А в Перми отменили занятия для студентов. Кругом дроны. Утро 30 апреля города России встретили в дыму. На этот раз целью беспилотников стал Дзержинск. Под прицелом завод имени Свердлова, сердце российского производства взрывчатки. Похоже, у фронта скоро начнутся серьезные проблемы со снарядами.
11: Звуки сбивают беспилотник.
12: Вон летит, мама, смотри.
11: Вон!
12: Сейчас ударит.
11: Вон, блядь, беспилотник летит. Беспилотник летит, прикиньте.
2: Жители насчитали минимум 10 мощных хлопков, а над Кстово и Дзержинском поднялись столбы дыма. Тем временем в Перми настоящий хаос. Вузы отменили занятия, а из громкоговорителей на улицах пугают выбросами опасных веществ. Удар по Дзержинску – это настоящая катастрофа для снабжения, говорит инженер-конструктор Артем Лазарев.
10: Завод Свердлова, значит, это не просто цех, а это база, без которой не соберешь ни один снаряд или ракету. Если там реально накрыли производственные линии, то заменить их нечем. Оборудование там еще советское, уникальное, под санкциями его не купишь. На 10 попаданий подряд – это приговор для графика поставок. Фронт скоро почувствует, что стрелять просто нечем. Пороховой погреб страны оказался беззащитным перед обычными беспилотниками.
2: В Перми ситуация не лучше. Город парализован страхом. Студентов и школьников отправили по домам. Политолог Илья Рощин считает, что власть сама разгоняет панику.
13: В Перми сейчас происходит то, чего Кремль боялся больше всего. Паралич мирной жизни в полутора тысячах километров от границы. Когда вузы закрываются из-за дронов, это сигнал всем. ПВО не справляется. Громкоговорители орут об опасных выбросах, люди в панике, чиновники молчат. Это новый вид реальности, где дистанционка вводится не из-за вируса, а из-за того, что небо над городом больше не принадлежит государству. Доверие к власти в таких условиях тает на глазах.
2: Чиновники Нижегородской области ситуацию не комментируют, хотя столбы дыма над химзаводом видны за километры, говорит журналист Марина Белова.
5: В Дзержинске и Кстово люди всю ночь сидели в соцсетях, выкладывая видео взрывов, пока власти делали вид, что ничего не происходит. Это молчание пугает сильнее прилетов. Мы видим, что география атак расширяется каждую неделю. Сегодня взрывчатка в Дзержинске. Вчера НПЗ в Перми. Страна превращается в карту горячих точек. А единственное, что могут предложить людям, это сидеть дома и слушать сирену. Оборонный щит, о котором твердили годами, оказался дырявым.
2: Пока на заводе Свердлова пытаются оценить ущерб, пермские студенты гадают, когда станет безопасно просто прийти на лекцию. Очевидно одно, удары по оборонке стали прицельными и массовыми, а глубокий тыл окончательно перестал быть безопасным. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Новую реальность уже не скрыть. Жители Самары записали обращение к президенту. Люди требуют построить бомбоубежища для защиты от дронов. Самарская область превращается в прифронтовой регион, но местные власти, похоже, забыли об этом предупредить жителей. Возле здания областного правительства группа женщин записала предельно резкое обращение к президенту и местному губернатору.
14: С 22-го года у меня вопрос прям вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться?
15: У меня в доме висит табличка «Убежище» и стрелочка. Я обошла весь микрорайон. Нету. Но табличка со стрелочкой висит. Я звоню в управляющую компанию. Говорю, где? Они говорят, это в вашем подвале. Мой подвал, я там была 2 года назад, вообще не предусмотрен. Там трубы вот низкие, там вот так подолазить только можно. Если прилетит ракета, то вы все равно нигде не спрячетесь. Даже подвал вам не поможет. Поэтому смысла ходить в подвал нет.
2: Доведенные до отчаяния прилетами в Новокуйбышевске и Тольятти самарчанки требуют реальных укрытий, а не фейковых табличек на затопленных подвалах.
14: И вот этот Федорищев, который вот сидит в этом доме, в белом, ни разу мы туда не попали. Мы выполняем их работу, и мы ни разу к Федорищеву не попали. Так чего он там сидит? В отставку его надо отправлять. Да сколько можно терпеть? У нас люди гибнут. У нас в Сызрани сегодня погибли, в Тольятти гибли. У нас недавно в Новокуйбышевск в роддом прилетел.
16: Идите, господин Путин, сами в подвал. И господин Федорищев пусть идет в подвал. В обычный, там, где крысы и мокро.
2: О том, почему бумажная оборона Самары рассыпалась при первом контакте с реальностью, говорит аналитик в сфере ЖКХ Леонид Коваль.
17: Ситуация в Самаре – это приговор всей системе гражданской обороны. Таблички со стрелочками висят, а за ними заваленные хламом подвалы с низкими трубами, где человеку даже разогнуться нельзя. Власти годами списывали бюджеты на содержание укрытий, но в 2026 году выяснилось, что прятаться негде. Совет МЧС сидеть в ванной при атаке дронов – это признание в полной импотенции. Люди это понимают, и их ярость оправдана. Их бросили под удары без какого-либо щита.
2: Реакция жителей Самары – это не только страх, но и прямой вызов для властей. Социолог Марина Шустицкая отмечает, что женщины перешли черту, которая раньше считалась немыслимой.
5: Когда женщины кричат «идите в подвал с крысами сами», они фактически разрывают социальный контракт. Раньше была иллюзия, что наверху знают, что делают. Теперь прилеты по роддомам и НПЗ показали – защиты нет. Недовольство направлено не на саму войну, а на некомпетентность вождей, которые не обеспечили безопасность тыла. Это бунт материнского инстинкта. И он для власти гораздо опаснее, чем любая политическая оппозиция, потому что его невозможно заглушить лозунгами.
2: Пока губернатор Федорищев игнорирует встречи с населением, МЧС рассылает инструкции о том, что к обломкам дронов нельзя прикасаться, пишет журналист Николай Орлов.
4: Губернатор прячется за охраной, пока в Сызрани и Тольятти гибнут люди. Самарчанки предложили Путину и Федорищеву поменяться с ними местами. И это самый точный политический лозунг весны 2026-го. Власть пытается отделаться советами лечь на пол и пригнуть голову, но люди хотят видеть бетонные укрытия и ПВО, которое работает, а не падение обломков на головы. Мы видим начало масштабного кризиса доверия в регионах, которые еще вчера считались оплотом лояльности.
2: Самара, по сути, каждый день остается под угрозой новых атак, а местные жители продолжают штурмовать приемные чиновников. Инструкции МЧС о безопасном поведении в ванной вызывают в сетях лишь горький смех и новые проклятия в адрес руководства. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
18: В Перми полыхает НПЗ. Госдума предложила бизнесу самому спасать свои предприятия от атак дронов. Беспилотники утром 30 апреля поразили один из крупнейших НПЗ – «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Об этом сообщают аналитики, изучившие фото и видео очевидцев.
6: После попаданий беспилотников по установке АВТ-4 – ключевому узлу первичной переработки нефти – загорелась вакуумная колонна. Огонь также перекинулся на атмосферную ректификационную колонну.
18: Отмечается, что «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» снабжает топливом в том числе армию, и в результате поражения обеих колонн установка фактически выведена из строя. Этот завод восьмой по мощности переработки в стране. Он может перерабатывать 14 миллионов тонн сырья в год. Местные каналы пишут, что над заводом поднялся огромный столб дыма.
19: По предварительным данным, был поражен и резервуарный парк. В результате налета над заводом поднялся огромный столб дыма, который растянулся уже более чем на 120 километров.
18: Судя по кадрам очевидцев, небо над Пермью затянуто густым черным дымом. Накануне беспилотники поразили также линейную производственно-диспетчерскую станцию «Пермь», узловую станцию системы «Транснефти», которая качает нефть в том числе на «Пермнефтеоргсинтез». И теперь в районе города образовалось два огромных столба дыма, отмечают очевидцы.
20: Вот это пожарище. Столб дыма огромный, чернющий.
18: Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, 30 апреля дроны атаковали одну из промышленных площадок Перми. При этом он не уточнил, о каком предприятии идет речь. В городе по громкоговорителям в четверг прозвучало оповещение об аварии с выбросом опасного вещества. Но, как пишет телеграм-канал «Новости Перми и края», это была проверка работы системы. Махонин в своем телеграм-канале отдельно отметил, что угрозы химической опасности нет.
6: Работники находятся в защитных сооружениях, пострадавших и значимых разрушений нет, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.
18: Тем временем в Госдуме предложили обязать бизнес самостоятельно отражать атаки беспилотников. Как заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, российские энергетические компании и системообразующие предприятия необходимо обязать самостоятельно защищать свои объекты от налетов беспилотников. Для этого, по его словам, они могут создавать собственные вооруженные подразделения. Миронов призвал правительство дать прямое указание российским компаниям защищать себя от дронов. Он подчеркнул, что компании должны не просто иметь право на защиту, а обязанность. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
18: СВО проедает экономику со всех сторон. После атак дронов переработка нефти в России рухнула до минимума за 17 лет. Объемы переработки нефти на российских нефтезаводах обвалились до минимума с 2009 года после налетов беспилотников, которые затронули НПЗ, нефтебазы и трубопроводы от Ленинградской области до Урала. Как сообщает Bloomberg, нефтепереработка в России сократилась до 4,69 миллиона баррелей в день. По сравнению с прошлым годом объемы упали на 12%, а по сравнению с 2021 на 18%, или почти на миллион баррелей в сутки. По данным Bloomberg, в апреле беспилотники как минимум 21 раз атаковали российскую нефтяную инфраструктуру. Число ударов стало рекордным с начала года и одним из самых высоких с начала СВО, отмечает издание.
19: Под налеты беспилотников попали по меньшей мере 9 нефтезаводов, из которых 5 полностью или частично останавливали производство. Не менее 5 атак за месяц состоялось на систему российских нефтепроводов. 6 раз беспилотники атаковали морскую нефтяную инфраструктуру, включая

0: заводов, которые влияют на рынок, и именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
2: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
1: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. При этом атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
3: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику. Наложим еще на это и более высокие тарифы, и вот получается такие темпы роста цен на бензин, которые мы видим.
1: Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
4: Зачем господин Путин звонил господину Трампу? Здесь все просто. Господину Путину нужна гарантия того, что на майские праздники обширных обстрелов Москвы не будет. Причем интересует только Москва на самом деле, потому что в Москве парад, потому что это центр, это столица, а дела у российского ПВО, мягко говоря, день ото дня лучше не становятся. Ситуация развивается так, как я говорил и многие другие люди говорили, которые, ну, в материале на самом деле, да, что у этой войны нет решения такого, как себе придумал господин Путин, когда ее начинал. Отсутствует. И как бы это ни звучало, единственная выигрышная стратегия господина Путина была Киев за 3 дня. Понимаете? А вот когда это не получилось, вот за 3 дня или за 2 недели, вот через 2 недели уже стало понятно, что Украину не отдадут. Причем Украину не отдаст огромный геополитический противник, Европейский Союз, а у Европейского Союза количество денег фактически не ограничено. И сейчас что происходит? ПВО России не справляются, это же все понимают, не надо никому ничего объяснять. Вы посмотрите, один за одним уничтожаются НПЗ, уничтожаются энергетические предприятия и теперь уничтожаются предприятия военной химии. Они уничтожаются уже через день фактически. Уничтожаются крепко, судя по тому количеству дыма и пепла. Это не попадание в какие-то собачьи будки, это попадание прямо в цель. Соответственно, если Украина продолжит это делать еще в течение лета, то к зиме топливо может уже не остаться. Да, оно какое-то, естественно, будет, но о былом изобилии, о том, что на каждой заправке все сорта, об этом можно забывать. Также можно забывать будет о многих видах боеприпасов, на которой просто не будет химического сырья. Точнее, его можно будет как-то получать, но опять нужно будет идти к большому китайскому брату и кланяться еще ниже, а уже ниже, ну, вообще за какими-то рамками приличия, понимаете? Вот настолько низко нужно кланяться. Соответственно, что нужно делать? Нужно каким-то образом начинать договариваться, нет других ходов. Европейский Союз, опять же, не отдает Украину России. Потому что так решили европейские вожди. Это наша территория, мы вам ее не отдадим. Она российской не станет. И за эти 4 года Европейский Союз увеличил количество производимого оружия просто в разы. Да, вот все смеялись, что теперь придут китайцы и заберут.

0: автомобильный рынок Европы. Но приходят китайцы. Во-первых, еще и рынок не забрали, а во-вторых, практически все основные немецкие концерны автомобильных теперь выпускают продукцию военного назначения. То бишь они начинают снова собирать БТР, руки-то помнят, понимаете? Руки-то помнят. И остальной военно-промышленный комплекс получил второе дыхание, третье дыхание и даже четвертое дыхание уже. Всего в разы больше. И каждый день эта диспропорция увеличивается. Россия пропускает все больше ударов и производит все меньше продукции военного предназначения и энергетического, что важно. Украина получает все больше и больше продукции военного назначения из стран Европы. Также из стран Евросоюза Украина получает все необходимые энергетические материалы. Понимаете? От бензина и дизеля до электричества. Но все вот эти вот генерации энергетических материалов находятся на территории стран НАТО. Страны НАТО в обыкновенном конвенционном конфликте, ну, Россия никогда не победит, потому что это математическая игра. Ты складываешь ракеты, корабли, танки, пехоту, оружие, и все понятно. Да, не надо даже никак углубляться. Китай, естественно, Россию в войне против Европейский Союз не вступит никогда ни при каких раскладах. Он может что-то поставлять, но не более того. Почему? Да потому что Россия нищая и Россия бедная, Китаю выгоднее намного, чем Россия процветающая. Чем беднее Россия, тем дешевле Китай вообще за копейки все будет собирать у России. Да и уже забирает на самом деле. И вот что происходит? Что стратегически все дело идет или к поражению, или все это дело идет к следующему витку, то бишь к ядерному конфликту. Вот с ядерным конфликтом, конечно, у России есть большой шанс нанести огромный вред Европе. Это понятно. Но прилетит же и в ответ. А вот в ядерном конфликте как раз боеголовками мериться нет смысла. Что у России их 5000, а у Европы там не знаю сколько, 800 или 1000, если все сложить. Вообще нет никакого смысла. Почему? Да потому что подводные лодки. Вот понимаете, зачем они нужны? Подводные лодки, вот они выходят, эти подводные лодки, они стоят на каких-то рейдах. Ее обнаружить на самом деле очень тяжело, подводную лодку. И в секунду, когда пошел ядерный пуск по странам Европы, так же точно эти подводные лодки сделали пуск по России, и, как мы видим, ПВО особо не защитит даже самые чувствительные объекты. Ничего не получится. Ну и дальше все, дальше уже тушите светки, но закончилось на самом деле, в том виде, в котором мы его знаем. И вряд ли на самом деле вот так вот Россия завтра готова прямо испепелить все в ядерном пепле. Да, как господин Соловьев об этом неоднократно заявлял. У него, кстати, дети живут в Европе. Те, кто не знают вас, да, знаете, что у него дети живут в Европейском Союзе и в Британии, и Великобритании, на острове, который он все время собирается испепелить. Он что, он собирается испепелить своих детей? Ну, нет, конечно. Соответственно, к чему это идет? Тихой, медленной сапой. Все это идет к дворцовому перевороту. Ну, потому что деньги начали терять все. И проигрывать начали все. Ну, нельзя считать победу захват какого-то села в Сумской области или что-то там в Днепропетровской области. Нельзя. Это несравнимые совершенно категории, да? Вот терминал в Туапсе нефтяной и какое-то село в Сумской области. И вот эти проигрыши, они все виднее и виднее на всех фронтах. Ну, военных побед нет, понимаете? Экономических побед нет, геополитических побед нет, медийных побед нет, нигде нет никаких побед. И теперь получается, что есть абсолютно враждебно настроенный Евросоюз, который, судя по всему, уже принял мнение, что он будет Россию в том виде, в котором она сейчас существует, он ее будет, вот что называется, простите, кончать. Да, что не будет России в том виде, в котором она есть. Ну, и Китай еще есть, да. Китай, которому тоже, кстати, это выгодно. Ну, представьте, они просто договорятся с Европейским Союзом, кто контролирует какие части России после всего. Естественно, Китай согласится, он тут же забудет про свои какие-то там отношения, разговоры в отношении России руководства. Ему это больше не нужно будет. Он получит свое полное распоряжение, ресурсы, которые ему необходимы абсолютно как воздух. И что нужно делать сейчас верховному главнокомандующему в таких условиях? Понимаете, когда под тобой все недовольны. Экономический блок тобой недоволен. Военный блок тобой недоволен. Финансовый блок тобой недоволен. Ну, есть какие-то друзья, понятно, близкий круг семьи, те довольны, но этого мало. Раньше вся конструкция российской власти строилась на принципе каждой сестре по серьге. Ну, все что-то подзарабатывали, понимаете, все что-то прикуривали, причем нормально, на поколение вперед. А вот сейчас никто больше так не зарабатывает, никто так не прикуривает. И тут не то, что поколение вперед, в этом бы поколении как-то выжить. А никто на это не рассчитывал на самом деле. Все рассчитывали, что как-то повоюем, и по чуть-чуть Европа раскроется, Америка отступит, и как-то нормально заживем. Но не происходит этого до сих пор. Поэтому что нужно делать? Ну, естественно, нужно звонить и договариваться как-то с США о том, чтобы была какая-то гарантия с их стороны, о том, что не будет каких-то налетов, что нужно сделать какую-то передышку. Все, потому что, ну вот так вот развивается второй тайм. И такое очень часто бывает, между прочим, в истории. Ничего сверхъестественного не происходит. Да, происходит нечастое событие, когда огромная империя и военная машина делают стратегическую ошибку. Это не очень часто. Но регулярно. И мы сейчас живем в такое время, что да, вот так получилось, что маленькая моська, с помощью, кстати, других больших барбосов, вот она совершенно спокойно сейчас гонит слона.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Еще две сушки потеряны. Украина поразила российские истребители под Челябинском. Это 1700 километров от границы. Очередная черная неделя для военно-воздушных сил России. География потерь шокирует от Крыма до Урала. Сначала под Челябинском на аэродроме Шагол, это в 1700 километрах от границы, дроны накрыли сразу 4 сушки. Среди них 2 сверхдорогих Су-57, гордость ВПК 5-го поколения. Почти одновременно в Крыму в море рухнул еще один Су-30. Власти говорят об учебно-тренировочном полете, но на фоне сотен сбитых бортов эти оправдания звучат слабее, говорит авиационный эксперт Павел Рудницкий.
3: Поражение Су-57 в Челябинске – это репутационная катастрофа. Их в строю считанные единицы. Тот факт, что их достали обычными дронами в глубоком тылу, говорит о том, что невидимых и защищенных зон больше нет. Россия теряет не просто железо, а технологический потолок своей армии. Восполнить такие потери в условиях санкций 2026 года практически невозможно, эта ручная сборка, которая теперь превратилась в пепел на бетонке.
2: Общая статистика потерь авиации с начала СВО выглядит устрашающе. По подтвержденным данным, Россия лишилась уже 435 самолетов и 350 вертолетов. Военный обозреватель Григорий Акулов считает, что авиапарк армии тает на глазах.
4: Это больше, чем весь авиапарк многих европейских стран. Мы видим системный износ. Самолеты падают не только от ракет, но и из-за отказа техники, как Су-30 в Крыму или Ан-26, в котором погиб генерал Отращенко. Пилоты работают на износ, аэродромы под постоянным прицелом. Российская авиация превратилась из охотника в мишень. Скоро летать будет просто некому и ни на чем.
2: Ситуация в Крыму и на Урале вызвала волну паники в среде военных блогеров. Популярный канал Fighter Bomber отмечает, что скрывать масштабы катастрофы в небе уже не получается.
5: Когда спутниковые снимки показывают обгоревшие хвосты Су-57 под Челябинском, а в Севастополе люди видят катапультирующихся пилотов, официальные сводки Минобороны о плановых учениях вызывают только злость. Потеря Ан-26 с офицерами Северного флота в конце марта была лишь началом черной полосы. Сегодняшние удары за 1700 километров от фронта подтвердили. Украина может выбивать авиацию прямо в гнездах. Это не просто инциденты. Это стратегическое обескровливание России.
2: На сегодня общая стоимость потерянной за неделю техники превышает $250 миллиарда. Пока в Минобороны уточняют степень повреждений в Шаголе, российская авиация продолжает терять борта и высокопоставленных офицеров. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
2: Выбор короля. Карл III выступил в Конгрессе США. Такого британские монархи не делали с 1991 года. Король призвал Америку защитить Украину. Зет военкоры в шоке. Исторический момент в Вашингтоне. Впервые за 35 лет британский монарх взошел на трибуну Конгресса США. Карл III повторил путь своей матери Елизаветы II, но с куда более жестким посланием. Король прямо призвал Америку не бросать Украину и объединиться против общих врагов. Главный посыл – Украина не должна остаться одна, а союз Лондона и Вашингтона – это единственный щит против современной агрессии.
6: Сегодня та же непоколебимая решимость, которую наши народы проявляли в двух мировых войнах, необходима для защиты Украины и ее мужественного народа. Это нужно для достижения по-настоящему справедливого и прочного мира. Мы не можем позволить себе смотреть только внутрь себя, когда вызовы столь велики.
2: Король не удержался и от тонкого английского юмора. На государственном ужине он иронично заметил, что если бы не британцы, американцы сегодня могли бы говорить по-французски. Президент Франции Макрон в соцсетях ответил на это так.
6: Это было бы шикарно.
2: Но пока лидеры обмениваются шутками, эксперты видят в этом визите короля Вашингтон серьезный сигнал, говорит историк-англист Артур Громов.
7: Карл III не просто гость, он тяжелая артиллерия мягкой силы. Его выступление в Конгрессе именно сейчас – это попытка зацементировать поддержку Украины на уровне ценностей, которые выше партийных споров. Король напомнил американцам, что они – часть Великого Западного Альянса. Это мощнейший имиджевый удар по попыткам Кремля внести раскол между Лондоном и Вашингтоном. После такой речи отказать в помощи станет политически неприлично.
2: Среди затворников выступление короля вызвало настоящую бурю. Военные активисты в ярости называют визит Карла походом за новой кровью и требуют немедленных действий. О настроениях в Z-каналах рассказывает медиа-аналитик Семен Лавров.
8: Z-патриоты в панике. Они видят, что Запад не просто не устал, а выводит на поле боя своих главных тяжеловесов. Военкоры вроде живого кричат, что время уходит, и призывают к тотальной мобилизации, пока Европа не перестроилась на военные рельсы. Для них Карл III в Вашингтоне – это символ того, что договориться по-тихому не получится. Они понимают, против них теперь не только украинская армия, но и весь консолидированный ресурс англосаксонского мира.
2: Визит британского монарха в США стал главным политическим событием весны. Пока Карл III возвращает Америку в большую игру, российские ультрапатриоты признают, входные условия для Москвы становятся все хуже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Привет! Это подкаст «Разбор дня». Слушай, я тут посмотрела свежие данные за 2026 год, и цифры просто шокируют. Российская экономика теряет от 1,5 до 1,8 триллиона рублей каждый год.
10: Ого! Ну это же... Это больше 1% ВВП получается.
9: Вот именно. И знаешь, что самое главное? Причина кроется вообще не в санкциях, не в падении мировых цен на нефть и даже не в глобальных кризисах. Эти гигантские деньги буквально сгорают из-за масштабных блокировок интернета внутри самой страны.
10: Масштаб диссонанса тут, конечно, просто колоссальный. 1,5 триллиона рублей – это не какая-то там макроэкономическая погрешность, которую можно списать на, ну, не знаю, сезонность. Если перевести это в понятные категории, то это бюджеты нескольких крупных регионов.
9: Угу.
10: Или затраты на огромные инфраструктурные проекты. И, слушай, мы же обсуждаем это именно сейчас не просто так. Ситуация в 26-м году явно дошла до предела.
9: Да. Противоречие просто налицо.
10: Точно. С одной стороны, государственные инстанции рапортуют о нехватке рабочих рук, требуют повышать производительность, а с другой представители бизнеса буквально кричат, что цифровые ограничения, ну, те самые, которые вводят ради так называемого цифрового суверенитета, они просто парализуют всю работу.
9: Абсолютно согласна. Поэтому сегодня миссия нашего разбора – сорвать эту красивую обертку с заявлением о суверенитете и детально разобрать механику. Хочется понять, кто на самом деле за все это платит, как рубильник ломает кассы в обычных продуктовых магазинах и почему государство загоняет само себя в экономическую ловушку.
10: Давай тогда начнем с макроэкономического уровня. с официальной позиции. Если послушать администрацию президента, того же Максима Орешкина, то транслируется очень удобная логика.
9: Какая же?
10: Ну, якобы экономика тормозит исключительно из-за структурного дефицита кадров и старых станков на заводах. То есть государственный аппарат упорно пытается разделить политику цензуры и экономику.
9: То есть, типа, можно выключать интернет, и это никак не скажется на росте ВВП. Слушай, ну это же абсурд.
10: Ну вот да.
9: Это все равно, что отключить на заводе электричество, а потом стоять с умным видом и жаловаться, что рабочие какие-то ленивые и производительность падает. Я тут сопоставила цифры. Власти заявляют, что хотят рост ВВП в 3-4%.
10: Угу.
9: Но при этом эти инфраструктурные блокировки сжирают от 1,2 до 1,5% потенциального роста. Как можно вообще требовать роста, когда ты своими руками отрезаешь базовую инфраструктуру?
10: Математика тут вообще не сходится. Но смотри, тут есть второе дно. Аналитики давно заметили скрытый мотив властей. Чиновникам просто безумно выгодно перевести стрелки на демографию.
9: Ну да, это же такая долгосрочная проблема.
10: Вот именно. Демография формировалась десятилетиями. Списывая все на нее, можно абстрагироваться от последствий решений, которые они принимают прямо сейчас. Признать, что экономика теряет процент ВВП из-за блокировок, это значит признать прямой рукотворный ущерб от собственных действий.
9: Гораздо удобнее сказать, что люди просто не рождаются, поэтому и роста нет.
10: Точно.
9: Но давай спустимся с этих высот на землю к микроэкономике. Как абстрактные блокировки превращаются в конкретные убытки. Вот возьмем логистику. Казалось бы, ну, едет грузовик по дороге, водитель смотрит в навигатор. Что там может сломаться из-за блокировки какого-то ВПН?
10: Это очень правильный вопрос. Дело в том, что современная логистика – это уже давно не просто фура и водитель с бумажной картой. Это сложнейшая экосистема. Она полностью завязана на постоянный обмен данными.
9: Ну, всякая телеметрия и прочее.
10: Да. Когда алгоритмы блокировки начинают глушить протоколы, диспетчерские центры просто слепнут. Фура постоянно передает данные, температуру в рефрижераторе, точные координаты для автоматических пропусков на склады.
9: Ого!
10: Более того, таможенные декларации и накладные сейчас обрабатываются через облачные API-интерфейсы. Если соединение с сервером обрывается, фура физически встает. Система просто не может подтвердить легальность груза. В итоге маршрут, который занимал 2 дня, теперь растягивается на неделю.
9: То есть проблема не в том, что водитель заблудился, а в том, что цифровая бюрократия не может синхронизироваться?
10: 100%. И каждый день такого простоя – это огромные штрафы и риск сорвать поставки на заводы. А если взять маркетинг? Цифры показывают, что маркетинговые бюджеты российских компаний взлетели на 30%.
9: 30%? Просто на пустом месте?
10: Да, просто чтобы получить те же самые результаты по продажам. Привычные рекламные платформы с идеальным таргетингом заблокированы. Бизнес уходит на площадки с, ну, скажем так, кривыми алгоритмами и сжигает на треть больше денег.
9: И вот тут мы переходим к самому болезненному, к личному уровню. Как это бьет по обычным людям? В материалах часто всплывают кейсы из регионов. У местных властей, там во время режима ЧС, возникла идея жестко рубануть по VPN-протоколам. Ну, боролись с анонимайзерами. А в итоге легли абсолютно легальные банковские каналы связи.
10: Угу, классика.
9: И вот тут нужно техническое пояснение. Почему борьба с условным подростком, который качает игрушку через VPN, приводит к тому, что в продуктовом магазине не проходит оплата за хлеб?
10: Да. Давай разберем механику. Вся эта система блокировок работает через инструмент под названием DPI. Deep Packet Inspection. Глубокий анализ пакетов.
9: Так.
10: Грубо говоря, это гигантский автоматизированный сортировочный центр на почте. Он должен проверять письма и отсеивать запрещенные. Но когда трафик зашифрован, система не видит, что внутри пакета.
9: А банковские терминалы тоже шифруют данные?
10: Конечно. Чтобы хакеры не украли данные карты. Любой терминал использует криптографические протоколы. И для оборудования DPI все эти защищенные пакеты выглядят абсолютно одинаково. Что VPN, что оплата за хлеб.
9: То есть они бьют вслепую?
10: Именно. Возвращаясь к аналогии с почтой, это как если бы сортировщикам приказали сжигать любой конверт, на котором нельзя прочитать текст снаружи. В огонь летят и тайные послания, и совершенно легальные финансовые транзакции.
9: Жесть! Представь картину в реальности. Человек стоит на кассе, деньги на карте есть, товар на прилавке, продавец готов пробить чек, но транзакция тупо не идет. И малый бизнес, какие-нибудь пекарни, без финансовой подушки, они же просто закроются через пару недель таких простоев.
10: Да, выжить в таких условиях сложно. И тут возникает главный вопрос микроэкономики. Кто за это все платит? Кто покрывает простаивающие фуры, рост расходов на рекламу и мертвые терминалы?
9: Ну, логично, что бизнес не будет платить из своего кармана. Он просто заложит эти риски в цену товара.
10: Абсолютно. Бизнес не может просто проглотить такие убытки. В итоге все эти ограничения интернета действуют как огромный скрытый налог. И этот налог облачивает обычный потребитель при каждой покупке.
9: С традиционным бизнесом картина предельно ясна. Но давай поговорим про IT-сектор. По идее, иностранные сервисы блокируются, уходят. Для внутренних разработчиков должна наступить золотая эра. Огромный пустой рынок. Делай суверенные аналоги.
10: В теории звучит красиво, да. Но на практике катастрофа. Статистика за 26-й год показывает падение инвестиций в российский IT-сектор на 20%. Отрасль, которая должна была стать драйвером, оказалась главной жертвой.
9: А почему?
10: Госзаказы не спасают.
9: Госзаказы не перекрывают беспрецедентное регуляторное давление. Смотри, Министерство цифрового развития обязало IT-компании следить за тем, используют ли их собственные пользователи VPN.
10: Подожди, то есть разработчиков заставили выполнять функции полиции?
9: Буквально. Вместо того, чтобы улучшать архитектуру или там пользовательский опыт, компании тратят огромные бюджеты на создание систем слежки. А капитал всегда ищет эффективности. Когда компания тратит ресурсы на такую чушь, ее инвестиционная привлекательность просто рушится.
10: А еще же есть срывы контрактов на разработку софта. Компании получают деньги, нанимают людей, а продукт не выходит. Это же из-за изоляции?
9: Да, потому что современное программирование так не работает. Никто не пишет сложный софт с нуля. Программисты постоянно используют мировые библиотеки кода, тот же GitHub, международные облачные среды.
10: Ну, типа, собирают из готовых кубиков. Вот именно. И когда доступ к этим ресурсам блокируется, разработка встает намертво. Это как если бы заводу перекрыли поставки двигателей и сказали: «Ну, вытачивайте все сами напильнику». Сроки горят, контракты срываются, экспорт услуг вообще убит.
9: Иностранцы не хотят связываться.
10: Конечно. Кому нужен подрядчик, у которого во время видеоконференции или релиза может просто лечь сеть из-за очередного тестирования рубильника?
9: Слушай, какая же шизофреническая логика тут вырисовывается? На государственном уровне постоянно плачут. Ой, у нас кадровый голод, не хватает инженеров, программистов.
10: Да-да.
9: Но ведь именно из-за того, что они превращают интернет в закрытую резервацию, эти кадры и уезжают. Экономист Андрей Савицкий очень метко это подметил. Он говорит, что люди бегут не за длинным рублем, а потому что в этом цифровом гетто физически невозможно профессионально работать.
10: Это классический системный парадокс. Сначала своими руками создают условия, при которых работать невозможно, теряют лучшие умы, а потом жалуются на дефицит этих самых умов. Замкнутый круг. И апофеозом всего этого безумия стала концепция так называемых «белых списков».
9: О, белые списки — это вообще отдельная тема. Насколько я понимаю, это смена парадигмы. С «разрешено все, что не запрещено» на «запрещено вообще все, кроме того, что чиновники официально одобрили».
10: Угу.
9: Звучит как мечта безопасника, но почему это смерть для экономики?
10: Потому что это ломает саму фундаментальную архитектуру интернета. Сеть создавалась как децентрализованная среда. Современное приложение не лежит на одном сервере. Когда ты его открываешь, оно за долю секунды обращается к десяткам облачных сервисов по всему миру.
9: А белые списки требуют разрешения на каждое такое обращение.
10: Да. Если на каждый новый IP-адрес или протокол нужно получать бюрократическую бумажку, система просто встает. Представь, что в мегаполисе на всех перекрестках горит красный свет.
9: И чтобы загорелся зеленый, нужно подать заявку.
10: Заранее. С указанием точного времени проезда. Инновации в таких условиях просто не выживают. Пока нейросеть пройдет согласование, технологии в мире шагнут на поколение вперед.
9: Мне тут вспоминается метафора публициста Ксении Смирновой, она прямо в точку. Требовать роста экономики в условиях цифровой изоляции – это как требовать олимпийских рекордов по бегу от человека, которому ты сам же крепко связал ноги.
10: Очень точное сравнение.
9: Да, бизнес пытается бежать, дергается, ищет обходные пути, но каждый заблокированный сервис – это еще один тугой узел на ногах. И если отбросить метафоры, эксперты же сходятся в том, что построить конкурентоспособную экономику в изоляции математически невозможно.
10: Абсолютно невозможно. Технологическое развитие 21 века полностью завязано на глобальной кооперации. Архитектуру разрабатывают в одном месте, код пишут в другом, серверы стоят в третьем. Выйти из этой цепи значит гарантированно деградировать.
9: То есть выбор стоит между интеграцией в мир и тотальной стагнацией. И выбор этот сугубо политический.
10: 100%. Других вариантов тут просто нет.
9: Знаешь, подводя итог нашему разбору, хочется закинуть слушателям одну провокационную мысль.
10: Давай.
9: Если уже сейчас, просто при частичных перебоях со связью, экономика теряет 1,5 триллиона рублей, то что произойдет, если система этих белых списков когда-нибудь реально сработает на все 100%? Не станет ли тогда теневая хакерская экономика обходных путей единственной реально работающей экономикой в стране?
10: Слушай, это исторически подтвержденный паттерн – формирование параллельной реальности в ответ на безумное регулирование. И последствия для сбора налогов и вообще для государства будут куда разрушительнее, чем те финансовые потери, которые мы обсуждали сегодня.
9: Да уж, есть над чем подумать. На этом наш разбор подошел к концу. Будем и дальше следить за тем, как развивается этот конфликт реальностей. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, и до встречи в новых разборах.
10: Всего доброго. Пока.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
2: Слишком разговорчивый генерал комбат Ахмата Абти Алаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа «Ахмат» Абти Алаудинова. Выяснилось, что лицо чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников, элиту ВДВ, он и вовсе назвал никчемными людьми.
11: Теперь вопрос десантников. Десантники – это самые большие на этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши ТРОшники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не преодолел противник за эти 4 года, это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется так. Это я могу понтанеться.
2: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
11: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамотой не удивит.
2: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
4: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаудинова, получать данные о планах на Сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаудинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
2: Пока Алаудинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
12: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаудинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
2: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналах, где десантники требуют от Алаудинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на Сумском направлении. Сам же Алаудинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои недипломатичные высказывания. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
13: Скандальный скот. После массового забоя коров в Новосибирской области нашли мертвым начальника управления ветеринарии. О том, что в Новосибирской области найден мертвым 43-летний начальник отдела организации противоэпизоотических и карантинных мероприятий регионального управления ветеринарии Сергей Тур, первым сообщил «Сибирский экспресс» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, тело чиновника обнаружили в автомобиле с огнестрельным ранением. Одна из версий – самоубийство. Незадолго до этого в подразделении, которое возглавлял Тур, начались проверки. При этом жена чиновника заявила, что тот скончался от остановки сердца.
14: Он вчера умер. Отказало сердце. Это связано с работой. Напрямую с ней связано. Большая моральная и физическая нагрузка. Большая ответственность. Он ушел на больничный, и так получилось. Вчера приезжали и следователи, и участковый.
13: Ранее в сибирских селах у жителей массово изымали и забивали домашний скот. Власти объяснили происходящее особо опасным заболеванием, вводя карантинные меры и запрещая фермерам продавать мясо и молочку. Сельчане остались без источника дохода и негодовали, что у них конфискуют здоровых животных.
15: Убивают, забирают у крестьян и фермеров скот без объявления причин, убивают и сжигают. Вот здесь блокпост целый, блин. Полиция не пропускает. Сначала на машине поехали, остановили пешком. Не представляются. Вообще причин не говорят, почему не пропускают граждан России там, где они хотят идти. Что за бред, блядь, на каком основании? Без пятого, без объяснения причин. Не представляются ни хрена. Это что, блядь, за хренотень какая-то в стране происходит? Блядь? Беспредел полный, блядь. Губернатор в отставку, со всеми этими.
13: В Новосибирской области из-за вспышек пастереллеза и бешенства среди скота ввели режим ЧС и карантин в нескольких районах. Фермеры жаловались на принудительный забой скота и перекрывали дороги, требуя подтверждения диагнозов. Кадры забитых в Сибири коров облетели всю Россию. Видео с возмущением записала даже блогер Виктория Боня.
16: Я предлагаю просто всем встать и бунтовать, чтобы неповадно было.
13: Жители новосибирских сел выступали против изъятия и уничтожения их скота. Люди возмущались, что им не показывают документы, не проводят анализы, а просто забивают их животных. Чтобы этому помешать, жители сел выходили на протесты и перекрывали дороги. Некоторые за это оказались под арестом. Фермеры были возмущены, что их лишают единственного источника дохода. При этом животных крупных агрохолдингов не трогали. Одна женщина пыталась выяснить у министра сельского хозяйства Новосибирской области, в чем же дело. Но разговора не получилось.
17: По маркам пришли ко мне в деревню, в село Новокручево. Вы что прячетесь? Вы приезжали. Я Панина.
18: Андрей Викторович.
17: Я Панина.
18: Андрей Викторович, ответьте на вопросы. Вы куда пошли там?
17: На каком основании вы лишили меня хозяйства? На каком основании?
18: Министр сельского хозяйства убегает.
17: А что вы убегаете? Министерство
18: Новосибирской области.
17: Что вы убегаете? Что вы прячетесь? 9 марта вы не прятались. А сейчас вы убегаете бессовестно. Нарушили закон? Вы что думаете, я это так оставлю? Я это так не оставлю, имейте в виду. Я за вами буду как деньги переходить, мне заниматься нечем. Я голодная буду через месяц, за свет мне нечем будет заплатить. Чего вы убегаете-то? В туалет еще спрячетесь от нас, от граждан.
18: Вот, министр сельского хозяйства Новосибирской области, Андрей Шумделов,
17: вызвали Антон.
18: Просто убегает.
17: Я теперь убегаете.
18: От Светланы Паниной.
17: Молодцы, может еще вон начнем тут заниматься с вами. Пойдемте вместе к травникам, пусть покажут.
13: На прошлой неделе министр сельского хозяйства Новосибирской области был отправлен в отставку на фоне накопившихся претензий по работе и, в частности, упреков в недостаточном обеспечении ветеринарной безопасности. Что касается смерти начальника управления ветеринарии Сергея Тура, то, как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы, по этому факту проводится проверка. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
13: Это шпионы. Специализированный провайдер пометил мессенджер Макс как шпионское приложение. Что это значит? Провайдер Cloudflare пометил домен госмессенджера Max как шпионское и вредоносное программное обеспечение. Когда именно это произошло, неизвестно. При этом на сайте Cloudflare указано, что у домена Max все еще есть TLS-сертификат. Это говорит о подлинности проекта. В пресс-службе мессенджера уже заявили, что классификация Cloudflare была вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам веб-аналитики сайта Max. При этом эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство. А значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дорбенян.
19: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
13: В Макс россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На Макс настоятельно рекомендуют перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе чиновники, опасаются слежки и используют Макс на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
20: Мы не будем переходить на Макс, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
13: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что Макс собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер Макс поддерживают на самом высшем уровне. Ради него приняли специальный закон, и его прорекламировал лично Владимир Путин. И все это на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их блокировки россияне массово пойдут в Макс. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
21: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
13: Чиновники не останавливаются в своих попытках популяризовать Макс. При этом более 80% жителей страны не хотят переходить на него в случае полной блокировки WhatsApp и Telegram. Доступ к этим мессенджерам в России уже ограничен. Ранее Роскомнадзор заявил, что делает это для противодействия преступникам. В Минцифры утверждали, что это сможет положительно повлиять на снижение числа мошеннических вызовов. При этом, по официальным данным Центробанка, большинство мошенников обманывают жертв при помощи звонков по сотовой связи и СМС в 3 раза чаще, чем в мессенджерах. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Враг недели.
13: Трамп гнет свою линию. Президент США призвал Владимира Путина закончить военные действия на Украине. Ирану тоже досталось. Владимиру Путину следует сосредоточиться на мирном урегулировании на Украине и не вмешиваться в вопрос о ядерном разоружении Ирана, заявил Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России 29 апреля. Об этом американский президент рассказал журналистам в Белом доме.
22: Путин сказал мне, что хотел бы участвовать в обогащении иранского урана, если сможет помочь нам в этом. Я ответил, я бы предпочел, чтобы вы участвовали в прекращении войны с Украиной.
13: Вопрос об обогащении урана – это ключевое препятствие на пути к соглашению о прекращении войны против Тегерана, отметил Трамп. Ранее Москва уже предлагала взять под свой контроль иранские запасы этого материала, который может быть использован для создания ядерной бомбы. Дональд Трамп также заявил, что США не снимут морскую блокаду с Ирана в Ормузском проливе до тех пор, пока власти страны не согласятся на сделку, которая удовлетворит требования Вашингтона. Он сказал, что считает такой метод более эффективным, чем возобновление бомбардировок.
22: Они задыхаются, как набитая свинья, и дальше им будет только хуже. Ядерного оружия у них быть не должно. Иранцы стремятся урегулировать вопрос и не хотят, чтобы я продолжал блокаду.
13: Телефонный разговор президентов России и США прокомментировали и в Кремле. Как заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, разговор продолжался более полутора часов. По словам Ушакова, общение президентов велось в дружеском ключе и было откровенным и деловым.
0: Из вопросов международной повестки дня основное внимание президенты уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. Владимир Путин считает правильным решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана, что должно дать шанс переговорам и в целом помочь в стабилизации обстановки.
13: По словам Ушакова, в ходе беседы Владимир Путин также уведомил Дональда Трампа о ситуации в зоне специальной военной операции на Украине и предложил объявить перемирие на время празднования Дня Победы. Какой именно срок под этим подразумевается, Ушаков не уточнил.
0: Характерно, что Дональд Трамп позитивно оценил недавно объявившееся России пасхальное перемирие. В этой связи Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы. Трамп активно поддержал эту инициативу.
13: Как утверждает Ушаков, Дональд Трамп сказал Владимиру Путину, что сделка для достижения мирного соглашения уже близка. Сам Трамп позже заявил, что это он предложил Путину объявить небольшое перемирие. В последний раз Россия и Украина объявляли о перемирии на Пасху. Режим прекращения огня длился полтора дня. При этом действия стран не были согласованными. Путин объявил о перемирии в одностороннем порядке, а Зеленский заявил, что ВСУ будут действовать зеркально. По итогам обе стороны обвиняли друг друга в многочисленных нарушениях, при этом утверждая, что сами строго соблюдали условия перемирия. Что касается мероприятий, посвященных Дню Победы, то в этом году они пройдут в основном в ограниченном формате из-за атак украинских беспилотников. В Москве парад Победы впервые почти за 20 лет пройдет без демонстрации военной техники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
13: Нефтянка не поможет. В Центробанке призвали россиян не ждать улучшений в экономике из-за роста цен на нефть. Резкий взлет цен на нефть из-за войны в Иране, поднявший стоимость сорта «Юралс» до 14-летних максимумов, вряд ли существенно поможет российской экономике, считает Центробанк. В обновленном макропрогнозе на текущий год он резко повысил прогноз средней цены нефти с 45 до 65 долларов за баррель. По оценке регулятора, это принесет в страну около 58 миллиардов долларов дополнительной сырьевой выручки. Экспортные доходы составят 485 миллиардов вместо прежней оценки в 422 миллиарда долларов. Но на темпы экономического роста это не повлияет. ВВП по итогам года прибавит лишь от половины до 1,5%, и эта оценка осталась неизменной. Россияне, по оценкам Центробанка, останутся в режиме затягивания поясов. Не прибавится денег для инвестиций и у бизнеса. Их совокупный объем в этом году будет сопоставим с прошлогодним, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она предупредила, что экономическая активность замедляется, а ближневосточный конфликт несет для России проинфляционные риски.
3: Важный риск со стороны внешних условий – ситуация на Ближнем Востоке. Если конфликт затянется, негативные эффекты для российской экономики будут расти. Последствия, вызванные глобальным ростом издержек, могут оказаться сильнее, чем преимущества, полученные от увеличения экспорта и укрепления рубля. Дезинфляционным риском является более существенное охлаждение внутреннего спроса, чем заложено в нашем базовом сценарии.
13: По словам главы Центробанка, конфликт приведет к снижению темпов роста мировой экономики, глобальному увеличению логистических и энергетических издержек, ускорению инфляции и более высоким ставкам в мире. Что касается нефтяных сверхдоходов, то их заберет себе государство, скупая валюту для Фонда национального благосостояния. Влияние этой дополнительной экспортной выручки в значительной мере будет компенсировано механизмом бюджетного правила, сказала Набиуллина. Это можно понять, ведь Фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
5: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. То есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
13: Состояние Фонда национального благосостояния во многом зависит от цены нефти по бюджетному правилу. Оно определяет пополнение и расходование средств ФНБ и ограничивает расходы бюджета. Тратить можно только базовые доходы от нефтяной ренты, а все, что сверх, отправляется в резервы. Из Фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли рост резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит финансист Лилия Немыря.
6: И вся эта история очень грустная, потому что непонятно, в какой момент закончатся деньги у правительства, то есть у государства. Раньше из Фонда национального благосостояния финансировалась та же самая выплата, индексация выплат по пенсиям. Сейчас это все на плечи бизнесменов легло, а бизнесменов ситуация, конечно же, оставляет желать лучшего. И как следствие, можно ожидать каких-то не очень хороших ситуаций, связанных именно с финансовым состоянием, финансовым положением страны.
13: Сейчас уже мало кто вспоминает, что Фонд национального благосостояния изначально функционировал как кубышка на черный день для выплаты пенсий. В случае кризисных ситуаций государство могло в любой момент достать оттуда недостающие суммы. Однако сейчас деньги из фонда идут на военные расходы и поддержку госпредприятий, которые несут убытки из-за санкций. Из-за того, что траты на СВО постоянно растут, Россия столкнется с серьезным дефицитом бюджета, полагают эксперты. По их словам, денег в стране становится все меньше, и скоро может начаться самое сложное. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
13: Сил на всех не хватает. Союзники исчезают. В Мали убит министр обороны и ключевой союзник России. Российских наемников вытесняют. Москва это отрицает. О том, что в Мали убит министр обороны Садио Камара и ряд членов его семьи, первой сообщила французская газета «Фигаро». По ее данным, это произошло 25 апреля при нападении джихадистов на несколько городов страны, включая столицу Бамако. Отмечается, что Камара был ключевым союзником России. Тем временем в северном городе Кидаль возобновились бои между туарекскими повстанцами, джихадистами и правительственными силами, поддерживаемыми российскими наемниками Африканского корпуса Минобороны РФ. В самом африканском корпусе утверждают, что джихадисты пытались захватить президентский дворец в столице Мали Бамако и атаковали крупные города. Также в африканском корпусе заявили, что им удалось предотвратить в Мали сирийский сценарий.
7: Эффективными действиями военнослужащих африканского корпуса плечом к плечу с малийской армией, отразивших масштабное нападение на линии боевого соприкосновения протяженностью свыше 2000 километров, приостановлена тщательно подготовленная западными спецслужбами попытка насильственного свержения власти и демонстрации неспособности России вслед за Сирией защитить своих стратегических партнеров на африканском континенте.
13: Своих потерь в африканском корпусе не назвали, но заявили о раненых, а также о том, что ситуация в Мали остается тяжелой. Ранее МИД России призвал граждан воздержаться от поездок в Мали. Также заявлялось, что никто из граждан России в этой африканской стране не пострадал. При этом близкий к ВКС Z-блогер Илья Туманов заявил, что в Африке был потерян российский вертолет. Экипаж погиб.
23: В Африке потерян наш вертолет. Экипаж и мобильная огневая группа, находившиеся на борту, погибли. Предварительная причина – внешнее огневое воздействие.
13: В сети появились спутниковые снимки от 24 и 25 апреля, на которых видна выгоревшая трава в районе ВПП и несколько разрушенных строений на базе африканского корпуса и армии Мали в городе Кидаль. Как сообщило агентство France Press, африканский корпус Минобороны РФ покидает свою базу в малийском Кидале. По его данным, туареги с джихадистами договорились о выводе российских наемников африканского корпуса с базы в городе Кидаль, за которой с 25 апреля идут активные бои. Это подтвердил представитель туарегов.
8: Достигнуто соглашение, позволяющее армии Мали и ее союзникам из Африканского корпуса России покинуть лагерь номер 2, где они находились со вчерашнего дня.
13: Утверждается, что местные жители видели вывод военной техники с базы в Кидале, а в сети появилось соответствующее видео. О выводе людей и техники африканского корпуса также сообщили несколько Z-каналов. Однако связанный с военным ведомством телеграм-канал «Рыбарь» сообщил, что информация о создании коридора для вывода африканского корпуса не соответствует действительности. Позже «Рыбарь» написал, что это эвакуация раненых. При этом МИД РФ сообщал 25 апреля, что никто из граждан России в результате боев в Мали не пострадал. В ведомстве рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Мали, а тем, кто уже находится на территории страны, посоветовали принять меры для личной безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Я, кстати, искренне считаю, что здесь собраны умные люди, и поэтому сегодня я не буду ничего рассказывать, чего здесь один все время выступаю. Мне вот просто интересно, я сегодня вас хочу спросить, а как вообще у вас дела? А что вы делаете? Потому что, понятно, одно дело, я что-то рассказываю, исходя из своих знаний, исходя из своего личного опыта, из опыта моих знакомых, друзей. Но у вас ведь может быть все иначе, может быть какая-то другая логика. И так как я рассказываю обо всем, что я знаю из своих гуманитарных соображений, да, мне не нравится, когда люди страдают, когда людям плохо, больно. Не нравятся противники таких мер. Расскажите, как вы выживаете? Какой у вас план Б? Ну, может, это тоже кому-то пригодится. Да, особенно интересует точка зрения тех людей, которые не согласны, ну, с предлагаемыми мною иногда решениями. Да, вот я, например, всем рекомендую уже несколько лет купить домик в деревне. Вы же видите, что творится, правильно? Ситуация не успокаивается, мягко говоря. Все делается хуже, хуже и хуже, налеты все сильнее. Уже фактически не осталось регионов, которые не были бы атакованы, ну, значимые с технологической точки зрения регионы. Вы собираетесь со всем этим справляться. Вот если домик в деревне взять, который я советую всем купить уже больше 4 лет, наверное. Купили, нет? Что у вас? Или какая логика? Мы не будем покупать. Или какая логика? Я причем понимаю случаи, когда денег нет, мы к этому придем. Но вообще интересно услышать точку зрения людей, у которых деньги есть, они живут в городской застройке или где-то возле военных или больших промышленных объектов, а еще, не дай боже, в какой-нибудь прифронтовой зоне, и которые не покупают себе домик в деревне или какое-то другое жилье подальше от этого всего кошмара. Вот какая логика, почему не покупаете? Просто интересно, может быть, это тоже кому-то поможет спасти жизнь в будущем. А те, которые не могут себе позволить домик в деревне, но хотели бы, да? Просто не могут себе позволить. Вы как собираетесь выживать? Что у вас? Энергоэффективность? Канистры какие-то вы купили? Или солнечные панели поставили? Как это у вас происходит? Как вы пытаетесь выжить, пережить следующую зиму? Потому что будет прилетать, ну понятно уже, везде и все что угодно. Узнали, если вы живете в городах, где хотя бы ближайшее бомбоубежище, например? Посмотрели? А подвал своего дома проверили? Вот подойдет он как бомбоубежище или нет? Или в управляющую компанию, может быть, сходили, что-то уточнили, какие у них планы по защите гражданского населения Мирняка. А те, кто, кстати, в селах и в частных домах живет, да? Вы проверили свои подвалы? Вы их оборудовали как убежище, как план Б? Вы к ним вот с такой вот, со всей пролетарской ненавистью по переоборудованию подошли или нет? Я почему спрашиваю? Потому что, смотрите, когда полетит по городам, по близлежащим, то у вас будут сидеть все ваши родственники, дальние, ближние, друзья, друзья друзей И у вас будет просто как в сказке про вот эту вот рукавичку, в которой все поместились. Исходите из этого. Вы не сможете просто брать и не пускать людей. Вы будете пускать всех, будут спать у вас на полу, будут там дети малые плакать, нужно будет где-то прятать их, женщин, детей. Это же, ну, нормальная логика военных действий, я же ничего вам не выдумываю. Просто не рассчитывайте на то, что если у вас дома живет 4 человека, то вы будете там четвером. Конечно, нет. Кстати, те, которые остаются в городах, но у которых есть родственники в деревнях или в селах, вы с ними как отношения поддерживаете, с этими родственниками? Я бы на вашем месте как-то поддержал, я бы на вашем месте как-то договорился о том, что если, не дай бог, что-то, то мы к вам тогда приедем, нормально, окей, хорошо, ну, условно, забронировал бы какие-то места, на всякий случай, потому что вы можете и отказы получить, вам скажут, да, у нас уже некуда, слушай, попробуй кого-то другого, у тебя бы сейчас вступил в какие-то коррупционные отношения с дальними родственниками, что-то бы, не знаю, им подарил, как-то бы восстановил отношения, чтобы был какой-то план «Б». Ну, те, которые никуда не собираются уезжать, а у вас какой план «Б»? Ну, вот если это особенно прифронтовая зона. Что, вы какую-то там неформальную дружину создали с кумовьями, созвонились с друзьями, с соседями по площадке. То есть, если вдруг что и что-то начнется, что мы делаем, кто кому помогает? Есть у вас вот эти вот неформальные отряды или нет, или не договариваетесь? А школы? Вы узнали в школах, в вузах, что, какая ситуация с бомбоубежищами? Вот что делать детям, если будет сигнал воздушной тревоги, и особенно если школа где-то в зоне поражения возможного находится? Есть им куда спрятаться?

0: Скажите, интересно ведь всем на самом деле? Потому что чем больше будет богатых, спокойных людей, тем жить будет легче всем. Никому не нужны бедные, перепуганные люди. Поделитесь. Депозиты вот длинные, вы деньги с депозитов поснимали? В ячейки их положили, в кэш перевели хотя бы или нет? Или все равно все лежит в Сбербанке, все лежит на депозитах, и вы верите системе? И такое может быть. Просто скажите, я верю системе, потому что нам там ничего не грозит. И уже люди будут принимать какие-то решения на основе и вашего такого вот мнения. И что с запасами продуктов? Делаете какие-то запасы продуктов или нет? Тушенки, консервы, крупы. Я бы, кстати, не делал на самом деле. Я бы что-то там оставил, не знаю. Ну, на 3 дня, на 7 дней. Ну, вот точно запасы никакие. Продуктов большие я бы не организовывал. Нет, вот голод – это маловероятная вещь, которая может произойти. А денег туда можно потратить бесконечное количество. То бишь, я не делал бы на вашем месте. Но опять же, это я. А у вас есть своя жизнь и своя точка зрения на это. Может быть, как раз и нужно делать запасы с вашей точки зрения. Так скажите. Скажите. Вот то, что точно нужно делать, нужно запастись лекарствами. Особенно лекарствами импортными, да, которые завозят в страну. Вот их в какой-то момент может не стать. И я бы 100% озаботился, особенно в том случае, если вы или ваши родственники, кто-то там, не дай бог, хронически болен, и жизнь зависит от какого-то конкретного препарата. Вот я бы его, конечно, подкупил. Тревожный чемоданчик тот же собран у вас, стоит в каком-то одном конкретном месте. Все члены семьи знают, где он находится. Да, чтобы там лежали все паспорта, документы на движимость, на недвижимость, какая-то часть наличных денег, вот чтобы его можно было схватить и убежать. Средства самозащиты приобрели, организовали, то бишь есть ли у вас дома какое-то ружье, какой-то нож, зарегистрированное ружье, естественно. Если нет, то пока еще существует время, наверное, имеет смысл пойти вступить в какой-то охотничий клуб, купить сейф, поставить туда ружье, пусть стоит, пусть никогда не выстрелит, но пусть стоит. Это в любом случае лишним не будет. И хорошо, если соседи будут знать все, что у вас дома есть ружье, прямо очень хорошо. Средства мобильности, как у вас, в порядке, проверены? Машины, мотоциклы, все отремонтировано. Вообще, просто расскажите, какой ваш план Б? Что вы собираетесь делать? Не мне. Самое главное, это не мне. У меня вот есть свой абсолютно четкий план действий, который проверен временем, который проверен многими людьми, и мной лично он проверен частично. Да, я о нем рассказываю. Я считаю, что по возможности должен быть обязательно дом в деревне. Я считаю, что деньги должны быть наличные. Я считаю, что нужно покупать доллары, нужно покупать евро, то бишь мировые резервные валюты, не экзотические какие-то тугрики, а мировые резервные валюты. Лекарства нужно покупать, я считаю. А как вы считаете? Расскажите. Давайте вот как-то необычно сегодня пообщаемся. Расскажите, понаписывайте, что вы думаете по поводу вот простых таких вот выживальческих вещей. Как выжить, когда нормальной жизни больше нет? Поделитесь.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Перемирие к 9 мая будет или нет? По всей России урезают парады и готовят полную блокировку интернета. Неожиданный поворот. 29 апреля Дональд Трамп и Владимир Путин 1,5 часа говорили по телефону и обсудили, в том числе, цитируя официальные сообщения, небольшое прекращение огня на период празднования в России Дня Победы. Трамп заявил, что это была его идея, а в Кремле, что это инициатива Москвы.
3: А мы исходим из того, что речь идет о Дне Победы. Но часы, когда начнется это перемирие и когда оно закончится, будет объявлено и будет решаться Верховным Главнокомандующим.
4: Простите, уточню, то есть об одном Дне Победы, 9 мая конкретно, да?
3: Пока речь идет о Дне Победы, но когда именно вступит в силу и когда именно прекратит действие, это будет решать президент. Пока этого решения еще по конкретике не принималось.
4: А что для этого нужно, чтобы оно было принято? Может быть, какие-то действия со стороны Украины или и других
3: для
4: сторон?
3: Для этого нужно прежде всего решение президента. Мы сразу же его обнародуем. Что касается киевского режима, то реакции на это мы пока не слышим.
2: В этом году, как никогда, парады Победы по всей стране режут по-живому. В Москве и Питере не будет техники, в Краснодаре отменили шествия, а в Туапсе любые празднования вовсе запретили из-за горящего НПЗ. Но главный сюрприз ждет москвичей, столицу ждет тотальный.

0: моментальное отключение связи и интернета. Политолог Виктор Назаров считает, что динамика ударов по предприятиям в разных городах страны показала, безопасных мест в России попросту не осталось.
1: Звонок Трампу – это жест отчаяния. Путину нужна пауза, чтобы провести хотя бы подобие праздника без прилетов по Красной площади. Трамп подыгрывает, заявляя о поражении Украины, но реальность диктует свои условия. Власти понимают. Безвременного затишья 9 мая может превратиться в катастрофу в прямом эфире. Перемирие им нужно не для мира, а чтобы сохранить лицо перед собственным народом.
0: Пока наверху договариваются, в Госдуме успокаивают, мол, к отключению интернета уже все привыкли. В Москве блокировки связи затронут все внутри МКАДа. Не будут работать даже СМС. Ситуацию комментирует IT-эксперт Григорий Анисимов.
2: Это уже не просто глушилки в центре, это полноценный шатдаун мегаполиса. Власти боятся роев дронов, которые наводятся через мобильные сети. Отключая интернет 5, 7 и 9 мая, они фактически парализуют жизнь города. Не будут работать навигаторы, доставка, оплата картами. Заявление депутатов, что это краткосрочно и привычно – цинизм. В 2026 году оставить Москву без связи – это признать, что небо над столицей дырявое, и единственный способ спастись – вырубить рубильник.
0: Ограничения коснулись даже святого ветерана. В Петербурге их впервые не пригласили на трибуны. Журналист Елена Власова считает, что праздник окончательно превратился в закрытое спецмероприятие.
3: Парад без техники, без кадетов и теперь без ветеранов – это праздник в бункере. Официальная версия про неюбилейную дату не выдерживает критики. Все понимают, власти боятся.
0: Пока пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оправдывает усеченные парады безопасностью иностранных гостей, простые россияне готовятся к трем дням цифровой тишины. День Победы 2026 года рискует запомниться не салютами, а не работающими телефонами и пустыми постаментами. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Слишком разговорчивый генерал комбат Ахмата Абтиалаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа «Ахмат» Абтиалаудинова. Выяснилось, что лицо чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников, элиту ВДВ, он и вовсе назвал никчемными людьми.
5: Первый вопрос – десантников. Десантники – это самые большие бесед. На этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши ТРОшники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не преодолел противник за эти 4 года, это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется так. Это я могу понтанеться.
0: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
5: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамотой не удивит.
0: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
6: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаудинова, получать данные о планах на Сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаудинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
0: Пока Алаудинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
7: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаудинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
0: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналах, где десантники требуют от Алаудинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на Сумском направлении. Сам же Алаудинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои недипломатичные высказывания. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Поле боя в каждом городе. В Хабаровском крае совершено покушение на генерал-майора Азатбека Амбурбекова, который командовал войсками в Буче под Киевом. Бомба была заложена прямо в почтовый ящик в подъезде жилого дома. Целью атаки стал генерал-майор Азатбек Амурбеков, известный как командующий российскими войсками в Буче Киевской области весной 22 года. По данным журналистов, после покушения генерал находится в секретном госпитале, а его коллега, подполковник Кузьменко, погиб на месте. О том, почему глубокий тыл перестал быть безопасным, рассуждает аналитик по безопасности Сергей Вересов.
1: Взрыв в подъезде генерала – это не просто теракт, это крах иллюзии безопасности. Если в закрытый военный городок за 9 тысяч километров от Киева можно занести бомбу, значит, система контроля полностью прогнила. Амурбеков на фигура символическая, черная метка для всей армии. Силовики в шоке. Теперь каждый высокопоставленный офицер, заходя в свой подъезд, будет смотреть на почтовый ящик, как на потенциальную могилу.
0: Репутация генерала Амурбекова стала скандальной почти с первых дней СВО. Его солдаты сами признавались в расстрелах гражданских, а он позже получил «Золотую звезду». После о Буче писала вся мировая пресса. Фото тех событий облетели весь мир. Политолог Андрей Мурзин видит в этом взрыве не только руку чужих спецслужб, но и, возможно, речь о склоках среди своих.
8: Это ходячая улика. Он слишком много знает о реальных приказах в начале войны. Сейчас, когда в Кремле идут подковерные игры и поиск виноватых, такие герои становятся крайне неудобными. Смерть Кузьменко при покушении – это сопутствующие потери в большой игре по зачистке свидетелей. Пафосные парады в Хабаровске закончились. Теперь героев Бучи убирают из эфира и из жизни, чтобы они не мешали будущим торгам.
0: Хабаровский гарнизон после инцидента закрыт, введен особый режим. Но скрыть панику среди семей военных не получается. О настроениях в регионе рассказывает корреспондент Олеся Громова.
3: Гарнизоны гудят, офицерские жены боятся выпускать детей во двор. Взрыв в Князеволконском показал. Война – это не то, что происходит где-то там, в телевизоре. Это реальный огонь в твоем собственном подъезде. Если вчера Амурбеков был предметом гордости для местных властей, то сегодня он стал токсичным объектом, приносящим смерть. Звание Героя России в 2026-м превратилось в мишень, которую видно даже из космоса.
0: Сейчас состояние Амурбекова остается гостайной, а по всему Восточному военному округу идут массовые проверки. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Интернет тут ни при чем. В администрации президента заявили, что блокировки сети не виноваты в спаде экономики. Пока бизнес задыхается в петле бесконечных сбоев и блокировок, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин выступил с оптимистичным заявлением. По его словам, ограничения в сети никак не связаны со спадом ВВП.
9: Достаточно так жестко прозвучали президентские оценки. На ваш взгляд, когда восстановление роста экономики должно произойти и в каких параметрах оно будет?
10: Ну, ситуация, на самом деле, в экономике очень непростая. Есть дефицит ресурсов, дефицит кадров, который мешает экономическому развитию. Медленно идут структурные изменения, медленно происходит внедрение технологий. Все то, что есть в плане правительства по структурным изменениям, как раз обсуждалось вопрос ускорения этого процесса.
9: Есть мнение, что, так скажем, ограничения в интернете влияют в том числе на экономический рост. Вы разделяете такие оценки или нет?
10: Ну, те цифры, которые мы видим по отрицательному эффекту экономической динамики, они не связаны с этим фактором. Есть другие, гораздо более значимые факторы, которые оказывают влияние на экономику.
0: По его словам, во всем виноваты дефицит кадров и медленные технологии, а не тот факт, что страна стала жить по белым спискам, а VPN стал настоящей красной тряпкой для Минцифры. О том, почему реальность бизнеса выглядит иначе, говорит экономист-обозреватель Виктор Громов.
11: Заявление Орешкина – это попытка сделать хорошую мину при очень плохой игре. Эксперты отрасли уже оценивают ущерб от ограничений интернета в, от 1,5 до 1,8 триллиона рублей в год. Это не просто медленный YouTube, то есть это паралич онлайн-эквайринга, там сбои в логистике и рост расходов на маркетинг на 30%. Когда у вас один день отключения мобильного интернета обходится экономике в десятки миллиардов, говорить о нулевом эффекте, вот это просто издевательство над предпринимателями.
0: Самая тяжелая ситуация в IT-секторе. После того, как Минцифра обязала компании проверять наличные VPN у пользователей, работа многих проектов просто остановилась. Аналитик Андрей Савицкий подчеркивает, что цифровая цензура убивает то, что строилось десятилетиями.
12: Мы видим паралич госконтрактов. Разработчики не могут использовать привычные инструменты. Инвестиции в развитие отрасли в 2026 году рухнули на 20%. Специалисты, работавшие на дружественные зарубежные компании, теперь фактически лишены этой возможности. Орешкин говорит о медленном внедрении технологий, забывая упомянуть, что внедрять их некому, эксперты предупреждают о смертельном ударе по цифровой экономике и новой волне релокации высококлассных кадров.
0: Малый бизнес, от кафе до небольших онлайн-магазинов, очень остро ощущает на себе нынешние запреты.
13: Сейчас нахожусь на рынке Южные Ворота. Почти 5 лет назад, когда я сюда приехал, здесь не было ни одного пустого павильона. Мы как раз хотели открыть фулфилмент, но у нас не было возможности снять павильон, потому что все было заполнено и стояла очередь. Сейчас посмотрите, пол рынка пустые, просто все съезжают.
0: О том, как живут в регионах в условиях блокировок, рассказывает журналист Ксения Смирнова.
14: Люди не могут расплатиться картами, терминалы виснут из-за блокировок VPN-протоколов. Власть пытается разделить экономику и интернет, но в 2026 году это одно целое. Заставлять бизнес работать в изоляции и при этом требовать рост, это все равно, что связать человеку ноги и удивляться, почему он не ставит рекорды по бегу.
0: На фоне заверений Кремля об отсутствии связи между блокировками и спадом экономики, бизнес продолжает требовать отмены ограничений. Пока чиновники ищут объяснение спада экономики в дефиците кадров, сами кадры продолжают уезжать из страны, не желая жить в цифровом гетто. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
15: Двойная игра. Иран предложил США открыть Ормузский пролив и закончить войну. Зачем глава иранского МИДа приехал в Санкт-Петербург? О том, что Иран предложил США открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия, первым сообщил американский новостной ресурс Axios. По его данным, Иран представил США новое предложение о возобновлении работы Ормузского пролива и прекращении войны. При этом ядерные переговоры будут отложены на более поздний этап, отмечает Axios.
14: Предложение связано с тем, что переговоры зашли в тупик, поскольку руководство Ирана не может прийти к согласию о том, на какие уступки в части ядерной программы оно готово пойти.
15: Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи утром 27 апреля прибыл в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным. В аэропорту Пулково главу МИД Ирана встретили российские чиновники и посол Ирана в России Казем Джалили. По его словам, Аббас Аракчи прилетел, чтобы поговорить с Владимиром Путиным о последних событиях на войне в Иране. Сам Аракчи, прибыв в Санкт-Петербург, сказал, что у Ирана с Россией всегда были темы для переговоров.
16: Как вы видите, у нас с Россией всегда были тесные консультации по широкому кругу вопросов, особенно региональных. Велись постоянные двусторонние переговоры.
15: Санкт-Петербург уже третья остановка для Аракчи, пытающегося найти дипломатический способ закончить войну. В пятницу он прилетел в Пакистан, куда собирались приехать и американские переговорщики, спецпосланник президента США Стив Витков и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Однако в субботу Трамп заявил, что отменил поездку своих представителей в Исламабад. В интервью Fox News глава Белого дома сказал, что нечего лететь 18 часов, чтобы сидеть и говорить ни о чем. Позже он подтвердил это решение в соцсети True Social.
17: Слишком много времени потрачено на перелеты, слишком много работы. Кроме того, у них там в руководстве страшная междоусобица и неразбериха. Никто не знает, кто начальник, включая их самих. К тому же у нас все карты на руках, а у них нет ни одной. Если хотят говорить, им нужно только позвонить.
15: В субботу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился из Пакистана в Оман, еще одну страну, которая выступает посредником между Ираном и США. Из Муската Аракчи еще раз ненадолго заехал в Пакистан, а затем отправился в Россию. Как пишет Axios со ссылкой на собственные источники, Аракчи дал понять посредникам из Пакистана, Омана, Турции и Катара, что у руководства Ирана нет единой позиции о том, как отвечать на требования США о приостановке обогащения урана на 10 лет. Что касается визита в Россию, то помимо консультации по текущему состоянию переговоров Ирана с США и вопросам прекращения огня, Аббас Аракчи решил обсудить с российской стороной сотрудничество Москвы и Тегерана на региональном и международном уровнях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Нам чужого не надо. Правительство запретило возить в Россию Starlink и другие иностранные терминалы спутниковой связи.
8: Правительство ограничило ввоз средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения.
0: Z-сообщество в шоке. Еще недавно на всех федеральных каналах призывали россиян сбрасываться, кто сколько может, чтобы купить на фронт американские терминалы спутниковой связи Starlink. Тогда Z-блогеры жаловались, что без тарелок Илона Маска связь в окопах превращается в лотерею. Теперь за ввоз Starlink'а на территорию России можно и получить статью. Этот запрет больше похож на выстрел в ногу самому себе, говорит IT-обозреватель Максим Журавлев.
18: Запретить Starlink в 2026 году – это все равно, что запретить электричество, чтобы не ударило током. Российские аналоги существуют в основном на бумаге или в единичных экземплярах, а армия и бизнес уже плотно сидят на западных терминалах. Мы видим попытку создать цифровой купол, но на деле это приведет к тому, что волонтеры будут ввозить терминалы по серым схемам, рискуя головой, а связь на фронте станет еще дороже и дефицитнее.
0: В Минобороны поспешили успокоить военных и волонтеров и заявили, что американские терминалы армии не нужны. Мол, они вообще использовались только для введения противника в заблуждение. Военный эксперт Андрей Соколов скептически расценил такие оправдания.
7: Сказки о том, что Starlink использовали только для маскировки, это попытка сохранить лицо при плохой игре. Весь прошлый год мы видели сотни видео, где российские подразделения работают через терминалы SpaceX. Если сейчас их реально начнут изымать и запрещать ввоз, управление войсками на многих участках просто рухнет. Своей спутниковой группировки такого уровня у нас нет и не предвидится. Власти выбрали изоляцию вместо эффективности.
0: Тем временем Z-каналы бьют тревогу. Они уверены, что Starlink все равно работает над Россией, но только для украинских дронов.
19: В правительстве думают, что бумажкой можно остановить сигнал из космоса. Но сигнал остается, а вот возможность легально получать оборудование исчезает. Пока украинские дроны продолжают использовать спутниковую навигацию, российские волонтеры и связисты теперь объявлены чуть ли не контрабандистами. Мы видим эталонное импортозамещение. Своего не создали, а чужое запретили.
0: По состоянию на 1 мая постановление правительства уже вступило в силу, а значит, таможня уже начала охоту за терминалами Илона Маска. Как этот запрет повлияет на ситуацию на фронте, пока сказать не берется никто. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Если вообразить огромный такой конвейер, где вдруг ломается один специфический подшипник,
20: то встает вообще вся производственная линия.
21: Ну да, логично.
20: И вот похожий процесс сейчас разворачивается в макроэкономическом масштабе. Сегодня обсуждаем цифру, которая фиксирует реальный тектонический сдвиг. В первом квартале 2026 года ВВП России сократился на 0,3%. Это на минуточку первое официальное падение за три года.
21: Слушай, ну, звучит как громкий заголовок, конечно. Но если посмотреть на сухие цифры, 0,3% — это же просто банальная статистическая погрешность.
20: Думаешь?
21: Ну, экономика страны огромная. Микроколебания вокруг нуля — это вполне естественный процесс. Стоит ли вообще делать из этого какое-то событие и говорить о тектонических сдвигах?
20: Я бы согласилась, если бы не детали. За этой крошечной третью процента скрывается то, что экономическая машина реально начала сжиматься. Общая цифра за квартал, она как бы маскирует очень тревожную динамику внутри.
21: То есть там по месяцам разница?
20: Именно. Если разбить период по месяцам, то январь и февраль показали полноценный обвал. Спад составил по 1,8% каждый месяц.
21: Ого!
20: Да, это уже признаки настоящей технической рецессии. Мартовский небольшой отскок просто слегка сгладил общую картину, но сам тренд совершенно точно переломился.
21: Получается, экономика предыдущих двух лет двигалась просто по инерции? Тратились накопленные ресурсы, там складские запасы оборудования, резервы, человеческий капитал. Скорости еще была, но бензоколонок впереди не предвиделось. И вот первый квартал 26-го года — это момент, когда двигатель начал откровенно чихать и глохнуть.
20: Очень точная аналогия, только важно понимать, что именно заставило этот двигатель заглохнуть прямо сейчас. Кредиты для предприятий стали не просто дорогими, они стали, ну, математически невыполнимыми.
21: Это требует детального разбора, мне кажется. Вот если среднее предприятие решает обновить парк станков и берет коммерческий заем под 21%, это означает, что новое оборудование должно генерировать просто огромную прибыль с первого же дня работы.
20: Абсолютно.
21: Причем пятая часть стоимости станка должна отбиваться за год исключительно для того, чтобы выйти в ноль перед банком.
20: Вот именно. А реальная рентабельность большинства гражданских производств просто физически не позволяет генерировать такую норму прибыли. Маржинальность в 10-12% считается отличным показателем.
21: Ну да, это потолок.
20: В итоге брать деньги под 21% на расширение цеха – это верный путь к банкротству. Инвестиции в развитие заморожены, компании работают только на поддержание текущего состояния.
21: Подожди, подожди. Тут возникает явное логическое противоречие.
20: Какое?
21: Есть же оборонный сектор, который принято считать таким, знаешь, мощным локомотивом. Туда направляются колоссальные бюджетные влияния, и предприятия загружены заказами на 100%.
20: Ну да, есть такое.
21: Разве эта индустрия не должна выступать драйвером, вытягивающим за собой все смежные отрасли? От металлургов до производителей электроники.
20: Этот локомотив тоже стремительно теряет пар. Статистика преподносит сюрпризы. Существует категория «готовые металлические изделия», куда традиционно включают производство снарядов, бронированных элементов и прочей спецтехники. Так вот, в первом квартале выпуск в этой категории впервые упал на 0,8%.
21: Серьезно? Упал? Спад в приоритетном государственном секторе – это сигнал о структурных сбоях.
20: Одновременно с этим обрабатывающая промышленность, которая не связана с нефтью, вошла в рецессию, показав минус 0,7%.
21: Что заставляет останавливаться станки тогда, если деньги есть?
20: Острейшие дефициты импортных комплектующих, схемы параллельного импорта, всякие обходные цепочки через Турцию, ОАЭ или Китай становятся непомерно дорогими. Транзакционные издержки, риск вторичных санкций – все это давит.
21: Угу, понятно.
20: Но главное – западные поставщики планомерно перекрывают каналы.
21: В общем, происходит классический кризис предложения на уровне оборудования.
20: Да.
21: Но макроэкономика – это абстракция, пока она не коснется кошелька обычного потребителя. Как этот индустриальный ступор отражается на людях?
20: Отражается очень жестко. Достаточно посмотреть на легкую промышленность. В том же первом квартале производство одежды в стране рухнуло на 13,9%. Это настоящий обвал для сектора, который вообще-то должен обеспечивать базовые потребности.
21: Слушай, но этому спаду есть альтернативное объяснение. Снижение производства внутри страны может означать, что покупатели просто массово перешли на дешевые китайские маркетплейсы. Логично же искать более дешевые альтернативы.
20: Ну, конкурировать с китайскими фабриками российским производителям действительно почти невозможно. Из-за ослабления рубля импортное сырье, ткани и нитки всякие сильно подорожало. Но фундаментальная причина не в этом.
2: А в чем?
20: В структуре расходов населения. Свободных денег стало банально меньше. Официальная продовольственная инфляция превышает 6%, а реальные ценники на базовые продукты растут еще быстрее.
2: Угу.
20: Бюджет семьи перераспределяется. После оплаты подорожавшей продуктовой корзины и коммуналки денег на новую куртку или джинсы просто не остается.
2: Ну да, покупку одежды действительно можно отложить на пару сезонов. Но потребление еды сократить гораздо сложнее. Это же базовая ежедневная потребность.
20: И вот здесь картина становится еще более тревожной. В 2025 году производство продуктов питания упало на 0,7%.
2: Упало производство еды.
20: Да, и эта тенденция перешла в 2026 год. Пищевая промышленность ушла в отрицательную зону впервые с кризисного 2009 года.
2: Это вызывает искреннее удивление, если честно. С 2014 года в стране ведь реализовывалась масштабная программа импортозамещения. Строились птицефабрики, сыроварни. Предполагалось, что пищевой сектор стал полностью независимым.
20: Ну, он стал независимым от импортной готовой продукции, это правда. Но оказался тотально зависимым от дешевых кредитов и госсубсидий. А еще от импортного семенного фонда и оборудования.
2: Ах, кредиты!
20: Именно. Рентабельность производства базовых продуктов, ну там, хлеба или недорогого молока, составляет всего 5-7%. Взять кредит на расширение хлебозавода – это финансовое самоубийство. Затраты на обслуживание долга многократно превысят прибыль от продажи батонов.
2: И как эта кредитная петля выглядит на полках супермаркетов?
20: Происходит неизбежное сжатие ассортимента. Производителям невыгодно инвестировать в сложные продукты, спрос на них падает. А наращивать объемы дешевых круп просто не на что, нет доступного капитала. Отрасль зажата в тиски между растущими издержками и падающей покупательной способностью.
2: Если легкая и пищевая промышленность задыхаются без кредитов и спроса, стоит взглянуть на тяжелую индустрию. Что происходит в металлургии? Это же фундамент.
20: Там цифры выглядят еще более драматично. Металлургия в целом показала падение на 10,1%.
2: Ничего себе!
20: А выпуск стальных труб рухнул на 36%.
2: 36%?
20: Да, более трети рынка трубной продукции просто испарилась за один квартал.
2: Европейский рынок закрылся из-за санкций, это понятно. Но стратегия последних лет строилась на переориентацию. Сталь, трубы – все это должно было поехать в Азию, в Китай, в Индию. Этот поворот на восток не компенсировал потери.
20: Физический поворот состоялся, да, но экономика этого процесса оказалась провальной.
2: Почему?
20: Чтобы продать товар, приходится давать огромные скидки. И плюс колоссальные затраты на логистику. Вести тяжелый металл через весь континент по Транссибу невероятно дорого. Транспортные расходы практически полностью съедают прибыль металлургов.
2: Значит, экспорт перестал генерировать прежние доходы. А внутренний рынок, он же должен был поддержать спрос за счет масштабного строительства?
20: Внутренний рынок встал намертво.
2: Вообще?
20: Да, основной потребитель металла внутри страны – это строительный сектор. Сейчас гражданские стройки парализованы. И причина вся та же – стоимость денег.
2: Опять ставка ЦБ.
20: Да, обычная рыночная ипотека обходится покупателю квартиры в 25-26% годовых.
2: Это же безумие. Кто будет брать под такой процент?
20: Никто. Ежемесячный платеж становится неподъемным. Спрос на жилье обвалился, девелоперы замораживают закладку новых объектов. Следовательно, арматура, строительные балки и трубы просто никому не нужны.
2: Да уж, складывается картина повсеместного торможения. От одежды до стали. Но остается главный козырь – энергоносители. Нефть марки «Юралс» торгуется выше $100 за баррель. Исторически такие цены означали переполненный бюджет.
20: Да, ситуация с нефтью сейчас напоминает какую-то экономическую сумеречную зону. Цены на мировых рынках действительно крайне высоки. Но этот фактор больше не спасает положение. Эффект от дорогих энергоносителей просто растворяется. Направления расходов кардинально изменились. Около 40% государственного бюджета направляется на военные нужды. Эти средства сгорают безвозвратно.
2: Так, это раз.
20: Во-вторых, санкции вынуждают продавать нефть с дисконтом в $10-20 за баррель по отношению к мировым бенчмаркам. И третий фактор – критический износ инфраструктуры добычи.
2: Ушли западные компании?
20: Да, ушли гиганты вроде Schlumberger и Halliburton. Поддержать работу сложных скважин стало значительно дороже и сложнее технологически.
5: Понятно. Плюс добавился фактор физического разрушения перерабатывающих мощностей. Удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам приобрели системный характер.
20: Ущерб от этих атак колоссальный. В апреле 26 года попадания по одному только Туапсинскому НПЗ привели к разрушениям более чем на 1 миллиард долларов.
5: Миллиард? За эти деньги можно построить завод с нуля?
20: Именно. В результате выпуск готовых нефтепродуктов начал заметно проседать.
5: Но слушай, любой поврежденный завод можно починить. Нефтепереработка в России существует десятилетиями, накоплен огромный опыт. Почему нельзя оперативно восстановить установки?
20: Проблема в характере повреждений. Горят не просто трубы или резервуары. Из строя выходят высокотехнологичные установки, всякие колонны каталитического крекинга, системы гидрочистки. Это сердце современного НПЗ.
5: И они импортные?
20: Да, они критически зависят от уникальных компонентов западного производства, например, от американской компании UOP или французской Accents.
5: А разве невозможна замена на аналоги из стран Азии?
20: Процесс замены крайне сложен. Аналоги часто не совпадают по спецификациям, требуют перепроектирования целых узлов. Сроки поставки оборудования растягиваются на многие месяцы. Возникает замкнутый круг.
5: Установка повреждена, запчастей нет, мощности простаивают.
20: Получает валютную выручку.
6: Допустим, оборудование сложно чинить, а кредиты недоступны. Но на тех предприятиях, которые продолжают функционировать, процесс же идет. Что при этом происходит с рынком труда?
20: Там наблюдается острейший кадровый голод. Руководители предприятий просто кричат о критической нехватке рабочих рук.
6: Но слушай, согласно базовым законам экономики, дефицит на рынке труда решается повышением цены этого труда. Предприятиям достаточно начать платить больше, и работники перейдут из менее эффективных секторов. Рынок должен сам все сбалансировать.
20: Этот механизм работает, но сейчас он вызывает разрушительные побочные эффекты. Зарплаты действительно агрессивно растут. Проблема в том, что людей физически больше не становится.
6: В смысле?
20: Ну, смотри, если завод повышает зарплату токарю в 1,5 раза, он просто переманивает этого специалиста с соседнего предприятия. Новый токарь в экономике от этого не появляется.
5: Перекладывание из одного кармана в другой.
20: Именно. Объем выпускаемой продукции остается прежним или падает, а объем денег, выплачиваемых в виде зарплат, растет. Это запускает классическую спираль инфляции.
5: Но физическая нехватка людей такого масштаба не возникает в один момент. Какие факторы привели к такому сжатию?
20: Сошлись три волны. Первая – демографическая яма 90-х годов. Вторая – мобилизационные мероприятия 22-го года, которые изъяли из гражданского сектора сотни тысяч мужчин.
5: Угу.
20: И третья волна – массовый отъезд специалистов за рубеж. Оценки этого оттока варьируются от 500 тысяч до 1 миллиона человек.
5: Причем уехала значительная часть именно высококвалифицированных кадров.
20: Инженеры, айтишники, технологи. Специфика в том, что инженера с 20-летним опытом невозможно заменить за месяц курсов, даже предложив тройной оклад.
5: Да уж.
20: Особенно остро ощущается дефицит так называемых «серых воротников». Наладчиков станков с ЧПУ, мастеров цехов. База компетенций просто тает.
5: Промежуточный итог вырисовывается очень сложный. Спрос падает, доступ к кредитам перекрыт ставкой в 21%, экспортные рынки закрыты или невыгодны из-за логистики, оборудование выходит из строя, а работать на исправных станках некому.
20: Да, картина безрадостная.
5: К чему ведет эта совокупность факторов? И как реагируют экономические ведомства?
20: В коридорах экономической власти наблюдается концептуальный конфликт. Эту ситуацию часто описывают метафорой автомобиля, которым управляют два водителя, одновременно нажимающие на разные педали.
5: Правительство давит на педаль газа, а центральный банк изо всех сил жмет на тормоз.
20: Точное описание. Правительство пытается стимулировать экономику, заливая ее деньгами через госконтракты, что разгоняет инфляцию. А Центробанк пытается эту инфляцию сдержать рекордной ставкой. Профильные министерства уже готовятся понизить прогнозы роста ВВП на 26-й год практически до нулевых значений.
5: Официальное признание стагнации – это мощный сигнал для бизнеса. Означает ли это неизбежность внезапного обвального краха всей системы в ближайшее время?
20: Экономисты рассматривают три базовых сценария. Первый – это как раз резкий спад, тот самый крах. Но для него нужен мощный внешний шок. Например, если мировые цены на нефть внезапно рухнут ниже $60 за баррель.
2: Тогда доходы бюджета мгновенно сократятся.
20: Да, и придется прибегнуть к неконтролируемой эмиссии денег, что спровоцирует гиперинфляцию.
2: Но пока цены на энергоносители держатся, этот шоковый сценарий откладывается. Какой второй вариант?
20: Неожиданное и быстрое восстановление, но это считают крайне маловероятным. Для этого нужно немедленное прекращение конфликтов, снятие санкций, возвращение уехавших специалистов и глубокие структурные реформы.
2: Ну да, в текущих реалиях предпосылок для этого ноль. Остается третий вариант.
20: Да, третий сценарий – это стагнация. И именно он выглядит самым вероятным. Стагнация не сопровождается кинематографичным обрушением системы, происходит медленное, вязкое ухудшение качества жизни и деградация инфраструктуры.
2: То есть экономические показатели колышутся около нуля. Ассортимент сужается, оборудование ветшает.
20: Именно. И если вернуться к началу нашего разговора, к падению ВВП на 0,3%, эта цифра сигнализирует о том, что резервы для инерционного движения исчерпаны.
2: По сути, перед нами индикатор глубокого системного кризиса.
20: Совершенно верно. И главная опасность кроется именно в форме протекания этого кризиса. Сценарии медленной стагнации часто иллюстрируют психологическим эффектом лягушки в кипятке.
2: А если бросить в горячую воду, выпрыгнет, а если нагревать постепенно, сварится. Так.
20: Да, лягушка не распознает угрозы. Метафора пугающая, но она точно передает суть. Система погружается в кризис плавно. Постоянное ухудшение становится привычным фоном.
2: И медленная деградация воспринимается как новая норма.
20: Да. Это самый серьезный вызов для экономики, попавшей в ловушку долгосрочной стагнации.
2: Ну что ж, на этом сегодняшний разбор завершен.
20: Спасибо за анализ. До свидания.
1: Радио Лента. 15:57 АМ.
4: Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
4: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней. Ужас недели».
22: «Живые люди» вместо техники полковник Валерий Пегасов рассказал о том, что солдат заставляют разминировать поля голыми ногами. Этот шокирующий факт Пегасов озвучил в общественной палате. В одной из частей командир решил, что железный трал дороже солдатских жизней и отправил бойцов топтать мины ногами. Итог – 12 искалеченных тел, пятеро из которых домой уже не вернутся. О том, как вышло так, что солдат превратили в расходный материал для очистки полей, говорит военный эксперт Борис Кольцов.
23: Технику берегут, потому что за ее потерю командира по головке не погладят, а людей списывают как статистическую погрешность. Разминирование ногами – это не просто халатность, это преступление против человечности. Командование на местах понимает, что в условиях 2026 года пополнить парк инженерных машин крайне сложно, поэтому они решают задачу самым дешевым способом – жизнями подчиненных. Это и есть истинное лицо экономии ресурсов в современной армии.
22: Но и это еще не все. Тем, кто выжил в этом аду, решили не платить. Тот же Пегасов цитирует проверяющих из Питерской академии. У бойцов ноль на картах. Деньги испаряются еще в штабах. Обозреватель Игорь Данилов отмечает, что система выплат окончательно погрязла в мертвых душах и в воровстве.
24: Приезжают проверяющие из академии, и у них волосы дыбом встают. Людям не платят совсем. Куда уходят эти миллионы? Скорее всего, они оседают в карманах штабных крыс. Мы видим полный разрыв управления. Москва отчитывается о рекордных тратах. А на земле солдат не кормят, не обеспечивают и отправляют на убой без спецсредств. Это порождает глухую ярость, которая рано или поздно выплеснется за пределы окопов.
22: Журналист Ксения Радова подчеркивает, что подобные откровения полковников в стенах общественной палаты – признак того, что скрывать масштаб катастрофы внутри самой армии уже невозможно.
25: Когда кадровые офицеры начинают выносить ссор из избы на официальных площадках, это значит, что точка кипения пройдена. Люди видят, что их родных используют как живые щиты и тральщики, при этом лишая последних денег. Власти пытаются закрыть рты правозащитникам, но как заткнуть полковников, которые видят этот ад своими глазами? 2026 год становится временем, когда ложь о заботе о героях разбивается о реальные истории про мины и пустые кошельки.
22: В Минобороны эту информацию полковника Пегасова оставили без комментариев. Но когда уже высшие офицеры начинают кричать о таком на официальных трибунах, это значит, что скрывать вопиющие нарушения больше нельзя. Пока бюджеты на СВО бьют рекорды, реальное положение солдат на передовой остается на уровне катастрофы, где человеческая жизнь стоит дешевле старой противотанковой мины. Если у вас есть похожие истории, которые вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
22: Море могил. Сестра ветерана показала огромное военное кладбище в Уссурийске. Это 10 тысяч километров от Украины. В редакцию прислали видео из Уссурийска. Местная жительница показала бескрайнее поле свежих могил с военными флагами.
1: Девочки, я такое только в ТикТоке видела. А это у нас вот в Уссурийске, Новоникольск. Кошмар, девочки, тут вообще ужас. Сколько флагов. Мурашки по коже.
22: Пока официальные сводки молчат о потерях, кладбища на окраинах России говорят громче любого телевизора, говорит демограф Николай Сафронов.
24: Это классический пример того, как выкашивают мужское население в провинции. Люди ехали за длинным рублем, чтобы закрыть ипотеки, а вернулись в цинковых ящиках. Трагедия в том, что эти потери для региона необратимы. Мы видим море флагов там, где должны были стоять новые заводы или школы. Расстояние в 10 тысяч километров не спасло от СВО. Оно лишь сделало доставку тел дороже и дольше.
22: На этом фоне даже самые лояльные из ЗВНКОРы, такие как Стешин и Панкин, в своих подкастах начали рубить правду матку. Они признают, что ВСУ выжигают российскую пехоту дронами, а ПВО не справляется.
9: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
10: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
11: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
22: Ситуацию анализирует военный обозреватель Максим Леонов.
12: Пропагандисты в эфирах уже не поют дифирамбы, они ищут виноватых. Признают, продвижение минимальное, потери запредельные. Когда даже Z-блогеры начинают говорить о тупиковой ситуации и необходимости заканчивать войну, это значит, что скрывать провал на фронте больше невозможно.
22: Страх перед будущим просачивается во все слои общества. Журналист Оксана Реутова отмечает, что кладбище становится единственным местом правды в современной России.
25: Видео из Уссурийска. Это эталонная иллюстрация безумия 2026 года. Люди гибли за руины на другом краю света, которые им никогда не были нужны. Власть пытается залить протест деньгами, но кладбища растут быстрее, чем печатаются рубли. Паника в рядах пропагандистов – это лишь эхо того ужаса, который испытывают люди, видя эти бесконечные ряды могил. Тыл осознал – победных реляций больше не будет. Осталась только бесконечная очередь за компенсациями и новые участки под захоронение.
22: На 30 апреля 2026 года ситуация для армейского командования выглядит патовой. На фронте тупики, мясные штурмы, а в тылу – растущее недовольство и моря могил в каждом регионе. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Последние 7 дней. Визит недели.
15: Такого не ожидал никто. Зеленский приехал на встречу с Алиевым в Азербайджан. Они договорились вместе производить оружие. По словам Ильхама Алиева, у обеих стран есть сильный оборонный сектор и хорошие возможности для сотрудничества.
12: Состоялся обмен мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества. И здесь тоже имеются очень большие перспективы. Как в Азербайджане, так и на Украине развивается военно-промышленный комплекс. И имеются прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере.
15: Ранее появилась информация о том, что Азербайджан мог поставить Украине боевые истребители МиГ-29. Об этом сообщили ряд СМИ со ссылкой на фото военных блогеров. Самолеты имеют характерный азербайджанский камуфляж – голубой, серый и фиолетово-серый, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
7: Самолет на фото выглядит так, будто выполняет боевую задачу. Вооружен ракетами воздух-воздух средней дальности Р-27 и ближнего боя Р-73.
15: Официально Азербайджан оружие Украине не поставлял и заявлял лишь о гуманитарной помощи. При этом в начале СВО на территории Украины находились азербайджанские МиГ-29, которые ремонтировались во Львове, отмечают эксперты. По их словам, самолеты могли пережить российскую атаку на львовский авиаремонтный завод, который был единственным на Украине, способным выполнять капитальный ремонт МиГ-29. Сами самолеты достались Азербайджану от Украины. Он купил у нее 15 подержанных самолетов МиГ-29. Украина получила их после распада СССР. А нынешняя договоренность Алиева и Зеленского о совместном производстве оружия говорит о том, что Москва теряет влияние на Кавказе, считает конфликтолог Ариф Юнусов.
8: Договор из Армении, Азербайджан и Армении с Турцией. И это позволит, это действительно будет так, выдавить Россию из всего Южного Кавказа, потому что вслед за этим будет поставлен вопрос о судьбе российской военной базы в Гюмри. И все, Россия, она перестанет присутствовать на Южном Кавказе. Меняется вся, понимаете, геополитика всего Ближнего Востока и Южного Кавказа сейчас меняется. И в этой новой геополитической конфигурации нету России.
15: Как говорится на сайте президента Азербайджана, Алиев и Зеленский обсудили также расширение сотрудничества по многим направлениям, в том числе в энергетической сфере, обсуждались вопросы взаимодействия в сельском хозяйстве и была затронута деятельность Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Алиев подчеркнул, что сотрудничество Азербайджана и Украины имеет очень прочную политическую основу.
23: Азербайджан и Украина во всех международных организациях взаимно поддерживают и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность стран.
15: Встреча Алиева и Зеленского прошла 25 апреля в азербайджанском городе Габала. Озвученные ими заявления и достигнутые договоренности говорят о том, что Азербайджан окончательно отдаляется от России, отмечают политические эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Бред недели.
15: Эффект запрещенки. После проверок следкома книги детского писателя Григория Остера взлетели в продажах на 500%. Продажи книг детского писателя Григория Остера на маркетплейсе Wildberries с 21 по 26 апреля выросли почти в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Wildberries, в натуральном выражении рост составил около 500%, а по сравнению с началом месяца порядка 220%, отметили в пресс-службе площадки.
13: Наибольший спрос пришелся на различные издания книги «Вредные советы». Рост продаж совпал по времени с новостями о проверке произведений писателя.
15: 21 апреля на заседании Координационного совета по вопросам помощи детям представители следкома усмотрели в книге Григория Остера сомнительные с педагогической точки зрения установки. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить все произведения писателя. Запреты и проверки только увеличивают популярность автора, говорит литературный критик Виталий Лавочкин.
23: Нельзя у автора отнять популярность, ликвидировать авторитет, сократить узнаваемость и так далее. Это вещи, которые работают совершенно по-иному, чем какие-то звания и должности. Наши чиновники этого не понимают категорически. Разумеется, в первую очередь они хотят своими действиями как-то выслужиться. Может, в этом смысле будет какая-то зачетная галочка в администрации президента.
15: Григорий Остер – заслуженный деятель искусств и лауреат Государственной премии России. Остер также автор сценариев к мультфильмам «38 попугаев», «Попался, который кусался», «Котенок по имени Гав» и «Обезьянки». В феврале 2022 года он выступил против специальной военной операции на Украине и уехал в Латвию. На литературу власти обращают внимание не впервые, особенно на школьную. Ранее президент предложил вернуть произведения советских писателей в школьные программы. Владимир Путин уверен, что это поможет сформировать у молодых людей историческое сознание. По мнению президента, такие советские классики, как Александр Фадеев, Константин Симонов и другие, должны прививать школьникам любовь к родине.
16: Что касается влияния литературы на формирование человека, то, конечно, является одним из основных. И, ну, во всяком случае, вот в школьные годы эта советская система, она имела свои преимущества, и мы, конечно, все воспитаны, ну, люди моего поколения воспитаны на русской классике, и носители разные, важен контент, вот что важно. Вот не важно, откуда ты взял информацию, важно, какого она содержания. И очень трудно, особенно в современном мире, выбрать это содержание в этом огромном информационном потоке. Но должен признаться, что классика все-таки помогает, создает эти ориентиры выбора, воспитывает вкус, я бы так сказал.
15: По словам экспертов, власти хотят, чтобы литература на полках книжных магазинов соответствовала идеологии. При этом они считают, что все, что происходит в России, явление временное, а вот книги — это надолго. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Бред недели.
15: Отдых с ядовитым послевкусием. Несмотря на экологическую катастрофу после атак дронов по НПЗ, контракты на закупку путевок в детские лагеря не остановлены. После пожара на нефтеналивном терминале в Туапсе и разлива нефти в Черном море власти заключили новые контракты на закупку путевок для детей в пострадавший регион, а также не стали отменять старые. Об этом сообщают местные журналисты, изучив данные с сайта госзакупок.
24: Только с 16 апреля власти заключили три контракта на общую сумму почти в 33 миллиона рублей. Администрация Норильска приобрела 105 путевок в детскую резиденцию «Звездочка» в Джубге. Еще 135 путевок в неназванный детский лагерь в Туапсинском районе. Еще 24 путевки в детский лагерь «Солнечный берег» в Лермонтово приобрела администрация Советского района Ханты-Мансийского автономного округа.
15: После пожаров на НПЗ и разлива нефти госструктуры продолжили также объявлять новые аукционы для поиска поставщиков путевок. Воронежский госуниверситет намерен за 17 миллионов рублей приобрести 250 студенческих путевок в оздоровительном учреждении не далее, чем в 40 километрах от Туапсе. В то же время сами детские лагеря и санатории, расположенные севернее Туапсе, пытаются убедить своих потенциальных клиентов в том, что экологическая катастрофа в городе никак не сказалась и не скажется на отдыхе. Например, видео о безопасности пребывания в своем центре опубликовал детский лагерь в санатории «Белая Русь», расположенный в 20 километрах от Туапсе.
14: Многие путают город Туапсе и Туапсинский район. Смотрите, здесь порт и нефтебаза. А вот здесь, в 20 километрах, в закрытой бухте поселка Майский, находится наш санаторий «Белая Русь». Между нами горы и километры чистой акватории. Пока в новостях шумят, у нас на базе поют птицы и готовится бассейн с морской водой. Мы работаем в штатном режиме, потому что безопасность детей на объекте такого уровня – это не просто слова, это ГОСТы и круглосуточная охрана. Так что, мамы, единственное, за что стоит переживать, это влезет ли весь крем от загара в чемодан.
15: А Всероссийский детский центр «Орленок» выложил короткий ролик с участницей действующей смены с пляжа, которая попросила родителей не переживать за них. На сайте говорится, что центр продолжает работать в штатном режиме.
17: Несмотря на региональный режим ЧС, введенный в Туапсинском округе, Всероссийский детский центр «Орленок» продолжает работу в штатном режиме. Образовательные программы реализуются в полном объеме. Пятая смена завершится в ранее запланированные сроки. Запаха горения или нефтепродуктов на территории центра не зафиксировано. В акватории моря нефтяных и иных загрязнений не обнаружено. Пляжи чистые.
15: При этом аналитики спутниковых снимков отмечают, что несмотря на установку боновых ограждений, нефтепродукты тянет в открытое море и на север вдоль побережья. Площадь разливов нефтепродуктов достигает почти 4 квадратных километров. Уже загрязнено более полукилометра центрального пляжа Туапсе. Есть угроза выброса нефти на пляжах Агоя, Небуга, Ольгинки и даже Новомихайловского, где расположен Всероссийский детский центр «Орленок», отмечают аналитики. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
0: Последние 7 дней. Шок недели.
22: Водка, безнадега и оружие. Боевой командир ДНР шокирует прогнозом на будущее после СВО. Один из самых известных командиров ДНР Александр Ходаковский озвучил пугающую реальность. По его словам, на фронт из депрессивных регионов ушли сотни тысяч мужчин, чей выбор был таков – либо водка, либо могила, либо СВО. теперь эти люди, научившиеся убивать и не имеющие будущего в своих поселках, превращаются в главную угрозу для самой России, говорит Ходаковский. Генерал-майор открыто ставит вопрос, что будет, когда эти вооруженные люди вернутся домой? О психологическом портрете ветеранов говорит криминолог Максим Штерн.
23: Ходаковский озвучил то, что в МВД боятся произносить вслух. Почти 50% этого контингента – люди с криминальным прошлым или склонностями. Они получили легальное право на насилие и оружие. В 2026 мы увидим не социализацию ветеранов, а формирование мощных ОПГ с боевым опытом. Для них тыловики, жировавшие во время войны, законная добыча. Это не дембельский аккорд. Это начало большой внутренней войны, к которой правоохранительная система просто не готова.
22: География поражает масштабами. Только из Красноярского края на фронт ушло более 200 тысяч человек. Социолог Дарья Невская считает, что эти люди создадут новую среду беззакония.
2: Люди из условного Мотыгинского района увидели, что можно жить за счет силы, а не за счет тяжелого труда в вечной мерзлоте. Ходаковский прав. Десятки тысяч захотят остаться там, где земля не промерзает. Мы получаем огромный анклав людей из ПТСР, которые умеют только разрушать. Государство создало монстра, которого теперь пытается задобрить выплатами, но деньги закончатся. А привычка решать вопросы автоматом останется. Это мина замедленного действия под фундамент всей российской государственности.
22: Острые претензии фронтовиков к тылу уже становятся меньше.

0: пишет генерал, это топливо для будущих бунтов. Если власть не найдет способ утилизировать эту энергию, эта масса ответит сама, так, как она научилась за последние 4 года.
1: На фоне откровений Ходаковского о водке и безнадёге как главных стимулах мобилизации правительство продолжает молчать о программах реабилитации. Проблема 450 тысяч сложных людей, прошедших через мясорубку, становится главным вызовом будущего. Пока элиты обсуждают экономику, на горизонте отчетливо вырисовывается другая проблема – вооруженные люди после СВО, которые привыкли решать свои вопросы автоматом. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
3: Каменный век в чистом виде. В Москве прямо в автобусе пассажиры напали на этническую бурятку. Женщину никто не защитил. Уроженка Бурятии заявила о расистском нападении из-за разговора на родном языке. Инцидент произошел в московском автобусе. По словам пострадавшей, во время телефонного разговора на бурятском одна из женщин начала оскорблять ее из-за внешности и речи, после чего, как утверждается, ударила по лицу. В конфликт попытались вмешаться и другие пассажиры. Пострадавшая пыталась объяснить, что Бурятия является частью России.
4: Не буду разговаривать. Приезжайте
5: в нашу страну.
4: Нашу страну.
5: Так,
4: я говорю,
5: так. Нашу страну.
4: Вы начинаете разговаривать по телефону, по какому-то языку. Нам всем это слушать как? Почему
5: вам?
4: Мы должны это слушать?
5: А вы это кто?
4: Объяснить. Вот мы люди.
5: А вы не думаете, что я россиянка?
4: Нет,
5: а?
4: Ничего.
5: Девушка,
4: зачем руки распускаете?
6: Она меня ударила.
4: Зачем еще?
5: Вот это вот лицо, короче, меня вот бьет. И вот это вот чурбанка меня оскорбляет. Сейчас я буду вызывать полицию. Будем разбираться. Разжигают межнациональную рознь. Вот такие вот женщины.
4: Что меня снимаешь? Сейчас тебя болью, реально.
3: По словам пострадавшей, нападавшие использовали расистские оскорбления, называя ее «чурбанской рожей». Они ударили бурятку по лицу и требовали уезжать в свою страну, утверждая, что она не имеет права находиться в Москве. Это далеко не первый подобный инцидент, вызвавший общественный резонанс. В апреле в поселке Мурино местная жительница напала на 2 женщин-буряток, гулявших с детьми. Нападавшая заявила, что они не славянки и якобы получили российские паспорта только благодаря указу президента, после чего распылила перцовый баллончик в сторону матерей и колясок с младенцами. А в январе в Подольске уроженку Бурятии по имени Мария полицейские удерживали в отделении около 17 часов. Сама она рассказала, что полицейские остановили ее у подъезда, когда она возвращалась домой с дочерью.
7: Сразу же мы скрутили мне руки, заломали мне руки, ударили мне в спину, ударили по голове. Я им говорила, мне больно, что вы делаете. Меня всяко разно оскорбляли. Говорили, я бурятская мразь, я бурятская подстилка. Я говорю, вы что такое делаете? Говорю, почему вы бурят оскорбляете? Они говорят, да ваших бурят до СВО на передке поубивают всех. Вас всех на передок надо сдавать. И буряты ваши все скоро сгинут. Ваша нация исчезнет. Я говорила, буду жаловаться. А мне сказали, иди жалуйся своему бурятскому президенту и молись своим бурятским богам.
3: Бурятка рассказала, что ее продержали в отделении почти сутки, и за все это время ей не давали еду и воду. Врачи зафиксировали у нее кровоподтек правого плеча, ушибы головы и грудной клетки. После того, как она публично рассказала о задержании, МВД выпустило заявление, в котором сказано, что задержанную доставили в отдел в состоянии алкогольного опьянения и без документов. За это на нее составили протокол, а также протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Мархаев после случившегося обратился в администрацию президента, МВД, Следственный комитет и прокуратуру с заявлением о том, что в действиях полиции Подольска был элемент расовой ненависти. Сообщалось, что бурятку ошибочно приняли за нелегальную мигрантку, несмотря на наличие российского гражданства и документов. После очередного нападения в Москве следком возбудил уголовное дело.
8: По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства и дана юридическая оценка всем участникам.
3: Эксперты констатировали,

0: комментируют всплеск ксенофобских настроений в российском обществе. По их словам, отношения между разными этническими группами в России и так была непростой. А после начала СВО и теракта в Крокус-Сити-Холле ситуация обострилась еще больше. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
2: Чернее черного. После атак дронов по Туапсетам полностью выгорело 24 резервуара с топливом. Еще как минимум 10 пострадали. Туапсе превращается в зону отчуждения. Согласно данным аналитиков, которые анализируют спутниковые снимки, в результате атак выгорело более половины резервуарного парка. 24 гигантских хранилища с топливом уничтожены полностью, а жители города не скрывают тревоги за свое здоровье.
3: Пепел до сих пор смыть не могут в городе. Люди задыхаются, ходят в масках. А что еще сказать? Привыкли к этому. То, что горит постоянно.
4: Очень боимся. Не то слово. Бомбят и все. И дети. Дети в садик не ходят. Вот. Без садика. Вынуждены сидеть с ними. Куда? Не выйти из дома вообще. Все в мазуте полностью. Весь двор мазут и покрыто. И полностью еще с сажей. Что я могу сказать? Весь двор. Не знаю, что будем делать дальше. Как жить?
5: Расскажите, как вы узнали о том, что происходит пожар на нефтеперерабатывающем
4: заводе? Да как, я живу в 100 метрах от этого. Бабах, но шум, как узнавать? Я это видела, а не узнавала.
5: Как вы справлялись, что вы делали?
4: Прятались и не знали, куда. И чувствовали себя незащищенными вообще полностью. Мы не защищены и не знаем. И каждый день ложимся спать со страхом. У нас страх и в глазах, и дети боятся. Внучка уже только малейший где-то стук, она сразу прячется. Ой-ой, бегом прячется. Нормально? Ненормально.
2: Город накрыло нефтяным дождем. Мазутная пленка на машинах, сажа в легких и мертвые дельфины в море стали новой реальностью кубанского курорта. О масштабах техногенного коллапса говорит эксперт-эколог Ксения Радова.
6: Это не просто пожар, это крупнейшая экологическая катастрофа в Черном море за десятилетия. Нефтяное пятно уже движется в сторону Орленка. То, что власти засыпают мазут свежей галькой, это преступление, а не ликвидация. Нефтепродукты просачиваются в грунтовые воды и реки. Мы фиксируем гибель рыбы и птиц. Концентрация бензола в воздухе превышена в 3 раза. Туапсе сейчас – это камера, где людям просто советуют не открывать окна.
2: Несмотря на режим ЧС и 3000 кубометров вывезенного отравленного грунта, местные власти сохраняют оптимизм. В Российском союзе туристов заявили, что срыва сезона не будет, поскольку Туапсе якобы не самое массовое направление. С этим подходом не согласен экономист Андрей Савицкий.
7: Заявления о том, что туристы просто уедут в Анапу или Крым, звучат как издевательство над местным бизнесом. Уничтожено 52% резервуарного парка – это коллапс логистики. Туапсинский терминал Роснефти парализован. Попытки сделать вид, что к лету все нормализуется, разбиваются о физику. Нефть из почвы не исчезнет по приказу губернатора. Это долгосрочный экономический ущерб, который добьет частный сектор региона быстрее, чем сами дроны.
2: Пока волонтеры пытаются отмывать животных растительным маслом, а жители в ярости пишут в соцсетях о черных лужах, центральное телевидение хранит молчание. Военный эксперт Борис Кольцов отмечает, что беззащитность города перед новыми атаками сеет среди населения настоящую панику.
8: Все видят, что ПВО не смогло защитить стратегический объект, а значит, жилые кварталы тем более под ударом. Жители прямо говорят, они нас добьют. И отсутствие внятной реакции из Москвы только усиливает ощущение, что регион брошен один на один с катастрофой.
2: По состоянию на 27 апреля ситуация в Туапсе остается критической. Нефтяное пятно продолжает дрейфовать вдоль побережья, угрожая крупнейшим детским здравницам. Пока МЧС рапортует о привлечении дополнительной техники, местные жители продолжают выкладывать видео с черными осадками и погибшей фауной. 2026 год наглядно показал, цена ударов по энергетике – это не только горящие резервуары, но и выжженная земля, за которую никто не спешит выплачивать компенсации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
2: Черный Туапсе. Дроны в третий раз ударили по НПЗ. Город затянуло дымом и гарью. Жителям близлежащих домов советуют эвакуироваться. Туапсе снова в огне. В ночь на 28 апреля дроны в третий раз за последние две недели атаковали местный НПЗ. Предыдущий пожар удалось потушить всего пару дней назад. И вот на территории предприятия снова работают более 120 спасателей.
9: Так что нам не повезло. Когда-то нам завидовали, что мы живем на море. Сейчас нам никто не завидует.
10: Вот сейчас как раз место локальной катастрофы, да? Мы проезжаем, вот черная дорога, здесь дикий запах. Я на кондиционере машину держу на закрытом воздухе, чтобы сюда не хватало.
2: После серии ударов беспилотников завод, входящий в топ-10 крупнейших в стране, фактически перестал функционировать как производственный комплекс. Город задыхается в дыму, а побережье превращается в зону экологического бедствия. О том, почему защита стратегических предприятий превратилась в решето, говорит военный эксперт Валерий Романенко.
8: Мы видим тактику методичного добивания. Как только пожарные расчеты сворачивают рукава, прилетает следующая волна. Это говорит о том, что противовоздушная оборона в Туапсе не просто перегружена, она неэффективна против малых групп дронов на малых высотах. Защитить единственный НПЗ на Черноморском побережье не удается, несмотря на все бравурные отчеты. Завод превратился в стационарную мишень. И каждый новый пожар делает его восстановление в 2026 году технически невозможным из-за нехватки импортных запчастей.
2: Последствия атак уже вышли далеко за пределы заводской территории. Нефтяное пятно растянулось на 77 километров вдоль берега. Экономическую и экологическую цену «Черного апреля» оценивает аналитик Александр Улитин.
11: Это не просто локальный пожар, это паралич экспортного хаба. Роснефть уже остановила переработку, и текущая атака делает перспективу запуска завода призрачной. Собрано более 4000 кубометров мазутной смеси, но это капля в море. Загрязнение почвы и воды достигло таких масштабов, что о туристическом сезоне в этом районе можно забыть на годы. Государство теряет валютную выручку, а регион – свою главную статью доходов, помимо нефти.
2: Жители города уже на грани нервного срыва, сообщают журналисты с места событий.
6: Люди живут в состоянии бесконечного кошмара. Снова гарь, снова сирены, снова рекомендации не открывать окна. Те четверо суток тишины, что были между пожарами, провел в попытках отмыть улицы от сажи. Сегодняшняя атака показала, что безопасных мест в городе нет. Власти рапортуют о падении обломков, но камеры фиксируют гигантские столбы пламени. Доверие к официальным сводкам упало до нуля. Люди чувствуют себя заложниками у горящей трубы.
2: Третья массированная атака за две недели ставит крест на планах властей по быстрому восстановлению предприятия. 2026 год показал, что инфраструктура Юга России остается беззащитной перед системными ударами дронов, а экологическая катастрофа в Черном море разрастается с каждым новым днем. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Катастрофа на 100 лет вперед. Нефтяное пятно из Туапсе распространилось на 70 километров, а в Вологодской области после атаки утечка серной кислоты. Нефтяное загрязнение, возникшее после пожаров на терминале в Туапсе, продолжает расширяться и уже растянулось на 77 километров вдоль побережья Черного моря. Об этом сообщил член Совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края эколог Евгений Витишко. По его оценке, к настоящему времени пятно дошло до Архипоосиповки. Это подтверждают и спутниковые снимки от 26 апреля. Пленочные образования в открытом море также видны возле Новомихайловского и Джубги. Нефтепродукты распространяются в северо-западном направлении вдоль береговой линии. Новые данные свидетельствуют о том, что ситуация ухудшается. На прошлой неделе зона загрязнения оценивалась в 50 километров. Пленочные следы фиксировались как в открытом море, так и на берегу, от Гизельдере до Всероссийского детского центра «Орленок», отмечают экологи.
7: Также пятно сохраняется в акватории Туапсинского порта и у центрального пляжа города. 24 апреля в результате сильных дождей заблокированные в реке нефтепродукты перелились через боновое заграждение и попали в море.
0: По словам экологов, вряд ли удастся полностью устранить последствия утечки в регионе к началу летнего сезона. Пока в Краснодарском крае борются с разливом нефти, в Вологодской области произошла утечка кислоты. Трубопровод с серной кислотой был поврежден при повторной атаке ВСУ на крупнейший в Европе завод фосфорных удобрений. В ночь на 26 апреля беспилотники атаковали Череповецкий филиал предприятия «Апатит» в Вологодской области. Очевидцы выкладывали в сеть фото и видео происходящего.
12: Анастасия Владимировна, я по тапкам сюда, двоих не сбили, в завод попали, мяк. Я учешу отсюда, мне моя жизнь дороже. Сколько их тут летает?
0: По данным губернатора Георгия Филимонова, в результате был поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса «Аммиак-3». Замеры воздуха показали, что превышения предельно допустимой концентрации нет, сообщил Филимонов. По его словам, в Череповце из-за утечки серной кислоты пострадали 10 человек.
13: Пострадало 10 человек, в том числе 6 госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести, трое в удовлетворительном состоянии. Прогноз у всех благоприятный. 4 человека после осмотра врачами получают амбулаторное лечение.
0: По словам губернатора, ПВО сбило 15 беспилотников. Несмотря на это, на территории азотного комплекса был поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой. Утечка уже ликвидирована. До этого украинские беспилотники атаковали Череповецкий филиал предприятия «Апатит» в Вологодской области 13 апреля. Вообще, под угрозой сейчас все заводы военно-промышленного комплекса, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: В эфире «Разбор дня». Вот легко представить себе такую гигантскую промышленную крепость, ну, стоимостью в десятки миллиардов рублей.
15: Угу. Которую еще и круглосуточно охраняют современные зенитные комплексы.
14: Да, именно. И на бесперебойную работу этой громадины завязана экономика целого побережья. А теперь представь, что всю эту мощь останавливает стайка пластиковых аппаратов.
15: Каждый из которых стоит меньше подержанного автомобиля.
14: Абсолютно. И это не фантастика. Это ровно то, что произошло 28 апреля 26 года. Полная остановка Туапсинского нефтеперерабатывающего завода.
15: Причем тут хочется сразу отбросить вот эту иллюзию, что остановка такого гиганта – это просто какая-то случайная авария.
14: Да, когда смотришь на хронологию, становится даже не по себе.
15: Потому что это результат методичной, прямо математически выверенной 14-дневной кампании. Цель была не просто фасад поцарапать или там красивый пожар для новостей устроить. Задача стояла конкретная, гарантированно уничтожить критическую инфраструктуру Юга России.
14: Это реально похоже на хирургическую операцию. 17 апреля бьют по резервуарам с сырой нефтью. Результат – минус 30% мощности завода. Серьезная рана, но завод еще дышит.
15: Угу. Инженеры перераспределяют потоки, пытаются систему удержать.
14: Вот. А затем наступает пауза. До 25 апреля. Второй удар, и на этот раз цель куда сложнее. Это установка каталитического крекинга. В сумме парализовано уже 70% производства.
15: И вот тут самое важное – это математика пауз. 8 дней между первой и второй атакой и ровно 3 дня между второй и финальной 28 апреля.
14: Думаешь, это не случайность?
15: 100% нет. Нефтеперерабатывающий завод – это же живой организм из труб, клапанов и колоссального давления. После удара система переходит в аварийный режим. Инженерам нужно время, чтобы все стабилизировать и перезапустить уцелевшие линии.
14: А, то есть они били ровно в те моменты, когда внутреннее напряжение системы достигало пика.
15: Именно. При попытке перезапуска удары наносились в момент максимальной уязвимости.
14: Слушай, это прям как в боксе. Знаешь, когда боец получает тяжелый удар по корпусу, рефлекторно пытается закрыться, переводит дух, опускает руки на долю секунды и ровно в этот момент влетает нокаутирующий хук.
15: Очень точная аналогия. И финальный аккорд пришелся прямо в сердце завода по вакуумной установке.
14: Да. Там же последствия этого нокаута устраняли 122 спасателя. 11 часов 40 минут непрерывной борьбы с огнем.
15: Причем это же не просто костер, который можно из шланга залить. Температура горения на пике достигала 1200-1400 градусов.
14: Ого!
15: При таких значениях стальные несущие конструкции не просто гнутся, они плавятся как пластик, а бетон начинает крошиться.
14: Чтобы просто сбить это пламя, пришлось вылить объем воды, равный целому Олимпийскому бассейну. Это 2400 тонн. Но парадокс в том, что в какой-то момент вода стала главной угрозой.
15: Да, потому что удар пришелся именно на вакуумную установку. Внутри колонны сложнейшая аппаратура работает под пониженным давлением. И вот представь, раскаленный до 1000 градусов металл. Внутри технический вакуум.
14: И если на эту раскаленную оболочку резко подать тонны холодной воды,
15: то происходит температурный шок. Металл сжимается, швы лопаются, и происходит мгновенная разгерметизация.
14: Вакуум нарушен, и внутрь с огромной скоростью врывается атмосферный воздух.
15: Точно, кислород смешивается с парами тяжелых углеводородов, температура которых там превышает 280 градусов. Это просто идеальный рецепт для объемного вакуумного взрыва.
14: Который мог бы стереть половину промышленной зоны.
15: Да. Поэтому спасателям пришлось действовать с ювелирной точностью. Сначала изолировать очаг толстым слоем специальной пены, перекрыть доступ к кислороду и только потом крайне осторожно подавать распыленную воду.
14: Слушай, ну вот разбираешь все это, и в голове бьется только одна мысль. Завод же не стоит одиноко в чистом поле. Система ПВО просто не справилась.
15: Тут часто звучит такой поверхностный аргумент про якобы слабость зенитных систем, но это в корне неверно. Объект прикрывали очень серьезно. Там дежурили и мобильные группы с комплексами «Игла», и новейший «Панцирь».
14: Но дроны-то пролетели. Асимметрия войны, да? Комплекс за миллионы долларов против дешевого пластика?
15: Именно физика радиолокации делает эту асимметрию возможной. Эффективная площадь рассеяния сигнала у такого дрона, ну, как у крупной птицы. Он же сделан из композитных материалов, а не из цельного куска железа.
14: То есть радары видят эту птицу в самый последний момент. Особенно если аппараты идут на сверхмалой высоте, буквально огибая рельеф. Прячутся за холмами, за лесополосами.
15: Да, и выныривают прямо перед целью. Но ведь это был не один случайный дрон. Это была скоординированная атака роем. От 8 до 12 дронов одновременно заходили с совершенно разных направлений.
14: Массированный налет.
15: А тут вступает в игру холодная математика зенитного огня. Вероятность поражения одной маневрирующей цели с современным комплексом – это примерно 70-80%. И система отработала на пределе. Сбили 9 из 11 летящих аппаратов.
14: 9 из 11? Звучит как твердая пятерка для отчета ПВО.
15: Но как абсолютная катастрофа для завода, потому что два дрона прорвались, и для остановки производства этого оказалось достаточно.
14: Плюс ночь.
15: Да, ночь 28 апреля боекомплект мобильных групп ограничен. ПЗРК обслуживают два человека, стоят где-то на продуваемой вышке, у них в трубе всего одна ракета. Перезарядка требует времени.
14: Человеческий фактор. Люди же не роботы, они банально устают всматриваться в ночное небо.
15: Чтобы держать сплошную круговую оборону такого огромного объекта, не оставляя слепых зон, нужно постоянно держать в полной боевой готовности минимум 16 расчетов. Физически невозможно поддерживать такую концентрацию месяцами.
14: Возникает логичный вопрос. Если сбивать ракетами так сложно, почему нельзя поставить сплошную технологическую защиту, закрыть периметр системами РЭП, создать эдакий купол, чтобы у роя просто сгорали платы еще на подлете?
15: Идея-то отличная, пока дело не доходит до бухгалтерии.
14: Дорого.
15: Чтобы выстроить по-настоящему эффективную эшелонированную оборону с системами радиоэлектронной борьбы, потребуется от 8 до 12 миллиардов рублей.
14: Серьезная цифра.
15: Это не просто цифра. Это годовой инвестиционный бюджет всего завода. Если коммерческое предприятие потратит весь свой бюджет развития только на глушилки и радары, оно перестанет быть рентабельным. Завод просто разорится на собственной безопасности.
14: Круг замкнулся. Защитить все невозможно. Давай вернемся к тому, куда именно попали эти два прорвавшихся аппарата. Они ударили в вакуумную установку. И после этого завод мгновенно превратился из сложнейшего химического предприятия в обычный склад сырой нефти. Теряется переработка 700 тысяч тонн в месяц.
15: Здесь стоит немного углубиться в химию процесса. Нефть — это не вода. Ее нельзя просто налить в огромный чайник и вскипятить.
14: Тяжелые фракции кипят при высоких температурах, так?
15: Верно. Если нагревать мазут при обычном атмосферном давлении до 400 градусов, он не просто закипит, начнется термическое разложение. Нефть превратится в кокс, по сути, в твердый уголь.
14: То есть вся многокилометровая система труб просто намертво забьется каменным нагаром?
15: Именно. И тут на помощь приходит вакуумная установка. Она искусственно понижает давление внутри ректификационной колонны. Чем ниже давление, тем ниже температура кипения.
14: Физика работает.
15: Нефть начинает плавно разделяться на компоненты уже при 250-300 градусах. Оборудование остается чистым, углеводороды не сгорают. На выходе получается идеальная база для качественного дизеля.
14: И вот этот элегантный физический процесс был варварски разрушен взрывом.
15: Плюс расплавлено множество сложнейших титановых теплообменников, и железо-то можно было бы переварить, а бетон залить заново. Но главная катастрофа этого прорыва кроется в санкциях.
14: Потому что сгоревшее оборудование было импортным.
15: Почти полностью. Вся эта высокоточная аппаратура, высоковакуумные насосы – все произведено в США, Германии, Италии. Это штучный товар.
14: Но всегда есть контраргумент про внутреннее производство. Разве нельзя поставить российские аналоги?
15: Поставить аналоги можно. Базовые насосы в стране действительно делают. Но вот высокоэффективные клапанные тарелки нужного профиля и насосы, способные держать идеальный вакуум годами без сбоев, нет.
14: И что будет, если поставить несертифицированные аналоги?
15: Производительность линии сразу падает на 15-20%.
14: То есть завод добровольно соглашается на потерю пятой части всей своей выручки просто из-за того, что оборудование не тянет нужный ритм?
15: Угу. Альтернативный путь – пытаться закупать оригинальные детали через параллельный импорт, через третьи страны. Но такие серые схемы дают колоссальную наценку свыше 100% к изначальной стоимости детали.
14: Платишь в два раза больше. А что с гарантией?
15: А взамен завод лишается любой гарантии. Закупленная втридорого деталь окажется с браком, предъявлять претензии некому. И из-за этих логистических лабиринтов нормальные сроки ремонта сдвигаются с 6-9 месяцев до 1,5-2 лет.
14: 2 года полного простоя гигантского предприятия из-за пары дронов. Но здесь кто-то может сказать, давайте посмотрим на масштаб. Туапсинский завод – это ведь всего 4% от общероссийской переработки нефти. Кажется, капля в море.
15: Это очень опасная статистическая иллюзия.
14: 4%, размазанное по континенту, это одно.
15: Да, но проблема в том, что эти 4% критически сконцентрированы. Завод давал 40% дизеля и 35% бензина на всем юге России.
14: А время остановки – конец апреля. Самый старт посевной кампании.
15: Сельское хозяйство Краснодарского края зависит от этих поставок. Тракторам, комбайнам нужно 250 тысяч тонн дизеля за 3 месяца. Если топливо исчезает или цена улетает в космос, срываются сроки сева.
14: Это прямой удар по продовольственной безопасности. И сельское хозяйство только первая костяшка домино. Следом идет туризм. Курортный сезон в Сочи – это 6 миллионов туристов. Автобусы, такси, катера, снабжение гостиниц. Транспорту нужны невероятные объемы топлива ежедневно.
15: И откуда теперь брать этот бензин? Придется гнать цистерны с ближайших действующих НПЗ из Волгограда или Новошахтинска.
14: А это 700-900 километров. Логистика просто съест всю маржу. Это добавляет от 1 до 1 300 миллионов рублей затрат просто на доставку.
15: И эти суммы будут вшиты в конечную цену каждого литра бензина на заправке.
14: Жестко.
15: Но завод работал еще и на экспорт. Потеря экспортной выручки оценивается в 4,5 миллиарда долларов за 1,5 года простоя.
14: Это бьет напрямую по соседнему морскому терминалу. Порт жил за счет этой перевалки.
15: Терминал в один момент теряет 75% своего грузооборота. Суда не приходят. В финансовом выражении это потеря 16 миллиардов рублей, а порт – градообразующее предприятие. Налоги с его прибыли формируют бюджет Туапсе.
14: Городу грозит дефицит? На какие средства? Ремонтировать дороги, школы?
15: Экономические последствия, конечно, разрушительны, но когда смотришь на кадры того, что происходило вокруг порта в те дни…
14: Да, цифры отходят на второй план. То, что началось как промышленный кризис, стремительно превратилось в экологическое бедствие. Небо над Туапсе стало абсолютно черным.
15: Ветер погнал плотные продукты горению прямо на жилые кварталы. И здесь статистика уже измеряется здоровьем людей.
14: Превышение ПДК мелкодисперсных частиц в 8 раз – 280 микрограмм. Всемирная организация здравоохранения маркирует это как крайне опасно.
15: Эти частицы же настолько крошечные, что обходят естественные фильтры организма, проникают глубоко в легкие и попадают напрямую в кровеносную систему.
14: Реакция была мгновенной. 187 обращений детей в поликлинике за сутки – отдышка, кашель. Это в 6 раз выше нормы.
15: Находиться рядом было физически невозможно. Объявили эвакуацию в радиусе 1,5 километра. 1830 человек уехали в пункты временного размещения. Ночевали в школах, гостиницах.
14: Воздух со временем очистится, сажа осядет, но Черное море. Тонны продуктов горения осели на воду, плюс утечки нефтепродуктов смыло ливневыми водами. Образовалась нефтяная пленка толщиной 0,8 миллиметра.
15: Кому-то покажется, что меньше миллиметра – это не страшно. Но эта пленка раскинулась на площади 2,3 квадратных километра.
14: Огромная территория.
15: Эта тончайшая корка работает как целлофановый пакет. Море дышит, а пленка намертво блокирует доступ кислорода в толщу воды.
14: Уровень кислорода падает, и морская фауна начинает задыхаться. Волны выбросили на берег 340 килограммов мертвой хамсы и кефали.
15: Это удар по рыболовецким хозяйствам. И опять же туризм. Кто поедет купаться в море, которое покрыто бензиновой радугой? Из-за сорванного сезона потери туристического сектора и рыбных хозяйств могут достичь 3,5 миллиардов рублей.
14: Просто впечатляющая цепная реакция. Точечное разрушение одного объекта отбрасывает целый регион в состояние глубочайшего логистического, экологического и экономического кризиса. От посевной до городских бюджетов.
15: И это подводит к главному риторическому вопросу. Если десяток дронов, которые стоят копейки, могут на 2 года выключить завод за десятки миллиардов и перекроить жизнь целого побережья, не означает ли это конец эпохи гигантских промышленных центров?
14: Очень глубокая мысль.
15: Как в будущем придется проектировать заводы, если их крышей теперь должно быть не железо, а купол радиоэлектронной борьбы?
14: Определенно, есть о чем задуматься. До встречи в следующем разборе.
1: Последние 7 дней. Факт недели.
2: Это лунный регион. Президент призвал брать пример с Чечни. Стало известно, сколько граждан региона участвует в СВО. На встрече с Рамзаном Кадыровым Владимир Путин озвучил цифру. В боевых действиях на Украине участвует более 70 тысяч жителей республики.
16: Поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята у вас сражаются мужественно, героически, и они настоящие воины, мы это хорошо знаем, борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно, действительно, свыше 71 тысячи человек принимают участие в специальной военной операции. И из них почти свыше 20 тысяч – это добровольцы.
2: Однако эта статистика тут же вызвала немалый общественный резонанс. И если добровольцев из этого числа всего 20 тысяч, то кто остальные 50? В соцсетях пишут, что, мол, добровольно-принудительный формат в Чечне достиг государственного масштаба. О том, как формируются эти списки, рассуждает военный юрист Тимур Исаев.
17: Цифры, озвученные президентом, это попытка легализовать тотальную мобилизацию в отдельно взятом регионе. Мы понимаем, что 50 тысяч человек недобровольцев – это либо сотрудники силовых структур, либо те, кому просто не оставили выбора. В Чечне давно отработан механизм. Если ты не идешь на фронт, проблемы начинаются у всей твоей семьи. Это не пример патриотизма, а пример абсолютного контроля над населением, где человек – это просто цифра в отчете перед Москвой.
2: Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что чеченские родители должны радоваться отправке сыновей на войну. Официальная статистика потерь в 500 человек выглядит неправдоподобно на фоне 70-тысячной группировки из Чечни, говорит аналитик в сфере безопасности Олег Воробьев.
18: На сегодняшний день известны около 500 погибших чеченцев, но реальные цифры могут быть в разы выше. Самое примечательное, среди погибших нет ни одного представителя семьи Кадырова или его ближайшего окружения. Радоваться смерти предлагают обычным сельским парням, пока элита республики остается в тени или на безопасном расстоянии от передовой. Это создает серьезное внутреннее напряжение, которое пока сдерживается только личной преданностью Кадырова Кремлю.
2: Журналист Валентина Строгая считает, что встреча президента с главой Чечни организована для того, чтобы показать всем регионам, сколько мужчин нужно отправлять на фронт.
19: Ставя Чечню в пример, Путин фактически дает сигнал другим губернаторам. Смотрите, как надо работать с населением. Это намек на то, что мягкая мобилизация, мол, заканчивается. Но то, что работает в Чечне под жестким давлением, может вызвать взрыв в других областях. Пока Кадыров портует десятках тысяч бойцов, Урал и Сибирь видят в этом не пример для подражания, а угрозу. 2026 год показывает, власть делает ставку на силу, забывая, что у любого давления есть предел.
2: По словам журналистов, пока президент хвалит показатели республики, в самой Чечне продолжается тихая трагедия семей, чьих сыновей отправили за 10 тысяч километров воевать без их на то согласия. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Факт недели.
2: Билет в один конец. Солдаты с Покровского направления рассказали о жизни штурмовика. Пушечное мясо без права голоса. Покровское направление превратилось в конвейер смерти, где раненых бросают гнить заживо. Солдаты 186-го полка Валентин Полыненко и Дмитрий Федореев записали видеообращение, в котором обвинили командование в бездумном истреблении личного состава.
20: Я эфрейтор Федореев Дмитрий Анатольевич, 22.07.89 года рождения. Служу по контракту, который заставили подписать, продлить. После плена вернулся опять на службу. Не пройдя ВВК, меня перевели во вторую танку. Со второй танковой меня перевели в 186-ю. Сказали, что это за креп. Дали боевое задание, которое было вообще невыполнимо. Нас пустили под миномет, под кассеты. Поселок Березово. В этом поселке находилось 6 человек в окружении, практически в окружении. Наш командир Карасюк, который находился недалеко от позиций, деревня Тимировка, начал угрожать расправой, что если мы группой не двинемся через поле, которое 300 километров и контролируется врагами. Там контролировалось градами, и птички летали. Много пацанов легло в этом поле. Баба-Яга раскидывала магнитки. Много пацанов лежат там посередине поля, возле кустов там.
2: О том, почему тактика мясных штурмов применяется на поле боя даже в 2026 году, говорит военный юрист Аркадий Беляев.
21: Это классика нынешнего фронтового беспредела. Мы слышим о раненых с гангреной, которым запрещают откат, и об угрозах обнуления за неподчинение. Командирам на местах плевать на людей, им нужен результат в докладе любой ценой. Тот факт, что Федореева вернули на фронт сразу после плена без всяких комиссий, это грубейшее нарушение закона. Но в зоне СВО законы подменены волей Карасюков. Солдаты для них не люди, а расходный материал с коротким сроком годности.
2: Истории штурмовиков подтверждают, современное наступление держится на страхе перед своими же заградотрядами. Аналитик в области психологии и боевых действий Иван Грозов считает, что армия находится на грани морального истощения.
22: Когда солдат понимает, что командир не даст ему уйти даже с ранением, у него исчезает мотивация воевать. Полыненко и Федореев решились на огласку только потому, что терять им уже нечего. Они видели своих товарищей, брошенных в кустах посреди поля. Это рождает глубокую ненависть к офицерам. Такая система палочной дисциплины работает до поры до времени, но в итоге она ведет к массовому дезертирству или к тому, что стволы развернутся в другую сторону.
2: Ситуация на Покровском участке остается критической, а мясные волны продолжаются, несмотря на колоссальные потери. Журналист Ольга Майская отмечает, что молчание правоохранительных органов только развязывает руки полевым командирам. По ее словам, посередине полей под Покровском и не только лежат сотни тех, кто не смог откатиться без приказа. Это и есть истинная цена минимального продвижения на карте боевых действий. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
2: Это настоящий ад. Туапсе затянуло густым черным дымом после нового удара дронов по местному НПЗ. Туапсе снова задыхается. В ночь на 1 мая дроны в четвертый раз за последние недели атаковали местный нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Несмотря на доклады Минобороны об успешно сбитых целях, один из резервуаров вспыхнул мгновенно. Город снова накрыло плотным черным дымом, а жителей предупреждают о нефтяном дожде, таком же, какой недавно прошел в Перми.
4: Утро не очень доброе. Мы опять горим. Только потушили. И снова ночью прилет.
2: Влиятельное международное агентство Bloomberg уже назвало это стратегией измора. Украина методично бьет по одним и тем же объектам, не давая им восстановиться. Туапсе, по сути, стал мишенью новой стратегии дроновых атак, говорит инженер-нефтяник Владимир Глебов.
5: Тактика многократных ударов – это приговор для завода. Как только пожарный тушит один резервуар, прилетает в соседний. В Туапсе единый комплекс с портом, и восстановить его под постоянным огнем технически невозможно. Нефтепереработка в России уже рухнула до минимума за 17 лет. Туапсинский НПЗ фактически выведен из игры. Теперь это не завод, а гигантский факел, который сжигает миллиарды экспортной выручки в прямом эфире.
2: В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, а сводная группировка спасателей превысила 300 человек. Экономист Юлия Сафонова отмечает, что экология и туризм в регионе принесены в жертву СВО.
6: Туапсе – это не только бензин, это ворота на экспорт. Сейчас эти ворота заблокированы огнем. Посмотрите на цифры. Переработка нефти в стране упала на 12% за год. Это катастрофа для бюджета. Но для жителей города все проще и страшнее. Они живут в тумане из гари и мазута. Власти говорят, что угроз нет. Но когда 120 пожарных бьются с огнем на морском терминале, а сажа оседает на домах, люди понимают – безопасного юга больше не существует.
2: Пока в Перми и Туапсе считают убытки от нефтяных дождей, эксперты прогнозируют расширение географии атак. Обозреватель Денис Волков считает, что ПВО просто не поспевает за скоростью беспилотников.
23: В Туапсе пытаются строить заграждения, но дроны летят сверху. Мы видим классическую петлю, ущерб растет, доходы падают, а ресурсы на защиту размазаны по всей стране от Черного моря до Урала. Четвертый удар по одному и тому же месту – это демонстрация бессилия системы. Майские праздники начались не с салютов, а со взрывов топливных баков. Это и есть новая реальность российского экспорта.
2: На утро 1 мая пожар в порту Туапсе продолжают тушить. Ситуация в регионе остается критической, а экологические последствия разлива нефти в море еще только предстоит оценить. Нефтепереработка России продолжает сокращаться, а черный апрель плавно перетек в пламенное начало мая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Ни дня без налетов дронов. В Орске полыхает НПЗ. Пермь, как и Туапсе, затянула черным дымом. Российская нефтепереработка переживает настоящий коллапс. В ночь на 29 апреля география атак достигла беспрецедентных масштабов. Дроны поразили крупнейшее НПЗ в Орске и стратегическую станцию транснефти в Перми. Это больше, чем в 1500 километров от границы с Украиной. Тем временем в Туапсе ситуация переросла в катастрофу регионального масштаба. Горящие нефтепродукты хлынули прямо на жилые улицы. Объявлена срочная эвакуация, а город остался без воды.
8: На нервах не спим, час ночи сидим, ждем гостей. Вот так и живем, ничего хорошего нет.
9: Как мы в подъездах стоим, когда бомбежка идет, это не жизнь вообще. Так что нам не повезло. Когда-то нам завидовали, что мы живем на море, сейчас нам никто не завидует.
2: Пока местные власти докладывают, что угроз нет, небо над страной затянуто черным дымом.
10: Ну вот и до нас добралась экологическая катастрофа. Нефтяные дождички.
2: Удар по Перми – это шок для логистической системы, говорит инженер по промышленной безопасности Михаил Тарасов. В самом Туапсе ситуация напоминает кадры из фильма «Катастрофы». На жилые кварталы хлынули пылающие потоки мазута, а море перекрыто 9 рядами заграждений. Аналитик топливного рынка Павел Руднев считает, что восстановление завода теперь под большим вопросом.
11: Уже не просто тушат пожар, там пытаются спасти город от экологической гибели. То, что на место прилетел глава МЧС и губернатор, говорит о критическом уровне ЧП. Завод Роснефти фактически уничтожен как единица производства. Удары добивают внутренний рынок. Урал и Поволжье скоро почувствуют дефицит топлива. Путину докладывают об экологических последствиях. Но на деле это экономический накал.
2: Жители пострадавших городов тем временем остаются один на один с гарью и отсутствием базовых удобств. О ситуации в зоне бедствия рассказывает журналист Инна Соловьева.
6: Эвакуируют целые улицы. Люди бросают дома, потому что по дорогам течет горящая нефть. Воды нет в 30 кварталах. В Орске и Перми люди в панике скупают респираторы. Власти твердят, что ситуация под контролем. Но когда у тебя под окнами взлетает на воздух стратегический объект, а небо черное в трехчасовых поясах одновременно, в этот контроль уже никто не верит. 2026 год окончательно стер грань между фронтом и тылом для каждого жителя промышленного города.
2: По состоянию на вечер 29 апреля пожары в Перми и Орске продолжаются, а в Туапсе наращивает группировку водолазов и спасателей, чтобы купировать нефтяное пятно. Системный удар по хабам Транснефти и НПЗ группы «Софмар» ставит под угрозу не только экспорт, но и снабжение центральных регионов России. Пока министры обещают увеличить высоту насыпей, сама реальность показывает, нефтяной щит страны пробит сразу в нескольких стратегических точках. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Прицельный удар по оборонке. Беспилотники атаковали один из крупнейших в России заводов по производству взрывчатки в Дзержинске. А в Перми отменили занятия для студентов. Кругом дроны. Утро 30 апреля города России встретили в дыму. На этот раз целью беспилотников стал Дзержинск. Под прицелом завод имени Свердлова, сердце российского производства взрывчатки. Похоже, у фронта скоро начнутся серьезные проблемы со снарядами.
24: Звуки сбивают беспилотник. Вон летит, мама, смотри.
25: Вон! Сейчас ударит
24: беспилотник. Вон, блядь, беспилотник летит. Беспилотник летит, прикиньте.
2: Жители насчитали минимум 10 мощных хлопков, а над Кстово и Дзержинском поднялись столбы дыма. Тем временем в Перми настоящий хаос. Вузы отменили занятия, а из громкоговорителей на улицах пугают выбросами опасных веществ. Удар по Дзержинску – это настоящая катастрофа для снабжения, говорит инженер-конструктор Артем Лазарев.
11: Завод Свердлова, значит, это не просто цеха, это база, без которой не соберешь ни один снаряд или ракету. Если там реально накрыли производственные линии, то заменить их нечем. Оборудование там еще советское, уникальное, под санкциями его не купишь. На 10 попаданий подряд – это приговор для графика поставок. Фронт скоро почувствует, что стрелять просто нечем. Пороховой погреб страны оказался беззащитным перед обычными беспилотниками.
2: В Перми ситуация не лучше. Город парализован страхом. Студентов и школьников отправили по домам. Политолог Илья Рощин считает, что власть сама разгоняет панику.
26: В Перми сейчас происходит то, чего Кремль боялся больше всего – паралич мирной жизни в 1500 километров от границы. Когда вузы закрываются из-за дронов, это сигнал всем. ПВО не справляется. Громкоговорители орут об опасных выбросах, люди в панике, чиновники молчат. Это новый вид реальности, где дистанционка вводится не из-за вируса, а из-за того, что небо над городом больше не принадлежит государству. Доверие к власти в таких условиях тает на глазах.
2: Чиновники Нижегородской области ситуацию не комментируют, хотя столбы дыма над химзаводом видны за километры, говорит журналист Марина Белова.
6: В Дзержинске и Кстово люди всю ночь сидели в соцсетях, выкладывая видео взрывов, пока власти делали вид, что ничего не происходит. Это молчание пугает сильнее прилетов. Мы видим, что география атак расширяется каждую неделю. Сегодня взрывчатка в Дзержинске. Вчера НПЗ в Перми. Страна превращается в карту горячих точек, а единственное, что могут предложить людям, это сидеть дома и слушать сирену. Оборонный щит, о котором твердили годами, оказался дырявым.
2: Пока на заводе Свердлова пытаются оценить ущерб, пермские студенты гадают, когда станет безопасно просто прийти на лекцию. Очевидно одно, удары по оборонке стали прицельными и массовыми, а глубокий тыл окончательно перестал быть безопасным. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Новую реальность уже не скрыть. Жители Самары записали обращение к президенту. Люди требуют построить бомбоубежища для защиты от дронов. Самарская область превращается в прифронтовой регион, но местные власти, похоже, забыли об этом предупредить жителей. Возле здания областного правительства группа женщин записала предельно резкое обращение к президенту и местному губернатору.
0: С 22-го года у меня вопрос прям вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться?
7: У меня в доме висит табличка «Убежище» и стрелочка. Я обошла весь микрорайон, нету, но табличка со стрелочкой висит. Я звоню в управляющую компанию, говорю, где? Они говорят, это в вашем подвале. Мой подвал, я там была 2 года назад, вообще не предусмотрен. Там трубы вот низкие, там вот так подолазить только можно. Если прилетит ракета, то вы все равно нигде не спрячетесь, даже подвал вам не поможет. Поэтому смысла ходить в подвал нет.
2: Доведенные до отчаяния прилетами в Новокуйбышевске и Тольятти самарчанки требуют реальных укрытий, а не фейковых табличек на затопленных подвалах.
7: И вот этот Федорищев, который вот сидит в этом доме в белом, ни разу мы не туда не попали. Мы выполняем их работу, и мы ни разу к Федорищеву не попали. Так чего он там сидит? В отставку его надо отправлять. Да сколько можно терпеть? У нас люди гибнут. У нас в Сызрани сегодня погибли, в Тольятти гибли. У нас недавно в Новокуйбышевск в роддом прилетел.
0: Идите, господин Путин, сами в подвал. И господин Федорищев пусть идет в подвал. В обычный, там, где крысы и мокро.
2: О том, почему бумажная оборона Самары рассыпалась при первом контакте с реальностью, говорит аналитик в сфере ЖКХ Леонид Коваль.
12: Ситуация в Самаре – это приговор всей системе гражданской обороны. Таблички со стрелочками висят, а за ними заваленные хламом подвалы с низкими трубами, где человеку даже разогнуться нельзя. Власти годами списывали бюджеты на содержание укрытий, но в 2026 году выяснилось, что прятаться негде. Совет МЧС сидеть в ванной при атаке дронов – это признание в полной импотенции. Люди это понимают, и их ярость оправдана. Их бросили под удары без какого-либо щита.
2: Реакция жителей Самары – это не только страх, но и прямой вызов для властей. Социолог Марина Шустицкая отмечает, что женщины перешли черту, которая раньше считалась немыслимой.
6: Когда женщины кричат «идите в подвал с крысами сами», они фактически разрывают социальный контракт. Раньше была иллюзия, что наверху знают, что делают. Теперь прилеты по роддомам и НПЗ показали – защиты нет. Недовольство направлено не на саму войну, а на некомпетентность вождей, которые не обеспечили безопасность тыла. Это бунт материнского инстинкта. И он для власти гораздо опаснее, чем любая политическая оппозиция, потому что его невозможно заглушить лозунгами.
2: Пока губернатор Федорищев игнорирует встречи с населением, МЧС рассылает инструкции о том, что к обломкам дронов нельзя прикасаться, пишет журналист Николай Орлов.
26: Губернатор прячется за охраной, пока в Сызрани и Тольятти гибнут люди. Самарчанки предложили Путину и Федорищеву поменяться с ними местами. И это самый точный политический лозунг весны 2026-го. Власть пытается отделаться советами лечь на пол и пригнуть голову, но люди хотят видеть бетонные укрытия и ПВО, которая работает, а не падение обломков на головы. Мы видим начало масштабного кризиса доверия в регионах, которые еще вчера считались оплотом лояльности.
2: Самара, по сути, каждый день остается под угрозой новых атак, а местные жители продолжают штурмовать приемные чиновников. Инструкции МЧС о безопасном поведении в ванной вызывают в сетях лишь горький смех и новые проклятия в адрес руководства. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
13: В Перми полыхает НПЗ. Госдума предложила бизнесу самому спасать свои предприятия от атак дронов. Беспилотники утром 30 апреля поразили один из крупнейших НПЗ – «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Об этом сообщают аналитики, изучившие фото и видео очевидцев.
23: После попаданий беспилотников по установке АВТ-4, ключевому узлу первичной переработки нефти, загорелась вакуумная колонна. Огонь также перекинулся на атмосферную ректификационную колонну.
13: Отмечается, что «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» снабжает топливом в том числе армию, и в результате поражения обеих колонн установка фактически выведена из строя. Этот завод – восьмой по мощности переработки в стране. Он может перерабатывать 14 миллионов тонн сырья в год. Местные каналы пишут, что над заводом поднялся огромный столб дыма.
14: По предварительным данным, был поражен и резервуарный парк. В результате налета над заводом поднялся огромный столб дыма, который растянулся уже более чем на 120 километров.
13: Судя по кадрам очевидцев, небо над Пермью затянуто густым черным дымом. Накануне беспилотники поразили также линейную производственно-диспетчерскую станцию «Пермь», узловую станцию системы «Транснефти», которая качает нефть в том числе на «Пермнефтеоргсинтез». И теперь в районе города образовалось два огромных столба дыма, отмечают очевидцы.
15: Вот это пожарище. Столб дыма огромный, чернющий.
13: Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, 30 апреля дроны атаковали одну из промышленных площадок Перми. При этом он не уточнил, о каком предприятии идет речь. В городе по громкоговорителям в четверг прозвучало оповещение об аварии с выбросом опасного вещества. Но, как пишет телеграм-канал «Новости Перми и края», это была проверка работы системы. Махонин в своем телеграм-канале отдельно отметил, что угрозы химической опасности нет.
23: Работники находятся в защитных сооружениях, пострадавших и значимых разрушений нет, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.
13: Тем временем в Госдуме предложили обязать бизнес самостоятельно отражать атаки беспилотников. Как заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, российские энергетические компании и системообразующие предприятия необходимо обязать самостоятельно защищать свои объекты от налетов беспилотников. Для этого, по его словам, они могут создавать собственные вооруженные подразделения. Миронов призвал правительство дать прямое указание российским компаниям защищать себя от дронов. Он подчеркнул, что компании должны не просто иметь право на защиту, а обязанность. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
13: СВО проедает экономику со всех сторон. После атак дронов переработка нефти в России рухнула до минимума за 17 лет. Объемы переработки нефти на российских нефтезаводах обвалились до минимума с 2009 года после налетов беспилотников, которые затронули НПЗ, нефтебазы и трубопроводы от Ленинградской области до Урала. Как сообщает Bloomberg, нефтепереработка в России сократилась до 4,69 миллиона баррелей в день. По сравнению с прошлым годом объемы упали на 12%, а по сравнению с 2021 на 18%, или почти на миллион баррелей в сутки. По данным Bloomberg, в апреле беспилотники как минимум 21 раз атаковали российскую нефтяную инфраструктуру. Число ударов стало рекордным с начала года и одним из самых высоких с начала СВО, отмечает издание.
14: Под налеты беспилотников попали по меньшей мере 9 нефтезаводов, из которых 5 полностью или частично останавливали производство. Не менее 5 атак за месяц состоялось на систему российских нефтепроводов. 6 раз беспилотники атаковали морскую нефтяную инфраструктуру, включая порты Балтийского моря.
13: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15, а то и 20%, говорит экономист Владимир Милов.
16: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
13: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
17: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот

0: только по там, крупным трассам, это значит то, что вам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику. Наложим еще на это и более высокие тарифы, и вот получается такие темпы роста цен на бензин, которые мы видим.
1: Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
2: Зачем господин Путин звонил господину Трампу? Здесь все просто. Господину Путину нужна гарантия того, что на майские праздники обширных обстрелов Москвы не будет. Причем интересует только Москва на самом деле, потому что в Москве парад, потому что это центр, это столица, а дела у российского ПВО, мягко говоря, день ото дня лучше не становятся. Ситуация развивается так, как я говорил и многие другие люди говорили, которые в материале на самом деле, да, что у этой войны нет решения такого, как себе придумал господин Путин, когда ее начинал. Отсутствует. И как бы это ни звучало, единственная выигрышная стратегия господина Путина была Киев за 3 дня. Понимаете? А вот когда это не получилось, вот за 3 дня или за 2 недели, вот через 2 недели уже стало понятно, что Украину не отдадут. Причем Украину не отдаст огромный геополитический противник, Европейский Союз, а у Европейского Союза количество денег фактически не ограничено. И сейчас что происходит? ПВО России не справляются, это же все понимают, не надо никому ничего объяснять. Вы посмотрите, один за одним уничтожаются МПЦ, уничтожаются энергетические предприятия и теперь уничтожаются предприятия военной химии. Они уничтожаются уже через день фактически. Уничтожаются крепко, судя по тому количеству дыма и пепла. Это не попадание в какие-то собачьи будки, это попадание прямо в цель. Соответственно, если Украина продолжит это делать еще в течение лета, то к зиме топливо может уже не остаться. Да, оно какое-то естественно будет, но о былом изобилии, о том, что на каждой заправке все сорта, об этом можно забывать. Также можно забывать будет о многих видах боеприпасов, которая просто не будет химического сырья. Точнее, его можно будет как-то получать, но опять нужно будет идти к большому китайскому брату и кланяться еще ниже, а уже ниже, вообще за какими-то рамками приличия, понимаете? Вот настолько низко нужно кланяться. Соответственно, что нужно делать? Нужно каким-то образом начинать договариваться, нет других ходов. Европейский Союз, опять же, не отдает Украину России. Потому что так решили европейские вожди. Это наша территория, мы вам ее не отдадим. Она российской не станет. И за эти 4 года Европейский Союз увеличил количество производимого оружия просто в разы. Да, вот все смеялись, что теперь придут китайцы и заберут автомобильный рынок Европы. Но приходят китайцы. Во-первых, еще и рынок не забрали, а во-вторых, практически все основные немецкие концерны автомобильных теперь выпускают продукцию военного назначения. Они начинают снова собирать БТР, руки-то помнят, понимаете? Руки-то помнят. И остальной военно-промышленный комплекс получил 2-е дыхание, и 3-е дыхание, и даже 4-е дыхание уже. Всего в разы больше. И каждый день эта диспропорция увеличивается. Россия пропускает все больше ударов и производит все меньше продукции военного предназначения. И энергетического, что важно. Украина получает все больше и больше продукции военного назначения из стран Европы. Также из стран Евросоюза Украина получает все необходимые энергетические материалы. Понимаете? От бензина и дизеля до электричества. Но все вот эти вот генерации энергетических материалов находятся на территории стран НАТО. Страны НАТО в обыкновенном конвенционном конфликте, Россия никогда не победит, потому что это математическая игра. Ты складываешь ракеты, корабли, танки, пехоту, оружие, и все понятно. Да, не надо даже никак углубляться. Китай, естественно, за Россию в войне против Европейский Союз не вступит никогда.

0: ни при каких раскладах. Он может что-то поставлять, но не более того. Почему? Да потому что Россия нищая и Россия бедная Китаю выгоднее намного, чем Россия процветающая. Чем беднее Россия, тем дешевле Китай вообще за копейки все будет забирать у России. Да и уже забирает на самом деле. И вот что происходит? Что стратегически все дело идет или к поражению, или все это дело идет к следующему витку, то бишь к ядерному конфликту. Вот с ядерным конфликтом, конечно, у России есть большой шанс нанести огромный вред Европе. Это понятно, но прилетит же и в ответ. А вот в ядерном конфликте как раз боеголовками мериться нет смысла. Что у России их 5000, а у Европы там не знаю сколько, 800 или 1000, если все сложить. Вообще нет никакого смысла. Почему? Да, потому что подводные лодки. Вот понимаете, зачем они нужны? Подводные лодки, вот они выходят, эти подводные лодки, они стоят на каких-то рейдах. И обнаружить на самом деле очень тяжело подводную лодку. И в секунду, когда пошел ядерный пуск по странам Европы, так же точно эти подводные лодки сделали пуск по России. И как мы видим, ПВО особо не защитит даже самые чувствительные объекты. Ничего не получится. Ну и дальше все. Дальше уже тушите светки, но закончилось на самом деле. В том виде, в котором мы его знаем. И вряд ли на самом деле вот так вот Россия завтра готова прямо испепелить все в ядерном пепле. Да, как господин Соловьев об этом неоднократно заявлял. У него, кстати, дети живут в Европе. Те, кто не знают вас, да, знаете, что у него дети живут в Европейском Союзе и в Британии, и Великобритании, на острове, который он все время собирается испепелить. Он что, он собирается испепелить своих детей? Ну, нет, конечно. Соответственно, к чему это идет? Тихой, медленной сапой. И все это идет к дворцовому перевороту. Ну, потому что деньги начали терять все. И проигрывать начали все. Ну, нельзя считать победу захват какого-то села в Сумской области или что-то там в Днепропетровской области. Нельзя. Это несравнимые совершенно категории, да? Вот терминал в Туапсе нефтяной и какое-то село в Сумской области. И вот эти проигрыши, они все виднее и виднее на всех фронтах. Ну, военных побед нет, понимаете? Экономических побед нет, геополитических побед нет, медийных побед нет, нигде нет никаких побед. И теперь получается, что есть абсолютно враждебно настроенный Евросоюз, который, судя по всему, уже принял мнение, что он будет Россию в том виде, в котором она сейчас существует, он ее будет, вот что называется, простите, кончать. Да, что не будет России в том виде, в котором она есть. Ну и Китай еще есть, да. Китай, которому тоже, кстати, это выгодно. Ну, представьте, они просто договорятся с Европейским Союзом, кто контролирует какие части России после всего. Естественно, Китай согласится, он тут же забудет про свои какие-то там отношения, разговоры в отношении России руководства. Ему это больше не нужно будет. Он получит свое полное распоряжение, ресурсы, которые ему необходимы абсолютно как воздух. И что нужно делать сейчас верховному главнокомандующему в таких условиях? Понимаете, когда под тобой все недовольны. Экономический блок тобой недоволен. Военный блок тобой недоволен. Финансовый блок тобой недоволен. Ну, есть какие-то друзья, понятно, близкий круг семьи, те довольны, но этого мало. Раньше вся конструкция российской власти строилась на принципе каждой сестре по серьгам. То бишь, все что-то подзарабатывали, понимаете, все что-то прикуривали, причем нормально, на поколение вперед. А вот сейчас никто больше так не зарабатывает, никто так не прикуривает. И тут не то, что поколение вперед, в этом бы поколении как-то выжить. А никто на это не рассчитывал на самом деле. Все рассчитывали, что как-то повоюем, и по чуть-чуть Европа раскроется, Америка отступит, и как-то нормально заживем. Но не происходит этого до сих пор. Поэтому что нужно делать? Ну, естественно, нужно звонить и договариваться как-то с США о том, чтобы была какая-то гарантия с их стороны, о том, что не будет каких-то налетов, что нужно сделать какую-то передышку. Все, потому что, ну вот так вот развивается второй тайм. И такое очень часто бывает, между прочим, в истории. Ничего сверхъестественного не происходит. Да, происходит нечастое событие, когда огромная империя и военная машина делают стратегическую ошибку. Это не очень часто. Но регулярно. И мы сейчас живем в такое время, что да, вот так получилось, что маленькая моська, с помощью, кстати, других больших барбосов, вот она совершенно спокойно сейчас гонит слона.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Еще две сушки потеряны. Украина поразила российские истребители под Челябинском. Это 1700 километров от границы. Очередная черная неделя для военно-воздушных сил России. География потерь шокирует от Крыма до Урала. Сначала под Челябинском, на аэродроме Шагол, это в 1700 километрах от границы, дроны накрыли сразу 4 сушки. Среди них 2 сверхдорогих Су-57, гордость ВПК 5-го поколения. Почти одновременно в Крыму в море рухнул еще один Су-30. Власти говорят об учебно-тренировочном полете, но на фоне сотен сбитых бортов эти оправдания звучат слабее, говорит авиационный эксперт Павел Рудницкий.
3: Поражение Су-57 в Челябинске – это репутационная катастрофа. Их в строю считанные единицы. Тот факт, что их достали обычными дронами в глубоком тылу, говорит о том, что невидимых и защищенных зон больше нет. Россия теряет не просто железо, а технологический потолок своей армии. Восполнить такие потери в условиях санкций 2026 года практически невозможно. Это ручная сборка, которая теперь превратилась в пепел на бетонке.
2: Общая статистика потерь авиации с начала СВО выглядит устрашающе. По подтвержденным данным, Россия лишилась уже 435 самолетов и 350 вертолетов. Военный обозреватель Григорий Акулов считает, что авиапарк армии тает на глазах.
4: Это больше, чем весь авиапарк многих европейских стран. Мы видим системный износ. Самолеты падают не только от ракет, но и из-за отказа техники, как Су-30 в Крыму или Ан-26, в котором погиб генерал Отращенко. Пилоты работают на износ, аэродромы под постоянным прицелом. Российская авиация превратилась из охотника в мишень. Скоро летать будет просто некому и ни на чем.
2: Ситуация в Крыму и на Урале вызвала волну паники в среде военных блогеров. Популярный канал Fighter Bomber отмечает, что скрывать масштабы катастрофы в небе уже не получается.
5: Когда спутниковые снимки показывают обгоревшие хвосты Су-57 под Челябинском, а в Севастополе люди видят катапультирующихся пилотов, официальные сводки Минобороны о плановых учениях вызывают только злость. Потеря Ан-26 с офицерами Северного флота в конце марта была лишь началом черной полосы. Сегодняшние удары за 1700 километров от фронта подтвердили. Украина может выбивать авиацию прямо в гнездах. Это не просто инциденты, это стратегическое обескровливание России.
2: На сегодня общая стоимость потерянной за неделю техники превышает $250 миллиарда. Пока в Минобороны уточняют степень повреждений в Шаголе, российская авиация продолжает терять борта и высокопоставленных офицеров. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
2: Выбор короля. Карл III выступил в Конгрессе США. Такого британские монархи не делали с 1991 года. Король призвал Америку защитить Украину. Зет-военкоры в шоке. Исторический момент в Вашингтоне. Впервые за 35 лет британский монарх взошел на трибуну Конгресса США. Карл III повторил путь своей матери Елизаветы II, но с куда более жестким посланием. Король прямо призвал Америку не бросать Украину и объединиться против общих врагов. Главный посыл – Украина не должна остаться одна, а союз Лондона и Вашингтона – это единственный щит против современной агрессии.
6: Сегодня та же непоколебимая решимость, которую наши народы проявляли в двух мировых войнах, необходима для защиты Украины и ее мужественного народа. Это нужно для достижения по-настоящему справедливого и прочного мира. Мы не можем позволить себе смотреть только внутрь себя, когда вызовы столь велики.
2: Король не удержался и от тонкого английского юмора. На государственном ужине он иронично заметил, что если бы не британцы, американцы сегодня могли бы говорить по-французски. Президент Франции Макрон в соцсетях ответил на это так.
6: Это было бы шикарно.
2: Но пока лидеры обмениваются шутками, эксперты видят в этом визите короля в Вашингтон серьезный сигнал, говорит историк-англист Артур Громов.
7: Карл III не просто гость, он тяжелая артиллерия мягкой силы. Его выступление в Конгрессе именно сейчас – это попытка зацементировать поддержку Украины на уровне ценностей, которые выше партийных споров. Король напомнил американцам, что они – часть Великого Западного Альянса. Это мощнейший имиджевый удар по попыткам Кремля внести раскол между Лондоном и Вашингтоном. После такой речи отказать в помощи станет политически неприлично.
2: Среди ZVN-коров выступление короля вызвало настоящую бурю. Военные активисты в ярости называют визит Карла походом за новой кровью и требуют немедленных действий. О настроениях в Z-каналах рассказывает медиа-аналитик Семен Лавров.
8: Зе-патриоты в панике. Они видят, что Запад не просто не устал, а выводит на поле боя своих главных тяжеловесов. Военкоры вроде живого кричат, что время уходит, и призывают к тотальной мобилизации, пока Европа не перестроилась на военные рельсы. Для них Карл III в Вашингтоне – это символ того, что договориться по-тихому не получится. Они понимают, против них теперь не только украинская армия, но и весь консолидированный ресурс англосаксонского мира.
2: Визит британского монарха в США стал главным политическим событием весны. Пока Карл III возвращает Америку в большую игру, российские ультрапатриоты признают, входные условия для Москвы становятся все хуже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Привет! Это подкаст «Разбор дня». Слушай, я тут посмотрела свежие данные за 2026 год, и цифры просто шокируют. Российская экономика теряет от 1,5 до 1,8 триллиона рублей каждый год.
10: Ого! Но это же... Это больше 1% ВВП получается.
9: Вот именно. И знаешь, что самое главное? Причина кроется вообще не в санкциях, не в падении мировых цен на нефть и даже не в глобальных кризисах. Эти гигантские деньги буквально сгорают из-за масштабных блокировок интернета внутри самой страны.
10: Масштаб диссонанса тут, конечно, просто колоссальный. 1,5 триллиона рублей – это не какая-то там макроэкономическая погрешность, которую можно списать на, ну, не знаю, сезонность. Если перевести это в понятные категории, то это бюджеты нескольких крупных регионов.
9: Угу.
10: Или затраты на огромные инфраструктурные проекты. И, слушай, мы же обсуждаем это именно сейчас не просто так. Ситуация в 26-м году явно дошла до предела.
9: Да. Противоречие просто налицо.
10: Точно. С одной стороны, государственные инстанции рапортуют о нехватке рабочих рук, требуют повышать производительность, а с другой представители бизнеса буквально кричат, что цифровые ограничения, ну, те самые, которые вводят ради так называемого цифрового суверенитета, они просто парализуют всю работу.
9: Абсолютно согласна. Поэтому сегодня миссия нашего разбора – сорвать эту красивую обертку с заявлением о суверенитете и детально разобрать механику. Хочется понять, кто на самом деле за все это платит, как рубильник ломает кассы в обычных продуктовых магазинах и почему государство загоняет само себя в экономическую ловушку.
10: Давай тогда начнем с макроэкономического уровня. С официальной позиции. Если послушать администрацию президента, того же Максима Орешкина, то транслируется очень удобная логика.
9: Какая же?
10: Ну, якобы экономика тормозит исключительно из-за структурного дефицита кадров и старых станков на заводах. То есть государственный аппарат упорно пытается разделить политику цензуры и экономику.
9: То есть, типа, можно выключать интернет, и это никак не скажется на росте ВВП. Слушай, ну это же абсурд.
10: Ну вот да.
9: Это все равно, что отключить на заводе электричество, а потом стоять с умным видом и жаловаться, что рабочие какие-то ленивые и производительность падает. Я тут сопоставила цифры. Власти заявляют, что хотят рост ВВП в 3-4%.
10: Угу.
9: Но при этом эти инфраструктурные блокировки сжирают от 1,2 до 1,5% потенциального роста. Как можно вообще требовать роста, когда ты своими руками отрезаешь базовую инфраструктуру?
10: Математика тут вообще не сходится. Но смотри, тут есть второе дно. Аналитики давно заметили скрытый мотив властей. Чиновникам просто безумно выгодно перевести стрелки на демографию.
9: Ну да, это же такая долгосрочная проблема.
10: Вот именно. Демография формировалась десятилетиями. Списывая все на нее, можно абстрагироваться от последствий решений, которые они принимают прямо сейчас. Признать, что экономика теряет процент ВВП из-за блокировок, это значит признать прямой рукотворный ущерб от собственных действий.
9: Гораздо удобнее сказать, что люди просто не рождаются, поэтому и роста нет.
10: Точно.
9: Но давай спустимся с этих высот на землю к микроэкономике. Как абстрактные блокировки превращаются в конкретные убытки. Вот возьмем логистику. Казалось бы, ну, едет грузовик по дороге, водитель смотрит в навигатор. Что там может сломаться из-за блокировки какого-то ВПН?
10: Это очень правильный вопрос. Дело в том, что современная логистика – это уже давно не просто фура и водитель с бумажной картой. Это сложнейшая экосистема. Она полностью завязана на постоянный обмен данными.
9: Ну, всякая телеметрия и прочее.
10: Да. Когда алгоритмы блокировки начинают глушить протоколы, диспетчерские центры просто слепнут. Фура постоянно передает данные, температуру в рефрижераторе, точные координаты для автоматических пропусков на склады.
9: Ого!
10: Более того, таможенные декларации и накладные сейчас обрабатываются через облачные API-интерфейсы. Если соединение с сервером обрывается, фура физически встает. Система просто не может подтвердить легальность груза. В итоге маршрут, который занимал 2 дня, теперь растягивается на неделю.
9: То есть проблема не в том, что водитель заблудился, а в том, что цифровая бюрократия не может синхронизироваться?
10: 100%. И каждый день такого простоя – это огромные штрафы и риск сорвать поставки на заводы. А если взять маркетинг? Цифры показывают, что маркетинговые бюджеты российских компаний взлетели на 30%.
9: 30%? Просто на пустом месте?
10: Да, просто чтобы получить те же самые результаты по продажам. Привычные рекламные платформы с идеальным таргетингом заблокированы. Бизнес уходит на площадки с, ну, скажем так, кривыми алгоритмами и сжигает на треть больше денег.
9: И вот тут мы переходим к самому болезненному, к личному уровню. Как это бьет по обычным людям? В материалах часто всплывают кейсы из регионов. У местных властей, там во время режима ЧС, возникла идея жестко рубануть по VPN-протоколам. Ну, боролись с анонимайзерами. А в итоге легли абсолютно легальные банковские каналы связи.
11: Угу, классика.
9: И вот тут нужно техническое пояснение, почему борьба с условным подростком, который качает игрушку через VPN, приводит к тому, что в продуктовом магазине не проходит оплата за хлеб.
10: Да. Давай разберем механику. Вся эта система блокировок работает через инструмент под названием DPI. Deep Packet Inspection. Глубокий анализ пакетов.
9: Так.
10: Грубо говоря, это гигантский автоматизированный сортировочный центр на почте. Он должен проверять письма и отсеивать запрещенные. Но когда трафик зашифрован, система не видит, что внутри пакета.
9: А банковские терминалы тоже шифруют данные?
10: Конечно. Чтобы хакеры не украли данные карты, любой терминал использует криптографические протоколы. И для оборудования DPI все эти защищенные пакеты выглядят абсолютно одинаково. Что VPN, что оплата за хлеб.
9: То есть они бьют вслепую?
10: Именно. Возвращаясь к аналогии с почтой, это как если бы сортировщикам приказали сжигать любой конверт, на котором нельзя прочитать текст снаружи. В огонь летят и тайные послания, и совершенно легальные финансовые транзакции.
9: Жесть! Представь картину в реальности. Человек стоит на кассе, деньги на карте есть, товар на прилавке, продавец готов пробить чек, но транзакция тупо не идет. И малый бизнес, какие-нибудь пекарни, без финансовой подушки, они же просто закроются через пару недель таких простоев.
10: Да, выжить в таких условиях сложно. И тут возникает главный вопрос микроэкономики. Кто за это все платит? Кто покрывает простаивающие фуры, рост расходов на рекламу и мертвые терминалы?
9: Ну, логично, что бизнес не будет платить из своего кармана. Он просто заложит эти риски в цену товара.
10: Абсолютно. Бизнес не может просто проглотить такие убытки. В итоге все эти ограничения интернета действуют как огромный скрытый налог. И этот налог облачивает обычный потребитель при каждой покупке.
9: С традиционным бизнесом картина предельно ясна. Но давай поговорим про IT-сектор. По идее, иностранные сервисы блокируются, уходят. Для внутренних разработчиков должна наступить золотая эра. Огромный пустой рынок. Делай суверенные аналоги.
10: В теории звучит красиво, да. Но на практике катастрофа. Статистика за 26-й год показывает падение инвестиций в российский IT-сектор на 20%. Отрасль, которая должна была стать драйвером, оказалась главной жертвой.
9: А почему?
10: Госзаказы не спасают.
9: Госзаказы не перекрывают беспрецедентное регуляторное давление. Смотри, Министерство цифрового развития обязало IT-компании следить за тем, используют ли их собственные пользователи VPN.
10: Подожди, то есть разработчиков заставили выполнять функции полиции?
9: Буквально. Вместо того, чтобы улучшать архитектуру или там пользовательский опыт, компании тратят огромные бюджеты на создание систем слежки. А капитал всегда ищет эффективности. Когда компания тратит ресурсы на такую чушь, ее инвестиционная привлекательность просто рушится.
10: А еще же есть срывы контрактов на разработку софта. Компании получают деньги, нанимают людей, а продукт не выходит. Это же из-за изоляции?
9: Да, потому что современное программирование так не работает. Никто не пишет сложный софт с нуля. Программисты постоянно используют мировые библиотеки кода, тот же GitHub, международные облачные среды.
10: Ну, типа, собирают из готовых кубиков. Вот именно. И когда доступ к этим ресурсам блокируется, разработка встает намертво. Это как если бы заводу перекрыли поставки двигателей и сказали: «Ну, вытачивайте все сами напильнику». Сроки горят, контракты срываются, экспорт услуг вообще убит.
9: Иностранцы не хотят связываться.
10: Конечно. Кому нужен подрядчик, у которого во время видеоконференции или релиза может просто лечь сеть из-за очередного тестирования рубильника?
9: Слушай, какая же шизофреническая логика тут вырисовывается? На государственном уровне постоянно плачут: «Ой, у нас кадровый голод, не хватает инженеров-программистов».
10: Да-да.
9: Но ведь именно из-за того, что они превращают интернет в закрытую резервацию, эти кадры и уезжают. Экономист Андрей Савицкий очень метко это подметил. Он говорит, что люди бегут не за длинным рублем, а потому что в этом цифровом гетто физически невозможно профессионально работать.
10: Это классический системный парадокс. Сначала своими руками создают условия, при которых работать невозможно, теряют лучшие умы, а потом жалуются на дефицит этих самых умов. Замкнутый круг. И апофеозом всего этого безумия стала концепция так называемых «белых списков».
9: О, белые списки — это вообще отдельная тема. Насколько я понимаю, это смена парадигмы. С «разрешено все, что не запрещено» на «запрещено вообще все, кроме того, что чиновники официально одобрили».
10: Угу.
9: Звучит как мечта безопасника, но почему это смерть для экономики?
10: Потому что это ломает саму фундаментальную архитектуру интернета. Сеть создавалась как децентрализованная среда. Современное приложение не лежит на одном сервере. Когда ты его открываешь, оно за долю секунды обращается к десяткам облачных сервисов по всему миру.
9: А белые списки требуют разрешения на каждое такое обращение.
10: Да. Если на каждый новый IP-адрес или протокол нужно получать бюрократическую бумажку, система просто встает. Представь, что в мегаполисе на всех перекрестках горит красный свет.
9: И чтобы загорелся зеленый, нужно подать заявку.
10: Заранее. С указанием точного времени проезда. Инновации в таких условиях просто не выживают. Пока нейросеть пройдет согласование, технологии в мире шагнут на поколение вперед.
9: Мне тут вспоминается метафора публициста Ксении Смирновой, она прямо в точку. Требовать роста экономики в условиях цифровой изоляции – это как требовать олимпийских рекордов по бегу от человека, которому ты сам же крепко связал ноги.
10: Очень точное сравнение.
9: Да, бизнес пытается бежать, дергается, ищет обходные пути, но каждый заблокированный сервис – это еще один тугой узел на ногах. И если отбросить метафоры, эксперты же сходятся в том, что построить конкурентоспособную экономику в изоляции математически невозможно.
10: Абсолютно невозможно. Технологическое развитие 21 века полностью завязано на глобальной кооперации. Архитектуру разрабатывают в одном месте, код пишут в другом, серверы стоят в третьем. Выйти из этой цепи значит гарантированно деградировать.
9: То есть выбор стоит между интеграцией в мир и тотальной стагнацией. И выбор этот сугубо политический.
10: 100%. Других вариантов тут просто нет.
9: Знаешь, подводя итог нашему разбору, хочется закинуть слушателям одну провокационную мысль.
10: Давай.
9: Если уже сейчас, просто при частичных перебоях со связью, экономика теряет 1,5 триллиона рублей, то что произойдет, если система этих белых списков когда-нибудь реально сработает на все 100%? Не станет ли тогда теневая хакерская экономика обходных путей единственной реально работающей экономикой в стране?
10: Слушай, это исторически подтвержденный паттерн – формирование параллельной реальности в ответ на безумное регулирование. И последствия для сбора налогов и вообще для государства будут куда разрушительнее, чем те финансовые потери, которые мы обсуждали сегодня.
9: Да уж, есть над чем подумать. На этом наш разбор подошел к концу. Будем и дальше следить за тем, как развивается этот конфликт реальностей. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, и до встречи в новых разборах.
10: Всего доброго. Пока.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
2: Слишком разговорчивый генерал комбат Ахмата Абтиалаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа «Ахмат» Абти Алаудинова. Выяснилось, что лицо чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников, элиту ВДВ, он и вовсе назвал никчемными людьми.
12: Теперь вопрос десантников. Десантники – это самые большие бесп***ы на этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши ТРОшники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не преодолел противник за эти 4 года – это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется так. Это я могу понтанется.
2: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
12: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамотой не удивит.
2: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
4: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаудинова, получать данные о планах на сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаудинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
2: Пока Алаудинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
13: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаудинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
2: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналах, где десантники требуют от Алаудинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на сумском направлении. Сам же Алаудинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои недипломатичные высказывания. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
14: Скандальный скот. После массового забоя коров в Новосибирской области нашли мертвым начальника управления ветеринарии. О том, что в Новосибирской области найден мертвым 43-летний начальник отдела организации противоэпизоотических и карантинных мероприятий регионального управления ветеринарии Сергей Тур, первым сообщил «Сибирский экспресс» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, тело чиновника обнаружили в автомобиле с огнестрельным ранением. Одна из версий – самоубийство. Незадолго до этого в подразделении, которое возглавлял Тур, начались проверки. При этом жена чиновника заявила, что тот скончался от остановки сердца.
15: Он вчера умер. Отказало сердце. Это связано с работой. Напрямую с ней связано. Большая моральная и физическая нагрузка. Большая ответственность. Он ушел на больничный, и так получилось. Вчера приезжали и следователи, и участковый.
14: Ранее в сибирских селах у жителей массово изымали и забивали домашний скот. Власти объяснили происходящее особо опасным заболеванием, вводя карантинные меры и запрещая фермерам продавать мясо и молочку. Сельчане остались без источника дохода и негодовали, что у них конфискуют здоровых животных.
16: Убивая, забирает у крестьян и фермеров скот без объявления причин. Убивает и сжигает. Вот здесь блокпост целый, блин. Полиция не пропускает. Сначала на машине поехали. Остановили пешком. Не представляются. Вообще причин не говорят, почему не пропускать граждан России там, где они хотят идти. Что за бред, блин? На каком основании? Без, прям говорят, без объяснения причин. Не представляются. Ни хрена. Это что, да, хренотень какая-то в стране происходит, беспредел полный, губернатор в отставку, со всеми этими.
14: В Новосибирской области из-за вспышек пастереллеза и бешенства среди скота ввели режим ЧС и карантин в нескольких районах. Фермеры жаловались на принудительный забой скота и перекрывали дороги, требуя подтверждения диагнозов. Кадры забитых в Сибири коров облетели всю Россию. Видео с возмущением записала даже блогер Виктория Боня.
17: Я предлагаю просто всем встать и бунтовать, чтобы неповадно было.
14: Жители новосибирских сел выступали против изъятия и уничтожения их скота. Люди возмущались, что им не показывают документы, не проводят анализы, а просто забивают их животных. Чтобы этому помешать, жители сел выходили на протесты и перекрывали дороги. Некоторые за это оказались под арестом. Фермеры были возмущены, что их лишают единственного источника дохода. При этом животных крупных агрохолдингов не трогали. Одна женщина пыталась выяснить у министра сельского хозяйства Новосибирской области, в чем же дело. Но разговора не получилось.
18: По марку пришли ко мне в деревню, в село Новокручево. Вы что прячетесь? Вы приезжали. Я Панина.
19: Андрей Викторович.
18: Я Панина.
19: Андрей Викторович, ответьте на вопросы. Вы куда пошли-то?
18: На каком основании вы лишили меня хозяйства? На каком основании?
19: Министр сельского хозяйства убегает.
18: А что вы убегаете? Вы честный
19: порядок. Новосибирская область.
18: Что вы убегаете? Что вы прячетесь? 9 марта вы не прятались. А сейчас вы убегаете бессовестно. Нарушили закон? Вы что думаете, я это так оставлю? Я это так не оставлю, имейте в виду. Я за вами буду как деньги переходить, мне заниматься нечем. Я голодная буду через месяц, за свет мне нечем будет заплатить. Чего вы убегаете-то? В туалет еще спрячетесь от нас, от граждан.
19: Очень не сельского хозяйства на Сибирской области, Андрей Шенделов, просто убегает.
18: Я теперь убегаю.
19: От Светланы Паниной.
18: Молодцы. Что ж ты еще в зоне начнем тут заниматься с вами? Пойдемте вместе к травникам. Пусть покажут мне постановление, на каком основании вы действовали.
14: На прошлой неделе министр сельского хозяйства Новосибирской области был отправлен в отставку на фоне накопившихся претензий по работе и, в частности, упреков в недостаточном обеспечении ветеринарной безопасности. Что касается смерти начальника управления ветеринарии Сергея Тура, то, как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы, по этому факту проводится проверка. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
14: Это шпионы. Специализированный провайдер пометил мессенджер Макс как шпионское приложение. Что это значит? Провайдер Cloudflare пометил домен госмессенджера Max как шпионское и вредоносное программное обеспечение. Когда именно это произошло, неизвестно. При этом на сайте Cloudflare указано, что у домена Max все еще есть TLS-сертификат. Это говорит о подлинности проекта. В пресс-службе мессенджера уже заявили, что классификация Cloudflare была вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам веб-аналитики сайта Max. При этом эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство. А значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербенян.
20: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
14: В Макс россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На Макс настоятельно рекомендуют перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе чиновники, опасаются слежки и используют Макс на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
21: Мы не будем переходить на Макс, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных, в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
14: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что Макс собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер Макс поддерживают на самом высшем уровне. Ради него приняли специальный закон, и его прорекламировал лично Владимир Путин. И все это на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их блокировки россияне массово пойдут в Макс. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
0: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
14: Чиновники не останавливаются в своих попытках популяризовать Макс. При этом более 80% жителей страны не хотят переходить на него в случае полной блокировки WhatsApp и Telegram. Доступ к этим мессенджерам в России уже ограничен. Ранее Роскомнадзор заявил, что делает это для противодействия преступникам. В Минцифры утверждали, что это сможет положительно повлиять на снижение числа мошеннических вызовов. При этом, по официальным данным Центробанка, большинство мошенников обманывают жертв при помощи звонков по сотовой связи и СМС в 3 раза чаще, чем в мессенджерах. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Враг недели.
14: Трамп гнет свою линию. Президент США призвал Владимира Путина закончить военные действия на Украине. Ирану тоже досталось. Владимиру Путину следует сосредоточиться на мирном урегулировании на Украине и не вмешиваться в вопрос о ядерном разоружении Ирана, заявил Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России 29 апреля. Об этом американский президент рассказал журналистам в Белом доме.
3: Путин сказал мне, что хотел бы участвовать в обогащении иранского урана, если сможет помочь нам в этом. Я ответил, я бы предпочел, чтобы вы участвовали в прекращении войны с Украиной.
14: Вопрос об обогащении урана – это ключевое препятствие на пути к соглашению о прекращении войны против Тегерана, отметил Трамп. Ранее Москва уже предлагала взять под свой контроль иранские запасы этого материала, который может быть использован для создания ядерной бомбы. Дональд Трамп также заявил, что США не снимут морскую блокаду с Ирана в Ормузском проливе до тех пор, пока власти страны не согласятся на сделку, которая удовлетворит требования Вашингтона. Он сказал, что считает такой метод более эффективным, чем возобновление бомбардировок.
3: Они задыхаются, как набитая свинья, и дальше им будет только хуже. Ядерного оружия у них быть не должно. Иранцы стремятся урегулировать вопрос и не хотят, чтобы я продолжал блокаду.
14: Телефонный разговор президентов России и США прокомментировали и в Кремле. Как заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, разговор продолжался более 1,5 часов. По словам Ушакова, общение президентов велось в дружеском ключе и было откровенным и деловым.
22: Из вопросов международной повестки дня основное внимание президенты уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. Владимир Путин считает правильным решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана, то должно дать шанс переговорам и в целом помочь в стабилизации обстановки.
14: По словам Ушакова, в ходе беседы Владимир Путин также уведомил Дональда Трампа о ситуации в зоне специальной военной операции на Украине и предложил объявить перемирие на время празднования Дня Победы. Какой именно срок под этим подразумевается, Ушаков не уточнил.
22: Характерно, что Дональд Трамп позитивно оценил недавно объявившееся России пасхальное перемирие. В этой связи Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы. Трамп активно поддержал эту инициативу.
14: Как утверждает Ушаков, Дональд Трамп сказал Владимиру Путину, что сделка для достижения мирного соглашения уже близка. Сам Трамп позже заявил, что это он предложил Путину объявить небольшое перемирие. В последний раз Россия и Украина объявляли о перемирии на Пасху. Режим прекращения огня длился 1.5 дня. При этом действия стран не были согласованными. Путин объявил о перемирии в одностороннем порядке, а Зеленский заявил, что ВСУ будут действовать зеркально. По итогам обе стороны обвиняли друг друга в многочисленных нарушениях, при этом утверждая, что сами строго соблюдали условия перемирия. Что касается мероприятий, посвященных Дню Победы, то в этом году они пройдут в основном в ограниченном формате из-за атак украинских беспилотников. В Москве Парад Победы впервые почти за 20 лет пройдет без демонстрации военной техники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
14: Нефтянка не поможет. В Центробанке призвали россиян не ждать улучшений в экономике из-за роста цен на нефть. Резкий взлет цен на нефть из-за войны в Иране, поднявший стоимость сорта «Юралс» до 14-летних максимумов, вряд ли существенно поможет российской экономике, считает Центробанк. В обновленном макропрогнозе на текущий год он резко повысил прогноз средней цены нефти с 45 до 65 долларов за баррель. По оценке регулятора, это принесет в страну около 58 миллиардов долларов дополнительной сырьевой выручки. Экспортные доходы составят 485 миллиардов вместо прежней оценки в 422 миллиарда долларов. Но на темпы экономического роста это не повлияет. ВВП по итогам года прибавит лишь от 0,5 до 1,5%, и эта оценка осталась неизменной. Россияне, по оценкам Центробанка, останутся в режиме затягивания поясов. Не прибавится денег для инвестиций и у бизнеса. Их совокупный объем в этом году будет сопоставим с прошлогодним, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она предупредила, что экономическая активность замедляется, а ближневосточный конфликт несет для России проинфляционные риски.
5: Важный риск со стороны внешних условий – ситуация на Ближнем Востоке. Если конфликт затянется, негативные эффекты для российской экономики будут расти. Последствия, вызванные глобальным ростом издержек, могут оказаться сильнее, чем преимущества, полученные от увеличения экспорта и укрепления рубля. Дезинфляционным риском является более существенное охлаждение внутреннего спроса, чем заложено в нашем базовом сценарии.
14: По словам главы Центробанка, конфликт приведет к снижению темпов роста мировой экономики, глобальному увеличению логистических и энергетических издержек, ускорению инфляции и более высоким ставкам в мире. Что касается нефтяных сверхдоходов, то их заберет себе государство, скупая валюту для Фонда национального благосостояния. Влияние этой дополнительной экспортной выручки в значительной мере будет компенсировано механизмом бюджетного правила, сказала Набиуллина. Это можно понять, ведь Фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. То есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
14: Состояние Фонда национального благосостояния во многом зависит от цены нефти по бюджетному правилу. Оно определяет пополнение и расходование средств ФНБ и ограничивает расходы бюджета. Тратить можно только базовые доходы от нефтяной ренты, а все, что сверх, отправляется в резервы. Из Фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли рост резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит финансист Лилия Немыря.
7: И вся эта история очень грустная, потому что непонятно, в какой момент закончатся деньги у правительства, то есть у государства. Раньше из Фонда национального благосостояния финансировалась та же самая выплата, индексация выплат по пенсиям. Сейчас это все на плечи бизнесменов легло, ну а бизнесменов ситуация, конечно же, оставляет желать лучшего. И как следствие, можно ожидать каких-то не очень хороших ситуаций, связанных именно с финансовым состоянием, финансовым положением страны.
14: Сейчас уже мало кто вспоминает, что Фонд национального благосостояния изначально функционировал как кубышка на черный день для выплаты пенсий. В случае кризисных ситуаций государство могло в любой момент достать оттуда недостающие суммы. Однако сейчас деньги из фонда идут на военные расходы и поддержку госпредприятий, которые несут убытки из-за санкций. Из-за того, что траты на СВО постоянно растут, Россия столкнется с серьезным дефицитом бюджета, полагают эксперты. По их словам, денег в стране становится все меньше, и скоро может начаться самое сложное. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
14: Сил на всех не хватает. Союзники исчезают. В Мали убит министр обороны и ключевой союзник России. Российских наемников вытесняют. Москва это отрицает. О том, что в Мали убит министр обороны Садио Камара и ряд членов его семьи, первой сообщила французская газета «Фигаро». По ее данным, это произошло 25 апреля при нападении джихадистов на несколько городов страны, включая столицу Бамако. Отмечается, что Камара был ключевым союзником России. Тем временем в северном городе Кидаль возобновились бои между туарегскими повстанцами, джихадистами и правительственными силами, поддерживаемыми российскими наемниками Африканского корпуса Минобороны РФ. В самом Африканском корпусе утверждают, что джихадисты пытались захватить президентский дворец в столице Мали Бамако и атаковали крупные города. Также в Африканском корпусе заявили, что им удалось предотвратить в Мали сирийский сценарий.
8: Эффективными действиями военнослужащих Африканского корпуса плечом к плечу с малийской армией, отразивших масштабное нападение на линии боевого соприкосновения протяженностью свыше 2000 километров, приостановлена тщательно подготовленная западными спецслужбами попытка насильственного свержения власти и демонстрации неспособности России вслед за Сирией защитить своих стратегических партнеров на африканском континенте.
14: Своих потерь в Африканском корпусе не назвали, но заявили о раненых, а также о том, что ситуация в Мали остается тяжелой. Ранее МИД России призвал граждан воздержаться от поездок в Мали. Также заявлялось, что никто из граждан России в этой африканской стране не пострадал. При этом близкий к ВКС Z-блогер Илья Туманов заявил, что в Африке был потерян российский вертолет. Экипаж погиб.
11: В Африке потерян наш вертолет. Экипаж и мобильная огневая группа, находившиеся на борту, погибли. Предварительная причина – внешнее огневое воздействие.
14: В сети появились спутниковые снимки от 24 и 25 апреля, на которых видна выгоревшая трава в районе ВПП и несколько разрушенных строений на базе Африканского корпуса и армии Мали в городе Кидаль. Как сообщило агентство France Press, Африканский корпус Минобороны РФ покидает свою базу в малийском Кидале. По его данным, туареги с джихадистами договорились о выводе российских наемников Африканского корпуса с базы в городе Кидаль, за которой с 25 апреля идут активные бои. Это подтвердил представитель туарегов.
23: Достигнуто соглашение, позволяющее армии Мали и ее союзникам из Африканского корпуса России покинуть лагерь номер 2, где они находились со вчерашнего дня.
14: Утверждается, что местные жители видели вывод военной техники с базы в Кидале, а в сети появилось соответствующее видео. О выводе людей и техники Африканского корпуса также сообщили несколько Z-каналов. Однако связанный с военным ведомством телеграм-канал «Рыбарь» сообщил, что информация о создании коридора для вывода Африканского корпуса не соответствует действительности. Позже «Рыбарь» написал, что это эвакуация раненых. При этом МИД РФ сообщал 25 апреля, что никто из граждан России в результате боев в Мали не пострадал. В ведомстве рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Мали, а тем, кто уже находится на территории страны, посоветовали принять меры для личной безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
24: Я, кстати, искренне считаю, что здесь собраны умные люди, и поэтому сегодня я не буду ничего рассказывать, чего здесь один все время выступаю. Мне вот просто интересно, я сегодня вас хочу спросить, а как вообще у вас дела? А что вы делаете? Потому что, понятно, одно дело, я что-то рассказываю, исходя из своих знаний, исходя из своего личного опыта, из опыта моих знакомых, друзей. Но у вас ведь может быть все иначе, может быть какая-то другая логика. И так как я рассказываю обо всем, что я знаю из своих гуманитарных соображений, да, мне не нравится, когда люди страдают, когда людям плохо, больно. Не нравятся противники таких мер. Расскажите, как вы выживаете? Какой у вас план Б? Ну, может, это тоже кому-то пригодится. Да, особенно интересует точка зрения тех людей, которые не согласны, ну, с предлагаемыми мною иногда решениями. Да, вот я, например, всем рекомендую уже несколько лет купить домик в деревне. Вы же видите, что творится, правильно? Ситуация не успокаивается, мягко говоря. Все делается хуже, хуже и хуже, налеты все сильнее. Уже фактически не осталось регионов, которые не были бы атакованы, ну, значимые с технологической точки зрения региона. Вы собираетесь со всем этим справляться? Вот если домик в деревне взять, который я советую всем купить уже больше 4 лет, наверное, купили, нет? Что у вас? Или какая логика? Мы не будем покупать. Или какая логика? Я причем понимаю случаи, когда денег нет, мы к этому придем. Но вообще интересно услышать точку зрения людей, у которых деньги есть, и они живут в городской застройке или где-то возле военных или больших промышленных объектов, а еще, не дай боже, в какой-нибудь прифронтовой зоне, и которые не покупают себе домик в деревне или какое-то другое жилье подальше от этого всего кошмара. Вот какая логика, почему не покупаете? Просто интересно, может быть, это тоже кому-то поможет спасти жизнь в будущем. А те, которые не могут себе позволить домик в деревне, но хотели бы, да? Просто не могут себе позволить. Вы как собираетесь выживать? Что у вас? Энергоэффективность, канистры какие-то вы купили? Или солнечные панели поставили? Как это у вас происходит? Как вы пытаетесь выжить, пережить следующую зиму? Потому что будет прилетать, ну, понятно уже, везде и все что угодно. Узнали, если вы живете в городах, где хотя бы ближайшее бомбоубежище, например? Посмотрели? А подвал своего дома проверили? Вот подойдет он как бомбоубежище или нет? Или в управляющую компанию, может быть, сходили, что-то уточнили, какие у них планы по защите гражданского населения Мирняка. А те, кто, кстати, в селах и в частных домах живет, да? Вы проверили свои подвалы? Вы их оборудовали как убежище, как план «Б»? Вы к ним вот с такой вот, со всей пролетарской ненавистью по переоборудованию подошли или нет? Я почему спрашиваю? Потому что, смотрите, когда полетит по городам, по близлежащим, то у вас будут сидеть все ваши родственники, дальние, ближние, друзья, друзья друзей. И у вас будет просто как в сказке про вот эту вот рукавичку, в которой все поместились. Исходите из этого. Вы не сможете просто брать и не пускать людей. Вы будете пускать всех, будут спать у вас на полу, будут там дети малые плакать, нужно будет где-то прятать их, женщин, детей. Это же, ну, нормальная логика военных действий, я же ничего вам не выдумываю. Просто не рассчитывайте на то, что если у вас дома живет 4 человека, то вы будете там четвером. Конечно, нет. Кстати, те, которые остаются в городах, но у которых есть родственники в деревнях или в селах, вы с ними как отношения поддерживаете, с этими родственниками? Я бы на вашем месте как-то поддержал, я бы на вашем месте как-то договорился о том, что если, не дай бог, что-то, то мы к вам тогда приедем, нормально, окей, хорошо, ну, условно, забронировал бы какие-то места, на всякий случай, потому что вы можете и отказы получить, вам скажут, да у нас уже некуда, слушай, попробуй кого-то другого, у тебя бы сейчас вступил какие-то коррупционные отношения с дальними родственниками, что-то бы, не знаю, им подарил, как-то бы восстановил отношения, чтобы был какой-то план Б. Ну, те, которые никуда не собираются уезжать, а у вас какой план Б? Ну, вот если это особенно прифронтовая зона. Что, вы какую-то там неформальную дружину создали с кумовьями, созвонились с друзьями, с соседями по площадке. То есть, если вдруг что и что-то начнется, что мы делаем, кто кому помогает? Есть у вас вот эти вот неформальные отряды или нет, или не договариваетесь? А школы? Вы узнали в школах, в вузах, что, какая ситуация с бомбоубежищами? Вот что делать? делать детям, если будет сигнал воздушной тревоги, особенно если школа где-то в зоне поражения возможного находится? Есть им куда спуститься? Или они должны сразу там убегать из школы? Какой план действий на этот случай? Есть еще один момент финансовый. Мы к нему сейчас переходим. А что с этим у вас? Покупаете доллары, покупаете евро? Или нет? Или ничего, все держите в рублях и считаете, все будет нормально? Или золото, может быть, покупаете? Какой-то лом? Или серебро, драгметаллы? Как вы себе представляете возможные плохие времена, которые наступят? Или, может быть, вы юани покупаете? Расскажите, интересно ведь всем на самом деле. Потому что чем больше будет богатых, спокойных людей, тем жить будет легче всем. Никому не нужны бедные, перепуганные люди. Поделитесь. Депозиты вот длинные, вы деньги с депозитов поснимали? В ячейки их положили, в кэш перевели хотя бы или нет? Или все равно все лежит в Сбербанке, все лежит на депозитах, и вы верите системе? И такое может быть. Просто скажите, я верю системе, потому что нам там ничего не грозит. И уже люди будут принимать какие-то решения на основе и вашего такого вот мнения. И что с запасами продуктов? Делаете какие-то запасы продуктов или нет? Тушенки, консервы, крупы. Я бы, кстати, не делал на самом деле. Я бы что-то там оставил, не знаю. Ну, на 3 дня, на 7 дней. Ну, вот точно запасы никакие. Продуктов большие я бы не организовывал. Нет, вот.

0: бы 100% озаботился, особенно в том случае, если вы или ваши родственники, кто-то там, не дай бог, хронически болен, и жизнь зависит от какого-то конкретного препарата. Вот я бы его, конечно, подкупил. Тревожный чемоданчик тот же собран у вас, стоит в каком-то одном конкретном месте. Все члены семьи знают, где он находится. Да, чтобы там лежали все паспорта, документы на движимость, на недвижимость, какая-то часть наличных денег, вот чтобы его можно было схватить и убежать. Средства самозащиты приобрели, организовали, то бишь есть ли у вас дома какое-то ружье, какой-то нож. Зарегистрированное ружье, естественно. Если нет, то пока еще существует время, наверное, имеет смысл пойти вступить в какой-то охотничий клуб, купить сейф, поставить туда ружье, пусть стоит, пусть никогда не выстрелит, но пусть стоит. Это в любом случае лишним не будет. И хорошо, если соседи будут знать все, что у вас дома есть ружье, прямо очень хорошо. Средства мобильности, как у вас, в порядке, проверены. Машины, мотоциклы, все отремонтировано. Вообще, просто расскажите, какой ваш план Б? Что вы собираетесь делать? Не мне. Самое главное, это не мне. У меня вот есть свой абсолютно четкий план действий, который проверен временем, который проверен многими людьми, и мной лично он проверен частично. Да, и я о нем рассказываю. Я считаю, что по возможности должен быть обязательно дом в деревне. Я считаю, что деньги должны быть наличные. Я считаю, что нужно покупать доллары, нужно покупать евро, то бишь мировые резервные валюты, не экзотические какие-то тугрики, а мировые резервные валюты. Лекарства нужно покупать, я считаю. А как вы считаете? Расскажите. Давайте вот как-то необычно сегодня пообщаемся. Расскажите, понаписывайте, что вы думаете по поводу вот простых таких вот выживальческих вещей. Как выжить, когда нормальной жизни больше нет? Поделитесь.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Перемирие к 9 мая будет или нет? По всей России урезают парады и готовят полную блокировку интернета. Неожиданный поворот. 29 апреля Дональд Трамп и Владимир Путин 1.5 часа говорили по телефону и обсудили, в том числе, цитируя официальные сообщения, небольшое прекращение огня на период празднования в России Дня Победы. Трамп заявил, что это была его идея, а в Кремле, что это инициатива Москвы.
3: Мы исходим из того, что речь идет о Дне Победы. Но часы, когда начнется это перемирие и когда оно закончится, будет объявлено и будет решаться Верховным Главнокомандующим.
4: Простите, уточню, то есть об одном Дне Победы, 9 мая конкретно, да?
3: Пока речь идет о Дне Победы, но когда именно вступит в силу и когда именно прекратит действие, это будет решать президент. Пока этого решения еще по конкретике не принималось.
4: А что для этого нужно, чтобы оно было принято? Может быть, какие-то действия со стороны Украины или других
3: для
4: сторон?
3: Для этого нужно прежде всего решение президента. Мы сразу же его обнародуем. Что касается киевского режима, то реакции на это мы пока не слышим.
2: В этом году, как никогда, парады Победы по всей стране режут по-живому. В Москве и Питере не будет техники, в Краснодаре отменили шествия, автоапсе, любые празднования вовсе запретили из-за горящего НПЗ. Но главный сюрприз ждет москвичей, и столицу ждет тотальное отключение связи и интернета. Политолог Виктор Назаров считает, что динамика ударов по предприятиям в разных городах страны показала, безопасных мест в России попросту не осталось.
5: Звонок Трампу – это жест отчаяния. Путину нужна пауза, чтобы провести хотя бы подобие праздника без прилетов по Красной площади. Трамп подыгрывает, заявляя о поражении Украины, но реальность диктует свои условия. Власти понимают, безвременного затишья 9 мая может превратиться в катастрофу в прямом эфире. Перемирие им нужно не для мира, а чтобы сохранить лицо перед собственным народом.
2: Пока наверху договариваются, в Госдуме успокаивают, мол, к отключению интернета уже все привыкли. В Москве блокировки связи затронут все внутри МКАДа. Не будут работать даже СМС. Ситуацию комментирует IT-эксперт Григорий Анисимов.
6: Это уже не просто глушилки в центре, это полноценный шатдаун мегаполиса. Власти боятся роев дронов, которые наводятся через мобильные сети. Отключая интернет 5, 7 и 9 мая, они фактически парализуют жизнь города. Не будут работать навигаторы, доставка, оплата картами. Заявление депутатов, что это краткосрочно и привычно – цинизм. В 2026 году

0: оставить Москву без связи – это признать, что небо над столицей дырявое, и единственный способ спастись – вырубить рубильник.
1: Ограничения коснулись даже святого ветерана. В Петербурге их впервые не пригласили на трибуны. Журналист Елена Власова считает, что праздник окончательно превратился в закрытое спецмероприятие.
2: Парад без техники, без кадетов и теперь без ветеранов – это праздник в бункере. Официальная версия про неюбилейную дату не выдерживает критики. Все понимают, власти боятся.
1: Пока пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оправдывает усеченные парады безопасностью иностранных гостей, простые россияне готовятся к трем дням цифровой тишины. День Победы 2026 года рискует запомниться не салютами, а не работающими телефонами и пустыми постаментами. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Слишком разговорчивый генерал комбат Ахмата Абтиалаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа «Ахмат» Абтиалаудинова. Выяснилось, что лицо чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников, элиту ВДВ, он и вовсе назвал никчемными людьми.
4: Теперь вопрос десантников. Десантники – это самые большие на этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши ТРОшники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не преодолел противник за эти 4 года, это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется так. Это я могу понтанеться.
1: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
4: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамотой не удивит.
1: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
5: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаудинова, получать данные о планах на Сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаудинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
1: Пока Алаудинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
6: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаудинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
1: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналах, где десантники требуют от Алаудинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на Сумском направлении. Сам же Алаудинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои недипломатичные высказывания. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Поле боя в каждом городе. В Хабаровском крае совершено покушение на генерал-майора Азатбека Амбурбекова, который командовал войсками в Буче под Киевом. Бомба была заложена прямо в почтовый ящик в подъезде жилого дома. Целью атаки стал генерал-майор Азатбек Амурбеков, известный как командующий российскими войсками в Буче Киевской области весной 2022 года. По данным журналистов, после покушения генерал находится в секретном госпитале, а его коллега, подполковник Кузьменко, погиб на месте. О том, почему глубокий тыл перестал быть безопасным, рассуждает аналитик по безопасности Сергей Вересов.
7: Взрыв в подъезде генерала – это не просто теракт, это крах иллюзии безопасности. Если в закрытый военный городок за 9 тысяч километров от Киева можно занести бомбу, значит, система контроля полностью прогнила. А Мурбеков на фигура символическая, черная метка для всей армии. Силовики в шоке. Теперь каждый высокопоставленный офицер, заходя в свой подъезд, будет смотреть на почтовый ящик, как на потенциальную могилу.
1: Репутация генерала Мурбекова стала скандальной почти с первых дней СВО. Его солдаты сами признавались в расстрелах гражданских, а он позже получил «Золотую звезду». После о Буче писала вся мировая пресса. Фото тех событий облетели весь мир. Политолог Андрей Мурзин видит в этом взрыве не только руку чужих спецслужб, но и, возможно, речь о склоках среди своих.
8: Это ходячая улика. Он слишком много знает о реальных приказах в начале войны. Сейчас, когда в Кремле идут подковерные игры и поиск виноватых, такие герои становятся крайне неудобными. Смерть Кузьменко при покушении – это сопутствующие потери в большой игре по зачистке свидетелей. Пафосные парады в Хабаровске закончились. Теперь героев Бучи убирают из эфира и из жизни, чтобы они не мешали будущим торгам.
1: Хабаровский гарнизон после инцидента закрыт, введен особый режим. Но скрыть панику среди семей военных не получается. О настроениях в регионе рассказывает корреспондент Олеся Громова.
2: Гарнизоны гудят, офицерские жены боятся выпускать детей во двор. Взрыв в Князеволконском показал. Война – это не то, что происходит где-то там, в телевизоре. Это реальный огонь в твоем собственном подъезде. Если вчера Амурбеков был предметом гордости для местных властей, то сегодня он стал токсичным объектом, приносящим смерть. Звание Героя России в 2026-м превратилось в мишень, которую видно даже из космоса.
1: Сейчас состояние Мурбекова остается гостайной, а по всему Восточному военному округу идут массовые проверки. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Интернет тут ни при чем. В администрации президента заявили, что блокировки сети не виноваты в спаде экономики. Пока бизнес задыхается в петле бесконечных сбоев и блокировок, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин выступил с оптимистичным заявлением. По его словам, ограничения в сети никак не связаны со спадом ВВП.
9: Достаточно так жестко прозвучали президентские оценки. На ваш взгляд, когда восстановление роста экономики должно произойти и в каких параметрах оно будет?
10: Ну, ситуация, на самом деле, в экономике очень непростая. Есть дефицит ресурсов, дефицит кадров, который мешает экономическому развитию. Медленно идут структурные изменения, медленно происходит внедрение технологий. Все то, что есть в плане правительства по структурным изменениям, как раз обсуждалось вопрос ускорения этого процесса.
9: Есть мнение, что, так скажем, ограничения в интернете влияют в том числе на экономический рост. Вы разделяете такие оценки или нет?
10: Ну, те цифры, которые мы видим по отрицательному эффекту экономической динамики, они не связаны с этим фактором. Есть другие, гораздо более значимые факторы, которые оказывают влияние на экономику.
1: По его словам, во всем виноваты дефицит кадров и медленные технологии, а не тот факт, что страна стала жить по белым спискам, а VPN стал настоящей красной тряпкой для Минцифры. О том, почему реальность бизнеса выглядит иначе, говорит экономист-обозреватель Виктор Громов.
11: Заявление Орешкина – это попытка сделать хорошую мину при очень плохой игре. Эксперты отрасли уже оценивают ущерб от ограничений интернета в, от 1,5 до 1,8 триллиона рублей в год. Это не просто медленный YouTube, то есть это паралич онлайн-эквайринга, там сбои в логистике и рост расходов на маркетинг на 30%. Когда у вас один день отключения мобильного интернета обходится экономике в десятки миллиардов, говорить о нулевом эффекте, вот это просто издевательство над предпринимателями.
1: Самая тяжелая ситуация в IT-секторе. После того, как Минцифра обязала компании проверять наличные VPN у пользователей, работа многих проектов просто остановилась. Аналитик Андрей Савицкий подчеркивает, что цифровая цензура убивает то, что строилось десятилетиями.
7: Мы видим паралич госконтрактов. Разработчики не могут использовать привычные инструменты. Инвестиции в развитие отрасли в 2026 году рухнули на 20%. Специалисты, работавшие на дружественные зарубежные компании, теперь фактически лишены этой возможности. Орешкин говорит о медленном внедрении технологий, забывая упомянуть, что внедрять их некому, эксперты предупреждают о смертельном ударе по цифровой экономике и новой волне релокации высококлассных кадров.
1: Малый бизнес, от кафе до небольших онлайн-магазинов, очень остро ощущает на себе нынешние запреты.
12: Сейчас нахожусь на рынке Южные Ворота. Почти 5 лет назад, когда я сюда приехал, здесь не было ни одного пустого павильона. Мы как раз хотели открыть фулфилмент, и у нас не было возможности снять павильон, потому что все было заполнено и стояла очередь. Сейчас посмотрите, пол рынка пустые, просто все съезжают.
1: О том, как живут в регионах в условиях блокировок, рассказывает журналист Ксения Смирнова.
13: Люди не могут расплатиться картами, терминалы виснут из-за блокировок VPN-протоколов. Власть пытается разделить экономику и интернет, но в 2026 году это одно целое. Заставлять бизнес работать в изоляции и при этом требовать рост, это все равно, что связать человеку ноги и удивляться, почему он не ставит рекорды по бегу.
1: На фоне заверений Кремля об отсутствии связи между блокировками и спадом экономики, бизнес продолжает требовать отмены ограничений. Пока чиновники ищут объяснение спада экономики в дефиците кадров, сами кадры продолжают уезжать из страны, не желая жить в цифровом гетто. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
14: Двойная игра. Иран предложил США открыть Ормузский пролив и закончить войну. Зачем глава иранского МИДа приехал в Санкт-Петербург? О том, что Иран предложил США открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия, первым сообщил американский новостной ресурс Axios. По его данным, Иран представил США новое предложение о возобновлении работы Ормузского пролива и прекращении войны. При этом ядерные переговоры будут отложены на более поздний этап, отмечает Axios.
13: Предложение связано с тем, что переговоры зашли в тупик, поскольку руководство Ирана не может прийти к согласию о том, на какие уступки в части ядерной программы оно готово пойти.
14: Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи утром 27 апреля прибыл в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным. В аэропорту Пулково главу МИД Ирана встретили российские чиновники и посол Ирана в России Казем Джалили. По его словам, Аббас Аракчи прилетел, чтобы поговорить с Владимиром Путиным о последних событиях на войне в Иране. Сам Аракчи, прибыв в Санкт-Петербург, сказал, что у Ирана с Россией всегда были темы для переговоров.
15: Как вы видите, у нас с Россией всегда были тесные консультации по широкому кругу вопросов, особенно региональных, велись постоянные двусторонние переговоры.
14: Санкт-Петербург уже третья остановка для Аракчи, пытающегося найти дипломатический способ закончить войну. В пятницу он прилетел в Пакистан, куда собирались приехать и американские переговорщики, спецпосланник президента США Стив Виткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Однако в субботу Трамп заявил, что отменил поездку своих представителей в Исламабад. В интервью Fox News глава Белого дома сказал, что нечего лететь 18 часов, чтобы сидеть и говорить ни о чем. Позже он подтвердил это решение в соцсети True Social.
16: Слишком много времени потрачено на перелеты, слишком много работы. Кроме того, у них там в руководстве страшная междоусобица и неразбериха. Никто не знает, кто начальник, включая их самих. К тому же у нас все карты на руках, а у них нет ни одной. Если хотят говорить, им нужно только позвонить.
14: В субботу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился из Пакистана в Оман, еще одну страну, которая выступает посредником между Ираном и США. Из Муската Аракчи еще раз ненадолго заехал в Пакистан, а затем отправился в Россию. Как пишет Axios со ссылкой на собственные источники, Аракчи дал понять посредникам из Пакистана, Омана, Турции и Катара, что у руководства Ирана нет единой позиции о том, как отвечать на требования США о приостановке обогащения урана на 10 лет. Что касается визита в Россию, то помимо консультации по текущему состоянию переговоров Ирана с США и вопросам прекращения огня, Аббас Аракчи решил обсудить с российской стороной сотрудничество Москвы и Тегерана на региональном и международном уровнях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Нам чужого не надо. Правительство запретило возить в Россию Starlink и другие иностранные терминалы спутниковой связи.
8: Правительство ограничило ввоз средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения.
1: Z-сообщество в шоке. Еще недавно на всех федеральных каналах призывали россиян сбрасываться, кто сколько может, чтобы купить на фронт американские терминалы спутниковой связи Starlink. Тогда Z-блогеры жаловались, что без тарелок Илона Маска связь в окопах превращается в лотерею. Теперь за ввоз Starlink на территорию России можно и получить статью. Этот запрет больше похож на выстрел в ногу самому себе, говорит IT-обозреватель Максим Журавлев.
17: Запретить Starlink в 2026 году – это все равно, что запретить электричество, чтобы не ударило током. Российские аналоги существуют в основном на бумаге или в единичных экземплярах, а армия и бизнес уже плотно сидят на западных терминалах. Мы видим попытку создать цифровой купол, но на деле это приведет к тому, что волонтеры будут ввозить терминалы по серым схемам, рискуя головой, а связь на фронте станет еще дороже и дефицитнее.
1: В Минобороны поспешили успокоить военных и волонтеров и заявили, что американские терминалы армии не нужны. Мол, они вообще использовались только для введения противника в заблуждение. Военный эксперт Андрей Соколов скептически расценил такие оправдания.
6: Сказки о том, что Starlink использовали только для маскировки, это попытка сохранить лицо при плохой игре. Весь прошлый год мы видели сотни видео, где российские подразделения работают через терминалы SpaceX. Если сейчас их реально начнут изымать и запрещать ввоз, управление войсками на многих участках просто рухнет. Своей спутниковой группировки такого уровня у нас нет и не предвидится. Власти выбрали изоляцию вместо эффективности.
1: Тем временем Z-каналы бьют тревогу. Они уверены, что Starlink все равно работает над Россией, но только для украинских дронов.
18: В правительстве думают, что бумажкой можно остановить сигнал из космоса. Но сигнал остается, а вот возможность легально получать оборудование исчезает. Пока украинские дроны продолжают использовать спутниковую навигацию, российские волонтеры и связисты теперь объявлены чуть ли не контрабандистами. Мы видим эталонное импортозамещение. Своего не создали, а чужое запретили.
1: По состоянию на 1 мая постановление правительства уже вступило в силу, а значит, таможня уже начала охоту за терминалами Илона Маска. Как этот запрет повлияет на ситуацию на фронте, пока сказать не берется никто. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Если вообразить огромный такой конвейер, где вдруг ломается один специфический подшипник, то встает вообще вся производственная линия.
19: Ну да, логично.
13: И вот похожий процесс сейчас разворачивается в макроэкономическом масштабе. Сегодня обсуждаем цифру, которая фиксирует реальный тектонический сдвиг. В первом квартале 2026 года ВВП России сократился на 0,3%. Это на минуточку первое официальное падение за 3 года.
19: Слушай, ну, звучит как громкий заголовок, конечно. Но если посмотреть на сухие цифры, 0,3% — это же просто банальная статистическая погрешность.
13: Думаешь?
19: Ну, экономика страны огромная. Микроколебания вокруг нуля — это вполне естественный процесс. Стоит ли вообще делать из этого какое-то событие и говорить о тектонических сдвигах?
13: Я бы согласилась, если бы не детали. За этой крошечной 0,3% скрывается то, что экономическая машина реально начала сжиматься. Общая цифра за квартал, она как бы маскирует очень тревожную динамику внутри.
19: То есть там по месяцам разница?
13: Именно. Если разбить период по месяцам, то январь и февраль показали полноценный обвал. Спад составил по 1,8% каждый месяц.
19: Ого!
13: Да, это уже признаки настоящей технической рецессии. Мартовский небольшой отскок просто слегка сгладил общую картину, но сам тренд совершенно точно переломился.
19: Получается, экономика предыдущих 2 лет двигалась просто по инерции? Тратились накопленные ресурсы, там складские запасы оборудования, резервы, человеческий капитал. Скорости еще была, но бензоколонок впереди не предвиделось. И вот первый квартал 26-го года — это момент, когда двигатель начал откровенно чихать и глохнуть.
13: Очень точная аналогия.
20: Только важно понимать, что именно заставило этот двигатель заглохнуть прямо сейчас. Кредиты для предприятий стали не просто дорогими, они стали, ну, математически невыполнимыми.
21: Это требует детального разбора, мне кажется. Вот если среднее предприятие решает обновить парк станков и берет коммерческий заем под 21%, это означает, что новое оборудование должно генерировать просто огромную прибыль с первого же дня работы.
20: Абсолютно.
21: Причем пятая часть стоимости станка должна отбиваться за год исключительно для того, чтобы выйти в ноль перед банком.
20: Вот именно. А реальная рентабельность большинства гражданских производств просто физически не позволяет генерировать такую норму прибыли. Маржинальность в 10-12% считается отличным показателем.
21: Ну да, это потолок.
20: В итоге брать деньги под 21% на расширение цеха – это верный путь к банкротству. Инвестиции в развитие заморожены, компании работают только на поддержание текущего состояния.
21: Подожди. Тут возникает явное логическое противоречие.
20: Какое?
21: Есть же оборонный сектор, который принято считать таким, знаешь, мощным локомотивом. Туда направляются колоссальные бюджетные влияния, и предприятия загружены заказами на 100%.
20: Ну да, есть такое.
21: Разве эта индустрия не должна выступать драйвером, вытягивающим за собой все смежные отрасли? От металлургов до производителей электроники.
20: Этот локомотив тоже стремительно теряет пар. Статистика преподносит сюрпризы. Существует категория «готовые металлические изделия», куда традиционно включают производство снарядов, бронированных элементов и прочей спецтехники. Так вот, в первом квартале выпуск в этой категории впервые упал на 0,8%.
21: Серьезно? Упал? Спад в приоритетном государственном секторе – это сигнал о структурных сбоях.
20: Одновременно с этим обрабатывающая промышленность, которая не связана с нефтью, вошла в рецессию, показав минус 0,7%.
21: Что заставляет останавливаться станки тогда, если деньги есть?
20: Острейшие дефициты импортных комплектующих, схемы параллельного импорта, всякие обходные цепочки через Турцию, ОАЭ или Китай становятся непомерно дорогими. Транзакционные издержки, риск вторичных санкций – все это давит.
21: Угу, понятно.
20: Но главное – западные поставщики планомерно перекрывают каналы.
21: В общем, происходит классический кризис предложения на уровне оборудования.
20: Да.
21: Но макроэкономика – это абстракция, пока она не коснется кошелька обычного потребителя. Как этот индустриальный ступор отражается на людях?
20: Отражается очень жестко. Достаточно посмотреть на легкую промышленность. В том же первом квартале производство одежды в стране рухнуло на 13,9%. Это настоящий обвал для сектора, который вообще-то должен обеспечивать базовые потребности.
21: Слушай, ну этому спаду есть альтернативное объяснение. Снижение производства внутри страны может означать, что покупатели просто массово перешли на дешевые китайские маркетплейсы. Логично же искать более дешевые альтернативы.
20: Ну, конкурировать с китайскими фабриками российским производителям действительно почти невозможно. Из-за ослабления рубля импортное сырье, ткани и нитки всякие сильно подорожало. Но фундаментальная причина не в этом.
21: А в чем?
20: В структуре расходов населения. Свободных денег стало банально меньше. Официальная продовольственная инфляция превышает 6%, а реальные ценники на базовые продукты растут еще быстрее.
21: Угу.
20: Бюджет семьи перераспределяется. После оплаты подорожавшей продуктовой корзины и коммуналки денег на новую куртку или джинсы просто не остается.
21: Ну да. Покупку одежды действительно можно отложить на пару сезонов. Но потребление еды сократить гораздо сложнее. Это же базовая ежедневная потребность.
20: И вот здесь картина становится еще более тревожной. В 2025 году производство продуктов питания упало на 0,7%.
21: Упало производство еды.
20: Да, и эта тенденция перешла в 2026 год. Пищевая промышленность ушла в отрицательную зону впервые с кризисного 2009 года.
21: Это вызывает искреннее удивление, если честно. С 2014 года в стране ведь реализовывалась масштабная программа импортозамещения. Строились птицефабрики, сыроварни. Предполагалось, что пищевой сектор стал полностью независимым.
20: Ну, он стал независимым от импортной готовой продукции, это правда. Но оказался тотально зависимым от дешевых кредитов и госсубсидий. А еще от импортного семенного фонда и оборудования.
21: Ах, кредиты!
20: Именно. Рентабельность производства базовых продуктов, ну там, хлеба или недорогого молока, составляет всего 5-7%. Взять кредит на расширение хлебозавода – это финансовое самоубийство. Затраты на обслуживание долга многократно превысят прибыль от продажи батонов.
21: И как эта кредитная петля выглядит на полках супермаркетов?
20: Происходит неизбежное сжатие ассортимента. Производителям невыгодно инвестировать в сложные продукты, спрос на них падает. А наращивать объемы дешевых круп просто не на что, нет доступного капитала. Отрасль зажата в тиски между растущими издержками и падающей покупательной способностью.
21: Если легкая и пищевая промышленность задыхаются без кредитов и спроса, стоит взглянуть на тяжелую индустрию. Что происходит в металлургии? Это же фундамент.
20: Там цифры выглядят еще более драматично. Металлургия в целом показала падение на 10,1%.
21: Ничего себе!
20: А выпуск стальных труб рухнул на 36%.
21: 36?
20: Да, более трети рынка трубной продукции просто испарилась за один квартал.
21: Европейский рынок закрылся из-за санкций, это понятно. Но стратегия последних лет строилась на переориентацию. Сталь, трубы – все это должно было поехать в Азию, в Китай, в Индию. Этот поворот на восток не компенсировал потери.
20: Физический поворот состоялся, да, но экономика этого процесса оказалась провальной.
21: Почему?
20: Чтобы продать товар, приходится давать огромные скидки. И плюс колоссальные затраты на логистику. Везти тяжелый металл через весь континент по Транссибу невероятно дорого. Транспортные расходы практически полностью съедают прибыль металлургов.
21: Значит, экспорт перестал генерировать прежние доходы. А внутренний рынок, он же должен был поддержать спрос за счет масштабного строительства?
20: Внутренний рынок встал намертво.
21: Вообще?
20: Да. Основной потребитель металла внутри страны – это строительный сектор. Сейчас гражданские стройки парализованы. И причина вся та же – стоимость денег.
21: Опять ставка ЦБ.
20: Да, обычная рыночная ипотека обходится покупателю квартиры в 25-26% годовых.
21: Это же безумие. Кто будет брать под такой процент?
20: Никто. Ежемесячный платеж становится неподъемным. Спрос на жилье обвалился, девелоперы замораживают закладку новых объектов. Следовательно, арматура, строительные балки и трубы просто никому не нужны.
21: Да уж, складывается картина повсеместного торможения. От одежды до стали. Но остается главный козырь – энергоносители. Нефть марки «Юралс» торгуется выше $100 за баррель. Исторически такие цены означали переполненный бюджет.
20: Да, ситуация с нефтью сейчас напоминает какую-то экономическую сумеречную зону. Цены на мировых рынках действительно крайне высоки. Но этот фактор больше не спасает положение. Эффект от дорогих энергоносителей просто растворяется. Направления расходов кардинально изменились. Около 40% государственного бюджета направляется на военные нужды. Эти средства сгорают безвозвратно.
21: Так, это раз.
20: Во-вторых, санкции вынуждают продавать нефть с дисконтом в $10-20 за баррель по отношению к мировым бенчмаркам. И третий фактор – критический износ инфраструктуры добычи.
21: Ушли западные компании?
20: Да, ушли гиганты вроде Шлюмберджер и Халибортон. Поддержать работу сложных скважин стало значительно дороже и сложнее технологически.
21: Понятно. Плюс добавился фактор физического разрушения перерабатывающих мощностей. Удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам приобрели системный характер.
20: Ущерб от этих атак колоссальный. В апреле 26 года попадание по одному только туапсинскому НПЗ привели к разрушениям более чем на $1 миллиард.
21: Миллиард? За эти деньги можно построить завод с нуля?
20: Именно. В результате выпуск готовых нефтепродуктов начал заметно проседать.
21: Но, слушай, любой поврежденный завод можно починить. Нефтепереработка в России существует десятилетиями, накоплен огромный опыт. Почему нельзя оперативно восстановить установки?
20: Проблема в характере повреждений. Горят не просто трубы или резервуары. Из строя выходят высокотехнологичные установки, всякие колонны каталитического крекинга, системы гидрочистки. Это сердце современного НПЗ.
21: И они импортные?
20: Да, они критически зависят от уникальных компонентов западного производства, например, от американской компании UOP или французской Accents.
21: А разве невозможна замена на аналоги из стран Азии?
20: Процесс замены крайне сложен. Аналоги часто не совпадают по спецификациям, требуют перепроектирования целых узлов. Сроки поставки оборудования растягиваются на многие месяцы. Возникает замкнутый круг.
21: Установка повреждена, запчастей нет, мощности простаивают.
20: Получает валютную выручку.
21: Допустим, оборудование сложно чинить, а кредиты недоступны. Но на тех предприятиях, которые продолжают функционировать, процесс же идет. Что при этом происходит с рынком труда?
20: Там наблюдается острейший кадровый голод. Руководители предприятий просто кричат о критической нехватке рабочих рук.
21: Но слушай, согласно базовым законам экономики, дефицит на рынке труда решается повышением цены этого труда. Предприятиям достаточно начать платить больше, и работники перейдут из менее эффективных секторов. Рынок должен сам все сбалансировать.
20: Этот механизм работает, но сейчас он вызывает разрушительные побочные эффекты. Зарплаты действительно агрессивно растут. Проблема в том, что людей физически больше не становится.
21: В смысле?
20: Ну, смотри, если завод повышает зарплату токарю в 1,5 раза, он просто переманивает этого специалиста с соседнего предприятия. Новый токарь в экономике от этого не появляется.
21: Перекладывание из одного кармана в другой.
20: Именно. Объем выпускаемой продукции остается прежним или падает, а объем денег, выплачиваемых в виде зарплат, растет. Это запускает классическую спираль инфляции.
21: Но физическая нехватка людей такого масштаба не возникает в один момент. Какие факторы привели к такому сжатию?
20: Сошлись три волны. Первая – демографическая яма 90-х годов. Вторая – мобилизационные мероприятия 22-го года, которые изъяли из гражданского сектора сотни тысяч мужчин.
21: Угу.
20: И третья волна – массовый отъезд специалистов за рубеж. Оценки этого оттока варьируются от 500 тысяч до 1 000 000 человек.
21: Причем уехала значительная часть именно высококвалифицированных кадров.
20: Инженеры, айтишники, технологи. Специфика в том, что инженера с 20-летним опытом невозможно заменить за месяц курсов, даже предложив тройной оклад.
21: Да уж.
20: Особенно остро ощущается дефицит так называемых «серых воротников». Наладчиков станков с ЧПУ, мастеров цехов. База компетенций просто тает.
21: Промежуточный итог вырисовывается очень сложный. Спрос падает, доступ к кредитам перекрыт ставкой в 21%, экспортные рынки закрыты или невыгодны из-за логистики, оборудование выходит из строя, а работать на исправных станках некому.
20: Да, картина безрадостная.
21: К чему ведет эта совокупность факторов? И как реагируют экономические ведомства?
20: В коридорах экономической власти наблюдается концептуальный конфликт. Эту ситуацию часто описывают метафорой автомобиля, которым управляют два водителя, одновременно нажимающие на разные педали.
21: Правительство давит на педаль газа, а Центральный банк изо всех сил жмет на тормоз.
20: Точное описание. Правительство пытается стимулировать экономику, заливая ее деньгами через госконтракты, что разгоняет инфляцию. А Центробанк пытается эту инфляцию сдержать рекордной ставкой. Профильные министерства уже готовятся понизить прогнозы роста ВВП на 26-й год практически до нулевых значений.
21: Официальное признание стагнации – это мощный сигнал для бизнеса. Означает ли это неизбежность внезапного обвального краха всей системы в ближайшее время?
20: Экономисты рассматривают три базовых сценария. Первый – это как раз резкий спад, тот самый крах. Но для него нужен мощный внешний шок. Например, если мировые цены на нефть внезапно рухнут ниже $60 за баррель.
21: Тогда доходы бюджета мгновенно сократятся.
20: Да, и придется прибегнуть к неконтролируемой эмиссии денег, что спровоцирует гиперинфляцию.
21: Но пока цены на энергоносители держатся, этот шоковый сценарий откладывается. Какой второй вариант?
20: Неожиданное и быстрое восстановление. Но это считают крайне маловероятным. Для этого нужно немедленное прекращение конфликтов, снятие санкций, возвращение уехавших специалистов и глубокие структурные реформы.
21: Ну да, в текущих реалиях предпосылок для этого ноль. Остается третий вариант.
20: Да, третий сценарий – это стагнация. И именно он выглядит самым вероятным. Стагнация не сопровождается кинематографичным обрушением системы, происходит медленное, вязкое ухудшение качества жизни и деградация инфраструктуры.
21: То есть экономические показатели колышутся около нуля. Ассортимент сужается, оборудование ветшает.
20: Именно. И если вернуться к началу нашего разговора, к падению ВВП на 0,3%, эта цифра сигнализирует о том, что резервы для инерционного движения исчерпаны.
21: По сути, перед нами индикатор глубокого системного кризиса.
20: Совершенно верно. И главная опасность кроется именно в форме протекания этого кризиса. Сценарий медленной стагнации часто иллюстрируют психологическим эффектом лягушки в кипятке.
21: А если бросить в горячую воду, выпрыгнет, а если нагревать постепенно, сварится. Так.
20: Да. Лягушка не распознает угрозы. Метафора пугающая, но она точно передает суть. Система погружается в кризис плавно. Постоянное ухудшение становится привычным фоном.
21: И медленная деградация воспринимается как новая норма.
20: Да. Это самый серьезный вызов для экономики, попавшей в ловушку долгосрочной стагнации.
21: Ну что ж, на этом сегодняшний разбор завершен.
20: Спасибо за анализ. До свидания.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ.
0: Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
22: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты.
4: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Ужас недели.
23: Живые люди вместо техники. Полковник Валерий Пегасов рассказал о том, что солдат заставляют разминировать поля голыми ногами. Этот шокирующий факт Пегасов озвучил в общественной палате. В одной из частей командир решил, что железный трал дороже солдатских жизней, и отправил бойцов топтать мины ногами. Итог – 12 искалеченных тел, пятеро из которых домой уже не вернутся. О том, как вышло так, что солдат превратили в расходный материал для очистки полей, говорит военный эксперт Борис Кольцов.
7: Технику берегут, потому что за ее потерю командира по головке не погладят, а людей списывают как статистическую погрешность. Разминирование ногами – это не просто халатность, это преступление против человечности. Командование на местах понимает, что в условиях 2026 года пополнить парк инженерных машин крайне сложно, поэтому они решают задачу самым дешевым способом – жизнями подчиненных. Это и есть истинное лицо экономии ресурсов в современной армии.
23: Но и это еще не все. Тем, кто выжил в этом аду, решили не платить. Тот же Пегасов цитирует проверяющих из Питерской академии. У бойцов ноль на картах. Деньги испаряются еще в штабах. Обозреватель Игорь Данилов отмечает, что система выплат окончательно погрязла в мертвых душах и в воровстве.
24: Приезжают проверяющие из академии, и у них волосы дыбом встают. Людям не платят совсем. Куда уходят эти миллионы? Скорее всего, они оседают в карманах штабных крыс. Мы видим полный разрыв управления. Москва отчитывается о рекордных тратах. А на земле солдат не кормят, не обеспечивают и отправляют на убой без спецсредств. Это порождает глухую ярость, которая рано или поздно выплеснется за пределы окопов.
23: Журналист Ксения Радова подчеркивает, что подобные откровения полковников в стенах общественной палаты – признак того, что скрывать масштаб катастрофы внутри самой армии уже невозможно.
25: Когда кадровые офицеры начинают выносить ссор из избы на официальных площадках, это значит, что точка кипения пройдена. Люди видят, что их родных используют как живые щиты и тральщики, при этом лишая последних денег. Власти пытаются закрыть рты правозащитникам, но как заткнуть полковников, которые видят этот ад своими глазами? 2026 год становится временем, когда ложь о заботе о героях разбивается о реальные истории про мины и пустые кошельки.
23: В Минобороны эту информацию полковника Пегасова оставили без комментариев. Но когда уже высшие офицеры начинают кричать о таком на официальных трибунах, это значит, что скрывать вопиющие нарушения больше нельзя. Пока бюджеты на СВО бьют рекорды, реальное положение солдат на передовой остается на уровне катастрофы, где человеческая жизнь стоит дешевле старой противотанковой мины. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Ужас недели.
23: Море могил. Сестра ветерана показала огромное военное кладбище в Уссурийске. Это 10 тысяч километров от Украины. В редакцию прислали видео из Уссурийска. Местная жительница показала бескрайнее поле свежих могил с военными флагами.
26: Девочки, я такое только в ТикТоке видела. А это у нас вот в Уссурийске, на Новоникольске. Кошмар, девочки, тут вообще ужас. Сколько флагов. Мурашки по коже.
23: Пока официальные сводки молчат о потерях, кладбища на окраинах России говорят громче любого телевизора, говорит демограф Николай Сафронов.
24: Это классический пример того, как выкашивают мужское население в провинции. Люди ехали за длинным рублем, чтобы закрыть ипотеки, а вернулись в цинковых ящиках. Трагедия в том, что эти потери для региона необратимы. Мы видим море флагов там, где должны были стоять новые заводы или школы. Расстояние в 10 тысяч километров не спасло от СВО, оно лишь сделало доставку тел дороже и дольше.
23: На этом фоне даже самые лояльные за военкоры, такие как Стешин и Панкин, в своих подкастах начали рубить правду-матку. Они признают, что ВСУ выжигают российскую пехоту дронами, а ПВО не справляется.
2: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
5: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
9: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
23: Ситуацию анализирует военный обозреватель Максим Леонов.
7: Пропагандисты в эфирах уже не поют дифирамбы, они ищут виноватых. Признают, продвижение минимальное, потери запредельные. Когда даже Z-блогеры начинают говорить о тупиковой ситуации и необходимости заканчивать войну, это значит, что скрывать провал на фронте больше невозможно.
23: Страх перед будущим просачивается во все слои общества. Журналист Оксана Реутова отмечает, что кладбище становится единственным местом правды в современной России.
25: Видео из Уссурийска. Это эталонная иллюстрация безумия 2026 года. Люди гибли за руины на другом краю света, которые им никогда не были нужны. Власть пытается залить протест деньгами, но кладбища растут быстрее, чем печатаются рубли. Паника в рядах пропагандистов – это лишь эхо того ужаса, который испытывают люди, видя эти бесконечные ряды могил. Тыл осознал. Победных реляций больше не будет. Осталась только бесконечная очередь за компенсациями и новые участки под захоронение.
23: На 30 апреля 2026 года ситуация для армейского командования выглядит патовой. На фронте тупики, мясные штурмы, а в тылу – растущее недовольство и моря могил в каждом регионе. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
22: Последние 7 дней. Визит недели.
14: Такого не ожидал никто. Зеленский приехал на встречу с Алиевым в Азербайджан. Они договорились вместе производить оружие. По словам Ильхама Алиева, у обеих стран есть сильный оборонный сектор и хорошие возможности для сотрудничества.
7: Состоялся обмен мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества. И здесь тоже имеются очень большие перспективы. Как в Азербайджане, так и на Украине развивается военно-промышленный комплекс. И имеются прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере.
14: Ранее появилась информация о том, что Азербайджан мог поставить Украине боевые истребители МиГ-29. Об этом сообщили ряд СМИ со ссылкой на фото военных блогеров. Самолеты имеют характерный азербайджанский камуфляж – голубой, серый и фиолетово-серый, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
10: Самолет на фото выглядит так, будто выполняет боевую задачу. Вооружен ракетами «воздух-воздух» средней дальности Р-27 и ближнего боя Р-73.
14: Официально Азербайджан оружие Украине не поставлял и заявлял лишь о гуманитарной помощи. При этом в начале СВО на территории Украины находились азербайджанские МиГ-29, которые ремонтировались во Львове, отмечают эксперты. По их словам, самолеты могли пережить российскую атаку на львовский авиаремонтный завод, который был единственным на Украине, способным выполнять капитальный ремонт МиГ-29. Сами самолеты достались Азербайджану от Украины. Он купил у нее 15 подержанных самолетов МиГ-29. Украина получила их после распада СССР. А нынешняя договоренность Алиева и Зеленского о совместном производстве оружия говорит о том, что Москва теряет влияние на Кавказе, считает конфликтолог Ариф Юнусов.
11: Договор и с Арменией, Азербайджан и Арменией с Турцией. И это позволит, это действительно будет так, выдавить Россию из всего Южного Кавказа, потому что вслед за этим будет поставлен вопрос о судьбе российской военной базы в Гюмри. И все, Россия, она перестанет присутствовать на Южном Кавказе. Меняется вся, понимаете, геополитика всего Ближнего Востока и Южного Кавказа сейчас меняется. И в этой новой геополитической конфигурации нету России.
14: Как говорится на сайте президента Азербайджана, Алиев и Зеленский обсудили также расширение сотрудничества по многим направлениям. В том числе в энергетической сфере обсуждались вопросы взаимодействия в сельском хозяйстве и была затронута деятельность Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Алиев подчеркнул, что сотрудничество Азербайджана и Украины имеет очень прочную политическую основу.
7: Азербайджан и Украина во всех международных организациях взаимно поддерживают и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность стран.
14: Встреча Алиева и Зеленского прошла 25 апреля в азербайджанском городе Габала. Озвученные ими заявления и достигнутые договоренности говорят о том, что Азербайджан окончательно отдаляется от России, отмечают политические эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Последние 7 дней. Бред недели.
14: Эффект запрещенки. После проверок следкома книги детского писателя Григория Остера взлетели в продажах на 500%. Продажи книг детского писателя Григория Остера на маркетплейсе Wildberries с 21 по 26 апреля выросли почти в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Wildberries, в натуральном выражении рост составил около 500%, а по сравнению с началом месяца порядка 220%, отметили в пресс-службе площадки.
6: Наибольший спрос пришелся на различные издания книги «Вредные советы». Рост продаж совпал по времени с новостями о проверке произведений писателя.
14: 21 апреля на заседании Координационного совета по вопросам помощи детям представители следкома усмотрели в книге Григория Остера сомнительные с педагогической точки зрения установки. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить все произведения писателя. Запреты и проверки только увеличивают популярность автора, говорит литературный критик Виталий Лавочкин.
7: Нельзя у автора отнять популярность, ликвидировать авторитет, сократить узнаваемость и так далее. Это вещи, которые работают совершенно по-иному, чем какие-то звания и должности. Наши чиновники этого не понимают категорически. Разумеется, в первую очередь они хотят своими действиями как-то выслужиться. Может, в этом смысле будет какая-то зачетная галочка в администрации президента.
14: Григорий Остер – заслуженный деятель искусств и лауреат Государственной премии России. Остер также автор сценариев к мультфильмам «38 попугаев», «Попался, который кусался», «Котенок по имени Гав» и «Обезьянки». В феврале 2022 года он выступил против специальной военной операции на Украине и уехал в Латвию. На литературу власти обращают внимание не впервые, особенно на школьную. Ранее президент предложил вернуть произведения советских писателей в школьные программы. Владимир Путин уверен, что это поможет сформировать у молодых людей историческое сознание. По мнению президента, такие советские классики, как Александр Фадеев, Константин Симонов и другие, должны прививать школьникам любовь к родине.
8: Что касается влияния литературы на формирование человека, то, конечно, является одним из основных. И, ну, во всяком случае, вот в школьные годы эта советская система, она имела свои преимущества, и мы, конечно, все воспитаны, ну, люди моего поколения воспитаны на русской классике, и носители разные, важен контент, вот что важно. Вот не важно, откуда ты взял информацию, важно, какого она содержания. И очень трудно, особенно в современном мире, выбрать это содержание в этом огромном информационном потоке. Но должен признаться, что классика все-таки помогает, создает эти ориентиры выбора, воспитывает вкус, я бы так сказал.
14: По словам экспертов, власти хотят, чтобы литература на полках книжных магазинов соответствовала идеологии. При этом они считают, что все, что происходит в России, явление временное, а вот книги — это надолго. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Последние 7 дней. Бред недели.
14: Отдых с ядовитым послевкусием. Несмотря на экологическую катастрофу после атак дронов по НПЗ, контракты на закупку путевок в детские лагеря не остановлены. После пожара на нефтеналивном терминале в Туапсе и разлива нефти в Черном море власти заключили новые контракты на закупку путевок для детей в пострадавший регион, а также не стали отменять старые. Об этом сообщают местные журналисты, изучив данные с сайта госзакупок.
24: Только с 16 апреля власти заключили 3 контракта на общую сумму почти в 33 миллиона рублей. Администрация Норильска приобрела 105 путевок в детскую резиденцию «Звездочка» в Джубге. Еще 135 путевок в неназванный детский лагерь в Туапсинском районе. Еще 24 путевки в детский лагерь «Солнечный берег» в Лермонтово приобрела администрация советского района Ханты-Мансийского автономного округа.
14: После пожаров на НПЗ и разлива нефти госструктуры продолжили также объявлять новые аукционы для поиска поставщиков путевок. Воронежский госуниверситет намерен за 17 миллионов рублей приобрести 250 студенческих путевок в оздоровительном учреждении не далее, чем в 40 километрах от Туапсе. В то же время сами детские лагеря и санатории, расположенные севернее Туапсе, пытаются убедить своих потенциальных клиентов в том, что экологическая катастрофа в городе никак не сказалась и не скажется на отдыхе. Например, видео о безопасности пребывания в своем центре опубликовал детский лагерь в санатории «Белая Русь», расположенный в 20 километрах от Туапсе.
1: Многие путают город Туапсе и Туапсинский район. Смотрите, здесь порт и нефтебаза. А вот здесь, в 20 километрах, в закрытой бухте поселка Майский, находится наш санаторий «Белая Русь». Между нами горы и километры чистой акватории. Пока в новостях шумят, у нас на базе поют птицы и готовится бассейн с морской водой. Мы работаем в штатном режиме, потому что безопасность детей на объекте такого уровня – это не просто слова, это ГОСТы и круглосуточная охрана. Так что, мамы, единственное, за что стоит переживать, это влезет ли весь крем от загара в чемодан.
14: А Всероссийский детский центр «Орленок» выложил короткий ролик с участницей действующей смены с пляжа, которая попросила родителей не переживать за них. На сайте говорится, что центр продолжает работать в штатном режиме.
13: Несмотря на региональный режим ЧС, введенный в Туапсинском округе, Всероссийский детский центр «Орленок» продолжает работу в штатном режиме. Образовательные программы реализуются в полном объеме. Пятая смена завершится в ранее запланированные сроки. Запаха горения или нефтепродуктов на территории центра не зафиксировано. В акватории моря нефтяных и иных загрязнений не обнаружено. Пляжи чистые.
14: При этом аналитики спутниковых снимков отмечают, что, несмотря на установку боновых ограждений, нефтепродукты тянет в открытое море и на север вдоль побережья. Площадь разливов нефтепродуктов достигает почти 4 квадратных километров. Уже загрязнено более полукилометра центрального пляжа Туапсе. Есть угроза выброса нефти на пляжах Агоя, Небуга, Ольгинки и даже Новомихайловского, где расположен Всероссийский детский центр «Орленок», отмечают аналитики. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
22: Последние 7 дней. Шок недели.
23: Водка, безнадега и оружие. Боевой командир ДНР шокирует прогнозом на будущее после СВО. Один из самых известных командиров ДНР Александр Ходаковский озвучил пугающую реальность. По его словам, на фронт из депрессивных регионов ушли сотни тысяч мужчин, чей выбор был таков – либо водка, либо могила, либо СВО. Теперь эти люди, научившиеся убивать и не имеющие будущего в своих поселках, превращаются в главную угрозу для самой России, говорит Ходаковский. Генерал-майор открыто ставит вопрос, что будет, когда эти вооруженные люди вернутся домой? О психологическом портрете ветеранов говорит криминолог Максим Штерн.
7: Ходаковский озвучил то, что в МВД боятся произносить вслух. Почти 50% этого контингента – люди с криминальным прошлым или склонностями. Они получили легальное право на насилие и оружие. В 2026 мы увидим не социализацию ветеранов, а формирование мощных ОПГ с боевым опытом. Для них тыловики, жировавшие во время войны, законная добыча. Это не дембельский аккорд. Это начало большой внутренней войны, к которой правоохранительная система просто не готова.
23: География поражает масштабами. Только из Красноярского края на фронт ушло более 200 тысяч человек. Социолог Дарья Невская считает, что эти люди создадут новую среду беззакония.
12: Люди из условного Мотыгинского района увидели, что можно жить за счет силы, а не за счет тяжелого труда в вечной мерзлоте. Ходаковский прав. Десятки тысяч захотят остаться там, где земля не промерзает. Мы получаем огромный анклав людей из ПТСР, которые умеют только разрушать. Государство создало монстра, которого теперь пытается задобрить выплатами, но деньги закончатся. А привычка решать вопросы автоматом останется. Это мина замедленного действия под фундамент всей российской государственности.
23: Острые претензии фронтовиков к тылу уже становятся мейнстримом в Z-каналах. Обозреватель силовых структур Виктор Панин отмечает, что в Москве всерьез опасаются вооруженного мятежа снизу.
15: Признание Ходаковского – это крик о помощи или предупреждение элитам. Ветераны придут не просить, они придут требовать. У них всегда будут претензии. Почему в Москве горят огни, а в их деревнях нет газа? Почему они гнили в окопах, пока чиновники пилили бюджеты? Ненависть к тылу, о которой пишет генерал, это топливо для будущих бунтов. Если власть не найдет способ утилизировать эту энергию, эта масса ответит сама, так, как она научилась за последние 4 года.
23: На фоне откровений Ходаковского о водке и безнадёге как главных стимулах мобилизации правительство продолжает молчать о программах реабилитации. Проблема 450 тысяч сложных людей, прошедших через мясорубку, становится главным вызовом будущего. Пока элиты обсуждают экономику, на горизонте отчетливо вырисовывается другая проблема – вооруженные люди после СВО, которые привыкли решать свои вопросы автоматом. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.

0: Вмешаться и другие пассажиры. Пострадавшая пыталась объяснить, что Бурятия является частью России.
1: Больше не буду разговаривать. До свидания. Я просто вызвала
2: полицию. Приезжайте в нашу страну.
1: Нашу страну. Так, я говорю, так. Как? Нашу страну.
2: Вы начинаете разговаривать по телефону, по какому-то языку.
1: Так, так, так.
2: Нам всем это слушать как? Почему вам? Мы должны это слушать?
1: А вы это кто?
2: Объясни. Вот мы люди.
1: А вы не думаете, что я россиянка?
2: Нет, да, ничего.
3: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Девушка, зачем руки распускаете?
2: Она меня ударила.
3: Да, зачем еще?
1: Вот это вот лицо, короче, меня вот бьет. И вот эта вот чурбанка меня оскорбляет. Сейчас я буду вызывать полицию. Будем разбираться. А, разжигает межнациональную рознь. Вот такие вот женщины.
2: Ты что, меня снимаешь? Сейчас тебя болью, реально. Вот.
0: По словам пострадавшей, нападавшие использовали расистские оскорбления, называя ее «чурбанской рожей». Они ударили бурятку по лицу и требовали уезжать в свою страну, утверждая, что она не имеет права находиться в Москве. Это далеко не первый подобный инцидент, вызвавший общественный резонанс. В апреле в поселке Мурино местная жительница напала на двух женщин-буряток, гулявших с детьми. Нападавшая заявила, что они не славянки и якобы получили российские паспорта только благодаря указу президента, после чего распылила перцовый баллончик в сторону матерей и колясок с младенцами. А в январе в Подольске уроженку Бурятии по имени Мария полицейские удерживали в отделении около 17 часов. Сама она рассказала, что полицейские остановили ее у подъезда, когда она возвращалась домой с дочерью.
4: Сразу же мы скрутили мне руки, заломали мне руки, ударили мне в спину, ударили по голове. Я им говорила, мне больно, что вы делаете. Меня всяко разно оскорбляли. Говорили, я бурятская мразь, я бурятская подстилка. Я говорю, вы что такое делаете? Говорю, почему вы бурят оскорбляете? Они говорят, да ваших бурят, да и СВО на передке поубивает всех. Вас всех на передок надо сдавать. И буряты ваши все скоро сгинут. Ваша нация исчезнет. Я говорила, буду жаловаться. А мне сказали, жалуйся своему бурятскому президенту и молись своим бурятским богам.
0: Бурятка рассказала, что ее продержали в отделении почти сутки, и за все это время ей не давали еду и воду. Врачи зафиксировали у нее кровоподтек правого плеча, ушибы головы и грудной клетки. После того, как она публично рассказала о задержании, МВД выпустило заявление, в котором сказано, что задержанную доставили в отдел в состоянии алкогольного опьянения и без документов. За это на нее составили протокол, а также протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Мархаев после случившегося обратился в администрацию президента, МВД, Следственный комитет и прокуратуру с заявлением о том, что в действиях полиции Подольска был элемент расовой ненависти. Сообщалось, что бурятку ошибочно приняли за нелегальную мигрантку, несмотря на наличие российского гражданства и документов. После очередного нападения в Москве следком возбудил уголовное дело.
5: По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства и дана юридическая оценка всем участникам.
0: Эксперты констатируют всплеск ксенофобских настроений в российском обществе. По их словам, отношения между разными этническими группами в России и так была непростой. А после начала СВО и терактов в Крокус-Сити-Холле ситуация обострилась еще больше. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Беда недели.
7: Чернее черного. После атак дронов по Туапсетам полностью выгорело 24 резервуара с топливом. Еще как минимум 10 пострадали. Туапсе превращается в зону отчуждения. Согласно данным аналитиков, которые анализируют спутниковые снимки, в результате атак выгорело более половины резервуарного парка. 24 гигантских хранилища с топливом уничтожены полностью, а жители города не скрывают тревоги за свое здоровье.
8: Пепел до сих пор смыть не могут в городе. Люди задыхаются, ходят в масках. А что еще сказать? Привыкли к этому. То, что горит постоянно.
9: Очень боимся. Не то слово. Бомбят и все. И дети. Дети в садик не ходят. Вот. Без садика. Вынуждены сидеть с ними. Куда? Не выйти из дома вообще. Все в мазуте полностью. Весь двор. Мазут и...

0: покрыта. И полностью еще с сажей. Что я могу сказать? Весь двор. Не знаю, что будем делать дальше. Как жить?
1: Расскажите, как вы узнали о том, что происходит пожар на нефтеперерабатывающем
0: заводе? Да как? Я живу в 100 метрах от этого. Бабах, но шум, как узнавать? Я это видела, а не узнавала.
1: Как вы справлялись? Что вы делали?
0: Прятались. И не знали, куда. И чувствовали себя незащищенными. Вообще, полностью. Мы не защищены. И не знаем. И каждый день ложимся спать со страхом. У нас страх и в глазах, и дети боятся. Внучка уже только малейший где-то стук, она сразу прячется. Ой-ой, бегом прячется. Нормально? Ненормально.
2: Город накрыло нефтяным дождем. Мазутная пленка на машинах, сажа в легких и мертвые дельфины в море стали новой реальностью кубанского курорта. О масштабах техногенного коллапса говорит эксперт-эколог Ксения Радова.
3: Это не просто пожар, это крупнейшая экологическая катастрофа в Черном море за десятилетия. Нефтяное пятно уже движется в сторону Орленка. То, что власти засыпают мазут свежей галькой, это преступление, а не ликвидация. Нефтепродукты просачиваются в грунтовые воды и реки. Мы фиксируем гибель рыбы и птиц. Концентрация бензола в воздухе превышена в 3 раза. Туапсе сейчас – это камера, где людям просто советуют не открывать окна.
2: Несмотря на режим ЧС и 3000 кубометров вывезенного отравленного грунта, местные власти сохраняют оптимизм. В Российском Союзе туристов заявили, что срыва сезона не будет, поскольку Туапсе якобы не самое массовое направление. С этим подходом не согласен экономист Андрей Савицкий.
4: Заявления о том, что туристы просто уедут в Анапу или Крым, звучат как издевательство над местным бизнесом. Уничтожено 52% резервуарного парка – это коллапс логистики. Туапсинский терминал Роснефти парализован. Попытки сделать вид, что к лету все нормализуется, разбиваются о физику. Нефть из почвы не исчезнет по приказу губернатора. Это долгосрочный экономический ущерб, который добьет частный сектор региона быстрее, чем сами дроны.
2: Пока волонтеры пытаются отмывать животных растительным маслом, а жители в ярости пишут в соцсетях о черных лужах, центральное телевидение хранит молчание. Военный эксперт Борис Кольцов отмечает, что беззащитность города перед новыми атаками сеет среди населения настоящую панику.
5: Все видят, что ПВО не смогло защитить стратегический объект, а значит, жилые кварталы тем более под ударом. Жители прямо говорят, они нас добьют. И отсутствие внятной реакции из Москвы только усиливает ощущение, что регион брошен один на один с катастрофой.
2: По состоянию на 27 апреля ситуация в Туапсе остается критической. Нефтяное пятно продолжает дрейфовать вдоль побережья, угрожая крупнейшим детским здравницам. Пока МЧС рапортует о привлечении дополнительной техники, местные жители продолжают выкладывать видео с черными осадками и погибшей фауны. 2026 год наглядно показал, цена ударов по энергетике – это не только горящие резервуары, но и выжженная земля, за которую никто не спешит выплачивать компенсации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Последние 7 дней. Беда недели.
2: Черный Туапсе. Дроны в 3-й раз ударили по НПЗ. Город затянуло дымом и гарью. Жителям близлежащих домов советуют эвакуироваться. Туапсе снова в огне. В ночь на 28 апреля дроны в 3-й раз за последние 2 недели атаковали местный НПЗ. Предыдущий пожар удалось потушить всего 2 дней назад. И вот на территории предприятия снова работают более 120 спасателей.
7: Так что нам не повезло. Когда-то нам завидовали, что мы живем на море. Сейчас нам никто не завидует.
8: Вот сейчас как раз место локальной катастрофы, да. Мы проезжаем, вот черная дорога, здесь дикий запах. Я на кондиционере машину держу на закрытом воздухе, чтобы сюда не хватало.
2: После серии ударов беспилотников завод, входящий в топ-10 крупнейших в стране, фактически перестал функционировать как производственный комплекс. Город задыхается в дыму, а побережье превращается в зону экологического бедствия. О том, почему защита стратегических предприятий превратилась в решето, говорит военный эксперт Валерий Романенко.
5: Мы видим тактику методичного добивания. Как только пожарные расчеты сворачивают рукава, прилетает следующая волна. Это говорит о том, что противовоздушная оборона в Туапсе не просто перегружена, она неэффективна против малых групп дронов на малых высотах. Защитить единственный НПЗ на Черноморском побережье не удается, несмотря на все бравурные отчеты. Завод превратился в стационарную мишень. И каждый новый пожар делает его восстановление в 2026 году технически невозможным из-за нехватки импортных запчастей.
2: Последствия атак уже вышли далеко за пределы заводской территории. Нефтяное пятно растянулось на 77 километров вдоль берега. Экономическую и экологическую цену «Черного апреля» оценивает аналитик Александр Улитин.
9: Это не просто локальный пожар, это паралич экспортного хаба. Роснефть уже остановила переработку, и текущая атака делает перспективу запуска завода призрачной. Собрано более 4000 кубометров мазутной смеси, но это капля в море. Загрязнение почвы и воды достигло таких масштабов, что о туристическом сезоне в этом районе можно забыть на годы. Государство теряет валютную выручку, а регион – свою главную статью доходов, помимо нефти.
2: Жители города уже на грани нервного срыва, сообщают журналисты с места событий.
3: Люди живут в состоянии бесконечного кошмара. Снова гарь, снова сирены, снова рекомендации не открывать окна. Те четверо суток тишины, что были между пожарами, провел в попытках отмыть улицы от сажи. Сегодняшняя атака показала, что безопасных мест в городе нет. Власти рапортуют о падении обломков, но камеры фиксируют гигантские столбы пламени. Доверие к официальным сводкам упало до нуля. Люди чувствуют себя заложниками у горящей трубы.
2: Третья массированная атака за две недели ставит крест на планах властей по быстрому восстановлению предприятия. 2026 год показал, что инфраструктура Юга России остается беззащитной перед системными ударами дронов, а экологическая катастрофа в Черном море разрастается с каждым новым днем. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Беда недели.
10: Катастрофа на 100 лет вперед. Нефтяное пятно из Туапсе распространилось на 70 километров, а в Вологодской области после атаки утечка серной кислоты. Нефтяное загрязнение, возникшее после пожаров на терминале в Туапсе, продолжает расширяться и уже растянулось на 77 километров вдоль побережья Черного моря. Об этом сообщил член Совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края эколог Евгений Витишко. По его оценке, к настоящему времени пятно дошло до Архипоосиповки. Это подтверждают и спутниковые снимки от 26 апреля. Пленочные образования в открытом море также видны возле Новомихайловского и Джубги. Нефтепродукты распространяются в северо-западном направлении вдоль береговой линии. Новые данные свидетельствуют о том, что ситуация ухудшается. На прошлой неделе зона загрязнения оценивалась в 50 километров. Пленочные следы фиксировались как в открытом море, так и на берегу, от Гизель-Дере до Всероссийского детского центра «Орленок», отмечают экологи.
4: Также пятно сохраняется в акватории Туапсинского порта и у центрального пляжа города. 24 апреля в результате сильных дождей заблокированные в реке нефтепродукты перелились через боновое заграждение и попали в море.
10: По словам экологов, вряд ли удастся полностью устранить последствия утечки в регионе к началу летнего сезона. Пока в Краснодарском крае борются с разливом нефти, в Вологодской области произошла утечка кислоты. Трубопровод с серной кислотой был поврежден при повторной атаке ВСУ на крупнейший в Европе завод фосфорных удобрений. В ночь на 26 апреля беспилотники атаковали Череповецкий филиал предприятия «Апатит» в Вологодской области. Очевидцы выкладывали в сеть фото и видео происходящего.
11: Владимировна, я по тапкам сюда двоих не сбили, в завод попали, мяк. Я учешу отсюда, мне моя жизнь дороже. Сколько их тут летает?
10: По данным губернатора Георгия Филимонова, в результате был поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса «Аммиак-3». Замеры воздуха показали, что превышения предельно допустимой концентрации нет, сообщил Филимонов. По его словам, в Череповце из-за утечки серной кислоты пострадали 10 человек.
12: Пострадало 10 человек, в том числе 6 госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести, трое в удовлетворительном состоянии. Прогноз у всех благоприятный. 4 человека после осмотра врачами получают амбулаторное лечение.
10: По словам губернатора, ПВО сбило 15 беспилотников. Несмотря на это, на территории азотного комплекса был поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой. Утечка уже ликвидирована. До этого украинские беспилотники атаковали Череповецкий филиал предприятия «Апатит» в Вологодской области 13 апреля. Вообще, под угрозой сейчас все заводы военно-промышленного комплекса, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: В эфире «Разбор дня». Вот легко представить себе такую гигантскую промышленную крепость, но стоимостью в десятки миллиардов рублей.
14: Угу. Которую еще и круглосуточно охраняют современные зенитные комплексы.
13: Да, именно. И на бесперебойную работу этой громадины завязана экономика целого побережья. А теперь представь, что всю эту мощь останавливает стайка пластиковых аппаратов.
14: Каждый из которых стоит меньше подержанного автомобиля.
13: Абсолютно. И это не фантастика. Это ровно то, что произошло 28 апреля 26 года. Полная остановка Туапсинского нефтеперерабатывающего завода.
14: Причем тут хочется сразу отбросить вот эту иллюзию, что остановка такого гиганта – это просто какая-то случайная авария.
13: Да, когда смотришь на хронологию, становится даже не по себе.
14: Потому что это результат методичной, прямо математически выверенной 14-дневной кампании. Цель была не просто фасад поцарапать или там красивый пожар для новостей устроить. Задача стояла конкретная, гарантированно уничтожить критическую инфраструктуру юга России.
13: Это реально похоже на хирургическую операцию. 17 апреля бьют по резервуарам с сырой нефтью. Результат – минус 30% мощности завода. Серьезная рана, но завод еще дышит.
14: Угу. Инженеры перераспределяют потоки, пытаются систему удержать.
13: Вот. А затем наступает пауза. До 25 апреля. Второй удар, и на этот раз цель куда сложнее. Это установка каталитического крекинга. В сумме парализовано уже 70% производства.
14: И вот тут самое важное – это математика пауз. 8 дней между первой и второй атакой и ровно 3 дня между второй и финальной 28 апреля.
13: Думаешь, это не случайность?
14: 100% нет. Нефтеперерабатывающий завод – это же живой организм из труб, клапанов и колоссального давления. После удара система переходит в аварийный режим. Инженерам нужно время, чтобы все стабилизировать и перезапустить уцелевшие линии.
13: А, то есть они били ровно в те моменты, когда внутреннее напряжение системы достигало пика?
14: Именно. При попытке перезапуска удары наносились в момент максимальной уязвимости.
13: Слушай, это прям как в боксе. Знаешь, когда боец получает тяжелый удар по корпусу, рефлекторно пытается закрыться, переводит дух, опускает руки на долю секунды и ровно в этот момент влетает нокаутирующий хук.
14: Очень точная аналогия. И финальный аккорд пришелся прямо в сердце завода по вакуумной установке.
13: Да. Там же последствия этого нокаута устраняли 122 спасателя. 11 часов 40 минут непрерывной борьбы с огнем.
14: Причем это же не просто костер, который можно из шланга залить. Температура горения на пике достигала 1200-1400 градусов.
13: Ого!
14: При таких значениях стальные несущие конструкции не просто гнутся, они плавятся как пластик, а бетон начинает крошиться.
13: Чтобы просто сбить это пламя, пришлось вылить объем воды, равный целому Олимпийскому бассейну. Это 2400 тонн. Но парадокс в том, что в какой-то момент вода стала главной угрозой.
14: Да, потому что удар пришелся именно на вакуумную установку. Внутри колонны сложнейшая аппаратура работает под пониженным давлением. И вот представь, раскаленный до 1000 градусов металл. Внутри технический вакуум.
13: И если на эту раскаленную оболочку резко подать тонны холодной воды,
14: то происходит температурный шок. Металл сжимается, швы лопаются, и происходит мгновенная разгерметизация.
13: Вакуум нарушен, и внутрь с огромной скоростью врывается атмосферный воздух.
14: Точно, кислород смешивается с парами тяжелых углеводородов, температура которых там превышает 280 градусов. Это просто идеальный рецепт для объемного вакуумного взрыва.
13: Который мог бы стереть половину промышленной зоны.
14: Да. Поэтому спасателям пришлось действовать с ювелирной точностью. Сначала изолировать очаг толстым слоем специальной пены, перекрыть доступ к кислороду и только потом крайне осторожно подавать распыленную воду.
13: Слушай, ну вот разбираешь все это, и в голове бьется только одна мысль. Завод же не стоит одиноко в чистом поле. Система ПВО просто не справилась.
14: Тут часто звучит такой поверхностный аргумент про якобы слабость зенитных систем, но это в корне неверно. Объект прикрывали очень серьезно. Там дежурили и мобильные группы с комплексами «Игла», и новейший «Панциря».
13: Но дроны-то пролетели. Асимметрия войны, да? Комплекс за миллионы долларов против дешевого пластика?
14: Именно физика радиолокации делает эту асимметрию возможной. Эффективная площадь рассеяния сигнала у такого дрона, ну, как у крупной птицы. Он же сделан из композитных материалов, а не из цельного куска железа.
13: То есть радары видят эту птицу в самый последний момент, особенно если аппараты идут на сверхмалой высоте, буквально огибая рельеф, прячутся за холмами, за лесополосами.
14: Да, и выныривают прямо перед целью. Но ведь это был не один случайный дрон. Это была скоординированная атака роем. От 8 до 12 дронов одновременно заходили с совершенно разных направлений.
13: Массированный налет.
14: А тут вступает в игру холодная математика зенитного огня. Вероятность поражения одной маневрирующей цели с современным комплексом – это примерно 70-80%. И система отработала на пределе. Сбили 9 из 11 летящих аппаратов.
13: 9 из 11? Звучит как твердая пятерка для отчета ПВО.
14: Но как абсолютная катастрофа для завода, потому что два дрона прорвались, и для остановки производства этого оказалось достаточно.
13: Плюс ночь.
14: Да, ночь 28 апреля боекомплект мобильных групп ограничен. ПЗРК обслуживают два человека, стоят где-то на продуваемой вышке, у них в трубе всего одна ракета. Перезарядка требует времени.
13: Человеческий фактор. Люди же не роботы, они банально устают всматриваться в ночное небо.
14: Чтобы держать сплошную круговую оборону такого огромного объекта, не оставляя слепых зон, нужно постоянно держать в полной боевой готовности минимум 16 расчетов. Физически невозможно поддерживать такую концентрацию месяцами.
13: Возникает логичный вопрос. Если сбивать ракетами так сложно, почему нельзя поставить сплошную технологическую защиту, закрыть периметр системами РЭП, создать эдакий купол, чтобы у роя просто сгорали платы еще на подлете?
14: Идея-то отличная, пока дело не доходит до бухгалтерии.
13: Дорого.
14: Чтобы выстроить по-настоящему эффективную эшелонированную оборону с системами радиоэлектронной борьбы, потребуется от 8 до 12 миллиардов рублей.
13: Серьезная цифра.
14: Это не просто цифра. Это годовой инвестиционный бюджет всего завода. Если коммерческое предприятие потратит весь свой бюджет развития только на глушилки и радары, оно перестанет быть рентабельным. Завод просто разорится на собственной безопасности.
13: Круг замкнулся. Защитить все невозможно. Давай вернемся к тому, куда именно попали эти два прорвавшихся аппарата. Они ударили в вакуумную установку. И после этого завод мгновенно превратился из сложнейшего химического предприятия в обычный склад сырой нефти. Теряется переработка 700 тысяч тонн в месяц.
14: Здесь стоит немного углубиться в химию процесса. Нефть – это не вода. Ее нельзя просто налить в огромный чайник и вскипятить.
13: Тяжелые фракции кипят при высоких температурах, так?
14: Верно. Если нагревать мазут при обычном атмосферном давлении до 400 градусов, он не просто закипит, начнется термическое разложение. Нефть превратится в кокс, по сути, в твердый уголь.
13: То есть вся многокилометровая система труб просто намертво забьется каменным нагаром?
14: Именно. И тут на помощь приходит вакуумная установка. Она искусственно понижает давление внутри ректификационной колонны. Чем ниже давление, тем ниже температура кипения.
13: Физика работает.
14: Нефть начинает плавно разделяться на компоненты уже при 250-300 градусах. Оборудование остается чистым, углеводороды не сгорают. На выходе получается идеальная база для качественного дизеля.
13: И вот этот элегантный физический процесс был варварски разрушен взрывом.
14: Плюс расплавлено множество сложнейших титановых теплообменников, и железо-то можно было бы переварить, а бетон залить заново. Но главная катастрофа этого прорыва кроется в санкциях.
13: Потому что сгоревшее оборудование было импортным.
14: Почти полностью. Вся эта высокоточная аппаратура, высоковакуумные насосы – все произведено в США, Германии, Италии. Это штучный товар.
13: Но всегда есть контраргумент про внутреннее производство. Разве нельзя поставить российские аналоги?
14: Поставить аналоги можно. Базовые насосы в стране действительно делают. Но вот высокоэффективные клапанные тарелки нужного профиля и насосы, способные держать идеальный вакуум годами без сбоев – нет.
13: И что будет, если поставить несертифицированные аналоги?
14: Производительность линии сразу падает на 15-20%.
13: То есть завод добровольно соглашается на потерю пятой части всей своей выручки просто из-за того, что оборудование не тянет нужный ритм.
14: Угу. Альтернативный путь – пытаться закупать оригинальные детали через параллельный импорт, через третьи страны. Но такие серые схемы дают колоссальную наценку свыше 100% к изначальной стоимости детали.
13: Платишь в два раза больше. А что с гарантией?
14: А взамен завод лишается любой гарантии. Закупленная втридорого деталь окажется с браком, предъявлять претензии некому. И из-за этих логистических лабиринтов нормальные сроки ремонта сдвигаются с 6-9 месяцев до 1,5-2 лет.
13: 2 года полного простоя гигарского предприятия из-за пары дронов. Но здесь кто-то может сказать, давайте посмотрим на масштаб. Туапсинский завод – это ведь всего 4% от общероссийской переработки нефти. Кажется, капля в море.
14: Это очень опасная статистическая иллюзия.
13: 4%, размазанное по континенту, это одно.
14: Да, но проблема в том, что эти 4% критически сконцентрированы. Завод давал 40% дизеля и 35% бензина на всем юге России.
13: А время остановки – конец апреля. Самый старт посевной кампании.
14: Сельское хозяйство Краснодарского края зависит от этих поставок. Тракторам, комбайнам нужно 250 тысяч тонн дизеля за 3 месяца. Если топливо исчезает или цена улетает в космос, срываются сроки сева.
13: Это прямой удар по продовольственной безопасности. И сельское хозяйство только первая костяшка домино. Следом идет туризм. Курортный сезон в Сочи – это 6 миллионов туристов. Автобусы, такси, катера, снабжение гостиниц. Транспорту нужны невероятные объемы топлива ежедневно.
14: И откуда теперь брать этот бензин? Придется гнать цистерны с ближайших действующих НПЗ из Волгограда или Новошахтинска.
13: А это 700-900 километров. Логистика просто съест всю маржу. Это добавляет от 1 до 1 300 миллионов рублей затрат просто на доставку.
14: И эти суммы будут вшиты в конечную цену каждого литра бензина на заправке.
13: Жестко.
14: Но завод работал еще и на экспорт. Потеря экспортной выручки оценивается в 4,5 миллиарда долларов за 1,5 года простоя.
13: Это бьет напрямую по соседнему морскому терминалу. Порт жил за счет этой перевалки.
14: Терминал в один момент теряет 75% своего грузооборота. Суда не приходят. В финансовом выражении это потеря 16 миллиардов рублей, а порт – градообразующее предприятие. Налоги с его прибыли формируют бюджет Туапсе.
13: Городу грозит дефицит? На какие средства? Ремонтировать дороги, школы?
14: Экономические последствия, конечно, разрушительны, но когда смотришь на кадры того, что происходило вокруг порта в те дни…
13: Да, цифры отходят на второй план. То, что началось как промышленный кризис, стремительно превратилось в экологическое бедствие. Небо над Туапсе стало абсолютно черным.
14: Ветер погнал плотные продукты горению прямо на жилые кварталы. И здесь статистика уже измеряется здоровьем людей.
13: Превышение ПДК мелкодисперсных частиц в 8 раз. 280 микрограмм. Всемирная организация здравоохранения маркирует это как крайне опасно.
14: Эти частицы же настолько крошечные, что обходят естественные фильтры организма, проникают глубоко в легкие и попадают напрямую в кровеносную систему.
13: Реакция была мгновенной. 187 обращений детей в поликлинике за сутки, отдышка, кашель. Это в 6 раз выше нормы.
14: Находиться рядом было физически невозможно. Объявили эвакуацию в радиусе 1,5 километра. 1830 человек уехали в пункты временного размещения. Ночевали в школах, гостиницах.
13: Воздух со временем очистится, сажа осядет, но Черное море. Тонны продуктов горения осели на воду, плюс утечки нефтепродуктов смыло ливневыми водами. Образовалась нефтяная пленка толщиной 0,8 миллиметра.
14: Кому-то покажется, что меньше миллиметра – это не страшно, но эта пленка раскинулась на площади 2,3 квадратных километра.
13: Огромная территория.
14: Эта тончайшая корка работает как целлофановый пакет. Море дышит, а пленка намертво блокирует доступ кислорода в толщу воды.
13: Уровень кислорода падает, и морская фауна начинает задыхаться. Волны выбросили на берег 340 килограммов мертвой хамсы и кефали.
14: Это удар по рыболовецким хозяйствам. И опять же туризм. К кто поедет купаться в море, которое покрыто бензиновой радугой. Из-за сорванного сезона потери туристического сектора и рыбных хозяйств могут достичь 3,5 миллиардов рублей.
13: Просто впечатляющая цепная реакция. Точечное разрушение одного объекта отбрасывает целый регион в состояние глубочайшего логистического, экологического и экономического кризиса. От посевной до городских бюджетов.
14: И это подводит к главному риторическому вопросу. Если десяток дронов, которые стоят копейки, могут на 2 года выключить завод за десятки миллиардов и перекроить жизнь целого побережья, не означает ли это конец эпохи гигантских промышленных центров?
13: Очень глубокая мысль.
14: Как в будущем придется проектировать заводы, если их крышей теперь должно быть не железо, а купол радиоэлектронной борьбы?
13: Определенно, есть о чем задуматься. До встречи в следующем разборе.
6: Последние 7 дней. Факт недели.
2: Это лунный регион. Президент призвал брать пример с Чечни. Стало известно, сколько граждан региона участвует в СВО. На встрече с Рамзаном Кадыровым Владимир Путин озвучил цифру. В боевых действиях на Украине участвует более 70 тысяч жителей республики.
15: Поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята у вас сражаются мужественно, героически, и они настоящие воины, мы это хорошо знаем, борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно. Действительно, свыше 71 тысячи человек принимают участие в специальной военной операции. И из них почти свыше 20 тысяч – это добровольцы.
2: Однако эта статистика тут же вызвала немалый общественный резонанс. Если добровольцев из этого числа всего 20 тысяч, то кто остальные 50? В соцсетях пишут, что, мол, добровольно-принудительный формат в Чечне достиг государственного масштаба. О том, как формируются эти списки, рассуждает военный юрист Тимур Исаев.
16: Цифры, озвученные президентом, это попытка легализовать тотальную мобилизацию в отдельно взятом регионе. Мы понимаем, что 50 тысяч человек недобровольцев – это либо сотрудники силовых структур, либо те, кому просто не оставили выбора. В Чечне давно отработан механизм. Если ты не идешь на фронт, проблемы начинаются у всей твоей семьи. Это не пример патриотизма, а пример абсолютного контроля над населением, где человек – это просто цифра в отчете перед Москвой.
2: Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что чеченские родители должны радоваться отправке сыновей на войну. Официальная статистика потерь в 500 человек выглядит неправдоподобно на фоне 70-тысячной группировки из Чечни, говорит аналитик в сфере безопасности Олег Воробьев.
17: На сегодняшний день известны около 500 погибших чеченцев, но реальные цифры могут быть в разы выше. Самое примечательное, среди погибших нет ни одного представителя семьи Кадырова или его ближайшего окружения. Радоваться смерти предлагают обычным сельским парням, пока элита республики остается в тени или на безопасном расстоянии от передовой. Это создает серьезное внутреннее напряжение, которое пока сдерживается только личной преданностью Кадырова Кремлю.
2: Журналист Валентина Строгая считает, что встреча президента с главой Чечни организована для того, чтобы показать всем регионам, сколько мужчин нужно отправлять на фронт.
18: Ставя Чечню в пример, Путин фактически дает сигнал другим губернаторам. Смотрите, как надо работать с населением. Это намек на то, что мягкая мобилизация, мол, заканчивается. Но то, что работает в Чечне под жестким давлением, может вызвать взрыв в других областях. Пока Кадыров портует десятках тысяч бойцов, Урал и Сибирь видят в этом не пример для подражания, а угрозу. 2026 год показывает, власть делает ставку на силу, забывая, что у любого давления есть предел.
2: По словам журналистов, пока президент хвалит показатели республики, в самой Чечне продолжается тихая трагедия семей, чьих сыновей отправили за 10 тысяч километров воевать без их на то согласия. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Факт недели.
2: Билет в один конец. Солдаты с Покровского направления рассказали о жизни штурмовика. Пушечное мясо без права голоса. Покровское направление превратилось в конвейер смерти, где раненых бросают гнить заживо. Солдаты 186-го полка Валентин Полыненко и Дмитрий Федореев записали видеообращение, в котором обвинили командование в бездумном истреблении личного состава.
19: Я эфрейтор Федореев Дмитрий Анатольевич, 22.07.79 года рождения. Служу по контракту, который заставили подписать, продлить. После плена вернулся опять на службу. Не пройдя ВВК, меня перевели во вторую танку. Со второй танковой меня перевели в 186-ю. Сказали, что это за креп. Дали боевое задание, которое было вообще невыполнимо. Нас пустили под миномет, под кассеты. Поселок Березово. В этом поселке находилось 6 человек. В окружении, практически в окружении. Наш командир Карасюк, который находился недалеко от позиций, деревня Тимировка, начал угрожать расправой, что если мы группой не двинемся через поле, которое 300 километров, и контролируется врагами. Там контролировалось градами, и птички летали. Много пацанов легло в этом поле. Баба-Яга раскидывала магнитки. Много пацанов лежат там посередине поля, возле кустов там.
2: О том, почему тактика мясных штурмов применяется на поле боя даже в 2026 году, говорит военный юрист Аркадий Беляев.
20: Это классика нынешнего фронтового беспредела. Мы слышим о раненых с гангреной, которым запрещают откат, и об угрозах обнуления за неподчинение. Командирам на местах плевать на людей, им нужен результат в докладе любой ценой. Тот факт, что Федореева вернули на фронт сразу после плена без всяких комиссий, это грубейшее нарушение закона. Но в зоне СВО законы подменены волей Карасюков. Солдаты для них не люди, а расходный материал с коротким сроком годности.
2: Истории штурмовиков подтверждают, современное наступление держится на страхе перед своими же заградотрядами. Аналитик в области психологии и боевых действий Иван Грозов считает, что армия находится на грани морального истощения.
21: Когда солдат понимает, что командир не даст ему уйти даже с ранением, у него исчезает мотивация воевать. Полыненко и Федореев решились на огласку только потому, что терять им уже нечего. Они видели своих товарищей, брошенных в кустах посреди поля. Это рождает глубокую ненависть к офицерам. Такая система палочной дисциплины работает до поры до времени, но в итоге она ведет к массовому дезертирству или к тому, что стволы развернутся в другую сторону.
2: Ситуация на Покровском участке остается критической, а мясные волны продолжаются, несмотря на колоссальные потери. Журналист Ольга Майская отмечает, что молчание правоохранительных органов только развязывает руки полевым командирам. По ее словам, посередине полей под Покровском и не только лежат сотни тех, кто не смог откатиться без приказа. Это и есть истинная цена минимального продвижения на карте боевых действий. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
22: Радио «Лента», 1557 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
23: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
22: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
2: Это настоящий ад. Туапсе затянуло густым черным дымом после нового удара дронов по местному НПЗ. Туапсе снова задыхается. В ночь на 1 мая дроны в четвертый раз за последние недели атаковали местный нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Несмотря на доклады Минобороны об успешно сбитых целях, один из резервуаров вспыхнул мгновенно. Город снова накрыло плотным черным дымом, а жителей предупреждают о нефтяном дожде, таком же, какой недавно прошел в Перми.
0: Утро не очень доброе. Мы опять горим. Только потушили. И снова ночью прилет.
2: Влиятельное международное агентство Bloomberg уже назвало это стратегией измора. Украина методично бьет по одним и тем же объектам, не давая им восстановиться. Туапсе, по сути, стал мишенью новой стратегии дроновых атак, говорит инженер-нефтяник Владимир Глебов.
1: Тактика многократных ударов – это приговор для завода. Как только пожарный тушит один резервуар, прилетает в соседний. В Туапсе единый комплекс с портом, и восстановить его под постоянным огнем технически невозможно. Нефтепереработка в России уже рухнула до минимума за 17 лет. Туапсинский НПЗ фактически выведен из игры. Теперь это не завод, а гигантский факел, который сжигает миллиарды экспортной выручки в прямом эфире.
2: В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, а сводная группировка спасателей превысила 300 человек. Экономист Юлия Сафонова отмечает, что экология и туризм в регионе принесены в жертву СВО.
3: Туапсе – это не только бензин, это ворота на экспорт. Сейчас эти ворота заблокированы огнем. Посмотрите на цифры. Переработка нефти в стране упала на 12% за год. Это катастрофа для бюджета. Но для жителей города все проще и страшнее. Они живут в тумане из гари и мазута. Власти говорят, что угроз нет. Но когда 120 пожарных бьются с огнем на морском терминале, а сажа оседает на домах, люди понимают – безопасного юга больше не существует.
2: Пока в Перми и Туапсе считают убытки от нефтяных дождей, эксперты прогнозируют расширение географии атак. Обозреватель Денис Волков считает, что ПВО просто не поспевает за скоростью беспилотников.
7: В Туапсе пытаются строить заграждения, но дроны летят сверху. Мы видим классическую петлю, ущерб растет, доходы падают, а ресурсы на защиту размазаны по всей стране от Черного моря до Урала. Четвертый удар по одному и тому же месту – это демонстрация бессилия системы. Майские праздники начались не с салютов, а со взрывов топливных баков. Это и есть новая реальность российского экспорта.
2: На утро 1 мая пожар в порту Туапсе продолжают тушить. Ситуация в регионе остается критической, а экологические последствия разлива нефти в море еще только предстоит оценить. Нефтепереработка России продолжает сокращаться, а черный апрель плавно перетек в пламенное начало мая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Ни дня без налетов дронов. В Орске полыхает НПЗ. Пермь, как и Туапсе, затянула черным дымом. Российская нефтепереработка переживает настоящий коллапс. В ночь на 29 апреля география атак достигла беспрецедентных масштабов. Дроны поразили крупнейший НПЗ в Орске и стратегическую станцию транснефти в Перми. Это больше, чем в 1500 километров от границы с Украиной. Тем временем в Туапсе ситуация переросла в катастрофу регионального масштаба. Горящие нефтепродукты хлынули прямо на жилые улицы. Объявлена срочная эвакуация, а город остался без воды.
8: На нервах не спим. Час ночи сидим, ждем гостей. Вот так и живем. Ничего хорошего нет.
24: Как мы в подъездах стоим, когда бомбежка идет, это не жизнь вообще. Так что нам не повезло. Когда-то нам завидовали, что мы живем на море, сейчас нам никто не завидует.
2: Пока местные власти докладывают, что угроз нет, небо над страной затянуто черным дымом.
25: Ну вот и до нас добралась экологическая катастрофа. Нефтяные дождички.
2: Удар по Перми – это шок для логистической системы, говорит инженер по промышленной безопасности Михаил Тарасов. В самом Туапсе ситуация напоминает кадры из фильма «Катастрофы». На жилые кварталы хлынули пылающие потоки мазута, а море перекрыто 9 рядами заграждений. Аналитик топливного рынка Павел Руднев считает, что восстановление завода теперь под большим вопросом.
26: Уже не просто тушат пожар, там пытаются спасти город от экологической гибели. То, что на место прилетел глава МЧС и губернатор, говорит о критическом уровне ЧП. Завод Роснефти фактически уничтожен как единица производства. Удары добивают внутренний рынок. Урал и Поволжье скоро почувствуют дефицит топлива. Путину докладывают об экологических последствиях. Но на деле это экономический накал.
2: Жители пострадавших городов тем временем остаются один на один с гарью и отсутствием базовых удобств. О ситуации в зоне бедствия рассказывает журналист Инна Соловьева.
3: Эвакуируют целые улицы. Люди бросают дома, потому что по дорогам течет горящая нефть. Воды нет в 30 кварталах. В Орске и Перми люди в панике скупают респираторы. Власти твердят, что ситуация под контролем. Но когда у тебя под окнами взлетает на воздух стратегический объект, а небо черное в трехчасовых поясах одновременно, в этот контроль уже никто не верит. 2026 год окончательно стер грань между фронтом и тылом для каждого жителя промышленного города.
2: По состоянию на вечер 29 апреля пожары в Перми и Орске продолжаются. Автоапсе наращивает группировку водолазов и спасателей, чтобы купировать нефтяное пятно. Системный удар по хабам Транснефти и НПЗ группы «Софмар» ставит под угрозу не только экспорт, но и снабжение центральных регионов России. Пока министры обещают увеличить высоту насыпей, сама реальность показывает, нефтяной щит страны пробит сразу в нескольких стратегических точках. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Прицельный удар по оборонке. Беспилотники атаковали один из крупнейших в России заводов по производству взрывчатки в Дзержинске. А в Перми отменили занятия для студентов. Кругом дроны. Утро 30 апреля города России встретили в дыму. На этот раз целью беспилотников стал Дзержинск. Под прицелом завод имени Свердлова, сердце российского производства взрывчатки. Похоже, у фронта скоро начнутся серьезные проблемы со снарядами.
4: Звуки сбивают. Беспилотник.
5: Вон летит, мама, смотри.
4: Сейчас ударит. Вон, блядь, беспилотник летит. Беспилотник летит, прикиньте.
2: Жители насчитали минимум 10 мощных хлопков, а над Кстово и Дзержинском поднялись столбы дыма. Тем временем в Перми настоящий хаос. Вузы отменили занятия, а из громкоговорителей на улицах пугают выбросами опасных веществ. Удар по Дзержинску – это настоящая катастрофа для снабжения, говорит инженер-конструктор Артем Лазарев.
26: Завод Свердлова, значит, это не просто цех, а это база, без которой не соберешь ни один снаряд или ракету. Если там реально накрыли производственные линии, то заменить их нечем. Оборудование там еще советское, уникальное, под санкциями его не купишь. На 10 попаданий подряд – это приговор для графика поставок. Фронт скоро почувствует, что стрелять просто нечем. Пороховой погреб страны оказался беззащитным перед обычными беспилотниками.
2: В Перми ситуация не лучше. Город парализован страхом. Студентов и школьников отправили по домам. Политолог Илья Рощин считает, что власть сама разгоняет панику.
1: В Перми сейчас происходит то, чего Кремль боялся больше всего – паралич мирной жизни в 1500 километрах от границы. Когда вузы закрываются из-за дронов, это сигнал всем. ПВО не справляется. Громкоговорители орут об опасных выбросах, люди в панике, чиновники молчат. Это новый вид реальности, где дистанционка вводится не из-за вируса, а из-за того, что небо над городом больше не принадлежит государству. Доверие к власти в таких условиях тает на глазах.
2: Чиновники Нижегородской области ситуацию не комментируют, хотя столбы дыма над химзаводом видны за километры, говорит журналист Марина Белова.
3: В Дзержинске и Кстово люди всю ночь сидели в соцсетях, выкладывая видео взрывов, пока власти делали вид, что ничего не происходит. Это молчание пугает сильнее прилетов. Мы видим, что география атак расширяется каждую неделю. Сегодня взрывчатка в Дзержинске. Вчера НПЗ в Перми. Страна превращается в карту горячих точек. А единственное, что могут предложить людям, это сидеть дома и слушать сирену. Оборонный щит, о котором твердили годами, оказался дырявым.
2: Пока на заводе Свердлова пытаются оценить ущерб, пермские студенты гадают, когда станет безопасно просто прийти на лекцию. Очевидно одно, удары по оборонке стали прицельными и массовыми, а глубокий тыл окончательно перестал быть безопасным. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Новую реальность уже не скрыть. Жители Самары записали обращение к президенту. Люди требуют построить бомбоубежище для защиты от дронов. Самарская область превращается в прифронтовой регион, но местные власти, похоже, забыли об этом предупредить жителей. Возле здания областного правительства группа женщин записала предельно резкое обращение к президенту и местному губернатору.
9: С 22-го года, и у меня вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться?
10: У меня в доме висит табличка «Убежище» и стрелочка. Я обошла весь микрорайон. Нету. Но табличка со стрелочкой висит. Я звоню в управляющую компанию. Говорю, где? Они говорят, это в вашем подвале. Мой подвал, я там была 2 года назад, вообще не предусмотрен. Там трубы вот низкие, там вот так подолазить только можно. Если прилетит ракета, то вы все равно нигде не спрячетесь. Даже подвал вам не поможет. Поэтому смысла ходить в подвал нет.
2: Доведенные до отчаяния прилетами в Новокуйбышевске и Тольятти самарчанки требуют реальных укрытий, а не фейковых табличек на затопленных подвалах.
10: И вот этот Федорищев, который вот сидит в этом доме в белом, ни разу мы не туда не попали. Мы выполняем их работу, и мы ни разу к Федорищеву не попали. Так чего он там сидит? В отставку его надо отправлять. Да сколько можно терпеть? У нас люди гибнут. У нас в Сызрани сегодня погибли, в Тольятти гибли. У нас недавно в Новокуйбышевск в роддом прилетел.
9: Идите, господин Путин, сами в подвал. И господин Федорищев пусть идет в подвал. В обычный, там, где крысы и мокро.
2: О том, почему бумажная оборона Самары рассыпалась при первом контакте с реальностью, говорит аналитик в сфере ЖКХ Леонид Коваль.
11: Ситуация в Самаре – это приговор всей системе гражданской обороны. Таблички со стрелочками висят, а за ними заваленные хламом подвалы с низкими трубами, где человеку даже разогнуться нельзя. Власти годами списывали бюджеты на содержание укрытий, но в 2026 году выяснилось, что прятаться негде. Совет МЧС сидеть в ванной при атаке дронов – это признание в полной импотенции. Люди это понимают, и их ярость оправдана. Их бросили под удары без какого-либо щита.
2: Реакция жителей Самары – это не только страх, но и прямой вызов для властей. Социолог Марина Шустицкая отмечает, что женщины перешли черту, которая раньше считалась немыслимой.
3: Когда женщины кричат «идите в подвал с крысами сами», они фактически разрывают социальный контракт. Раньше была иллюзия, что наверху знают, что делают. Теперь прилеты по роддомам и НПЗ показали – защиты нет. Недовольство направлено не на саму войну, а на некомпетентность вождей, которые не обеспечили безопасность тыла. Это бунт материнского инстинкта. И он для власти гораздо опаснее, чем любая политическая оппозиция, потому что его невозможно заглушить лозунгами.
2: Пока губернатор Федорищев игнорирует встречи с населением, МЧС рассылает инструкции о том, что к обломкам дронов нельзя прикасаться, пишет журналист Николай Орлов.
1: Губернатор прячется за охраной, пока в Сызрани и Тольятти гибнут люди. Самарчанки предложили Путину и Федорищеву поменяться с ними местами. И это самый точный политический лозунг весны 2026-го. Власть пытается отделаться советами лечь на пол и пригнуть голову, но люди хотят видеть бетонные укрытия и ПВО, которое работает, а не падение обломков на головы. Мы видим начало масштабного кризиса доверия в регионах, которые еще вчера считались оплотом лояльности.
2: Самара, по сути, каждый день остается под угрозой новых атак, а местные жители продолжают штурмовать приемные чиновников. Инструкции МЧС о безопасном поведении в ванной вызывают в сетях лишь горький смех и новые проклятия в адрес руководства. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Последние 7 дней. Тема недели.
12: В Перми полыхает НПЗ. Госдума предложила бизнесу самому спасать свои предприятия от атак дронов. Беспилотники утром 30 апреля поразили один из крупнейших НПЗ – «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Об этом сообщают аналитики, изучившие фото и видео очевидцев.
7: После попаданий беспилотников по установке АВТ-4, ключевому узлу первичной переработки нефти, загорелась вакуумная колонна. Огонь также перекинулся на атмосферную ректификационную колонну.
12: Отмечается, что «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» снабжает топливом в том числе армию, и в результате поражения обеих колонн установка фактически выведена из строя. Этот завод – 8-й по мощности переработки в стране. Он может перерабатывать 14 миллионов тонн сырья в год. Местные каналы пишут, что над заводом поднялся огромный столб дыма.
13: По предварительным данным, был поражен и резервуарный парк. В результате налета над заводом поднялся огромный столб дыма, который растянулся уже более чем на 120 километров.
12: Судя по кадрам очевидцев, небо над Пермью затянуто густым черным дымом. Накануне беспилотники поразили также линейную производственно-диспетчерскую станцию «Пермь», узловую станцию системы «Транснефти», которая качает нефть в том числе на «Пермнефтеоргсинтез». И теперь в районе города образовалось два огромных столба дыма, отмечают очевидцы.
6: Вот это пожарище! Столб дыма огромный, чернющий.
12: Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, 30 апреля дроны атаковали одну из промышленных площадок Перми. При этом он не уточнил, о каком предприятии идет речь. В городе по громкоговорителям в четверг прозвучало оповещение об аварии с выбросом опасного вещества. Но, как пишет телеграм-канал «Новости Перми и края», это была проверка работы системы. Махонин в своем телеграм-канале отдельно отметил, что угрозы химической опасности нет.
7: Работники находятся в защитных сооружениях, пострадавших и значимых разрушений нет, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.
12: Тем временем в Госдуме предложили обязать бизнес самостоятельно отражать атаки беспилотников. Как заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, российские энергетические компании и системообразующие предприятия необходимо обязать самостоятельно защищать свои объекты от налетов беспилотников. Для этого, по его словам, они могут создавать собственные вооруженные подразделения. Миронов призвал правительство дать прямое указание российским компаниям защищать себя от дронов. Он подчеркнул, что компании должны не просто иметь право на защиту, а обязанность. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Последние 7 дней. Тема недели.
12: СВО проедает экономику со всех сторон. После атак дронов переработка нефти в России рухнула до минимума за 17 лет. Объемы переработки нефти на российских нефтезаводах обвалились до минимума с 2009 года после налетов беспилотников, которые затронули НПЗ, нефтебазы и трубопроводы от Ленинградской области до Урала. Как сообщает Bloomberg, нефтепереработка в России сократилась до 4,69 миллиона баррелей в день. По сравнению с прошлым годом объемы упали на 12%, а по сравнению с 2021 на 18%, или почти на миллион баррелей в сутки. По данным Bloomberg, в апреле беспилотники как минимум 21 раз атаковали российскую нефтяную инфраструктуру. Число ударов стало рекордным с начала года и одним из самых высоких с начала СВО, отмечает издание.
13: Под налеты беспилотников попали по меньшей мере 9 нефтезаводов, из которых 5 полностью или частично останавливали производство. Не менее 5 атак за месяц состоялось на систему российских нефтепроводов. 6 раз беспилотники атаковали морскую нефтяную инфраструктуру, включая порты Балтийского моря.
12: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15, а то и 20%, говорит экономист Владимир Милов.
14: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
12: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
15: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
12: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. При этом атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
16: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про
0: повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит то, что вам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику. Наложим еще на это и более высокие тарифы, и вот получается такие темпы роста цен на бензин, которые мы видим.
12: Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.

материале на самом деле, да, что у этой войны нет решения такого, как себе придумал господин Путин, когда ее начинал. Отсутствует. И как бы это ни звучало, единственная выигрышная стратегия господина Путина была Киев за 3 дня. Понимаете? А вот когда это не получилось, вот за 3 дня или за 2 недели, вот через 2 недели уже стало понятно, что Украину не отдадут. Причем Украину не отдаст огромный геополитический противник, Европейский Союз, а у Европейского Союза количество денег фактически не ограничено. И сейчас что происходит? ПВО России не справляются, это же все понимают, не надо никому ничего объяснять. Вы посмотрите, один за одним уничтожаются НПЗ, уничтожаются энергетические предприятия и теперь уничтожаются предприятия военной химии. Они уничтожаются уже через день фактически. Уничтожаются крепко, судя по тому количеству дыма и пепла. Это не попадание в какие-то собачьи будки, это попадание прямо в цель. Соответственно, если Украина продолжит это делать еще в течение лета, то к зиме топливо может уже не остаться. Да, оно какое-то, естественно, будет, но о былом изобилии, о том, что на каждой заправке все сорта, об этом можно забывать. Также можно забывать будет о многих видах боеприпасов, которые просто не будет химического сырья. Точнее, его можно будет как-то получать, но опять нужно будет идти к большому китайскому брату и кланяться еще ниже, а уже ниже, ну, вообще за какими-то рамками приличия, понимаете? Вот настолько низко нужно кланяться. Соответственно, что нужно делать? Нужно каким-то образом начинать договариваться, нет других ходов. Европейский Союз, опять же, не отдает Украину России. Потому что так решили европейские вожди. Это наша территория, мы вам ее не отдадим. Она российской не станет. И за эти 4 года Европейский Союз увеличил количество производимого оружия просто в разы. Да, вот все смеялись, что теперь придут китайцы и заберут автомобильный рынок Европы. Но приходят китайцы. Во-первых, еще и рынок не забрали, а во-вторых, практически все основные немецкие концерны автомобильных теперь выпускают продукцию военного назначения. То бишь они начинают снова забирать БТР, руки-то помнят, понимаете? Руки-то помнят. И остальной военно-промышленный комплекс получил 2-е дыхание, 3-е дыхание, и даже 4-е дыхание уже. Всего в разы больше. И каждый день эта диспропорция увеличивается. Россия пропускает все больше ударов и производит все меньше продукции военного предназначения. И энергетического, что важно. Украина получает все больше и больше продукции военного назначения из стран Европы. Также из стран Евросоюза Украина получает все необходимые энергетические материалы. Понимаете? От бензина и дизеля до электричества. Но все вот эти вот генерации энергетических материалов находятся на территории стран НАТО. Страны НАТО в обыкновенном конвенционном конфликте, ну, Россия никогда не победит, потому что это математическая игра. Ты складываешь ракеты, корабли, танки, пехоту, оружие, и все понятно. Да, не надо даже никак углубляться. Китай, естественно, за Россию в войне против Европейский Союз не вступит никогда ни при каких раскладах. Он может что-то поставлять, но не более того. Почему? Да потому что Россия нищая и Россия бедная, Китаю выгоднее намного, чем Россия процветающая. Чем беднее Россия, тем дешевле Китай вообще за копейки все будет забирать у России. Да и уже забирает на самом деле. И вот что происходит? Что стратегически все дело идет или к поражению, или все это дело идет к следующему витку, то бишь к ядерному конфликту. Вот с ядерным конфликтом, конечно, у России есть большой шанс нанести огромный вред Европе. Это понятно, но прилетит же и в ответ. А вот в ядерном конфликте как раз боеголовками мериться нет смысла, что у России их 5000, а у Европы там не знаю сколько, 800 или 1000, если все сложить. Вообще нет никакого смысла. Почему? Да, потому что подводные лодки. Вот понимаете, зачем они нужны? Подводные лодки, вот они выходят, эти подводные лодки, они стоят на каких-то рейдах. Ее обнаружить на самом деле очень тяжело, подводную лодку. И в секунду, когда пошел ядерный пуск по странам Европы, так же точно эти подводные лодки сделали пуск по России, и, как мы видим, ПВО особо не защитит даже самые чувствительные объекты. Ничего не получится. Ну и дальше все, дальше уже тушите свет, кино закончилось.

0: самом деле, в том виде, в котором мы его знаем. И вряд ли на самом деле вот так вот Россия завтра готова прямо испепелить все в ядерном пепле, да, как господин Соловьев об этом неоднократно заявлял. У него, кстати, дети живут в Европе, те, кто не знает из вас, да, знаете, что у него дети живут в Европейском Союзе и в Британии, и Великобритании, на острове, который он все время собирается испепелить. Он что, он собирается испепелить своих детей? Ну, нет, конечно. Соответственно, к чему это идет? Тихо и медленно, и сапой. И все это идет к дворцовому перевороту. Ну, потому что деньги начали терять все. И проигрывать начали все. Ну, нельзя считать победу захват какого-то села в Сумской области или что-то там в Днепропетровской области. Нельзя. Это несравнимые совершенно категории, да? Вот терминал в Туапсе нефтяной и какое-то село в Сумской области. И вот эти проигрыши, они все виднее и виднее на всех фронтах. Ну, военных побед нет, понимаете? Экономических побед нет, геополитических побед нет, медийных побед нет, нигде нет никаких побед. И теперь получается, что есть абсолютно враждебно настроенный Евросоюз, который, судя по всему, уже принял мнение, что он будет Россию в том виде, в котором она сейчас существует, он ее будет, вот что называется, простите, кончать. Да, что не будет России в том виде, в котором она есть. Ну, и Китай еще есть, да. Китай, которому тоже, кстати, это выгодно. Ну, представьте, они просто договорятся с Европейским Союзом, кто контролирует какие части России после всего. Естественно, Китай согласится, он тут же забудет про свои какие-то там отношения, разговоры в отношении России руководства. Ему это больше не нужно будет. Он получит свое полное распоряжение, ресурсы, которые ему необходимы абсолютно как воздух. И что нужно делать сейчас верховному главнокомандующему в таких условиях? Понимаете, когда под тобой все недовольны. Экономический блок тобой недоволен. Военный блок тобой недоволен. Финансовый блок тобой недоволен. Ну, есть какие-то друзья, понятно, близкий круг семьи, те довольны, но этого мало. Раньше вся конструкция российской власти строилась на принципе каждой сестре по серьгам. То бишь, все что-то подзарабатывали, понимаете, все что-то прикуривали, причем нормально, на поколение вперед. А вот сейчас никто больше так не зарабатывает, никто так не прикуривает. И тут не то, что поколение вперед, в этом бы поколении как-то выжить. А никто на это не рассчитывал на самом деле. Все рассчитывали, что как-то повоюем, и по чуть-чуть Европа раскроется, Америка отступит, и как-то нормально заживем. Но не происходит этого до сих пор. Поэтому что нужно делать? Ну, естественно, нужно звонить и договариваться как-то с США о том, чтобы была какая-то гарантия с их стороны, о том, что не будет каких-то налетов, что нужно сделать какую-то передышку. Все, потому что, ну, вот так вот развивается второй тайм. И такое очень часто бывает, между прочим, в истории. Ничего сверхъестественного не происходит. Да, происходит нечастое событие, когда огромная империя и военная машина делают стратегическую ошибку. Это не очень часто. Но регулярно. И мы сейчас живем в такое время, что да, вот так получилось, что маленькая моська, с помощью, кстати, других больших барбосов, вот она совершенно спокойно сейчас гонит слона.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Еще две сушки потеряны. Украина поразила российские истребители под Челябинском. Это 1700 километров от границы. Очередная черная неделя для военно-воздушных сил России. География потерь шокирует от Крыма до Урала. Сначала под Челябинском, на аэродроме Шагол, это в 1700 километрах от границы, дроны накрыли сразу 4 сушки. Среди них 2 сверхдорогих Су-57, гордость ВПК 5-го поколения. Почти одновременно в Крыму в море рухнул еще один Су-30. Власти говорят об учебно-тренировочном полете, но на фоне сотен сбитых бортов эти оправдания звучат слабее, говорит авиационный эксперт Павел Рудницкий.
3: Поражение Су-57 в Челябинске – это репутационная катастрофа. Их в строю считанные единицы. Тот факт, что их достали обычными дронами в глубоком тылу, говорит о том, что невидимых и защищенных зон больше нет. Россия теряет не просто железо, а технологический потолок своей армии. Восполнить такие потери в условиях санкций 2026 года Практически невозможна эта ручная сборка, которая теперь превратилась в пепел на бетонке.
2: Общая статистика потерь авиации с начала СВО выглядит устрашающе. По подтвержденным данным, Россия лишилась уже 435 самолетов и 350 вертолетов. Военный обозреватель Григорий Акулов считает, что авиапарк армии тает на глазах.
4: Это больше, чем весь авиапарк многих европейских стран. Мы видим системный износ. Самолеты падают не только от ракет, но и из-за отказа техники, как Су-30 в Крыму или Ан-26, в котором погиб генерал Отращенко. Пилоты работают на износ, аэродромы под постоянным прицелом. Российская авиация превратилась из охотника в мишень. Скоро летать будет просто некому и ни на чем.
2: Ситуация в Крыму и на Урале вызвала волну паники в среде военных блогеров. Популярный канал Fighter Bomber отмечает, что скрывать масштабы катастрофы в небе уже не получается.
5: Когда спутниковые снимки показывают обгоревшие хвосты Су-57 под Челябинском, а в Севастополе люди видят катапультирующихся пилотов, официальные сводки Минобороны о плановых учениях вызывают только злость. Потеря Ан-26 с офицерами Северного флота в конце марта была лишь началом черной полосы. Сегодняшние удары за 1700 километров от фронта подтвердили. Украина может выбивать авиацию прямо в гнездах. Это не просто инциденты, это стратегическое обескровливание России.
2: На сегодня общая стоимость потерянной за неделю техники превышает $250 миллиарда. Пока в Минобороны уточняют степень повреждений в Шоголе, российская авиация продолжает терять борта и высокопоставленных офицеров. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
2: Выбор короля. Карл III выступил в Конгрессе США. Такого британские монархи не делали с 1991 года. Король призвал Америку защитить Украину. Зет-военкоры в шоке. Исторический момент в Вашингтоне. Впервые за 35 лет британский монарх взошел на трибуну Конгресса США. Карл III повторил путь своей матери Елизаветы II, но с куда более жестким посланием. Король прямо призвал Америку не бросать Украину и объединиться против общих врагов. Главный посыл – Украина не должна остаться одна, а союз Лондона и Вашингтона – это единственный щит против современной агрессии.
6: Сегодня та же непоколебимая решимость, которую наши народы проявляли в двух мировых войнах, необходима для защиты Украины и ее мужественного народа. Это нужно для достижения по-настоящему справедливого и прочного мира. Мы не можем позволить себе смотреть только внутрь себя, когда вызовы столь велики.
2: Король не удержался и от тонкого английского юмора. На государственном ужине он иронично заметил, что если бы не британцы, американцы сегодня могли бы говорить по-французски. Президент Франции Макрон в соцсетях ответил на это так.
6: Это было бы шикарно.
2: Но пока лидеры обмениваются шутками, эксперты видят в этом визите короля в Вашингтон серьезный сигнал, говорит историк-англист Артур Громов.
7: Карл III не просто гость, он тяжелая артиллерия мягкой силы. Его выступление в Конгрессе именно сейчас – это попытка зацементировать поддержку Украины на уровне ценностей, которые выше партийных споров. Король напомнил американцам, что они – часть Великого Западного Альянса. Это мощнейший имиджевый удар по попыткам Кремля внести раскол между Лондоном и Вашингтоном. После такой речи отказать в помощи станет политически неприлично.
2: Среди зет-военкоров выступление короля вызвало настоящую бурю. Военные активисты в ярости называют визит Карла походом за новой кровью и требуют немедленных действий. О настроениях в зет-каналах рассказывает медиа-аналитик Семен Лавров.
8: Зет-патриоты в панике. Они видят, что Запад не просто не устал, а выводит на поле боя своих главных тяжеловесов. Военкоры вроде живого кричат, что время уходит, и призывают к тотальной мобилизации, пока Европа не перестроилась на военные рельсы. Для них Карл III в Вашингтоне – это символ того, что договориться по-тихому не получится. Они понимают, против них теперь не только украинская армия, но и весь консолидированный ресурс англосаксонского мира.
2: Визит британского монарха в США стал главным политическим событием весны. Пока Карл III возвращает Америку в большую игру, российские ультрапатриоты признают, входные условия для Москвы становятся все хуже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Привет! Это подкаст «Разбор дня». Слушай, я тут посмотрела свежие данные за 2026 год И цифры просто шокируют. Российская экономика теряет от 1,5 до 1,8 триллиона рублей каждый год.
10: Ого! Но это же... Это больше 1% ВВП получается.
9: Вот именно. И знаешь, что самое главное? Причина кроется вообще не в санкциях, не в падении мировых цен на нефть и даже не в глобальных кризисах. Эти гигантские деньги буквально сгорают из-за масштабных блокировок интернета внутри самой страны.
10: Масштаб диссонанса тут, конечно, просто колоссальный. 1,5 триллиона рублей – это не какая-то там макроэкономическая погрешность, которую можно списать на, ну, не знаю, сезонность. Если перевести это в понятные категории, то это бюджеты нескольких крупных регионов.
9: Угу.
10: Или затраты на огромные инфраструктурные проекты. И, слушай, мы же обсуждаем это именно сейчас не просто так. Ситуация в 26-м году явно дошла до предела.
9: Да. Противоречие просто налицо.
10: Точно. С одной стороны, государственные инстанции рапортуют о нехватке рабочих рук, требуют повышать производительность, а с другой представители бизнеса буквально кричат, что цифровые ограничения, ну, те самые, которые вводят ради так называемого цифрового суверенитета, они просто парализуют всю работу.
9: Абсолютно согласна. Поэтому сегодня миссия нашего разбора – сорвать эту красивую обертку с заявлением о суверенитете и детально разобрать механику. Хочется понять, кто на самом деле за все это платит, как рубильник ломает кассы в обычных продуктовых магазинах и почему государство загоняет само себя в экономическую ловушку.
10: Давай тогда начнем с макроэкономического уровня. С официальной позиции. Если послушать администрацию президента, того же Максима Орешкина, то транслируется очень удобная логика.
9: Какая же?
10: Ну, якобы экономика тормозит исключительно из-за структурного дефицита кадров и старых станков на заводах. То есть государственный аппарат упорно пытается разделить политику цензуры и экономику.
9: То есть, типа, можно выключать интернет, и это никак не скажется на росте ВВП. Слушай, ну это же абсурд.
10: Ну вот да.
9: Это все равно, что отключить на заводе электричество, а потом стоять с умным видом и жаловаться, что рабочие какие-то ленивые и производительность падает. Я тут сопоставила цифры. Власти заявляют, что хотят рост ВВП в 3-4%.
10: Угу.
9: Но при этом эти инфраструктурные блокировки сжирают от 1,2 до 1,5% потенциального роста. Как можно вообще требовать роста, когда ты своими руками отрезаешь базовую инфраструктуру?
10: Математика тут вообще не сходится. Но смотри, тут есть второе дно. Аналитики давно заметили скрытый мотив властей. Чиновникам просто безумно выгодно перевести стрелки на демографию.
9: Ну да, это же такая долгосрочная проблема.
10: Вот именно. Демография формировалась десятилетиями. Списывая все на нее, можно абстрагироваться от последствий решений, которые они принимают прямо сейчас. Признать, что экономика теряет процент ВВП из-за блокировок, это значит признать прямой рукотворный ущерб от собственных действий.
9: Гораздо удобнее сказать, что люди просто не рождаются, поэтому и роста нет.
10: Точно.
9: Но давай спустимся с этих высот на землю к микроэкономике. Как абстрактные блокировки превращаются в конкретные убытки. Вот возьмем логистику. Казалось бы, ну, едет грузовик по дороге, водитель смотрит в навигатор. Что там может сломаться из-за блокировки какого-то ВПН?
10: Это очень правильный вопрос. Дело в том, что современная логистика – это уже давно не просто фура и водитель с бумажной картой. Это сложнейшая экосистема. Она полностью завязана на постоянный обмен данными.
9: Ну, всякая телеметрия и прочее.
10: Да. Когда алгоритмы блокировки начинают глушить протоколы, диспетчерские центры просто слепнут. Фура постоянно передает данные, температуру в рефрижераторе, точные координаты для автоматических пропусков на склады.
9: Ого!
10: Более того, таможенные декларации и накладные сейчас обрабатываются через облачные API-интерфейсы. Если соединение с сервером обрывается, фура физически встает. Система просто не может подтвердить легальность груза. В итоге маршрут, который занимал 2 дня, теперь растягивается на неделю.
9: То есть проблема не в том, что водитель заблудился, а в том, что цифровая бюрократия не может синхронизироваться?
10: 100%. И каждый день такого простоя – это огромные штрафы и риск сорвать поставки на заводы. А если взять маркетинг? Цифры показывают, что маркетинговые бюджеты российских компаний взлетели на 30%.
9: 30%?
11: Просто на пустом месте?
10: Да, просто чтобы получить те же самые результаты по продажам. Привычные рекламные платформы с идеальным таргетингом заблокированы. Бизнес уходит на площадки с, ну, скажем так, кривыми алгоритмами и сжигает на треть больше денег.
11: И вот тут мы переходим к самому болезненному, к личному уровню. Как это бьет по обычным людям? В материалах часто всплывают кейсы из регионов. У местных властей, там во время режима ЧС, возникла идея жестко рубануть по VPN-протоколам. Ну, боролись с анонимайзерами. А в итоге легли абсолютно легальные банковские каналы связи.
10: Угу, классика.
11: И вот тут нужно техническое пояснение. Почему борьба с условным подростком, который качает игрушку через VPN, приводит к тому, что в продуктовом магазине не проходит оплата за хлеб?
10: Да. Давай разберем механику. Вся эта система блокировок работает через инструмент под названием DPI. Deep Packet Inspection. Глубокий анализ пакетов.
11: Так.
10: Грубо говоря, это гигантский автоматизированный сортировочный центр на почте. Он должен проверять письма и отсеивать запрещенные. Но когда трафик зашифрован, система не видит, что внутри пакета.
11: А банковские терминалы тоже шифруют данные?
10: Конечно. Чтобы хакеры не украли данные карты, любой терминал использует криптографические протоколы. И для оборудования DPI все эти защищенные пакеты выглядят абсолютно одинаково. Что VPN, что оплата за хлеб.
11: То есть они бьют вслепую?
10: Именно. Возвращаясь к аналогии с почтой, это как если бы сортировщикам приказали сжигать любой конверт, на котором нельзя прочитать текст снаружи. В огонь летят и тайные послания, и совершенно легальные финансовые транзакции.
11: Жесть! Представь картину в реальности. Человек стоит на кассе, деньги на карте есть, товар на прилавке, продавец готов пробить чек, но транзакция тупо не идет. И малый бизнес, какие-нибудь пекарни, без финансовой подушки, они же просто закроются через пару недель таких простоев.
10: Да. Выжить в таких условиях сложно. И тут возникает главный вопрос микроэкономики. Кто за это все платит? Кто покрывает простаивающие фуры, рост расходов на рекламу и мертвые терминалы?
11: Ну, логично, что бизнес не будет платить из своего кармана. Он просто заложит эти риски в цену товара.
10: Абсолютно. Бизнес не может просто проглотить такие убытки. В итоге все эти ограничения интернета действуют как огромный скрытый налог. И этот налог облачивает обычный потребитель при каждой покупке.
11: С традиционным бизнесом картина предельно ясна. Но давай поговорим про IT-сектор. По идее, иностранные сервисы блокируются, уходят. Для внутренних разработчиков должна наступить золотая эра. Огромный пустой рынок. Делай суверенные аналоги.
10: В теории звучит красиво, да. Но на практике катастрофа. Статистика за 26-й год показывает падение инвестиций в российский IT-сектор на 20%. Отрасль, которая должна была стать драйвером, оказалась главной жертвой.
11: А почему?
10: Госзаказы не спасают.
11: Госзаказы не перекрывают беспрецедентное регуляторное давление. Смотри, Министерство цифрового развития обязало IT-компании следить за тем, используют ли их собственные пользователи VPN.
10: Подожди, то есть разработчиков заставили выполнять функции полиции?
11: Буквально. Вместо того, чтобы улучшать архитектуру или там пользовательский опыт, компании тратят огромные бюджеты на создание систем слежки. А капитал всегда ищет эффективности. Когда компания тратит ресурсы на такую чушь, ее инвестиционная привлекательность просто рушится.
10: А еще же есть срывы контрактов на разработку софта. Компании получают деньги, нанимают людей, а продукт не выходит. Это же из-за изоляции.
11: Да, потому что современное программирование так не работает. Никто не пишет сложный софт с нуля. Программисты постоянно используют мировые библиотеки кода, тот же GitHub, международные облачные среды.
10: Ну, типа, собирают из готовых кубиков. Вот именно. И когда доступ к этим ресурсам блокируется, разработка встает намертво. Это как если бы заводу перекрыли поставки двигателей и сказали: «Ну, вытачивайте все сами напильнику». Сроки горят, контракты срываются, экспорт услуг вообще убит.
11: Иностранцы не хотят связываться.
10: Конечно. Кому нужен подрядчик, у которого во время видеоконференции или релиза может просто лечь сеть из-за очередного тестирования рубильника?
11: Слушай, какая же шизофреническая логика тут вырисовывается? На государственном уровне постоянно плачут. Ой, у нас кадровый голод, не хватает инженеров-программистов.
10: Да-да.
11: Но ведь именно из-за того, что они превращают интернет в закрытую резервацию, эти кадры и уезжают. Экономист Андрей Савицкий очень метко это подметил. Он говорит, что люди бегут не за длинным рублем, а потому что в этом цифровом гетто физически невозможно профессионально работать.
10: Это классический системный парадокс. Сначала своими руками создают условия, при которых работать невозможно, теряют лучшие умы, а потом жалуются на дефицит этих самых умов. Замкнутый круг. И апофеозом всего этого безумия стала концепция так называемых «белых списков».
11: О, белые списки – это вообще отдельная тема. Насколько я понимаю, это смена парадигмы. С «разрешено все, что не запрещено» на «запрещено вообще все, кроме того, что чиновники официально одобрили».
10: Угу.
11: Звучит как мечта безопасника, но почему это смерть для экономики?
10: Потому что это ломает саму фундаментальную архитектуру интернета. Сеть создавалась как децентрализованная среда. Современное приложение не лежит на одном сервере. Когда ты его открываешь, оно за долю секунды обращается к десяткам облачных сервисов по всему миру.
11: А белые списки требуют разрешения на каждое такое обращение.
10: Да. Если на каждый новый IP-адрес или протокол нужно получать бюрократическую бумажку, система просто встает. Представь, что в мегаполисе на всех перекрестках горит красный свет.
11: И чтобы загорелся зеленый, нужно подать заявку.
10: Заранее. С указанием точного времени проезда. Инновации в таких условиях просто не выживают. Пока нейросеть пройдет согласование, технологии в мире шагнут на поколение вперед.
11: Мне тут вспоминается метафора публициста Ксении Смирновой, она прямо в точку. Требовать роста экономики в условиях цифровой изоляции – это как требовать олимпийских рекордов по бегу от человека, которому ты сам же крепко связал ноги.
10: Очень точное сравнение.
11: Да, бизнес пытается бежать, дергается, ищет обходные пути, но каждый заблокированный сервис – это еще один тугой узел на ногах. И если отбросить метафоры, эксперты же сходятся в том, что построить конкурентоспособную экономику в изоляции математически невозможно.
10: Абсолютно невозможно. Технологическое развитие 21 века полностью завязано на глобальной кооперации. Архитектуру разрабатывают в одном месте, код пишут в другом, серверы стоят в третьем. Выйти из этой цепи значит гарантированно деградировать.
11: То есть выбор стоит между интеграцией в мир и тотальной стагнацией. И выбор этот сугубо политический.
10: 100%. Других вариантов тут просто нет.
11: Знаешь, подводя итог нашему разбору, хочется закинуть слушателям одну провокационную мысль.
10: Давай.
11: Если уже сейчас, просто при частичных перебоях со связью, экономика теряет 1,5 триллиона рублей, то что произойдет, если система этих белых списков когда-нибудь реально сработает на все 100%? Не станет ли тогда теневая хакерская экономика обходных путей единственной реально работающей экономикой в стране?
10: Слушай, это исторически подтвержденный паттерн – формирование параллельной реальности в ответ на безумное регулирование. И последствия для сбора налогов и вообще для государства будут куда разрушительнее, чем те финансовые потери, которые мы обсуждали сегодня.
11: Да уж, есть над чем подумать. На этом наш разбор подошел к концу. Будем и дальше следить за тем, как развивается этот конфликт реальностей. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, и до встречи в новых разборах.
10: Всего доброго. Пока.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
2: Слишком разговорчивый генерал комбат Ахмата Абтиалаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа «Ахмат» Абтиалаудинова. Выяснилось, что лицо чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников, элиту ВДВ, он и вовсе назвал никчемными людьми.
12: Первый вопрос – десантники. Десантники – это самые большие на этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши ТРОшники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не преодолел противник за эти 4 года, это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется так. Это я могу понтанеться.
2: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
12: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамота не удивит.
2: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
4: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаудинова, получать данные о планах на Сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаудинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
2: Пока Алаудинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
13: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаудинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
2: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналах, где десантники требуют от Алаудинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на Сумском направлении. Сам же Алаудинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои недипломатичные высказывания. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
14: Скандальный скот. После массового забоя коров в Новосибирской области нашли мертвым начальника управления ветеринарии. О том, что в Новосибирской области найден мертвым 43-летний начальник отдела организации противоэпизоотических и карантинных мероприятий регионального управления ветеринарии Сергей Тур, первым сообщил «Сибирский экспресс» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, тело чиновника обнаружили в автомобиле с огнестрельным ранением. Одна из версий – самоубийство. Незадолго до этого в подразделении, которое возглавлял Тур, начались проверки. При этом жена чиновника заявила, что тот скончался от остановки сердца.
15: Он вчера умер. Отказало сердце. Это связано с работой. Напрямую с ней связано. Большая моральная и физическая нагрузка. Большая ответственность. Он ушел на больничный, и так получилось. Вчера приезжали и следователи, и участковый.
14: Ранее в сибирских селах у жителей массово изымали и забивали домашний скот. Власти объяснили происходящее особо опасным заболеванием, вводя карантинные меры и запрещая фермерам продавать мясо и молочку. Сельчане остались без источника дохода и негодовали, что у них конфискуют здоровых животных.
16: Убивают, забирают у крестьян и фермеров скот без объявления причин, убивают и сжигают. Вот здесь блокпост целый, блин. Полиция не пропускает. Сначала на машине поехали, остановили пешком. Не представляются. Вообще причин не говорят, почему не пропускать граждан России там, где они хотят идти. Что за бред, блин, на каком основании? Без, прям говорят, без объяснения причин. Не представляются ни хрена. Это что, за хренотень какая-то в стране происходит? Беспредел полный. Губернатор в отставку со всеми этими.
14: В Новосибирской области из-за вспышек пастереллеза и бешенства среди скота ввели режим ЧС и карантин в нескольких районах. Фермеры жаловались на принудительный забой скота и перекрывали дороги, требуя подтверждения диагнозов. Кадры забитых в Сибири коров облетели всю Россию. Видео с возмущением записала даже блогер Виктория Боня.
17: Я предлагаю просто всем встать и бунтовать, чтобы неповадно было.
14: Жители новосибирских сел выступали против изъятия и уничтожения их скота. Люди возмущались, что им не показывают документы, не проводят анализы, а просто забивают их животных. Чтобы этому помешать, жители сел выходили на протесты и перекрывали дороги. Некоторые за это оказались под арестом. Фермеры были возмущены, что их лишают единственного источника дохода. При этом животных крупных агрохолдингов не трогали. Одна женщина пыталась выяснить у министра сельского хозяйства Новосибирской области, в чем же дело. Но разговора не получилось.
18: Марка пришли ко мне в деревню, в село Новокручево. Вы что прячетесь? Вы приезжали. Я Панина.
19: Андрей Викторович.
18: Я Панина.
19: Андрей Викторович, ответьте на вопросы. Вы куда пошли-то?
18: На каком основании вы лишили меня хозяйства? На каком основании?
19: Министр сельского хозяйства убегает.
18: А что вы убегаете? Вы честный
19: порядок. Новосибирская область.
18: Что вы убегаете? Что вы прячетесь? 9 марта вы не прятались. А сейчас вы убегаете бессовестно. Нарушили закон? Вы что думаете, я это так оставлю? Я это так не оставлю, имейте в виду. Я за вами буду как деньги переходить, мне заниматься нечем. Я голодная буду через месяц, за свет мне нечем будет заплатить. Чего вы убегаете-то? В туалет еще спрячетесь от нас, от граждан.
19: Вот, министр сельского хозяйства Новосибирской области, Андрей Шенделов, просто убегает.
18: Я теперь убегаю.
19: От Светланы Паниной.
18: Молодцы. Может, еще звонок начнем тут заниматься с вами? Пойдемте вместе к травникам. Пусть покажут мне постановление, на каком основании вы действовали.
14: На прошлой неделе министр сельского хозяйства Новосибирской области был отправлен в отставку на фоне накопившихся претензий по работе и, в частности, упреков в недостаточном обеспечении ветеринарной безопасности. Что касается смерти начальника управления ветеринарии Сергея Тура, то, как сообщает Интерфакс, со ссылкой на правоохранительные органы по этому факту проводится проверка. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
14: Это шпионы. Специализированный провайдер пометил Messenger Max как шпионское приложение. Что это значит? Провайдер Cloudflare пометил домен госмессенджера Max как шпионское и вредоносное программное обеспечение. Когда именно это произошло, неизвестно. При этом на сайте Cloudflare указано, что у домена Max все еще есть TLS-сертификат. Это говорит о подлинности проекта. В пресс-службе мессенджера уже заявили, что классификация Cloudflare была вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам веб-аналитики сайта Max. При этом эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство. А значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербенян.
20: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
14: В Max россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На Max настоятельно рекомендуют перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе чиновники, опасаются слежки и используют Max на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Рита Симоньян призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
21: Мы не будем переходить на Макс, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных, в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
14: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что Max собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер Max поддерживают на самом высшем уровне. Ради него приняли специальный закон и его прорекламировал лично Владимир Путин. И все это на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их блокировки россияне массово пойдут в Max. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
22: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN. Вот что я могу сказать.
14: Чиновники не останавливаются в своих попытках популяризовать Макс. При этом более 80% жителей страны не хотят переходить на него в случае полной блокировки WhatsApp и Telegram. Доступ к этим мессенджерам в России уже ограничен. Ранее Роскомнадзор заявил, что делает это для противодействия преступникам. В Минцифры утверждали, что это сможет положительно повлиять на снижение числа мошеннических вызовов. При этом, по официальным данным Центробанка, большинство мошенников обманывают жертв при помощи звонков по сотовой связи и СМС в 3 раза чаще, чем в мессенджерах. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Итоги недели.
0: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Враг недели.
14: Трамп гнет свою линию. Президент США призвал Владимира Путина закончить военные действия на Украине. Ирану тоже досталось. Владимиру Путину следует сосредоточиться на мирном урегулировании на Украине и не вмешиваться в вопрос о ядерном разоружении Ирана, заявил Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России 29 апреля. Об этом американский президент рассказал журналистам в Белом доме.
3: Путин сказал мне, что хотел бы участвовать в обогащении иранского урана, если сможет помочь нам в этом. Я ответил, я бы предпочел, чтобы вы участвовали в прекращении войны с Украиной.
14: Вопрос об обогащении урана – это ключевое препятствие на пути к соглашению о прекращении войны против Тегерана, отметил Трамп. Ранее Москва уже предлагала взять под свой контроль иранские запасы этого материала, который может быть использован для создания ядерной бомбы. Дональд Трамп также заявил, что США не снимут морскую блокаду с Ирана в Ормузском проливе до тех пор, пока власти страны не согласятся на сделку, которая удовлетворит требования Вашингтона. Он сказал, что считает такой метод более эффективным, чем возобновление бомбардировок.
3: Они задыхаются, как набитая свинья, и дальше им будет только хуже. Ядерного оружия у них быть не должно. Иранцы стремятся урегулировать вопрос и не хотят, чтобы я продолжал блокаду.
14: Телефонный разговор президентов России и США прокомментировали и в Кремле. Как заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, разговор продолжался более 1,5 часов. По словам Ушакова, общение президентов велось в дружеском ключе и было откровенным и деловым.
5: Из вопросов международной повестки дня основное внимание президенты уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. Владимир Путин считает правильным решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана, то должно дать шанс переговорам и в целом помочь в стабилизации обстановки.
14: По словам Ушакова, в ходе беседы Владимир Путин также уведомил Дональда Трампа о ситуации в зоне специальной военной операции на Украине и предложил объявить перемирие на время празднования Дня Победы. Какой именно срок под этим подразумевается, Ушаков не уточнил.
5: Характерно, что Дональд Трамп позитивно оценил недавно объявившееся России пасхальное перемирие. В этой связи Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы. Трамп активно поддержал эту инициативу.
14: Как утверждает Ушаков, Дональд Трамп сказал Владимиру Путину, что сделка для достижения мирного соглашения уже близка. Сам Трамп позже заявил, что это он предложил Путину объявить небольшое перемирие. В последний раз Россия и Украина объявляли о перемирии на Пасху. Режим прекращения огня длился 1,5 дня. При этом действия стран не были согласованными. Путин объявил о перемирии в одностороннем порядке, а Зеленский заявил, что ВСУ будут действовать зеркально. По итогам обе стороны обвиняли друг друга в многочисленных многочисленных нарушениях, при этом утверждая, что сами строго соблюдали условия перемирия. Что касается мероприятий, посвященных Дню Победы, то в этом году они пройдут в основном в ограниченном формате из-за атак украинских беспилотников. В Москве Парад Победы впервые почти за 20 лет пройдет без демонстрации военной техники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Опасность недели.
14: Нефтянка не поможет. В Центробанке призвали россиян не ждать улучшений в экономике из-за роста цен на нефть. Резкий взлет цен на нефть из-за войны в Иране, поднявший стоимость сорта «Юралс» до 14-летних максимумов, вряд ли существенно поможет российской экономике, считает Центробанк. В обновленном макропрогнозе на текущий год он резко повысил прогноз средней цены нефти с 45 до 65 долларов за баррель. По оценке регулятора, это принесет в страну около 58 миллиардов долларов дополнительной сырьевой выручки. Экспортные доходы составят 485 миллиардов вместо прежней оценки в 422 миллиарда долларов. Но на темпы экономического роста это не повлияет. ВВП по итогам года прибавит лишь от половины до 1,5%, и эта оценка осталась неизменной. Россияне, по оценкам Центробанка, останутся в режиме затягивания поясов. Не прибавится денег для инвестиций и у бизнеса. Их совокупный объем в этом году будет сопоставим с прошлогодним, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она предупредила, что экономическая активность замедляется, а ближневосточный конфликт несет для России проинфляционные риски.
6: Важный риск со стороны внешних условий – ситуация на Ближнем Востоке. Если конфликт затянется, негативные эффекты для российской экономики будут расти. Последствия, вызванные глобальным ростом издержек, могут оказаться сильнее, чем преимущества, полученные от увеличения экспорта и укрепления рубля. Дезинфляционным риском является более существенное охлаждение внутреннего спроса, чем заложено в нашем базовом сценарии.
14: По словам главы Центробанка, конфликт приведет к снижению темпов роста мировой экономики, глобальному увеличению логистических и энергетических издержек, ускорению инфляции и более высоким ставкам в мире. Что касается нефтяных сверхдоходов, то их заберет себе государство, скупая валюту для Фонда национального благосостояния. Влияние этой дополнительной экспортной выручки в значительной мере будет компенсировано механизмом бюджетного правила, сказала Набиуллина. Это можно понять, ведь Фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. То есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
14: Состояние Фонда национального благосостояния во многом зависит от цены нефти по бюджетному правилу. Оно определяет пополнение и расходование средств ФНБ и ограничивает расходы бюджета. Тратить можно только базовые доходы от нефтяной ренты, а все, что сверх, отправляется в резервы. Из Фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли рост резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит финансист Лилия Немыря.
8: И вся эта история очень грустная, потому что непонятно, в какой момент закончатся деньги у правительства, то есть у государства. Раньше из Фонда национального благосостояния финансировалась та же самая выплата, индексация выплат по пенсиям. Сейчас это все на плечи бизнесменов легло, а бизнесменов ситуация, конечно же, оставляет желать лучшего. И как следствие, можно ожидать каких-то не очень хороших ситуаций, связанных именно с финансовым состоянием, финансовым положением страны.
14: Сейчас уже мало кто вспоминает, что Фонд национального благосостояния изначально функционировал как кубышка на черный день для выплаты пенсий. В случае кризисных ситуаций государство могло в любой момент достать оттуда недостающие суммы. Однако сейчас деньги из фонда идут на военные расходы и поддержку госпредприятий, которые несут убытки из-за санкций. Из-за того, что траты на СВО постоянно растут, Россия столкнется с серьезным дефицитом бюджета, полагают эксперты. По их словам, денег в стране становится все меньше, и скоро может начаться самое сложное. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Опасность недели.
14: Сил на всех не хватает. Союзники исчезают. В Мали убит министр обороны и ключевой союзник России. Российских наемников вытесняют. Москва это отрицает. О том, что в Мали убит министр обороны Садио Камара и ряд членов его семьи, первой сообщила французская газета «Фигаро». По ее данным, это произошло 25 апреля при нападении джихадистов на несколько городов страны, включая столицу Бамако. Отмечается, что Камара был ключевым союзником России. Тем временем в северном городе Кидаль возобновились бои между туарегскими повстанцами, джихадистами и правительственными силами, поддерживаемыми российскими наемниками Африканского корпуса Минобороны РФ. В самом африканском корпусе утверждают, что джихадисты пытались захватить президентский дворец в столице Мали Бамако и атаковали крупные города. Также в африканском корпусе заявили, что им удалось предотвратить в Мали сирийский сценарий.
9: Эффективными действиями военнослужащих африканского корпуса плечом к плечу с малийской армией, отразивших масштабное нападение на линии боевого соприкосновения протяженностью свыше 2000 километров, приостановлена тщательно подготовленная западными спецслужбами попытка насильственного свержения власти и демонстрации неспособности России вслед за Сирией защитить своих стратегических партнеров на африканском континенте.
14: Своих потерь в африканском корпусе не назвали, но заявили о раненых, а также о том, что ситуация в Мали остается тяжелой. Ранее МИД России призвал граждан воздержаться от поездок в Мали. Также заявлялось, что никто из граждан России в этой африканской стране не пострадал. При этом близкий к ВКС Z-блогер Илья Туманов заявил, что в Африке был потерян российский вертолет. Экипаж погиб.
10: В Африке потерян наш вертолет. Экипаж и мобильная огневая группа, находившиеся на борту, погибли. Предварительная причина – внешнее огневое воздействие.
14: В сети появились спутниковые снимки от 24 и 25 апреля, на которых видна выгоревшая трава в районе ВПП и несколько разрушенных строений на базе африканского корпуса и армии Мали в городе Кидаль. Как сообщило агентство France Press, африканский корпус Минобороны РФ покидает свою базу в малийском Кидале. По его данным, туареги с джихадистами договорились о выводе российских наемников африканского корпуса с базы в городе Кидаль, за которой с 25 апреля идут активные бои. Это подтвердил представитель туарегов.
11: Достигнуто соглашение, позволяющее армии Мали и ее союзникам из африканского корпуса России покинуть лагерь номер 2, где они находились со вчерашнего дня.
14: Утверждается, что местные жители видели вывод военной техники с базы в Кидале, а в сети появилось соответствующее видео. О выводе людей и техники африканского корпуса также сообщили несколько Z-каналов. Однако связанный с военным ведомством телеграм-канал «Рыбарь» сообщил, что информация о создании коридора для вывода африканского корпуса не соответствует действительности. Позже «Рыбарь» написал, что это эвакуация раненых. При этом МИД РФ сообщал 25 апреля, что никто из граждан России в результате боев в Мали не пострадал. В ведомстве рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Мали, а тем, кто уже находится на территории страны, посоветовали принять меры для личной безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Я, кстати, искренне считаю, что здесь собраны умные люди, и поэтому сегодня я не буду ничего рассказывать, чего здесь один все время выступаю. Мне вот просто интересно, я сегодня вас хочу спросить, а как вообще у вас дела? А что вы делаете? Потому что, понятно, одно дело, я что-то рассказываю, исходя из своих знаний, исходя из своего личного опыта, из опыта моих знакомых, друзей. Но у вас ведь может быть все иначе, может быть какая-то другая логика. И так как я рассказываю обо всем, что я знаю из своих гуманитарных соображений, да, мне не нравится, когда люди страдают, когда людям плохо, больно. Не нравятся противники таких мер. Расскажите, как вы выживаете? Какой у вас план Б? Ну, может, это тоже кому-то пригодится. Да, особенно интересует точка зрения тех людей, которые не согласны, ну, с предлагаемыми мною иногда решениями. Да, у тебя, например, всем рекомендую уже несколько лет купить домик в деревне. Вы же видите, что творится, правильно? Ситуация не успокаивается, мягко говоря. Все делается хуже, хуже и хуже, налеты все сильнее. Уже фактически не осталось регионов, которые не были бы атакованы, ну, значимые с технологической точки зрения региона. Вы собираетесь со всем этим справляться? Вот если домик в деревне взять, который я советую всем купить уже больше 4 лет, наверное. Купили, нет? Что у вас? Или какая логика? Мы не будем покупать. Или какая логика? Я причем понимаю случаи, когда денег нет, мы к этому придем. Но вообще интересно услышать точку зрения людей, у которых деньги есть, и они живут в городской застройке или где-то возле военных или больших промышленных объектов, а еще, не дай боже, в какой-нибудь прифронтовой зоне, и которые не покупают себе домик в деревне или какое-то другое жилье подальше от этого всего кошмара. Вот какая логика, почему не покупаете? Просто интересно, может быть, это тоже кому-то поможет спасти жизнь в будущем. А те, которые не могут себе позволить домик в деревне, но хотели бы, да? Просто не могут себе позволить. Вы как собираетесь выживать? Что у вас? Энергоэффективность, канистры какие-то вы купили? Или солнечные панели поставили? Как это у вас происходит? Как вы пытаетесь выжить, пережить следующую зиму? Потому что будет прилетать, ну понятно уже, везде и все что угодно. Узнали, если вы живете в городах, где хотя бы ближайшее бомбоубежище, например? Посмотрели? А подвал своего дома проверили? Вот подойдет он как бомбоубежище или нет? Или в управляющую компанию, может быть, сходили, что-то уточнили, какие у них планы по защите гражданского населения Мирняка. А те, кто, кстати, в селах и в частных домах живет, да? Вы проверили свои подвалы? Вы их оборудовали как убежище, как план «Б»? Вы к ним вот с такой вот, со всей пролетарской ненавистью по переоборудованию подошли или нет? Я почему спрашиваю? Потому что, смотрите, когда полетит по городам, по близлежащим, то у вас будут сидеть все ваши родственники, дальние, ближние, друзья, друзья друзей. И у вас будет просто как в сказке про вот эту вот рукавичку, в которой все поместились. Исходите из этого. Вы не сможете просто брать и не пускать людей. Вы будете пускать всех, будут спать у вас на полу, будут там дети малые плакать, нужно будет где-то прятать их, женщин, детей. Это же, ну, нормальная логика военных действий, я же ничего вам не выдумываю. Просто не рассчитывайте на то, что если у вас дома живет 4 человека, то вы будете там четвером. Конечно, нет. Кстати, те, которые остаются в городах, но у которых есть родственники в деревнях или в селах, вы с ними как отношения поддерживаете, с этими родственниками? Я бы на вашем месте как-то поддержал, я бы на вашем месте как-то договорился о том, что если, не дай бог, что-то, то мы к вам тогда приедем. Нормально? Окей, хорошо. Ну, условно, забронировал бы какие-то места. На всякий случай. Потому что вы можете и отказы получить. Вам скажут, да у нас уже некуда. Слушай, попробуй кого-то другого. У тебя бы сейчас вступил какие-то коррупционные отношения с дальними родственниками. Что-то бы, не знаю, им подарил. Как-то бы восстановил отношения, чтобы был какой-то план «Б». Ну, те, которые никуда не собираются уезжать. А у вас какой план «Б»? Ну, вот если это особенно прифронтовая зона. Что, вы какую-то там неформальную дружину создали с кумовьями, созвонились с друзьями, с соседями по площадке. То есть, если вдруг что и что-то начнется, что мы делаем, кто кому помогает? Есть у вас вот эти вот неформальные отряды или нет, или не договариваетесь? А школы? Вы узнали в школах, в вузах, что, какая ситуация с бомбоубежищами? Вот что делать детям, если будет сигнал воздушной тревоги, особенно если школа где-то в зоне поражения возможного находится? Есть им куда спуститься? Или они должны сразу там убегать из школы? Какой план действий на этот случай? Есть еще один момент финансовый. Мы к нему сейчас переходим. А что с этим у вас? Покупаете доллары, покупаете евро? Или нет? Или ничего, все держите в рублях и считаете, все будет нормально? Или золото, может быть, покупаете? Какой-то лом? Или серебро, драгметаллы? Как вы себе представляете возможные плохие времена, которые наступят? Или, может быть, вы юани покупаете? Расскажите, интересно ведь всем на самом деле. Потому что чем больше будет богатых, спокойных людей, тем жить будет легче всем. Никому не нужны бедные, перепуганные люди. Поделитесь. Депозиты вот длинные, вы деньги с депозитов поснимали? В ячейки их положили, в кэш перевели хотя бы или нет? Или все равно все лежит в Сбербанке, все лежит на депозитах, и вы верите системе? И такое может быть. Просто скажите, я верю системе, потому что нам там ничего не грозит. И уже люди будут принимать какие-то решения на основе и вашего такого вот мнения. И что с запасами продуктов? Делаете какие-то запасы продуктов или нет? Тушенки, консервы, крупы. Я бы, кстати, не делал на самом деле. Я бы что-то там оставил, не знаю. Ну, на 3 дня, на 7 дней. Ну, вот точно запасы никакие. Продуктов большие я бы не организовывал. Нет, вот голод – это маловероятная вещь, которая может произойти. А денег туда можно потратить бесконечное количество. То бишь, я не делал бы на вашем месте. Но опять же, это я. А у вас есть своя жизнь и своя точка зрения на это. Может быть, как раз и нужно делать запасы с вашей точки зрения. Так скажите. Скажите. Вот то, что точно нужно делать, нужно запастить лекарствами. Особенно лекарствами импортными, да, которые завозят в страну. Вот их в какой-то момент может не стать. И я бы 100% озаботился, особенно в том случае, если вы или ваши родственники, кто-то там, не дай бог, хронически болен, и жизнь зависит от какого-то конкретного препарата. Вот я бы его, конечно, подкупил. Тревожный чемоданчик тот же собран у вас, стоит в каком-то одном конкретном месте. Все члены семьи знают, где он находится. Да, чтобы там лежали все паспорта, документы на движимость, на недвижимость, какая-то часть наличных денег. Вот чтобы его можно было схватить и убежать. Средства самозащиты приобрели, организовали. То бишь, есть ли у вас дома какое-то ружье, какой-то нож? Зарегистрированное ружье, естественно. Если нет, то пока еще существует время, наверное, имеет смысл пойти вступить в какой-то охотничий клуб, купить сейф, поставить туда ружье, пусть стоит, пусть никогда не выстрелит, но пусть стоит. Это в любом случае.

0: уверен частично. Да, я о нем рассказываю. Я считаю, что по возможности должен быть обязательно дом в деревне. Я считаю, что деньги должны быть наличные. Я считаю, что нужно покупать доллары, нужно покупать евро, то бишь мировые резервные валюты. Не экзотические какие-то тугрики, а мировые резервные валюты. Лекарства нужно покупать, я считаю. А как вы считаете? Расскажите. Давайте вот как-то необычно сегодня пообщаемся. Расскажите, понаписывайте, что вы думаете по поводу вот простых таких вот вышивальческих вещей. Как выжить, когда нормальной жизни больше нет? Поделитесь.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Перемирие к 9 мая будет или нет? По всей России урезают парады и готовят полную блокировку интернета. Неожиданный поворот. 29 апреля Дональд Трамп и Владимир Путин 1,5 часа говорили по телефону и обсудили, в том числе, цитируя официальные сообщения, небольшое прекращение огня на период празднования в России Дня Победы. Трамп заявил, что это была его идея, а в Кремле, что это инициатива Москвы.
3: Мы исходим из того, что речь идет о Дне Победы. Но часы, когда начнется это перемирие и когда оно закончится, будет объявлено и будет решаться Верховным Главнокомандующим.
4: Простите, уточню, то есть об одном Дне Победы, 9 мая конкретно, да?
3: Пока речь идет о Дне Победы, но когда именно вступит в силу и когда именно прекратит действие, это будет решать президент. Пока этого решения еще по конкретике не принималось.
4: А что для этого нужно, чтобы оно было принято? Может быть, какие-то действия со стороны Украины или и других
3: для
4: сторон?
3: Для этого нужно прежде всего решение президента. Мы сразу же его обнародуем. Что касается киевского режима, то реакции на это мы пока не слышим.
2: В этом году, как никогда, парады Победы по всей стране режут по-живому. В Москве и Питере не будет техники, в Краснодаре отменили шествия, автоапсе, любые празднования вовсе запретили из-за горящего НПЗ. Но главный сюрприз ждет москвичей, и столицу ждет тотальное отключение связи и интернета. Политолог Виктор Назаров считает, что динамика ударов по предприятиям в разных городах страны показала, безопасных мест в России попросту не осталось.
5: Звонок Трампу – это жест отчаяния. Путину нужна пауза, чтобы провести хотя бы подобие праздника без прилетов по Красной площади. Трамп подыгрывает, заявляя о поражении Украины, но реальность диктует свои условия. Власти понимают, безвременного затишья 9 мая может превратиться в катастрофу в прямом эфире. Перемирие им нужно не для мира, а чтобы сохранить лицо перед собственным народом.
2: Пока наверху договариваются, в Госдуме успокаивают, мол, к отключению интернета уже все привыкли. В Москве блокировки связи затронут все внутри МКАДа. Не будут работать даже СМС. Ситуацию комментирует IT-эксперт Григорий Анисимов.
6: Это уже не просто глушилки в центре, это полноценный шатдаун мегаполиса. Власти боятся роев дронов, которые наводятся через мобильные сети. Отключая интернет 5, 7 и 9 мая, они фактически парализуют жизнь города. Не будут работать навигаторы, доставка, оплата картами. Заявление депутатов, что это краткосрочно и привычно – цинизм. В 2026 году оставить Москву без связи – это признать, что небо над столицей дырявое, и единственный способ спастись – вырубить рубильник.
2: Ограничения коснулись даже святого ветерана. В Петербурге их впервые не пригласили на трибуны. Журналист Елена Власова считает, что праздник окончательно превратился в закрытое спецмероприятие.
7: Парад без техники, без кадетов и теперь без ветеранов – это праздник в бункере. Официальная версия про неюбилейную дату не выдерживает критики. Все понимают, власти боятся.
2: Пока пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оправдывает усеченные парады безопасностью иностранных гостей, простые россияне готовятся к 3 дням цифровой тишины. День Победы 2026 года рискует запомниться не салютами, а не работающими телефонами и пустыми постаментами. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Слишком разговорчивый генерал, комбат Ахмата Абтиалаудинов, оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа Ахмат Абтиалаудинова. Выяснилось, что лицо

0: чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников, элиту ВДВ, он и вовсе назвал никчемными людьми.
1: Теперь вопрос десантников. Десантники – это самые большие на этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши ТРОшники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не преодолел противник за эти 4 года – это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется так. Это я могу понтанеться.
0: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
1: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамотой не удивит.
0: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
2: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаудинова, получать данные о планах на Сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаудинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
0: Пока Алаудинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
3: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаудинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
0: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналах, где десантники требуют от Алаудинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на Сумском направлении. Сам же Алаудинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои недипломатичные высказывания. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Поле боя в каждом городе. В Хабаровском крае совершено покушение на генерал-майора Азатбека Амбурбекова, который командовал войсками в Буче под Киевом. Бомба была заложена прямо в почтовый ящик в подъезде жилого дома. Целью атаки стал генерал-майор Азатбек Амурбеков, известный как командующий российскими войсками в Буче Киевской области весной 22 года. По данным журналистов, после покушения генерал находится в секретном госпитале, а его коллега, подполковник Кузьменко, погиб на месте. О том, почему глубокий тыл перестал быть безопасным, рассуждает аналитик по безопасности Сергей Вересов.
5: Взрыв в подъезде генерала – это не просто теракт, это крах иллюзии безопасности. Если в закрытый военный городок за 9000 километров от Киева можно занести бомбу, значит, система контроля полностью прогнила. Амурбеков на фигура символическая, черная метка для всей армии. Силовики в шоке. Теперь каждый высокопоставленный офицер, заходя в свой подъезд, будет смотреть на почтовый ящик, как на потенциальную могилу.
0: Репутация генерала Амурбекова стала скандальной почти с первых дней СВО. Его солдаты сами признавались в расстрелах гражданских, а он позже получил «Золотую звезду». После о Буче писала вся мировая пресса. Фото тех событий облетели весь мир. Политолог Андрей Мурзин видит в этом взрыве не только руку чужих спецслужб, но и, возможно, речь о склоках среди своих.
6: Это ходячая улика. Он слишком много знает о реальных приказах в начале войны. Сейчас, когда в Кремле идут подковерные игры и поиск виноватых, такие герои становятся крайне неудобными. Смерть Кузьменко при покушении – это сопутствующие потери в большой игре по зачистке свидетелей. Пафосные парады в Хабаровске закончились. Теперь героев Бучи убирают из эфира и из жизни, чтобы они не мешали будущим торгам.
0: Хабаровский гарнизон после инцидента закрыт, введен особый режим. Но скрыть панику среди семей военных не получается. О настроениях в регионе рассказывает корреспондент Олеся Громова.
7: Гарнизоны гудят, офицерские жены боятся выпускать детей во двор. Взрыв в Князеволконском показал. Война – это не то, что происходит где-то там, в телевизоре. Это реальный огонь в твоем собственном подъезде. Если вчера Амурбеков был предметом гордости для местных властей, то сегодня он стал токсичным объектом, приносящим смерть. Звание Героя России в 2026-м превратилось в мишень, которую видно даже из космоса.
0: Сейчас состояние Амурбекова остается гостайной, а по всему Восточному военному округу идут массовые проверки. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Интернет тут ни при чем. В администрации президента заявили, что блокировки сети не виноваты в спаде экономики. Пока бизнес задыхается в петле бесконечных сбоев и блокировок, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин выступил с оптимистичным заявлением. По его словам, ограничения в сети никак не связаны со спадом ВВП.
8: Достаточно так жестко прозвучали президентские оценки. На ваш взгляд, когда восстановление роста экономики должно произойти и в каких параметрах оно будет?
9: Ну, ситуация, на самом деле, в экономике очень непростая. Есть дефицит ресурсов, дефицит кадров, который мешает экономическому развитию. Медленно идут структурные изменения, медленно происходит внедрение технологий. Все то, что есть в плане правительства по структурным изменениям, как раз обсуждалось вопрос ускорения этого процесса.
8: Есть мнение, что, так скажем, ограничения в интернете влияют в том числе на экономический рост. Вы разделяете такие оценки или нет?
9: Ну, те цифры, которые мы видим по отрицательному эффекту экономической динамики, они не связаны с этим фактором. Есть другие, гораздо более значимые факторы, которые оказывают влияние на экономику.
0: По его словам, во всем виноваты дефицит кадров и медленные технологии, а не тот факт, что страна стала жить по белым спинам.
10: Не Орешкин, это попытка сделать хорошую мину при очень плохой игре. Эксперты отрасли уже оценивают ущерб от ограничений интернета в, от 1,5 до 1,8 триллиона рублей в год. Это не просто медленный YouTube, то есть это паралич онлайн-эквайринга, там сбои в логистике и рост расходов на маркетинг на 30%, когда у вас один день отключения мобильного интернета обходится экономике в десятки миллиардов, говорить о нулевом эффекте, вот это просто издевательство над предпринимателями.
0: Самая тяжелая ситуация в IT-секторе. После того, как Минцифра обязала компании проверять наличные VPN у пользователей, работа многих проектов просто остановилась. Аналитик Андрей Савицкий подчеркивает, что цифровая цензура убивает то, что строилось десятилетиями.
11: Мы видим паралич госконтроля.
0: Убивает то, что строилось десятилетиями.
11: Мы видим паралич госконтрактов. Разработчики не могут использовать привычные инструменты. Инвестиции в развитие отрасли в 2026 году рухнули на 20%. Специалисты, работавшие на дружественные зарубежные компании, теперь фактически лишены этой возможности. Орешкин говорит о медленном внедрении технологий, забывая упомянуть, что внедрять их некому, эксперты предупреждают о смертельном ударе по цифровой экономике и новой волне релокации высококлассных кадров.
0: Малый бизнес от кафе до небольших онлайн-магазинов очень остро ощущает на себе нынешние запреты.
12: Сейчас нахожусь на рынке Южные Ворота. Почти 5 лет назад, когда я сюда приехал, здесь не было ни одного пустого павильона. Мы как раз хотели открыть фулфилмент, и у нас не было возможности снять павильон, потому что все было заполнено и стояла очередь. Сейчас посмотрите, пол рынка пустые, просто все съезжают.
0: О том, как живут в регионах в условиях блокировок, рассказывает журналист Ксения Смирнова.
13: Люди не могут расплатиться картами, терминалы виснут из-за блокировок VPN-протоколов. Власть пытается разделить экономику и интернет, но в 2026 году это одно целое. Заставлять бизнес работать в изоляции и при этом требовать рост, это все равно, что связать человеку ноги и удивляться, почему он не ставит рекорды по бегу.
0: На фоне заверений Кремля об отсутствии связи между блокировками и спадом экономики, бизнес продолжает требовать отмены ограничений. Пока чиновники ищут объяснение спада экономики в дефиците кадров, сами кадры продолжают уезжать из страны, не желая жить в цифровом гетто. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России».

0: Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Двойная игра. Иран предложил США открыть Ормузский пролив и закончить войну. Зачем глава иранского МИДа приехал в Санкт-Петербург? О том, что Иран предложил США открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия, первым сообщил американский новостной ресурс Axios. По его данным, Иран представил США новое предложение о возобновлении работы Ормузского пролива и прекращении войны. При этом ядерные переговоры будут отложены на более поздний этап, отмечает Axios.
3: Предложение связано с тем, что переговоры зашли в тупик, поскольку руководство Ирана не может прийти к согласию о том, на какие уступки в части ядерной программы оно готово пойти.
2: Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи утром 27 апреля прибыл в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным. В аэропорту Пулково главу МИД Ирана встретили российские чиновники и посол Ирана в России Казем Джалили. По его словам, Аббас Аракчи прилетел, чтобы поговорить с Владимиром Путиным о последних событиях на войне в Иране. Сам Аракчи, прибыв в Санкт-Петербург, сказал, что у Ирана с Россией всегда были темы для переговоров.
4: Как вы видите, у нас с Россией всегда были тесные консультации по широкому кругу вопросов, особенно региональных. Велись постоянные двусторонние переговоры.
2: Санкт-Петербург уже третья остановка для Аракчи, пытающегося найти дипломатический способ закончить войну. В пятницу он прилетел в Пакистан, куда собирались приехать и американские переговорщики, спецпосланник президента США Стив Виткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Однако в субботу Трамп заявил, что отменил поездку своих представителей в Исламабад. В интервью Fox News глава Белого дома сказал, что нечего лететь 18 часов, чтобы сидеть и говорить ни о чем. Позже он подтвердил это решение в соцсети True Social.
5: Слишком много времени потрачено на перелеты, слишком много работы. Кроме того, у них там в руководстве страшная междоусобица и неразбериха. Никто не знает, кто начальник, включая их самих. К тому же у нас все карты на руках, а у них нет ни одной. Если хотят говорить, им нужно только позвонить.
2: В субботу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился из Пакистана в Оман, еще одну страну, которая выступает посредником между Ираном и США. Из Муската Аракчи еще раз ненадолго заехал в Пакистан, а затем отправился в Россию. Как пишет Axios со ссылкой на собственные источники, Аракчи дал понять посредникам из Пакистана, Омана, Турции и Катара, что у руководства Ирана нет единой позиции о том, как отвечать на требования США о приостановке обогащения урана на 10 лет. Что касается визита в Россию, то помимо консультации по текущему состоянию переговоров Ирана с США и вопросам прекращения огня, Аббас Аракчи решил обсудить с российской стороной сотрудничество Москвы и Тегерана на региональном и международном уровнях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Нам чужого не надо. Правительство запретило возить в Россию Starlink и другие иностранные терминалы спутниковой связи.
6: Правительство ограничило ввоз средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения.
0: Z-сообщество в шоке. Еще недавно на всех федеральных каналах призывали россиян сбрасываться, кто сколько может, чтобы купить на фронт американские терминалы спутниковой связи Starlink. Тогда Z-блогеры жаловались, что без тарелок Илона Маска связь в окопах превращается в лотерею. Теперь за ввоз Starlink на территорию России можно и получить статью. Этот запрет больше похож на выстрел в ногу самому себе, говорит IT-обозреватель Максим Журавлев.
7: Запретить Starlink в 2026 году – это все равно, что запретить электричество, чтобы не ударило током. Российские аналоги существуют в основном на бумаге или в единичных экземплярах, а армия и бизнес уже плотно сидят на западных терминалах. Мы видим попытку создать цифровой купол, но на деле это приведет к тому, что волонтеры будут ввозить терминалы по серым схемам, рискуя головой, а связь на фронте станет еще дороже и дефицитнее.
0: В Минобороны поспешили успокоить военных и волонтеров и заявили, что американские терминалы армии не нужны. Мол, они вообще использовались только для введения противника в заблуждение. Военный эксперт Андрей Соколов скептически расценил такие оправдания.
8: Сказки о том, что Starlink использовали только для маскировки, это попытка сохранить лицо при плохой игре. Весь прошлый год мы видели сотни видео, где российские подразделения работают через терминалы SpaceX. Если сейчас их реально начнут изымать и запрещать ВОЗ, управление войсками на многих участках просто рухнет. Своей спутниковой группировки такого уровня у нас нет и не предвидится. Власти выбрали изоляцию вместо эффективности.
0: Тем временем Z-каналы бьют тревогу. Они уверены, что Starlink все равно работает над Россией, но только для украинских дронов.
9: В правительстве думают, что бумажкой можно остановить сигнал из космоса. Но сигнал остается, а вот возможность легально получать оборудование исчезает. Пока украинские дроны продолжают использовать спутниковую навигацию, российские волонтеры и связисты теперь объявлены чуть ли не контрабандистами. Мы видим эталонное импортозамещение. Своего не создали, а чужое запретили.
0: По состоянию на 1 мая постановление правительства уже вступило в силу, а значит, таможня уже начала охоту за терминалами Илона Маска. Как этот запрет повлияет на ситуацию на фронте, пока сказать не берется никто. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Если вообразить огромный такой конвейер, где вдруг ломается один специфический подшипник, то встает вообще вся производственная линия.
10: Ну да, логично.
3: И вот похожий процесс сейчас разворачивается в макроэкономическом масштабе. Сегодня обсуждаем цифру, которая фиксирует реальный тектонический сдвиг. В первом квартале 2026 года ВВП России сократился на 0,3%. Это на минуточку первое официальное падение за 3 года.
10: Слушай, ну, звучит как громкий заголовок, конечно. Но если посмотреть на сухие цифры, 0,3% — это же просто банальная статистическая погрешность.
3: Думаешь?
10: Ну, экономика страны огромная. Микроколебания вокруг нуля — это вполне естественный процесс. Стоит ли вообще делать из этого какое-то событие и говорить о тектонических сдвигах?
3: Я бы согласилась, если бы не детали. За этой крошечной 0,3% скрывается то, что экономическая машина реально начала сжиматься. Общая цифра за квартал, она как бы маскирует очень тревожную динамику внутри.
10: То есть там по месяцам разница?
3: Именно. Если разбить период по месяцам, то январь и февраль показали полноценный обвал. Спад составил по 1,8% каждый месяц.
10: Ого!
3: Да, это уже признаки настоящей технической рецессии. Мартовский небольшой отскок просто слегка сгладил общую картину, но сам тренд совершенно точно переломился.
10: Получается, экономика предыдущих 2 лет двигалась просто по инерции? Тратились накопленные ресурсы, там складские запасы оборудования, резервы, человеческий капитал. Скорость еще была, но бензоколонок впереди не предвиделось. И вот первый квартал 26-го года — это момент, когда двигатель начал откровенно чихать и глохнуть.
3: Очень точная аналогия. Только важно понимать, что именно заставило этот двигатель заглохнуть прямо сейчас. Кредиты для предприятий стали не просто дорогими, они стали, ну, математически невыполнимыми.
10: Это требует детального разбора, мне кажется. Вот если среднее предприятие решает обновить парк станков и берет коммерческий заем под 21%, это означает, что новое оборудование должно генерировать просто огромную прибыль с первого же дня работы.
3: Абсолютно.
10: Причем пятая часть стоимости станка должна отбиваться за год исключительно для того, чтобы выйти в ноль перед банком.
3: Вот именно. А реальная рентабельность большинства гражданских производств просто физически не позволяет генерировать такую норму прибыли. Маржинальность в 10-12% считается отличным показателем.
10: Ну да, это потолок.
3: В итоге брать деньги под 21% на расширение цеха – это верный путь к банкротству. Инвестиции в развитие заморожены, компании работают только на поддержание текущего состояния.
10: Подожди, подожди. Тут возникает явное логическое противоречие.
3: Какое?
10: Есть же оборонный сектор, который принято считать таким, знаешь, мощным локомотивом. Туда направляются колоссальные бюджетные влияния, и предприятия загружены заказами на 100%.
3: Ну да, есть такое.
10: Разве эта индустрия не должна выступать драйвером, вытягивающим за собой все смежные отрасли? От металлургов до производителей электроники.
3: Этот локомотив тоже стремительно теряет пар. Статистика преподносит сюрпризы. Существует категория «готовые металлические изделия», куда традиционно включают производство снарядов, бронированных элементов и прочей спецтехники. Так вот, в первом квартале выпуск в этой категории впервые упал на 0,8%.
10: Серьезно? упал? Спад в приоритетном государственном секторе – это сигнал о структурных сбоях.
3: Одновременно с этим обрабатывающая промышленность, которая не связана с нефтью, вошла в рецессию, показав минус 0,7%.
10: Что заставляет останавливаться станки тогда? Если деньги есть.
3: Острейшие дефициты импортных комплектующих, схемы параллельного импорта, всякие обходные цепочки через Турцию, ОАЭ или Китай становятся непомерно дорогими. Транзакционные издержки, риск вторичных санкций – все это давит.
10: Угу, понятно.
3: Но главное – западные поставщики планомерно перекрывают каналы.
10: В общем, происходит классический кризис предложения на уровне оборудования.
3: Да.
10: Но макроэкономика – это абстракция, пока она не коснется кошелька обычного потребителя. Как этот индустриальный ступор отражается на людях?
3: Отражается очень жестко. Достаточно посмотреть на легкую промышленность. В том же первом квартале производство одежды в стране рухнуло на 13,9%. Это настоящий обвал для сектора, который вообще-то должен обеспечивать базовые потребности.
10: Слушай, но этому спаду есть альтернативное объяснение. Снижение производства внутри страны может означать, что покупатели просто массово перешли на дешевые китайские маркетплейсы. Логично же искать более дешевые альтернативы.
3: Ну, конкурировать с китайскими фабриками российским производителям действительно почти невозможно. Из-за ослабления рубля импортное сырье, ткани и нитки всякие сильно подорожало. Но фундаментальная причина не в этом.
10: А в чем?
3: В структуре расходов населения. Свободных денег стало банально меньше. Официальная продовольственная инфляция превышает 6%, а реальные ценники на базовые продукты растут еще быстрее.
10: Угу.
3: Бюджет семьи перераспределяется. После оплаты подорожавшей продуктовой корзины и коммуналки денег на новую куртку или джинсы просто не остается.
10: Ну да. Покупку одежды действительно можно отложить на пару сезонов. Но потребление еды сократить гораздо сложнее. Это же базовая ежедневная потребность.
3: И вот здесь картина становится еще более тревожной. В 2025 году производство продуктов питания упало на 0,7%.
10: Упало производство еды.
3: Да, и эта тенденция перешла в 2026 год. Пищевая промышленность ушла в отрицательную зону впервые с кризисного 2009 года.
10: Это вызывает искреннее удивление, если честно. С 2014 года в стране ведь реализовывалась масштабная программа импортозамещения. Строились птицефабрики, сыроварни. Предполагалось, что пищевой сектор стал полностью независимым.
3: Ну, он стал независимым от импортной готовой продукции, это правда. Но оказался тотально зависимым от дешевых кредитов и госсубсидий. А еще от импортного семенного фонда и оборудования.
10: Ах, кредиты!
3: Именно. Рентабельность производства базовых продуктов, ну там, хлеба или недорогого молока, составляет всего 5-7%. Взять кредит на расширение хлебозавода – это финансовое самоубийство. Затраты на обслуживание долга многократно превысят прибыль от продажи батонов.
10: И как эта кредитная петля выглядит на полках супермаркетов?
3: Происходит неизбежное сжатие ассортимента. Производителям невыгодно инвестировать в сложные продукты, спрос на них падает. А наращивать объемы дешевых круп просто не на что, нет доступного капитала. Отрасль зажата в тиски между растущими издержками и падающей покупательной способностью.
10: Если легкая и пищевая промышленность задыхаются без кредитов и спроса, стоит взглянуть на тяжелую индустрию. Что происходит в металлургии? Это же фундамент.
3: Там цифры выглядят еще более драматично. Металлургия в целом показала падение на 10,1%.
10: Ничего себе!
3: А выпуск стальных труб рухнул на 36%.
10: 36?
3: Да, более трети рынка трубной продукции просто испарилась за один квартал.
10: Европейский рынок закрылся из-за санкций, это понятно. Но стратегия последних лет строилась на переориентацию. Сталь, трубы, все это должно было поехать в Азию, в Китай, в Индию. Этот поворот на восток не компенсировал потери.
3: Физический поворот состоялся, да, но экономика этого процесса оказалась провальной.
10: Почему?
3: Чтобы продать товар, приходится давать огромные скидки. И плюс колоссальные затраты на логистику. Везти тяжелый металл через весь континент по Транссибу невероятно дорого. Транспортные расходы практически полностью съедают прибыль металлургов.
10: Значит, экспорт перестал генерировать прежние доходы. А внутренний рынок, он же должен был поддержать спрос за счет масштабного строительства?
3: Внутренний рынок встал намертво.
10: Вообще?
3: Да, основной потребитель металла внутри страны – это строительный сектор. Сейчас гражданские стройки парализованы. И причина вся та же – стоимость денег.
10: Опять ставка ЦБ.
11: Да, обычная рыночная ипотека обходится покупателю квартиры в 25-26% годовых.
12: Это же безумие. Кто будет брать под такой процент?
11: Никто. Ежемесячный платеж становится неподъемным. Спрос на жилье обвалился, девелоперы замораживают закладку новых объектов. Следовательно, арматура, строительные балки и трубы просто никому не нужны.
12: Да уж, складывается картина повсеместного торможения. От одежды до стали. Но остается главный козырь – энергоносители. Нефть марки «Юралс» торгуется выше $100 за баррель. Исторически такие цены означали переполненный бюджет.
11: Да, ситуация с нефтью сейчас напоминает какую-то экономическую сумеречную зону. Цены на мировых рынках действительно крайне высоки. Но этот фактор больше не спасает положение. Эффект от дорогих энергоносителей просто растворяется. Направления расходов кардинально изменились. Около 40% государственного бюджета направляется на военные нужды. Эти средства сгорают безвозвратно.
12: Так, это раз.
11: Во-вторых, санкции вынуждают продавать нефть с дисконтом в $10-20 за баррель по отношению к мировым бенчмаркам. И третий фактор – критический износ инфраструктуры добычи.
12: Ушли западные компании?
11: Да, ушли гиганты вроде Schlumberger и Halliburton. Поддержать работу сложных скважин стало значительно дороже и сложнее технологически.
12: Понятно. Плюс добавился фактор физического разрушения перерабатывающих мощностей. Удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам приобрели системный характер.
11: Ущерб от этих атак колоссальный. В апреле 26 года попадание по одному только Туапсинскому НПЗ привели к разрушениям более чем на $1 миллиард.
12: Миллиард? За эти деньги можно построить завод с нуля?
11: Именно. В результате выпуск готовых нефтепродуктов начал заметно проседать.
12: Но, слушай, любой поврежденный завод можно починить. Нефтепереработка в России существует десятилетиями, накоплен огромный опыт. Почему нельзя оперативно восстановить установки?
11: Проблема в характере повреждений. Горят не просто трубы или резервуары. Из строя выходят высокотехнологичные установки, всякие колонны каталитического крекинга, системы гидрочистки. Это сердце современного НПЗ.
12: И они импортные?
11: Да, они критически зависят от уникальных компонентов западного производства, например, от американской компании UOP или французской Accents.
12: А разве невозможна замена на аналоги из стран Азии?
11: Процесс замены крайне сложен. Аналоги часто не совпадают по спецификациям, требуют перепроектирования целых узлов. Сроки поставки оборудования растягиваются на многие месяцы. Возникает замкнутый круг.
12: Установка повреждена, запчастей нет, мощности простаивают.
11: Получает валютную выручку.
13: Допустим, оборудование сложно чинить, а кредиты недоступны. Но на тех предприятиях, которые продолжают функционировать, процесс же идет. Что при этом происходит с рынком труда?
11: Там наблюдается острейший кадровый голод. Руководители предприятий просто кричат о критической нехватке рабочих рук.
13: Но слушай, согласно базовым законам экономики, дефицит на рынке труда решается повышением цены этого труда. Предприятиям достаточно начать платить больше, и работники перейдут из менее эффективных секторов. Рынок должен сам все сбалансировать.
11: Этот механизм работает, но сейчас он вызывает разрушительные побочные эффекты. Зарплаты действительно агрессивно растут. Проблема в том, что людей физически больше не становится.
13: В смысле?
11: Ну, смотри, если завод повышает зарплату токарю в 1.5 раза, он просто переманивает этого специалиста с соседнего предприятия. Новый токарь в экономике от этого не появляется.
12: Перекладывание из одного кармана в другой.
11: Именно. Объем выпускаемой продукции остается прежним или падает, а объем денег, выплачиваемых в виде зарплат, растет. Это запускает классическую спираль инфляции.
12: Но физическая нехватка людей такого масштаба не возникает в один момент. Какие факторы привели к такому сжатию?
11: Сошлись три волны. Первая – демографическая яма 90-х годов. Вторая – мобилизационные мероприятия 22-го года, которые изъяли из гражданского сектора сотни тысяч мужчин.
12: Угу.
11: И третья волна – массовый отъезд специалистов за рубеж. Оценки этого оттока варьируются от 500 тысяч до 1 миллиона человек.
12: Причем уехала значительная часть именно высококвалифицированных кадров.
11: Инженеры, айтишники, технологи. Специфика в том, что инженера с 20-летним опытом невозможно заменить за месяц курсов, даже предложив тройной оклад.
12: Да уж.
11: Особенно остро ощущается дефицит так называемых «серых воротников». Наладчиков станков с ЧПУ, мастеров цехов. База компетенций просто тает.
13: Промежуточный итог вырисовывается очень сложный. Спрос падает, доступ к кредитам перекрыт ставкой в 21%, экспортные рынки закрыты или невыгодны из-за логистики, оборудование выходит из строя, а работать на исправных станках некому.
11: Да, картина безрадостная.
13: К чему ведет эта совокупность факторов? И как реагируют экономические ведомства?
11: В коридорах экономической власти наблюдается концептуальный конфликт. Эту ситуацию часто описывают метафоры автомобиля, которым управляют два водителя, одновременно нажимающие на разные педали.
13: Правительство давит на педаль газа, а Центральный банк изо всех сил жмет на тормоз.
11: Точное описание. Правительство пытается стимулировать экономику, заливая ее деньгами через госконтракты, что разгоняет инфляцию. А Центробанк пытается эту инфляцию сдержать рекордной ставкой. Профильные министерства уже готовятся понизить прогнозы роста ВВП на 2026 год практически до нулевых значений.
13: Официальное признание стагнации – это мощный сигнал для бизнеса. Означает ли это неизбежность внезапного обвального краха всей системы в ближайшее время?
11: Экономисты рассматривают три базовых сценария. Первый – это как раз резкий спад, тот самый крах. Но для него нужен мощный внешний шок. Например, если мировые цены на нефть внезапно рухнут ниже $60 за баррель.
13: Тогда доходы бюджета мгновенно сократятся.
11: Да, и придется прибегнуть к неконтролируемой эмиссии денег, что спровоцирует гиперинфляцию.
13: Но пока цены на энергоносители держатся, этот шоковый сценарий откладывается. Какой второй вариант?
11: Неожиданное и быстрое восстановление. Но это считают крайне маловероятным. Для этого нужно немедленное прекращение конфликтов, снятие санкций, возвращение уехавших специалистов и глубокие структурные реформы.
13: Ну да, в текущих реалиях предпосылок для этого ноль. Остается третий вариант.
11: Да, третий сценарий – это стагнация. И именно он выглядит самым вероятным. Стагнация не сопровождается кинематографичным обрушением системы, происходит медленное, вязкое ухудшение качества жизни.
1: Последние 7 дней. Итоги недели.
14: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
1: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Ужас недели.
0: «Живые люди» вместо техники. Полковник Валерий Пегасов рассказал о том, что солдат заставляют разминировать поля голыми ногами. Этот шокирующий факт Пегасов озвучил в общественной палате. В одной из частей командир решил, что железный трал дороже солдатских жизней и отправил бойцов топтать мины ногами. Итог – 12 искалеченных тел, пятеро из которых домой уже не вернутся. О том, как вышло так, что солдат превратили в расходный материал для очистки полей, говорит военный эксперт Борис Кольцов.
15: Технику берегут, потому что за ее потерю командира по головке не погладят, а людей списывают как статистическую погрешность. Разминирование ногами – это не просто халатность, это преступление против человечности. Командование на местах понимает, что в условиях 2026 года пополнить парк инженерных машин крайне сложно, поэтому они решают задачу самым дешевым способом – жизнями подчиненных. Это и есть истинное лицо экономии ресурсов в современной армии.
0: Но и это еще не все. Тем, кто выжил в этом аду, решили не платить. Тот же Пегасов цитирует проверяющих из Питерской академии. У бойцов ноль на картах. Деньги испаряются еще в штабах. Обозреватель Игорь Данилов отмечает, что система выплат окончательно погрязла в мертвых душах и в воровстве.
16: Приезжают проверяющие из академии, и у них волосы дыбом встают. Людям не платят совсем. Куда уходят эти миллионы? Скорее всего, они оседают в карманах штабных крыс. Мы видим полный разрыв управления. Москва отчитывается о рекордных тратах. А на земле солдат не кормят, не обеспечивают и отправляют на убой без спецсредств. Это порождает глухую ярость, которая рано или поздно выплеснется за пределы окопов.
0: Журналист Ксения Радова подчеркивает, что подобные откровения полковников в стенах общественной палаты – признак того, что скрывать масштаб катастрофы внутри самой армии уже невозможно.
17: Когда кадровые офицеры начинают выносить ссор из избы на официальных площадках, это значит, что точка кипения пройдена. Люди видят, что их родных используют как живые щиты и тральщики, при этом лишая последних денег. Власти пытаются закрыть рты правозащитникам, но как заткнуть полковников, которые видят этот ад своими глазами? 2026 год становится временем, когда ложь о заботе о героях разбивается о реальные истории про мины и пустые кошельки.
0: В Минобороны эту информацию полковника Пегасова оставили без комментариев. Но когда уже высшие офицеры начинают кричать о таком на официальных трибунах, это значит, что скрывать вопиющие нарушения больше нельзя. Пока бюджеты на СВО бьют рекорды, реальное положение солдат на передовой остается на уровне катастрофы, где человеческая жизнь стоит дешевле старой противотанковой мины. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Море могил. Сестра ветерана показала огромное военное кладбище в Уссурийске. Это 10 тысяч километров от Украины. В редакцию прислали видео из Уссурийска. Местная жительница показала бескрайнее поле свежих могил с военными флагами.
18: Я тебе такое только в ТикТоке видела. А это у нас вот в Уссурийске, на Новоникольске. Кошмар, девочки, тут вообще ужас. Сколько флагов. Мурашки по коже.
0: Пока официальные сводки молчат о потерях, кладбища на окраинах России говорят громче любого телевизора, говорит демограф Николай Сафронов.
16: Это классический пример того, как выкашивают мужское население в провинции. Люди ехали за длинным рублем, чтобы закрыть ипотеки, а вернулись в цинковых ящиках. Трагедия в том, что эти потери для региона необратимы. Мы видим море флагов там, где должны были стоять новые заводы или школы. Расстояние в 10 тысяч километров не спасло от СВО, оно лишь сделало доставку тел дороже и дольше.
0: На этом фоне даже самые лояльные ЗВ-энкоры, такие как Стешин и Панкин, в своих подкастах начали рубить правду матку. Они признают, что ВСУ выжигают российскую пехоту дронами, а ПВО не справляется.
19: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
20: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
21: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
0: Ситуацию анализирует военный обозреватель Максим Леонов.
15: Пропагандисты в эфирах уже не поют дифирамбы, они ищут виноватых. Признают, продвижение минимальное, потери запредельные. Когда даже Z-блогеры начинают говорить о тупиковой ситуации и необходимости заканчивать войну, это значит, что скрывать провал на фронте больше невозможно.
0: Страх перед будущим просачивается во все слои общества. Журналист Оксана Реутова отмечает, что кладбище становится единственным местом правды в современной России.
17: Видео из Уссурийска. Это эталонная иллюстрация безумия 2026 года. Люди гибли за руины на другом краю света, которые им никогда не были нужны. Власть пытается залить протест деньгами, но кладбища растут быстрее, чем печатаются рубли. Паника в рядах пропагандистов – это лишь эхо того ужаса, который испытывают люди, видя эти бесконечные ряды могил. Тыл осознал. Победных реляций больше не будет. Осталась только бесконечная очередь за компенсациями и новые участки под захоронение.
0: На 30 апреля 2026 года ситуация для армейского командования выглядит патовой. На фронте тупики, мясные штурмы, а в тылу – растущее недовольство и моря могил в каждом регионе. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Визит недели.
2: Такого не ожидал никто. Зеленский приехал на встречу с Алиевым в Азербайджан. Они договорились вместе производить оружие. По словам Ильхама Алиева, у обеих стран есть сильный оборонный сектор и хорошие возможности для сотрудничества.
15: Состоялся обмен мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества. И здесь тоже имеются очень большие перспективы. Как в Азербайджане, так и на Украине развивается военно-промышленный комплекс. И имеются прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере.
2: Ранее появилась информация о том, что Азербайджан мог поставить Украине боевые истребители МиГ-29. Об этом сообщили ряд СМИ со ссылкой на фото военных блогеров. Самолеты имеют характерный азербайджанский камуфляж – голубой, серый и фиолетово-серый, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
4: Самолет на фото выглядит так, будто выполняет боевую задачу. Вооружен ракетами воздух-воздух средней дальности Р-27 и ближнего боя Р-73.
2: Официально Азербайджан оружие Украине не поставлял и заявлял лишь о гуманитарной помощи. При этом в начале СВО на территории Украины находились азербайджанские МиГ-29, которые ремонтировались во Львове, отмечают эксперты. По их словам, самолеты могли пережить российскую атаку на львовский авиаремонтный завод, который был единственным на Украине, способным выполнять капитальный ремонт МиГ-29. Сами самолеты достались Азербайджану от Украины. Он купил у нее 15 подержанных самолетов МиГ-29. Украина получила их после распада СССР. А нынешняя договоренность Алиева и Зеленского о совместном производстве оружия говорит о том, что Москва теряет влияние на Кавказе, считает конфликтолог Ариф Юнусов.
5: Договор и с Арменией и Азербайджаном, и Арменией с Турцией. И это позволит, это действительно будет так, выдавить Россию из всего Южного Кавказа, потому что за этим будет поставлен вопрос о судьбе российской военной базы в Гюмри. И все, Россия, она перестанет присутствовать на Южном Кавказе. Меняется вся, понимаете, геополитика всего Ближнего Востока и Южного Кавказа сейчас меняется. И в этой новой геополитической конфигурации нету России.
2: Как говорится на сайте президента Азербайджана, Алиев и Зеленский обсудили также расширение сотрудничества по многим направлениям, в том числе в энергетической сфере, обсуждались вопросы взаимодействия в сельском хозяйстве, была затронута деятельность межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Алиев подчеркнул, что сотрудничество Азербайджана и Украины имеет очень прочную политическую основу.
15: Азербайджан и Украина во всех международных организациях взаимно поддерживают и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность стран.
2: Встреча Алиева и Зеленского прошла 25 апреля в азербайджанском городе Габала. Озвученные ими заявления и достигнутые договоренности говорят о том, что Азербайджан окончательно отдаляется от России, отмечают политические эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Последние 7 дней. Бред недели.
2: Эффект запрещенки. После проверок Следкома книги детского писателя Григория Остера взлетели в продажах на 500%. Продажи книг детского писателя Григория Остера на маркетплейсе Wildberries с 21 по 26 апреля выросли почти в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Wildberries, в натуральном выражении рост составил около 500%, а по сравнению с началом месяца порядка 220%, отметили в пресс-службе площадки.
22: Наибольший спрос пришелся на различные издания книги «Вредные советы». Рост продаж совпал по времени с новостями о проверке произведений писателя.
2: 21 апреля на заседании Координационного совета по вопросам помощи детям представители Следкома усмотрели в книге Григория Остера сомнительные с педагогической точки зрения установки. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить все произведения писателя. Запреты и проверки только увеличивают популярность автора, говорит литературный критик Виталий Лавочкин.
15: Нельзя у автора отнять популярность, ликвидировать авторитет, сократить узнаваемость и так далее. Это вещи, которые работают совершенно по-иному, чем какие-то звания и должности. Наши чиновники этого не понимают категорически. Разумеется, в первую очередь они хотят своими действиями как-то выслужиться. Может, в этом смысле будет какая-то зачетная галочка в администрации президента.
2: Григорий Остер – заслуженный деятель искусств и лауреат Государственной премии России. Остер также автор сценариев к мультфильмам «38 попугаев», «Попался, который кусался», «Котенок по имени Гав» и «Обезьянки». В феврале 2022 года он выступил против специальной военной операции на Украине и уехал в Латвию. На литературу власти обращают внимание не впервые, особенно на школьную. Ранее президент предложил вернуть произведения советских писателей в школьные программы. Владимир Путин уверен, что это поможет сформировать у молодых людей историческое сознание. По мнению президента, такие советские классики, как Александр Фадеев, Константин Симонов и другие, должны прививать школьникам любовь к родине.
23: Что касается влияния литературы на формирование человека, то, конечно, является одним из основных. И, ну, во всяком случае, вот школьные годы эта советская система, она имела свои преимущества, и мы, конечно, все воспитаны, ну, люди моего поколения воспитаны на русской классике, и носители разные, важен контент, вот что важно. Вот не важно, откуда ты взял информацию, важно, какого она содержания. И очень трудно, особенно в современном мире, выбрать это содержание в этом огромном информационном потоке. Но должен признаться, что классика все-таки помогает, создает эти ориентиры выбора, воспитывает вкус, я бы так сказал.
2: По словам экспертов, власти хотят, чтобы литература на полках книжных магазинов соответствовала идеологии. При этом они считают, что все, что происходит в России, явление временное, а вот книги — это надолго. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
2: Отдых с ядовитым послевкусием. Несмотря на экологическую катастрофу после атак дронов по НПЗ, контракты на закупку путевок в детские лагеря не остановлены. После пожара на нефтеналивном терминале в Туапсе и разлива нефти в Черном море власти заключили новые контракты на закупку путевок для детей в пострадавший регион, а также не стали отменять старые. Об этом сообщают местные журналисты, изучив данные с сайта госзакупок.
16: Только с 16 апреля власти заключили 3 контракта на общую сумму почти в 33 миллиона рублей. Администрация Норильска приобрела 105 путевок в детскую резиденцию «Звездочка» в Джубге. Еще 135 путевок в неназванный детский лагерь в Туапсинском районе. Еще 24 путевки в детский лагерь «Солнечный берег» в Лермонтово приобрела администрация Советского района Ханты-Мансийского автономного округа.
2: После пожаров на НПЗ и разлива нефти госструктуры продолжили также объявлять новые аукционы для поиска поставщиков путевок. Воронежский госуниверситет намерен за 17 миллионов рублей приобрести 250 студенческих путевок в оздоровительном учреждении не далее, чем в 40 километрах от Туапсе. В то же время сами детские лагеря и санатории, расположенные севернее Туапсе, пытаются убедить своих потенциальных клиентов в том, что экологическая катастрофа в городе никак не сказалась и не скажется на отдыхе. Например, видео о безопасности пребывания в своем центре опубликовал детский лагерь в санатории «Белая Русь», расположенный в 20 километрах от Туапсе.
6: Многие путают город Туапсе и Туапсинский район. Смотрите, здесь порт и нефтебаза. А вот здесь, в 20 километрах, в закрытой бухте поселка Майский, находится наш санаторий «Белая Русь». Между нами горы и километры чистой акватории. Пока в новостях шумят, у нас на базе поют птицы и готовится бассейн с морской водой. Мы работаем в штатном режиме, потому что безопасность детей на объекте такого уровня – это не просто слова, это ГОСТы и круглосуточная охрана. Так что, мамы, единственное, за что стоит переживать, это влезет ли весь крем от загара в чемодан.
2: А Всероссийский детский центр «Орленок» выложил короткий ролик с участницей действующей смены с пляжа, которая попросила родителей не переживать за них. На сайте говорится, что центр продолжает работать в штатном режиме.
3: Несмотря на региональный режим ЧС, введенный в Туапсинском округе, Всероссийский детский центр «Орленок» продолжает работу в штатном режиме. Образовательные программы реализуются в полном объеме. Пятая смена завершится в ранее запланированные сроки. Запаха горения или нефтепродуктов на территории центра не зафиксировано. В акватории моря нефтяных и иных загрязнений не обнаружено. Пляжи чистые.
2: При этом аналитики спутниковых снимков отмечают, что несмотря на установку боновых ограждений, нефтепродукты тянет в открытое море и на север вдоль побережья. Площадь разливов нефтепродуктов достигает почти 4 квадратных километров. Уже загрязнено более полукилометра центрального пляжа Туапсе. Есть угроза выброса нефти на пляжах Агоя, Небуга, Ольгинки и даже Новомихайловского, где расположен Всероссийский детский центр «Орленок», отмечают аналитики. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Водка, безнадега и оружие. Боевой командир ДНР шокирует прогнозом на будущее после СВО. Один из самых известных командиров ДНР Александр Ходаковский озвучил пугающую реальность. По его словам, на фронт из депрессивных регионов ушли сотни тысяч мужчин, чей выбор был таков – либо водка, либо могила, либо СВО. Теперь эти люди, научившиеся убивать и не имеющие будущего в своих поселках, превращаются в главную угрозу для самой России, говорит Ходаковский. Генерал-майор открыто ставит вопрос, что будет, когда эти вооруженные люди вернутся домой? О психологическом портрете ветеранов говорит криминолог Максим Штерн.
15: Ходаковский озвучил то, что в МВД боятся произносить вслух. Почти 50% этого контингента – люди с криминальным прошлым или склонностями. Они получили легальное право на насилие и оружие. В 2026-м мы увидим не социализацию ветеранов, а формирование мощных ОПГ с боевым опытом. Для них тыловики, жировавшие во время войны, законная добыча. Это не дембельский аккорд. Это начало большой внутренней войны, к которой правоохранительная система просто не готова.
0: География поражает масштабами. Только из Красноярского края на фронт ушло более 200 тысяч человек. Социолог Дарья Невская считает, что эти люди создадут новую среду беззакония.
7: Люди из условного Мотыгинского района увидели, что можно жить за счет силы, а не за счет тяжелого труда в вечной мерзлоте. Ходаковский прав. Десятки тысяч захотят остаться там, где земля не промерзает. Мы получаем огромный анклав людей из ПТСР, которые умеют только разрушать. Государство создало монстра, которого теперь пытается задобрить выплатами, но деньги закончатся. А привычка решать вопросы автоматом останется. Это мина замедленного действия под фундамент всей российской государственности.
0: Острые претензии фронтовиков к тылу уже становятся мейнстримом в Z-каналах. Обозреватель силовых структур Виктор Панин отмечает, что в Москве всерьез опасаются вооруженного мятежа снизу.
8: Признание Ходаковского – это крик о помощи или предупреждение элитам. Ветераны придут не просить, они придут требовать. У них всегда будут претензии. Почему в Москве горят огни, а в их деревнях нет газа? Почему они гнили в окопах, пока чиновники пилили бюджеты? Ненависть к тылу, о которой пишет генерал, это топливо для будущих бунтов. Если власть не найдет способ утилизировать эту энергию, эта масса ответит сама, так, как она научилась за последние 4 года.
0: На фоне откровений Ходаковского о водке и безнадёге как главных стимулах мобилизации правительство продолжает молчать о программах реабилитации. Проблема 450 тысяч сложных людей, прошедших через мясорубку, становится главным вызовом будущего. Пока элиты обсуждают экономику, на горизонте отчетливо вырисовывается другая проблема – вооруженные люди после СВО, которые привыкли решать свои вопросы автоматом. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Шок недели.
2: Каменный век в чистом виде. В Москве прямо в автобусе пассажиры напали на этническую бурятку. Женщину никто не защитил. Уроженка Бурятии заявила о расистском нападении из-за разговора на родном языке. Инцидент произошел в московском автобусе. По словам пострадавшей, во время телефонного разговора на бурятском одна из женщин начала оскорблять ее из-за внешности и речи, после чего, как утверждается, ударила по лицу. В конфликт попытались вмешаться и другие пассажиры. Пострадавшая пыталась объяснить, что Бурятия является частью России.
9: Вот это вот лицо меня бьет и вот это вот чурбанку меня оскорбляет. Сейчас я буду вызывать полицию, будем разбираться. Разжигают межнациональную рознь. Вот такие вот женщины.
10: Что меня снимаешь, сейчас тебя болью, реально.
2: По словам пострадавшей, нападавшие использовали расистские оскорбления, называя ее «чурбанской рожей». Они ударили бурятку по лицу и требовали уезжать в свою страну, утверждая, что она не имеет права находиться в Москве. Это далеко не первый подобный инцидент, вызвавший общественный резонанс. В апреле в поселке Мурино местная жительница напала на двух женщин-буряток, гулявших с детьми. Нападавшая заявила, что они не славянки и якобы получили российские паспорта только благодаря указу президента, после чего распылила перцовый баллончик в сторону матерей и колясок с младенцами. А в январе в Подольске уроженку Бурятии по имени Мария полицейские удерживали в отделении около 17 часов. Сама она рассказала, что полицейские остановили ее у подъезда, когда она возвращалась домой с дочерью.
10: Сразу же мы скрутили мне руки, заломали мне руки, ударили мне в спину, ударили по голове. Я им говорила, мне больно, что вы делаете. Меня всяко разно оскорбляли. Говорили, я бурятская мразь, я бурятская подстилка. Я говорю, вы что такое делаете? Говорю, почему вы бурят оскорбляете? Они говорят, да вашу

0: давали еду и воду. Врачи зафиксировали у нее кровоподтек правого плеча, ушибы головы и грудной клетки. После того, как она публично рассказала о задержании, МВД выпустило заявление, в котором сказано, что задержанную доставили в отдел в состоянии алкогольного опьянения и без документов. За это на нее составили протокол, а также протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Мархаев после случившегося обратился в администрацию президента, МВД, Следственный комитет и прокуратуру с заявлением о том, что в действиях полиции Подольска был элемент расовой ненависти. Сообщалось, что бурятку ошибочно приняли за нелегальную мигрантку, несмотря на наличие российского гражданства и документов. После очередного нападения в Москве следком возбудил уголовное дело.
1: По данному факту, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства и дана юридическая оценка всем участникам.
0: Эксперты констатируют всплеск ксенофобских настроений в российском обществе. По их словам, отношение между разными этническими группами в России и так было непростой, а после начала СВО и терактов в Крокус-Сити-Холле ситуация обострилась еще больше. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
3: Чернее черного. После атак дронов по Туапсетам полностью выгорело 24 резервуара с топливом. Еще как минимум 10 пострадали. Туапсе превращается в зону отчуждения. Согласно данным аналитиков, которые анализируют спутниковые снимки, в результате атак выгорело более половины резервуарного парка. 24 гигантских хранилища с топливом уничтожены полностью, а жители города не скрывают тревоги за свое здоровье.
4: Пепел до сих пор смыть не могут в городе. Люди задыхаются, ходят в масках. А что еще сказать? Привыкли к этому. То, что горит постоянно.
5: Очень боимся. Не то слово. Бомбят и все. И дети. Дети в садик не ходят. Вот. Без садика. Вынуждены сидеть с ними. Куда? Не выйти из дома вообще. Все в мазуте полностью. Весь двор мазут и покрыто. И полностью еще сажей. Что я могу сказать? Весь двор. Не знаю, что будем делать дальше. Как жить?
6: Расскажите, как вы узнали о том, что происходит пожар на нефтеперерабатывающем
5: заводе? Да как? Я живу в 100 метрах от этого. Бабах, ну а что мне? Как узнавать? Я это видела, а не узнавала.
6: Как вы справлялись? Что вы делали?
5: Прятались. И не знали, куда. И чувствовали себя незащищенными. Вообще, полностью. Мы не защищены. И не знаем. И каждый день ложимся спать со страхом. У нас страх и в глазах, и дети боятся. Внучка уже только малейший где-то стук, она сразу прячется. Ой-ой, бегом прячется. Это нормально? Ненормально.
3: Город накрыло нефтяным дождем. Мазутная пленка на машинах, сажа в легких и мертвые дельфины в море стали новой реальностью кубанского курорта. О масштабах техногенного коллапса говорит эксперт-эколог Ксения Радова.
7: Это не просто пожар, это крупнейшая экологическая катастрофа в Черном море за десятилетия. Нефтяное пятно уже движется в сторону Орленка. То, что власти засыпают мазут свежей галькой, это преступление, а не ликвидация. Нефтепродукты просачиваются в грунтовые воды и реки. Мы фиксируем гибель рыбы и птиц. Концентрация бензола в воздухе превышена в 3 раза. Туапсе сейчас – это камера, где людям просто советуют не открывать окна.
3: Несмотря на режим ЧС и 3000 кубометров вывезенного отравленного грунта, местные власти сохраняют оптимизм. В Российском союзе туристов заявили, что срыва сезона не будет, поскольку Туапсе якобы не самое массовое направление. С этим подходом не согласен экономист Андрей Савицкий.
8: Заявления о том, что туристы просто уедут в Анапу или Крым, звучат как издевательство над местным бизнесом. Уничтожено 52% резервуарного парка – это коллапс логистики. Туапсинский терминал Роснефти парализован. Попытки сделать вид, что к лету все нормализуется, разбиваются о физику. Нефть из почвы не исчезнет по приказу губернатора. Это долгосрочный экономический ущерб, который добьет частный сектор региона быстрее, чем сами дроны.
3: Пока волонтеры пытаются отмывать животных растительным маслом, а жители в ярости пишут в соцсетях о черных лужах, центральное телевидение хранит молчание. Военный эксперт Борис Кольцов отмечает, что беззащитность

0: города перед новыми атаками сеет среди населения настоящую панику.
1: Все видят, что ПВО не смогло защитить стратегический объект, а значит, жилые кварталы тем более под ударом. Жители прямо говорят: они нас добьют. И отсутствие внятной реакции из Москвы только усиливает ощущение, что регион брошен один на один с катастрофой.
0: По состоянию на 27 апреля ситуация в Туапсе остается критической. Нефтяное пятно продолжает дрейфовать вдоль побережья, угрожая крупнейшим детским здравницам. Пока МЧС рапортует о привлечении дополнительной техники, местные жители продолжают выкладывать видео с черными осадками и погибшей фауны. 2026 год наглядно показал, цена ударов по энергетике – это не только горящие резервуары, но и выжженная земля, за которую никто не спешит выплачивать компенсации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Черный Туапсе. Дроны в третий раз ударили по НПЗ. Город затянуло дымом и гарью. Жителям близлежащих домов советуют эвакуироваться. Туапсе снова в огне. В ночь на 28 апреля дроны в третий раз за последние 2 недели атаковали местный НПЗ. Предыдущий пожар удалось потушить всего пару дней назад. И вот на территории предприятия снова работают более 120 спасателей.
3: Так что нам не повезло. Когда-то нам завидовали, что мы живем на море. Сейчас нам никто не завидует.
4: Вот сейчас как раз место локальной катастрофы, да? Мы проезжаем, вот черная дорога, здесь дикий запах. Я на кондиционере машину держу на закрытом воздухе, чтобы сюда не хватало.
0: После серии ударов беспилотников завод, входящий в топ-10 крупнейших в стране, фактически перестал функционировать как производственный комплекс. Город задыхается в дыму, а побережье превращается в зону экологического бедствия. О том, почему защита стратегических предприятий превратилась в решето, говорит военный эксперт Валерий Романенко.
1: Мы видим тактику методичного добивания. Как только пожарные расчеты сворачивают рукава, прилетает следующая волна. Это говорит о том, что противовоздушная оборона в Туапсе не просто перегружена, она неэффективна против малых групп дронов на малых высотах. Защитить единственный НПЗ на Черноморском побережье не удается, несмотря на все бравурные отчеты. Завод превратился в стационарную мишень. И каждый новый пожар делает его восстановление в 2026 году технически невозможным из-за нехватки импортных запчастей.
0: Последствия атак уже вышли далеко за пределы заводской территории. Нефтяное пятно растянулось на 77 километров вдоль берега. Экономическую и экологическую цену «Черного апреля» оценивает аналитик Александр Улитин.
5: Это не просто локальный пожар, это паралич экспортного хаба. Роснефть уже остановила переработку, и текущая атака делает перспективу запуска завода призрачной. Собрано более 4000 кубометров мазутной смеси, но это капля в море. Загрязнение почвы и воды достигло таких масштабов, что о туристическом сезоне в этом районе можно забыть на годы. Государство теряет валютную выручку, а регион – свою главную статью доходов, помимо нефти.
0: Жители города уже на грани нервного срыва, сообщают журналисты с места событий.
6: Люди живут в состоянии бесконечного кошмара. Снова гарь, снова сирены, снова рекомендации не открывать окна. Те 4 суток тишины, что были между пожарами, провел в попытках отмыть улицы от сажи. Сегодняшняя атака показала, что безопасных мест в городе нет. Власти рапортуют о падении обломков, но камеры фиксируют гигантские столбы пламени. Доверие к официальным сводкам упало до нуля. Люди чувствуют себя заложниками у горящей трубы.
0: Третья массированная атака за 2 недели ставит крест на планах властей по быстрому восстановлению предприятия. 2026 год показал, что инфраструктура юга России остается беззащитной перед системными ударами дронов, а экологическая катастрофа в Черном море разрастается с каждым новым днем. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
7: Катастрофа на 100 лет вперед. Нефтяное пятно из Туапсе распространилось на 70 километров, а в Вологодской области после атаки утечка серной кислоты. Нефтяное загрязнение, возникшее после пожаров на терминале в Туапсе, продолжает расширяться и уже растянулось на 77 километров вдоль побережья Черного моря. Об этом сообщил член Совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края, эколог Евгений Витишко. По его оценке, к настоящему времени пятно дошло до Архипоосиповки. Это подтверждают и спутниковые снимки от 26 апреля. Пленочные образования в открытом море также видны возле Новомихайловского и Джубги. Нефтепродукты распространяются в северо-западном направлении вдоль береговой линии. Новые данные свидетельствуют о том, что ситуация ухудшается. На прошлой неделе зона загрязнения оценивалась в 50 километров. Пленочные следы фиксировались как в открытом море, так и на берегу, от Гизельдере до Всероссийского детского центра «Орленок», отмечают экологи.
8: Также пятно сохраняется в акватории Туапсинского порта и у центрального пляжа города. 24 апреля в результате сильных дождей заблокированные в реке нефтепродукты перелились через боновое заграждение и попали в море.
7: По словам экологов, вряд ли удастся полностью устранить последствия утечки в регионе к началу летнего сезона. Пока в Краснодарском крае борются с разливом нефти, в Вологодской области произошла утечка кислоты. Трубопровод с серной кислотой был поврежден при повторной атаке ВСУ на крупнейший в Европе завод фосфорных удобрений. В ночь на 26 апреля беспилотники атаковали череповецкий филиал предприятия «Апатит» в Вологодской области. Очевидцы выкладывали в сеть фото и видео происходящего.
9: Владимировна, я по тапкам сюда, двоих не сбили, в завод попали, мяк, я учешу отсюда, мне моя жизнь дороже, сколько их тут летает.
7: По данным губернатора Георгия Филимонова, в результате был поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса «Аммиак-3». Замеры воздуха показали, что превышения предельно допустимой концентрации нет, сообщил Филимонов. По его словам, в Череповце из-за утечки серной кислоты пострадали 10 человек.
10: Пострадало 10 человек, в том числе 6 госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести, трое в удовлетворительном состоянии. Прогноз у всех благоприятный. 4 человека после осмотра врачами получают амбулаторное лечение.
7: По словам губернатора, ПВО сбило 15 беспилотников. Несмотря на это, на территории азотного комплекса был поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой. Утечка уже ликвидирована. До этого украинские беспилотники атаковали череповецкий филиал предприятия «Апатит» в Вологодской области 13 апреля. Вообще, под угрозой сейчас все заводы военно-промышленного комплекса, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: В эфире «Разбор дня». Вот легко представить себе такую гигантскую промышленную крепость, но стоимостью в десятки миллиардов рублей.
12: Угу. Которую еще и круглосуточно охраняют современные зенитные комплексы.
11: Да, именно. И на бесперебойную работу этой громадины завязана экономика целого побережья. А теперь представь, что всю эту мощь останавливает стайка пластиковых аппаратов.
12: Каждый из которых стоит меньше подержанного автомобиля.
11: Абсолютно. И это не фантастика. Это ровно то, что произошло 28 апреля 26 года. Полная остановка Туапсинского нефтеперерабатывающего завода.
12: Причем тут хочется сразу отбросить вот эту иллюзию, что остановка такого гиганта – это просто какая-то случайная авария.
11: Да, когда смотришь на хронологию, становится даже не по себе.
12: Потому что это результат методичной, прямо математически выверенной 14-дневной кампании. Цель была не просто фасад поцарапать или там красивый пожар для новостей устроить. Задача стояла конкретная, гарантированно уничтожить критическую инфраструктуру юга России.
11: Это реально похоже на хирургическую операцию. 17 апреля бьют по резервуарам с сырой нефтью. Результат – минус 30% мощности завода. Серьезная рана, но завод еще дышит.
12: Угу. Инженеры перераспределяют потоки, пытаются систему удержать.
11: Вот. А затем наступает пауза. До 25 апреля. Второй удар, и на этот раз цель куда сложнее. Это установка каталитического крекинга. В сумме парализовано уже 70% производства.
12: И вот тут самое важное – это математика пауз. 8 дней между первой и второй атакой и ровно 3 дня между второй и финальной 28 апреля.
11: Думаешь, это не случайность?
12: 100% нет. Нефтеперерабатывающий завод – это же живой организм из труб, клапанов и колоссального давления. После удара система переходит в аварийный режим. Инженерам нужно время, чтобы все стабилизировать и перезапустить уцелевшие линии.
11: А, то есть они били ровно в те моменты, когда внутреннее напряжение системы достигало пика?
12: Именно. При попытке перезапуска удары наносились в момент максимальной уязвимости.
11: Слушай, это прям как в боксе. Знаешь, когда боец получает тяжелый удар по корпусу, рефлекторно пытается закрыться, переводит дух, опускает руки на долю секунды и ровно в этот момент влетает нокаутирующий хук.
12: Очень точная аналогия. И финальный аккорд пришелся прямо в сердце завода по вакуумной установке.
11: Да. Там же последствия этого нокаута устраняли 122 спасателя. 11 часов 40 минут непрерывной борьбы с огнем.
12: Причем это же не просто костер, который можно из шланга залить. Температура горения на пике достигала 1200-1400 градусов.
11: Ого!
12: При таких значениях стальные несущие конструкции не просто гнутся, они плавятся как пластик, а бетон начинает крошиться.
11: Чтобы просто сбить это пламя, пришлось вылить объем воды, равный целому Олимпийскому бассейну. Это 2400 тонн. Но парадокс в том, что в какой-то момент вода стала главной угрозой.
12: Да, потому что удар пришелся именно на вакуумную установку. Внутри колонны сложнейшая аппаратура работает под пониженным давлением. И вот представь, раскаленный до 1000 градусов металл. Внутри технический вакуум.
11: И если на эту раскаленную оболочку резко подать тонны холодной воды,
12: то происходит температурный шок. Металл сжимается, швы лопаются, и происходит мгновенная разгерметизация.
11: Вакуум нарушен, и внутрь с огромной скоростью врывается атмосферный воздух.
12: Точно, кислород смешивается с парами тяжелых углеводородов, температура которых там превышает 280 градусов. Это просто идеальный рецепт для объемного вакуумного взрыва.
11: Который мог бы стереть половину промышленной зоны.
12: Да. Поэтому спасателям пришлось действовать с ювелирной точностью. Сначала изолировать очаг толстым слоем специальной пены, перекрыть доступ к кислороду и только потом крайне осторожно подавать распыленную воду.
11: Слушай, ну вот разбираешь все это, и в голове бьется только одна мысль. Завод же не стоит одиноко в чистом поле. Система ПВО просто не справилась.
12: Тут часто звучит такой поверхностный аргумент про якобы слабость зенитных систем. Но это в корне неверно. Объект прикрывали очень серьезно. Там дежурили и мобильные группы с комплексами «Игла», и новейший «Панциря».
11: Но дроны-то пролетели. Асимметрия войны, да? Комплекс за миллионы долларов против дешевого пластика?
12: Именно физика радиолокации делает эту асимметрию возможной. Эффективная площадь рассеяния сигнала у такого дрона, ну, как у крупной птицы. Он же сделан из композитных материалов, а не из цельного куска железа.
11: То есть радары видят эту птицу в самый последний момент. Особенно если аппараты идут на сверхмалой высоте, буквально огибая рельеф. Прячутся за холмами, за лесополосами.
12: Да, и выныривают прямо перед целью. Но ведь это был не один случайный дрон. Это была скоординированная атака роем. От 8 до 12 дронов одновременно заходили с совершенно разных направлений.
11: Массированный налет.
12: А тут вступает в игру холодная математика зенитного огня. Вероятность поражения одной маневрирующей цели с современным комплексом – это примерно 70-80%. И система отработала на пределе. Сбили 9 из 11 летящих аппаратов.
11: 9 из 11? Звучит как твердая пятерка для отчета ПВО.
12: Но как абсолютная катастрофа для завода, потому что два дрона прорвались, и для остановки производства этого оказалось достаточно.
11: Плюс ночь.
12: Да, ночь 28 апреля боекомплект мобильных групп ограничен. ПЗРК обслуживают два человека, стоят где-то на продуваемой вышке, у них в трубе всего одна ракета. Перезарядка требует времени.
11: Человеческий фактор. Люди же не роботы, они банально устают всматриваться в ночное небо.
12: Чтобы держать сплошную круговую оборону такого огромного объекта, не оставляя слепых зон, нужно постоянно держать в полной боевой готовности минимум 16 расчетов. Физически невозможно поддерживать такую концентрацию месяцами.
11: Возникает логичный вопрос. Если сбивать ракетами так сложно, почему нельзя поставить сплошную технологическую защиту, закрыть периметр системами РЭП, создать эдакий купол, чтобы у Роя просто сгорали платы еще на подлете?
12: Идея-то отличная, пока дело не доходит до бухгалтерии.
11: Дорого.
12: Чтобы выстроить по-настоящему эффективную эшелонированную оборону с системами радиоэлектронной борьбы, потребуется от 8 до 12 миллиардов рублей.
11: Серьезная цифра.
12: Это не просто цифра. Это годовой инвестиционный бюджет всего завода. Если коммерческое предприятие потратит весь свой бюджет развития только на глушилки и радары, оно перестанет быть рентабельным. Завод просто разорится на собственной безопасности.
11: Круг замкнулся. Защитить все невозможно. Давай вернемся к тому, куда именно попали эти два прорвавшихся аппарата. Они ударили в вакуумную установку. И после этого завод мгновенно превратился из сложнейшего химического предприятия в обычный склад сырой нефти. Теряется переработка 700 тысяч тонн в месяц.
12: Здесь стоит немного углубиться в химию процесса. Нефть — это не вода. Ее нельзя просто налить в огромный чайник и вскипятить.
11: Тяжелые фракции кипят при высоких температурах, так?
12: Верно. Если нагревать мазут при обычном атмосферном давлении до 400 градусов, он не просто закипит, начнется термическое разложение. Нефть превратится в кокс, по сути, в твердый уголь.
11: То есть вся многокилометровая система труб просто намертво забьется каменным нагаром?
12: Именно. И тут на помощь приходит вакуумная установка. Она искусственно понижает давление внутри ректификационной колонны. Чем ниже давление, тем ниже температура кипения.
11: Физика работает.
12: Нефть начинает плавно разделяться на компоненты уже при 250-300 градусах. Оборудование остается чистым, углеводороды не сгорают. На выходе получается идеальная база для качественного дизеля.
11: И вот этот элегантный физический процесс был варварски разрушен взрывом.
12: Плюс расплавлено множество сложнейших титановых теплообменников, и железо-то можно было бы переварить, а бетон залить заново. Но главная катастрофа этого прорыва кроется в санкциях.
11: Потому что сгоревшее оборудование было импортным.
12: Почти полностью. Вся эта высокоточная аппаратура, высоковакуумные насосы – все произведено в США, Германии, Италии. Это штучный товар.
11: Но всегда есть контраргумент про внутреннее производство. Разве нельзя поставить российские аналоги?
12: Поставить аналоги можно. Базовые насосы в стране действительно делают. Но вот высокоэффективные клапанные тарелки нужного профиля и насосы, способные держать идеальный вакуум годами без сбоев – нет.
11: И что будет, если поставить несертифицированные аналоги?
12: Производительность линии сразу падает на 15-20%.
11: То есть завод добровольно соглашается на потерю пятой части всей своей выручки просто из-за того, что оборудование не тянет нужный ритм?
12: Угу. Альтернативный путь – пытаться закупать оригинальные детали через параллельный импорт, через третьи страны. Но такие серые схемы дают колоссальную наценку свыше 100% к изначальной стоимости детали.
11: Платишь в два раза больше. А что с гарантией?
12: А взамен завод лишается любой гарантии. Закупленная втридорого деталь окажется с браком, предъявлять претензии некому. И из-за этих логистических лабиринтов нормальные сроки ремонта сдвигаются с 6-9 месяцев до 1,5-2 лет.
11: 2 года полного простоя гигантского предприятия из-за пары дронов. Но здесь кто-то может сказать, давайте посмотрим на масштаб. Туапсинский завод – это ведь всего 4% от общероссийской переработки нефти. Кажется, капля в море.
12: Это очень опасная статистическая иллюзия.
11: 4%, размазанное по континенту, это одно.
12: Да, но проблема в том, что эти 4% критически сконцентрированы. Завод давал 40% дизеля и 35% бензина на всем юге России.
11: А время остановки – конец апреля. Самый старт посевной кампании.
12: Сельское хозяйство Краснодарского края зависит от этих поставок. Тракторам, комбайнам нужно 250 тысяч тонн дизеля за 3 месяца. Если топливо исчезает или цена улетает в космос, срываются сроки сева.
11: Это прямой удар по продовольственной безопасности. И сельское хозяйство – только первая костяшка домино. Следом идет туризм. Курортный сезон в Сочи – это 6 миллионов туристов. Автобусы, такси, катера, снабжение гостиниц. Транспорту нужны невероятные объемы топлива ежедневно.
12: И откуда теперь брать этот бензин? Придется гнать цистерны с ближайших действующих НПЗ из Волгограда или Новошахтинска.
11: А это 700-900 километров. Логистика просто съест всю маржу. Это добавляет от 1 до 1 300 миллионов рублей затрат просто на доставку.
12: И эти суммы будут вшиты в конечную цену каждого литра бензина на заправке.
11: Жестко.
12: Но завод работал еще и на экспорт. Потеря экспортной выручки оценивается в 4,5 миллиарда долларов за полтора года простоя.
11: Это бьет напрямую по соседнему морскому терминалу. Порт жил за счет этой перевалки.
12: Терминал в один момент теряет 75% своего грузооборота. Суда не приходят. В финансовом выражении это потеря 16 миллиардов рублей, а порт – градообразующее предприятие. Налоги с его прибыли формируют бюджет Туапсе.
11: Городу грозит дефицит? На какие средства? Ремонтировать дороги, школы?
12: Экономические последствия, конечно, разрушительны, но когда смотришь на кадры того, что происходило вокруг порта в те дни…
11: Да, цифры отходят на второй план. То, что началось как промышленный кризис, стремительно превратилось в экологическое бедствие. Небо над Туапсе стало абсолютно черным.
12: Ветер погнал плотные продукты горению прямо на жилые кварталы. И здесь статистика уже измеряется здоровьем людей.
11: Превышение ПДК мелкодисперсных частиц в 8 раз. 280 микрограмм. Всемирная организация здравоохранения маркирует это как крайне опасно.
12: Эти частицы же настолько крошечные, что обходят естественные фильтры организма, проникают глубоко в легкие и попадают напрямую в кровеносную систему.
11: Реакция была мгновенной. 187 обращений детей в поликлинике за сутки, отдышка, кашель. Это в 6 раз выше нормы.
12: Находиться рядом было физически невозможно. Объявили эвакуацию в радиусе 1,5 километра. 1830 человек уехали в пункты временного размещения. Ночевали в школах, гостиницах.
11: Воздух со временем очистится, сажа осядет, но Черное море. Тонны продуктов горения осели на воду, плюс утечки нефтепродуктов, смыло ливневыми водами. Образовалась нефтяная пленка толщиной 0,8 миллиметра.
12: Кому-то покажется, что меньше миллиметра – это не страшно, но эта пленка раскинулась на площади 2,3 квадратных километра.
11: Огромная территория.
12: Эта тончайшая корка работает как целлофановый пакет. Море дышит, а пленка намертво блокирует доступ кислорода в толщу воды.
11: Уровень кислорода падает, и морская фауна начинает задыхаться. Волны выбросили на берег 340 килограммов мертвой хамсы и кефали.
12: Это удар по рыболовецким хозяйствам. И опять же туризм. Кто поедет купаться в море, которое покрыто бензиновой радугой? Из-за сорванного сезона потери туристического сектора и рыбных хозяйств могут достичь 3,5 миллиардов рублей.
11: Просто впечатляющая цепная реакция. Точечное разрушение одного объекта отбрасывает целый регион в состояние глубочайшего логистического, экологического и экономического кризиса. От посевной до городских бюджетов.
12: И это подводит к главному риторическому вопросу. Если десяток дронов, которые стоят копейки, могут на 2 года выключить завод за десятки миллиардов и перекроить жизнь целого побережья, не означает ли это конец эпохи гигантских промышленных центров?
11: Очень глубокая мысль.
12: Как в будущем придется проектировать заводы, если их крышей теперь должно быть не железо, а купол радиоэлектронной борьбы?
11: Определенно, есть о чем задуматься. До встречи в следующем разборе.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Это лунный регион. Президент призвал брать пример с Чечни. Стало известно, сколько граждан региона участвует в СВО. На встрече с Рамзаном Кадыровым Владимир Путин озвучил цифру. В боевых действиях на Украине участвует более 70 тысяч жителей республики.
13: Поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята у вас сражаются мужественно, героически, и они настоящие воины, мы это хорошо знаем, борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно. Действительно, свыше 71 тысячи человек принимают участие в специальной военной операции. И из них почти свыше 20 тысяч – это добровольцы.
0: Однако эта статистика тут же вызвала немалый общественный резонанс. Если добровольцев из этого числа всего 20 тысяч, то кто остальные 50? В соцсетях пишут, что, мол, добровольно-принудительный формат в Чечне достиг государственного масштаба. О том, как формируются эти списки, рассуждает военный юрист Тимур Исаев.
14: Цифры, озвученные президентом, это попытка легализовать тотальную мобилизацию в отдельно взятом регионе. Мы понимаем, что 50 тысяч человек недобровольцев – это либо сотрудники силовых структур, либо те, кому просто не оставили выбора. В Чечне давно отработан механизм. Если ты не идешь на фронт, проблемы начинаются у всей твоей семьи. Это не пример патриотизма, а пример абсолютного контроля над населением, где человек – это просто цифра в отчете перед Москвой.
0: Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что чеченские родители должны радоваться отправке сыновей на войну. Официальная статистика потерь в 500 человек выглядит неправдоподобно на фоне 70-тысячной группировки из Чечни, говорит аналитик в сфере безопасности Олег Воробьев.
15: На сегодняшний день известны около 500 погибших чеченцев, но реальные цифры могут быть в разы выше. Самое примечательное, среди погибших нет ни одного представителя семьи Кадырова или его ближайшего окружения. Радоваться смерти предлагают обычным сельским парням, пока элита республики остается в тени или на безопасном расстоянии от передовой. Это создает серьезное внутреннее напряжение, которое пока сдерживается только личной преданностью Кадырова Кремлю.
0: Журналист Валентина Строгая считает, что встреча президента с главой Чечни организована для того, чтобы показать всем регионам, сколько мужчин нужно отправлять на фронт.
16: Ставя Чечню в пример, Путин фактически дает сигнал другим губернаторам. Смотрите, как надо работать с населением. Это намек на то, что мягкая мобилизация, мол, заканчивается. Но то, что работает в Чечне под жестким давлением, может вызвать взрыв в других областях. Пока Кадыров портует десятках тысяч бойцов, Урал и Сибирь видят в этом не пример для подражания, а угрозу. 2026 год показывает, власть делает ставку на силу, забывая, что у любого давления есть предел.
0: По словам журналистов, пока президент хвалит показатели республики, в самой Чечне продолжается тихая трагедия семей, чьих сыновей отправили за 10 тысяч километров воевать без их на то согласия. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Билет в один конец. Солдаты с Покровского направления рассказали о жизни штурмовика. Пушечное мясо без права голоса. Покровское направление превратилось в конвейер смерти, где раненых бросают гнить заживо. Солдаты 186-го полка Валентин Полыненко и Дмитрий Федореев записали видеообращение, в котором обвинили командование в бездумном истреблении личного состава.
17: Я эфрейтор Федореев Дмитрий Анатольевич, 22.07.79 года рождения. Служу по контракту, который заставили подписать, продлить. После плена вернулся опять на службу. Не пройдя ВВК, меня перевели во вторую танку. Со второй танковой меня перевели в 186-ю. Сказали, что это за креп. Дали боевое задание, которое было вообще невыполнимо. Нас пустили под миномет, под кассеты. Поселок Березово. В этом поселке находилось 6 человек. В окружении, практически в окружении. Наш командир Карасюк, который находился недалеко от позиций, деревня Тимировка, начал угрожать расправой, что если мы группой не двинемся через поле, которое километр 300 и контролируется врагами. Там контролировалось градами, и птички летали. Много пацанов легло в этом поле. Баба-Яга раскидывала магнитки. Много пацанов лежат там посередине поля, возле кустов там.
0: О том, почему тактика мясных штурмов применяется на поле боя даже в 2026 году, говорит военный юрист Аркадий Беляев.
18: Это классика нынешнего фронтового беспредела. Мы слышим о раненых с гангреной, которым запрещают откат, и об угрозах обнуления за неподчинение. Командирам на местах плевать на людей, им нужен результат в докладе любой ценой. Тот факт, что Федореева вернули на фронт сразу после плена без всяких комиссий, это грубейшее нарушение закона. Но в зоне СВО законы подменены волей Карасюков. Солдаты для них не люди, а расходный материал с коротким сроком годности.
0: Истории штурмовиков подтверждают, современное наступление держится на страхе перед своими же заградотрядами. Аналитик в области психологии и боевых действий Иван Грозов считает, что армия находится на грани морального истощения.
19: Когда солдат понимает, что командир не даст ему уйти даже с ранением, у него исчезает мотивация воевать. Полыненко и Федореев решились на огласку только потому, что терять им уже нечего. Они видели своих товарищей, брошенных в кустах посреди поля. Это рождает глубокую ненависть к офицерам. Такая система палочной дисциплины работает до поры до времени, но в итоге она ведет к массовому дезертирству или к тому, что стволы развернутся в другую сторону.
0: Ситуация на Покровском участке остается критической, а мясные волны продолжаются, несмотря на колоссальные потери. Журналист Ольга Майская отмечает, что молчание правоохранительных органов только развязывает руки полевым командирам. По ее словам, посередине полей под Покровском и не только лежат сотни тех, кто не смог откатиться без приказа. Это и есть истинная цена минимального продвижения на карте боевых действий. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента», 1557 АМ.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
2: Это настоящий ад. Туапсе затянуло густым черным дымом после нового удара дронов по местному НПЗ. Туапсе снова задыхается. В ночь на 1 мая дроны в четвертый раз за последние недели атаковали местный нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Несмотря на доклады Минобороны об успешно сбитых целях, один из резервуаров вспыхнул мгновенно. Город снова накрыло плотным черным дымом, а жителей предупреждают о нефтяном дожде, таком же, какой недавно прошел в Перми.
3: Утро не очень доброе, мы опять горим. Только потушили. И снова ночью прилет.
2: Влиятельное международное агентство Bloomberg уже назвало это стратегией из мора. Украина методично бьет по одним и тем же объектам, не давая им восстановиться. Туапсе, по сути, стал мишенью новой стратегии дроновых атак, говорит инженер-нефтяник Владимир Глебов.
4: Тактика многократных ударов – это приговор для завода. Как только пожарный тушит один резервуар, прилетает в соседний. В Туапсе единый комплекс с портом, и восстановить его под постоянным огнем технически невозможно. Нефтепереработка в России уже рухнула до минимума за 17 лет. Туапсинский НПЗ фактически выведен из игры. Теперь это не завод, а гигантский факел, который сжигает миллиарды экспортной выручки в прямом эфире.
2: В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, а сводная группировка спасателей превысила 300 человек. Экономист Юлия Сафонова отмечает, что экология и туризм в регионе принесены в жертву СВО.
5: Туапсе – это не только бензин, это ворота на экспорт. Сейчас эти ворота заблокированы огнем. Посмотрите на цифры. Переработка нефти в стране упала на 12% за год. Это катастрофа для бюджета. Но для жителей города все проще и страшнее. Они живут в тумане из гари и мазута. Власти говорят, что угроз нет. Но когда 120 пожарных бьются с огнем на морском терминале, а сажа оседает на домах, люди понимают – безопасного юга больше не существует.
2: Пока в Перми и Туапсе считают убытки от нефтяных дождей, эксперты прогнозируют расширение географии атак. Обозреватель Денис Волков считает, что ПВО просто не поспевает за скоростью беспилотников.
6: В Туапсе пытаются строить заграждения, но дроны летят сверху. Мы видим классическую петлю, ущерб растет, доходы падают, а ресурсы на защиту размазаны по всей стране от Черного моря до Урала. Четвертый удар по одному и тому же месту – это демонстрация бессилия системы. Майские праздники начались не с салютов, а со взрывов топливных баков. Это и есть новая реальность российского экспорта.
2: На утро 1 мая пожар в порту Туапсе продолжают тушить. Ситуация в регионе остается критической, а экологические последствия разлива нефти в море еще только предстоит оценить. Нефтепереработка России продолжает сокращаться, а черный апрель плавно перетек в пламенное начало мая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Ни дня без налетов дронов. В Орске полыхает НПЗ. Пермь, как и Туапсе, затянула черным дымом. Российская нефтепереработка переживает настоящий коллапс. В ночь на 29 апреля география атак достигла беспрецедентных масштабов. Дроны поразили крупнейший НПЗ в Орске и стратегическую станцию транснефти в Перми. Это больше, чем в 1500 километров от границы с Украиной. Тем временем в Туапсе ситуация переросла в катастрофу регионального масштаба. Горящие нефтепродукты хлынули прямо на жилые улицы. Объявлена срочная эвакуация, а город остался без воды.
7: На нервах не спим. Час ночи сидим, ждем гостей. Вот так и живем. И ничего хорошего нет.
8: Как мы в подъездах стоим, когда бомбежка идет, это не жизнь вообще. Так что нам не повезло. Когда-то нам завидовали, что мы живем на море, сейчас нам никто не завидует.
2: Пока местные власти докладывают, что угроз нет, небо над страной затянуто черным дымом.
9: Ну вот и до нас добралась экологическая катастрофа. Нефтяные дождички.
2: Удар по Перми – это шок для логистической системы, говорит инженер по промышленной безопасности Михаил Тарасов. В самом Туапсе ситуация напоминает кадры из фильма «Катастрофы». На жилые кварталы хлынули пылающие потоки мазута, а море перекрыто 9 рядами заграждений. Аналитик топливного рынка Павел Руднев считает, что восстановление завода теперь под большим вопросом.
10: Уже не просто тушат пожар, там пытаются спасти город от экологической гибели. То, что на место прилетел глава МЧС и губернатор, говорит о критическом уровне ЧП. Завод Роснефти фактически уничтожен как единица производства. Удары добивают внутренний рынок. Урал и Поволжье скоро почувствуют дефицит топлива. Путину докладывают об экологических последствиях. Но на деле это экономический накал.
2: Жители пострадавших городов тем временем остаются один на один с гарью и отсутствием базовых удобств. О ситуации в зоне бедствия рассказывает журналист Инна Соловьева.
5: Эвакуируют целые улицы. Люди бросают дома, потому что по дорогам течет горящая нефть. Воды нет в 30 кварталах. В Орске и Перми люди в панике скупают респираторы. Власти твердят, что ситуация под контролем. Но когда у тебя под окнами взлетает на воздух стратегический объект, а небо черное в трехчасовых поясах одновременно, в этот контроль уже никто не верит. 2026 год окончательно стер грань между фронтом и тылом для каждого жителя промышленного города.
2: По состоянию на вечер 29 апреля пожары в Перми и Орске продолжаются, а в Туапсе наращивает группировку водолазов и спасателей, чтобы купировать нефтяное пятно. Системный удар по хабам Транснефти и НПЗ группы «Софмар» ставит под угрозу не только экспорт, но и снабжение центральных регионов России. Пока министры обещают увеличить высоту насыпей, сама реальность показывает, нефтяной щит страны пробит сразу в нескольких стратегических точках. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
0: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Прицельный удар по оборонке. Беспилотники атаковали один из крупнейших в России заводов по производству взрывчатки в Дзержинске. А в Перми отменили занятия для студентов. Кругом дроны. Утро 30 апреля города России встретили в дыму. На этот раз целью беспилотников стал Дзержинск. Под прицелом завод имени Свердлова, сердце российского производства взрывчатки. Похоже, у фронта скоро начнутся серьезные проблемы со снарядами.
11: Звуки. Сбивают беспилотник.
12: Вон летит, мама, смотри.
11: Сейчас ударит беспилотник. Вон, блядь, беспилотник летит. Беспилотник летит, прикиньте.
2: Жители насчитали минимум 10 мощных хлопков, а над Кстово и Дзержинском поднялись столбы дыма. Тем временем в Перми настоящий хаос. Вузы отменили занятия, а из громкоговорителей на улицах пугают выбросами опасных веществ. Удар по Дзержинску – это настоящая катастрофа для снабжения, говорит инженер-конструктор Артем Лазарев.
10: Завод Свердлова, значит, это не просто цех, а это база, без которой не соберешь ни один снаряд или ракету. Если там реально накрыли производственные линии, то заменить их нечем. Оборудование там еще советское, уникальное, под санкциями его не купишь. 10 попаданий подряд – это приговор для графика поставок. Фронт скоро почувствует, что стрелять просто нечем. Пороховой погреб страны оказался беззащитным перед обычными беспилотниками.
2: В Перми ситуация не лучше. Город парализован страхом. Студентов и школьников отправили по домам. Политолог Илья Рощин считает, что власть сама разгоняет панику.
4: В Перми сейчас происходит то, чего Кремль боялся больше всего. Паралич мирной жизни в 1500 километрах от границы. Когда вузы закрываются из-за дронов, это сигнал всем. ПВО не справляется. Громкоговорители орут об опасных выбросах, люди в панике, чиновники молчат. Это новый вид реальности, где дистанционка вводится не из-за вируса, а из-за того, что небо над городом больше не принадлежит государству. Доверие к власти в таких условиях тает на глазах.
2: Чиновники Нижегородской области ситуацию не комментируют, хотя столбы дыма над химзаводом видны за километры, говорит журналист Марина Белова.
5: В Дзержинске и Кстово люди всю ночь сидели в соцсетях, выкладывая видео взрывов, пока власти делали вид, что ничего не происходит. Это молчание пугает сильнее прилетов. Мы видим, что география атак расширяется каждую неделю. Сегодня взрывчатка в Дзержинске. Вчера НПЗ в Перми. Страна превращается в карту горячих точек, а единственное, что могут предложить людям, это сидеть дома и слушать сирену. Оборонный щит, о котором твердили годами, оказался дырявым.
2: Пока на заводе Свердлова пытаются оценить ущерб, пермские студенты гадают, когда станет безопасно просто прийти на лекцию. Очевидно одно, удары по оборонке стали прицельными и массовыми, а глубокий тыл окончательно перестал быть безопасным. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Новую реальность уже не скрыть. Жители Самары записали обращение к президенту. Люди требуют построить бомбоубежища для защиты от дронов. Самарская область превращается в прифронтовой регион, но местные власти, похоже, забыли об этом предупредить жителей. Возле здания областного правительства группа женщин записала предельно резкое обращение к президенту и местному губернатору.
13: С 22-го года у меня вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться?
14: У меня в доме висит табличка «Убежище» и стрелочка. Я обошла весь микрорайон. Нету. Но табличка со стрелочкой висит. Я звоню в управляющую компанию. Говорю, где? Они говорят, это в вашем подвале. Мой подвал, я там была 2 года назад, вообще не предусмотрен. Там трубы вот низкие, там вот так поголазить только можно. Если прилетит ракета, то вы все равно нигде не спрячетесь. Даже подвал вам не поможет. Поэтому смысла ходить в подвал нет.
2: Доведенные до отчаяния прилетами в Новокуйбышевске и Тольятти самарчанки требуют реальных укрытий, а не фейковых табличек на затопленных подвалах.
14: И вот этот Федорищев, который вот сидит в этом доме в белом, ни разу мы не туда не попали. Мы выполняем их работу, и мы ни разу к Федорищеву не попали. Так чего он там сидит? В отставку его надо отправлять. Да сколько можно терпеть? У нас люди гибнут. У нас в Сызрани сегодня погибли, в Тольятти гибли. У нас недавно в Новокуйбышевск в роддом прилетел.
13: Идите, господин Путин, сами в подвал. И господин Федорищев пусть идет в подвал. В обычный, там где крысы и мокро.
2: О том, почему бумажная оборона Самары рассыпалась при первом контакте с реальностью, говорит аналитик в сфере ЖКХ Леонид Коваль.
15: Ситуация в Самаре – это приговор всей системе гражданской обороны. Таблички со стрелочками висят, а за ними заваленные хламом подвалы с низкими трубами, где человеку даже разогнуться нельзя. Власти годами списывали бюджеты на содержание укрытий, но в 2026 году выяснилось, что прятаться негде. Совет МЧС сидеть в ванной при атаке дронов – это признание в полной импотенции. Люди это понимают, и их ярость оправдана. Их бросили под удары без какого-либо щита.
2: Реакция жителей Самары – это не только страх, но и прямой вызов для властей. Социолог Марина Шустицкая отмечает, что женщины перешли черту, которая раньше считалась немыслимой.
5: Когда женщины кричат «идите в подвал с крысами сами», они фактически разрывают социальный контракт. Раньше была иллюзия, что наверху знают, что делают. Теперь прилеты по роддомам и НПЗ показали – защиты нет. Недовольство направлено не на саму войну, а на некомпетентность вождей, которые не обеспечили безопасность тыла. Это бунт материнского инстинкта. И он для власти гораздо опаснее, чем любая политическая оппозиция, потому что его невозможно заглушить лозунгами.
2: Пока губернатор Федорищев игнорирует встречи с населением, МЧС рассылает инструкции о том, что к обломкам дронов нельзя прикасаться, пишет журналист Николай Орлов.
4: Губернатор прячется за охраной, пока в Сызрани и Тольятти гибнут люди. Самарчанки предложили Путину и Федорищеву поменяться с ними местами. И это самый точный политический лозунг весны 2026-го. Власть пытается отделаться советами лечь на пол и пригнуть голову, но люди хотят видеть бетонные укрытия и ПВО, которое работает, а не падение обломков на головы. Мы видим начало масштабного кризиса доверия в регионах, которые еще вчера считались оплотом лояльности.
2: Самара, по сути, каждый день остается под угрозой новых атак, а местные жители продолжают штурмовать приемные чиновников. Инструкции МЧС о безопасном поведении в ванной вызывают в сетях лишь горький смех и новые проклятия в адрес руководства. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
16: В Перми полыхает НПЗ. Госдума предложила бизнесу самому спасать свои предприятия от атак дронов. Беспилотники утром 30 апреля поразили один из крупнейших НПЗ – «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Об этом сообщают аналитики, изучившие фото и видео очевидцев.
6: После попаданий беспилотников по установке АВТ-4 – ключевому узлу первичной переработки нефти – загорелась вакуумная колонна. Огонь также перекинулся на атмосферную ректификационную колонну.
16: Отмечается, что «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» снабжает топливом в том числе армию, и в результате поражения обеих колонн установка фактически выведена из строя. Этот завод – восьмой по мощности переработки в стране. Он может перерабатывать 14 миллионов тонн сырья в год. Местные каналы пишут, что над заводом поднялся огромный столб дыма.
17: По предварительным данным, был поражен и резервуарный парк. В результате налета над заводом поднялся огромный столб дыма, который растянулся уже более чем на 120 километров.
16: Судя по кадрам очевидцев, небо над Пермью затянуто густым черным дымом. Накануне беспилотники поразили также линейную производственно-диспетчерскую станцию «Пермь», узловую станцию системы «Транснефти», которая качает нефть в том числе на «Пермнефтеоргсинтез». И теперь в районе города образовалось два огромных столба дыма, отмечают очевидцы.
18: Вот это пожарище! Столб дыма огромный, чернющий.
16: Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, 30 апреля дроны атаковали одну из промышленных площадок Перми. При этом он не уточнил, о каком предприятии идет речь. В городе по громкоговорителям в четверг прозвучало оповещение об аварии с выбросом опасного вещества. Но, как пишет телеграм-канал «Новости Перми и края», это была проверка работы системы. Махонин в своем телеграм-канале отдельно отметил, что угрозы химической опасности нет.
6: Работники находятся в защитных сооружениях, пострадавших и значимых разрушений нет, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.
16: Тем временем в Госдуме предложили обязать бизнес самостоятельно отражать атаки беспилотников. Как заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, российские энергетические компании и системообразующие предприятия необходимо обязать самостоятельно защищать свои объекты от налетов беспилотников. Для этого, по его словам, они могут создавать собственные вооруженные подразделения. Миронов призвал правительство дать прямое указание российским компаниям защищать себя от дронов. Он подчеркнул, что компании должны не просто иметь право на защиту, а обязанность. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
16: СВО проедает экономику со всех сторон. После атак дронов переработка нефти в России рухнула до минимума за 17 лет. Объемы переработки нефти на российских нефтезаводах обвалились до минимума с 2009 года после налетов беспилотников, которые затронули НПЗ, нефтебазы и трубопроводы от Ленинградской области до Урала. Как сообщает Bloomberg, нефтепереработка в России сократилась до 4,69 миллиона баррелей в день. По сравнению с прошлым годом объемы упали на 12%, а по сравнению с 2021 на 18%, или почти на миллион баррелей в сутки. По данным Bloomberg, в апреле беспилотники как минимум 21 раз атаковали российскую нефтяную инфраструктуру. Число ударов стало рекордным с начала года и одним из самых высоких с начала СВО, отмечает издание.
17: Под налеты беспилотников попали по меньшей мере 9 нефтезаводов, из которых 5 полностью или частично останавливали производство. Не менее 5 атак за месяц состоялось на систему российских нефтепроводов. 6 раз беспилотники атаковали морскую нефтяную инфраструктуру, включая порты Балтийского моря.
16: По словам участников топливного рынка, сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина. Примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию они называют критической. Из-за ударов интенсивность переработки нефти в России снизилась на 15, а то и 20%, говорит экономист Владимир Милов.
19: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
16: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители. На фоне падения производства на НПЗ, ставших мишенью для беспилотников, бензина будет не хватать, и он будет продолжать дорожать, прогнозирует аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
20: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
16: Эксперты сходятся во мнении, что если удары по инфраструктуре продолжатся, а налоговая нагрузка останется прежней, бензин будет дорожать дальше, независимо от цены нефти и заявлений чиновников. При этом атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
21: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику. Наложим еще на это и более высокие тарифы, и вот получается такие темпы роста цен на бензин, которые мы видим.
16: Аналитики Международного энергетического агентства считают, что снижение переработки будет продолжаться, а экономисты предупреждают, что дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции. Стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Зачем господин Путин звонил господину Трампу? Здесь все просто. Господину Путину нужна гарантия того, что на майские праздники обширных обстрелов Москвы не будет. Причем интересует только Москва на самом деле, потому что в Москве парад, потому что это центр, это столица, а дела у российского ПВО, мягко говоря, день ото дня лучше не становятся. Ситуация развивается так, как я говорил и многие другие люди говорили, которые, ну, в материале на самом деле, да, что у этой войны нет решения такого, как себе придумал господин Путин, когда ее начинал. Отсутствует. И как бы это ни звучало, единственная выигрышная стратегия господина Путина была Киев за 3 дня. Понимаете? А вот когда это не получилось, вот за 3 дня или за 2 недели, вот через 2 недели уже стало понятно, что Украину не отдадут. Причем Украину не отдаст огромный геополитический противник, Европейский Союз, а у Европейского Союза количество денег фактически не ограничено. И сейчас что происходит? ПВО России не справляются, это же все понимают, не надо никому ничего объяснять. Вы посмотрите, один за одним уничтожаются НПЗ, уничтожаются энергетические предприятия и теперь уничтожаются предприятия военной химии. Они уничтожаются уже через день фактически. Уничтожаются крепко, судя по тому количеству дыма и пепла. Это не попадание в какие-то собачьи будки, это попадание прямо в цель. Соответственно, если Украина продолжит это делать еще в течение лета, то к зиме топливо может уже не остаться. Да, оно какое-то, естественно, будет, но о былом изобилии, о том, что на каждой заправке все сорта, об этом можно забывать.

Потому что так решили европейские вожди. Это наша территория, мы вам ее не отдадим. Она российской не станет. И за эти 4 года Европейский Союз увеличил количество производимого оружия просто в разы. Да, вот все смеялись, что теперь придут китайцы и заберут автомобильный рынок Европы. Но приходят китайцы. Во-первых, еще и рынок не забрали, а во-вторых, практически все основные немецкие концерны автомобильных теперь выпускают продукцию военного назначения. То бишь они начинают снова забирать БТР, руки-то помнят, понимаете? Руки-то помнят. И остальной военно-промышленный комплекс получил второе дыхание, и третье дыхание, и даже четвертое дыхание уже. Всего в разы больше. И каждый день эта диспропорция увеличивается. Россия пропускает все больше ударов и производит все меньше продукции военного предназначения. И энергетического, что важно. Украина получает все больше и больше продукции военного назначения из стран Европы. Также из стран Евросоюза Украина получает все необходимые энергетические материалы. Понимаете? От бензина и дизеля до электричества. Но все вот эти вот генерации энергетических материалов находятся на территории стран НАТО. Страны НАТО в обыкновенном конвенционном конфликте, ну, Россия никогда не победит, потому что это математическая игра. Ты складываешь ракеты, корабли, танки, пехоту, оружие, и все понятно. Да, не надо даже никак углубляться. Китай, естественно, за Россию в войне против Европейский Союз не вступит никогда ни при каких раскладах. Он может что-то поставлять, но не более того. Почему? Да потому что Россия нищая и Россия бедная, Китаю выгоднее намного, чем Россия процветающая. Чем беднее Россия, тем дешевле Китай вообще за копейки все будет забирать у России. Да и уже забирает на самом деле. И вот что происходит? Что стратегически все дело идет или к поражению, или все это дело идет к следующему витку, то бишь к ядерному конфликту. Вот с ядерным конфликтом, конечно, у России есть большой шанс нанести огромный вред Европе. Это понятно, но прилетит же и в ответ. А вот в ядерном конфликте как раз боеголовками мериться нет смысла. Что у России их 5000, а у Европы там не знаю сколько, 800 или 1000, если все сложить. Вообще нет никакого смысла. Почему? Да, потому что подводные лодки. Вот понимаете, зачем они нужны? Подводные лодки, вот они выходят, эти подводные лодки, они стоят на каких-то рейдах. Ее обнаружить на самом деле очень тяжело, подводную лодку. И в секунду, когда пошел ядерный пуск по странам Европы, так же точно эти подводные лодки сделали пуск по России, и, как мы видим, ПВО особо не защитит даже самые чувствительные объекты. Ничего не получится. Ну и дальше все. Дальше уже тушите светки, но закончилось на самом деле. В том виде, в котором мы его знаем. И вряд ли на самом деле вот так вот Россия завтра готова прямо испепелить все в ядерном пепле. Да, как господин Соловьев об этом неоднократно заявлял. У него, кстати, дети живут в Европе. Те, кто не знают вас, да, знаете, что у него дети живут в Европейском Союзе и в Британии, и Великобритании, на острове, который он все время собирается испепелить. Он что, он собирается испепелить своих детей? Ну, нет, конечно. Соответственно, к чему это идет? Тихой, медленной сапой. Все это идет к дворцовому перевороту. Ну, потому что деньги начали терять все. И проигрывать начали все. Ну, нельзя считать победу захват какого-то села в Сумской области или что-то там в Днепропетровской области. Нельзя. Это несравнимые совершенно категории, да? Вот терминал в Туапсе нефтяной и какое-то село в Сумской области. И вот эти проигрыши, они все виднее и виднее на всех фронтах. Ну, военных побед нет, понимаете? Экономических побед нет, геополитических побед нет, медийных побед нет, нигде нет никаких побед. И теперь получается, что есть абсолютно враждебно настроенный Евросоюз, который, судя по всему, уже принял мнение, что он будет России в том виде, в котором она сейчас существует, он ее будет, вот что называется, простите, кончать. Да, что не будет России в том виде, в котором она есть. Ну, и Китай еще есть, да. Китай, которому тоже, кстати, это выгодно. Ну, представьте, они просто договорятся с Европейским Союзом, кто контролирует какие части России после всего. Естественно, Китай согласится, он тут же забудет про свои какие-то там отношения, разговоры в отношении России руководства. Ему это больше не нужно будет. Он получит свое полное распоряжение, ресурсы, которые ему необходимы.

0: поздно. И что нужно делать сейчас верховному главнокомандующему в таких условиях? Понимаете, когда под тобой все недовольны. Экономический блок тобой недоволен. Военный блок тобой недоволен. Финансовый блок тобой недоволен. Ну, есть какие-то друзья, понятно, близкий круг семьи, те довольны, но этого мало. Раньше вся конструкция российской власти строилась на принципе каждой сестре по серьгам. Ну, все что-то подзарабатывали, понимаете? Все что-то прикуривали, причем нормально, на поколение вперед. А вот сейчас никто больше так не зарабатывает, никто так не прикуривает. И тут не то, что поколение вперед, в этом бы поколении как-то выжить. А никто на это не рассчитывал на самом деле. Все рассчитывали, что как-то повоюем, и по чуть-чуть Европа раскроется, Америка отступит, и как-то нормально заживем. Но не происходит этого до сих пор. Поэтому что нужно делать? Ну, естественно, нужно звонить и договариваться как-то с США о том, чтобы была какая-то гарантия с их стороны, о том, что не будет каких-то налетов, что нужно сделать какую-то передышку. Все, потому что, ну вот так вот развивается второй тайм. И такое очень часто бывает, между прочим, в истории. Ничего сверхъестественного не происходит. Да, происходит нечастое событие, когда огромная империя и военная машина делают стратегическую ошибку. Это не очень часто. Но регулярно. И мы сейчас живем в такое время, что да, вот так получилось, что маленькая моська, с помощью, кстати, других больших барбосов, вот она совершенно спокойно сейчас гонит слона.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Еще две сушки потеряны. Украина поразила российские истребители под Челябинском. Это 1700 километров от границы. Очередная черная неделя для военно-воздушных сил России. География потерь шокирует от Крыма до Урала. Сначала под Челябинском на аэродроме Шагол, это в 1700 километрах от границы, дроны накрыли сразу 4 сушки. Среди них 2 сверхдорогих Су-57, гордость ВПК 5-го поколения. Почти одновременно в Крыму в море рухнул еще один Су-30. Власти говорят об учебно-тренировочном полете, но на фоне сотен сбитых бортов эти оправдания звучат слабее, говорит авиационный эксперт Павел Рудницкий.
3: Поражение Су-57 в Челябинске – это репутационная катастрофа. Их в строю считанные единицы. Тот факт, что их достали обычными дронами в глубоком тылу, говорит о том, что невидимых и защищенных зон больше нет. Россия теряет не просто железо, а технологический потолок своей армии. Восполнить такие потери в условиях санкций 2026 года практически невозможно. Это ручная сборка, которая теперь превратилась в пепел на бетонке.
2: Общая статистика потерь авиации с начала СВО выглядит устрашающе. По подтвержденным данным, Россия лишилась уже 435 самолетов и 350 вертолетов. Военный обозреватель Григорий Акулов считает, что авиапарк армии тает на глазах.
4: Это больше, чем весь авиапарк многих европейских стран. Мы видим системный износ. Самолеты падают не только от ракет, но и из-за отказа техники, как Су-30 в Крыму или Ан-26, в котором погиб генерал Отращенко. Пилоты работают на износ, аэродромы под постоянным прицелом. Российская авиация превратилась из охотника в мишень. Скоро летать будет просто некому и ни на чем.
2: Ситуация в Крыму и на Урале вызвала волну паники в среде военных блогеров. Популярный канал Fighter Bomber отмечает, что скрывать масштабы катастрофы в небе уже не получается.
5: Когда спутниковые снимки показывают обгоревшие хвосты Су-57 под Челябинском, а в Севастополе люди видят катапультирующихся пилотов, официальные сводки Минобороны о плановых учениях вызывают только злость. Потеря Ан-26 с офицерами Северного флота в конце марта была лишь началом черной полосы. Сегодняшние удары за 1700 километров от фронта подтвердили. Украина может выбивать авиацию прямо в гнездах. Это не просто инциденты. Это стратегическое обескровливание России.
2: На сегодня общая стоимость потерянной за неделю техники превышает $250 миллиарда. Пока в Минобороны уточняют степень повреждений в Шаголе, российская авиация продолжает терять борта и высокопоставленных офицеров. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
2: Выбор короля. Карл III выступил в Конгрессе США. Такого британские монархи не делали с 1991 года. Король призвал Америку защитить Украину. Зет-военкоры в шоке. Исторический момент в Вашингтоне. Впервые за 35 лет британский монарх взошел на трибуну Конгресса США. Карл III повторил путь своей матери Елизаветы II, но с куда более жестким посланием. Король прямо призвал Америку не бросать Украину и объединиться против общих врагов. Главный посыл – Украина не должна остаться одна, а союз Лондона и Вашингтона – это единственный щит против современной агрессии.
6: Сегодня та же непоколебимая решимость, которую наши народы проявляли в двух мировых войнах, необходима для защиты Украины и ее мужественного народа. Это нужно для достижения по-настоящему справедливого и прочного мира. Мы не можем позволить себе смотреть только внутрь себя, когда вызовы столь велики.
2: Король не удержался и от тонкого английского юмора. На государственном ужине он иронично заметил, что если бы не британцы, американцы сегодня могли бы говорить по-французски. Президент Франции Макрон в соцсетях ответил на это так.
6: Это было бы шикарно.
2: Но пока лидеры обмениваются шутками, эксперты видят в этом визите короля Вашингтон серьезный сигнал, говорит историк-англист Артур Громов.
7: Карл III не просто гость, он тяжелая артиллерия мягкой силы. Его выступление в Конгрессе именно сейчас – это попытка зацементировать поддержку Украины на уровне ценностей, которые выше партийных споров. Король напомнил американцам, что они – часть Великого Западного Альянса. Это мощнейший имиджевый удар по попыткам Кремля внести раскол между Лондоном и Вашингтоном. После такой речи отказать в помощи станет политически неприлично.
2: Среди зет-военкоров выступление короля вызвало настоящую бурю. Военные активисты в ярости называют визит Карла походом за новой кровью и требуют немедленных действий. О настроениях в зет-каналах рассказывает медиа-аналитик Семен Лавров.
8: Зет-патриоты в панике. Они видят, что Запад не просто не устал, а выводит на поле боя своих главных тяжеловесов. Военкоры вроде живого кричат, что время уходит, и призывают к тотальной мобилизации, пока Европа не перестроилась на военные рельсы. Для них Карл III в Вашингтоне – это символ того, что договориться по-тихому не получится. Они понимают, против них теперь не только украинская армия, но и весь консолидированный ресурс англосаксонского мира.
2: Визит британского монарха в США стал главным политическим событием весны. Пока Карл III возвращает Америку в большую игру, российские ультрапатриоты признают, входные условия для Москвы становятся все хуже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Привет! Это подкаст «Разбор дня». Слушай, я тут посмотрела свежие данные за 2026 год, и цифры просто шокируют. Российская экономика теряет от 1,5 до 1,8 триллиона рублей каждый год.
10: Ого! Ну это же... Это больше 1% ВВП получается.
9: Вот именно. И знаешь, что самое главное? Причина кроется вообще не в санкциях, не в падении мировых цен на нефть и даже не в глобальных кризисах. Эти гигантские деньги буквально сгорают из-за масштабных блокировок интернета внутри самой страны.
10: Масштаб диссонанса тут, конечно, просто колоссальный. 1,5 триллиона рублей – это не какая-то там макроэкономическая погрешность, которую можно списать на, ну, не знаю, сезонность. Если перевести это в понятные категории, то это бюджеты нескольких крупных регионов.
9: Угу.
10: Или затраты на огромные инфраструктурные проекты. И, слушай, мы же обсуждаем это именно сейчас не просто так. Ситуация в 26-м году явно дошла до предела.
9: Да. Противоречие просто налицо.
10: Точно. С одной стороны, государственные инстанции рапортуют о нехватке рабочих рук, требуют повышать производительность, а с другой представители бизнеса буквально кричат, что цифровые ограничения, ну, те самые, которые вводят ради так называемого цифрового суверенитета, они просто парализуют всю работу.
9: Абсолютно согласна. Поэтому сегодня миссия нашего разбора – сорвать эту красивую обертку с заявлением о суверенитете и детально разобрать механику. Хочется понять, кто на самом деле за все это платит, как рубильник ломает кассы в обычных продуктовых магазинах и почему государство загоняет само себя в экономическую ловушку.
10: Давай тогда начнем с макроэкономического уровня. с официальной позиции. Если послушать администрацию президента, того же Максима Орешкина, то транслируется очень удобная логика.
9: Какая же?
10: Ну, якобы экономика тормозит исключительно из-за структурного дефицита кадров и старых станков на заводах. То есть государственный аппарат упорно пытается разделить политику цензуры и экономику.
9: То есть, типа, можно выключать интернет, и это никак не скажется на росте ВВП. Слушай, ну это же абсурд.
10: Ну вот да.
9: Это все равно, что отключить на заводе электричество, а потом стоять с умным видом и жаловаться, что рабочие какие-то ленивые и производительность падает. Я тут сопоставила цифры. Власти заявляют, что хотят рост ВВП в 3-4%.
10: Угу.
9: Но при этом эти инфраструктурные блокировки сжирают от 1,2 до 1,5% потенциального роста. Как можно вообще требовать роста, когда ты своими руками отрезаешь базовую инфраструктуру?
10: Математика тут вообще не сходится. Но смотри, тут есть второе дно. Аналитики давно заметили скрытый мотив властей. Чиновникам просто безумно выгодно перевести стрелки на демографию.
9: Ну да, это же такая долгосрочная проблема.
10: Вот именно. Демография формировалась десятилетиями. Списывая все на нее, можно абстрагироваться от последствий решений, которые они принимают прямо сейчас. Признать, что экономика теряет процент ВВП из-за блокировок, это значит признать прямой рукотворный ущерб от собственных действий.
9: Гораздо удобнее сказать, что люди просто не рождаются, поэтому и роста нет.
10: Точно.
9: Но давай спустимся с этих высот на землю к микроэкономике. Как абстрактные блокировки превращаются в конкретные убытки. Вот возьмем логистику. Казалось бы, ну, едет грузовик по дороге, водитель смотрит в навигатор. Что там может сломаться из-за блокировки какого-то ВПН?
10: Это очень правильный вопрос. Дело в том, что современная логистика – это уже давно не просто фура и водитель с бумажной картой. Это сложнейшая экосистема. Она полностью завязана на постоянный обмен данными.
9: Ну, всякая телеметрия и прочее.
10: Да. Когда алгоритмы блокировки начинают глушить протоколы, диспетчерские центры просто слепнут. Фура постоянно передает данные, температуру в рефрижераторе, точные координаты для автоматических пропусков на склады.
9: Ого!
10: Более того, таможенные декларации и накладные сейчас обрабатываются через облачные API-интерфейсы. Если соединение с сервером обрывается, фура физически встает. Система просто не может подтвердить легальность груза. В итоге маршрут, который занимал 2 дня, теперь растягивается на неделю.
9: То есть проблема не в том, что водитель заблудился, а в том, что цифровая бюрократия не может синхронизироваться?
10: 100%. И каждый день такого простоя – это огромные штрафы и риск сорвать поставки на заводы. А если взять маркетинг? Цифры показывают, что маркетинговые бюджеты российских компаний взлетели на 30%.
9: 30%? Просто на пустом месте?
10: Да, просто чтобы получить те же самые результаты по продажам. Привычные рекламные платформы с идеальным таргетингом заблокированы. Бизнес уходит на площадки с, ну, скажем так, кривыми алгоритмами и сжигает на треть больше денег.
9: И вот тут мы переходим к самому болезненному, к личному уровню. Как это бьет по обычным людям? В материалах часто всплывают кейсы из регионов. У местных властей, там во время режима ЧС, возникла идея жестко рубануть по VPN-протоколам. Ну, боролись с анонимайзерами. А в итоге легли абсолютно легальные банковские каналы связи.
11: Угу, классика.
9: И вот тут нужно техническое пояснение. Почему борьба с условным подростком, который качает игрушку через VPN, приводит к тому, что в продуктовом магазине не проходит оплата за хлеб?
10: Да. Давай разберем механику. Вся эта система блокировок работает через инструмент под названием DPI. Deep Packet Inspection. Глубокий анализ пакетов.
9: Так.
10: Грубо говоря, это гигантский автоматизированный сортировочный центр на почте. Он должен проверять письма и отсеивать запрещенные. Но когда трафик зашифрован, система не видит, что внутри пакета.
9: А банковские терминалы тоже шифруют данные?
10: Конечно. Чтобы хакеры не украли данные карты, любой терминал использует криптографические протоколы. И для оборудования DPI все эти защищенные пакеты выглядят абсолютно одинаково. Что VPN, что оплата за хлеб.
9: То есть они бьют вслепую?
10: Именно. Возвращаясь к аналогии с почтой, это как если бы сортировщикам приказали сжигать любой конверт, на котором нельзя прочитать текст снаружи. В огонь летят и тайные послания, и совершенно легальные финансовые транзакции.
9: Жесть! Представь картину в реальности. Человек стоит на кассе, деньги на карте есть, товар на прилавке, продавец готов пробить чек, но транзакция тупо не идет. И малый бизнес, какие-нибудь пекарни, без финансовой подушки, они же просто закроются через пару недель таких простоев.
10: Да. Выжить в таких условиях сложно. И тут возникает главный вопрос микроэкономики. Кто за это все платит? Кто покрывает простаивающие фуры, рост расходов на рекламу и мертвые терминалы?
9: Ну, логично, что бизнес не будет платить из своего кармана. Он просто заложит эти риски в цену товара.
10: Абсолютно. Бизнес не может просто проглотить такие убытки. В итоге все эти ограничения интернета действуют как огромный скрытый налог. И этот налог оплачивает обычный потребитель при каждой покупке.
9: С традиционным бизнесом картина предельно ясна. Но давай поговорим про IT-сектор. По идее, иностранные сервисы блокируются, уходят. Для внутренних разработчиков должна наступить золотая эра. Огромный пустой рынок. Делай суверенные аналоги.
10: В теории звучит красиво, да. Но на практике катастрофа. Статистика за 26-й год показывает падение инвестиций в российский IT-сектор на 20%. Отрасль, которая должна была стать драйвером, оказалась главной жертвой.
9: А почему?
10: Госзаказы не спасают.
9: Госзаказы не перекрывают беспрецедентное регуляторное давление. Смотри, Министерство цифрового развития обязало IT-компании следить за тем, используют ли их собственные пользователи VPN.
10: Подожди. То есть разработчиков заставили выполнять функции полиции?
9: Буквально. Вместо того, чтобы улучшать архитектуру или там пользовательский опыт, компании тратят огромные бюджеты на создание систем слежки. А капитал всегда ищет эффективности. Когда компания тратит ресурсы на такую чушь, ее инвестиционная привлекательность просто рушится.
10: А еще же есть срывы контрактов на разработку софта. Компании получают деньги, нанимают людей, а продукт не выходит. Это же из-за изоляции?
9: Да, потому что современное программирование так не работает. Никто не пишет сложный софт с нуля. Программисты постоянно используют мировые библиотеки кода, тот же GitHub, международные облачные среды.
10: Ну, типа, собирают из готовых кубиков. Вот именно. И когда доступ к этим ресурсам блокируется, разработка встает намертво. Это как если бы заводу перекрыли поставки двигателей и сказали: «Ну, вытачивайте все сами напильнику». Сроки горят, контракты срываются, экспорт услуг вообще убит.
9: Иностранцы не хотят связываться.
10: Конечно. Кому нужен подрядчик, у которого во время видеоконференции или релиза может просто лечь сеть из-за очередного тестирования рубильника?
9: Слушай, какая же шизофреническая логика тут вырисовывается? На государственном уровне постоянно плачут. Ой, у нас кадровый голод, не хватает инженеров-программистов.
10: Да-да.
9: Но ведь именно из-за того, что они превращают интернет в закрытую резервацию, эти кадры и уезжают. Экономист Андрей Савицкий очень метко это подметил. Он говорит, что люди бегут не за длинным рублем, а потому что в этом цифровом гетто физически невозможно профессионально работать.
10: Это классический системный парадокс. Сначала своими руками создают условия, при которых работать невозможно, теряют лучшие умы, а потом жалуются на дефицит этих самых умов. Замкнутый круг. И апофеозом всего этого безумия стала концепция так называемых «белых списков».
9: О, белые списки — это вообще отдельная тема. Насколько я понимаю, это смена парадигмы. С «разрешено все, что не запрещено» на «запрещено вообще все, кроме того, что чиновники официально одобрили».
10: Угу.
9: Звучит как мечта безопасника, но почему это смерть для экономики?
10: Потому что это ломает саму фундаментальную архитектуру интернета. Сеть создавалась как децентрализованная среда. Современное приложение не лежит на одном сервере. Когда ты его открываешь, оно за долю секунды обращается к десяткам облачных сервисов по всему миру.
9: А белые списки требуют разрешения на каждое такое обращение.
10: Да. Если на каждый новый IP-адрес или протокол нужно получать бюрократическую бумажку, система просто встает. Представь, что в мегаполисе на всех перекрестках горит красный свет.
9: И чтобы загорелся зеленый, нужно подать заявку.
10: Заранее. С указанием точного времени проезда. Инновации в таких условиях просто не выживают. Пока нейросеть пройдет согласование, технологии в мире шагнут на поколение вперед.
9: Мне тут вспоминается метафора публициста Ксении Смирновой, она прямо в точку. Требовать роста экономики в условиях цифровой изоляции – это как требовать олимпийских рекордов по бегу от человека, которому ты сам же крепко связал ноги.
10: Очень точное сравнение.
9: Да, бизнес пытается бежать, дергается, ищет обходные пути, но каждый заблокированный сервис – это еще один тугой узел на ногах. И если отбросить метафоры, эксперты же сходятся в том, что построить конкурентоспособную экономику в изоляции математически невозможно.
10: Абсолютно невозможно. Технологическое развитие 21 века полностью завязано на глобальной кооперации. Архитектуру разрабатывают в одном месте, код пишут в другом, серверы стоят в третьем. Выйти из этой цепи значит гарантированно деградировать.
9: То есть выбор стоит между интеграцией в мир и тотальной стагнацией. И выбор этот сугубо политический.
10: 100%. Других вариантов тут просто нет.
9: Знаешь, подводя итог нашему разбору, хочется закинуть слушателям одну провокационную мысль.
10: Давай.
9: Если уже сейчас, просто при частичных перебоях со связью, экономика теряет 1,5 триллиона рублей, то что произойдет, если система этих белых списков когда-нибудь реально сработает на все 100%? Не станет ли тогда теневая хакерская экономика обходных путей единственной реально работающей экономикой в стране?
10: Слушай, это исторически подтвержденный паттерн – формирование параллельной реальности в ответ на безумное регулирование. И последствия для сбора налогов и вообще для государства будут куда разрушительнее, чем те финансовые потери, которые мы обсуждали сегодня.
9: Да уж, есть над чем подумать. На этом наш разбор подошел к концу. Будем и дальше следить за тем, как развивается этот конфликт реальностей. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, и до встречи в новых разборах.
10: Всего доброго. Пока.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
2: Слишком разговорчивый генерал комбат Ахмата Абти Алаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа «Ахмат» Абти Алаудинова. Выяснилось, что лицо чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников, элиту ВДВ, он и вовсе назвал никчемными людьми.
12: Теперь вопрос десантников. Десантники – это самые большие на этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши ТРОшники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не продавил противник за эти 4 года, это спецназ «Ахмат». Пусть другой кто-нибудь понтанется так. Это я могу понтанеться.
2: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
12: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамотой не удивит.
2: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
4: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаудинова, получать данные о планах на Сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаудинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
2: Пока Алаудинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные провалы.
13: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаудинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
2: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналах, где десантники требуют от Алаутдинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на Сумском направлении. Сам же Алаутдинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои недипломатичные высказывания. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
14: Скандальный скот. После массового забоя коров в Новосибирской области нашли мертвым начальника управления ветеринарии. О том, что в Новосибирской области найден мертвым 43-летний начальник отдела организации противоэпизоотических и карантинных мероприятий регионального управления ветеринарии Сергей Тур, первым сообщил «Сибирский экспресс» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, тело чиновника обнаружили в автомобиле с огнестрельным ранением. Одна из версий – самоубийство. Незадолго до этого в подразделении, которое возглавлял Тур, начались проверки. При этом жена чиновника заявила, что тот скончался от остановки сердца.
15: Он вчера умер. Отказало сердце. Это связано с работой. Напрямую с ней связано. Большая моральная и физическая нагрузка. Большая ответственность. Он ушел на больничный, и так получилось. Вчера приезжали и следователи, и участковый.
14: Ранее в сибирских селах у жителей массово изымали и забивали домашний скот. Власти объяснили происходящее особо опасным заболеванием, вводя карантинные меры и запрещая фермерам продавать мясо и молочку. Сельчане остались без источника дохода и негодовали, что у них конфискуют здоровых животных.
16: Убивают, забирают у крестьян и фермеров скот без объявления причин, убивают и сжигают. Вот здесь блокпост целый, блин. Полиция не пропускает. Сначала на машине поехали, остановили пешком. Не представляются. Вообще причин не говорят, почему не пропускают граждан России там, где они хотят идти. Что за бред, блядь, на каком основании? Без пятого, без объяснения причин. Не представляются ни хрена. Это что, за хренотень какая-то в стране происходит? Беспредел полный. Губернатор в отставку со всеми этими.
14: В Новосибирской области из-за вспышек пастереллеза и бешенства среди скота ввели режим ЧС и карантин в нескольких районах. Фермеры жаловались на принудительный забой скота и перекрывали дороги, требуя подтверждения диагнозов. Кадры забитых в Сибири коров облетели всю Россию. Видео с возмущением записала даже блогер Виктория Боня.
17: Я предлагаю просто всем встать и бунтовать, чтобы неповадно было.
14: Жители новосибирских сел выступали против изъятия и уничтожения их скота. Люди возмущались, что им не показывают документы, не проводят анализы, а просто забивают их животных. Чтобы этому помешать, жители сел выходили на протесты и перекрывали дороги. Некоторые за это оказались под арестом. Фермеры были возмущены, что их лишают единственного источника дохода. При этом животных крупных агрохолдингов не трогали. Одна женщина пыталась выяснить у министра сельского хозяйства Новосибирской области, в чем же дело. Но разговора не получилось.
18: По маркам пришли ко мне в деревню, в село Новоключево. Вы что прячетесь? Вы приезжали. Я Панина.
19: Андрей Викторович.
18: Я Панина.
19: Андрей Викторович, ответьте на вопросы. Вы куда пошли?
18: На каком основании вы лишили меня хозяйства? На каком основании?
19: Министр сельского хозяйства убегает. Новосибирской области.
18: Что вы убегаете? Что вы прячетесь? 9 марта вы не прятались. А сейчас вы убегаете бессовестно. Нарушили закон? Вы что думаете, я это так оставлю? Я это так не оставлю, имейте в виду. Я за вами буду как деньги переходить, мне заниматься нечем. Я голодная буду через месяц, за свет мне нечем будет заплатить. Чего вы убегаете-то? В туалет еще спрячетесь от нас, от граждан.
19: Вот, министр сельского хозяйства Новосибирской области, Андрей Шумделов,
18: вызвали Антон.
19: Просто убегает.
18: Я теперь убегаете.
19: От Светланы Паниной.
18: Молодцы, может еще вон начнут заниматься с вами. Пойдемте вместе к травникам, пусть покажут.
14: На прошлой неделе министр сельского хозяйства Новосибирской области был отправлен в отставку на фоне накопившихся претензий по работе и, в частности, упреков в недостаточном обеспечении ветеринарной безопасности. Что касается смерти начальника управления ветеринарии Сергея Тура, то, как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы, по этому факту проводится проверка. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
14: Это шпионы. Специализированный провайдер пометил мессенджер Max как шпионское приложение. Что это значит? Провайдер Cloudflare пометил домен госмессенджера Max как шпионское и вредоносное программное обеспечение. Когда именно это произошло, неизвестно. При этом на сайте Cloudflare указано, что у домена Max все еще есть TLS-сертификат. Это говорит о подлинности проекта. В пресс-службе мессенджера уже заявили, что классификация Cloudflare была вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам веб-аналитики сайта Max. При этом эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство. А значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дорбенян.
20: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
14: В Max россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На Max настоятельно рекомендуют перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе чиновники, опасаются слежки и используют Max на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
21: Мы не будем переходить на Макс, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от Родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от Родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
14: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что Max собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер Max поддерживают на самом высшем уровне. Ради него приняли специальный закон, и его прорекламировал лично Владимир Путин. И все это на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их блокировки россияне массово пойдут в Макс. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
22: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
14: Чиновники не останавливаются в своих попытках популяризовать Max. При этом более 80% жителей страны не хотят переходить на него в случае полной блокировки WhatsApp и Telegram. Доступ к этим мессенджерам в России уже ограничен. Ранее Роскомнадзор заявил, что делает это для противодействия преступникам. В Минцифры утверждали, что это сможет положительно повлиять на снижение числа мошеннических вызовов. При этом, по официальным данным Центробанка, большинство мошенников обманывают жертв при помощи звонков по сотовой связи и СМС в 3 раза чаще, чем в мессенджерах. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Враг недели.
14: Трамп гнет свою линию. Президент США призвал Владимира Путина закончить военные действия на Украине. Ирану тоже досталось. Владимиру Путину следует сосредоточиться на мирном урегулировании на Украине и не вмешиваться в вопрос о ядерном разоружении Ирана, заявил Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России 29 апреля. Об этом американский президент рассказал журналистам в Белом доме.
0: Путин сказал мне, что хотел бы участвовать в обогащении иранского урана, если сможет помочь нам в этом. Я ответил, я бы предпочел, чтобы вы участвовали в прекращении войны с Украиной.
14: Вопрос об обогащении урана – это ключевое препятствие на пути к соглашению о прекращении войны против Тегерана, отметил Трамп. Ранее Москва уже предлагала взять под свой контроль иранские запасы этого материала, который может быть использован для создания ядерной бомбы. Дональд Трамп также заявил, что США не снимут морскую блокаду с Ирана в Ормузском проливе до тех пор, пока власти страны не согласятся на сделку, которая удовлетворит требования Вашингтона. Он сказал, что считает такой метод более эффективным, чем возобновление бомбардировок.
0: Они задыхаются, как набитая свинья, и дальше им будет только хуже. Ядерного оружия у них быть не должно. Иранцы стремятся урегулировать вопрос и не хотят, чтобы я продолжал блокаду.
14: Телефонный разговор президентов России и США прокомментировали и в Кремле. Как заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, разговор продолжался более полутора часов. По словам Ушакова, общение президентов велось в дружеском ключе и было откровенным и деловым.
3: Из вопросов международной повестки дня основное внимание президенты уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. Владимир Путин считает правильным решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана, то должно дать шанс переговорам и в целом помочь в стабилизации обстановки.
14: По словам Ушакова, в ходе беседы Владимир Путин также уведомил Дональда Трампа о ситуации в зоне специальной военной операции на Украине и предложил объявить перемирие на время празднования Дня Победы. Какой именно срок под этим подразумевается, Ушаков не уточнил.
3: Характерно, что Дональд Трамп позитивно оценил недавно объявившееся России пасхальное перемирие. В этой связи Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы. Трамп активно поддержал эту инициативу.
14: Как утверждает Ушаков, Дональд Трамп сказал Владимиру Путину, что сделка для достижения мирного соглашения уже близка. Сам Трамп позже заявил, что это он предложил Путину объявить небольшое перемирие. В последний раз Россия и Украина объявляли о перемирии на Пасху. Режим прекращения огня длился полтора дня. При этом действия стран не были согласованными. Путин объявил о перемирии в одностороннем порядке, а Зеленский заявил, что ВСУ будут действовать зеркально. По итогам обе стороны обвиняли друг друга в многочисленных нарушениях, при этом утверждая, что сами строго соблюдали условия перемирия. Что касается мероприятий, посвященных Дню Победы, то в этом году они пройдут в основном в ограниченном формате из-за атак украинских беспилотников. В Москве парад Победы впервые почти за 20 лет пройдет без демонстрации военной техники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
14: Нефтянка не поможет. В Центробанке призвали россиян не ждать улучшений в экономике из-за роста цен на нефть. Резкий взлет цен на нефть из-за войны в Иране, поднявший стоимость сорта «Юралс» до 14-летних максимумов, вряд ли существенно поможет российской экономике, считает Центробанк. В обновленном макропрогнозе на текущий год он резко повысил прогноз средней цены нефти с 45 до 65 долларов за баррель. По оценке регулятора, это принесет в страну около 58 миллиардов долларов дополнительной сырьевой выручки. Экспортные доходы составят 485 миллиардов вместо прежней оценки в 422 миллиарда долларов. Но на темпы экономического роста это не повлияет. ВВП по итогам года прибавит лишь от половины до 1,5%, и эта оценка осталась неизменной. Россияне, по оценкам Центробанка, останутся в режиме затягивания поясов. Не прибавится денег для инвестиций и у бизнеса. Их совокупный объем в этом году будет сопоставим с прошлогодним, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она предупредила, что экономическая активность замедляется, а ближневосточный конфликт несет для России проинфляционные риски.
5: Важный риск со стороны внешних условий – ситуация на Ближнем Востоке. Если конфликт затянется, негативные эффекты для российской экономики будут расти. Последствия, вызванные глобальным ростом издержек, могут оказаться сильнее, чем преимущества, полученные от увеличения экспорта и укрепления рубля. Дезинфляционным риском является более существенное охлаждение внутреннего спроса, чем заложено в нашем базовом сценарии.
14: По словам главы Центробанка, конфликт приведет к снижению темпов роста мировой экономики, глобальному увеличению логистических и энергетических издержек, ускорению инфляции и более высоким ставкам в мире. Что касается нефтяных сверхдоходов, то их заберет себе государство, скупая валюту для Фонда национального благосостояния. Влияние этой дополнительной экспортной выручки в значительной мере будет компенсировано механизмом бюджетного правила, сказала Набиуллина. Это можно понять, ведь Фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. То есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
14: Состояние Фонда национального благосостояния во многом зависит от цены нефти по бюджетному правилу. Оно определяет пополнение и расходование средств ФНБ и ограничивает расходы бюджета. Тратить можно только базовые доходы от нефтяной ренты, а все, что сверх, отправляется в резервы. Из Фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли рост резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит финансист Лилия Немыря.
7: И вся эта история очень грустная, потому что непонятно, в какой момент закончатся деньги у правительства, то есть у государства. Раньше из Фонда национального благосостояния финансировалась та же самая выплата, индексация выплат по пенсиям. Сейчас это все на плечи бизнесменов легло, а бизнесменов ситуация, конечно же, оставляет желать лучшего. И как следствие, можно ожидать каких-то не очень хороших ситуаций, связанных именно с финансовым состоянием, финансовым положением страны.
14: Сейчас уже мало кто вспоминает, что Фонд национального благосостояния изначально функционировал как кубышка на черный день для выплаты пенсий. В случае кризисных ситуаций государство могло в любой момент достать оттуда недостающие суммы. Однако сейчас деньги из фонда идут на военные расходы и поддержку госпредприятий, которые несут убытки из-за санкций. Из-за того, что траты на СВО постоянно растут, Россия столкнется с серьезным дефицитом бюджета, полагают эксперты. По их словам, денег в стране становится все меньше, и скоро может начаться самое сложное. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
14: Сил на всех не хватает. Союзники исчезают. В Мали убит министр обороны и ключевой союзник России. Российских наемников вытесняют. Москва это отрицает. О том, что в Мали убит министр обороны Садио Камара и ряд членов его семьи, первой сообщила французская газета «Фигаро». По ее данным, это произошло 25 апреля при нападении джихадистов на несколько городов страны, включая столицу Бамако. Отмечается, что Камара был ключевым союзником России. Тем временем в северном городе Кидаль возобновились бои между туарегскими повстанцами, джихадистами и правительственными силами, поддерживаемыми российскими наемниками Африканского корпуса Минобороны РФ. В самом африканском корпусе утверждают, что джихадисты пытались захватить президентский дворец в столице Мали Бамако и атаковали крупные города. Также в африканском корпусе заявили, что им удалось предотвратить в Мали сирийский сценарий.
23: Эффективными действиями военнослужащих африканского корпуса плечом к плечу с малийской армией, отразивших масштабное нападение на линии боевого соприкосновения протяженностью свыше 2000 километров, приостановлена тщательно подготовленная западными спецслужбами попытка насильственного свержения власти и демонстрации неспособности России вслед за Сирией защитить своих стратегических партнеров на африканском континенте.
14: Своих потерь в африканском корпусе не назвали, но заявили о раненых, а также о том, что ситуация в Мали остается тяжелой. Ранее МИД России призвал граждан воздержаться от поездок в Мали. Также заявлялось, что никто из граждан России в этой африканской стране не пострадал. При этом близкий к ВКС Z-блогер Илья Туманов заявил, что в Африке был потерян российский вертолет. Экипаж погиб.
8: В Африке потерян наш вертолет. Экипаж и мобильная огневая группа, находившиеся на борту, погибли. Предварительная причина – внешнее огневое воздействие.
14: В сети появились спутниковые снимки от 24 и 25 апреля, на которых видна выгоревшая трава в районе ВПП и несколько разрушенных строений на базе африканского корпуса и армии Мали в городе Кидаль. Как сообщило агентство France Press, африканский корпус Минобороны РФ покидает свою базу в малийском Кидале. По его данным, туареги с джихадистами договорились о выводе российских наемников африканского корпуса с базы в городе Кидаль, за которой с 25 апреля идут активные бои. Это подтвердил представитель туарегов.
9: Достигнуто соглашение, позволяющее армии Мали и ее союзникам из Африканского корпуса России покинуть лагерь номер 2, где они находились со вчерашнего дня.
14: Утверждается, что местные жители видели вывод военной техники с базы в Кидале, а в сети появилось соответствующее видео. О выводе людей и техники африканского корпуса также сообщили несколько Z-каналов. Однако связанный с военным ведомством телеграм-канал «Рыбарь» сообщил, что информация о создании коридора для вывода африканского корпуса не соответствует действительности. Позже «Рыбарь» написал, что это эвакуация раненых. При этом МИД РФ сообщал 25 апреля, что никто из граждан России в результате боев в Мали не пострадал. В ведомстве рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Мали, а тем, кто уже находится на территории страны, посоветовали принять меры для личной безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Я, кстати, искренне считаю, что здесь собраны умные люди, и поэтому сегодня я не буду ничего рассказывать, чего здесь один все время выступаю. Мне вот просто интересно, я сегодня вас хочу спросить, а как вообще у вас дела? А что вы делаете? Потому что, понятно, одно дело, я что-то рассказываю, исходя из своих знаний, исходя из своего личного опыта, из опыта моих знакомых, друзей. Но у вас ведь может быть все иначе, может быть какая-то другая логика. И так как я рассказываю обо всем, что я знаю из своих гуманитарных соображений, да, мне не нравится, когда люди страдают, когда людям плохо, больно. Не нравятся противники таких мер. Расскажите, как вы выживаете? Какой у вас план Б? Ну, может, это тоже кому-то пригодится. Да, особенно интересует точка зрения тех людей, которые не согласны, ну, с предлагаемыми мною иногда решениями. Да, вот я, например, всем рекомендую уже несколько лет купить домик в деревне. Вы же видите, что творится, правильно? Ситуация не успокаивается, мягко говоря. Все делается хуже, хуже и хуже, налеты все сильнее. Уже фактически не осталось регионов, которые не были бы атакованы, ну, значимые с технологической точки зрения регионы. Вы собираетесь со всем этим справляться? Вот если домик в деревне взять, который я советую всем купить уже больше 4 лет, наверное, купили, нет? Что у вас? Или какая логика? Мы не будем покупать. Или какая логика? Я причем понимаю случаи, когда денег нет, мы к этому придем. Но вообще интересно услышать точку зрения людей, у которых деньги есть, они живут в городской застройке или где-то возле военных или больших промышленных объектов, а еще, не дай боже, в какой-нибудь прифронтовой зоне, и которые не покупают себе домик в деревне или какое-то другое жилье подальше от этого всего кошмара. Вот какая логика, почему не покупаете? Просто интересно, может быть, это тоже кому-то поможет спасти жизнь в будущем. А те, которые не могут себе позволить домик в деревне, но хотели бы, да? Просто не могут себе позволить. Вы как собираетесь выживать? Что у вас? Энергоэффективность, канистры какие-то вы купили? Или солнечные панели поставили? Как это у вас происходит? Как вы пытаетесь выжить, пережить следующую зиму? Потому что будет прилетать, то понятно уже, везде и все что угодно. Узнали, если вы живете в городах, где хотя бы ближайшее бомбоубежище, например? Посмотрели? А подвал своего дома проверили? Вот подойдет он как бомбоубежище или нет? Или в управляющую компанию, может быть, сходили, что-то уточнили, какие у них планы по защите гражданского населения Мирняка. А те, кто, кстати, в селах и в частных домах живет, да? Вы проверили свои подвалы, вы их оборудовали как убежище, как план Б?
4: вы к ним вот с такой вот, со всей пролетарской ненавистью по переоборудованию подошли или нет? Я почему спрашиваю? Потому что, смотрите, когда полетит по городам, по близлежащим, то у вас будут сидеть все ваши родственники, дальние, ближние, друзья, друзья друзей. И у вас будет просто как в сказке про вот эту вот рукавичку, в которой все поместились. Исходите из этого. Вы не сможете просто брать и не пускать людей. Вы будете пускать всех, будут спать у вас на полу, будут там дети малые плакать, нужно будет где-то прятать их, женщин, детей. Это же, ну, нормальная логика военных действий. Я же ничего вам не выдумываю. Просто не рассчитывайте на то, что если у вас дома живет 4 человека, то вы будете там четвером. Конечно, нет. Кстати, те, которые остаются в городах, но у которых есть родственники в деревнях или в селах, вы с ними как отношения поддерживаете, с этими родственниками? Я бы на вашем месте как-то поддержал, я бы на вашем месте как-то договорился о том, что если, не дай бог, что-то, то мы к вам тогда приедем. Нормально? Окей, хорошо. Ну, условно, забронировал бы какие-то места. На всякий случай. Потому что вы можете и отказы получить. Вам скажут, да у нас уже некуда. Слушай, попробуй кого-то другого. У тебя бы сейчас вступил в какие-то коррупционные отношения с дальними родственниками. Что-то бы, не знаю, им подарил. Как-то бы восстановил отношения, чтобы был какой-то план Б. Ну, те, которые никуда не собираются уезжать. А у вас какой план Б? Ну, вот если это особенно прифронтовая зона. Что, вы какую-то там неформальную дружину создали с кумовьями, созвонились с друзьями, с соседями по площадке. То есть, если вдруг что и что-то начнется, что мы делаем, кто кому помогает? Есть у вас вот эти вот неформальные отряды или нет, или не договариваетесь? А школы? Вы узнали в школах, в вузах, что, какая ситуация с бомбоубежищами? Вот что делать детям, если будет сигнал воздушной тревоги? И особенно, если школа где-то в зоне поражения возможного находится. Есть им куда спуститься? Или они должны сразу там убегать из школы? Какой план действий на этот случай? Есть еще один момент финансовый. Мы к нему сейчас переходим. А что с этим у вас? Покупаете доллары, покупаете евро? Или нет? Или ничего, все держите в рублях и считаете, все будет нормально? Или золото, может быть, покупаете? Какой-то лом? Или серебро, драгметаллы? Как вы себе представляете возможные плохие времена, которые наступят? Или, может быть, вы юани покупаете? Расскажите, интересно ведь всем на самом деле. Потому что чем больше будет богатых, спокойных людей, тем жить будет легче всем. Никому не нужны бедные, перепуганные люди. Поделитесь. Депозиты вот длинные, вы деньги с депозитов поснимали? В ячейки их положили, в кэш перевели хотя бы или нет? Или все равно все лежит в Сбербанке, все лежит на депозитах, и вы верите системе? И такое может быть. Просто скажите, я верю системе, потому что нам там ничего не грозит. И уже люди будут принимать какие-то решения на основе и вашего такого вот мнения. И что с запасами продуктов? Делаете какие-то запасы продуктов или нет? Тушенки, консервы, крупы. Я бы, кстати, не делал на самом деле. Я бы что-то там оставил, не знаю. Ну, на 3 дня, на 7 дней. Ну, вот точно запасы никакие. Продуктов большие я бы не организовывал. Нет, вот голод – это маловероятная вещь, которая может произойти. А денег туда можно потратить бесконечное количество. То бишь, я не делал бы на вашем месте. Но опять же, это я. А у вас есть своя жизнь и своя точка зрения на это. Может быть, как раз и нужно делать запасы с вашей точки зрения. Так скажите. Скажите. Вот то, что точно нужно делать, нужно запастить лекарствами. Особенно лекарствами импортными, да, которые завозят в страну. Вот их в какой-то момент может не стать. И я бы 100% озаботился, особенно в том случае, если вы или ваши родственники, кто-то там, не дай бог, хронически болен, и жизнь зависит от какого-то конкретного препарата. Вот я бы его, конечно, подкупил. Тревожный чемоданчик тот же собран у вас, стоит в каком-то одном конкретном месте. Все члены семьи знают, где он находится. Да, чтобы там лежали все паспорта, документы на движимость, на недвижимость, какая-то часть наличных денег. Вот чтобы его можно было схватить и убежать. Средства самозащиты приобрели, организовали. То бишь, есть ли у вас дома какое-то ружье, какой-то нож? Зарегистрированное ружье, естественно. Если нет, то пока еще существует время, наверное, имеет смысл пойти вступить в какой-то охотничий клуб, купить сейф, поставить туда ружье, пусть стоит, пусть никогда не выстрелит, но пусть стоит. Это в любом случае лишним не будет. И хорошо, если соседи будут знать все, что у вас дома есть ружье, прямо очень хорошо. Средства мобильности в кокос. В порядке, проверены. Машины, мотоциклы, все отремонтировано. Вообще, просто расскажите, какой ваш план «Б»? Что вы собираетесь делать? Не мне. Самое главное, это не мне. У меня вот есть свой абсолютно четкий план действий, который проверен временем, который проверен многими людьми, и мной лично он проверен частично. Да, я о нем рассказываю. Я считаю, что по возможности должен быть обязательно дом в деревне. Я считаю, что деньги должны быть наличные. Я считаю, что нужно покупать доллары, нужно покупать евро, то бишь мировые резервные валюты, не экзотические какие-то тугрики, а мировые резервные валюты. Лекарства нужно покупать, я считаю. А как вы считаете? Расскажите. Давайте вот как-то необычно сегодня пообщаемся. Расскажите, понаписывайте, что вы думаете по поводу вот простых таких вот вышивальческих вещей. Как выжить, когда нормальной жизни больше нет? Поделитесь.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Перемирие к 9 мая будет или нет? По всей России урезают парады и готовят полную блокировку интернета. Неожиданный поворот. 29 апреля Дональд Трамп и Владимир Путин полтора часа говорили по телефону и обсудили, в том числе, цитируя официальные сообщения, небольшое прекращение огня на период празднования в России Дня Победы. Трамп заявил, что это была его идея, а в Кремле, что это инициатива Москвы.
10: А мы исходим из того, что речь идет о Дне Победы. Но часы, когда начнется это перемирие и когда оно закончится, будет объявлено и будет решаться

0: народуем. Что касается киевского режима, то реакции на это мы пока не слышим.
1: В этом году, как никогда, парады Победы по всей стране режут по-живому. В Москве и Питере не будет техники, в Краснодаре отменили шествия, автоапсе, любые празднования вовсе запретили из-за горящего НПЗ. Но главный сюрприз ждет москвичей, и столицу ждет тотальное отключение связи и интернета. Политолог Виктор Назаров считает, что динамика ударов по предприятиям в разных городах страны показала, безопасных мест в России попросту не осталось.
2: Звонок Трампу – это жест отчаяния. Путину нужна пауза, чтобы провести хотя бы подобие праздника без прилетов по Красной площади. Трамп подыгрывает, заявляя о поражении Украины, но реальность диктует свои условия. Власти понимают, безвременного затишья 9 мая может превратиться в катастрофу в прямом эфире. Перемирие им нужно не для мира, а чтобы сохранить лицо перед собственным народом.
1: Пока наверху договариваются, в Госдуме успокаивают, мол, к отключению интернета уже все привыкли. В Москве блокировки связи затронут все внутри МКАДа. Не будут работать даже СМС. Ситуацию комментирует IT-эксперт Григорий Анисимов.
3: Это уже не просто глушилки в центре, это полноценный шатдаун мегаполиса. Власти боятся роев дронов, которые наводятся через мобильные сети. Отключая интернет 5, 7 и 9 мая, они фактически парализуют жизнь города. Не будут работать навигаторы, доставка, оплата картами. Заявление депутатов, что это краткосрочно и привычно – цинизм. В 2026 году оставить Москву без связи – это признать, что небо над столицей дырявое, и единственный способ спастись – вырубить рубильник.
1: Ограничения коснулись даже святого ветерана. В Петербурге их впервые не пригласили на трибуны. Журналист Елена Власова считает, что праздник окончательно превратился в закрытое спецмероприятие.
4: Парад без техники, без кадетов и теперь без ветеранов – это праздник в бункере. Официальная версия про неюбилейную дату не выдерживает критики. Все понимают, власти боятся.
1: Пока пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оправдывает усеченные парады безопасностью иностранных гостей, простые россияне готовятся к трем дням цифровой тишины. День Победы 2026 года рискует запомниться не салютами, а не работающими телефонами и пустыми постаментами. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Слишком разговорчивый генерал. Комбат Ахмата Аптиалаудинов оскандалился рассказом о российских танкистах и артиллеристах. Этот скандал начался после публикации украинской разведки. Это были аудиоперехваты бесед командира спецназа Ахмат Аптиалаудинова. Выяснилось, что лицо чеченского спецназа за глаза кроет последними словами своих же соратников. По словам Алаудинова, российские танкисты и артиллеристы не умеют стрелять, а десантников, элиту ВДВ, он и вовсе назвал никчемными людьми.
6: Теперь вопрос десантников. Десантники – это самые большие на этой земле. Это никчемные люди. Они нигде не воюют. Нигде. Даже любые наши ТРОшники, они воюют лучше, чем десантники. Единственное подразделение, которое ни разу не продавил противник за эти 4 года, это спецназ Ахмат. Пусть другой кто-нибудь понтанется так. Это я могу понтанеться.
1: Себя же генерал не забыл похвалить, похваставшись пачкой красных дипломов и кандидатской степенью.
6: Я Академию Генерального штаба на красный диплом закончил, Академию МВД на красный диплом закончил, кандидат политических наук, и еще у меня, как говорится, юридическая академия тоже. Поэтому меня грамотой не удивит.
1: Как вообще украинской разведке удалось записать Алаудинова, рассказывает эксперт по спецслужбам Сергей Воронов.
7: Это блестящая операция ГУР. Внедрить агента прямо в окружение Алаудинова, получать данные о планах на Сумском направлении и выводить их FPV-дрон – это высший пилотаж. Но главное здесь – информационная бомба. Алаудинов фактически подтвердил то, о чем все догадывались. Внутри российской армии царит глубочайшее презрение друг к другу. Когда командир такого уровня называет десантников бесполезными, это деморализует войска сильнее, чем любой удар «Химарс».
1: Пока Алаудинов хвастается своими дипломами Академии Генштаба и МВД, реальные успехи его подразделения под Сумами выглядят плачевно. Военный психолог Андрей Логвин считает, что за нарциссизмом генерала скрывается попытка оправдать собственные проблемы.

0: ковалы.
1: Послушайте, как он упоенно перечисляет свои регалии. Это классический комплекс превосходства на фоне военных неудач. Алаудинов пытается свалить вину за потери под Сумами. А это сотни убитых артиллеристов и никудышных десантников. Он создает вокруг Ахмата ореол непобедимости, который существует только в его отчетах Путину. На деле же мы видим человека, который больше озабочен своим имиджем, чем реальным положением дел на передовой.
0: Скандал с прослушкой уже вызвал бурную реакцию в Z-каналах, где десантники требуют от Алаудинова извинений. Также, по словам военкоров, на сегодня Ахмат продолжает нести потери на сумском направлении. Сам же Алаудинов пока никак не прокомментировал ни потери Ахмата, ни свои недипломатичные высказывания. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Поле боя в каждом городе. В Хабаровском крае совершено покушение на генерал-майора Азатбека Амбурбекова, который командовал войсками в Буче под Киевом. Бомба была заложена прямо в почтовый ящик в подъезде жилого дома. Целью атаки стал генерал-майор Азатбек Амурбеков, известный как командующий российскими войсками в Буче Киевской области весной 22 года. По данным журналистов, после покушения генерал находится в секретном госпитале, а его коллега, подполковник Кузьменко, погиб на месте. О том, почему глубокий тыл перестал быть безопасным, рассуждает аналитик по безопасности Сергей Вересов.
3: Взрыв в подъезде генерала – это не просто теракт, это крах иллюзии безопасности. Если в закрытый военный городок за 9000 километров от Киева можно занести бомбу, значит, система контроля полностью прогнила. А Амурбеков на фигура символическая, черная метка для всей армии. Силовики в шоке. Теперь каждый высокопоставленный офицер, заходя в свой подъезд, будет смотреть на почтовый ящик, как на потенциальную могилу.
0: Репутация генерала Амурбекова стала скандальной почти с первых дней СВО. Его солдаты сами признавались в расстрелах гражданских, а он позже получил «Золотую звезду». После о Буче писала вся мировая пресса. Фото тех событий облетели весь мир. Политолог Андрей Мурзин видит в этом взрыве не только руку чужих спецслужб, но и, возможно, речь о склоках среди своих.
4: Это ходячая улика. Он слишком много знает о реальных приказах в начале войны. Сейчас, когда в Кремле идут подковерные игры и поиск виноватых, такие герои становятся крайне неудобными. Смерть Кузьменко при покушении – это сопутствующие потери в большой игре по зачистке свидетелей. Пафосные парады в Хабаровске закончились. Теперь героев Бучи убирают из эфира и из жизни, чтобы они не мешали будущим торгам.
0: Хабаровский гарнизон после инцидента закрыт, введен особый режим. Но скрыть панику среди семей военных не получается. О настроениях в регионе рассказывает корреспондент Олеся Громова.
5: Гарнизоны гудят, офицерские жены боятся выпускать детей во двор. Взрыв в Князеволконском показал. Война – это не то, что происходит где-то там, в телевизоре. Это реальный огонь в твоем собственном подъезде. Если вчера Амурбеков был предметом гордости для местных властей, то сегодня он стал токсичным объектом, приносящим смерть. Звание Героя России в 2026-м превратилось в мишень, которую видно даже из космоса.
0: Сейчас состояние Амурбекова остается гостайной, а по всему Восточному военному округу идут массовые проверки. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Интернет тут ни при чем. В администрации президента заявили, что блокировки сети не виноваты в спаде экономики. Пока бизнес задыхается в петле бесконечных сбоев и блокировок, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин выступил с оптимистичным заявлением. По его словам, ограничения в сети никак не связаны со спадом ВВП.
6: Достаточно так жестко прозвучали президентские оценки. На ваш взгляд, когда восстановление роста экономики должно произойти и в каких параметрах оно будет?
7: Ну, ситуация, на самом деле, в экономике очень непростая. Есть дефицит ресурсов, дефицит кадров, который мешает экономическому развитию. Медленно идут структурные изменения, медленно происходит внедрение технологий. Все то, что есть в плане правительства по структурным изменениям, как раз обсуждалось вопрос ускорения этого процесса.
6: Есть мнение, что, так скажем, ограничения в интернете влияют в том числе на экономический рост. Вы разделяете такие оценки или нет?
7: Ну, те цифры, которые мы видим по отрицательному эффекту экономической динамики, они не связаны с этим фактором. Есть другие, гораздо более значимые факторы, которые оказывают влияние на экономику.
0: По его словам, во всем виноваты дефицит кадров и медленные технологии, а не тот факт, что страна стала жить по белым спискам, а VPN стал настоящей красной тряпкой для Минцифры. О том, почему реальность бизнеса выглядит иначе, говорит экономист-обозреватель Виктор Громов.
8: Заявление Орешкина – это попытка сделать хорошую мину при очень плохой игре. Эксперты отрасли уже оценивают ущерб от ограничений интернета в, от 1,5 до 1,8 триллиона рублей в год. Это не просто медленный YouTube, то есть это паралич онлайн-эквайринга, там сбои в логистике и рост расходов на маркетинг на 30%. Когда у вас один день отключения мобильного интернета обходится экономике в десятки миллиардов, говорить о нулевом эффекте, вот это просто издевательство над предпринимателями.
0: Самая тяжелая ситуация в IT-секторе. После того, как Минцифра обязала компании проверять наличные VPN у пользователей, работа многих проектов просто остановилась. Аналитик Андрей Савицкий подчеркивает, что цифровая цензура убивает то, что строилось десятилетиями.
9: Мы видим паралич госконтрактов. Разработчики не могут использовать привычные инструменты. Инвестиции в развитие отрасли в 2026 году рухнули на 20%. Специалисты, работавшие на дружественные зарубежные компании, теперь фактически лишены этой возможности. Орешкин говорит о медленном внедрении технологий. Забывая упомянуть, что внедрять их некому, эксперты предупреждают о смертельном ударе по цифровой экономике и новой волне релокации высококлассных кадров.
0: Малый бизнес, от кафе до небольших онлайн-магазинов, очень остро ощущает на себе нынешние запреты.
10: Сейчас нахожусь на рынке Южные Ворота. Почти 5 лет назад, когда я сюда приехал, здесь не было ни одного пустого павильона. Мы как раз хотели открыть фулфилмент, и у нас не было возможности снять павильон, потому что все было заполнено и стояла очередь. Сейчас посмотрите, пол рынка пустые, просто все съезжают.
0: О том, как живут в регионах в условиях блокировок, рассказывает журналист Ксения Смирнова.
11: Люди не могут расплатиться картами, терминалы виснут из-за блокировок VPN-протоколов. Власть пытается разделить экономику и интернет, но в 2026 году это одно целое. Заставлять бизнес работать в изоляции и при этом требовать рост – это все равно, что связать человеку ноги и удивляться, почему он не ставит рекорды по бегу.
0: На фоне заверений Кремля об отсутствии связи между блокировками и спадом экономики, бизнес продолжает требовать отмены ограничений. Пока чиновники ищут объяснение спада экономики в дефиците кадров, сами кадры продолжают уезжать из страны, не желая жить в цифровом гетто. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
12: Двойная игра. Иран предложил США открыть Ормузский пролив и закончить войну. Зачем глава иранского МИДа приехал в Санкт-Петербург? О том, что Иран предложил США открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия, первым сообщил американский новостной ресурс Axios. По его данным, Иран представил США новое предложение о возобновлении работы Ормузского пролива и прекращении войны. При этом ядерные переговоры будут отложены на более поздний этап, отмечает Axios.
11: Предложение связано с тем, что переговоры зашли в тупик, поскольку руководство Ирана не может прийти к согласию о том, на какие уступки в части ядерной программы оно готово пойти.
12: Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи утром 27 апреля прибыл в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным. В аэропорту Пулково главу МИД Ирана встретили российские чиновники и посол Ирана в России Казем Джалили. По его словам, Аббас Аракчи прилетел, чтобы поговорить с Владимиром Путиным о последних событиях на войне в Иране. Сам Аракчи, прибыв в Санкт-Петербург, сказал, что у Ирана с Россией всегда были темы для переговоров.
13: Как вы видите, у нас с Россией всегда были тесные консультации по широкому кругу вопросов, особенно региональных. Велись постоянные двусторонние переговоры.
12: Санкт-Петербург уже третья остановка для Аракчи, пытающегося найти дипломатический способ закончить войну. В пятницу он прилетел в Пакистан, куда собирались приехать и американские переговорщики, спецпосланник президента США Стив Виткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Однако в субботу Трамп заявил, что отменил поездку своих представителей в Исламабад. В интервью Fox News глава Белого дома сказал, что нечего лететь 18 часов, чтобы сидеть и говорить ни о чем. Позже он подтвердил это решение в соцсети True Social.
14: Слишком много времени потрачено на перелеты, слишком много работы. Кроме того, у них там в руководстве страшная междоусобица и неразбериха. Никто не знает, кто начальник, включая их самих. К тому же у нас все карты на руках, а у них нет ни одной. Если хотят говорить, им нужно только позвонить.
12: В субботу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился из Пакистана в Оман, еще одну страну, которая выступает посредником между Ираном и США. Из Муската Аракчи еще раз ненадолго заехал в Пакистан, а затем отправился в Россию. Как пишет Axios со ссылкой на собственные источники, Аракчи дал понять посредникам из Пакистана, Омана, Турции и Катара, что у руководства Ирана нет единой позиции о том, как отвечать на требования США о приостановке обогащения урана на 10 лет. Что касается визита в Россию, то помимо консультации по текущему состоянию переговоров Ирана с США и вопросам прекращения огня, Аббас Аракчи решил обсудить с российской стороной сотрудничество Москвы и Тегерана на региональном и международном уровнях. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Нам чужого не надо. Правительство запретило возить в Россию Starlink и другие иностранные терминалы спутниковой связи.
4: Правительство ограничило ввоз средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения.
0: Z-сообщество в шоке. Еще недавно на всех федеральных каналах призывали россиян сбрасываться, кто сколько может, чтобы купить на фронт американские терминалы спутниковой связи Starlink. Тогда Z-блогеры жаловались, что без тарелок Илона Маска связь в окопах превращается в лотерею. Теперь за ввоз Starlink на территорию России можно и получить статью. Этот запрет больше похож на выстрел в ногу самому себе, говорит IT-обозреватель Максим Журавлев.
15: Запретить Starlink в 2026 году – это все равно, что запретить электричество, чтобы не ударило током. Российские аналоги существуют в основном на бумаге или в единичных экземплярах, а армия и бизнес уже плотно сидят на западных терминалах. Мы видим попытку создать цифровой купол, но на деле это приведет к тому, что волонтеры будут ввозить терминалы по серым схемам, рискуя головой, а связь на фронте станет еще дороже и дефицитнее.
0: В Минобороны поспешили успокоить военных и волонтеров и заявили, что американские терминалы армии не нужны. Мол, они вообще использовались только для введения противника в заблуждение. Военный эксперт Андрей Соколов скептически расценил такие оправдания.
1: Сказки о том, что Starlink использовали только для маскировки – это попытка сохранить лицо при плохой игре. Весь прошлый год мы видели сотни видео, где российские подразделения работают через терминалы SpaceX. Если сейчас их реально начнут изымать и запрещать ввоз, управление войсками на многих участках просто рухнет. Своей спутниковой группировки такого уровня у нас нет и не предвидится. Власти выбрали изоляцию вместо эффективности.
0: Тем временем Z-каналы бьют тревогу. Они уверены, что Starlink все равно работает над Россией, но только для украинских дронов.
16: В правительстве думают, что бумажкой можно остановить сигнал из космоса. Но сигнал остается, а вот возможность легально получать оборудование исчезает. Пока украинские дроны продолжают использовать спутниковую навигацию, российские волонтеры и связисты теперь объявлены чуть ли не контрабандистами. Мы видим эталонное импортозамещение. Своего не создали, а чужое запретили.
0: По состоянию на 1 мая постановление правительства уже вступило в силу, а значит, таможня уже начала охоту за терминалами Илона Маска. Как этот запрет повлияет на ситуацию на фронте, пока сказать не берется никто. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Если вообразить огромный такой конвейер, где вдруг ломается один специфический подшипник, то встает вообще вся производственная линия.
18: Ну да, логично.
17: И вот похожий процесс сейчас разворачивается в макроэкономическом масштабе. Сегодня обсуждаем цифру, которая фиксирует реальный тектонический сдвиг. В первом квартале 2026 года ВВП России сократился на 0,3%. Это на минуточку первое официальное падение за 3 года.
18: Слушай, ну, звучит как громкий заголовок, конечно. Но если посмотреть на сухие цифры, 0,3% — это же просто банальная статистическая погрешность.
17: Думаешь?
18: Ну, экономика страны огромная. Микроколебания вокруг нуля — это вполне естественный процесс. Стоит ли вообще делать из этого какое-то событие и говорить о тектонических сдвигах?
17: Я бы согласилась, если бы не детали. За этой крошечной третью процента скрывается то, что экономическая машина реально начала сжиматься. Общая цифра за квартал, она как бы маскирует очень тревожную динамику внутри.
18: То есть там по месяцам разница?
17: Именно. Если разбить период по месяцам, то январь и февраль показали полноценный обвал. Спад составил по 1,8% каждый месяц.
18: Ого!
17: Да, это уже признаки настоящей технической рецессии. Мартовский небольшой отскок просто слегка сгладил общую картину, но сам тренд совершенно точно переломился.
18: Получается, экономика предыдущих 2 лет двигалась просто по инерции? Тратились накопленные ресурсы, там складские запасы оборудования, резервы, человеческий капитал. Скорости еще была, но бензоколонок впереди не предвиделось. И вот первый квартал 26-го года — это момент, когда двигатель начал откровенно чихать и глохнуть.
17: Очень точная аналогия, только важно понимать, что именно заставило этот двигатель заглохнуть прямо сейчас. Кредиты для предприятий стали не просто дорогими, они стали, ну, математически невыполнимыми.
18: Это требует детального разбора, мне кажется. Вот если среднее предприятие решает обновить парк станков и берет коммерческий заем под 21%, это означает, что новое оборудование должно генерировать просто огромную прибыль с первого же дня работы.
17: Абсолютно.
18: Причем пятая часть стоимости станка должна отбиваться за год исключительно для того, чтобы выйти в ноль перед банком.
17: Вот именно. А реальная рентабельность большинства гражданских производств просто физически не позволяет генерировать такую норму прибыли. Маржинальность в 10-12% считается отличным показателем.
18: Ну да, это потолок.
17: В итоге брать деньги под 21% на расширение цеха – это верный путь к банкротству. Инвестиции в развитие заморожены, компании работают только на поддержание текущего состояния.
18: Подожди, подожди. Тут возникает явное логическое противоречие.
17: Какое?
18: Есть же оборонный сектор, который принято считать таким, знаешь, мощным локомотивом. Туда направляются колоссальные бюджетные влияния, и предприятия загружены заказами на 100%.
17: Ну да, есть такое.
18: Разве эта индустрия не должна выступать драйвером, вытягивающим за собой все смежные отрасли? От металлургов до производителей электроники.
17: Этот локомотив тоже стремительно теряет пар. Статистика преподносит сюрпризы. Существует категория «готовые металлические изделия», куда традиционно включают производство снарядов, бронированных элементов и прочей спецтехники. Так вот, в первом квартале выпуск в этой категории впервые упал на 0,8%.
18: Серьезно? Упал? Спад в приоритетном государственном секторе – это сигнал о структурных сбоях.
17: Одновременно с этим обрабатывающая промышленность, которая не связана с нефтью, вошла в рецессию, показав минус 0,7%.
18: Что заставляет останавливаться станки тогда, если деньги есть?
17: Острейшие дефициты импортных комплектующих, схемы параллельного импорта, всякие обходные цепочки через Турцию, ОАЛЭ или Китай становятся непомерно дорогими. Транзакционные издержки, риск вторичных санкций – все это давит.
18: Угу, понятно.
17: Но главное – западные поставщики планомерно перекрывают каналы.
18: В общем, происходит классический кризис предложения на уровне оборудования.
17: Да.
18: Но макроэкономика – это абстракция, пока она не коснется кошелька обычного потребителя. Как этот индустриальный ступор отражается на людях?
17: Отражается очень жестко. Достаточно посмотреть на легкую промышленность. В том же первом квартале производство одежды в стране рухнуло на 13,9%. Это настоящий обвал для сектора, который вообще-то должен обеспечивать базовые потребности.
18: Слушай, ну этому спаду есть альтернативное объяснение. Снижение производства внутри страны может означать, что покупатели просто массово перешли на дешевые китайские маркетплейсы. Логично же искать более дешевые альтернативы.
17: Ну, конкурировать с китайскими фабриками российским производителям действительно почти невозможно. Из-за ослабления рубля импортное сырье, ткани и нитки всякие сильно подорожало. Но фундаментальная причина не в этом.
19: А в чем?
17: В структуре расходов населения. Свободных денег стало банально меньше. Официальная продовольственная инфляция превышает 6%, а реальные ценники на базовые продукты растут еще быстрее.
19: Угу.
17: Бюджет семьи перераспределяется. После оплаты подорожавшей продуктовой корзины и коммуналки денег на новую куртку или джинсы просто не остается.
19: Ну да, покупку одежды действительно можно отложить на пару сезонов. Но потребление еды сократить гораздо сложнее. Это же базовая ежедневная потребность.
17: И вот здесь картина становится еще более тревожной. В 2025 году производство продуктов питания упало на 0,7%.
19: Упало производство еды.
17: Да, и эта тенденция перешла в 2026 год. Пищевая промышленность ушла в отрицательную зону впервые с кризисного 2009 года.
19: Это вызывает искреннее удивление, если честно. С 2014 года в стране ведь реализовывалась масштабная программа импортозамещения. Строились птицефабрики, сыроварни. Предполагалось, что пищевой сектор стал полностью независимым.
17: Ну, он стал независимым от импортной готовой продукции, это правда. Но оказался тотально зависимым от дешевых кредитов и госсубсидий. А еще от импортного семенного фонда и оборудования.
19: Ах, кредиты!
17: Именно. Рентабельность производства базовых продуктов, ну там хлеба или недорогого молока, составляет всего 5-7%. Взять кредит на расширение хлебозавода – это финансовое самоубийство. Затраты на обслуживание долга многократно превысят прибыль от продажи батонов.
19: И как эта кредитная петля выглядит на полках супермаркетов?
17: Происходит неизбежное сжатие ассортимента. Производителям невыгодно инвестировать в сложные продукты, спрос на них падает. А наращивать объемы дешевых круп просто не на что, нет доступного капитала. Отрасль зажата в тиски между растущими издержками и падающей покупательной способностью.
19: Если легкая и пищевая промышленность задыхаются без кредитов и спроса, стоит взглянуть на тяжелую индустрию. Что происходит в металлургии? Это же фундамент.
17: Там цифры выглядят еще более драматично. Металлургия в целом показала падение на 10,1%.
19: Ничего себе!
17: А выпуск стальных труб рухнул на 36%.
19: 36?
17: Да, более трети рынка трубной продукции просто испарилась за один квартал.
19: Европейский рынок закрылся из-за санкций, это понятно. Но стратегия последних лет строилась на переориентацию. Сталь, трубы, все это должно было поехать в Азию, в Китай, в Индию. Этот поворот на восток не компенсировал потери.
17: Физический поворот состоялся, да, но экономика этого процесса оказалась провальной.
19: Почему?
17: Чтобы продать товар, приходится давать огромные скидки. И плюс колоссальные затраты на логистику. Везти тяжелый металл через весь континент по Транссибу невероятно дорого. Транспортные расходы практически полностью съедают прибыль металлургов.
19: Значит, экспорт перестал генерировать прежние доходы. А внутренний рынок, он же должен был поддержать спрос за счет масштабного строительства?
17: Внутренний рынок встал намертво.
19: Вообще?
17: Да, основной потребитель металла внутри страны – это строительный сектор. Сейчас гражданские стройки парализованы. И причина вся та же – стоимость денег.
19: Опять ставка ЦБ.
17: Да, обычная рыночная ипотека обходится покупателю квартиры в 25-26% годовых.
19: Это же безумие. Кто будет брать под такой процент?
17: Никто. Ежемесячный платеж становится неподъемным. Спрос на жилье обвалился, девелоперы замораживают закладку новых объектов. Следовательно, арматура, строительные балки и трубы просто никому не нужны.
19: Да уж, складывается картина повсеместного торможения. От одежды до стали. Но остается главный козырь – энергоносители. Нефть марки «Юралс» торгуется выше $100 за баррель. Исторически такие цены означали переполненный бюджет.
17: Да, ситуация с нефтью сейчас напоминает какую-то экономическую сумеречную зону. Цены на мировых рынках действительно крайне высоки. Но этот фактор больше не спасает положение. Эффект от дорогих энергоносителей просто растворяется. Направления расходов кардинально изменились. Около 40% государственного бюджета направляется на военные нужды. Эти средства сгорают безвозвратно.
19: Так, это раз.
17: Во-вторых, санкции вынуждают продавать нефть с дисконтом в $10-20 за баррель по отношению к мировым бенчмаркам. И третий фактор – критический износ инфраструктуры добычи.
19: Ушли западные компании?
17: Да, ушли гиганты вроде Schlumberger и Halliburton. Поддержать работу сложных скважин стало значительно дороже и сложнее технологически.
20: Понятно. Плюс добавился фактор физического разрушения перерабатывающих мощностей. Удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам приобрели системный характер.
17: Ущерб от этих атак колоссальный. В апреле 26 года попадание по одному только Туапсинскому НПЗ привели к разрушениям более чем на 1 миллиард долларов.
20: Миллиард? За эти деньги можно построить завод с нуля?
17: Именно. В результате выпуск готовых нефтепродуктов начал заметно проседать.
20: Но, слушай, любой поврежденный завод можно починить. Нефтепереработка в России существует десятилетиями, накоплен огромный опыт. Почему нельзя оперативно восстановить установки?
17: Проблема в характере повреждений. Горят не просто трубы или резервуары. Из строя выходят высокотехнологичные установки, всякие колонны каталитического крекинга, системы гидрочистки. Это сердце современного НПЗ.
20: И они импортные?
17: Да, они критически зависят от уникальных компонентов западного производства, например, от американской компании UOP или французской Axens.
20: А разве невозможна замена на аналоги из стран Азии?
17: Процесс замены крайне сложен. Аналоги часто не совпадают по спецификациям, требуют перепроектирования целых узлов. Сроки поставки оборудования растягиваются на многие месяцы. Возникает замкнутый круг.
20: Установка повреждена, запчастей нет, мощности простаивают.
17: Получает валютную выручку.
21: Допустим, оборудование сложно чинить, а кредиты недоступны. Но на тех предприятиях, которые продолжают функционировать, процесс же идет. Что при этом происходит с рынком труда?
17: Там наблюдается острейший кадровый голод. Руководители предприятий просто кричат о критической нехватке рабочих рук.
21: Но слушай, согласно базовым законам экономики, дефицит на рынке труда решается повышением цены этого труда. Предприятиям достаточно начать платить больше, и работники перейдут из менее эффективных секторов. Рынок должен сам все сбалансировать.
17: Этот механизм работает, но сейчас он вызывает разрушительные побочные эффекты. Зарплаты действительно агрессивно растут. Проблема в том, что людей физически больше не становится.
21: В смысле?
17: Ну, смотри, если завод повышает зарплату токарю в 1,5 раза, он просто переманивает этого специалиста с соседнего предприятия. Новый токарь в экономике от этого не появляется.
20: Перекладывание из одного кармана в другой.
17: Именно. Объем выпускаемой продукции остается прежним или падает, а объем денег, выплачиваемых в виде зарплат, растет. Это запускает классическую спираль инфляции.
20: Но физическая нехватка людей такого масштаба не возникает в один момент. Какие факторы привели к такому сжатию?
17: Сошлись три волны. Первая – демографическая яма 90-х годов. Вторая – мобилизационные мероприятия 22-го года, которые изъяли из гражданского сектора сотни тысяч мужчин.
20: Угу.
17: И третья волна – массовый отъезд специалистов за рубеж. Оценки этого оттока варьируются от 500 тысяч до 1 миллиона человек.
20: Причем уехала значительная часть именно высококвалифицированных кадров.
17: Инженеры, айтишники, технологи. Специфика в том, что инженера с 20-летним опытом невозможно заменить за месяц курсов, даже предложив тройной оклад.
20: Да уж.
17: Особенно остро ощущается дефицит так называемых «серых воротников». Наладчиков станков с ЧПУ, мастеров цехов. База компетенций просто тает.
20: Промежуточный итог вырисовывается очень сложный. Спрос падает, доступ к кредитам перекрыт ставкой в 21%, экспортные рынки закрыты или невыгодны из-за логистики, оборудование выходит из строя, а работать на исправных станках некому.
17: Да, картина безрадостная.
20: К чему ведет эта совокупность факторов? И как реагируют экономические ведомства?
17: В коридорах экономической власти наблюдается концептуальный конфликт. Эту ситуацию часто описывают метафоры автомобиля, которым управляют два водителя, одновременно нажимающие на разные педали.
20: Правительство давит на педаль газа, а центральный банк изо всех сил жмет на тормоз.
17: Точное описание. Правительство пытается стимулировать экономику, заливая ее деньгами через госконтракты, что разгоняет инфляцию. А Центробанк пытается эту инфляцию сдержать рекордной ставкой. Профильные министерства уже готовятся понизить прогнозы роста ВВП на 26-й год практически до нулевых значений.
20: Официальное признание стагнации – это мощный сигнал для бизнеса. Означает ли это неизбежность внезапного обвального краха всей системы в ближайшее время?
17: Экономисты рассматривают три базовых сценария. Первый – это как раз резкий спад, тот самый крах. Но для него нужен мощный внешний шок. Например, если мировые цены на нефть внезапно рухнут ниже $60 за баррель.
20: Тогда доходы бюджета мгновенно сократятся.
17: Да, и придется прибегнуть к неконтролируемой эмиссии денег, что спровоцирует гиперинфляцию.
20: Но пока цены на энергоносители держатся, этот шоковый сценарий откладывается. Какой второй вариант?
17: Неожиданное и быстрое восстановление. Но это считают крайне маловероятным. Для этого нужно немедленное прекращение конфликтов, снятие санкций, возвращение уехавших специалистов и глубокие структурные реформы.
20: Ну да, в текущих реалиях предпосылок для этого ноль. Остается третий вариант.
17: Да, третий сценарий – это стагнация. И именно он выглядит самым вероятным. Стагнация не сопровождается кинематографичным обрушением системы, происходит медленное, вязкое ухудшение качества жизни и деградация инфраструктуры.
20: То есть экономические показатели колышутся около нуля. Ассортимент сужается, оборудование ветшает.
17: Именно. И если вернуться к началу нашего разговора, к падению ВВП на 0,3%, эта цифра сигнализирует о том, что резервы для инерционного движения исчерпаны.
20: По сути, перед нами индикатор глубокого системного кризиса.
17: Совершенно верно. И главная опасность кроется именно в форме протекания этого кризиса. Сценарий медленной стагнации часто иллюстрируют психологическим эффектом лягушки в кипятке.
20: А если бросить в горячую воду, выпрыгнет, а если нагревать постепенно, сварится. Так.
17: Да, лягушка не распознает угрозы. Метафора пугающая, но она точно передает суть. Система погружается в кризис плавно. Постоянное ухудшение становится привычным фоном.
20: И медленная деградация воспринимается как новая норма.
17: Да. Это самый серьезный вызов для экономики, попавшей в ловушку долгосрочной стагнации.
20: Ну что ж, на этом сегодняшний разбор завершен.
17: Спасибо за анализ. До свидания.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней. Ужас недели».
5: «Живые люди» вместо техники. Полковник Валерий Пегасов рассказал о том, что солдат заставляют разминировать поля голыми ногами. Этот шокирующий факт Пегасов озвучил в общественной палате. В одной из частей командир решил, что железный трал дороже солдатских жизней и отправил бойцов топтать мины ногами. Итог – 12 искалеченных тел, пятеро из которых домой уже не вернутся. О том, как вышло так, что солдат превратили в расходный материал для очистки полей, говорит военный эксперт Борис Кольцов.
22: Технику берегут, потому что за ее потерю командира по головке не погладят, а людей списывают как статистическую погрешность. Разминирование ногами – это не просто халатность, это преступление против человечности. Командование на местах понимает, что в условиях 2026 года пополнить парк инженерных машин крайне сложно, поэтому они решают задачу самым дешевым способом – жизнями подчиненных. Это и есть истинное лицо экономии ресурсов в современной армии.
5: Но и это еще не все. Тем, кто выжил в этом аду, решили не платить. Тот же Пегасов цитирует проверяющих из Питерской академии. У бойцов ноль на картах. Деньги испаряются еще в штабах. Обозреватель Игорь Данилов отмечает, что система выплат окончательно погрязла в мертвых душах и в воровстве.
23: Приезжают проверяющие из академии, и у них волосы дыбом встают. Людям не платят совсем. Куда уходят эти миллионы? Скорее всего, они оседают в карманах штабных крыс. Мы видим полный разрыв управления. Москва отчитывается о рекордных тратах. А на земле солдат не кормят, не обеспечивают и отправляют на убой без спецсредств. Это порождает глухую ярость, которая рано или поздно выплеснется за пределы окопов.
5: Журналист Ксения Радова подчеркивает, что подобные откровения полковников в стенах общественной палаты – признак того, что скрывать масштаб катастрофы внутри самой армии уже невозможно.
24: Когда кадровые офицеры начинают выносить ссор из избы на официальных площадках, это значит, что точка кипения пройдена. Люди видят, что их родных используют как живые щиты и тральщики, при этом лишая последних денег. Власти пытаются закрыть рты правозащитникам, но как заткнуть полковников, которые видят этот ад своими глазами? 2026 год становится временем, когда ложь о заботе о героях разбивается о реальные истории про мины и пустые кошельки.
5: В Минобороны эту информацию полковника Пегасова оставили без комментариев. Но когда уже высшие офицеры начинают кричать о таком на официальных трибунах, это значит, что скрывать вопиющие нарушения больше нельзя. Пока бюджеты на СВО бьют рекорды, реальное положение солдат на передовой остается на уровне катастрофы, где человеческая жизнь стоит дешевле старой противотанковой мины. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
5: Море могил. Сестра ветерана показала огромное военное кладбище в Уссурийске. Это 10 тысяч километров от Украины. В редакцию прислали видео из Уссурийска. Местная жительница показала бескрайнее поле свежих могил с военными флагами.
6: Я тебе такое только в ТикТоке видела. А это у нас вот в Уссурийске, Новоникольск. Кошмар, девочки, тут вообще ужас. Сколько флагов. Мурашки по коже.
5: Пока официальные сводки молчат о потерях, кладбища на окраинах России говорят громче любого телевизора, говорит демограф Николай Сафронов.
23: Это классический пример того, как выкашивают мужское население в провинции. Люди ехали за длинным рублем, чтобы закрыть ипотеки, а вернулись в цинковых ящиках. Трагедия в том, что эти потери для региона необратимы. Мы видим море флагов там, где должны были стоять новые заводы или школы. Расстояние в 10 тысяч километров не спасло от СВО, оно лишь сделало доставку тел дороже и дольше.
5: На этом фоне даже самые лояльные ZVN-коры, такие как Стешин и Панкин, в своих подкастах начали рубить правду-матку. Они признают, что ВСУ выжигают российскую пехоту дронами, а ПВО не справляется.
7: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
8: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
9: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
5: Ситуацию анализирует военный обозреватель Максим Леонов.
10: Пропагандисты в эфирах уже не поют дифирамбы, они ищут виноватых. Признают, продвижение минимальное, потери запредельные. Когда даже Z-блогеры начинают говорить о тупиковой ситуации и необходимости заканчивать войну, это значит, что скрывать провал на фронте больше невозможно.
5: Страх перед будущим просачивается во все слои общества. Журналист Оксана Реутова отмечает, что кладбище становится единственным местом правды в современной России.
24: Видео из Уссурийска. Это эталонная иллюстрация безумия 2026 года. Люди гибли за руины на другом краю света, которые им никогда не были нужны. Власть пытается залить протест деньгами, но кладбища растут быстрее, чем печатаются рубли. Паника в рядах пропагандистов – это лишь эхо того ужаса, который испытывают люди, видя эти бесконечные ряды могил. Тыл осознал. Победных реляций больше не будет. Осталась только бесконечная очередь за компенсациями и новые участки под захоронение.
5: На 30 апреля 2026 года ситуация для армейского командования выглядит патовой. На фронте тупик и мясные штурмы, а в тылу – растущее недовольство и моря могил в каждом регионе. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Визит недели.
12: Такого не ожидал никто. Зеленский приехал на встречу с Алиевым в Азербайджан. Они договорились вместе производить оружие. По словам Ильхама Алиева, у обеих стран есть сильный оборонный сектор и хорошие возможности для сотрудничества.
10: Состоялся обмен мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества. И здесь тоже имеются очень большие перспективы. Как в Азербайджане, так и на Украине развивается военно-промышленный комплекс. И имеются прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере.
12: Ранее появилась информация о том, что Азербайджан мог поставить Украине боевые истребители МиГ-29. Об этом сообщили ряд СМИ со ссылкой на фото военных блогеров. Самолеты имеют характерный азербайджанский камуфляж – голубой, серый и фиолетово-серый, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
4: Самолет на фото выглядит так, будто выполняет боевую задачу. Вооружен ракетами воздух-воздух средней дальности Р-27 и ближнего боя Р-73.
12: Официально Азербайджан оружие Украине не поставлял и заявлял лишь о гуманитарной помощи. При этом в начале СВО на территории Украины находились азербайджанские МиГ-29, которые ремонтировались во Львове, отмечают эксперты. По их словам, самолеты могли пережить российскую атаку на львовский авиаремонтный завод, который был единственным на Украине, способным выполнять капитальный ремонт МиГ-29. Сами самолеты достались Азербайджану от Украины. Он купил у нее 15 подержанных самолетов МиГ-29. Украина получила их после распада СССР. А нынешняя договоренность Алиева и Зеленского о совместном производстве оружия говорит о том, что Москва теряет влияние на Кавказе, считает конфликтолог Ариф Юнусов.
11: Договор и с Арменией и Азербайджаном, и Арменией с Турцией. И это позволит, это действительно будет так, выдавить Россию из всего Южного Кавказа, потому что вслед за этим будет поставлен вопрос о судьбе российской военной базы в Гюмри. И все, Россия, она перестанет присутствовать на Южном Кавказе. Меняется вся, понимаете, геополитика всего Ближнего Востока и Южного Кавказа сейчас меняется. И в этой новой геополитической конфигурации нету России.
12: Как говорится на сайте президента Азербайджана, Алиев и Зеленский обсудили также расширение сотрудничества по многим направлениям, в том числе в энергетической сфере, обсуждались вопросы взаимодействия в сельском хозяйстве, была затронута деятельность межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Алиев подчеркнул, что сотрудничество Азербайджана и Украины имеет очень прочную политическую основу.
22: Азербайджан и Украина во всех международных организациях взаимно поддерживают и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность стран.
12: Встреча Алиева и Зеленского прошла 25 апреля в азербайджанском городе Габала. Озвученные ими заявления и достигнутые договоренности говорят о том, что Азербайджан окончательно отдаляется от России, отмечают политические эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
12: Эффект запрещенки. После проверок следкома книги детского писателя Григория Остера взлетели в продажах на 500%. Продажи книг детского писателя Григория Остера на маркетплейсе Wildberries с 21 по 26 апреля выросли почти в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Wildberries, в натуральном выражении рост составил около 500%, а по сравнению с началом месяца порядка 220%, отметили в пресс-службе площадки.
13: Наибольший спрос пришелся на различные издания книги «Вредные советы». Рост продаж совпал по времени с новостями о проверке произведений писателя.
12: 21 апреля на заседании Координационного совета по вопросам помощи детям представители Следкома усмотрели в книге Григория Остера сомнительные с педагогической точки зрения установки. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить все произведения писателя. Запреты и проверки только увеличивают популярность автора, говорит литературный критик Виталий Лавочкин.
22: Нельзя у автора отнять популярность, ликвидировать авторитет, сократить узнаваемость и так далее. Это вещи, которые работают совершенно по-иному, чем какие-то звания и должности. Наши чиновники этого не понимают категорически. Разумеется, в первую очередь они хотят своими действиями как-то выслужиться. Может, в этом смысле будет какая-то зачетная галочка в администрации президента.
12: Григорий Остер – заслуженный деятель искусств и лауреат Государственной премии России. Остер также автор сценариев к мультфильмам «38 попугаев», «Попался, который кусался», «Котенок по имени Гав» и «Обезьянки». В феврале 2022 года он выступил против специальной военной операции на Украине и уехал в Латвию. На литературу власти обращают внимание не впервые, особенно на школьную. Ранее президент предложил вернуть произведения советских писателей в школьные программы. Владимир Путин уверен, что это поможет сформировать у молодых людей историческое сознание. По мнению президента, такие советские классики, как Александр Фадеев, Константин Симонов и другие, должны прививать школьникам любовь к родине.
14: Что касается влияния литературы на формирование человека, то, конечно, является одним из основных. И, во всяком случае, вот школьные годы, это советская система, она имела свои преимущества. И мы, конечно, все воспитаны, ну, люди моего поколения воспитаны на русской классике. И носители разные. Важен контент. Вот что важно. Вот не важно, откуда ты взял информацию. Важно, какого она содержания. И очень трудно, особенно в современном мире, выбрать это содержание в этом огромном информационном потоке. Но должен признаться, что классика все-таки помогает. Создает эти ориентиры выбора. Воспитывает вкус, я бы так сказал.
12: По словам экспертов, власти хотят, чтобы литература на полках книжных магазинов соответствовала идеологии. При этом они считают, что все, что происходит в России, явление временное, а вот книги — это надолго. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
12: Отдых с ядовитым послевкусием. Несмотря на экологическую катастрофу после атак дронов по НПЗ, контракты на закупку путевок в детские лагеря не остановлены. После пожара на нефтеналивном терминале в Туапсе и разлива нефти в Черном море власти заключили новые контракты на закупку путевок для детей в пострадавший регион, а также не стали отменять старые. Об этом сообщают местные журналисты, изучив данные с сайта госзакупок.
23: Только с 16 апреля власти заключили три контракта на общую сумму почти в 33 миллиона рублей. Администрация Норильска приобрела 105 путевок в детскую резиденцию «Звездочка» в Джубге. Еще 135 путевок в неназванный детский лагерь в Туапсинском районе. Еще 24 путевки в детский лагерь «Солнечный берег» в Лермонтово приобрела администрация Советского района Ханты-Мансийского автономного округа.
12: После пожаров на НПЗ и разлива нефти госструктуры продолжили также объявлять новые аукционы для поиска поставщиков путевок. Воронежский госуниверситет намерен за 17 миллионов рублей приобрести 250 студенческих путевок в оздоровительном учреждении не далее, чем в 40 километрах от Туапсе. В то же время сами детские лагеря и санатории, расположенные севернее Туапсе, пытаются убедить своих потенциальных клиентов в том, что экологическая катастрофа в городе никак не сказалась и не скажется на отдыхе. Например, видео о безопасности пребывания в своем центре опубликовал детский лагерь в санатории «Белая Русь», расположенный в 20 километрах от Туапсе.
0: Многие путают город Туапсе и Туапсинский район. Смотрите, здесь порт и нефтебаза. А вот здесь, в 20 километрах, в закрытой бухте поселка Майский, находится наш санаторий «Белая Русь». Между нами горы и километры чистой акватории. Пока в новостях шумят, у нас на базе поют птицы и готовится бассейн с морской водой. Мы работаем в штатном режиме, потому что безопасность детей на объекте такого уровня – это не просто слова, это ГОСТы и круглосуточная охрана. Так что, мамы, единственное, за что стоит переживать, это влезет ли весь крем от загара в чемодан.
12: А Всероссийский детский центр «Орленок» выложил короткий ролик с участницей действующей смены с пляжа, которая попросила родителей не переживать за них. На сайте говорится, что центр продолжает работать в штатном режиме.
1: Несмотря на региональный режим ЧС, введенный в Туапсинском округе, Всероссийский детский центр «Орленок» продолжает работу в штатном режиме. Образовательные программы реализуются в полном объеме. Пятая смена завершится в ранее запланированные сроки. Запаха горения или нефтепродуктов на территории центра не зафиксировано. В акватории моря нефтяных и иных загрязнений не обнаружено. Пляжи чистые.
12: При этом аналитики спутниковых снимков отмечают, что несмотря на установку боновых ограждений, нефтепродукты тянет в открытое море и на север вдоль побережья. Площадь разливов нефтепродуктов достигает почти 4 квадратных километров. Уже загрязнено более полукилометра центрального пляжа Туапсе. Есть угроза выброса нефти на пляжах Агоя, Небуга, Ольгинки и даже Новомихайловского, где расположен Всероссийский детский центр «Орленок», отмечают аналитики. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
2: Последние 7 дней. Шок недели.
5: Водка, безнадега и оружие. Боевой командир ДНР шокирует прогнозом на будущее после СВО. Один из самых известных командиров ДНР Александр Ходаковский озвучил пугающую реальность. По его словам, на фронт из депрессивных регионов ушли сотни тысяч мужчин, чей выбор был таков – либо водка, либо могила, либо СВО. Теперь эти люди, научившиеся убивать и не имеющие будущего в своих поселках, превращаются в главную угрозу для самой России, говорит Ходаковский. Генерал-майор открыто ставит вопрос, что будет, когда эти вооруженные люди вернутся домой? О психологическом портрете ветеранов говорит криминолог Максим Штерн.
22: Ходаковский озвучил то, что в МВД боятся произносить вслух. Почти 50% этого контингента – люди с криминальным прошлым или склонностями. Они получили легальное право на насилие и оружие. В 2026-м мы увидим не социализацию ветеранов, а формирование мощных ОПГ с боевым опытом. Для них тыловики, жировавшие во время войны, законная добыча. Это не дембельский аккорд. Это начало большой внутренней войны, к которой правоохранительная система просто не готова.
5: География поражает масштабами. Только из Красноярского края на фронт ушло более 200 тысяч человек. Социолог Дарья Невская считает, что эти люди создадут новую среду беззакония.
15: Люди из условного Мотыгинского района увидели, что можно жить за счет силы, а не за счет тяжелого труда в вечной мерзлоте. Ходаковский прав. Десятки тысяч захотят остаться там, где земля не промерзает. Мы получаем огромный анклав людей из ПТСР, которые умеют только разрушать. Государство создало монстра, которого теперь пытается задобрить выплатами, но деньги закончатся. А привычка решать вопросы автоматом останется. Это мина замедленного действия под фундамент всей российской государственности.
5: Острые претензии фронтовиков к тылу уже становятся мейнстримом в Z-каналах. Обозреватель силовых структур Виктор Панин отмечает, что в Москве всерьез опасаются вооруженного мятежа снизу.
16: Признание Ходаковского – это крик о помощи или предупреждение элитам. Ветераны придут не просить, они придут требовать. У них всегда будут претензии. Почему в Москве горят огни, а в их деревнях нет газа? Почему они гнили в окопах, пока чиновники пилили бюджеты? Ненависть к тылу, о которой пишет генерал, это топливо для будущих бунтов. Если власть не найдет способ утилизировать эту энергию, эта масса ответит сама, так, как она научилась за последние 4 года.
5: На фоне откровений Ходаковского о водке и безнадёге как главных стимулах мобилизации правительство продолжает молчать о программах реабилитации. Проблема 450 тысяч сложных людей, прошедших через мясорубку, становится главным вызовом будущего. Пока элиты обсуждают экономику, на горизонте отчетливо вырисовывается другая проблема – вооруженные люди после СВО, которые привыкли решать свои вопросы автоматом. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
12: Каменный век в чистом виде. В Москве прямо в автобусе пассажиры напали на этническую бурятку. Женщину никто не защитил. Уроженка Бурятии заявила о расистском нападении из-за разговора на родном языке. Инцидент произошел в московском автобусе. По словам пострадавшей, во время телефонного разговора на бурятском одна из женщин начала оскорблять ее из-за внешности и речи, после чего, как утверждается, ударила по лицу. В конфликт попытались вмешаться и другие пассажиры. Пострадавшая пыталась объяснить, что Бурятия является частью России.
18: Больше не буду разговаривать. До свидания. Я просто вызвала
19: полицию.
21: Вот это вот лицо, короче, меня вот бьет. И вот эта вот чурбанка меня оскорбляет. Сейчас я буду вызывать полицию, будем разбираться. Разжигают межнациональную рознь. Вот такие вот женщины.
19: Что меня снимаешь, сейчас тебя болью, реально.
12: По словам пострадавшей, нападавшие использовали расистские оскорбления, называя ее «чурбанской рожей». Они ударили бурятку по лицу и требовали уезжать в свою страну, утверждая, что она не имеет права находиться в Москве. Это далеко не первый подобный инцидент, вызвавший общественный резонанс. В апреле в поселке Мурино местная жительница напала на двух женщин-буряток, гулявших с детьми. Нападавшая заявила, что они не славянки и якобы получили российские паспорта только благодаря указу президента, после чего распылила перцовый баллончик в сторону матерей и колясок с младенцами. А в январе в Подольске уроженку Бурятии по имени Мария полицейские удерживали в отделении около 17 часов. Сама она рассказала, что полицейские остановили ее у подъезда, когда она возвращалась домой с дочерью.
3: Сразу же мы скрутили мне руки, заломали мне руки, ударили мне в спину, ударили по голове. Я им говорила, мне больно, что вы делаете. Меня всяко разно оскорбляли. Говорили, я бурятская мразь, я бурятская подстилка. Я говорю, вы что такое делаете? Говорю, почему вы бурят оскорбляете? Они говорят, да ваших бурят, да и СВО на передке поубивает всех. Вас всех на передок надо сдавать. И буряты ваши все скоро сгинут. Ваша нация исчезнет. Я говорила, буду жаловаться. А мне сказали, жалуйся своему бурятскому президенту и молись своим бурятским богам.
12: Бурятка рассказала, что ее продержали в отделении почти сутки, и за все это время ей не давали еду и воду. Врачи зафиксировали у нее кровоподтек правого плеча, ушибы головы и грудной клетки. После того, как она публично рассказала о задержании, МВД выпустило заявление, в котором сказано,

0: После очередного нападения в Москве следком возбудил уголовное дело.
1: По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого будут установлены все обстоятельства и дана юридическая оценка всем участникам.
0: Эксперты констатируют всплеск ксенофобских настроений в российском обществе. По их словам, отношения между разными этническими группами в России и так была непростой, а после начала СВО и терактов в Крокус-Сити-Холле ситуация обострилась еще больше. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
3: Чернее черного. После атак дронов по Туапсетам полностью выгорело 24 резервуара с топливом. Еще как минимум 10 пострадали. Туапсе превращается в зону отчуждения. Согласно данным аналитиков, которые анализируют спутниковые снимки, в результате атак выгорело более половины резервуарного парка. 24 гигантских хранилища с топливом уничтожены полностью, а жители города не скрывают тревоги за свое здоровье.
4: Пепел до сих пор смыть не могут в городе. Люди задыхаются, ходят в масках. А что еще сказать? Привыкли к этому. То, что горит постоянно.
5: Очень боимся. Не то слово. Бомбят и все. И дети. Дети в садик не ходят. Вот. Без садика. Вынуждены сидеть с ними. Куда? Не выйти из дома вообще. Все в мазуте полностью. Весь двор мазут и покрыто. И полностью еще и сажей. Что я могу сказать? Весь двор. Не знаю, что будем делать дальше. Как жить?
6: Расскажите, как вы узнали о том, что происходит пожар на нефтеперерабатывающем
5: заводе? Да как? Я живу в 100 метрах от этого. Бабах, ну а что мне? Как узнавать? Я это видела, а не узнавала.
6: Как вы справлялись? Что вы делали?
5: Прятались. И не знали, куда. И чувствовали себя незащищенными. Вообще, полностью. Мы не защищены. И не знаем. И каждый день ложимся спать со страхом. У нас страх и в глазах, и дети боятся. Внучка уже только малейший где-то стук, она сразу прячется. Ой-ой, бегом прячется. Нормально? Ненормально.
3: Город накрыло нефтяным дождем. Мазутная пленка на машинах, сажа в легких и мертвые дельфины в море стали новой реальностью кубанского курорта. О масштабах техногенного коллапса говорит эксперт-эколог Ксения Радова.
7: Это не просто пожар, это крупнейшая экологическая катастрофа в Черном море за десятилетия. Нефтяное пятно уже движется в сторону Орленка. То, что власти засыпают мазут свежей галькой, это преступление, а не ликвидация. Нефтепродукты просачиваются в грунтовые воды и реки. Мы фиксируем гибель рыбы и птиц. Концентрация бензола в воздухе превышена в 3 раза. Туапсе сейчас – это камера, где людям просто советуют не открывать окна.
3: Несмотря на режим ЧС и 3000 кубометров вывезенного отравленного грунта, местные власти сохраняют оптимизм. В Российском союзе туристов заявили, что срыва сезона не будет, поскольку Туапсе якобы не самое массовое направление. С этим подходом не согласен экономист Андрей Савицкий.
8: Заявления о том, что туристы просто уедут в Анапу или Крым, звучат как издевательство над местным бизнесом. Уничтожено 52% резервуарного парка – это коллапс логистики. Туапсинский терминал Роснефти парализован. Попытки сделать вид, что к лету все нормализуется, разбиваются о физику. Нефть из почвы не исчезнет по приказу губернатора. Это долгосрочный экономический ущерб, который добьет частный сектор региона быстрее, чем сами дроны.
3: Пока волонтеры пытаются отмывать животных растительным маслом, а жители в ярости пишут в соцсетях о черных лужах, центральное телевидение хранит молчание. Военный эксперт Борис Кольцов отмечает, что беззащитность города перед новыми атаками сеет среди населения настоящую панику.
9: Все видят, что ПВО не смогло защитить стратегический объект, а значит, жилые кварталы тем более под ударом. Жители прямо говорят, они нас добьют. И отсутствие внятной реакции из Москвы только усиливает ощущение, что регион брошен один на один с катастрофой.
3: По состоянию на 27 апреля ситуация в Туапсе остается критической. Нефтяное пятно продолжает дрейфовать вдоль побережья, угрожая крупнейшим детским здравницам. Пока МЧС рапортует о привлечении дополнительной техники, местные жители продолжают выкладывать видео с черными осадками и погибшей фауной. 2026 год наглядно показал, цена ударов по энергетике – это не только горячая,

0: Горящие резервуары, но и выжженная земля, за которую никто не спешит выплачивать компенсации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Черный Туапсе. Дроны в третий раз ударили по НПЗ. Город затянуло дымом и гарью. Жителям близлежащих домов советуют эвакуироваться. Туапсе снова в огне. В ночь на 28 апреля дроны в третий раз за последние 2 недели атаковали местный НПЗ. Предыдущий пожар удалось потушить всего пару дней назад. И вот на территории предприятия снова работают более 120 спасателей.
2: Так что нам не повезло. Когда-то нам завидовали, что мы живем на море. Сейчас нам никто не завидует.
3: Вот сейчас как раз место локальной катастрофы, да? Мы проезжаем, вот черная дорога, здесь дикий запах. Я на кондиционере машину держу на закрытом воздухе, чтобы сюда не хватало.
0: После серии ударов беспилотников завод, входящий в топ-10 крупнейших в стране, фактически перестал функционировать как производственный комплекс. Город задыхается в дыму, а побережье превращается в зону экологического бедствия. О том, почему защита стратегических предприятий превратилась в решето, говорит военный эксперт Валерий Романенко.
4: Мы видим тактику методичного добивания. Как только пожарные расчеты сворачивают рукава, прилетает следующая волна. Это говорит о том, что противовоздушная оборона в Туапсе не просто перегружена, она неэффективна против малых групп дронов на малых высотах. Защитить единственный НПЗ на Черноморском побережье не удается, несмотря на все бравурные отчеты. Завод превратился в стационарную мишень. И каждый новый пожар делает его восстановление в 2026 году технически невозможным из-за нехватки импортных запчастей.
0: Последствия атак уже вышли далеко за пределы заводской территории. Нефтяное пятно растянулось на 77 километров вдоль берега. Экономическую и экологическую цену «Черного апреля» оценивает аналитик Александр Улитин.
5: Это не просто локальный пожар, это паралич экспортного хаба. Роснефть уже остановила переработку, и текущая атака делает перспективу запуска завода призрачной. Собрано более 4000 кубометров мазутной смеси, но это капля в море. Загрязнение почвы и воды достигло таких масштабов, что о туристическом сезоне в этом районе можно забыть на годы. Государство теряет валютную выручку, а регион – свою главную статью доходов, помимо нефти.
0: Жители города уже на грани нервного срыва, сообщают журналисты с места событий.
6: Люди живут в состоянии бесконечного кошмара. Снова гарь, снова сирены, снова рекомендации не открывать окна. Те 4 суток тишины, что были между пожарами, провел в попытках отмыть улицы от сажи. Сегодняшняя атака показала, что безопасных мест в городе нет. Власти рапортуют о падении обломков, но камеры фиксируют гигантские столбы пламени. Доверие к официальным сводкам упало до нуля. Люди чувствуют себя заложниками у горящей трубы.
0: Третья массированная атака за 2 недели ставит крест на планах властей по быстрому восстановлению предприятия. 2026 год показал, что инфраструктура Юга России остается беззащитной перед системными ударами дронов, а экологическая катастрофа в Черном море разрастается с каждым новым днем. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
7: Катастрофа на 100 лет вперед. Нефтяное пятно из Туапсе распространилось на 70 километров, а в Вологодской области после атаки утечка серной кислоты. Нефтяное загрязнение, возникшее после пожаров на терминале в Туапсе, продолжает расширяться и уже растянулось на 77 километров вдоль побережья Черного моря. Об этом сообщил член Совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края, эколог Евгений Витишко. По его оценке, к настоящему времени пятно дошло до Архипоосиповки. Это подтверждают и спутниковые снимки от 26 апреля. Пленочные образования в открытом море также видны возле Новомихайловского и Джубги. Нефтепродукты распространяются в северо-западном направлении вдоль береговой линии. Новые данные свидетельствуют о том, что ситуация ухудшается. На прошлой неделе зона загрязнения оценивалась в 50 километров. Пленочные следы фиксировались как в открытом море, так и на берегу, от Гизель-Дере до Всероссийского детского центра «Орленок», отмечают экологи.
8: Также пятно сохраняется в акватории Туапсинского порта и у центрального пляжа города. 24 апреля в результате сильных дождей заблокированные в реке нефтепродукты перелились через боновое заграждение и попали в море.
7: По словам экологов, вряд ли удастся полностью устранить последствия утечки в регионе к началу летнего сезона. Пока в Краснодарском крае борются с разливом нефти, в Вологодской области произошла утечка кислоты. Трубопровод с серной кислотой был поврежден при повторной атаке ВСУ на крупнейший в Европе завод фосфорных удобрений. В ночь на 26 апреля беспилотники атаковали Череповецкий филиал предприятия «Апатит» в Вологодской области. Очевидцы выкладывали в сеть фото и видео происходящего.
9: Владимировна, я по тапкам сюда, двоих не сбили, в завод попали, мяк, я учешу отсюда, мне моя жизнь дороже, сколько их тут летает.
7: По данным губернатора Георгия Филимонова, в результате был поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса «Аммиак-3». Замеры воздуха показали, что превышения предельно допустимой концентрации нет, сообщил Филимонов. По его словам, в Череповце из-за утечки серной кислоты пострадали 10 человек.
10: Пострадало 10 человек, в том числе 6 госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести, трое в удовлетворительном состоянии. Прогноз у всех благоприятный. 4 человека после осмотра врачами получают амбулаторное лечение.
7: По словам губернатора, ПВО сбило 15 беспилотников. Несмотря на это, на территории азотного комплекса был поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой. Утечка уже ликвидирована. До этого украинские беспилотники атаковали Череповецкий филиал предприятия «Апатит» в Вологодской области 13 апреля. Вообще, под угрозой сейчас все заводы военно-промышленного комплекса, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: В эфире «Разбор дня». Вот легко представить себе такую гигантскую промышленную крепость, но стоимостью в десятки миллиардов рублей.
12: Угу. Которую еще и круглосуточно охраняют современные зенитные комплексы.
11: Да, именно. И на бесперебойную работу этой громадины завязана экономика целого побережья. А теперь представь, что всю эту мощь останавливает стайка пластиковых аппаратов.
12: Каждый из которых стоит меньше подержанного автомобиля.
11: Абсолютно. И это не фантастика. Это ровно то, что произошло 28 апреля 26 года. Полная остановка Туапсинского нефтеперерабатывающего завода.
12: Причем тут хочется сразу отбросить вот эту иллюзию, что остановка такого гиганта – это просто какая-то случайная авария.
11: Да, когда смотришь на хронологию, становится даже не по себе.
12: Потому что это результат методичной, прямо математически выверенной 14-дневной кампании. Цель была не просто фасад поцарапать или там красивый пожар для новостей устроить. Задача стояла конкретная, гарантированно уничтожить критическую инфраструктуру Юга России.
11: Это реально похоже на хирургическую операцию. 17 апреля бьют по резервуарам с сырой нефтью. Результат – минус 30% мощности завода. Серьезная рана, но завод еще дышит.
12: Угу. Инженеры перераспределяют потоки, пытаются систему удержать.
11: Вот. А затем наступает пауза. До 25 апреля. Второй удар, и на этот раз цель куда сложнее. Это установка каталитического крекинга. В сумме парализовано уже 70% производства.
12: И вот тут самое важное – это математика пауз. 8 дней между первой и второй атакой и ровно 3 дня между второй и финальной 28 апреля.
11: Думаешь, это не случайность?
12: 100% нет. Нефтеперерабатывающий завод – это же живой организм из труб, клапанов и колоссального давления. После удара система переходит в аварийный режим. Инженерам нужно время, чтобы все стабилизировать и перезапустить уцелевшие линии.
11: А, то есть они били ровно в те моменты, когда внутреннее напряжение системы достигало пика?
12: Именно. При попытке перезапуска удары наносились в момент максимальной уязвимости.
11: Слушай, это прям как в боксе. Знаешь, когда боец получает тяжелый удар по корпусу, рефлекторно пытается закрыться, переводит дух, опускает руки на долю секунды и ровно в этот момент влетает нокаутирующий хук.
12: Очень точная аналогия. И финальный аккорд пришелся прямо в сердце завода по вакуумной установке.
11: Да. Там же последствия этого нокаута устраняли 122 спасателя. 11 часов 40 минут непрерывной борьбы с огнем.
12: Причем это же не просто костер, который можно из шланга залить. Температура горения на пике достигала 1200-1400 градусов.
11: Ого!
12: При таких значениях стальные несущие конструкции не просто гнутся, они плавятся как пластик, а бетон начинает крошиться.
11: Чтобы просто сбить это пламя, пришлось вылить объем воды, равный целому Олимпийскому бассейну. Это 2400 тонн. Но парадокс в том, что в какой-то момент вода стала главной угрозой.
12: Да, потому что удар пришелся именно на вакуумную установку. Внутри колонны сложнейшая аппаратура работает под пониженным давлением. И вот представь, раскаленный до 1000 градусов металл. Внутри технический вакуум.
11: И если на эту раскаленную оболочку резко подать тонны холодной воды,
12: то происходит температурный шок. Металл сжимается, швы лопаются, и происходит мгновенная разгерметизация.
11: Вакуум нарушен, и внутрь с огромной скоростью врывается атмосферный воздух.
12: Точно, кислород смешивается с парами тяжелых углеводородов, температура которых там превышает 280 градусов. Это просто идеальный рецепт для объемного вакуумного взрыва.
11: Который мог бы стереть половину промышленной зоны.
12: Да. Поэтому спасателям пришлось действовать с ювелирной точностью. Сначала изолировать очаг толстым слоем специальной пены, перекрыть доступ к кислороду и только потом крайне осторожно подавать распыленную воду.
11: Слушай, ну вот разбираешь все это, и в голове бьется только одна мысль. Завод же не стоит одиноко в чистом поле. Система ПВО просто не справилась.
12: Тут часто звучит такой поверхностный аргумент про якобы слабость зенитных систем. Но это в корне неверно. Объект прикрывали очень серьезно. Там дежурили и мобильные группы с комплексами «Игла», и новейший «Панциря».
11: Но дроны-то пролетели. Асимметрия войны, да? Комплекс за миллионы долларов против дешевого пластика?
12: Именно физика радиолокации делает эту асимметрию возможной. Эффективная площадь рассеяния сигнала у такого дрона, ну, как у крупной птицы. Он же сделан из композитных материалов, а не из цельного куска железа.
11: То есть радары видят эту птицу в самый последний момент. Особенно если аппараты идут на сверхмалой высоте, буквально огибая рельеф. Прячутся за холмами, за лесополосами.
12: Да, и выныривают прямо перед целью. Но ведь это был не один случайный дрон. Это была скоординированная атака роем. От 8 до 12 дронов одновременно заходили с совершенно разных направлений.
11: Массированный налет.
12: А тут вступает в игру холодная математика зенитного огня. Вероятность поражения одной маневрирующей цели с современным комплексом – это примерно 70-80%. И система отработала на пределе. Сбили 9 из 11 летящих аппаратов.
11: 9 из 11? Звучит как твердая пятерка для отчета ПВО.
12: Но как абсолютная катастрофа для завода, потому что два дрона прорвались, и для остановки производства этого оказалось достаточно.
11: Плюс ночь.
12: Да, ночь 28 апреля боекомплект мобильных групп ограничен. ПЗРК обслуживают два человека, стоят где-то на продуваемой вышке, у них в трубе всего одна ракета. Перезарядка требует времени.
11: Человеческий фактор. Люди же не роботы, они банально устают всматриваться в ночное небо.
12: Чтобы держать сплошную круговую оборону такого огромного объекта, не оставляя слепых зон, нужно постоянно держать в полной боевой готовности минимум 16 расчетов. Физически невозможно поддерживать такую концентрацию месяцами.
11: Возникает логичный вопрос. Если сбивать ракетами так сложно, почему нельзя поставить сплошную технологическую защиту, закрыть периметр системами РЭП, создать эдакий купол, чтобы у роя просто сгорали платы еще на подлете?
12: Идея-то отличная, пока дело не доходит до бухгалтерии.
11: Дорого.
12: Чтобы выстроить по-настоящему эффективную, эшелонированную оборону с системами радиоэлектронной борьбы, потребуется от 8 до 12 миллиардов рублей.
11: Серьезная цифра.
12: Это не просто цифра. Это годовой инвестиционный бюджет всего завода. Если коммерческое предприятие потратит весь свой бюджет развития только на глушилки и радары, оно перестанет быть рентабельным. Завод просто разорится на собственной безопасности.
11: Круг замкнулся. Защитить все невозможно. Давай вернемся к тому, куда именно попали эти два прорвавшихся аппарата. Они ударили в вакуумную установку. И после этого завод мгновенно превратился из сложнейшего химического предприятия в обычный склад сырой нефти. Теряется переработка 700 тысяч тонн в месяц.
12: Здесь стоит немного углубиться в химию процесса. Нефть – это не вода. Ее нельзя просто налить в огромный чайник и вскипятить.
11: Тяжелые фракции кипят при высоких температурах, так?
12: Верно. Если нагревать мазут при обычном атмосферном давлении до 400 градусов, он не просто закипит, начнется термическое разложение. Нефть превратится в кокс, по сути, в твердый уголь.
11: То есть вся многокилометровая система труб просто намертво забьется каменным нагаром?
12: Именно. И тут на помощь приходит вакуумная установка. Она искусственно понижает давление внутри ректификационной колонны. Чем ниже давление, тем ниже температура кипения.
11: Физика работает.
12: Нефть начинает плавно разделяться на компоненты уже при 250-300 градусах. Оборудование остается чистым, углеводороды не сгорают. На выходе получается идеальная база для качественного дизеля.
11: И вот этот элегантный физический процесс был варварски разрушен взрывом.
12: Плюс расплавлено множество сложнейших титановых теплообменников, и железо-то можно было бы переварить, а бетон залить заново. Но главная катастрофа этого прорыва кроется в санкциях.
11: Потому что сгоревшее оборудование было импортным.
12: Почти полностью. Вся эта высокоточная аппаратура, высоковакуумные насосы – все произведено в США, Германии, Италии. Это штучный товар.
11: Но всегда есть контраргумент про внутреннее производство. Разве нельзя поставить российские аналоги?
12: Поставить аналоги можно. Базовые насосы в стране действительно делают. Но вот высокоэффективные клапанные тарелки нужного профиля и насосы, способные держать идеальный вакуум годами без сбоев – нет.
11: И что будет, если поставить несертифицированные аналоги?
12: Производительность линии сразу падает на 15-20%.
11: То есть завод добровольно соглашается на потерю пятой части всей своей выручки просто из-за того, что оборудование не тянет нужный ритм?
12: Угу. Альтернативный путь – пытаться закупать оригинальные детали через параллельный импорт, через третьи страны. Но такие серые схемы дают колоссальную наценку свыше 100% к изначальной стоимости детали.
11: Платишь в два раза больше. А что с гарантией?
12: А взамен завод лишается любой гарантии. Закупленная втридорого деталь окажется с браком, предъявлять претензии некому. И из-за этих логистических лабиринтов нормальные сроки ремонта сдвигаются с 6-9 месяцев до 1,5-2 лет.
11: 2 года полного простоя гигантского предприятия из-за пары дронов. Но здесь кто-то может сказать, давайте посмотрим на масштаб. Туапсинский завод – это ведь всего 4% от общероссийской переработки нефти. Кажется, капля в море.
12: Это очень опасная статистическая иллюзия.
11: 4%, размазанное по континенту, это одно.
12: Да, но проблема в том, что эти 4% критически сконцентрированы. Завод давал 40% дизеля и 35% бензина на всем юге России.
11: А время остановки – конец апреля. Самый старт посевной кампании.
12: Сельское хозяйство Краснодарского края зависит от этих поставок. Тракторам, комбайнам нужно 250 тысяч тонн дизеля за 3 месяца. Если топливо исчезает или цена улетает в космос, срываются сроки сева.
11: Это прямой удар по продовольственной безопасности. И сельское хозяйство – только первая костяшка домино. Следом идет туризм. Курортный сезон в Сочи – это 6 миллионов туристов. Автобусы, такси, катера, снабжение гостиниц. Транспорту нужны невероятные объемы топлива ежедневно.
12: И откуда теперь брать этот бензин? Придется гнать цистерны с ближайших действующих НПЗ из Волгограда или Новошахтинска.
11: А это 700-900 километров. Логистика просто съест всю маржу. Это добавляет от 1 до 1 300 миллионов рублей затрат просто на доставку.
12: И эти суммы будут вшиты в конечную цену каждого литра бензина на заправке.
11: Жестко.
12: Но завод работал еще и на экспорт. Потеря экспортной выручки оценивается в 4,5 миллиарда долларов за 1,5 года простоя.
11: Это бьет напрямую по соседнему морскому терминалу. Порт жил за счет этой перевалки.
12: Терминал в один момент теряет 75% своего грузооборота. Суда не приходят. В финансовом выражении это потеря 16 миллиардов рублей, а порт – градообразующее предприятие. Налоги с его прибыли формируют бюджет Туапсе.
11: Городу грозит дефицит? На какие средства? Ремонтировать дороги, школы?
12: Экономические последствия, конечно, разрушительны, но когда смотришь на кадры того, что происходило вокруг порта в те дни…
11: Да, цифры отходят на второй план. То, что началось как промышленный кризис, стремительно превратилось в экологическое бедствие. Небо над Туапсе стало абсолютно черным.
12: Ветер погнал плотные продукты горению прямо на жилые кварталы. И здесь статистика уже измеряется здоровьем людей.
11: Превышение ПДК мелкодисперсных частиц в 8 раз – 280 микрограмм. Всемирная организация здравоохранения маркирует это как крайне опасно.
12: Эти частицы же настолько крошечные, что обходят естественные фильтры организма, проникают глубоко в легкие и попадают напрямую в кровеносную систему.
11: Реакция была мгновенной. 187 обращений детей в поликлинике за сутки – отдышка, кашель. Это в 6 раз выше нормы.
12: Находиться рядом было физически невозможно. Объявили эвакуацию в радиусе 1,5 километра. 1830 человек уехали в пункты временного размещения. Ночевали в школах, гостиницах.
11: Воздух со временем очистится, сажа осядет, но Черное море. Тонны продуктов горения осели на воду, плюс утечки нефтепродуктов смыло ливневыми водами. Образовалась нефтяная пленка толщиной 0,8 миллиметра.
12: Кому-то покажется, что меньше миллиметра – это не страшно, но эта пленка раскинулась на площади 2,3 квадратных километра.
11: Огромная территория.
12: Эта тончайшая корка работает как целлофановый пакет. Море дышит, а пленка намертво блокирует доступ кислорода в толщу воды.
11: Уровень кислорода падает, и морская фауна начинает задыхаться. Волны выбросили на берег 340 килограммов мертвой хамсы и кефали.
12: Это удар по рыболовецким хозяйствам. И опять же туризм. Кто поедет купаться в море, которое покрыто бензиновой радугой? Из-за сорванного сезона потери туристического сектора и рыбных хозяйств могут достичь 3,5 миллиардов рублей.
11: Просто впечатляющая цепная реакция. Точечное разрушение одного объекта отбрасывает целый регион в состояние глубочайшего логистического, экологического и экономического кризиса. От посевной до городских бюджетов.
12: И это подводит к главному риторическому вопросу. Если десяток дронов, которые стоят копейки, могут на 2 года выключить завод за десятки миллиардов и перекроить жизнь целого побережья, не означает ли это конец эпохи гигантских промышленных центров?
11: Очень глубокая мысль.
12: Как в будущем придется проектировать заводы, если их крышей теперь должно быть не железо, а купол радиоэлектронной борьбы?
11: Определенно, есть о чем задуматься. До встречи в следующем разборе.
1: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Это лунный регион. Президент призвал брать пример с Чечни. Стало известно, сколько граждан региона участвует в СВО. На встрече с Рамзаном Кадыровым Владимир Путин озвучил цифру. В боевых действиях на Украине участвует более 70 тысяч жителей республики.
13: Поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята у вас сражаются мужественно, героически, и они настоящие воины, мы это хорошо знаем, борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно, действительно, свыше 71 тысячи человек принимают участие в специальной военной операции. И из них почти свыше 20 тысяч – это добровольцы.
0: Однако эта статистика тут же вызвала немалый общественный резонанс. И если добровольцев из этого числа всего 20 тысяч, то кто остальные 50? В соцсетях пишут, что, мол, добровольно-принудительный формат в Чечне достиг государственного масштаба. О том, как формируются эти списки, рассуждает военный юрист Тимур Исаев.
14: Цифры, озвученные президентом, это попытка легализовать тотальную мобилизацию в отдельно взятом регионе. Мы понимаем, что 50 тысяч человек недобровольцев – это либо сотрудники силовых структур, либо те, кому просто не оставили выбора. В Чечне давно отработан механизм. Если ты не идешь на фронт, проблемы начинаются у всей твоей семьи. Это не пример патриотизма, а пример абсолютного контроля над населением, где человек – это просто цифра в отчете перед Москвой.
0: Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что чеченские родители должны радоваться отправке сыновей на войну. Официальная статистика потерь в 500 человек выглядит неправдоподобно на фоне 70-тысячной группировки из Чечни, говорит аналитик в сфере безопасности Олег Воробьев.
15: На сегодняшний день известны около 500 погибших чеченцев, но реальные цифры могут быть в разы выше. Самое примечательное, среди погибших нет ни одного представителя семьи Кадырова или его ближайшего окружения. Радоваться смерти предлагают обычным сельским парням, пока элита республики остается в тени или на безопасном расстоянии от передовой. Это создает серьезное внутреннее напряжение, которое пока сдерживается только личной преданностью Кадырова Кремлю.
0: Журналист Валентина Строгая считает, что встреча президента с главой Чечни организована для того, чтобы показать всем регионам, сколько мужчин нужно отправлять на фронт.
16: Ставя Чечню в пример, Путин фактически дает сигнал другим губернаторам. Смотрите, как надо работать с населением. Это намек на то, что мягкая мобилизация, мол, заканчивается. Но то, что работает в Чечне под жестким давлением, может вызвать взрыв в других областях. Пока Кадыров портует десятках тысяч бойцов, Урал и Сибирь видят в этом не пример для подражания, а угрозу. 2026 год показывает, власть делает ставку на силу, забывая, что у любого давления есть предел.
0: По словам журналистов, пока президент хвалит показатели республики, в самой Чечне продолжается тихая трагедия семей, чьих сыновей отправили за 10 тысяч километров воевать без их на то согласия. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Билет в один конец. Солдаты с Покровского направления рассказали о жизни штурмовика. Пушечное мясо без права голоса. Покровское направление превратилось в конвейер смерти, где раненых бросают гнить заживо. Солдаты 186-го полка Валентин Полыненко и Дмитрий Федореев записали видеообращение, в котором обвинили командование в бездумном истреблении личного состава.
17: Я эфрейтор Федореев Дмитрий Анатольевич, 22.07.79 года рождения. Служу по контракту, который заставили подписать, продлить. После плена вернулся опять на службу. Не пройдя ВВК, меня перевели во вторую танку. Со второй танковой меня перевели в 186-ю. Сказали, что это за креп. Дали боевое задание, которое было вообще невыполнимо. Нас пустили под миномет, под кассеты. Поселок Березово. В этом поселке находилось 6 человек. В окружении, практически в окружении. Наш командир Карасюк, который находился недалеко от позиций, деревня Тимировка, начал угрожать расправой, что если мы группой не двинемся через поле, которое 300 километров, и контролируется врагами. Там контролировалось градами, и птички летали. Много пацанов легло в этом поле. Баба-Яга раскидывала магнитки. Много пацанов лежат там посередине поля, возле кустов там.
0: О том, почему тактика мясных штурмов применяется на поле боя даже в 2026 году, говорит военный юрист Аркадий Беляев.
18: Это классика нынешнего фронтового беспредела. Мы слышим о раненых с гангреной, которым запрещают откат, и об угрозах обнуления за неподчинение. Командирам на местах плевать на людей, им нужен результат в докладе любой ценой. Тот факт, что Федореева вернули на фронт сразу после плена без всяких комиссий, это грубейшее нарушение закона. Но в зоне СВО законы подменены волей Карасюков. Солдаты для них не люди, а расходный материал с коротким сроком годности.
0: Истории штурмовиков подтверждают, современное наступление держится на страхе перед своими же заградотрядами. Аналитик в области психологии и боевых действий Иван Грозов считает, что армия находится на грани морального истощения.
19: Когда солдат понимает, что командир не даст ему уйти даже с ранением, у него исчезает мотивация воевать. Полыненко и Федореев решились на огласку только потому, что терять им уже нечего. Они видели своих товарищей, брошенных в кустах посреди поля. Это рождает глубокую ненависть к офицерам. Такая система палочной дисциплины работает до поры до времени, но в итоге она ведет к массовому дезертирству или к тому, что стволы развернутся в другую сторону.
0: Ситуация на Покровском участке остается критической, а мясные волны продолжаются, несмотря на колоссальные потери. Журналист Ольга Майская отмечает, что молчание правоохранительных органов только развязывает руки полевым командирам. По ее словам, посередине полей под Покровском и не только лежат сотни тех, кто не смог откатиться без приказа. Это и есть истинная цена минимального продвижения на карте боевых действий. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля.
21: Офигеть.
20: Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
22: Разнесло, здравствуйте. Сколько квартир пострадало, парни? Сколько квартир пострадало? Вот это? Вот сюда прилетело.
20: Это третья подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил Z-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
23: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе, сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО? Я не знаю.
20: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
24: Вот он, прямо над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
20: В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают меры безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Президент Владимир Путин призвал депутатов и сенаторов не зацикливаться на запретах и подчеркнул, что излишние барьеры тормозят развитие.
25: В целом, законодательный процесс должен быть системным и, добавлю, конечно же, творческим. Нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они, безусловно, беспрецедентны. и важно их достойно преодолевать, но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей. Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова, но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие.
1: Главные новости дня.
0: Майские. Без интернета. В Петербурге отключили мобильный интернет, а в Подмосковье ограничили домашний. В Санкт-Петербурге вновь перестал работать мобильный интернет. Масштабный сбой произошел 2 мая. Согласно данным Down Detector, жалобы от пользователей начали поступать в 7 утра по московскому времени. Их число достигло 2500. Горожане отмечают, что доступ открыт только к сайтам из белого списка. Остальные ресурсы, мессенджеры и игровые сервисы недоступны. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее объявил об опасности атаки беспилотников и предупредила о возможном понижении скорости мобильного интернета. Подобные отключения происходят в Петербурге регулярно, и не всегда они сопровождаются дроновыми атаками. Например, 22 марта интернет в городе отключили, но воздушной тревоги не было. В любом случае ограничения интернета вызывают у питерцев большие вопросы.
2: Это трэш какой-то. Зачем отключать интернет с 7 утра до 9 вечера? Борьба с дронами. А они что, по графику летают с 7 до 9? Прекратите заниматься херней и дайте людям нормально жить.
0: Проблемы с интернетом и в Подмосковье. Жители жалуются, что у них проводной интернет работает только по белым спискам. Это длится уже несколько дней. По словам жителей Московской области, белые списки на домашнем интернете ввел провайдер всем Wi-Fi. Также ограничения появились и в сети Instanet. В службе поддержки заявляют, что так будет все майские праздники. И компания не несет за это ответственности, ведь ограничения введены по распоряжению сверху. О планах ввести жесткие интернет-ограничения в московском регионе власти заявляли в связи с мерами безопасности во время Парада Победы. Депутат Госдумы Алексей Свинцов предупредил, что ограничения коснутся не только мобильного интернета, но и проводного.
3: Связано это с тем, что 9 мая приедет большое количество иностранных гостей. Это высокие гости, президенты, председатели правительств. Все граждане Российской Федерации, думаю, отнесутся с пониманием. К тому же люди давно уже привыкли к такой практике ограничений.
0: Жители Подмосковья возмущены. Провайдеры не предупредили о сбоях заранее, а ведь они были запланированы. Жительница Щелковского района рассказала, что из-за этого у нее возникли проблемы с работой онлайн.
4: Домашний интернет у меня работает по белым спискам с пятницы. В службе поддержки провайдера сказали, что так будет все майские праздники. Я не понимаю, за что я плачу за интернет. Мне он нужен для работы, а не чтобы смотреть сериалы на разрешенных сайтах. Кто возместит мои убытки?
0: Убытки терпят сотни бизнесов в России. Вся экономическая система страны из-за регулярных отключений интернета разрушается, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Ну вот цивилизация уходит, потому что Россия воюющая страна, и для нее военные интересы на первом месте, а все экономические на заднем плане. То есть она от современного образа жизни идет в архаику, в старинную модель жизни. И это будет и в экономике, это будет в организации жизни, в информационном мире. И это, конечно, довольно страшная история. Я уж не знаю, доживем ли мы до бумажных книжечек Сбербанка, где будут фиксироваться денежные накопления и сбережения населения. Но все может быть. Я повторяю, Россия так упорно хочет разрушить современную модель жизни, современную модель экономики, что может добиться успеха.
0: Экономисты подсчитали, только за прошлый, 2025 год, ограничения обошлись российской экономике в 11 миллиардов долларов. И в этом году, с учетом усилившейся практики блокировок, эта цифра, вероятно, вырастет в разы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила деньги вкладчиков банков направить на экстренные ремонты нефтеналивных портов Усть-Луга, Приморска и Новороссийска, пообещав вернуть эти деньги с процентами.
6: Наши нефтеналивные порты просят о помощи. Усть-Луга, Приморск, Новороссийск не могут быть брошены на произвол судьбы. Есть инициатива привлечь неиспользуемые средства на частных банковских счетах на экстренные ремонты. Не изъять, а временно перенаправить. Это важно, ведь потом все будет компенсировано вкладчикам с процентами.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
8: Иван Отраковский про парад 9 мая, который под угрозой и удары возмездия.
9: В Госдуме заявили, что в случае провокаций вооруженных сил Украины во время парада Победы мы нанесем удары возмездия. А депутат Колесник добавил, что ответ будет неотвратим и, цитирую, станет очень серьезным и кратным. И вновь красные линии – провокаций, удары возмездия. Сотрясание воздуха, за которым обычно полное бездействие. Нет никаких провокаций, есть эффективные удары, диверсии, которые противник в последние месяцы кратно возрастил. Как и удары возмездия – пустой звук. Ну, какое возмездие во время войны? Есть превентивные удары, выносящие все то, что используется для успеха ведения боевых действий. В Госдуме, как и в самой власти, все играются в спецоперацию. И, как видим, судя по обстановке, доигрываются, когда никакая победа им не нужна.
8: Зеленский угрожает параду Победы. Вот что об этом пишет Александр Коц.
10: Зеленский выступил на саммите Европейского политического сообщества в Ереване и в открытую пригрозил сорвать празднование Дня Победы в России. Цитата. «Россия объявила парад 9 мая, но там не будет военной техники. Это будет впервые за многие годы, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде. Планы Киева ударить по параду не являются секретом. Последние налеты дронов на столицу являются по сути разведкой боем. Противник прощупывает московский узел обороны, ищет бреши, замеряет реакцию нашей ПВО, чтобы с высокой долей вероятности попытаться 9 мая ее перегрузить. Даже если ущерб будет минимальный, Зеленский получит желанную медийную картинку. Испортили москалям праздник. Удивляет другое. Он прямо угрожает России из столицы Армении, нашего союзника по военному блоку. Армении, где есть наши военные базы. И его не перебивают, с ним не полемизируют. Его не осуждает Пашинян, в прошлом году посетивший парад Победы на Красной площади. Это что же выходит? Наш союзник открыто поддерживает нашего противника? А нужны ли нам такие союзники?
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
8: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результат пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
12: Тольяттинское городское кладбище. Да. Микрорайон.
8: В Свердловской области, в городе Краснотуринске, в этом году открыли новое кладбище. И там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
11: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
20: В Краснодарском крае на Петровском кладбище из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгения Калимановой, на действующем участке осталось всего полтора ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
13: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. И вот эти полтора ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
20: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хранить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштакским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
14: Александр Коц про парад Победы, Зеленского и при чем тут Фицо?
15: Пригрозив ударить по параду Победы, Зеля пригласил в гости Фицо. Он встретился с премьером в Ереване, стороны обсудили сотрудничество в разных сферах и договорились активизировать контакты, в том числе подготовить взаимные визиты в Киев и Братиславу. Отдельно говорили о евроинтеграции. Словакия подтвердила поддержку вступления Украины в Евросоюз и готовность помогать на этом пути. Словом, мило побеседовали, как будто Зеленский несколькими часами ранее не угрожал ударить друг дронами по параду Победы в Москве, который Фицо клятвенно обещался в этом году посетить. Интересно, Фицо понимает, что разговаривает с неадекватом? Или в последний момент откажется от поездки в Москву? Как-то с соратниками, партнерами и друзьями у нас все туже дела. Еще пару лет, и в Киев будет приглашен Александр Лукашенко. Не дай бог.
14: Военкор Живов про дроны в Москве и угрозы Зеленского.
16: В Москве дрон попал в многоэтажный дом на Мосфильмовской, это 9 километров от Кремля. А тут важно, что с тех пор, как вражеский беспилотник врезался в президентский штандарт на Кремле, московская противовоздушная оборона превратилась в непроходимый бастион. Ничего больше в стране так не защищали. Ни приграничья, ни нефть, ни заводы. Дроны до значимых объектов в Москве не долетали давным-давно. Как же вышло, что пропустили? Эксцесс, перегруз, новые технологии на дронах Украины. Пока ответа нет, но перед 9 мая это тревожный сигнал. Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
14: Записки ветерана об украинских дронах над Москвой.
21: Ночью 4 мая украинский беспилотник поразил жилой комплекс «Дом на Мосфильмовской» на западе Москвы. Мэр Собянин сообщил, что обошлось без пострадавших. А еще два дрона якобы были сбиты. Удар пришелся в башню комплекса. Поврежден фасад, выбиты стекла, обломки упали на придомовую территорию. Выбило стены трех комнат. Это элитный комплекс 2011 года постройки из двух башен, расположенный в 6-7 километрах от Кремля. Налет был малочисленным, всего 3 дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что 100% гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российской армии понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецоперации. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
17: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиции – 20 км, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности в 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, 1 убит, 2 ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения 5-й двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только 2.
20: Сложную ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
18: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
19: Да, я правильно понял, что мы увязли?
18: Да.
20: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
22: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
20: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников в ВСУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотится как минимум 10 дронов, говорит военный.
23: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили 1 дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
20: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуации напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
24: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, почему удары Киева по российской нефтяной инфраструктуре – это серьезный удар по экономике.
26: Значит, если вы попадаете в, вот, как сказать, оборудование, которое закачивает нефть и нефтепродукты в танкеры, то здесь разрушения могут быть серьезными. И в зависимости от разрушений, отгрузка нефти, загрузка танкеров может останавливаться. Может останавливаться на 2 часа, а может останавливаться на 2 недели. может останавливаться полностью. Но, как правило, там есть несколько причалов, да, поэтому один причал может не работать, другой причал может работать в это время, и там нефтепродукты могут закачиваться. Это, наверное, самая значимая потеря для российской экономики, да, потому что это сокращение экспорта, сокращение продаж. Да, то есть это означает, что нефть что добыли, что не добыли. Да, более того, нефтяные компании, они должны еще будут заплатить налоги за то, что они нефть добыли, а выручку они не получат. Ну, если только им не будет какого-то соответствующего страхового возмещения. Вот. И в зависимости от того, как долго будет восстанавливаться вот эта технологическая инфраструктура, да, зависит там потери в экспорте и потери для бюджета, потери для российских компаний. Ну и еще одна часть, последняя часть, на которую надо сказать, да, это разрушение оборудования по переработке нефти, нефтеперерабатывающих мощностей. Это огромные предприятия, которые занимают там площадь десятки гектаров. Разрушить все.

0: продукты – бензин, дизельное топливо, мазут. А бензин российские НПЗ производят внутреннее потребление плюс 10%. Дизеля производят внутреннее потребление, умноженное на 2. Мазута – внутреннее потребление, умноженное на 4. Да, то есть саму, ну, и все это увязано. Да, то есть, если у вас разрушается переработка нефти, падает производство бензина, то автоматически падает производство и дизеля, и мазута. Ну, есть там всякие прочие, авиакеросин, дальше это мы уже не будем мелочи рассматривать. Вот. Поэтому с точки зрения экономики самое критическое – это бензин. То есть, запас прочности, он невелик. Да, и если там разрушается или останавливается, скажем так, единомоментной мощности по производству бензина, там больше, чем на 10%, а есть посевная, есть уборочная, такие напряженные сезоны, то, в общем, в российской экономике может возникать так, внутреннее потребление превышает производство.
1: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
2: Приветствую вас. Прогноз на 5 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А у нас такой уникальный момент двойного резонанса, так как в системе матрицы Ладини за этот день отвечает 5-й аркан, это учитель. И все это происходит в мае, 5-м месяце года, который сам по себе является воплощением энергии этого учителя Иерофанта. Да? И мы получаем ситуацию, когда энергия порядка, закона, традиции, знаний возводится в квадрат. Это день абсолютной ясности, когда правила игры становятся прозрачными, ваше стремление к структуре истине достигает апогея. И если весь месяц нас учат дисциплине, да, то в этот день наступает экзамен на знание основ вашей личной и деловой этики, например. Энергия Иерофанта – это про фундамент, который не качается. Вот он четкий, стойкий. В этот день бесполезно пытаться срезать углы или искать обходные пути. Пространство будет благоволить тем, кто действует официально, чтит договоренности, прислушивается к советам старших или более опытных наставников. То есть человек, который будет жить в этот день по правилам, получит максимум. Это идеальное время для того, чтобы зафиксировать свои ценности, может быть, прописать миссию своего дела, заниматься обучением обязательно. В принципе, весь май на это настроен. В этот день вы можете обнаружить, что старая добрая классика работает гораздо лучше новомодных трендов, да? И ваше волевое решение – это решение быть авторитетом, на который могут положиться другие и самому оставаться верным своему слову и делу. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 5 плюс 5 плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 20-очка или 2 плюс 0 – двоечка. А это у нас вибрация Верховной Жрицы. Это баланс, энергия, символ интуиции, дипломатии. Да, и здесь возникает очень мощный парадокс. То есть двойной иерофант 5 плюс 5 требует очень жестких правил. А Жрица, второй аркан, шепчет о том, что между черным и белым всегда есть миллион оттенков. Да, и это означает, что в этот день ваш авторитет должен быть не деспотичным, а мудрым. Вы должны не просто читать лекцию, а чувствовать, что ваш собеседник готов ее услышать. Ну и Луна у нас в знаке Скорпиона продолжает подталкивать к расширению горизонтов, поиску смыслов. Стрелец – это знак, который никогда не останавливается на достигнутом. Это день, когда духовные поиски могут обрести какую-то форму конкретного жизненного устава. То есть вот вы решите в этот день, что теперь я буду жить только так и не иначе, и эти правила и традиции навсегда войдут в вашу систему ощущений и проживания жизни. С практической и финансовой точки зрения, 5 мая – это день таких белых сделок. То есть в бизнесе это лучшее время для заключения обязательно официальных союзов, подписания каких-то, может быть, учредительных документов, обращения в суды или к консультантам. Энергия учителя Иерофанта подкровительствует всему, что связано с образованием, правом, религией. В финансах в этот день стоит придерживаться консервативных стратегий. Деньги приходят к тем, кто заслужил доверие, имеет безупречную репутацию. То есть очень важно, какие зерна вы сеяли до этого. Если, например, вы планировали начать серьезный курс обучения,

0: обучение или нанимать экспертов в команду. В этот день вот самый подходящий момент. И помните, репутация стоит дороже, чем сиюминутная прибыль, поэтому всегда делайте уклон на это. Вы в этот день как очень строгий, но справедливый декан университета, который даже в чеке из супермаркета пытается найти глубокий смысл и соответствие этическим нормам. Да, и окружающие могут приходить к вам на исповедь, можно так сказать, или за советом, чувствуя вашу непоколебимость и силу духа. И ваша задача не превратиться в зануду, а все-таки стать тем самым маяком, который помогает другим найти верный путь. Вот пришли к вам за советом, и вы очень четко, без суждений, посмотрели на ситуацию и дали четкий ответ, потому что ваше видение в этот день может отличаться от видения многих людей, и именно ваш совет станет ключевым. А вот вечер стоит провести в кругу семьи или за чтением литературы, может быть, которая поможет структурировать ваше мировоззрение. В этот день вы понимаете, что истинная свобода возможна только внутри четко выстроенной системы ценностей, ну, которую вы сами для себя и выбрали. Поэтому тот, кто уже определился с видением мира, мировоззрением, тот будет на коне в этот день. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
2: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В середине 90-х по Пуэрто-Рико прокатилась волна ужаса. Фермеры находили своих коз и кур мертвыми, причем на телах не было следов борьбы, только две маленькие колотые раны на шее. Все тушки были абсолютно обескровлены, словно над ними поработал высокотехнологичный вакуумный насос. Так и родилась легенда о Чупакабре, сосущем коз. Существо, чье имя заставляет содрогаться сельских жителей от Техаса до Челябинска. Первые очевидцы, такие как Мадлен Толантино, описывали существо как нечто среднее между пришельцем и рептилией. Рост около метра, огромные красные глаза, шипы на спине и способность прыгать на огромные расстояния. «Оно выглядело так, будто сбежало из секретной лаборатории», — вспоминала она. Позже описания изменились. Чупакабру стали видеть как странное, лысое, собакоподобное существо с клыками. Всплеск активности монстра в Латинской Америке совпал с сообщениями об НЛО, что и породило теорию о внеземном домашнем животном, которое пришельцы оставили на Земле для сбора биологического материала. Существует и более мрачная, околонаучная версия. Недалеко от мест первых нападений в Пуэрто-Рико находится база Форт Бьюкенен, где, по слухам, проводились эксперименты по генной инженерии. Сторонники теории заговора уверены, Чупакабра — это гибрид, созданный искусственно, который смог сбежать и адаптироваться в дикой природе. Но это объясняет, почему существо так эффективно обходит ловушки и не боится людей. Однако ученые и зоологи настроены скептически. В 2010 году генетик Барри О'Коннор из Мичиганского университета исследовал трупы предполагаемых чупакабр, найденных в США. Вердикт был суров. Это обычные койоты или еноты, пораженные тяжелой формой чесотки. Из-за болезни кожа животных лысеет, синеет и сморщивается. Морда отекает, а клыки обнажаются, придавая зверю поистине демонический вид. А как же обескровливание? Исследователи утверждают, что это естественный процесс после смерти, либо работа насекомых, которые быстро выпивают жидкость из ран. Но как быть с теми случаями, где свидетели описывают прыжки на крыши домов и гипнотический взгляд красных глаз? Или с тем фактом, что опытные охотники не могут опознать в монстре обычного больного зверя? Возможно, чупакабра — это не один вид, а собирательный образ нашего страха перед неизвестным, который иногда принимает форму облезлого койота, а иногда чего-то пришедшего из звездной пустоты. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 5 мая. Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте посмотрим. Итак, руны всегда честны и точны. У нас выпала руна Эвас. Это, знаете, руна перемен, верности и развития. Эвас – это символ плавного, но неотвратимого прогресса. Что-то сдвигается, и вы это точно почувствуете. Возможно, не будет резких скачков, но маленькие шаги начнут складываться в большую картину. Здесь главное не спешить, не продавливать пространство, но и не стоять на месте. Эвас любит тех, кто работает над собой и движется вперед в паре. Будь то с партнером, коллегой или каким-то внутренним союзником, да? В работе это день стабильного продвижения. Все идет как надо, пусть и, может, не с фейерверками, не с фанфарами, но идет. Это хороший момент для доработки проектов, для какой-то, знаете, систематизации процессов, упорядочить все. Это улучшение рабочих связей. И появится ощущение, что вы как бы в седле, на коне, да, особенно благоприятны любые совместные действия. То есть коллега или партнер будет полезен и поддержит ваши усилия. Ну и в принципе, да, в партнерстве все всегда сильнее. Энергии соединяются двух людей, трех, четырех, целого коллектива. И это, конечно же, усиливает любой процесс. В отношениях у вас это руна верности и доверия. Если вы в паре, то почувствуйте, как растет прочность союза. Если были сомнения, они начнут просто рассеиваться, да? Эвас говорит о поддержке, о взаимопонимании, о честности. Если вы не чувствуете вот этого всего, сядьте и поговорите по душам, и вы точно поймете, что собеседник, партнер настроен на то же самое, что и вы. В новых знакомствах осторожность. Не спешите, все идет в каком-то верном ритме. Здесь укрепляйте то, что есть, но и не торопите события. А вот одиноким совет – будьте рядом с теми, кто действительно разделит ваши ценности. Если вы изначально понимаете, что у вас разные взгляды с человеком, не думайте, что в будущем это изменится. Нет, это все иллюзия. Вот если сразу нет этого коннекта, контакта, взаимопонимания, то в будущем будет еще хуже. По здоровью вас символизирует плавное восстановление. Здесь не нужно ждать мгновенного эффекта, но улучшение будет, если действовать последовательно. То есть подходят какие-то курсы терапии, ЛФК, может быть, поддержка тела и духа в любом направлении. Также этот день хорош для восстановления после нагрузок. И здесь важно быть терпеливыми и внимательными к сигналам тела. То есть спокойная забота даст свои плоды. Как минимум, просто сходите на массаж. Это и приятно, и полезно. Ну и совет дня – перемены. Назрели 100%, и они уже начались. Идите шаг за шагом, все приходит вовремя. Будьте к этому готовы.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
4: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев. и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые, а те, что до, можно считать историческим наследием. Так что если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Групповое самоубийство. В Калининграде семья с малолетним ребенком выбросилась с 9-го этажа из-за безденежья. Сколько еще калининградцев живут на грани без средств к существованию? Нечеловеческие условия содержания. Военнослужащих в Калининграде приковывают наручниками, запрещают ходить в туалет, отказывают в медицинской помощи. Услышит ли военная прокуратура коллективное обращение участников СВО? Кидалово по-крупному. Почему пассажиров не пустили в самолет до Калининграда? Итак, жуткая трагедия произошла в Калининграде. Рано утром 4 мая под окнами высотного дома в Ленинградском районе обнаружили тела трех человек – 70-летней женщины, ее 41-летней дочери и 3-летнего внука. Семья жила в съемной квартире и каждый месяц искала деньги на аренду. Найдена предсмертная записка, в которой пенсионерка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. В частности, бабушка написала: «Дочь нигде не работала, жить не на что». Также, по словам очевидцев, невольно ставших свидетелей группового самоубийства, сначала из окна квартиры на 9-м этаже кто-то выбросил маленького ребенка, потом следом выпрыгнули две женщины. Все умерли мгновенно из-за падения с высоты. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках расследования уголовного дела, сообщили в следкоме. Стоит отметить, что по данным РИА Рейтинг, в 2025 году доля населения Калининградской области за чертой бедности, то есть малоимущих с доходами ниже прожиточного минимума, превысит 9%. Это значение почти на 2 процентных пункта больше среднего уровня бедности по стране, который составляет 7,2%. И этот факт не может не беспокоить калининградцев, которые уже даже записывают ролики обращения к губернатору без прозванных.
5: Калининградцы беднеют. с каждым годом. Вот простая математика. За последний год цены в магазинах региона выросли на 22%, на заправках на 18%. Коммуналка подорожала на 15%, а доходы в Калининградской области выросли всего на 8%. Когда расходы превышают ваши доходы, вы беднеете. Это аксиома. Что в Калининградской области происходит быстрее, чем в других регионах? Правильно. Логистика. Доставка товаров и комплектующих в эксклав стала золотой. Почему она такой стала? Мы назвали всех своих соседей потенциальными противниками и врагами. Они испугались, прикрыли границы. Логистика встала. Цены устремились в космос и не останавливались. Ситуация патовая. Калининградскому бизнесу некуда вывозить свой произведенный товар. Экономика сжимается. Как следствие, зарплаты в регионе одни из самых низких в России. Мы эксклав. Мы острее других регионов реагируем на любые геополитические решения руководства страны. Буквально оплачиваем их из своего кармана. И нам нужно либо подружиться с соседями, либо признать очевидное, что Калининград – это не Подмосковье. Нам нужна компенсация нашей эксклавности. И лоббистом в этом вопросе должен стать губернатор. Уважаемый губернатор, звоните Путину, Мишустину, спасайте калининградскую экономику. Или Калининградская область нужна Российской Федерации только для того, чтобы красиво смотреться на картах в центре Европы, а качество жизни калининградских россиян никого не интересует?
6: Между тем, Алексей Беспрозванных на форуме «Единой России» в Питере отчитывался о неустанной работе во благо жителей региона. Рассказал, что в области действуют больше 30 видов помощи семьям с детьми, обновляют оборудование в больницах и транспорт, развивают программу для пожилых, запускают новые проекты поддержки участников спецоперации. Звучит вроде солидно. Вопрос в том, как быстро и качественно это дойдет до людей, а не останется, как иногда бывает, лишь на бумаге. Не мешало бы властям, активно декларирующим заботу о ветеранах СВО, разобраться и с жуткими условиями содержания военнослужащих в 360-м мотострелковом полку в Калининграде. Участники спецоперации записали коллективное обращение, в котором рассказывают, что в комнате площадью 15 квадратных метров содержится 19 человек, причем вместе находятся люди с ВИЧ и гепатитом. Все пользуются общей посудой. Военнослужащих не пускают в туалет, они вынуждены использовать пластик бутылки прямо в помещении, где живут. Также в обращении говорится о проблемах с медицинской помощью. Бойцам отказывают в лечении и направлении на военно-врачебную комиссию, несмотря на тяжелые ранения и заболевания. В 6-минутном ролике военные показывают свой ужасающий быт, просят срочно провести проверку, направить военную прокуратуру и оценить их нечеловеческие условия содержания.
7: Посмотрите, как вот в 360-м полку 11.095 часть, вот как мы содержимся, мы участники СВО. У каждого тут свои болезни, у кого ВИЧ, у кого гепатит, у кого, и ходим вот в эти вот прекрасный угол. В туалет не запросишься, чтобы выехать в ЛТЦ, пройти ВВК, то тоже зарубают. Передачки все запретили, магазин тоже.
8: Меня пристегивают наручники.
9: У меня вообще сотрудники военной полиции просят, чтобы я написал отказ от детей. Ну, как это вообще понимать?
7: Он участник
9: СВО.
7: Поэтому
9: я конкретно прошу общественность, чтобы они подняли этот вопрос, чтобы сюда приехала прокуратура, комиссия.
10: Хотя бы проверка какая-то.
9: Какая-нибудь хотя бы проверка.
10: Не Калининградская, да.
8: Мы не это просто все участники СВО, мы ветераны, инвалиды.
7: Гляньте,
8: у меня нету правой руки. Меня пристегивают иногда наручниками за последнюю мою руку, короче, здоровую. Ни одного стежка, ни одной операции. Мне перебиты все запястья, там болит очень. Тоже сложно попасть в больницу. Мы зачем вообще воевали?
6: На гражданке свои проблемы. В московском Шереметьево пассажиров авиакомпании «Россия» с билетами на руках не пустили в самолет до Калининграда. Оказывается, даже своевременная регистрация не спасает, если авиакомпания практикует овербукинг. Это когда продают билетов больше, чем мест. Законы бизнеса – ничего личного. Просто поменяли борт на лайнер с меньшим количеством кресел, объясняет возмущенным пассажирам сотрудница авиакомпании.
11: У нас заменился борт, и поэтому компоновка борта стала меньше. То есть вы на рейс не подаете из того, что вы не пролазите по количеству человек.
12: Вот так и летай, авиакомпания «Россия». Потрясающе. Ну как это? Я билет купил, и я зарегистрировал. Почему меня не сажаете на рейс? Почему меня не сажаете на рейс?
13: Почему кого-то посадили, а кого-то не посадили? По каким параметрам?
11: Там нет параметров, система сама отбирает просто пассажиров как рандомно.
14: Да нет, мы просто последние.
11: Нет, вы не последние.
14: Да ну конечно. конечно. Наверное, кто бы пошел первый, но он уже...
11: Нет, сейчас там люди, которые тоже...
14: Ну, мы что, вот это
11: вот все, что...
15: Вот так, ребята, летаем аэрофлотом. Сначала задержали на 2 часа, а теперь вообще не пускают на рейс. Потрясающе. Просто кидают уже. Мне кажется, это уже просто перебор. Я зарегистрирован на рейс, и меня не сажают. Авиакомпания «Россия».
6: Отмечу, что ситуация с перелетами в Калининград в первых числах мая была осложнена не только действиями отдельных авиакомпаний, но и отсутствием доступных билетов. Дополнительную федеральную субсидию, как все хорошо помнят, месяц назад громко анонсировали в региональном правительстве. Однако по факту денег до сих пор нет. И как результат, калининградцы массово жалуются на стоимость перелетов. По их словам, даже если и удается заполучить льготные билеты, их цена десятки тысяч рублей. Так, одна из жительниц рассказала, что билеты Калининград-Санкт-Петербург и обратно на взрослого и подростка обошлись более чем в 74 тысячи рублей. При этом речь шла о тарифе без багажа и с пересадкой. Калининградцы также пишут в соцсетях, что субсидированных билетов на лето практически нет, а цены в сезон становятся недоступными для жителей региона. В свою очередь власти заявляют, что субсидии – это федеральная программа, и наличие билетов нужно отслеживать самостоятельно. Вот и задаются люди вопросом, как добираться до большой России с такими ценами и почему до сих пор нет льготных тарифов. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
16: Калининградцы в шоке. Ленинградский район. Обычная девятиэтажка. Обычный двор. Где могли играть дети? Где могли сидеть на лавочках старики? Где все выглядело как везде? Пока под окнами не нашли 3 тела. 70-летняя пенсионерка, ее 40-летняя дочь и 3-летний ребенок. Как рассказали в полиции, женщины выпрыгнули из окна вместе с маленьким мальчиком, потому что больше не могли жить в долгах. Самое страшное, что семья жила там несколько лет, и рядом не оказалось никого, кто мог бы помочь, кто должен был помочь. Теперь по фактам. В предсмертной записке бабушка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. Кроме того, у пенсионерки и ее дочери были ментальные заболевания. Семья снимала квартиру, жили в нищете. Снимали квартиру на пенсию и пособие в Калининграде. Вы понимаете, что это такое? Аренда в Калининграде 20, 25, 30 тысяч рублей в месяц. Пенсия 16 тысяч. Пособие на ребенка в лучшем случае 18. Это ниже стоимости аренды. До копейки. До последней копейки все шло на квартиру. И как они жили? А точнее, как они выживали? Я думаю, каждый понимает, какая это была жизнь. Но я хочу говорить не только о деньгах, потому что здесь есть кое-что еще. У старшей женщины были проблемы с психическим здоровьем. Это написано прямо в протоколе. Это медицинский факт. И вот вопрос, который я задаю. Где была психиатрическая служба? Где был участковый психиатр? Где была система социального патронажа для людей с ментальными расстройствами? В России существуют нормы. Пациенты с определенными диагнозами должны состоять на учете. Должны наблюдаться. Должны получать помощь. Это не по желанию. Это закон. Почему эта семья не была на учете? Или была, но чиновники, как всегда, отмахивались? С этой женщиной жил 3-летний ребенок. И никто, слышите? Никто. Ни одна служба, ни одно ведомство, ни один чиновник, никто не поинтересовался, как живет этот ребенок. Опека где была? Соцзащита где была? Или в Калининграде опека приходит только, чтобы забрать детей из нормальных семей, а туда, где реально страшно, не доходит? Очень хочется ответа. Очень. Потому что система, которая не замечает 3-летнего ребенка в квартире психически нездоровой пенсионерки без денег, это дно, которое, казалось, уже нельзя пробить. Теперь давайте поговорим про деньги. Потому что они в этой трагедии главный виновник. Прожиточный минимум на душу населения в Калининградской области в 2026 году – 19 507 рублей. Для пенсионеров – 16 776 рублей. Для детей – 18 922 рубля. Теперь считайте. Аренда квартиры – 20-30 тысяч. Коммунальные услуги – 5-7 тысяч. Продуктовая корзина – 7593 рубля в месяц, по данным Росстата. И это только на еду. Без лекарств, без одежды, без транспорта. Без всего того, без чего нельзя жить, но что государство в прожиточный минимум не включает. 16 тысяч рублей пенсии и аренда – 20 тысяч. Это называется одним словом – ловушка. А знаете, что самое циничное? Пособие на ребенка. Единое пособие. Максимум – 18 922 рубля. Это если вы попадаете под все критерии. Если вы правильно бедный. И да, у нас есть такое понятие – правильно бедный. Это когда у вас нет машины, нет дачи, нет ничего, и вы правильно все задекларировали. И тогда вам дадут ровно столько, чтобы не умереть с голоду. И учтите, что каждый год происходит ужесточение правил единого пособия. Чиновники придумывают новые требования к доходам родителей, новые ограничения, новые основания для отказа, потому что государству выгодно отказывать, а не платить. Вот и вся социальная политика. И вот вам еще одна важная цифра – 9,1%. Это уровень бедности в Калининградской области. Это официально. По официальной статистике, которая всегда лучше реальности. Каждый десятый человек в регионе живет за чертой бедности. Каждый десятый. Вы выходите на улицу, вот идут 10 человек. Один из них нищий. По официальным данным. По реальным считайте сами. Продукты за год подорожали на 11,2%. Услуги, санатории плюс 15%, дома отдыха плюс 11%. А индексация пенсий и пособий, она идет на прожиточный минимум, который отстает от реальной инфляции. Замкнутый круг. Точнее, петля, которую государство затягивает каждый год все туже. Средняя зарплата в регионе 67 тысяч рублей. Средняя. Знаете, как считается средняя? Берут зарплату директора завода – 300 тысяч, берут зарплату уборщицы – 20 тысяч, делят на 2, получают среднюю – 160 тысяч. Красивая цифра, правда? Пенсионерка с Липовой аллеи жила не на среднюю зарплату. Она жила на 16 тысяч, плюс, возможно, какое-то пособие на внука. В итоге 30-35 тысяч на троих. На еду, на аренду, на лекарства, на все. И при этом кто-то говорит нам про рост реальных доходов населения. Вот вам реальный доход под девятиэтажкой. А теперь я задам вопрос, который задает весь город. Где были службы? Я серьезно. Давайте по ведомствам. Соцзащита. Вы знали, что в этой квартире живет одинокая пожилая женщина с психическим расстройством? Вы знали, что рядом с ней живет трехлетний ребенок? Вы хоть раз туда пришли? Опека. Ребенок, 3 года, психически нездоровый опекун, нищета. Это не сигнал для проверки? Или опека занята чем-то более важным? Психиатрическая служба. Женщина с диагнозом, снятая или несостоящая на нормальном патронаже. Участковый полицейский. Один звонок в дверь. Один. Или не его зона ответственности? Никто. Никто не пришел. И не спас эту семью. На сегодня это все. Чиновники за свою вину не ответят. Это уже традиция, но хотя бы вы не будьте равнодушными. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Не за такую победу воевали. Над Красной площадью натянули сетки против дронов. Парад на 9 мая пройдет в усеченном формате. На главной площади страны невиданное до сих пор приготовление. Натягиваются специальные антидроновые сетки, а в Москву стягиваются тяжелые зенитно-ракетные комплексы, чтобы прикрыть столицу во время празднования Дня Победы. Причина – беспрецедентная угроза атак, объясняет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
18: Речь идет об оперативной обстановке, и поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности. Парад будет, но давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная, но парад все равно будет, да, пусть в усеченном формате.
17: Усеченный формат – это без колонн военной техники. В пешей колонне пройдут лишь военнослужащие высших учебных заведений. Авиационная часть парада тоже будет весьма скромной и урезанной. Отмечу, что танков на параде не будет впервые за последние 20 лет. Отказ от техники решает для Кремля две проблемы. Во-первых, парад становится более мобильным. Его легче подготовить, проще прекратить или изменить его сценарий, если возникнет воздушная опасность. Также не нужно скапливать технику и превращать ее в мишень. Правда, люди, которые будут участвовать в параде, тоже будут мишенью, но все-таки их можно собрать и распустить намного быстрее, говорит военный эксперт Геннадий Шитов.
19: Технику убирают с парада. Почему? Вот один дрон в какую-нибудь машину, в танк там попадет вот на Красной площади, и весь парад встанет. Из-за одной машинки просто парализовать весь вход, устроить вселенский позор, по все это под фотографии, под видеосъемку западных журналистов, достаточно одного попадания прямо в технику посередине Красной площади.
17: Отказ от колонн техники решает и другую проблему. Не нужно будет оправдываться за скромное ее количество на параде. Ведь, судя по происходящему на фронте, в армии сохраняется жесткий дефицит бронетехники всех видов, говорит военный аналитик Сергей Селиванов.
20: Это, в принципе, свидетельствует о серьезных проблемах именно с точки зрения обеспечения безопасности воюющей страны. Это свидетельствует о том, что за эти 4 года сам характер войны серьезно изменился. И таким образом у самого президента нет уже никакого желания выводить на Красную площадь военную технику, чтобы подвергать ее возможной атаке со стороны украинских беспилотников. Но я уже не говорю о том, что, возможно, и самой этой техники недостаточно для такого большого парада, потому что мы же прекрасно понимаем, техника используется, уничтожается, горит. Все это тоже происходит, и если нечего показать вот так вот демонстративно, то, может быть, лучше не устраивать парада.
17: Однако и отказ от техники не гарантирует безопасности проведения парада. Ведь все равно на Красной площади должны собраться гости, военное командование, выступить президент. Чтобы обеспечить дополнительную безопасность, власти планируют беспрецедентное по масштабу отключение интернета в Москве. Мобильный интернет не будет работать 5, 7 и 9 мая. 5 мая – это репетиция воздушной части парада. 7 мая – генеральная репетиция парада. Ну и 9 мая – сам парад. При этом, как утверждают источники среди операторов связи, ожидаются более мощные отключения, чем раньше, вплоть до полного отключения мобильной связи в пределах МКАДа, а также отключения даже белых списков и СМС. А зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что ограничения в Москве могут коснуться даже проводного интернета. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Президент Российской Федерации Владимир Путин о том, что после атак на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе серьезных угроз нет.
21: Чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, губернатор только что докладывал, на месте находится. Ну, во всяком случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, которые, с которыми сталкиваются.
1: Главные новости дня.
17: Игромания, добро пожаловать! Чтобы наполнить бюджет в еще одном регионе России, открывают казино. Закон подписал президент. Владимир Путин поручил создание 6-й в стране игорной зоны, чтобы наполнить налогами с азартных игр бюджетную систему, которая в прошлом году получила рекордные 8 триллионов рублей дефицита. Казино появится в Республике Алтай, вдобавок к уже существующим игорным зонам в Крыму, Калининградской области, а также на территории Алтайского, Краснодарского, Приморского краев. Новое казино разместятся на территории горнолыжного курорта «Манжерок», который принадлежит Сбербанку. Его курирует глава банка Герман Греф. Республика Алтай – один из беднейших российских регионов, где 14% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. Инициативу об открытии игорной зоны на Алтае в конце прошлого года выдвинул Минфин, ссылаясь на то, что казино помогут развитию региона и создадут рабочие места. Однако многие местные жители против такой инициативы. Говорят, что таким образом в регионе вырастет количество зависимых людей. Как известно, лудомания – это серьезное расстройство, говорит психиатр Василий Шуров.
22: С точки зрения психиатрии, это психическое расстройство в чистом виде. Потому что если с лудоманом поговорить, ну вот он же реально напоминает бредового больного. Ты одномоментно выиграл, ну, может быть, 200 тысяч. Ты уже спустил 20. За тобой бегают кредиторы. Тебя ненавидят родственники. Все от тебя отвернулись. Ты, по сути, такой уже, ну, загнанный зверь. А ты продолжаешь считать, что ты отыграешься. Ну, это в чистом виде уже бред. Это даже не сверхценная идея, а бредовое расстройство. И ты с этой идеей, сейчас я отыграюсь, вам всем докажу, систему накажу. Угу. Делаешь еще 10 раз больше долгов.
17: В начале текущего года Минфин выступил с предложением широкой легализации азартных игр, чтобы помочь бюджету. В прошлом году федеральная казна получила 5,5 триллионов рублей дефицита, в 5 раз больше изначального плана. А дыра в регионах стала рекордной в истории – 1,5 триллиона рублей. Глава ведомства Антон Силуанов предложил президенту снять запрет на работу онлайн-казино, создать единый центр учета ставок по аналогии с букмекерами и ввести налог для таких организаций в размере не менее 30% от выручки. В результате, по оценке Минфина, федеральный бюджет мог бы дополнительно собирать 100 миллиардов рублей ежегодно. Однако сколько жизней при этом будет разрушено, возмущается лудоман Алексей, который за 3 года игры в онлайн-казино проиграл 20 миллионов рублей.
23: Ну, типа, я могу сказать примерно, потому что, наверное, одному казино там известно, сколько я проиграл. И вот за все время, ну, больше, ну, около 20, может, больше 20 миллионов за 3 года. Я делал очень много плохих вещей за время своей зависимости по отношению к жене, по отношению к ребенку. Ребенок только родился, и первый год, наверное, жизни как раз ребенка у меня, ну, его не было. Не существовало для меня ребенка. Существовала только игра. Когда ты уже полностью впадаешь в безумие, когда ты не управляешь собой. А вокруг жизни вообще нету реальной. Есть только игра. Все остальное не существует.
17: Не существует официальной статистики, однако есть свидетельства о том, что военные на СВО проигрывают огромные деньги в онлайн-казино. Часто на передовой игра для бойцов – это единственный источник дофамина, то есть гормона, дающего ощущение счастья. Вот и получается, что, получив выплаты за службу, многие солдаты спускают их в казино, а не отправляют семьям. Родные понимают о том, что у бойца зависимость слишком поздно, и как-то помочь ему, отрезанному от мирной жизни, крайне тяжело. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Виктор Горемыкин о том, что Минобороны не принуждает студентов к подписанию контрактов для участия в СВО.
0: Проведем совещание и обсудим некоторые вопросы, влияющие на комплектование войск беспилотных систем. В основе контракта с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, лежит принцип добровольности. Он заключается сроком на 1 год. И только при его желании может быть иной контракт не менее года, а более. Намерений и возможностей принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. Министерство обороны увольняет с военной службы военнослужащего по истечении срока настоящего контракта. Ответственность за своевременное проведение процедуры увольнения возлагается на командиров воинских частей, кадровые органы воинских частей и Главное управление кадров. Главное управление кадров осуществляет персональный учет и контроль своевременности увольнения военнослужащих. Более того, увольнение военнослужащих, проходящих военную службу на воинских должностях в войсках беспилотных систем, и исключение их из списков личного состава воинской части в день истечения срока контракта регламентировано указами президента Российской Федерации.
3: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет звучать слово «политика»?
4: Чэнчжи.
3: Еще раз. Политика по-китайски будет
4: Чэнчжи.
3: И третий раз.
4: Чэнчжи.
3: Учим китайский легко и весело.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Группа матерей из Москвы обратилась за помощью после того, как мигранты избили их детей и остались без наказания.
24: Просим помощи и содействия в сложившейся ситуации. Произошел инцидент в субботу. В эту субботу примерно в 17:20 наши дети находились в данном торговом центре. Кушали в Бургер Кинге. Вышли, после чего их окружила группа лиц не славянской национальности, не русских парней от 14 и старше. Приехали они на 2 машинах и начали избивать наших детей. После чего их спугнули, и получилось так, что они ушли. Дети наши получили увечья моральные и физические. Было вызвано наряд полиции, приехали сотрудники ПДН, были записаны заявления, как пострадавшие, были зафиксированы побои. Сегодня мы посетили школу, где обучается часть этих товарищей, которые участвовали в избиении наших детей. Школа сказала, ничего сделать с ними не могут. Творят они это постоянно. Об этом знают абсолютно все. Администрация торгового центра, школе. То есть это не первое избиение детей. Им постоянно все сходит с рук. А ПДН то же самое сказали. Мы ничего не можем сделать с данными гражданами.
5: Журналист Павел Иванов о том, что мигранты-подростки сколачивают в России реальные банды и кошмарят коренных россиян.
25: Я хочу обратить внимание, что Путин недавно совсем на совещании рассказывал, что да, у нас проблема с детской преступностью, и, видимо, ему наконец-то рассказали, что это как раз этнические банды в основном по всей стране, не только, но очень большая доля подростковой преступности – это именно этнические банды. Это те самые дети, которых сюда привезли, родители, которые вообще другой культуры, другого уклада, где там, в Средней Азии, за ними присматривали бы многочисленные тетушки, дядюшки, бабушки, дедушки, а в России-то у них родственников старшего возраста нет. И они в школе никому не нужны, потому что они по-русски плохо понимают. И учатся на двойке, они там чувствуют себя ущербными. Им надо как-то самоутверждаться. Они все банды сколачивают и пытаются подрабатывать всякими нелегальными схемами. Путину рассказали, но Путин дал команду, только это ни к чему не привело. У меня тут вопросик остается. А что делала охрана этого торгового центра? Ну вот охрана. Почему сразу не была вызвана полиция? Почему это родителям пришлось туда прийти, а система вообще не работает? Ну, то есть, если бы туда ворвалась группа ваххабитов, как в Крокусе, с автоматами там, но охрана бы вообще ничего не сделала снова, да? Тревожную кнопку нажать, Росгвардию нарядик вызвать? Нет, никак.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
7: Почему у России не получается никак наладить ситуацию с военными беспилотниками? Причин много, но основная одна. И эта основная причина звучит барабанная дробь. Сейчас будет сюрприз. Па-па-па-бам, па-па-па-бам, Китай. Ну неужели не ясно? Вот смотрите, у Китая есть бюджет, да, вот как страна. Ну, в принципе, любая страна живет, как любая семья, правильно? Она где-то зарабатывает деньги, потом эти деньги тратит. И вот как у семьи есть бюджет, так же точно есть бюджет у страны. Бюджет состоит из расходов и доходов. И как в семье доходы состоят из зарплаты папы, зарплаты мамы, пенсии бабушки, дедушки, не знаю, еще каких-то вещей, то у Китая доходная часть бюджета, то бишь то, что он зарабатывает, грубо говоря, схематически, состоит из трех больших потоков. Приблизительно треть своей доходной части бюджета Китай формирует на внутреннем рынке. То бишь это то, что продают, покупают в Китае, с этого платят налогов. Все эти шнурочки для айфонов, машинки их электрические, вот все это. Это треть. Вторая треть приходит от экспорта товаров в США. То бишь, Китай производит у себя уже не только шнурочки для айфончиков, но и айфончики, отправляет это все в США, как в самый большой и в самый успешный рынок на нашей планете. В США граждане США и гости это все покупают, и таким образом деньги возвращаются обратно в Китай. Это вторая треть доходной части бюджета Китая. Третья часть... Доходная часть бюджета Китая – это продажа тех же айфончиков, шнурочков к айфончикам в Европейский Союз. Улавливаете? Вот захочет ли Китай сделать так, чтобы Европейский Союз перестал приносить ему одну треть от всех денег, которые он зарабатывает? Ну, конечно же, нет. Ну вы что, Китай никогда этого не допустит. А нужна ли Китаю победа России, соответственно, в этой войне, которая сейчас ведется? Да тоже нет. Ну, потому что победа России означает автоматически поражение как минимум Европейского Союза. И, соответственно, если Россия победит в том виде, в котором она себе представляет, то большой друг Китай, он от этого потеряет намного больше. И, естественно, этого допустить не может. Нечем компенсировать эти деньги. Российский рынок никакой ценности не представляет. Второй момент, почему вообще никаким образом Китаю не нужна победа России, заключается в том, что пока Россия вот во всем этом завязла, да, пока у нее нет ходов и пока ее со всех сторон потрошат, она продает очень дешево ресурсы Китаю, энергетические ресурсы, сырьевые, самые простые, то, что она берет из дырок в земле у себя и отправляет в Китай. Это обходится Китаю в какое-то смешное совершенно копье. Соответственно, каждый созданный в Китае шнурочек для айфона и сам айфончик, они стоят намного дешевле сейчас, пока Россия в войне, потому что все материалы дешевле, которые она получает из России. И, соответственно, Китай, как третья экономика мира, смотрит на всю эту ситуацию абсолютно прагматично. Россия не должна победить, Евросоюз не должен проиграть. И тогда у нас, у китайцев, все в абсолютном шоколаде. Россия, которая не выигрывает, будет вынуждена снабжать нам за копье, за смешные деньги, своими природными ресурсами. А Евросоюз уже за топ-деньги, за топ-прайс будет покупать у нас шнурочки к айфончикам и айфончики. И вот так в этой золотой середине мы дальше-то и будем существовать. Кстати, у Китая нет никаких обязательств перед Россией поддерживать ее в военном смысле. У Китая на самом деле таких обязательств нет практически ни перед кем. Только две страны имеют подобного рода гарантии, и то они не выписаны даже 100% юридически, ну как бы они существуют. Это Пакистан и Северная Корея. С остальными странами у Китая отношения, знаете, на уровне договоров про все хорошее против всего плохого. Россия не исключение. Не исключение, понимаете? Китай дружит со всеми, кто может ему дешево продать энергию или дорого купить у него товары, произведенные из этой энергии. Плюс инвестирует в Африку, потому что там что правильно? Все материалы. Так вот, и при чем же здесь дроны? Да при том, что практически все для дронов создается в Китае. И Китай, естественно, продает запчасти и комплектующие обеим сторонам. Но то, что он продает, это вообще не то, что он разрабатывает и не то, что он производит для себя. Вот все самые современные системы ведения боя, автоматизированного боя, да? Вот эти вот системы роя, вот эти вот системы работы искусственного интеллекта по целям. Вот эти вот системы запуска с материнского корабля, каких-то сотен этих дронов, понимаете, все самое современное Китай не будет давать России и не дает. Также точно не будет это отправлять в Европу и не будет управлять Украине. Вот такое вот что-то бытовое, крылья, моторчики, обмотки, подшипнички, все, что делается из пластика, да пожалуйста, ради бога. Потому что вот эти вот дешевые все запчасти, дешевые комплектующие, они как раз и обеспечат отсутствие преимущества любой из сторон. Понимаете? Потому что они дешевые. Все в этом, ну, все сказано. Никто не победит никого. И Китаю будет хорошо. И дальше ему будет хорошо. Потому что и Россия продолжит за копье все отдавать. А Европейский Союз, ну, вы поняли. Шнурочки, айфончики и все такое. Эту причину нельзя объехать, эту причину нельзя обойти. Она по своей важности затмевает вообще все остальные причины вместе взятые, которые тоже есть, но они не настолько значительны. И воровство, естественно, есть. И откаты это не все никуда не делись. После того, как пришел господин Белоусов, откатов не стало меньше. Просто они стали уже откаты, ну вот, абсолютно на крови, понимаете? Если господин Шойгу там шалил по чуть-чуть в мирное время, и немножко успел пошалить военное со своими танками, биатлонами, какими-то олимпиадами, сборами, взятиями рейхстагов деревянными, то господин Белоусов, конечно, уже, ну, просто на крови. Вот на крови стрижет, вот сколько можно, скальп снимает фактически с армии. Он и его окружение, это не секрет. Потому что вот так вот зарабатывать на военных закупках во время войны без того, чтобы об этом знал менеджмент или об этом знал начальство, невозможно. Все, все должны быть в схеме. Вот если все в схеме, то оно все работает. А так как оно работает ни шатко, ни валко, успехов никаких нет, ничего нет, соответственно, вот это вот создание Рубикона под разделение, да, это самое лучшее, что смогла сделать армия России за эти годы. Ничего лучше армия России сделать не сможет. И останется одно – это элитное образование, Рубикон военное, которое будет периодически закрывать какие-то дырки на фронтах войны, на театре военных действий. А должно быть ведь все не так. Дронов-то должно быть больше, чем автоматов Калашникова, понимаете? У каждого фактически должен быть дрон. Это вообще расходник. Их должно быть бесконечное количество. Примерно так, как сейчас в ВСУ. Но этого не будет ниоткуда, понимаете? Негде это взять. Не получится. А если что-то где-то и получится взять, то его украдут свои же. Вот такова вот, к сожалению, жестокая правда войны.
1: подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
8: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
17: Больше ложь, чем правда. В Минобороны назвали новости о давлении на студентов вступать в войска БПЛА фейками. Молодежь другого мнения.

0: Дмитрий Афанасьев заявил, что к ним поступило всего лишь 6 жалоб от студентов по поводу вербовки на контракт в вузах. По словам чиновника, в министерстве детально разобрали каждое обращение, и якобы ни одно не подтвердилось. В редакцию ранее пришли письма о десятках таких случаев. Студенты предоставляют доказательства, аудио и видеозаписи, на которых отчетливо слышно, как педагоги и руководство образовательных учреждений буквально заставляют подписывать контракт, угрожая отчислением и проблемами с военкоматом. Вот что, к примеру, говорит студенту преподаватель Анжеро Суджинского политехнического колледжа Оксана Федорова.
1: Будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как не успевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат.
2: Ты понял?
1: Да. Тут вариантов у вас не будет. Либо будет БПЛА, либо просто вообще контракт, как пушечное мясо, прямо на передовую.
0: К началу апреля журналисты подтвердили случаи вербовки студентов в 269 вузах, техникумах и колледжах, когда проводилась активная агитация войска беспилотных систем. 6 неподтвержденных случаев, о которых говорил замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев, это явное преуменьшение, говорят студенты. Мурат учится в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете и рассказывает, как ему предлагали пойти на контракт и грозили отчислением.
3: Ну как там это работает? Например, нас один раз позвали, пришли мы, а там военные, если нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть. Еще такая тема есть, что вот учителя предлагают пойти. Ну, на контракт подписать. Типа вот-вот, мы тебя все равно не поставим. Типа зачетку, да, вот. Но должники есть же.
0: Волонтер и активист Сергей Крупенько, который помогает военным на фронте, не понаслышке знает, в каких условиях воюют бойцы. Он считает, что отправлять студентов на передовую – это невиданная жестокость. И удивляется, почему до сих пор не воюют дети политиков.
4: Принуждают заключение контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли, а им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджет на миллиарды. Где сын Пескова? Ослуживший там в «Вагнерах».
5: Я очень просто задать.
4: Где сыны Соловьева?
0: Крупенько говорит, только когда политики будут отправлять на СВО своих собственных детей, у них появится моральное право отправлять на фронт юношей, толком не попрощавшихся с детством. Мол, тогда это будет справедливо. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российской армии понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецоперации. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
8: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиции километров 20, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности в 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, 1 убит, 2 ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения 5-й двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых.

0: Из всей группы вернулись в итоге только двое.
1: Сложную ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
2: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
3: Да, я правильно понял, что мы увязли?
2: Да.
1: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
4: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
1: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников в ВСУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотится как минимум 10 дронов, говорит военный.
5: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили один дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
1: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
7: Во главе не те люди. Военный журналист Анастасия Кашеварова про последствия ударов по Туапсе.
8: Противник методично несколько лет бьет по портам, по нефтеперерабатывающим заводам, то есть по стратегическим объектам. Давно пора уже собрать головастиков земли, крутых специалистов, а не генералов и высокопоставленных чиновников, которые не понимают в этом от слова совсем. Нужно не просчитывать прибыль от любой угрозы, а разработать эффективную защиту и иметь план «Б» по купированию, когда защиту все же пробили. Соберите технарей, водолазов, инженеров, военных земли, экологов, физиков, химиков, биологов. Скажите, ребята, вам месяц придумать и разработать проект защиты стратегических объектов. Не надо тащить своих, которые строили дачи. Нужны спецы, их достаточно. К ним нужно прислушиваться, а не отмахиваться, как от назойливых мух. Власть должна встать плечом к плечу с гражданским обществом, а не жаловаться на резонанс. Но это, конечно же, мои мечты. Никто свои кормушки отдавать не хочет.
7: Военкор, канал «Старшая Эды» про украинские дроны, которые атаковали Москву.
9: Попадание дрона в дом в столице должно стать напоминанием всем нам о том, что война от нас в ближайшее время никуда не денется. Враг, получая поддержку европейской промышленности, будет запускать дроны в максимально возможных количествах. Что делать нам? Укреплять противовоздушную оборону, добиваться победы на фронте. И эта победа может быть обеспечена только разгромом врага в ходе собственного нашего наступления. Но самой большой ошибкой будет сидеть и ждать, что противник вот-вот рухнет, потому что его мобилизационный потенциал исчерпан, экономика на последнем издыхании, и европейская поддержка его не спасет. Это самообман и неправда. Рухнуть он и правда может, и мы тоже можем. Вопрос, кто первый? Рассчитывать на это как на основной способ добиться победы точно не стоит. Чего доброго, при таком подходе каждый день по Москве прилетать начнет, пока будем дожидаться.
7: Тайное послание. Александр Коц про атаку на Москву.
10: Прилет по дому на Мосфильмовской. Любит Зеленский символизм, бьющий в информационную цель. Москва-Сити, жилой комплекс в Казани или вот дом на Мосфильмовской. Небоскребы – символ роскоши и богатства. Мол, мы не по обычным людям бьем, а по сливкам общества, которые жируют, пока вы воюете. Впрочем, если отбросить информационную составляющую, с учетом рекордного налета за предыдущие сутки, мы видим, что противник явно высушивает систему противовоздушной обороны в регионах, наращивая давление на ключевых участках и выискивая слабые места. И если один дрон из трех пролетел до Мосфильмовской, значит, то слабое место он нашел. Его, это место, безусловно, сейчас законопатят. Ресурсы для этого у столичного региона есть, что, конечно, не остановит Зеленского, который мечтает погрузить Москву во мрак.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Флот тает на глазах. В порту Приморска сгорел дотла ракетный корабль «Каракурт». В ночь на 3 мая в Ленинградской области под удар беспилотников попал город Приморск. Местные власти атаку подтвердили, но отчитались о том, что все БПЛА успешно сбиты. Позже журналисты сообщили, в порту Приморска поражен ракетный корабль «Каракурт», носитель калибров.
11: «Каракурты» обладают лучшими мореходными характеристиками, чем «Буяны». Вооружение проекта 22-800. 76-миллиметровая артиллерийская установка, одна УВП на 8 ячеек ракетного комплекса «Калибр НК», зрак-панцирь МЕ с двумя 30-миллиметровыми шестиствольными автоматами и 32 зенитными ракетами или две 30-миллиметровые автоматические арт-установки. На «Каракуртах» могут базироваться беспилотники «Орлан-10».
1: Кроме того, спутниковые снимки зафиксировали значительное повреждение в инфраструктуре нефтеналивного порта. Там вспыхнул мощный пожар. Черноморский флот едва ли не ежемесячно теряет корабли с первых дней спецоперации. В 2022-м ВСУ поразили ракетой «Нептун» крейсер «Москва», на борту которого находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Макаров» в порту Новороссийске. Об этом писали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсер «Москвы». Именно его использовала российская армия для запуска ракет по территории Украины, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
12: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых труб, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
1: Несколько дней назад по Севастополю был нанесен один из самых мощных ударов, говорит военный аналитик Ян Матвеев. Пострадало 3 больших корабля.
0: Большие десантные «Ямал» и «Николай Фельченков», которые недавно уже попадали под удары дронов, а также разведывательный корабль «Иван Хурс». Но кроме того, целью беспилотников стали учебный центр флота, штаб радиотехнической разведки сил ПВО и РЛС МР-10М1. На аэродроме «Бельбек» был поражен истребитель МиГ-31, пострадала и часть инфраструктуры.
1: За время СВО Черноморский флот лишился более 20 кораблей, из которых как минимум 7 предположительно не подлежат восстановлению. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
7: Александр Коц про парад Победы, Зеленского и при чем тут Фицо?
10: Пригрозив ударить по параду Победы, Зеля пригласил в гости Фицу. Он встретился с премьером в Ереване, стороны обсудили сотрудничество в разных сферах и договорились активизировать контакты, в том числе подготовить взаимные визиты в Киев и Братиславу. Отдельно говорили о евроинтеграции. Словакия подтвердила поддержку вступления Украины в Евросоюз и готовность помогать на этом пути. Словом, мило побеседовали, как будто Зеленский несколькими часами ранее не угрожал ударить дронами по параду Победы в Москве, который Фицо клятвенно обещался в этом году посетить. Интересно, Фицо понимает, что разговаривает с неадекватом? Или в последний момент откажется от поездки в Москву? Как-то с соратниками, партнерами и друзьями у нас все ту же дела. Еще пару лет, и в Киев будет приглашен Александр Лукашенко, не дай бог.
7: Военкор Живов про дроны в Москве и угрозы Зеленского.
13: В Москве дрон попал в многоэтажный дом на Мосфильмовской, это 9 километров от Кремля. А тут важно, что с тех пор, как вражеский беспилотник врезался в президентский штандарт на Кремле, московская противовоздушная оборона превратилась в непроходимый бастион. Ничего больше в стране так не защищали. Ни приграничья, ни нефть, ни заводы. Дроны до значимых объектов в Москве не долетали давным-давно. Но как же вышло, что пропустили? Эксцесс, перегруз, новые технологии на дронах Украины. Пока ответа нет, но перед 9 мая это тревожный сигнал. Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
7: Записки ветерана об украинских дронах над Москвой.
9: Ночью 4 мая украинский беспилотник поразил жилой комплекс «Дом на Мосфильмовской» на западе Москвы. Мэр Собянин сообщил, что обошлось без пострадавших. А еще два дрона якобы были сбиты. Удар пришелся в башню комплекса. Поврежден фасад, выбиты стекла, обломки упали на придомовую территорию. Выбило стены трех комнат. Это элитный комплекс 2011 года постройки из двух башен, расположенный в 6-7 километрах от Кремля. Налет был малочисленным, всего три дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что стопроцентной гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на «Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
14: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев считает, что из-за проблем с промышленностью и экономикой страна деградирует.
15: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация. Все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль. То есть одновременно проблемы в экономике, которые очевидны, с всеми мероприятиями, которые явно нацелены на дискредитацию власти, потери народного доверия к власти, на мой взгляд, это идет подготовка к определенным переменам вверху самой власти, и я связываю это с приближающимися выборами, которым, в общем-то, скорее всего, и будут запущены дополнительные, еще более серьезные мероприятия по дискредитации власти, с одной стороны, по принятию очень непопулярных решений, которые, в принципе, не оставят вариантов народу сохранить минимальную минимальное доверие к верхушке. Сейчас ситуация наиболее тяжелая, и судя по тому, что говорят эксперты, именно сейчас можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу в экономике страны. Услышьте, что на самом деле ситуация внизу не совсем такая, а точнее совсем не такая, о которой вам там вверху докладывают, что все понятно и можно успокоиться.
14: Глава МИД Сергей Лавров заявил, что главная черта русского народа – это бесконечное терпение.
16: У нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как терпение. Мы говорим, Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия.
6: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычное утро в Москве. Ну, люди пьют кофе, стоят в утренних пробках, читают новости в телефонах. И вдруг оглушительный взрыв на Мосфильмовской улице.
18: Это же совсем рядом с центром. Ну, всего в 6 километрах от Кремля. Престижный район, плотная застройка.
17: Да-да-да. Воют сирены, начинается эвакуация, осколки дорогущего стекла просто засыпают асфальт. Паника. Удар прямо по центру мегаполиса демонстрирует, что, ну, полная безопасность больше не гарантирована никому. И вот тут возникает главный вопрос нашего сегодняшнего разбора. Как вообще получается, что многомиллионный город с мощнейшей, просто эшелонированной системой противовоздушной обороны
18: оказывается абсолютно уязвим перед куском пластика за пару тысяч долларов?
17: Почему современные радары, которые видят самолет за сотни километров, просто не замечают эти летающие мопеды на подлете?
18: Радиогоризонт.
17: Да, все упирается в банальный радиогоризонт. Земля круглая, а луч радара бьет строго по прямой. Радиоволны, ну, они не умеют огибать планету. Вот представь, что ты стоишь ночью с очень мощным фонариком
18: и светишь им поверх большого холма.
17: Именно. Твой луч уходит далеко вперед и освещает где-то там облака. Но то, что ползет в этот момент у самого подножия холма, остается в абсолютной темноте. Они используют сам рельеф. Русло рек, ту же Москву-реку. Лесные массивы, овраги. Это такие невидимые траншеи в небе, по которым они крадутся в слепой зоне радаров.
18: Слушай, если перевести эту твою аналогию в сухие цифры, картина получается реально пугающей. Для объекта, летящего ниже 50 метров, кривизна Земли — это просто идеальная маскировка.
17: Да.
18: Допустим, антенна радара стоит на высоте 10 метров. Дрон летит на 30 метрах, радар увидит его максимум за 25 километров. Mm. А если дрон прижмется к Земле и пойдет на 15 метрах, дальность обнаружения падает уже до 15 километров.
17: Ничего себе.
18: И при скорости дрона в 150 километров в час это оставляет ПВО считанные минуты, а то и секунды на реакцию.
17: Но подожди. Дрон ведь не может вечно лететь во враге. Город-то плоский, река делает изгиб, аппарат рано или поздно вынырнет из этой радиотени. Почему в этот момент радар не начинает бить тревогу?
18: Ну, бил бы, если бы дрон собирали из алюминия или стали. Принцип радара — это отражение радиоволны. Большой металлический самолет работает как зеркало. Он отражает мощный сигнал обратно на антенну. Но современные камикадзе делают из радиопрозрачных материалов.
17: Типа пластика?
18: Да, в ход идет углепластик, стекловолокно, пенополистирол. Волна от радара либо проходит сквозь них, как свет через оконное стекло, либо просто поглощается материалом.
17: Ага. И тут в игру вступает такой параметр, как ЭПР. Ну, эффективная площадь рассеяния. Грубо говоря, это то, насколько крупным объект кажется радару. Так вот, на экране этот смертоносный беспилотник с размахом крыльев в 3 метра светится не как у груза, а как крупная птица.
18: Гусь какой-нибудь.
17: Да, его ЭПР — это сотые доли квадратного метра.
18: А теперь добавь сюда городскую застройку. Радиолокационный шум в мегаполисе просто колоссальный. Сигнал отражается от башенных кранов, вышек связи, от стеклянных фасадов небоскребов. Выловить в этом хаосе крошечный блик пластикового дрона — это, ну, как искать иголку в стоге сена, еще и с завязанными глазами.
17: Более того, умные системы ПВО сами себе роют яму.
18: В смысле алгоритмы?
17: Да, алгоритмы фильтрации специально настроены так, чтобы игнорировать мелкий мусор. Программа анализирует цель и решает, типа, летит со скоростью 120 км в час. Для крылатой ракеты слишком медленно. По размеру как птица. Скорее всего, это стая гусей или температурная аномалия. И компьютер просто стирает этот крестик с экрана, чтобы не отвлекать оператора.
18: То есть дрон прячется в слепой зоне самих алгоритмов. Звучит логично. Радары миллиметрового диапазона могли бы решить эту проблему. Они видят даже пластик. Но их дальность максимум 10-15 километров. Чтобы закрыть весь периметр мегаполиса, понадобится тысячи таких установок. Экономически это просто нереально.
17: Хорошо. Раз радары ослепли из-за физики алгоритмов, почему не использовать невидимое оружие? Радиоэлектронную борьбу. РЭП. Ведь долгое время именно она была панацеей. Зачем сбивать дрон, если можно просто нажать кнопку, выжечь ему мозги мощным радиосигналом, заглушить связь с оператором и отрубить GPS?
18: Слушай, раньше так и делали. Против коммерческих коптеров, которые управляются с пульта и зависят от спутников, это работает безупречно. Поставил помеху, дрон потерялся и упал.
17: И почему сейчас не работает?
18: Но инженеры, которые создают эти ударные аппараты, быстро поняли эту уязвимость. Они полностью отказались от внешнего управления. На боевом курсе в «Камикадзе» начали массово ставить ИНС – инерциальные навигационные системы.
17: Давай объясним на пальцах, что это такое. По сути, это набор крошечных гироскопов и акселерометров. Точно такие же, только попроще, стоят в каждом смартфоне, ну, чтобы переворачивать экран, когда ты его крутишь.
18: Ага, датчики положения.
17: Да, эта система чувствует каждое ускорение, каждый наклон. Дрону перед стартом задают точку отсчета, и дальше он сам в уме высчитывает, типа, я пролетел 5 километров прямо, потом повернул на 10 градусов вправо. Ему вообще не нужны спутники. Он глух и нем к внешнему миру. РЭП против него просто не работает, потому что банально нечего глушить.
18: Все так, но у инерциальной навигации есть критический, чисто математический изъян. Ошибка постоянно накапливается. Ни один датчик не идеален. Малейшая погрешность, буквально в долю градуса, умноженная на время полета, дает огромное отклонение.
17: И куда он улетит?
18: Ну вот если дрон летит полчаса только по гироскопам, он может промахнуться мимо цели на несколько сотен метров. А для точечного удара по конкретному зданию это полный провал.
17: И вот здесь технологии делают следующий реально пугающий шаг. На сцену выходит машинное зрение. Разработчики начали интегрировать в дроны искусственный интеллект.
18: Копеечные AI-чипы, к слову. Размером буквально с монету.
17: Именно. И к этому чипу подключают обычную камеру. Дрон летит и буквально смотрит вниз. Это можно сравнить с игрой на развитие памяти, только на скорости 150 км в час. В памяти дрона лежит спутниковая карта маршрута. Камера смотрит на Землю, и нейросеть мгновенно сличает картинку.
18: Типа ищет знакомые места.
17: Да, она такая, ага, вот характерный изгиб реки, а вот это развязка кольцевой дороги. Он сам себя корректирует в пространстве по визуальным ориентирам.
18: А на финальном отрезке он способен распознать конкретную форму крыши или фасад нужного здания. И против этой визуальной навигации любые генераторы радиопомех бессмысленны. Камеру можно ослепить только физически, но невозможно ведь накрыть многомиллионный город дымовой завесой на постоянке.
17: Получается замкнутый круг. Радары их не видят из-за пластика и низкого полета. РЭБ их не берет из-за автономности и вот этих камер. Значит, единственный выход — уничтожать физически, кинетическим ударом, ракетным комплексом. И тут мы упираемся в глухую стену под названием «математика истощения».
18: О, да. Экономическая асимметрия этого противостояния просто катастрофическая.
17: Расскажи про цифры.
18: Экономика здесь диктует все. Давай считать. Дрон, собранный из фанеры, стеклоткани и деталей, просто заказанных в интернете, стоит от 1 до 5 тысяч долларов. А теперь посмотрим на защиту. Выстрел из зенитного пушечно-ракетного комплекса «Панцирь» — это ракета стоимостью 100, а иногда и 200 тысяч долларов.
17: Про тяжелые комплексы вроде С-400 даже страшно говорить. Там стоимость одной ракеты уходит далеко за миллион.
18: Вот именно. Представь себе рой всего из 10 дронов. Нападающая сторона тратит на эту атаку 30, ну максимум 50 тысяч долларов. Это цена поддержанного автомобиля.
17: А оборона?
18: А чтобы гарантированно перехватить эту стажу, обороне придется выпустить ракет на 1,5 миллиона долларов. Это сжигание бюджетов с фантастической скоростью.
17: Но проблема-то не только в ценниках на ракеты. Эффективность зенитных комплексов по таким мелким целям никогда не бывает стопроцентной. Реальные цифры — 50, ну, может быть, 80% попаданий. Ракеты огромные, быстрые. Они предназначены для перехвата истребителей. Попасть в юркий пластиковый треугольник очень сложно.
18: И отсюда следует пугающий вывод. На один дешевый дрон ПВО вынуждено расходовать 2, а то и 3 дорогие ракеты просто для гарантии уничтожения. Начинается банальная война на истощение.
17: Ракеты закончатся быстрее, чем дроны.
18: Абсолютно. Производство сложных зенитных ракет — это долгий, наукоемкий процесс. Он зависит от поставок редкой микроэлектроники. А примитивные дроны можно клепать тысячами на любых гражданских заводах. Если атаки станут ежедневными, золотой запас противоракет просто иссякнет, оставив небо полностью открытым для более серьезных угроз.
17: Слушай, ну давай представим идеальный сценарий. Забудем на секунду про деньги. Допустим, склады забиты ракетами под завязку. Радар каким-то чудом засек дрон, ракета сошла с направляющих и точно поразила цель прямо над городом. Яркая вспышка, кажется, все, победа. Город может спать спокойно.
18: Если бы все было так просто. Начинается самое страшное – дилемма сопутствующего ущерба. Физика перехвата неумолима. Когда ракета взрывается рядом с дроном на высоте 500 метров, материя никуда не исчезает. Вниз устремляется смертоносный дождь из раскаленного металла.
17: И масса этого металла просто колоссальна. Разгонный блок зенитной ракеты, ее двигатель, осколочная рубашка – это все падает прямо на жилые кварталы. Речь идет о болванках весом от 70 до 500 килограммов, которые летят вниз с огромной кинетической энергией. Такая деталь пробивает крышу многоэтажки до подвала. Запросто.
18: Но, слушай, самое ужасное даже не обломки ракеты. Самое ужасное – это боевая часть самого дрона. Те самые 10, 20 или 40 килограммов гексогена. Парадокс в том, что при перехвате взрывчатка часто остается целая.
17: Подожди, как так получается? Он же взорвался в воздухе?
18: А вот так. Конструкция взрывателя. В дронах «Камикадзе» обычно используют контактные взрыватели. Они срабатывают только от сильного лобового удара, а твердую поверхность, ну, здания или земли.
17: А, то есть от осколков ракеты он не детонирует?
18: Да. Когда зенитная ракета взрывается рядом в воздухе, шрапнель рвет пластиковый корпус дрона, ломает крылья, разносит двигатель. Аппарат разрушен. Но капсула со взрывчаткой, целая, невредимая, просто падает вниз. На машины, на детские площадки. И вот тот контактный взрыватель делает свое дело. Происходит мощнейший подрыв уже на земле.
17: Ничего себе. Это ставит военное командование перед невыносимым моральным и тактическим выбором. Представь картину. Оператор видит на экране дрон, который несет 5 килограммов взрывчатки к жилому кварталу. Что правильнее сделать? Сбить его дорогостоящей ракетой прямо сейчас, понимая, что тяжелые обломки и не разорвавшаяся бомба хаотично накроют площадь в несколько гектаров, или позволить ему ударить в одно конкретное здание, локализовав ущерб?
18: Это ужасный выбор. Решения без плохих последствий здесь просто нет.
17: Если небо больше небезопасно, сама структура города должна превратиться в крепость нового типа.
18: Знаешь, технологии войны всегда диктовали правила градостроительства. Когда-то города обносили каменными стенами, теперь придется строить стены невидимые, или вот эти купола из сверхпрочных нитей. Видимо, мир реально стоит на пороге очередной колоссальной трансформации урбанистики.
17: На этом наш разбор подошел к концу. Изучайте, как меняется мир, и думайте своей головой. Пока.
18: До новых встреч, и не забывайте смотреть вверх. Очень полезная привычка в наши дни.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
18: Групповое самоубийство. В Калининграде семья с малолетним ребенком выбросилась с 9-го этажа из-за безденежья. Сколько еще калининградцев живут на грани без средств к существованию? Нечеловеческие условия содержания. Военнослужащих в Калининграде приковывают наручниками, запрещают ходить в туалет, отказывают в медицинской помощи. Услышит ли военная прокуратура коллективное обращение участников СВО? Кидалово по-крупному. Почему пассажиров не пустили в самолет до Калининграда? Итак, жуткая трагедия произошла в Калининграде. Рано утром 4 мая под окнами высотного дома в Ленинградском районе обнаружили тела трех человек – 70-летней женщины, ее 41-летней дочери и 3-летнего внука. Семья жила в съемной квартире и каждый месяц искала деньги на аренду. Найдена предсмертная записка, в которой пенсионерка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. В частности, бабушка написала: «Дочь нигде не работала, жить не на что». Также, по словам очевидцев, невольно ставших свидетелей группового самоубийства, сначала из окна квартиры на 9-м этаже кто-то выбросил маленького ребенка, потом следом выпрыгнули две женщины. Все умерли мгновенно из-за падения с высоты. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках расследования уголовного дела, сообщили в следкоме. Стоит отметить, что по данным РИА Рейтинг, в 2025 году доля населения Калининградской области за чертой бедности, то есть малоимущих с доходами ниже прожиточного минимума, превысила 9%. Это значение почти на 2 процентных пункта больше среднего уровня бедности по стране, который составляет 7,2%. И этот факт не может не беспокоить калининградцев, которые уже даже записывают ролики обращения к губернатору без прозванных.
19: Калининградцы беднеют с каждым годом. Вот простая математика. За последний год цены в магазинах региона выросли на 22%, на заправках на 18%. Коммуналка подорожала на 15%, а доходы в Калининградской области выросли всего на 8%. Когда расходы превышают ваши доходы, вы беднеете. Это аксиома. Что в Калининградской области происходит быстрее, чем в других регионах? Правильно. Логистика, доставка товаров и комплектующих в эксклав стала золотой. Почему она такой стала? Мы назвали всех своих соседей потенциальными противниками и врагами. Они испугались, прикрыли границу. Логистика встала. Цены устремились в космос и не останавливаются. Ситуация патовая. Калининградскому бизнесу некуда вывозить свой произведенный товар. Экономика сжимается. Как следствие, зарплаты в регионе одни из самых низких в России. Мы эксклав. Мы острее других регионов реагируем на любые геополитические решения руководства страны. Буквально оплачиваем их из своего кармана. И нам нужно либо подружиться с соседями, либо признать очевидное, что Калининград – это не Подмосковье. Нам нужна компенсация нашей эксклавности. И лоббистом в этом вопросе должен стать губернатор. Уважаемый губернатор, звоните Путину, Мишустину, спасайте калининградскую экономику. Или Калининградская область нужна Российской Федерации только для того, чтобы красиво смотреться на картах в центре Европы, а качество жизни калининградских россиян никого не интересует?
18: Между тем, Алексей Беспрозванных на форуме «Единой России» в Питере отчитывался о неустанной работе во благо жителей региона. Рассказал, что в области действуют больше 30 видов помощи семьям с детьми, обновляют оборудование в больницах и транспорт, развивают программу для пожилых, запускают новые проекты поддержки участников спецоперации. Звучит вроде солидно. Вопрос в том, как быстро и качественно это дойдет до людей, а не останется, как иногда бывает, лишь на бумаге. Не мешало бы властям, активно декларирующим заботу о ветеранах СВО, разобраться и с жуткими условиями содержания военнослужащих в 360-м мотострелковом полку в Калининграде. Участники спецоперации записали коллективное обращение, в котором рассказывают, что в комнате площадью 15 квадратных метров содержится 19 человек. Причем вместе находятся люди с ВИЧ и гепатитом. Все пользуются общей посудой. Военнослужащих не пускают в туалет. Они вынуждены использовать пластик бутылки прямо в помещении, где живут. Также в обращении говорится о проблемах с медицинской помощью. Бойцам отказывают в лечении и направлении на военно-врачебную комиссию, несмотря на тяжелые ранения и заболевания. В 6-минутном ролике военные показывают свой ужасающий быт, просят срочно провести проверку, направить военную прокуратуру и оценить их нечеловеческие условия содержания.
20: Посмотрите, как вот в 360-м полку 11.095 часть, вот как мы содержимся, мы участники СВО. У каждого тут свои болезни, у кого ВИЧ, у кого гепатит, у кого, и ходим вот в эти вот прекрасный угол. В туалет не запросишься, чтобы выехать в ЛТЦ, пройти в ВВК, то тоже зарубают. Передачки все запретили, магазин тоже.
3: Меня пристегивают, наручники.
21: У меня вообще сотрудники военной полиции просят, чтобы я написал отказ от детей. Ну, как это вообще понимать?
20: Он поэтому
21: я конкретно прошу общественность, чтобы они подняли этот вопрос, чтобы сюда приехала прокуратура.
3: Комиссия. Хотя бы проверка какая-то.
21: Какая-нибудь хотя бы проверка.
3: Они это просто все... участники СВО, мы ветераны, инвалиды, инвалиды.
20: Гляньте,
3: у меня нету правой руки. Меня пристегивают иногда наручниками за последнюю мою руку, короче, здоровую. Ни одного стежка, ни одной операции. У меня перебиты все запястья, там болит очень. Тоже сложно попасть в больницу. Мы зачем вообще воевали?
7: На гражданке свои проблемы. В московском Шереметьево пассажиров авиакомпании «Россия» с билетами на руках не пустили в самолет до Калининграда. Оказывается, даже своевременная регистрация не спасает, если авиакомпания практикует овербукинг. Это когда продают билетов больше, чем мест. Законы бизнеса – ничего личного. Просто поменяли борт на лайнер с меньшим количеством кресел, объясняет возмущенным пассажирам сотрудница авиакомпании.
22: У нас заменился борт, и поэтому компоновка борта стала меньше. То есть вы на рейс не подаете из того, что вы не пролазите по количеству человек.
23: Вот так и летай, авиакомпания «Россия». Потрясающе. Ну как это? Я билет купил, и я зарегистрировал. Почему меня не сажаете на рейс? Почему меня не сажаете на рейс? Почему кого-то посадили, а кого-то не посадили? По каким параметрам?
22: Там нет параметров, система сама отбирает просто пассажиров как рандомно.
24: Да нет, мы просто последние.
22: Нет, вы не последние.
24: Да ну конечно. Конечно. Наверное, кто бы пошел первый, а он уже
22: самолет.
24: Ну мы что, вот все, что...
23: Вот так, ребята, летаем аэрофлотом. Сначала задержали на 2 часа, а теперь вообще не пускают на рейс. Потрясающе. Просто кидают уже. Мне кажется, это уже просто перебор. Я зарегистрирован на рейс, и меня не сажают. Авиакомпания «Россия».
7: Отмечу, что ситуация с перелетами в Калининград в первых числах мая была осложнена не только действиями отдельных авиакомпаний, но и отсутствием доступных билетов. Дополнительную федеральную субсидию, как все хорошо помнят, месяц назад громко анонсировали в региональном правительстве. Однако по факту денег до сих пор нет. И как результат, калининградцы массово жалуются на стоимость перелетов. По их словам, даже если и удается заполучить льготные билеты, их цена десятки тысяч рублей. Так, одна из жительниц рассказала, что билеты Калининград-Санкт-Петербург и обратно на взрослого и подростка обошлись более чем в 74 тысячи рублей. При этом речь шла о тарифе без багажа и с пересадкой. Калининградцы также пишут в соцсетях, что субсидированных билетов на лето практически нет, а цены в сезон становятся недоступными для жителей региона. В свою очередь власти заявляют, что субсидии – это федеральная программа, и наличие билетов нужно отслеживать самостоятельно. Вот и задаются люди вопросом, как добираться до большой России с такими ценами и почему до сих пор нет льготных тарифов. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
6: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
25: Калининградцы в шоке. Ленинградский район. Обычная девятиэтажка. Обычный двор. Где могли играть дети? Где могли сидеть на лавочках старики? Где все выглядело как везде? Пока под окнами не нашли 3 тела. 70-летняя пенсионерка, ее 40-летняя дочь и 3-летний ребенок. Как рассказали в полиции, женщины выпрыгнули из окна вместе с маленьким мальчиком, потому что больше не могли жить в долгах. Самое страшное, что семья жила там несколько лет, и рядом не оказалось никого, кто мог бы помочь, кто должен был помочь. Теперь по фактам. В предсмертной записке бабушка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. Кроме того, у пенсионерки и ее дочери были ментальные заболевания. Семья снимала квартиру, жили в нищете. Снимали квартиру на пенсию и пособие в Калининграде. Вы понимаете, что это такое? Аренда в Калининграде 20, 25, 30 тысяч рублей в месяц. Пенсия 16 тысяч. Пособие на ребенка в лучшем случае 18. Это ниже стоимости аренды. До копейки. До последней копейки все шло на квартиру. И как они жили? а точнее, как они выживали. Я думаю, каждый понимает, какая это была жизнь. Но я хочу говорить не только о деньгах, потому что здесь есть кое-что еще. У старшей женщины были проблемы с психическим здоровьем. Это написано прямо в протоколе. Это медицинский факт. И вот вопрос, который я задаю. Где была психиатрическая служба? Где был участковый психиатр? Где была система социального патронажа для людей с ментальными расстройствами? В России существуют нормы. Пациенты с определенными диагнозами должны состоять на учете. Должны наблюдаться. Должны получать помощь. Это не по желанию. Это закон. Почему эта семья не была на учете? Или была, но чиновники, как всегда, отмахивались? С этой женщиной жил 3-летний ребенок. И никто, слышите? Никто, ни одна служба, ни одно ведомство, ни один чиновник, никто не поинтересовался, как живет этот ребенок. Опека где была? Соцзащита где была? Или в Калининграде опека приходит только, чтобы забрать детей из нормальных семей, а туда, где реально страшно, не доходит? Очень хочется ответа. Очень. Потому что система, которая не замечает 3-летнего ребенка в квартире психически нездоровой пенсионерки без денег, это дно, которое, казалось, уже нельзя пробить. Теперь давайте поговорим про деньги. Потому что они в этой трагедии главный виновник. Прожиточный минимум на душу населения в Калининградской области в 2026 году – 19 507 рублей. Для пенсионеров – 16 776 рублей. Для детей – 18 922 рубля. Теперь считайте. Аренда квартиры – 20-30 тысяч. Коммунальные услуги – 5-7 тысяч. Продуктовая корзина – 7593 рубля в месяц, по данным Росстата. И это только на еду. Без лекарств, без одежды, без транспорта. Без всего того, без чего нельзя жить, но что государство в прожиточный минимум не включает. 16 тысяч рублей пенсии и аренда – 20 тысяч. Это называется одним словом – ловушка. А знаете, что самое циничное? Пособие на ребенка. Единое пособие. Максимум 18 922 рубля. Это если вы попадаете под все критерии. Если вы правильно бедный. И да, у нас есть такое понятие – правильно бедный. Это когда у вас нет машины, нет дачи, нет ничего, и вы правильно все задекларировали. И тогда вам дадут ровно столько, чтобы не умереть с голоду. И учтите, что каждый год происходит ужесточение правил единого пособия. Чиновники придумывают новые требования к доходам родителей, новые ограничения, новые основания для отказа, потому что государству выгодно отказывать, а не платить. Вот и вся социальная политика. И вот вам еще одна важная цифра – 9,1%. Это уровень бедности в Калининградской области. Это официально. По официальной статистике, которая всегда лучше реальности. Каждый 10-й человек в регионе живет за чертой бедности. Каждый 10-й. Вы выходите на улицу, вот идут 10 человек. Один из них – нищий. По официальным данным. По реальным – считайте сами. Продукты за год подорожали на 11,2%. Услуги, санатории плюс 15%, дома отдыха плюс 11%. А индексация пенсий и пособий, она идет на прожиточный минимум, который отстает от реальной инфляции. Замкнутый круг. Точнее, петля, которую государство затягивает каждый год все туже. Средняя зарплата в регионе 67 тысяч рублей. Средняя. Знаете, как считается средняя? Берут зарплату директора завода – 300 тысяч, берут зарплату уборщицы – 20 тысяч, делят на 2, получают среднюю – 160 тысяч. Красивая цифра, правда? Пенсионерка с Липовой аллеи жила не на среднюю зарплату. Она жила на 16 тысяч, плюс, возможно, какое-то пособие на внука. В итоге 30-35 тысяч на троих. На еду, на аренду, на лекарства, на все. И при этом кто-то говорит нам про рост реальных доходов населения. Вот вам реальный доход. Под девятиэтажкой. А теперь я задам вопрос, который задает весь город. Где были службы? Я серьезно. Давайте по ведомствам. Соцзащита. Вы знали, что в этой квартире живет одинокая пожилая женщина с психическим расстройством? Вы знали, что рядом с ней живет 3-летний ребенок? Вы хоть раз туда пришли? Опека. Ребенок, 3 года, психически нездоровый опекун, нищета. Это не сигнал для проверки? Или опека занята чем-то более важным? Психиатрическая служба. Женщина с диагнозом, снятая или несостоящая на нормальном патронаже. Участковый полицейский. Один звонок в дверь. Один. Или не его зона ответственности?
2: Никто. Никто не пришел. И не спас эту семью.
25: На сегодня это все. Чиновники за свою вину не ответят. Это уже традиция, но хотя бы вы не будьте равнодушными. Пока.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Майские. Без интернета. В Петербурге отключили мобильный интернет, а в Подмосковье ограничили домашний. В Санкт-Петербурге вновь перестал работать мобильный интернет. Масштабный сбой произошел 2 мая. Согласно данным Down Detector, жалобы от пользователей начали поступать в 7 утра по московскому времени. Их число достигло 2500. Горожане отмечают, что доступ открыт только к сайтам из белого списка. Остальные ресурсы, мессенджеры и игровые сервисы недоступны. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее объявил об опасности атаки беспилотников и предупредила о возможном понижении скорости мобильного интернета. Подобные отключения происходят в Петербурге регулярно, и не всегда они сопровождаются дроновыми атаками. Например, 22 марта интернет в городе отключили, но воздушной тревоги не было. В любом случае ограничения интернета вызывают у питерцев большие вопросы.
8: Это трэш какой-то. Зачем отключать интернет с 7 утра до 9 вечера? Борьба с дронами. А они что, по графику летают с 7 до 9? Прекратите заниматься херней и дайте людям нормально жить.
5: Проблемы с интернетом и в Подмосковье. Жители жалуются, что у них проводной интернет работает только по белым спискам. Это длится уже несколько дней. По словам жителей Московской области, белые списки на домашнем интернете ввел провайдер «Всем Wi-Fi». Также ограничения появились и в сети «Инстанет». В службе поддержки заявляют, что так будет все майские праздники. И компания не несет за это ответственности, ведь ограничения введены по распоряжению сверху. О планах ввести жесткие интернет-ограничения в московском регионе власти заявляли в связи с мерами безопасности во время Парада Победы. Депутат Госдумы Алексей Свинцов предупредил, что ограничения коснутся не только мобильного интернета, но и проводного.
11: Связано это с тем, что 9 мая приедет большое количество иностранных гостей. Это высокие гости, президенты, председатели правительств. Все граждане Российской Федерации, думаю, отнесутся с пониманием. К тому же люди давно уже привыкли к такой практике ограничений.
5: Жители Подмосковья возмущены. Провайдеры не предупредили о сбоях заранее, а ведь они были запланированы. Жительница Щелковского района рассказала, что из-за этого у нее возникли проблемы с работой онлайн.
12: Домашний интернет у меня работает по белым спискам с пятницы. В службе поддержки провайдера сказали, что так будет все майские праздники. Я не понимаю, за что я плачу за интернет. Мне он нужен для работы, а не чтобы смотреть сериалы на разрешенных сайтах. Кто возместит мои убытки?
5: Убытки терпят сотни бизнесов в России. Вся экономическая система страны из-за регулярных отключений интернета разрушается, говорит экономист Игорь Липсиц.
26: Ну вот цивилизация уходит, потому что Россия воюющая страна.
0: И для нее военный интерес на первом месте, а все экономические на заднем плане. То есть она от современного образа жизни идет в архаику, в старинную модель жизни. И это будет и в экономике, это будет в организации жизни, в информационном мире. И это, конечно, довольно страшная история. Я уж не знаю, доживем ли мы до бумажных книжечек Сбербанка, где будут фиксироваться денежные накопления и сбережения населения. Но все может быть. Я повторяю, Россия так упорно хочет разрушить современную модель жизни, современную модель экономики, что может добиться успеха.
5: Экономисты подсчитали, только за прошлый, 2025 год, ограничения обошлись российской экономике в 11 миллиардов долларов. И в этом году, с учетом усилившейся практики блокировок, эта цифра, вероятно, вырастет в разы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Криминальные новости.
1: В Красноярске по делу о растрате задержали директора Красноярского машиностроительного завода Александра Гаврилова. Предприятие производит сарматы и другие баллистические ракеты. РИА Новости пишет, руководящий «Красмашем» с 2018 года Гаврилов был взят под стражу по делу о растрате в конце апреля. Депутат Красноярского горсовета Иван Петров со ссылкой на свои источники сообщает, следователи работали на территории завода 2 недели, а поводом для уголовного дела в отношении Гаврилова стала взятка в размере 3 миллионов рублей. Отмечается, что Александр Гаврилов планировал осенью участвовать в выборах в Заксобрание Красноярского края от «Единой России». «Красмаш» – одно из крупнейших предприятий ВПК России. Входит в Роскосмос и производит ракетно-космическую технику, включая баллистические ракеты и комплекс «Сармат». Расчлененное тело мужчины в 5 пакетах обнаружили под Петербургом. Полиэтиленовые пакеты с фрагментами тела нашли в канаве с водой в районе поселка имени Свердлова. Останки заметили проезжавшие мимо велосипедисты. Они взяли палку с гвоздем и постучали по мешкам, после чего надорвали один из них и увидели крупную мужскую кисть. В пакете лежали 2 руки. Мешки были прикопаны, а останки были замотаны в несколько слоев. При этом пакеты с фрагментами тела могли погрызть животное. Возбуждено уголовное дело. Чиновники подделали документы и лишили жилья семью военнослужащего. Мать офицера из Астраханской области Сажеда Хлямина рассказала о 3-летних издевательствах чиновников Приволжского района, которые с помощью подлога отобрали у ее семьи жилье, предоставленное в 2022 году по программе переселения из аварийного фонда. Женщина утверждает также, что местные чиновники подделали служебные документы о ее трудовом стаже. Обращение в прокуратуру результатов не дали. Власти теперь отрицают само право семьи на полученную недвижимость. Женщина обратилась к главе Следственного комитета Бастрыкину с просьбой завести уголовное дело на ответственных должностных лиц. ФСБ заявила о задержании 150 подпольных оружейников в более чем 40 регионах Российской Федерации. Все задержанные причастны к незаконному обороту оружия на территории России. Прекращена работа 41 нелегальной мастерской по переделке оружия, сообщили в спецслужбе. Силовики изъяли 364 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, 4 пулемета, 7 гранатометов, 49 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 164 винтовки, карабины и ружья. Также 185 гранат, более 36 кило взрывчатых веществ и 31 тысячу патронов различного калибра, говорится в сообщении ФСБ. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
6: Главные новости дня.
9: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля.
10: Офигеть.
9: Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
13: Разнесло, здравствуйте.
10: Сколько квартир пострадало, парни? Сколько квартир пострадало? Вот это? Вот сюда прилетит?
9: Это третья подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил Z-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
13: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать?

0: Он прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
1: Слышите? Ой, прям вот он, прямо над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
0: В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают меры безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Учим китайский вместе.
3: Китайский сказать: я заболел.
4: 我生病了.
3: Еще раз. Я заболел по-китайски будет
4: 我生病了.
3: И третий раз.
4: 我生病了.
3: Учим китайский легко и весело.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что происходит в Иране и о новых заявлениях Дональда Трампа.
6: Дональд Трамп получил на руки новый иранский мирный план. Если кратко, речь там идет о фактическом замораживании конфликта. Можно сразу рискнуть сказать, что это едва ли не единственная возможность найти дипломатическое решение проблемы. Суть в том, чтобы обоюдно снять блокаду Ормузского пролива и затем продолжать переговоры по всем остальным пунктам. При этом Тегеран хочет получить гарантии ненападения, дабы его снова не атаковали. 47-й президент Соединенных Штатов пребывает в раздумьях. С одной стороны, есть шанс закончить войну. Однако понятно, что аятолы или КСИР, или кто там сейчас у них у власти, никогда от ядерной и ракетной программы не откажутся. Так же, как и других своих корневых проектов, в том числе так называемых прокси-организаций для продвижения идей исламской революции. Скажем мягко. В результате Дональд Трамп применил свой любимый прием – запутать ситуацию, чтобы никто ничего в итоге не понял. С одной стороны, глава Белого дома намекает на то, что план неплохой, а с другой говорит о расколе в иранском руководстве, и что экономика страны без 5 минут лежит в руинах. При этом то, что они прислали, ему не нравится. Он не готов все это принять. Вот и пойди пойми, что происходит на самом деле. Одновременно закрадываются сомнения. Это действительно такая тактика – подпустить туману? Или же лидер так любит писать в соцсетях, что не знает удержу? Бытует мнение, что не нужно обращать внимание на слова Дональда Трампа, а следить за его реальными делами. В частности, он всегда объявляет о победе, тогда как реальность, как правило, говорит об обратном. Вспоминаем историю замирения России и Украины. Сутки, месяц, теперь уже без сроков. Возвращаясь к Ирану, глава Белого дома эксплуатирует тезис о том, что нужно немного подождать, пока не появился тот в Иране, кто может не только принимать решения, но и гарантировать их исполнение. Пока такой фигуры не наблюдается. Однако и здесь он тоже как бы уже и победил. Теоретически заморозка конфликта больше на руку Соединенным Штатам. Санкции, ущерб от бомбардировок едва ли усиливают позицию Исламской Республики. Так что очень похоже, что развязка не за горами. И вот так получается, что судьба мира на Ближнем Востоке в руках одного человека, который так любит писать в социальных сетях.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия...

0: потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российской армии понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецоперации. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
1: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиции – 20 км, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности – 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, один убит, второй ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения 5-й двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только 2.
0: Сложной ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
2: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
3: Да, я правильно понял, что мы увязли?
2: Да.
0: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
4: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
0: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников в ВСУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотится как минимум 10 дронов, говорит военный.
5: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили 1 дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
0: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Солдатская почта.
0: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результат пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
7: Тольяттинское городское кладбище. Да, микрорайон.
0: Свердловской области в городе Краснотуринске. В этом году открыли новое кладбище, и там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
6: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
0: В Краснодарском крае на Петровском кладбище из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгении Калимановой, на действующем участке осталось всего полтора ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
8: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. И вот эти полтора ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
0: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштакским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Флот тает на глазах. В порту Приморска сгорел дотла ракетный корабль «Каракурт». В ночь на 3 мая в Ленинградской области под удар беспилотников попал город Приморск. Местные власти атаку подтвердили, но отчитались о том, что все БПЛА успешно сбиты. Позже журналисты сообщили, в порту Приморска поражен ракетный корабль «Каракурт», носитель калибров.
10: «Каракурты» обладают лучшими мореходными характеристиками, чем «Буяны». Вооружение проекта 22-800. 76-миллиметровая артиллерийская установка, одна УВП на 8 ячеек ракетного комплекса «Калибр НК», зрак-панцирь МЕ с двумя 30-миллиметровыми шестиствольными автоматами и 32 зенитными ракетами или две 30-миллиметровые автоматические арт-установки. На «Каракуртах» могут базироваться беспилотники «Орлан-10».
0: Кроме того, спутниковые снимки зафиксировали значительные повреждения в инфраструктуре нефтеналивного порта. Там вспыхнул мощный пожар. Черноморский флот едва ли не ежемесячно теряет корабли с первых дней спецоперации. В 2022-м ВСУ поразили ракетой «Нептун» крейсер «Москва», на борту которого находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Макаров» в порту Новороссийске. Об этом писали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсер «Москвы». Именно его использовала российская армия для запуска ракет по территории Украины, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
11: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых труб, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: Несколько дней назад по Севастополю был нанесен один из самых мощных ударов, говорит военный аналитик Ян Матвеев. Пострадало 3 больших корабля.
1: Большие десантные «Ямал» и «Николай Фельченков», которые недавно уже попадали под удары дронов, а также разведывательный корабль «Иван Хурс». Но кроме того, целью беспилотников стали учебный центр флота, штаб радиотехнической разведки сил ПВО и РЛС МР-10М1. На аэродроме «Бельбек» был поражен истребитель МиГ-31, пострадала и часть инфраструктуры.
0: За время СВО Черноморский флот лишился более 20 кораблей, из которых как минимум 7 предположительно не подлежат восстановлению. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
0: Привет!
12: Сегодня предстоит прям глубокое погружение в такую масштабную экономическую тему. Ну, если посмотреть на ситуацию в стране, есть огромная проблема.
0: Финансовая, я полагаю.
12: Именно. Есть дыра в государственном бюджете размером 8 триллионов рублей.
0: Ого!
12: Вот. И как ее закрывать? Звучит парадоксально, но сейчас главным инструментом решения становится рулетка.
0: В смысле казино?
12: Буквально. Президент России подписал закон о создании новой, уже 6-й по счету, игорной зоны. И на этот раз в Республике Алтай. И сегодня цель разбора выяснить, почему российская власть вдруг решила сделать ставку на азартные игры. И какова, ну, реальная скрытая цена этой ставки для общества.
0: Ну, Республика Алтай – это объективно один из беднейших регионов России. По официальной статистике, 14% населения там живут за чертой бедности.
12: Да, это немало.
0: И исторически, когда в 2009 году игорный бизнес выводили в такие специальные резервации, логика заключалась именно в защите.
12: В защите от чего?
0: От соблазнов.
12: Точно.
0: Чтобы защитить социально уязвимые слои населения. А сейчас, ну, роскошные казино планируют строить прямо посреди депрессивной территории. Идея спасения экономики региона через рулетку звучит, мягко говоря, неубедительно.
12: Если почитать официальные пресс-релизы, там картина рисуется просто сказочная.
0: Ну, как всегда.
12: Ага. Обещают тысячи новых рабочих мест, колоссальный приток инвестиций, социальный лифт для местных жителей.
0: Красиво звучит.
12: Звучит красиво, да, но если перейти от слов к сухой реальности, все сводится к конкретным корпоративным интересам. Новая игорная зона разместится на территории курорта Манжерок.
0: А, то есть инфраструктура там уже есть.
12: Именно. Это не просто стройка в чистом поле. Инфраструктура готова, а сам курорт принадлежит Сбербанку.
0: Вот оно что.
12: Да. И проект курируется на самом высоком уровне, лично Германом Грефом. Сюда заходят не случайные инвесторы, а гигантский капитал с колоссальным административным ресурсом.
0: И здесь важно вспомнить судьбу других 5 игорных зон в России. Ни одна из них так и не стала эдаким, знаешь, российским Лас-Вегасом.
12: Но Лас-Вегас строился десятилетиями. Туда вливались огромные деньги от стройки дамбы Гувера, создавалась уникальная логистика.
0: Абсолютно. А в России эти зоны часто оставались такими искусственными образованиями. Что касается аргумента про рабочие места для местных жителей, это же классическая подмена понятий.
12: Почему? Казино ведь реально требует огромного штата.
0: Штат нужен, никто не спорит. Но кто именно нужен?
12: Ну, очевидно, что местные жители из депрессивных районов вряд ли массово переквалифицируются в крупье. Или в риск-менеджеров.
0: В том-то и дело. Высокооплачиваемые позиции, профессиональные дилеры, специалисты по безопасности, IT-инженеры, топ-менеджмент – все это займут приезжие профи. Те, у кого есть опыт работы в Макао или в том же Приморье.
12: А местным что останется?
0: Местному населению достанется низкооплачиваемый сектор услуг. Ну, то есть уборка помещений, охрана периметра, стройка, работа на кухне.
12: Получается, никакого социального лифта тут не предвидится?
0: 100%. Вся добавленная стоимость будет уходить из региона. Переходим к самому интересному, к механике налогов.
13: Масштаб финансового дефицита сейчас прям впечатляет. 1,5 триллиона рублей нехватки в региональных бюджетах.
12: Ого.
13: И около 8 триллионов рублей федеральная дыра. Чтобы эти деньги найти, налог на игорный бизнес сделали федеральным и установили крайне жесткие ставки.
12: Стоит детально разобрать, как именно работают эти ставки, потому что они, по сути, меняют саму природу бизнеса.
13: Да, там схема интересная.
12: Государство решило больше не играть в кошки-мышки с владельцами казино, ну, знаешь, пытаясь высчитать их реальную прибыль. Вместо этого введена фиксированная дань на физическое оборудование.
13: И цифры просто потрясают воображение.
12: Какие там суммы? 250 тысяч рублей в месяц за каждый игорный стол.
13: Ничего себе. За один стол?
12: За один. И 15 тысяч рублей в месяц за каждый игровой автомат.
13: То есть, если взять среднее по размерам казино...
12: Ну, допустим, 30 столов и 200 автоматов. Оно будет обязано отдавать 126 миллионов рублей в год.
13: И это только базовый налог?
12: Только на железо. Звучит, как какая-то абсурдная платная подписка для бизнеса. Получается, казино платит гигантскую абонентскую плату просто за то, что автомат включен в розетку.
13: И неважно, зашел туда кто-то или нет?
12: Вообще неважно. Клиентов нет, все равно плати. Зачем вообще выбирать такую модель, а не классический налог на прибыль?
13: На самом деле это очень прагматичный шаг со стороны налоговой системы. Игорный бизнес, особенно офлайновый, это всегда царство наличных денег.
12: А наличку сложно отследить.
13: Именно. Традиционно это одна из самых сложных сфер для аудита, где всегда есть соблазн занизить доходы. Устанавливая налог на сам факт наличия стола или автомата, государство полностью снимает с себя все риски.
12: Хитро.
13: Нет клиентов, пандемия, кризис, налоговую это вообще не волнует. Плати за каждый включенный рубильник, и вся тяжесть финансового риска перекладывается на владельца бизнеса.
12: Значит, логика такая. Если быть владельцем казино, то первым делом нужно выкинуть все дешевые столы для новичков.
13: Конечно.
12: Потому что они банально не окупят налог в 250 тысяч рублей. Останутся только VIP-зоны для хайроллеров.
13: Именно к этому все и ведет. Но помимо классических казино, под этот налоговый каток попали и букмекеры.
12: Для них условия тоже ужесточились.
13: Кардинально. Введен налог в 25% на прибыль плюс 7% от так называемого GGR.
12: Стоит пояснить про GGR, потому что это ключевое понятие для понимания вообще всей индустрии.
13: Да, GGR – Gross Gaming Revenue. Это валовый игорный доход. Проще говоря, разница между всеми сделанными ставками и всеми выплаченными выигрышами.
12: То есть то, что контора заработала чистыми с игроков.
13: Да, возьмем ситуацию, за месяц клиенты конторы сделали ставок на 100 миллиардов рублей. 85 миллиардов букмекер выплатил обратно удачливым игрокам.
12: Так.
13: Оставшиеся 15 миллиардов – это и есть GGR, деньги, которые осели в конторе. И вот с этих денег государство сразу забирает 7%.
12: Еще до того, как они начали платить зарплаты.
13: До зарплат сотрудников, до оплаты аренды серверов, до маркетинга и налога на прибыль.
12: Это не просто налог, это настоящие финансовые тиски. Если легальный бизнес загоняют в такие жесткие рамки, у операторов остается крайне мало маневра. Деньги же нельзя просто напечатать.
13: Совершенно верно.
12: Значит, бизнес будет вынужден менять математику игры не в пользу клиента, чтобы покрыть эти налоги. Либо просто уйдет в тень.
13: Логика абсолютно верная. Но самое поразительное, что традиционным казино и букмекерам властям уже недостаточно. Настоящая золотая жила находится не в горах Алтая и не в пунктах приема ставок.
12: А где?
13: В кармане каждого человека. В смартфонах.
12: А, онлайн-казино?
13: Да. Поэтому сейчас Министерство финансов предлагает радикальный шаг – полностью легализовать онлайн-казино. То есть слоты и рулетки прямо в интернете, с доступом 24/7.
12: И цель тут даже не скрывается – забрать эти гигантские денежные потоки у теневого сектора. Планы декларируются просто грандиозные.
13: Что именно предлагают?
12: Ввести налог в 30% от выручки онлайн-казино и создать ECUS – единый центр учета ставок.
13: Звучит как система тотального контроля.
12: По сути, так и есть. Архитектура, в которой каждая транзакция, каждый спин цифровой рулетки будет виден налоговой службе в режиме реального времени. Ожидают доход в 100 миллиардов рублей ежегодно.
13: Слушай, ну эти 100 миллиардов могут оказаться просто красивой иллюзией на бумаге.
12: Почему? Звучит-то надежно. Транзакции прозрачные, налог собирается.
13: Если посмотреть на международный опыт, все не так просто. В Великобритании, например, пошли по пути полной легализации онлайн-казино. Да, бюджет получил огромные налоги, но социальные последствия были просто катастрофическими.
12: Всплеск зависимости.
13: Взрывной рост лудомании, с которым их национальная система здравоохранения банально не справляется. А в скандинавских странах, например, в Швеции, пытались ввести жесткую госмонополию. И каков итог?
12: Не сработало.
13: Люди массово обходят блокировки и идут играть в офшорные нелегальные казино.
12: Подожди, а зачем, казалось бы, играя в легальном приложении, права защищены законом, выигрыш точно выведут? Зачем рисковать деньгами на каких-то сомнительных криптосайтах?
13: Все упирается в ту самую математику налогов. 30% налога на выручку ломают саму экономику цифрового слота. В онлайн-казино есть такой показатель RTP – Return to Player – это процент возврата.
12: Ага.
13: Обычно он настроен на отдачу где-то 95% средств обратно игрокам. Но если оператор обязан отдать 30% государству, он физически не может поддерживать высокий RTP.
12: И что он делает?
13: Он вынужден подкручивать слоты так, чтобы они отдавали меньше денег. А игроки, они же не дураки. Они очень быстро замечают, что легальное приложение работает как пылесос для денег.
12: И тогда человек просто в два клика открывает нелегальный сайт.
13: Да. Где шансы на выигрыш объективно выше, потому что теневой оператор не платит налоги. Так что легализация с такими драконовскими ставками просто не сработает так, как это рисуют в отчетах.
12: И вот тут переходим к самой тяжелой и невидимой стороне вопроса. Государство оперирует абстрактными триллионами. Оборот игорного рынка в России достиг отметки в 1,8 триллиона рублей.
13: Это колоссальная цифра.
12: Для понимания масштаба это около 2% ВВП страны. Но эти триллионы не генерируются из воздуха. Это реальные деньги, вытащенные из карманов обычных людей.
13: Угу.
12: Какова цена этих 100 миллиардов налогов? Статистика пугает. Около 13 миллионов человек имеют признаки игровой зависимости. Это 9% всего взрослого населения страны.
13: 9%.
12: Более того, аналитика показывает, что 1 200 000 человек регулярно спускают на ставки более 10% своего совокупного семейного бюджета. Это же колоссальный удар по домохозяйствам.
13: Огромный. Важно понимать, что лудомания – это не просто, знаешь, слабоволие или дурная привычка, как принято считать.
12: А что это?
13: Международная классификация болезней официально признает ее тяжелым психическим расстройством. Психиатры ставят лудоманию в один ряд с тяжелой химической наркоманией.
12: Стоит разобрать это на уровне нейробиологии. Как именно игра взламывает человеческий мозг? Ведь тут нет никакого химического вещества, которое поступает в кровь.
13: В том-то и ужас, что вещество вырабатывается внутри самого мозга. Современные исследования с использованием МРТ показывают пугающую картину.
12: Что именно происходит в голове у зависимого?
13: В первую очередь страдает префронтальная кора. Это отдел мозга, который отвечает за рациональное планирование и контроль импульсов. Она буквально угнетается. Но самое страшное происходит в дофаминовой системе вознаграждения. Мозг начинает реагировать на проигрыш, особенно на ситуацию «почти выиграл», мощнейшим дофаминовым всплеском.
12: С ума сойти! Звучит как сюжет киберпанка. То есть нейронные связи перестраиваются настолько извращенным образом, что человек получает биологическое удовольствие от потери собственных денег? Это можно сравнить со сломанной видеоигрой. Человек тратит ресурсы, проигрывает, на экране загорается кроваво-красная надпись «Game Over», но мозг реагирует так, будто там золотыми буквами написано «You Win».
13: Абсолютно точная аналогия. Мозг просто взломан алгоритмами слота.
12: И как человек с такой поломкой вообще может функционировать в обществе? Логика «деньги кончились, надо остановиться» перестает существовать.
13: В реальной жизни последствия этого нейробиологического сбоя просто катастрофичны. Это не только потери сбережений, это ведет к тяжелейшему криминалу.
12: Воровство.
13: Типичный сценарий. Бухгалтер или кассир имеет доступ к деньгам компании и начинает понемногу брать из кассы. В своей искаженной реальности они не воры. Они думают, я сейчас отыграюсь, положу все обратно, и никто ничего не заметит. А в итоге недостачи доходят до десятков миллионов.
12: Кошмар. Плюс это полное разрушение семей.
13: Созависимость формируется страшная. Родственники берут кредиты, продают машины, чтобы закрыть долги игрока, надеясь его спасти.
12: А он берет микрозаймы под сумасшедшие проценты.
13: И тут наступает пик опасности. Колоссальные суицидальные риски.
12: В какой момент происходит этот срыв? Пока человек играет, он ведь находится в неком трансе.
13: Совершенно верно. Лудоман живет в таком дофаминовом коконе процесса игры. Риск суицида достигает максимума в момент так называемого прозрения.
12: Это когда деньги кончаются?
13: Когда кредитные линии закрыты, микрофинансовые организации начинают угрожать, а ресурсы выжаты до нуля. Транс разрушается, человек внезапно, кристально ясно осознает реальный размер своих долгов и то, что он натворил с собственной семьей. Чувство вины, помноженное на химическое истощение мозга, становится невыносимым.
12: Когда об этом узнаешь в таких деталях, становится по-настоящему жутко от того, кто именно сейчас находится в эпицентре этого идеального шторма. Речь идет о тех, кто испытывает беспрецедентный уровень стресса и одновременно держит в руках огромные суммы денег. Это участники боевых действий.
13: Ох.
12: Это, пожалуй, самая циничная и трагичная переменная во всем этом уравнении легализации.
13: Нужно просто посмотреть на ситуацию глазами этих людей. Человек находится на передовой в условиях постоянной угрозы жизни. Вокруг грязь, холод, смерть.
12: Да.
13: Но в перерывах у него есть смартфон и мобильный интернет. И самое главное, на его банковскую карту падают огромные выплаты. Сотни тысяч, иногда миллионы рублей за ранения или контракты.
12: Исторически у людей на фронте никогда не было моментального доступа к таким капиталам и одновременно к мировым казино. Для человека в зоне боевых действий это вращение слотов на экране смартфона – это не развлечение. И не жажда обогащения.
13: А что тогда? Это отчаянная подсознательная попытка самолечения. Мозг в условиях хронического стресса, находясь на грани ПТСР и глубокой депрессии, критически истощен. Ему жизненно необходим дофамин. Просто чтобы психика не рухнула окончательно.
12: И мигающее онлайн-казино дает этот дофамин мгновенно, прямо в окопе. Достаточно достать телефон.
13: Возникает чудовищная замкнутая система. Государство платит людям колоссальные деньги за риск жизнью. Эти средства, по идее, должны стать финансовой подушкой для семьи, стартовым капиталом после возвращения домой.
12: Но вместо этого деньги в несколько кликов перетекают на счета игорного бизнеса.
13: Да, люди возвращаются к мирной жизни не просто с разрушенной психикой, но и с неподъемными долгами. И это создает критическую нагрузку на всю социальную систему.
12: Просто поражает. Люди проигрывают свои выплаты, пытаясь почувствовать хоть что-то, кроме бесконечного стресса. А государство, видя эти потоки, вместо программ психологической реабилитации обсуждает легализацию цифровых рулеток, чтобы удобнее собирать налоги.
13: Именно этот диссонанс и вызывает наибольшую тревогу у специалистов. Фискальная политика полностью оторвалась от социальной реальности.
12: Если свести всю эту сложную картину воедино, вывод напрашивается довольно мрачный. Выбор между наполнением бюджета и здоровьем нации сейчас делается в пользу быстрых, краткосрочных денег. Триллионные обороты рынка и те самые вожделенные миллиардные налоги не берутся из пустоты.
13: За них платят реальные люди.
12: Они оплачиваются разрушенными семьями, сломанной психикой людей, криминализацией общества и жизнями 13 миллионов зависимых.
13: Легализация и расширение игорного бизнеса в таких масштабах – это по своей сути государственная монополия на массовую продажу болезни. И возникает один очень серьезный экономический вопрос. Когда эта волна зависимости накроет общество, не превысит ли расходы на лечение, социальную реабилитацию, содержание тюрем и борьбу с криминалом те самые 100 миллиардов налогов?
12: Те самые налоги, которым сейчас так искренне радуются чиновники.
13: Вот именно.
12: Думайте сами, делайте выводы. Пока.
9: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля.
15: Офигеть.
0: Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
15: Разнесло, здравствуйте. Сколько квартир пострадало, парни? Сколько квартир пострадало? Вот это? Вот сюда прийти?
0: Это третья подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил Z-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
16: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе, сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО? Я не знаю.
0: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
5: Слышите? Ой, прям вот он, прям над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
0: В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают меры безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Радиолента. Прямая речь.
17: Президент Владимир Путин призвал депутатов и сенаторов не зацикливаться на запретах и подчеркнул, что излишние барьеры тормозят развитие.
18: В целом, законодательный процесс должен быть системным и, добавлю, конечно же, творческим. Нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они, безусловно, беспрецедентны. И важно их достойно преодолевать, но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей. Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова. Но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие.
9: Главные новости дня.
19: Майские. Без интернета. В Петербурге отключили мобильный интернет, а в Подмосковье ограничили домашний. В Санкт-Петербурге вновь перестал работать мобильный интернет. Масштабный сбой произошел 2 мая. Согласно данным Down Detector, жалобы от пользователей начали поступать в 7 утра по московскому времени. Их число достигло 2500. Горожане отмечают, что доступ открыт только к сайтам из белого списка. Остальные ресурсы, мессенджеры и игровые сервисы недоступны. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее объявил об опасности атаки беспилотников и предупредила о возможном понижении скорости мобильного интернета. Подобные отключения происходят в Петербурге регулярно, и не всегда они сопровождаются дроновыми атаками. Например, 22 марта интернет в городе отключили, но воздушной тревоги не было. В любом случае ограничения интернета вызывают у питерцев большие вопросы.
13: Это трэш какой-то. Зачем отключать интернет с 7 утра до 9 вечера? Борьба с дронами. А они что, по графику летают с 7 до 9? Прекратите заниматься херней и дайте людям нормально жить.
19: Проблемы с интернетом и в Подмосковье. Жители жалуются, что у них проводной интернет работает только по белым спискам. Это длится уже несколько дней. По словам жителей Московской области, белые списки на домашнем интернете ввел провайдер «Всем Wi-Fi». Также ограничения появились и в сети «Инстанет». В службе поддержки заявляют, что так будет все майские праздники. И компания не несет за это ответственности, ведь ограничения введены по распоряжению сверху. О планах ввести жесткие интернет-ограничения в московском регионе власти заявляли в связи с мерами безопасности во время Парада Победы. Депутат Госдумы Алексей Свинцов предупредил, что ограничения коснутся не только мобильного интернета, но и проводного.
12: Связано это с тем, что 9 мая приедет большое количество иностранных гостей. Это высокие гости, президенты, председатели правительств. Все граждане Российской Федерации, думаю, отнесутся с пониманием. К тому же люди давно уже привыкли к такой практике ограничений.
19: Жители Подмосковья возмущены. Провайдеры не предупредили о сбоях заранее, а ведь они были запланированы. Жительница Щелковского района рассказала, что из-за этого у нее возникли проблемы с работой онлайн.
20: Домашний интернет у меня работает по белым спискам с пятницы. В службе поддержки провайдера сказали, что так будет все майские праздники. Я не понимаю, за что я плачу за интернет. Мне он нужен для работы, а не чтобы смотреть сериалы на разрешенных сайтах. Кто возместит мои убытки?
19: Убытки терпят сотни бизнесов в России. Вся экономическая система страны из-за регулярных отключений интернета разрушается, говорит экономист Игорь Липсиц.
21: Ну вот цивилизация уходит, потому что Россия воюющая страна, и для нее военный интерес на первом месте, а все экономические на заднем плане. То есть она от современного образа жизни идет в архаику, в старинную модель жизни. И это будет и в экономике, это будет в организации жизни, в информационном мире. И это, конечно, довольно страшная история. Я уж не знаю, доживем ли мы до бумажных книжечек Сбербанка, где будут фиксироваться денежные накопления и сбережения населения. Но все может быть. Я повторяю, Россия так упорно хочет разрушить современную модель жизни, современную модель экономики, что может добиться успеха.
19: Экономисты подсчитали, только за прошлый, 2025 год, ограничения обошлись российской экономике в 11 миллиардов долларов. И в этом году, с учетом усилившейся практики блокировок, эта цифра, вероятно, вырастет в разы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радиолента. Прямая речь.
17: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила деньги вкладчиков банков направить на экстренные ремонты нефтеналивных портов Усть-Луга, Приморска и Новороссийска, пообещав вернуть эти деньги с процентами.
22: Наши нефтеналивные порты просят о помощи. Усть-Луга, Приморск, Новороссийск не могут быть брошены на произвол судьбы. Есть инициатива привлечь неиспользуемые средства на частных банковских счетах на экстренные ремонты. Не изъять, а временно перенаправить. Это важно, ведь потом все будет компенсировано вкладчикам с процентами.
9: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
23: Иван Отраковский про парад 9 мая, который под угрозой и удары возмездия.
2: В Госдуме заявили, что в случае провокаций вооруженных сил Украины во время Парада Победы мы нанесем удары возмездия. А депутат Колесник добавил, что ответ будет неотвратим и, цитирую, станет очень серьезным и кратным. И вновь красные линии – провокаций, удары возмездия. Сотрясание воздуха, за которым обычно полное бездействие. Нет никаких провокаций, есть эффективные удары, диверсии, которые противник в последние месяцы кратно возрастил. Как и удары возмездия – пустой звук. Ну, какое возмездие во время войны? Есть превентивные удары, выносящие все то, что используется для успеха ведения боевых действий. В Госдуме, как и в самой власти, все играются в спецоперацию. И, как видим, судя по обстановке, доигрываются, когда никакая победа им не нужна.
23: Зеленский угрожает параду победы. Вот что об этом пишет Александр Коц.
3: Зеленский выступил на саммите Европейского политического сообщества в Ереване и в открытую пригрозил сорвать празднование Дня Победы в России. Цитата. «Россия объявила парад 9 мая, но там не будет военной техники. Это будет впервые за многие годы, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде. Планы Киева ударить по параду не являются секретом. Последние налеты дронов на столицу являются по сути, разведкой боем. Противник прощупывает Носковский узел обороны, ищет бреши, замеряет реакцию нашей ПВО, чтобы с высокой долей вероятности попытаться 9 мая ее перегрузить. Даже если ущерб будет минимальный, Зеленский получит желанную медийную картинку. Испортили москалям праздник. Удивляет другое. Он прямо угрожает России из столицы Армении, нашего союзника по военному блоку. Армении, где есть наши военные базы. И его не перебивают, с ним не полемизируют. Его не осуждает Пашинян, в прошлом году посетивший парад Победы на Красной площади. Это что же выходит? Наш союзник открыто поддерживает нашего противника? А нужны ли нам такие союзники?
9: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
23: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результат пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
4: Тольяттинское городское кладбище. На микрорайон.
23: В Свердловской области, в городе Краснотуринске, в этом году открыли новое кладбище. И там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
6: Городок 43 тысячи человек. Одно из 4 или из 5 кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
23: В Краснодарском крае на Петровском кладбище из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгения Калимановой, на действующем участке осталось всего 1,5 ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
8: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. Вот эти 1,5 ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
23: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хранить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштакским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
1: Александр Коц про парад Победы, Зеленского и при чем тут Фицо?
7: Пригрозив ударить по параду Победы, Зеля пригласил в гости Фицо. Он встретился с премьером в Ереване, стороны обсудили сотрудничество в разных сферах и договорились активизировать контакты, в том числе подготовить взаимные визиты в Киев и Братиславу. Отдельно говорили о евроинтеграции. Словакия подтвердила поддержку вступления Украины в Евросоюз и готовность помогать на этом пути. Словом, мило побеседовали. Как будто Зеленский несколькими часами ранее не угрожал ударить дронами по параду Победы в Москве, который Фицо клятвенно обещался в этом году посетить. Интересно, Фицо понимает, что разговаривает с неадекватом? Или в последний момент откажется от поездки в Москву? Как-то с соратниками, партнерами и друзьями у нас все ту же дела. Еще пару лет, и в Киев будет приглашен Александр Лукашенко, не дай бог.
1: Военкор Живов про дроны в Москве и угрозы Зеленского.
10: В Москве дрон попал в многоэтажный дом на Мосфильмовской, это 9 километров от Кремля. А тут важно, что с тех пор, как вражеский беспилотник врезался в президентский штандарт на Кремле, московская противовоздушная оборона превратилась в непроходимый бастион. Ничего больше в стране так не защищали. Ни приграничья, ни нефть, ни заводы. Дроны до значимых объектов в Москве не долетали давным-давно. Но как же вышло, что пропустили? Эксцесс, перегруз, новые технологии на дронах Украины. Пока ответа нет, но перед 9 мая это тревожный сигнал. Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
1: Записки ветерана об украинских дронах над Москвой.
11: Ночью 4 мая украинский беспилотник поразил жилой комплекс «Дом на Мосфильмовской» на западе Москвы. Мэр Собянин сообщил, что обошлось без пострадавших. А еще два дрона якобы были сбиты. Удар пришелся в башню комплекса. Поврежден фасад, выбиты стекла, обломки упали на придомовую территорию. Выбило стены трех комнат. Это элитный комплекс 2011 года постройки из двух башен, расположенный в 6-7 километрах от Кремля. Налет был малочисленным, всего 3 дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что 100% гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российской армии понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецоперации. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: Задача – закрыть бреши просачивания противника. Две группы по 5 человек. До позиции километров 20, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности в 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, один убит, второй ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения пятой двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только двое.
23: Сложной ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
14: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
15: Да, я правильно понял, что мы увязли?
14: Да.
23: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
16: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
23: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников в ВСУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотится как минимум 10 дронов, говорит военный.
24: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили один дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
23: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
25: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, почему удары Киева по российской нефтяной инфраструктуре – это серьезный удар по экономике.
26: Значит, если вы попадаете в, вот, как сказать, оборудование, которое закачивает нефть и нефтепродукты в танкеры, то здесь разрушения могут быть серьезными. И в зависимости от разрушений, отгрузка нефти, загрузка танкеров может останавливаться. Может останавливаться на 2 часа, а может останавливаться на 2 недели. Может останавливаться полностью, но, как правило, там есть несколько причалов, да, поэтому один причал может не работать, другой причал может работать в это время, и там нефтепродукты могут закачиваться. Это, наверное, самая значимая потеря для российской экономики, да, потому что это сокращение экспорта, сокращение продаж. Да, то есть это означает, что нефть что добыли, что не добыли. Да, более того, нефтяные компании, они должны еще будут заплатить налоги за то, что они нефть добыли, а выручку они не получат. Ну, если только им не будет какого-то соответствующего страхового возмещения. Вот. И в зависимости от того, как долго будет восстанавливаться вот эта технологическая инфраструктура, да, зависит там потери в экспорте и потери для бюджета, потери для российских компаний. Ну, и еще одна часть, последняя часть, на которую надо сказать, да, это разрушение оборудования по переработке нефти, нефтеперерабатывающих мощностей. Это огромные предприятия, которые занимают там площадь десятки гектаров, Разрушить все сразу, ну, невозможно. Да? То есть нужно понимать, что на сегодня у ВСУ нет соответствующих, как сказать, боеприпасов, мощностей, да, вооружения, которое может разрушить вот целиком нефтеперерабатывающий завод. Поэтому в зависимости от того, куда попадают, опять может останавливаться либо какая-то линия, либо какой-то процесс. И для экономики это может выливаться в то, что количество нефтепродуктов, которые производятся, оно сокращается. Базовые нефтепродукты – бензин, дизельное топливо, мазут. А бензина российские НПЗ производят внутреннее потребление плюс 10%. Дизеля производят внутреннее потребление, умноженное на 2. Мазута – внутреннее потребление, умноженное на 4. Да, то есть саму, ну, и все это увязано. Да, то есть если у вас разрушается переработка нефти, падает производство бензина, то автоматически падает производство и дизеля, и мазута. Ну, есть там всякие прочие, авиакеросин, дальше это мы уже не будем мелочи рассматривать. Вот. Поэтому с точки зрения экономики самое критическое – это бензин. То есть запас прочности, он невелик. Да, и если там разрушается или останавливается, скажем так, единомоментной мощности по производству бензина там, больше, чем на 10%, а есть посевная, есть уборочная, такие напряженные сезоны, то, в общем, в российской экономике может возникать... Так, внутреннее потребление превышает производство.
9: Скрытое и непознанное.

0: астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
1: Приветствую вас. Прогноз на 5 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А у нас такой уникальный момент двойного резонанса, так как в системе матрицы Ладини за этот день отвечает 5-й аркан, это учитель. И все это происходит в мае, 5-м месяце года, который сам по себе является воплощением энергии этого учителя Иерофанта. Да? И мы получаем ситуацию, когда энергия порядка, закона, традиции, знаний возводится в квадрат. Это день абсолютной ясности, когда правила игры становятся прозрачными, ваше стремление к структуре истине достигает апогея. И если весь месяц нас учат дисциплине, да, то в этот день наступает экзамен на знание основ вашей личной и деловой этики, например. Энергия Иерофанта – это про фундамент, который не качается. Вот он четкий, стойкий. В этот день бесполезно пытаться срезать углы или искать обходные пути. Пространство будет благоволить тем, кто действует официально, чтит договоренности, прислушивается к советам старших или более опытных наставников. То есть человек, который будет жить в этот день по правилам, получит максимум. Это идеальное время для того, чтобы зафиксировать свои ценности, может быть, прописать миссию своего дела, заниматься обучением обязательно. В принципе, весь май на это настроен. В этот день вы можете обнаружить, что старая добрая классика работает гораздо лучше новомодных трендов, да? И ваше волевое решение – это решение быть авторитетом, на который могут положиться другие и самому оставаться верным своему слову и делу. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 5 плюс 5 плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 20-очка или 2 плюс 0 – двоечка. А это у нас вибрация Верховной Жрицы. Это баланс, энергия, символ интуиции, дипломатии. Да, и здесь возникает очень мощный парадокс. То есть двойной иерофант 5 плюс 5 требует очень жестких правил. А жрица, второй аркан, шепчет о том, что между черным и белым всегда есть миллион оттенков. Да, и это означает, что в этот день ваш авторитет должен быть не деспотичным, а мудрым. Вы должны не просто читать лекцию, а чувствовать, что ваш собеседник готов ее услышать. Ну и Луна у нас в знаке Скорпиона продолжает подталкивать к расширению горизонтов, поиску смыслов. Стрелец – это знак, который никогда не останавливается на достигнутом. Это день, когда духовные поиски могут обрести какую-то форму конкретного жизненного устава. То есть вот вы решите в этот день, что теперь я буду жить только так и не иначе, и эти правила и традиции навсегда войдут в вашу систему ощущений и проживания жизни. С практической и финансовой точки зрения 5 мая – это день таких белых сделок. То есть в бизнесе это лучшее время для заключения обязательно официальных союзов, подписания каких-то, может быть, учредительных документов, обращения в суды или к консультантам. Энергия учителя Иерофанта подкровительствует всему, что связано с образованием, правом, религией. В финансах в этот день стоит придерживаться консервативных стратегий. Деньги приходят к тем, кто заслужил доверие, имеет безупречную репутацию. То есть очень важно, какие зерна вы сеяли до этого. Если, например, вы планировали начать серьезный курс обучения или нанимать экспертов в команду, в этот день вот самый подходящий момент. И помните, репутация стоит дороже, чем сиюминутная прибыль, поэтому всегда делайте уклон на это. Вы в этот день как очень строгий, но справедливый декан университета, который даже в чеке из супермаркета пытается найти глубокий смысл и соответствие этическим нормам. Да, и окружающие могут приходить к вам на исповедь, можно так сказать, или за советом, чувствуя вашу непоколебимость и силу духа. И ваша задача не превратиться в зануду, а все-таки стать тем самым маяком, который помогает другим найти верный путь. Вот пришли к вам за советом, и вы очень четко, без суждений, посмотрели на ситуацию и дали четкий ответ, потому что ваше видение в этот день может отличаться от видения многих людей, и именно ваш совет станет ключевым. А вот вечер стоит провести в кругу семьи или за чтением литературы, может быть, которая поможет структурировать ваше мировоззрение. В этот день вы понимаете, что истинная свобода возможна только внутри четко выстроенной системы ценностей, ну, которую вы сами для себя и выбрали. Поэтому тот, кто уже определился с видением мира, мировоззрением, тот будет на коне в этот день. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
0: «Красный карлик» на радио «Лента».

0: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В середине 90-х по Пуэрто-Рико прокатилась волна ужаса. Фермеры находили своих коз и кур мертвыми, причем на телах не было следов борьбы, только две маленькие колотые раны на шее. Все тушки были абсолютно обескровлены, словно над ними поработал высокотехнологичный вакуумный насос. Так и родилась легенда о Чупакабре, сосущем коз. Существо, чье имя заставляет содрогаться сельских жителей от Техаса до Челябинска. Первые очевидцы, такие как Мадлен Толантино, описывали существо как нечто среднее между пришельцем и рептилией. Рост около метра, огромные красные глаза, шипы на спине и способность прыгать на огромные расстояния. «Оно выглядело так, будто сбежало из секретной лаборатории», — вспоминала она. Позже описания изменились. Чупакабру стали видеть как странное, лысое, собакоподобное существо с клыками. Всплеск активности монстра в Латинской Америке совпал с сообщениями об НЛО, что и породило теорию о внеземном домашнем животном, которое пришельцы оставили на Земле для сбора биологического материала. Существует и более мрачная, околонаучная версия. Недалеко от мест первых нападений в Пуэрто-Рико находится база Форт Бьюкенен, где, по слухам, проводились эксперименты по генной инженерии. Сторонники теории заговора уверены, Чупакабра — это гибрид, созданный искусственно, который смог сбежать и адаптироваться в дикой природе. Но это объясняет, почему существо так эффективно обходит ловушки и не боится людей. Однако ученые-зоологи настроены скептически. В 2010 году генетик Барри О'Коннор из Мичиганского университета исследовал трупы предполагаемых чупакабр, найденных в США. Вердикт был суров. Это обычные койоты или еноты, пораженные тяжелой формой чесотки. Из-за болезни кожа животных лысеет, синеет и сморщивается. Морда отекает, а клыки обнажаются, придавая зверю поистине демонический вид. А как же обескровливание? Исследователи утверждают, что это естественный процесс после смерти, либо работа насекомых, которые быстро выпивают жидкость из ран. Но как быть с теми случаями, где свидетели описывают прыжки на крыши домов и гипнотический взгляд красных глаз? Или с тем фактом, что опытные охотники не могут опознать в монстре обычного больного зверя? Возможно, чупакабра — это не один вид, а собирательный образ нашего страха перед неизвестным, который иногда принимает форму облезлого койота, а иногда чего-то пришедшего из звездной пустоты. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 5 мая.
3: Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте посмотрим. Итак, руны всегда честны и точны. У нас выпала руна Эвас. Это, знаете, руна перемен, верности и развития. Эвас — это символ плавного, но неотвратимого прогресса. что-то сдвигается, и вы это точно почувствуете. Возможно, не будет резких скачков, но маленькие шаги начнут складываться в большую картину. Здесь главное не спешить, не продавливать пространство, но и не стоять на месте. Вас любит тех, кто работает над собой и движется вперед в паре, будь то с партнером, коллегой или каким-то внутренним союзником, да? В работе это день стабильного продвижения, все идет как надо, пусть и, может, не с фейерверками, не с фанфарами, но идет. Это хороший момент для доработки проектов, для какой-то, знаете, систематизации процессов, упорядочить все. Это улучшение рабочих связей. И появится ощущение, что вы как бы в седле, на коне, да, особенно благоприятны любые совместные действия. То есть коллега или партнер будет полезен и поддержит ваши усилия. Ну и в принципе, да, в партнерстве все всегда сильнее. Энергии соединяются двух людей, трех, четырех, целого коллектива. И это, конечно же, усиливает любой процесс. В отношениях у вас это руна верности и доверия. Если вы в паре, то почувствуйте, как растет прочность союза. Если были сомнения, они начнут просто рассеиваться, да? Эвас говорит о поддержке, о взаимопонимании, о честности. Если вы не чувствуете вот этого всего, сядьте и поговорите по душам, и вы точно поймете, что собеседник, партнер настроен на то же самое, что и вы. В новых знакомствах осторожность. Не спешите, все идет в каком-то верном ритме. Здесь укрепляйте то, что есть, но и не торопите события. А вот одиноким совет – будьте рядом с теми, кто действительно разделит ваши ценности. Если вы изначально понимаете, что у вас разные взгляды с человеком, не думайте, что в будущем это изменится. Нет, это все иллюзия. Вот если сразу нет этого коннекта, контакта, взаимопонимания, то в будущем будет еще хуже. По здоровью вас символизирует плавное восстановление. Здесь не нужно ждать мгновенного эффекта, но улучшение будет, если действовать последовательно. То есть подходят какие-то курсы терапии, ЛФК, может быть, поддержка тела и духа в любом направлении. Также этот день хорош для восстановления после нагрузок. И здесь важно быть терпеливыми и внимательными к сигналам тела. То есть спокойная забота даст свои плоды. Как минимум, просто сходите на массаж. Это и приятно, и полезно. Ну и совет дня – перемены. Назрели 100%, и они уже начались. Идите шаг за шагом, все приходит вовремя. Будьте к этому готовы.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
5: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», – промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указанная выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые, а те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Групповое самоубийство. В Калининграде семья с малолетним ребенком выбросилась с 9-го этажа из-за безденежья. Сколько еще калининградцев живут на грани без средств к существованию? Нечеловеческие условия содержания. Военнослужащих в Калининграде приковывают наручниками, запрещают ходить в туалет, отказывают в медицинской помощи. Услышит ли военная прокуратура коллективное обращение участников СВО? Кидалово по-крупному. Почему пассажиров не пустили в самолет до Калининграда? Итак, жуткая трагедия произошла в Калининграде. Рано утром 4 мая под окнами высотного дома в Ленинградском районе обнаружили тела трех человек – 70-летней женщины, ее 41-летней дочери и 3-летнего внука. Семья жила в съемной квартире и каждый месяц искала деньги на аренду. Найдена предсмертная записка, в которой пенсионерка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. В частности, бабушка написала: «Дочь нигде не работала, жить не на что». Также, по словам очевидцев, невольно ставших свидетелей группового самоубийства, сначала из окна квартиры на 9-м этаже кто-то выбросил маленького ребенка, потом следом выпрыгнули две женщины. Все умерли мгновенно из-за падения с высоты. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках расследования уголовного дела, сообщили в следкоме. Стоит отметить, что по данным РИА Рейтинг, в 2025 году доля населения Калининградской области за чертой бедности, то есть малоимущих с доходами ниже прожиточного минимума, превысила 9%. Это значение почти на 2 процентных пункта больше среднего уровня бедности по стране, который составляет 7,2%. И этот факт не может не беспокоить калининградцев, которые уже даже записывают ролики обращения к губернатору без прозванных.
7: Калининградцы беднеют с каждым годом. Вот простая математика. За последний год цены в магазинах региона выросли на 22%, на заправках на 18%. Коммуналка подорожала на 15%, а доходы в Калининградской области выросли всего на 8%. Когда расходы превышают ваши доходы, вы беднеете. Это аксиома. Что в Калининградской области происходит быстрее, чем в других регионах? Правильно, логистика. Доставка товаров и комплектующих в эксклав стала золотой. Почему она такой стала? Мы назвали всех своих соседей потенциальными противниками и врагами. Они испугались, прикрыли границы. Логистика встала. Цены устремились в космос и не останавливаются. Ситуация патовая. Калининградскому бизнесу некуда вывозить свой произведенный товар. Экономика сжимается. Как следствие, зарплаты в регионе одни из самых низких в России. Мы эксклав. Мы острее других регионов реагируем на любые геополитические решения руководства страны. Буквально оплачиваем их из своего кармана. И нам нужно либо подружиться с соседями, либо признать очевидное, что Калининград – это не Подмосковье. Нам нужна компенсация нашей эксклавности. И лоббистом в этом вопросе должен стать губернатор. Уважаемый губернатор, звоните Путину, Мишустину, спасайте калининградскую экономику. Или Калининградская область нужна Российской Федерации только для того, чтобы красиво смотреться на картах в центре Европы, а качество жизни калининградских россиян никого не интересует?
6: Между тем, Алексей без прозванных на форуме «Единой России» в Питере отчитывался о неустанной работе во благо жителей региона. Рассказал, что в области действуют больше 30 видов помощи семьям с детьми, обновляют оборудование в больницах и транспорт, развивают программу для пожилых, запускают новые проекты поддержки участников спецоперации. Звучит вроде солидно. Вопрос в том, как быстро и качественно это дойдет до людей, а не останется, как иногда бывает, лишь на бумаге. Не мешало бы властям, активно декларирующим заботу о ветеранах СВО, разобраться и с жуткими условиями содержания военнослужащих в 360-м мотострелковом полку в Калининграде. Участники спецоперации записали коллективное обращение, в котором рассказывают, что в комнате площадью 15 квадратных метров содержится 19 человек, причем вместе находятся люди с ВИЧ и гепатитом. Все пользуются общей посудой. Военнослужащих не пускают в туалет, они вынуждены использовать пластик бутылки прямо в помещении, где живут. Также в обращении говорится о проблемах с медицинской помощью. Бойцам отказывают в лечении и направлении на военно-врачебную комиссию, несмотря на тяжелые ранения и заболевания. В 6-минутном ролике военные показывают свой ужасающий быт, просят срочно провести проверку, направить военную прокуратуру и оценить их нечеловеческие условия содержания.
8: Посмотрите, как вот в 360-м полку 11.095 часть, вот как мы содержимся, мы участники СВО. У каждого тут свои болезни, у кого ВИЧ, у кого гепатит, у кого, и ходим вот в эти вот прекрасный угол. В туалет не запросишься, чтобы выехать в ЛТЦ, пройти в ВВК, то тоже зарубают. Передачки все запретили, магазин тоже.
9: Меня пристегивают наручники.
10: Меня вообще сотрудники военной полиции просят, чтобы я написал отказ от детей. Ну, как это вообще понимать?
8: Он участник
10: СВО.
8: Поэтому
10: я конкретно прошу общественность, чтобы они подняли этот вопрос, чтобы сюда приехала прокуратура.
11: Комиссия.
10: Хотя бы
11: проверка какая-то.
10: Какая-нибудь хотя бы проверка.
11: Не Калининградская, да.
9: Мы не это просто участники СВО, мы ветераны, инвалиды.
8: Гляньте,
9: у меня нету правой руки. Меня пристегивают иногда наручниками за последнюю мою руку, короче, здоровую. Ни одного стежка, ни одной операции. У меня перебиты все запястья, там болит очень. Тоже сложно попасть в больницу. Мы зачем вообще воевали?
6: На гражданке свои проблемы. В московском Шереметьево пассажиров авиакомпании «Россия» с билетами на руках не пустили в самолет до Калининграда. Оказывается, даже своевременная регистрация не спасает, если авиакомпания практикует овербукинг. Это когда продают билетов больше, чем мест. Законы бизнеса – ничего личного. Просто поменяли борт на лайнер с меньшим количеством кресел, объясняет возмущенным пассажирам сотрудница авиакомпании.
12: У нас заменился борт, и поэтому компоновка борта стала меньше. То есть вы на рейс не подаете из-за того, что вы не пролазите по количеству человек.
13: Вот так получится. И летай, авиакомпания «Россия». Потрясающе. Ну как это? Я билет купил, и я зарегистрировал. Почему меня не сажаете на рейс?
12: У нас борт менялся.
13: Почему меня не сажаете на рейс? Почему кого-то посадили, а кого-то не посадили? По каким параметрам?
12: Там нет параметров, система сама отбирает просто пассажиров как рандомно.
14: Да нет, мы просто последние.
12: Нет, вы не последние.
14: Да ну конечно. Наверное, кто бы пошел первый, но он уже в самолете.
12: Ну мы что, вот это все?
13: Вот так, ребята, летаем аэрофлотом. Сначала задержали на 2 часа, а теперь вообще не пускают на рейс. Потрясающе. Просто кидают уже. Мне кажется, это уже просто перебор. Я зарегистрирован на рейс, и меня не сажают. Авиакомпания «Россия».
6: Отмечу, что ситуация с перелетами в Калининград в первых числах мая была осложнена не только действиями отдельных авиакомпаний, но и отсутствием доступных билетов. Дополнительную федеральную субсидию, как все хорошо помнят, месяц назад громко анонсировали в региональном правительстве. Однако по факту денег до сих пор нет. И как результат, калининградцы массово жалуются на стоимость перелетов. По их словам, даже если и удается заполучить льготные билеты, их цена десятки тысяч рублей. Так, одна из жительниц рассказала, что билеты Калининград-Санкт-Петербург и обратно на взрослого и подростка обошлись более чем в 74 тысячи рублей. При этом речь шла о тарифе без багажа и с пересадкой. Калининградцы также пишут в соцсетях, что субсидированных билетов на лето практически нет, а цены в сезон становятся недоступными для жителей региона. В свою очередь власти заявляют, что субсидии – это федеральная программа, и наличие билетов нужно отслеживать самостоятельно. Вот и задаются люди вопросом, как добираться до Большой России с такими ценами и почему до сих пор нет льготных тарифов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
15: Калининградцы в шоке. Ленинградский район. Обычная девятиэтажка. Обычный двор. Где могли играть дети? Где могли сидеть на лавочках старики? Где все выглядело как везде? Пока под окнами не нашли три тела. 70-летняя пенсионерка. Ее 40-летняя дочь и трехлетний ребенок. Как рассказали в полиции, женщины выпрыгнули из окна вместе с маленьким мальчиком, потому что больше не могли жить в долгах. Самое страшное, что семья жила там несколько лет, и рядом не оказалось никого, кто мог бы помочь, кто должен был помочь. Теперь по фактам. В предсмертной записке бабушка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. Кроме того, у пенсионерки и ее дочери были ментальные заболевания. Семья снимала квартиру. Жили в нищете. Снимали квартиру на пенсию и пособие в Калининграде. Вы понимаете, что это такое? Аренда в Калининграде 20, 25, 30 тысяч рублей в месяц. Пенсия 16 тысяч. Пособие на ребенка в лучшем случае 18. Это ниже стоимости аренды. До копейки. До последней копейки все шло на квартиру. И как они жили? А точнее, как они выживали. Я думаю, каждый понимает, какая это была жизнь. Но я хочу говорить не только о деньгах, потому что здесь есть кое-что еще. У старшей женщины были проблемы с психическим здоровьем. Это написано прямо в протоколе. Это медицинский факт. И вот вопрос, который я задаю. Где была психиатрическая служба? Где был участковый психиатр? Где была система социального патронажа для людей с ментальными расстройствами? В России существуют нормы. Пациенты с определенными диагнозами должны состоять на учете. Должны наблюдаться. Должны получать помощь. Это не по желанию, это закон. Почему эта семья не была на учете? Или была, но чиновники, как всегда, отмахивались? С этой женщиной жил трехлетний ребенок. И никто... Слышите? Никто, ни одна служба, ни одно ведомство, ни один чиновник, никто не поинтересовался, как живет этот ребенок. Опека где была? Соцзащита где была? Или в Калининграде опека приходит только, чтобы забрать детей из нормальных семей, а туда, где реально страшно, не доходит? Очень хочется ответа. Очень. Потому что система, которая не замечает трехлетнего ребенка в квартире психически нездоровой пенсионерки без денег, это дно, которое, казалось, уже нельзя пробить. Теперь давайте поговорим про деньги. Потому что они в этой трагедии главный виновник. Прожиточный минимум на душу населения в Калининградской области в 2026 году – 19 507 рублей. Для пенсионеров – 16 776 рублей. Для детей – 18 922 рубля. Теперь считайте. Аренда квартиры – 20-30 тысяч. Коммунальные услуги – 5-7 тысяч. Продуктовая корзина – 7 593 рубля в месяц, по данным Росстата. И это только на еду. Без лекарств, без одежды, без транспорта, без всего того, без чего нельзя жить, но что государство в прожиточный минимум не включает. 16 тысяч рублей пенсии и аренда 20 тысяч. Это называется одним словом – ловушка. А знаете, что самое циничное? Пособие на ребенка. Единое пособие. Максимум – 18 922 рубля. Это если вы попадаете под все критерии. Если вы правильно бедный, и да, у нас есть такое понятие – правильно бедный. Это когда у вас нет машины, нет дачи, нет ничего, и вы правильно все задекларировали. И тогда вам дадут ровно столько, чтобы не умереть с голоду. И учтите, что каждый год происходит ужесточение правил единого пособия. Чиновники придумывают новые требования к доходам родителей, новые ограничения, новые основания для отказа, потому что государству выгодно отказывать, а не платить. Вот и вся социальная политика. И вот вам еще одна важная цифра – 9,1%. Это уровень бедности в Калининградской области. Это официально. По официальной статистике, которая всегда лучше реальности. Каждый десятый человек в регионе живет за чертой бедности. Каждый десятый. Вы выходите на улицу, вот идут 10 человек. Один из них – нищий. По официальным данным. По реальным – считайте сами. Продукты за год подорожали на 11,2%. Услуги, санатории плюс 15%, дома отдыха плюс 11%. А индексация пенсий и пособий, она идет на прожиточный минимум, который отстает от реальной инфляции. Замкнутый круг. Точнее, петля, которую государство затягивает каждый год все туже. Средняя зарплата в регионе 67 тысяч рублей. Средняя. Знаете, как считается средняя? Берут зарплату директора завода – 300 тысяч, берут зарплату уборщицы – 20 тысяч, делят на 2, получают среднюю – 160 тысяч. Красивая цифра, правда? Пенсионерка с Липовой аллеи жила не на среднюю зарплату. Она жила на 16 тысяч, плюс, возможно, какое-то пособие на внука. В итоге 30-35 тысяч на троих. На еду, на аренду, на лекарства, на все. И при этом кто-то говорит нам про рост реальных доходов населения. Вот вам реальный доход под девятиэтажкой. А теперь я задам вопрос, который задает весь город. Где были службы? Я серьезно. Давайте по ведомствам. Соцзащита. Вы знали, что в этой квартире живет одинокая пожилая женщина с психическим расстройством? Вы знали, что рядом с ней живет трехлетний ребенок? Вы хоть раз туда пришли? Опека. Ребенок, 3 года, психически нездоровый опекун, нищета. Это не сигнал для проверки? Или опека занята чем-то более важным? Психиатрическая служба. Женщина с диагнозом, снятая или несостоящая на нормальном патронаже. Участковый полицейский. Один звонок в дверь. Один. Или не его зона ответственности? Никто. Никто не пришел. И не спас эту семью. На сегодня это все. Чиновники за свою вину не ответят. Это уже традиция, но хотя бы вы не будьте равнодушными. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Не за такую победу воевали. Над Красной площадью натянули сетки против дронов. Парад на 9 мая пройдет в усеченном формате. На главной площади страны невиданное до сих пор приготовление. Натягиваются специальные антидроновые сетки, а в Москву стягиваются тяжелые зенитно-ракетные комплексы, чтобы прикрыть столицу во время празднования Дня Победы. Причина – беспрецедентная угроза атак, объясняет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
17: Речь идет об оперативной обстановке, и поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности. Парад будет, но давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная, но парад все равно будет, да, пусть в усеченном формате.
16: Усеченный формат – это без колонн военной техники. В пешей колонне пройдут лишь военнослужащие высших учебных заведений. Авиационная часть парада тоже будет весьма скромной и урезанной. Отмечу, что танков на параде не будет впервые за последние 20 лет. Отказ от техники решает для Кремля две проблемы. Во-первых, парад становится более мобильным. Его легче подготовить, проще прекратить или изменить его сценарий, если возникнет воздушная опасность. Также не нужно скапливать технику и превращать ее в мишень. Правда, люди, которые будут участвовать в параде, тоже будут мишенью, но все-таки их можно собрать и распустить намного быстрее, говорит военный эксперт Геннадий Шитов.
18: Технику убирают с парада. Почему? Вот один дрон в какую-нибудь машину, в танк, там попадет вот на Красной площади, и весь парад встанет. Из-за одной машинки просто парализовать весь вход, устроить вселенский позор, по все это под фотографии, под видеосъемку западных журналистов, достаточно одного попадания прямо в технику посередине Красной площади.
16: Отказ от колонн техники решает и другую проблему. Не нужно будет оправдываться за скромное ее количество на параде. Ведь, судя по происходящему на фронте, в армии сохраняется жесткий дефицит бронетехники всех видов, говорит военный аналитик Сергей Селиванов.
19: Это, в принципе, свидетельствует о серьезных проблемах именно с точки зрения обеспечения безопасности воюющей страны. Это свидетельствует о том, что за эти 4 года сам характер войны серьезно изменился. И таким образом у самого президента нет уже никакого желания выводить на Красную площадь военную технику, чтобы подвергать ее возможной атаке со стороны украинских беспилотников. Но я уже не говорю о том, что, возможно, и самой этой техники недостаточно для такого большого аппарата, потому что мы же прекрасно понимаем, техника используется, уничтожается, горит. Все это тоже происходит, и если нечего показать вот так вот демонстративно, то, может быть, лучше не устраивать парада.
16: Однако и отказ от техники не гарантирует безопасности проведения парада. Ведь все равно на Красной площади должны собраться гости, военное командование, выступить президент. Чтобы обеспечить дополнительную безопасность, власти планируют беспрецедентное по масштабу отключение интернета в Москве. Мобильный интернет не будет работать 5, 7 и 9 мая. 5 мая – это репетиция воздушной части парада. 7 мая – генеральная репетиция парада. Ну и 9 мая – сам парад. При этом, как утверждают источники среди операторов связи, ожидаются более мощные отключения, чем раньше, вплоть до полного отключения мобильной связи в пределах МКАДа, а также отключения даже белых списков и СМС. А зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что ограничения в Москве могут коснуться даже проводного интернета. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
20: Президент Российской Федерации Владимир Путин о том, что после атак на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе серьезных угроз нет.
0: Чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример – это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, губернатор только что докладывал, на месте находится. Ну, во всяком случае, пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет, там нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, которые, с которыми сталкиваются.
1: Главные новости дня.
16: Игромания, добро пожаловать! Чтобы наполнить бюджет в еще одном регионе России, открывают казино. Закон подписал президент. Владимир Путин поручил создание 6-й в стране игорной зоны, чтобы наполнить налогами с азартных игр бюджетную систему, которая в прошлом году получила рекордные 8 триллионов рублей дефицита. Казино появится в Республике Алтай, вдобавок к уже существующим игорным зонам в Крыму, Калининградской области, а также на территории Алтайского, Краснодарского, Приморского краев. Новое казино разместятся на территории горнолыжного курорта «Манжерок», который принадлежит Сбербанку. Его курирует глава банка Герман Греф. Республика Алтай – один из беднейших российских регионов, где 14% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. Инициативу об открытии игорной зоны на Алтае в конце прошлого года выдвинул Минфин, ссылаясь на то, что казино помогут развитию региона и создадут рабочие места. Однако многие местные жители против такой инициативы. Говорят, что таким образом в регионе вырастет количество зависимых людей. Как известно, лудомания – это серьезное расстройство, говорит психиатр Василий Шуров.
21: С точки зрения психиатрии, это психическое расстройство в чистом виде. Потому что если с лудоманом поговорить, ну вот он же реально напоминает бредового больного. Ты одномоментно выиграл, ну, может быть, 200 тысяч. Ты уже спустил 20. За тобой бегают кредиторы. Тебя ненавидят родственники. Все от тебя отвернулись. Ты, по сути, такой уже, ну, загнанный зверь. А ты продолжаешь считать, что ты отыграешься. Ну, это в чистом виде уже бред. Это даже не сверхценная идея, а бредовое расстройство. И ты с этой идеей, сейчас я отыграюсь, вам всем докажу, систему накажу, делаешь еще 10 раз больше долгов.
16: В начале текущего года Минфин выступил с предложением широкой легализации азартных игр, чтобы помочь бюджету. В прошлом году федеральная казна получила 5,5 триллионов рублей дефицита, в пятеро больше изначального плана. А дыра в регионах стала рекордной в истории – 1,5 триллиона рублей. Глава ведомства Антон Силуанов предложил президенту снять запрет на работу онлайн-казино, создать единый центр учета ставок по аналогии с букмекерами и ввести налог для таких организаций в размере не менее 30% от выручки. В результате, по оценке Минфина, федеральный бюджет мог бы дополнительно собирать 100 миллиардов рублей ежегодно. Однако сколько жизней при этом будет разрушено, возмущается лудоман Алексей, который за 3 года игры в онлайн-казино проиграл 20 миллионов рублей.
22: Ну, типа, я могу сказать примерно, потому что, наверное, одному казино там известно, сколько я проиграл. И вот за все время, ну, больше, ну, около 20, может, больше 20 миллионов за 3 года. Я делал очень много плохих вещей за время своей зависимости по отношению к жене, по отношению к ребенку. Ребенок только родился, и первый год, наверное, жизни как раз ребенка у меня, ну, его не было. Не существовало для меня ребенка. Существовала только игра. Когда ты уже полностью впадаешь в безумие, когда ты не управляешь собой, вокруг жизни вообще нету реальной. Есть только игра. Все остальное не существует.
16: Не существует официальной статистики, однако есть свидетельства о том, что военные на СВО проигрывают огромные деньги в онлайн-казино. Часто на передовой игра для бойцов – это единственный источник дофамина, то есть гормона, дающего ощущение счастья. Вот и получается, что, получив выплаты за службу, многие солдаты спускают их в казино, а не отправляют семьям. Родные понимают о том, что у бойца зависимость слишком поздно, и как-то помочь ему, отрезанному от мирной жизни, крайне тяжело. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
20: Начальник главного военно-политического управления вооруженных сил РФ Виктор Горемыкин о том, что Минобороны не принуждает студентов к подписанию контрактов для участия в СВО.
2: Проведем совещание и обсудим некоторые вопросы, влияющие на комплектование войск беспилотных систем. В основе контракта с гражданами, поступающими в войска беспилотных систем, лежит принцип добровольности. Он заключается сроком на 1 год. И только при его желании может быть иной контракт не менее года, а более. Намерений и возможностей принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. Министерство обороны увольняет с военной службы военнослужащего по истечении срока настоящего контракта. Ответственность за своевременное проведение процедуры увольнения возлагается на командиров воинских частей, кадровые органы воинских частей и Главное управление кадров. Главное управление кадров осуществляет персональный учет и контроль своевременности увольнения военнослужащих. Более того, увольнение военнослужащих, проходящих военную службу на воинских должностях в войсках беспилотных систем, и исключение их из списков личного состава воинской части в день истечения срока контракта регламентировано указами президента Российской Федерации.
1: Учим китайский вместе.
3: Как по-китайски будет звучать слово «политика»?
4: Чэнчжи.
3: Еще раз. Политика по-китайски будет
4: Чэнчжи.
3: И третий раз.
4: Чэнчжи.
3: Учим китайский легко и весело.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
23: Группа матерей из Москвы обратилась за помощью после того, как мигранты избили их детей и остались без наказания.
24: Просим помощи и содействия в сложившейся ситуации. Произошел инцидент в субботу. В эту субботу примерно в 17:20 наши дети находились в данном торговом центре. Кушали в Бургер Кинге. Вышли, после чего их окружила группа лиц не славянской национальности, не русских парней от 14 и старше. Приехали они на 2 машинах и начали избивать наших детей. После чего их спугнули, и получилось так, что они ушли. Дети наши получили увечья моральные и физические. Было вызвано наряд полиции, приехали сотрудники ПДН, были записаны заявления, как пострадавших, были зафиксированы побои. Сегодня мы посетили школу, где обучается часть этих товарищей, которые участвовали в избиении наших детей. Школа сказала, ничего сделать с ними не могут. Творят они это постоянно. Об этом знают абсолютно все. Администрация торгового центра, школе. То есть это не первое избиение детей. Им постоянно все сходит с рук. А ПДН то же самое сказали. Мы ничего не можем сделать с данными гражданами.
23: Журналист Павел Иванов о том, что мигранты-подростки сколачивают в России реальные банды и кошмарят коренных россиян.
25: Я хочу обратить внимание, что Путин недавно совсем на совещании рассказывал, что да, у нас проблема с детской преступностью, и, видимо, ему наконец-то рассказали, что это как раз этнические банды в основном по всей стране. Не только, но очень большая доля подростковой преступности – это именно этнические банды. Это те самые дети, которых сюда привезли, родители, которые вообще другой культуры, другого уклада, где там, в Средней Азии, за ними присматривали бы многочисленные тетушки, дядюшки, бабушки, дедушки, а в России-то у них родственников старшего возраста нет. И они в школе никому не нужны, потому что они по-русски плохо понимают и учатся на двойке, они там чувствуют себя ущербными. Им надо как-то самоутверждаться. Они все банды сколачивают и пытаются подрабатывать всякими нелегальными схемами. Путину рассказали. Но Путин дал команду, только это ни к чему не привело. У меня тут вопросик остается. А что делала охрана этого торгового центра? Ну вот охрана. Почему сразу не была вызвана полиция? Почему это родителям пришлось туда прийти, а система вообще не работает. Ну, то есть, если бы туда ворвалась группа ваххабитов, как в Крокусе, с автоматами там, но охрана бы вообще ничего не сделала снова, да? Тревожную кнопку нажать, Росгвардию нарядик вызвать? Нет, никак.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: Почему у России не получается никак наладить ситуацию с военными беспилотниками? Причин много, но основная одна. И эта основная причина звучит барабанная дробь. Сейчас будет сюрприз. Па-па-па-бам, па-па-па-бам, Китай. Ну, неужели не ясно? Вот смотрите, у Китая есть бюджет, да, вот как страна. Ну, в принципе, любая страна живет, как любая семья, правильно? Она где-то зарабатывает деньги, потом эти деньги тратит. И вот как у семьи есть бюджет, так же точно есть бюджет у страны. Бюджет состоит из расходов и доходов. И как в семье доходы состоят из зарплаты папы, зарплаты мамы, пенсии бабушки, дедушки, не знаю, еще каких-то вещей, то у Китая доходная часть бюджета, то бишь то, что он зарабатывает, грубо говоря, схематически, состоит из трех больших потоков. Приблизительно треть своей доходной части бюджета Китай формирует на внутреннем рынке. То бишь это то, что продают, покупают в Китае, с этого платят налоги. Все эти шнурочки для айфонов, машинки их электрические, вот все это. Это треть. Вторая треть приходит от экспорта товаров в США. То бишь, Китай производит у себя уже не только шнурочки для айфончиков, но и айфончики, отправляет это все в США, как в самый большой и в самый успешный рынок на нашей планете. В США граждане США и гости это все покупают, и таким образом деньги возвращаются обратно в Китай. Это вторая треть доходной части бюджета Китая. Третья часть... доходная часть бюджета Китая. Это продажа тех же айфончиков, шнурочков к айфончикам в Европейский Союз. Улавливаете? Вот захочет ли Китай сделать так, чтобы Европейский Союз перестал приносить ему одну треть от всех денег, которые он зарабатывает? Ну, конечно же, нет. Ну, вы что? Китай никогда этого не допустит. А нужна ли Китаю победа России, соответственно, в этой войне, которая сейчас ведется? Да тоже нет. Ну, потому что победа России означает автоматически поражение, как минимум, Европейского Союза. И, соответственно, если Россия победит в том виде, в котором она себе представляет, то большой друг Китай, он от этого потеряет намного больше. И, естественно, этого допустить не может. Нечем компенсировать эти деньги. Российский рынок никакой ценности не представляет. Второй момент, почему вообще никаким образом Китаю не нужна победа России, заключается в том, что пока Россия вот во всем этом завязла, да, пока у нее нет ходов и пока ее со всех сторон потрошат, она продает очень дешево ресурсы Китаю, энергетические ресурсы, сырьевые, самые простые, то, что она берет из дырок в земле у себя и отправляет в Китай. Это обходится Китаю в какое-то смешное совершенно копье. Соответственно, каждый созданный в Китае шнурочек для айфона и сам айфончик, они стоят намного дешевле и сейчас, пока Россия в войне, потому что все материалы дешевле, которые она получает из России. И, соответственно, Китай, как третья экономика мира, смотрит на всю эту ситуацию абсолютно прагматично. Россия не должна победить, Евросоюз не должен проиграть. И тогда у нас, у китайцев, все в абсолютном шоколаде. Россия, которая не выигрывает, будет вынуждена снабжать нам за копье, за смешные деньги, своими природными ресурсами. А Евросоюз уже за топ деньги, за топ прайс будет покупать у нас шнурочки к айфончикам и айфончики. И вот так в этой золотой середине мы дальше-то и будем существовать. Кстати, у Китая нет никаких обязательств перед Россией поддерживать ее в военном смысле. У Китая на самом деле таких обязательств нет практически ни перед кем. Только две страны имеют подобного рода гарантии, и то они не выписаны даже 100% юридически. Ну как бы они существуют? Это Пакистан и Северная Корея. С остальными странами у Китая отношения, знаете, на уровне договоров про все хорошее против всего плохого. Россия не исключение. Не исключение, понимаете? Китай дружит со всеми, кто может ему дешево продать энергию или дорого купить у него товары, произведенные из этой энергии. Плюс инвестирует в Африку, потому что там что правильно? Все материалы. Так вот, и при чем же здесь дроны? Да при том, что практически все для дронов создается в Китае. И Китай, естественно, продает запчасти и комплектующие обеим сторонам. Но то, что он продает, это вообще не то, что он разрабатывает и не то, что он производит для себя. Вот все самые современные системы ведения боя, автоматизированного боя, да? Вот эти вот системы роя, вот эти вот системы работы искусственного интеллекта по целям. Вот эти вот системы запуска с материнского корабля каких-то сотен этих дронов, понимаете, все самое современное Китай не будет давать России и не дает. Также точно не будет это отправлять в Европу и не будет управлять Украине. Вот такое вот что-то бытовое, крылья, моторчики, обмотки, подшипнички, все, что делается из пластика, да пожалуйста, ради бога. Потому что вот эти вот дешевые все запчасти, дешевые комплектующие, они как раз и обеспечат отсутствие преимущества любой из сторон. Понимаете? Потому что они дешевые. Все в этом, ну, все сказано. Никто не победит никого. И Китаю будет хорошо. И дальше ему будет хорошо. Потому что и Россия продолжит за копье все отдавать. А Европейский Союз, ну, вы поняли, шнурочки, айфончики и все такое. Эту причину нельзя объехать, эту причину нельзя обойти. Она по своей важности затмевает вообще все остальные причины вместе взятые, которые тоже есть, но они не настолько значительны. И воровство, естественно, есть, и откаты, это не все, никуда не делись. После того, как пришел господин Белоусов, откатов не стало меньше, просто они стали уже откаты, ну вот, абсолютно на крови, понимаете? Если господин Шойгу там шалил по чуть-чуть в мирное время, и немножко успел пошалить военное со своими танками, биатлонами, какими-то олимпиадами, сборами, взятиями рейхстагов деревянными, то господин Белоусов, конечно, уже, ну, просто на крови. Вот на крови стрижет, вот сколько можно, скальп снимает фактически с армии. Он и его окружение, это не секрет. Потому что вот так вот зарабатывать на военных закупках во время войны без того, чтобы об этом знал менеджмент или об этом знал начальство, невозможно. Все, все должны быть в схеме. Вот если все в схеме, то оно все работает. А так как оно работает ни шатко, ни валко, успехов никаких нет, ничего нет, соответственно, вот это вот создание Рубикона под разделение, да, это самое лучшее, что смогла сделать армия России за эти годы. Ничего лучше армия России сделать не сможет. И останется одно – это элитное образование, Рубикон военное, которое будет периодически закрывать какие-то дырки на фронтах войны, на театре военных действий. А должно быть ведь все не так. Дронов-то должно быть больше, чем автоматов Калашникова, понимаете? У каждого фактически должен быть дрон. Это вообще расходник. Их должно быть бесконечное количество. Примерно так, как сейчас в ВСУ. Но этого не будет ниоткуда, понимаете? Негде это взять. Не получится. А если что-то где-то и получится взять, то его украдут свои же. Вот такова вот, к сожалению, жестокая правда войны.
7: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
8: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
16: Больше ложь, чем правда. В Минобороны назвали новости о давлении на студентов вступать в войска БПЛА фейками. Молодежь другого мнения. На межведомственном совещании замглавы ведомства Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов. По его словам, молодые люди заключают контракты в БПЛА войска исключительно добровольно.
9: Распространяемые в некоторых телеграм-каналах сообщения о массовых отчислениях студентов с целью принуждения к заключению контрактов являются фейками. В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в спецоперации у нас нет.
16: Замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что к ним поступило всего лишь 6 жалоб от студентов по поводу вербовки на контракт в вузах. По словам чиновника, в министерстве детально разобрали каждое обращение, и якобы ни одно не подтвердилось. В редакцию ранее пришли письма о десятках таких случаев. Студенты предоставляют доказательства, аудио и видеозаписи, на которых отчетливо слышно, как педагоги и руководство образовательных учреждений буквально заставляют подписывать контракт, угрожая отчислением и проблемами с военкоматом. Вот что, к примеру, говорит студенту преподаватель Анжеро Суджинского политехнического колледжа Оксана Федорова.
10: Будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как не успеваете.

0: решение, говорят студенты. Мурат учится в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете и рассказывает, как ему предлагали пойти на контракт и грозили отчислением.
1: Ну как там это работает? Например, нас один раз позвали, пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть. Еще такая тема есть, что вот учителя предлагают пойти. Ну, на контракт подписать. Типа вот-вот, мы тебя все равно не поставим. Типа зачет куда? Ну, должники есть же.
0: Волонтер и активист Сергей Крупенько, который помогает военным на фронте, не понаслышке знает, в каких условиях воюют бойцы. Он считает, что отправлять студентов на передовую – это невиданная жестокость. И удивляется, почему до сих пор не воюют дети политиков.
2: Принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли, а им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджет на миллиарды. Где сын Пескова? Ослуживший там в «Вагнерах».
3: Я очень просто задать.
2: Где сыны Соловьева?
0: Крупенько говорит, только когда политики будут отправлять на СВО своих собственных детей, у них появится моральное право отправлять на фронт юношей, толком не попрощавшихся с детством. Мол, тогда это будет справедливо. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российской армии понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецоперации. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиции – 20 км, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности – 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, один убит, второй ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения 5-й двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только 2.
5: Сложной ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села, а на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
7: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите, за бабка-села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
8: Да, я правильно понял, что мы увязли?
7: Да.
5: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
9: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
5: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества

0: производства беспилотников ВСУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотится как минимум 10 дронов, говорит военный.
1: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили один дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
0: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Во главе не те люди. Военный журналист Анастасия Кашеварова про последствия ударов по Туапсе.
4: Противник методично несколько лет бьет по портам, по нефтеперерабатывающим заводам, то есть по стратегическим объектам. Давно пора уже собрать головастиков земли, крутых специалистов, а не генералов и высокопоставленных чиновников, которые не понимают в этом от слова совсем. Нужно не просчитывать прибыль от любой угрозы, а разработать эффективную защиту и иметь план «Б» по купированию, когда защиту все же пробили. Соберите технарей, водолазов, инженеров, военных земли, экологов, физиков, химиков, биологов. Скажите, ребята, вам месяц придумать и разработать проект защиты стратегических объектов. Не надо тащить своих, которые строили дачи. Нужны спецы, их достаточно. К ним нужно прислушиваться, а не отмахиваться, как от назойливых мух. Власть должна встать плечом к плечу с гражданским обществом, а не жаловаться на резонанс. Но это, конечно же, мои мечты. Никто свои кормушки отдавать не хочет.
3: Военкор, канал Старшие Эды, про украинские дроны, которые атаковали Москву.
5: Попадание дрона в дом в столице должно стать напоминанием всем нам о том, что война от нас в ближайшее время никуда не денется. Враг, получая поддержку европейской промышленности, будет запускать дроны в максимально возможных количествах. Что делать нам? Укреплять противовоздушную оборону, добиваться победы на фронте. И эта победа может быть обеспечена только разгромом врага в ходе собственного нашего наступления. Но самой большой ошибкой будет сидеть и ждать, что противник вот-вот рухнет, потому что его мобилизационный потенциал исчерпан, экономика на последнем издыхании, и европейская поддержка его не спасет. Это самообман и неправда. Рухнуть он и правда может, и мы тоже можем. Вопрос, кто первый? Рассчитывать на это как на основной способ добиться победы точно не стоит. Чего доброго, при таком подходе каждый день по Москве прилетать начнет, пока будем дожидаться.
3: Тайное послание. Александр Коц про атаку на Москву.
6: Прилет по дому на Мосфильмовской. Любит Зеленский символизм, бьющий в информационную цель. Москва-Сити, жилой комплекс в Казани или вот дом на Мосфильмовской. Небоскребы – символ роскоши и богатства. Мол, мы не по обычным людям бьем, а по сливкам общества, которые жируют, пока вы воюете. Впрочем, если отбросить информационную составляющую, с учетом рекордного налета за предыдущие сутки, мы видим, что противник явно высушивает систему противовоздушной обороны в регионах, наращивая давление на ключевых участках и выискивая слабые места. И если один дрон из трех пролетел до Мосфильмовской, значит, то слабое место он нашел. Его, это место, безусловно, сейчас законопатят. Ресурсы для этого у столичного региона есть, что, конечно, не остановит Зеленского, который мечтает погрузить Москву во мрак.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Флот тает на глазах. В порту Приморска сгорел дотла ракетный корабль «Каракурт». В ночь на 3 мая в Ленинградской области под удар беспилотников попал город Приморск. Местные власти атаку подтвердили, но отчитались о том, что все БПЛА успешно сбиты. Позже журналисты сообщили, в порту Приморска поражен ракетный корабль «Каракурт», носитель калибров.
7: «Каракурты» обладают лучшими мореходными характеристиками, чем «Буяны». Вооружение проекта 22-800. 76-миллиметровая артиллерийская установка, одна УВП на 8 ячеек ракетного комплекса «Калибр НК», зрак-панцирь МЕ с двумя 30-миллиметровыми шестиствольными автоматами и 32 зенитными ракетами или две 30-миллиметровые автоматические арт-установки. На «Каракуртах» могут базироваться беспилотники «Орлан-10».
0: Кроме того, спутниковые снимки зафиксировали значительное повреждение в инфраструктуре нефтеналивного порта. Там вспыхнул мощный пожар. Черноморский флот едва ли не ежемесячно теряет корабли с первых дней спецоперации. В 2022-м ВСУ поразили ракетой «Нептун» крейсер «Москва», на борту которого находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Макаров» в порту Новороссийске. Об этом писали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсер «Москвы». Именно его использовала российская армия для запуска ракет по территории Украины, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
8: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых труб, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: Несколько дней назад по Севастополю был нанесен один из самых мощных ударов, говорит военный аналитик Ян Матвеев. Пострадало 3 больших корабля.
9: Большие десантные «Ямал» и «Николай Фельченков», которые недавно уже попадали под удары дронов, а также разведывательный корабль «Иван Хурс». Но кроме того, целью беспилотников стали учебный центр флота, штаб радиотехнической разведки сил ПВО и РЛС МР-10М1. На аэродроме «Бельбек» был поражен истребитель МиГ-31, пострадала и часть инфраструктуры.
0: За время СВО Черноморский флот лишился более 20 кораблей, из которых как минимум 7 предположительно не подлежат восстановлению. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Александр Коц про парад Победы, Зеленского и при чем тут Фицо?
6: Пригрозив ударить по параду Победы, Зеля пригласил в гости Фицо. Он встретился с премьером в Ереване, стороны обсудили сотрудничество в разных сферах и договорились активизировать контакты, в том числе подготовить взаимные визиты в Киев и Братиславу. Отдельно говорили о евроинтеграции. Словакия подтвердила поддержку вступления Украины в Евросоюз и готовность помогать на этом пути. Словом, мило побеседовали, как будто Зеленский несколькими часами ранее не угрожал ударить дронами по параду Победы в Москве, который Фицо клятвенно обещался в этом году посетить. Интересно, Фицо понимает, что разговаривает с неадекватом? Или в последний момент откажется от поездки в Москву? Как-то с соратниками, партнерами и друзьями у нас все ту же дела. Еще пару лет, и в Киев будет приглашен Александр Лукашенко. Не дай бог.
3: Военкор Живов про дроны в Москве и угрозы Зеленского.
10: В Москве дрон попал в многоэтажный дом на Мосфильмовской, это 9 километров от Кремля. А тут важно, что с тех пор, как вражеский беспилотник врезался в президентский штандарт на Кремле, московская противовоздушная оборона превратилась в непроходимый бастион. Ничего больше в стране так не защищали. Ни приграничья, ни нефть, ни заводы. дроны до значимых объектов в Москве не долетали давным-давно. Но как же вышло, что пропустили? Эксцесс, перегруз, новые технологии на дронах Украины. Пока ответа нет, но перед 9 мая это тревожный сигнал. Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
3: Записки ветерана об украинских дронах над Москвой.
5: Ночью 4 мая украинский беспилотник поразил жилой комплекс «Дом на Мосфильмовской» на западе Москвы. Мэр Собянин сообщил, что обошлось без пострадавших. А еще два дрона якобы были сбиты. Удар пришелся в башню комплекса. Поврежден фасад, выбиты стекла, обломки упали на придомовую территорию. Выбило стены трех комнат. Это элитный комплекс 2011 года постройки из двух башен, расположенный в 6-7 километрах от Кремля. Налет был малочисленным, всего три дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что стопроцентной гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на «Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
11: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев считает, что из-за проблем с промышленностью и экономикой страна деградирует.
12: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация. Все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль. То есть одновременно проблемы в экономике, которые очевидны, с всеми мероприятиями, которые явно нацелены на дискредитацию власти, потери народного доверия к власти, на мой взгляд, это идет подготовка к определенным переменам вверху самой власти, и я связываю это с приближающимися выборами, которым, в общем-то, скорее всего, и будут запущены дополнительные, еще более серьезные мероприятия по дискредитации власти, с одной стороны, по принятию очень непопулярных решений, которые, в принципе, не оставят вариантов народу сохранить минимальную доверие к верхушке. Сейчас ситуация наиболее тяжелая, и судя по тому, что это эксперты, именно сейчас можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу в экономике страны. Услышьте, что на самом деле ситуация внизу не совсем такая, а точнее совсем не такая, о которой вам там вверху докладывают, что все понятно и можно успокоиться.
11: Глава МИД Сергей Лавров заявил, что главная черта русского народа – это бесконечное терпение.
13: У нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как терпение. Мы говорим, Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычное утро в Москве. Ну, люди пьют кофе, стоят в утренних пробках, читают новости в телефонах. И вдруг оглушительный взрыв на Мосфильмовской улице.
15: Это же совсем рядом с центром. Ну, всего в 6 километрах от Кремля. Престижный район, плотная застройка.
14: Да-да-да. Воют сирены, начинается эвакуация, осколки дорогущего стекла просто засыпают асфальт. Паника. Удар прямо по центру мегаполиса демонстрирует, что, ну, полная безопасность больше не гарантирована никому. И вот тут возникает главный вопрос нашего сегодняшнего разбора. Как вообще получается, что многомиллионный город с мощнейшей, просто эшелонированной системой противовоздушной обороны
15: оказывается абсолютно уязвим перед куском пластика за пару тысяч долларов?
14: Почему современные радары, которые видят самолет за сотни километров, просто не замечают эти летающие мопеды на подлете?
15: Радиогоризонт.
14: Да, все упирается в банальный радиогоризонт. Земля круглая, а луч радара бьет строго по прямой. Радиоволны, ну, они не умеют огибать планету. Вот представь, что ты стоишь ночью с очень мощным фонариком
15: и светишь им поверх большого холма.
14: Именно. Твой луч уходит далеко вперед и освещает где-то там облака. Но то, что ползет в этот момент у самого подножия холма, остается в абсолютной темноте. Они используют сам рельеф. Русло рек, ту же Москву-реку, лесные массивы, овраги. Это такие невидимые траншеи в небе, по которым они крадутся в слепой зоне радаров.
15: Слушай, если перевести эту твою аналогию в сухие цифры, картина получается реально пугающей. Для объекта, летящего ниже 50 метров, кривизна Земли — это просто идеальная маскировка.
14: Да.
15: Допустим, антенна радара стоит на высоте 10 метров. Дрон летит на 30 метрах, радар увидит его максимум за 25 километров. Mm. А если дрон прижмется к Земле и пойдет на 15 метрах, дальность обнаружения падает уже до 15 километров.
14: Ничего себе.
15: И при скорости дрона в 150 километров в час это оставляет ПВО считанные минуты, а то и секунды на реакцию.
14: Но подожди. Дрон ведь не может вечно лететь во враге. Город-то плоский, река делает изгиб, аппарат рано или поздно вынырнет из этой радиотени. Почему в этот момент радар не начинает бить тревогу?
15: Ну, бил бы, если бы дрон собирали из алюминия или стали. Принцип радара — это отражение радиоволны. Большой металлический самолет работает как зеркало. Он отражает мощный сигнал обратно на антенну. Но современные камикадзе делают из радиопрозрачных материалов.
14: Типа пластика?
15: Да, в ход идет углепластик, стекловолокно, пенополистирол. Волна от радара либо проходит сквозь них, как свет через оконное стекло, либо просто поглощается материалом.
14: Ага. И тут в игру вступает такой параметр, как ЭПР. Ну, эффективная площадь рассеяния. Грубо говоря, это то, насколько крупным объект кажется радару. Так вот, на экране этот смертоносный беспилотник с размахом крыльев в 3 метра светится не как у груза, а как крупная птица.
15: Гусь какой-нибудь.
14: Да, его ЭПР — это сотые доли квадратного метра.
15: А теперь добавь сюда городскую застройку. Радиолокационный шум в мегаполисе просто колоссальный. Сигнал отражается от башенных кранов, вышек связи, от стеклянных фасадов небоскребов. Выловить в этом хаосе крошечный блик пластикового дрона — это, ну, как искать иголку в стоге сена, еще и с завязанными глазами.
14: Более того, умные системы ПВО сами себе роют яму.
15: В смысле алгоритмы.
14: Да, алгоритмы фильтрации специально настроены так, чтобы игнорировать мелкий мусор. Программа анализирует цель и решает, типа, летит со скоростью 120 км в час. Для крылатой ракеты слишком медленно. По размеру как птица. Скорее всего, это стая гусей или температурная аномалия. И компьютер просто стирает этот крестик с экрана, чтобы не отвлекать оператора.
15: То есть дрон прячется в слепой зоне самих алгоритмов. Звучит логично. Радары миллиметрового диапазона могли бы решить эту проблему. Они видят даже пластик. Но их дальность максимум 10-15 километров. Чтобы закрыть весь периметр мегаполиса, понадобится тысячи таких установок. Экономически это просто нереально.
14: Хорошо. Раз радары ослепли из-за физики алгоритмов, почему не использовать невидимое оружие? Радиоэлектронную борьбу. РЭП. Ведь долгое время именно она была панацеей. Зачем сбивать дрон, если можно просто нажать кнопку, выжечь ему мозги мощным радиосигналом, заглушить связь с оператором и отрубить GPS?
15: Слушай, раньше так и делали. Против коммерческих коптеров, которые управляются с пульта и зависят от спутников, это работает безупречно. Поставил помеху, дрон потерялся и упал.
14: И почему сейчас не работает?
15: Но инженеры, которые создают эти ударные аппараты, быстро поняли эту уязвимость. Они полностью отказались от внешнего управления. На боевом курсе в «Камикадзе» начали массово ставить ИНС – инерциальные навигационные системы.
14: Давай объясним на пальцах, что это такое. По сути, это набор крошечных гироскопов и акселерометров. Точно такие же, только попроще, стоят в каждом смартфоне, ну, чтобы переворачивать экран, когда ты его крутишь.
15: Ага, датчики положения.
14: Да, эта система чувствует каждое ускорение, каждый наклон. Дрону перед стартом задают точку отсчета, и дальше он сам в уме высчитывает, типа, я пролетел 5 километров прямо, потом повернул на 10 градусов вправо. Ему вообще не нужны спутники. Он глух и нем к внешнему миру. РЭП против него просто не работает, потому что банально нечего глушить.
15: Все так, но у инерциальной навигации есть критический, чисто математический изъян. Ошибка постоянно накапливается. Ни один датчик не идеален. Малейшая погрешность, буквально в долю градуса, умноженная на время полета, дает огромное отклонение.
14: И куда он улетит?
15: Ну вот если дрон летит полчаса только по гироскопам, он может промахнуться мимо цели на несколько сотен метров. А для точечного удара по конкретному зданию это полный провал.
14: И вот здесь технологии делают следующий реально пугающий шаг. На сцену выходит машинное зрение. Разработчики начали интегрировать в дроны искусственный интеллект.
15: Копеечные AI-чипы, к слову. Размером буквально с монету.
14: Именно. И к этому чипу подключают обычную камеру. Дрон летит и буквально смотрит вниз. Это можно сравнить с игрой на развитие памяти, только на скорости 150 км в час. В памяти дрона лежит спутниковая карта маршрута. Камера смотрит на Землю, и нейросеть мгновенно сличает картинку.
15: Типа ищет знакомые места.
14: Да, она такая, ага, вот характерный изгиб реки, а вот это развязка кольцевой дороги. Он сам себя корректирует в пространстве по визуальным ориентирам.
15: А на финальном отрезке он способен распознать конкретную форму крыши или фасад нужного здания. И против этой визуальной навигации любые генераторы радиопомех бессмысленны. Камеру можно ослепить только физически, но невозможно ведь накрыть многомиллионный город дымовой завесой на постоянке.
14: Получается замкнутый круг. Радары их не видят из-за пластика и низкого полета. РЭБ их не берет из-за автономности и вот этих камер. Значит, единственный выход – уничтожать физически, кинетическим ударом, ракетным комплексом. И тут мы упираемся в глухую стену под названием «математика истощения».
15: О, да. Экономическая асимметрия этого противостояния просто катастрофическая.
14: Расскажи про цифры.
15: Экономика здесь диктует все. Давай считать. Дрон, собранный из фанеры, стеклоткани и деталей, просто заказанных в интернете, стоит от 1 до 5 тысяч долларов. А теперь посмотрим на защиту. Выстрел из зенитного пушечно-ракетного комплекса «Панцирь» — это ракета стоимостью 100, а иногда и 200 тысяч долларов.
14: Про тяжелые комплексы вроде С-400 даже страшно говорить. Там стоимость одной ракеты уходит далеко за миллион.
15: Вот именно. Представь себе рой всего из 10 дронов. Нападающая сторона тратит на эту атаку 30, ну максимум 50 тысяч долларов. Это цена поддержанного автомобиля.
14: А оборона?
15: А чтобы гарантированно перехватить эту стажу, обороне придется выпустить ракет на 1,5-2 миллиона долларов. Это сжигание бюджетов с фантастической скоростью.
14: Но проблема-то не только в ценниках на ракеты. Эффективность зенитных комплексов по таким мелким целям никогда не бывает стопроцентной. Реальные цифры — 50, ну, может быть, 80% попаданий. Ракеты огромные, быстрые. Они предназначены для перехвата истребителей. Попасть в юркий пластиковый треугольник очень сложно.
15: И отсюда следует пугающий вывод. На один дешевый дрон ПВО вынуждено расходовать 2, а то и 3 дорогие ракеты просто для гарантии уничтожения. Начинается банальная война на истощение.
14: Ракеты закончатся быстрее, чем дроны.
15: Абсолютно. Производство сложных зенитных ракет – это долгий, наукоемкий процесс. Он зависит от поставок редкой микроэлектроники. А примитивные дроны можно клепать тысячами на любых гражданских заводах. Если атаки станут ежедневными, золотой запас противоракет просто иссякнет, оставив небо полностью открытым для более серьезных угроз.
14: Слушай, ну давай представим идеальный сценарий. Забудем на секунду про деньги. Допустим, склады забиты ракетами под завязку. Радар каким-то чудом засек дрон, ракета сошла глаз направляющих и точно поразила цель прямо над городом. Яркая вспышка, кажется, все, победа. Город может спать спокойно.
15: Если бы все было так просто. Начинается самое страшное – дилемма сопутствующего ущерба. Физика перехвата неумолима. Когда ракета взрывается рядом с дроном на высоте 500 метров, материя никуда не исчезает. Вниз устремляется смертоносный дождь из раскаленного металла.
14: И масса этого металла просто колоссальна. Разгонный блок зенитной ракеты, ее двигатель, осколочная рубашка – это все падает прямо на жилые кварталы. Речь идет о болванках весом от 70 до 500 килограммов, которые летят вниз с огромной кинетической энергией. Такая деталь пробивает крышу многоэтажки до подвала. Запросто.
15: Но, слушай, самое ужасное даже не обломки ракеты. Самое ужасное – это боевая часть самого дрона. Те самые 10, 20 или 40 килограммов гексогена. Парадокс в том, что при перехвате взрывчатка часто остается целая.
14: Подожди, как так получается? Он же взорвался в воздухе?
15: А вот так. Конструкция взрывателя. В дронах «Камикадзе» обычно используют контактные взрыватели. Они срабатывают только от сильного лобового удара, а твердую поверхность, ну, здания или земли.
14: А, то есть от осколков ракеты он не детонирует?
15: Да. Когда зенитная ракета взрывается рядом в воздухе, шрапнель рвет пластиковый корпус дрона, ломает крылья, разносит двигатель. Аппарат разрушен. Но капсула со взрывчаткой, целая, невредимая, просто падает вниз, на машины, на детские площадки. И вот тут контактный взрыватель делает свое дело. Происходит мощнейший подрыв уже на земле.
14: Ничего себе. Это ставит военное командование перед невыносимым моральным и тактическим выбором. Представь картину. Оператор видит на экране дрон, который несет 5 килограммов взрывчатки к жилому кварталу. Что правильнее сделать? Сбить его дорогостоящей ракетой прямо сейчас, понимая, что тяжелые обломки и не разорвавшаяся бомба хаотично накроют площадь в несколько гектаров, или позволить ему ударить в одно конкретное здание, локализовав ущерб?
15: Это ужасный выбор. Решения без плохих последствий здесь просто нет.
14: Если небо больше не безопасно, сама структура города должна превратиться в крепость нового типа.
15: Знаешь, технологии войны всегда диктовали правила градостроительства. Когда-то города обносили каменными стенами, теперь придется строить стены невидимые, или вот эти купола из сверхпрочных нитей. Видимо, мир реально стоит на пороге очередной колоссальной трансформации урбанистики.
14: На этом наш разбор подошел к концу. Изучайте, как меняется мир, и думайте своей головой. Пока.
15: До новых встреч, и не забывайте смотреть вверх. Очень полезная привычка в наши дни.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Групповое самоубийство. В Калининграде семья с малолетним ребенком выбросилась с 9 этажа из-за безденежья. Сколько еще калининградцев живут на грани без средств к существованию? Нечеловеческие условия содержания. Военнослужащих в Калининграде приковывают наручниками, запрещают ходить в туалет, отказывают в медицинской помощи. Услышит ли военная прокуратура коллективное обращение участников СВО? Кидалово по-крупному. Почему пассажиров не пустили в самолет до Калининграда? Итак, Жуткая трагедия произошла в Калининграде. Рано утром 4 мая под окнами высотного дома в Ленинградском районе обнаружили тела трех человек – 70-летней женщины, ее 41-летней дочери и 3-летнего внука. Семья жила в съемной квартире и каждый месяц искала деньги на аренду. Найдена предсмертная записка, в которой пенсионерка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. В частности, бабушка написала: «Дочь нигде не работала, жить не на что». Также, по словам очевидцев, невольно ставших свидетелей группового самоубийства, сначала из окна квартиры на 9-м этаже кто-то выбросил маленького ребенка, потом следом выпрыгнули две женщины. Все умерли мгновенно из-за падения с высоты. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках расследования уголовного дела, сообщили в следкоме. Стоит отметить, что по данным РИА Рейтинг, в 2025 году доля населения Калининградской области за чертой бедности, то есть малоимущих с доходами ниже прожиточного минимума, превысила 9%. Это значение почти на 2 процентных пункта больше среднего уровня бедности по стране, который составляет 7,2%. И этот факт не может не беспокоить калининградцев, которые уже даже записывают ролики обращения к губернатору без прозванных.
17: Калининградцы беднеют с каждым годом. Вот простая математика. За последний год цены в магазинах региона выросли на 22%, на заправках на 18%. Коммуналка подорожала на 15%, а доходы в Калининградской области выросли всего на 8%. Когда расходы превышают ваши доходы, вы беднеете. Это аксиома. Что в Калининградской области происходит быстрее, чем в других регионах? Правильно, логистика. Доставка товаров и комплектующих в эксклав стала золотой. Почему она такой стала? Мы назвали всех своих соседей потенциальными противниками и врагами. Они испугались, прикрыли границы. Логистика встала. Цены устремились в космос и не останавливаются. Ситуация патовая. Калининградскому бизнесу некуда вывозить свой произведенный товар. Экономика сжимается. Как следствие, зарплаты в регионе одни из самых низких в России. Мы эксклав. Мы острее других регионов реагируем на любые геополитические решения руководства страны. Буквально оплачиваем их из своего кармана. И нам нужно либо подружиться с соседями, либо признать очевидное, что Калининград – это не Подмосковье. Нам нужна компенсация нашей эксклавности. И лоббистом в этом вопросе должен стать губернатор. Уважаемый губернатор, звоните Путину, Мишустину, спасайте калининградскую экономику. Или Калининградская область нужна Российской Федерации только для того, чтобы красиво смотреться на картах в центре Европы, а качество жизни калининградских россиян никого не интересует?
16: Между тем, Алексей Беспрозванных на форуме «Единой России» в Питере отчитывался о неустанной работе во благо жителей региона. Рассказал, что в области действуют больше 30 видов помощи семьям с детьми, обновляют оборудование в больницах и транспорт, развивают программу для пожилых, запускают новые проекты поддержки участников спецоперации. Звучит вроде солидно. Вопрос в том, как быстро и качественно это дойдет до людей, а не останется, как иногда бывает, лишь на бумаге. Не мешало бы властям, активно декларирующим заботу о ветеранах СВО, разобраться и с жуткими условиями содержания военнослужащих в 360-м мотострелковом полку в Калининграде. Участники спецоперации записали коллективное обращение, в котором рассказывают, что в комнате площадью 15 квадратных метров содержится 19 человек, причем вместе находятся люди с ВИЧ и гепатитом. Все пользуются общей посудой. Военнослужащих не пускают в туалет, они вынуждены использовать пластик бутылки прямо в помещении, где живут. Также в обращении говорится о проблемах с медицинской помощью. Бойцам отказывают в лечении и направлении на военно-врачебную комиссию, несмотря на тяжелые ранения и заболевания. В 6-минутном ролике военные показывают свой ужасающий быт, просят срочно провести проверку, направить военную прокуратуру и оценить их нечеловеческие условия содержания.
18: Посмотрите, как вот в 360-м полку 11.095 часть, вот как мы содержимся, мы участники СВО. У каждого тут свои болезни, у кого ВИЧ, у кого гепатит, у кого, и ходим вот в эти вот прекрасный угол. В туалет не запросишься, чтобы выехать в ЛТЦ, пройти в ВВК, то тоже зарубают. Передачки все запретили, магазин тоже.
19: Меня пристегивают наручники.
20: У меня вообще сотрудники военной полиции просят, чтобы я написал отказ от детей. Ну, как это вообще понимать?
18: Он участник
20: СВО.
18: Поэтому
20: я конкретно прошу общественность, чтобы они подняли этот вопрос, чтобы сюда приехала прокуратура, комиссия.
21: Хотя бы проверка какая-то.
20: Какая-нибудь хотя бы проверка.
21: Не Калининградская, да.
19: Мы не просто участники СВО, мы ветераны, инвалиды.
1: инвалиды. Гляньте, видите? У меня нету правой руки. Меня пристегивают иногда наручниками за последнюю мою руку, короче, здоровую. Ни одного стежка, ни одной операции. У меня перебиты все запястья, там болит очень. Тоже сложно попасть в больницу. Мы зачем вообще воевали?
16: На гражданке свои проблемы. В московском Шереметьево пассажиров авиакомпании «Россия» с билетами на руках не пустили в самолет до Калининграда. Оказывается, даже своевременная регистрация не спасает, если авиакомпания практикует овербукинг. Это когда продают билетов больше, чем мест. Законы бизнеса – ничего личного. Просто поменяли борт на лайнер с меньшим количеством кресел, объясняет возмущенным пассажирам сотрудница авиакомпании.
21: У нас заменился борт, и поэтому компоновка борта стала меньше. То есть вы на рейс не подаете из-за того, что вы не пролазите по количеству человек.
22: Вот так получится. И летай, авиакомпания «Россия». Потрясающе. Ну как это? Я билет купил, и я зарегистрировал. Почему меня не сажаете на рейс?
21: У нас борт менялся.
22: Почему меня не сажаете на рейс? Почему кого-то посадили, а кого-то не посадили? По каким параметрам?
21: Там нет параметров, система сама отбирает просто пассажиров как рандомно.
23: Да нет, мы просто последние.
21: Нет, вы не последние.
23: Да ну конечно. Наверное, кто бы пошел первый, но он уже в самолете.
21: Ну мы что, вот все что?
22: Вот так, ребята, летаем аэрофлотом. Сначала задержали на 2 часа, а теперь вообще не пускают на рейс. Потрясающе. Просто кидают уже. Мне кажется, это уже просто перебор. Я зарегистрирован на рейс, и меня не сажают. Авиакомпания «Россия».
16: Отмечу, что ситуация с перелетами в Калининград в первых числах мая была осложнена не только действиями отдельных авиакомпаний, но и отсутствием доступных билетов. Дополнительную федеральную субсидию, как все хорошо помнят, месяц назад громко анонсировали в региональном правительстве. Однако по факту денег до сих пор нет. И как результат, калининградцы массово жалуются на стоимость перелетов. По их словам, даже если и удается заполучить льготные билеты, их цена десятки тысяч рублей. Так, одна из жительниц рассказала, что билеты Калининград-Санкт-Петербург и обратно на взрослого и подростка обошлись более чем в 74 тысячи рублей. При этом речь шла о тарифе без багажа и с пересадкой. Калининградцы также пишут в соцсетях, что субсидированных билетов на лето практически нет, а цены в сезон становятся недоступными для жителей региона. В свою очередь власти заявляют, что субсидии – это федеральная программа, и наличие билетов нужно отслеживать самостоятельно. Вот и задаются люди вопросом, как добираться до большой России с такими ценами и почему до сих пор нет льготных тарифов. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
24: Калининградцы в шоке. Ленинградский район. Обычная девятиэтажка. Обычный двор. Где могли играть дети? Где могли сидеть на лавочках старики? Где все выглядело как везде? Пока под окнами не нашли 3 тела. 70-летняя пенсионерка, ее 40-летняя дочь и 3-летний ребенок. Как рассказали в полиции, женщины выпрыгнули из окна вместе с маленьким мальчиком, потому что больше не могли жить в долгах. Самое страшное, что семья жила там несколько лет, и рядом не оказалось никого, кто мог бы помочь, кто должен был помочь. Теперь по фактам. В предсмертной записке бабушка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. Кроме того, у пенсионерки и ее дочери были ментальные заболевания. Семья снимала квартиру, жили в нищете. Снимали квартиру на пенсию и пособие в Калининграде. Вы понимаете, что это такое? Аренда в Калининграде 20, 25, 30 тысяч рублей в месяц. Пенсия 16 тысяч. Пособие на ребенка в лучшем случае 18. Это ниже стоимости аренды. До копейки. До последней копейки все шло на квартиру. И как они жили? А точнее, как они выживали? Я думаю, каждый понимает, какая это была жизнь. Но я хочу говорить не только о деньгах, потому что здесь есть кое-что еще. У старшей женщины были проблемы с психическим здоровьем. Это написано прямо в протоколе. Это медицинский факт. И вот вопрос, который я задаю. Где была психиатрическая служба? Где был участковый психиатр? Где была система социального патронажа для людей с ментальными расстройствами? В России существуют нормы. Пациенты с определенными диагнозами должны состоять на учете. Должны наблюдаться. Должны получать помощь. Это не по желанию, это закон. Почему эта семья не была на учете? Или была, но чиновники, как всегда, отмахивались? С этой женщиной жил 3-летний ребенок. И никто, слышите? Никто, ни одна служба, ни одно ведомство, ни один чиновник, никто не поинтересовался, как живет этот ребенок. Опека где была? Соцзащита где была? Или в Калининграде опека приходит только, чтобы забрать детей из нормальных семей, а туда, где реально страшно, не доходит? Очень хочется ответа. Очень. Потому что система, которая не замечает 3-летнего ребенка в квартире психически нездоровой пенсионерки без денег, это дно, которое, казалось, уже нельзя пробить. Теперь давайте поговорим про деньги. Потому что они в этой трагедии главный виновник. Прожиточный минимум на душу населения в Калининградской области в 2026 году – 19 507 рублей. Для пенсионеров – 16 776 рублей. Для детей – 18 922 рубля. Теперь считайте. Аренда квартиры – 20-30 тысяч. Коммунальные услуги – 5-7 тысяч. Продуктовая корзина – 7593 рубля в месяц, по данным Росстата. И это только на еду. Без лекарств, без одежды, без транспорта. Без всего того, без чего нельзя жить, но что государство в прожиточный минимум не включает. 16 тысяч рублей пенсии и аренда 20 тысяч. Это называется одним словом – ловушка. А знаете, что самое циничное? Пособие на ребенка. Единое пособие. Максимум 18 922 рубля. Это если вы попадаете под все критерии. Если вы правильно бедный. И да, у нас есть такое понятие – правильно бедный. Это когда у вас нет машины, нет дачи, нет ничего, и вы правильно все задекларировали. И тогда вам дадут ровно столько, чтобы не умереть с голоду. И учтите, что каждый год происходит ужесточение правил единого пособия. Чиновники придумывают новые требования к доходам родителей, новые ограничения, новые основания для отказа, потому что государству выгодно отказывать, а не платить. Вот и вся социальная политика. И вот вам еще одна важная цифра – 9,1%. Это уровень бедности в Калининградской области. Это официально. По официальной статистике, которая всегда лучше реальности. Каждый десятый человек в регионе живет за чертой бедности. Каждый десятый. Вы выходите на улицу, вот идут 10 человек. Один из них нищий. По официальным данным. По реальным считайте сами. Продукты за год подорожали на 11,2%. Услуги, санатории плюс 15%, дома отдыха плюс 11%. А индексация пенсий и пособий, она идет на прожиточный минимум, который отстает от реальной инфляции. Замкнутый круг. Точнее, петля, которую государство затягивает каждый год все туже. Средняя зарплата в регионе 67 тысяч рублей. Средняя. Знаете, как считается средняя? Берут зарплату директора завода – 300 тысяч. Берут зарплату уборщицы – 20 тысяч. Делят на 2. Получают среднюю – 160 тысяч. Красивая цифра, правда? Пенсионерка с Липовой аллеи жила не на среднюю зарплату. Она жила на 16 тысяч, плюс, возможно, какое-то пособие на внука. В итоге 30-35 тысяч на троих. На еду, на аренду, на лекарства, на все. И при этом кто-то говорит нам про рост реальных доходов населения. Вот вам реальный доход под девятиэтажкой. А теперь я задам вопрос, который задает весь город. Где были службы? Я серьезно. Давайте по ведомствам. Соцзащита. Вы знали, что в этой квартире живет одинокая пожилая женщина с психическим расстройством? Вы знали, что рядом с ней живет 3-летний ребенок? Вы хоть раз туда пришли? Опека. Ребенок, 3 года, психически нездоровый опекун, нищета. Это не сигнал для проверки? Или опека занята чем-то более важным? психиатрическая служба. Женщина с диагнозом, снятая или несостоящая на нормальном патронаже. Участковый полицейский. Один звонок в дверь. Один. Или не его зона ответственности?
0: Никто. Никто не пришел. И не спас эту семью.
24: На сегодня это все. Чиновники за свою вину не ответят. Это уже традиция, но хотя бы вы не будьте равнодушными. Пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Майские. Без интернета. В Петербурге отключили мобильный интернет, а в Подмосковье ограничили домашний. В Санкт-Петербурге вновь перестал работать мобильный интернет. Масштабный сбой произошел 2 мая. Согласно данным Down Detector, жалобы от пользователей начали поступать в 7 утра по московскому времени. Их число достигло 2500. Горожане отмечают, что доступ открыт только к сайтам из белого списка. Остальные ресурсы, мессенджеры и игровые сервисы недоступны. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее объявил об опасности атаки беспилотников и предупредила о возможном понижении скорости мобильного интернета. Подобные отключения происходят в Петербурге регулярно, и не всегда они сопровождаются дроновыми атаками. Например, 22 марта интернет в городе отключили, но воздушной тревоги не было. В любом случае ограничения интернета вызывают у питерцев большие вопросы.
7: Это трэш какой-то. Зачем отключать интернет с 7 утра до 9 вечера? Борьба с дронами. А они что, по графику летают с 7 до 9? Прекратите заниматься херней и дайте людям нормально жить.
4: Проблемы с интернетом и в Подмосковье. Жители жалуются, что у них проводной интернет работает только по белым спискам. Это длится уже несколько дней. По словам жителей Московской области, белые списки на домашнем интернете ввел провайдер «Всем Wi-Fi». Также ограничения появились и в сети «Инстанет». В службе поддержки заявляют, что так будет все майские праздники. И компания не несет за это ответственности, ведь ограничения введены по распоряжению сверху. О планах ввести жесткие интернет-ограничения в московском регионе власти заявляли в связи с мерами безопасности во время Парада Победы. Депутат Госдумы Алексей Свинцов предупредил, что ограничения коснутся не только мобильного интернета, но и проводного.
8: Связано это с тем, что 9 мая приедет большое количество иностранных гостей. Это высокие гости, президенты, председатели правительств. Все граждане Российской Федерации, думаю, отнесутся с пониманием. К тому же люди давно уже привыкли к такой практике ограничений.
4: Жители Подмосковья возмущены. Провайдеры не предупредили о сбоях заранее, а ведь они были запланированы. Жительница Щелковского района рассказала, что из-за этого у нее возникли проблемы с работой онлайн.
9: Домашний интернет у меня работает по белым спискам с пятницы. В службе поддержки провайдера сказали, что так будет все майские праздники. Я не понимаю, за что я плачу за интернет. Мне он нужен для работы, а не чтобы смотреть сериалы на разрешенных сайтах. Кто возместит мои убытки?
4: Убытки терпят сотни бизнесов в России. Вся экономическая система страны из-за регулярных отключений интернета разрушается, говорит экономист Игорь Липсиц.
25: Ну вот цивилизация уходит, потому что Россия воюющая страна, и для нее военные интересы на первом месте, а все экономические на заднем плане. То есть она от современного образа жизни идет в архаику, в старинную модель жизни. И это будет и в экономике, это будет в организации жизни, в информационном мире. И это, конечно, довольно страшная история. Я уж не знаю, доживем ли мы до бумажных книжечек Сбербанка, где будут фиксироваться денежные накопления и сбережения населения. Но все может быть. Я повторяю, Россия так упорно хочет разрушить современную модель жизни, современную модель экономики, что может добиться успеха.
4: Экономисты подсчитали, только за прошлый, 2025 год, ограничения обошлись российской экономике в 11 миллиардов долларов. И в этом году, с учетом усилившейся практики блокировок, эта цифра, вероятно, вырастет в разы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Криминальные новости.
3: В Красноярске по делу о растрате задержали директора Красноярского машиностроительного завода Александра Гаврилова. Предприятие производит сарматы и другие баллистические ракеты. РИА Новости пишет, руководящий «Красмашем» с 2018 года Гаврилов был взят под стражу по делу о растрате в конце апреля. Депутат Красноярского горсовета Иван Петров со ссылкой на свои источники сообщает. Следователи работали на территории завода 2 недели, а поводом для уголовного дела в отношении Гаврилова стала взятка в размере 3 миллионов рублей. Отмечается, что Александр Гаврилов планировал осенью участвовать в выборах в ЗАГС Собрание Красноярского края от «Единой России». «Красмаш» – одно из крупнейших предприятий ВПК России. Входит в Роскосмос и производит ракетно-космическую технику, включая баллистические ракеты и комплекс «Сармат». Расчлененное тело мужчины в 5 пакетах обнаружили под Петербургом. Полиэтиленовые пакеты с фрагментами тела нашли в канаве с водой в районе поселка имени Свердлова. Останки заметили проезжавшие мимо велосипедисты. Они взяли палку с гвоздем и постучали по мешкам, после чего надорвали один из них и увидели крупную мужскую кисть. В пакете лежали 2 руки. Мешки были прикопаны, а останки были замотаны в несколько слоев. При этом пакеты с фрагментами тела могли погрызть животное. Возбуждено уголовное дело. Чиновники подделали документы и лишили жилья семью военнослужащего. Мать офицера из Астраханской области Сажеда Хлямина рассказала о 3-летних издевательствах чиновников Приволжского района, которые с помощью подлога отобрали у ее семьи жилье, предоставленное в 2022 году по программе переселения из аварийного фонда. Женщина утверждает также, что местные чиновники подделали служебные документы о ее трудовом стаже. Обращение в прокуратуру результатов не дали. Власти теперь отрицают само право семьи на полученную недвижимость. Женщина обратилась к главе Следственного комитета Бастрыкину с просьбой завести уголовное дело на ответственных должностных лиц. ФСБ заявила о задержании 150 подпольных оружейников в более чем 40 регионах Российской Федерации. Все задержанные причастны к незаконному обороту оружия на территории России. Прекращена работа 41 нелегальной мастерской по переделке оружия, сообщили в спецслужбе. Силовики изъяли 364 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, 4 пулемета, 7 гранатометов, 49 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 164 винтовки, карабины и ружья. Также 185 гранат, более 36 кило взрывчатых веществ и 31 тысячу патронов различного калибра, говорится в сообщении ФСБ. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Главные новости дня.
5: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля.
6: Офигеть.
5: Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
10: Разнесло, здравствуйте. Сколько квартир пострадало, парни? Сколько квартир пострадало? Вот это? Вот сюда прилетело?
5: Это третья подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил Z-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
6: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе, сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО? Я не знаю.
5: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет

0: безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Учим китайский вместе.
2: Китайский сказать: я заболел.
3: 我生病了.
2: Еще раз. Я заболел по-китайски будет
3: 我生病了.
2: И третий раз.
3: 我生病了.
2: Учим китайский легко и весело.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что происходит в Иране и о новых заявлениях Дональда Трампа.
6: Дональд Трамп получил на руки новый иранский мирный план. Если кратко, речь там идет о фактическом замораживании конфликта. Можно сразу рискнуть сказать, что это едва ли не единственная возможность найти дипломатическое решение проблемы. Суть в том, чтобы обоюдно снять блокаду Ормузского пролива и затем продолжать переговоры по всем остальным пунктам. При этом Тегеран хочет получить гарантии ненападения, дабы его снова не атаковали. 47-й президент Соединенных Штатов пребывает в раздумьях. С одной стороны, есть шанс закончить войну, однако понятно, что аятолл или ксир, или кто там сейчас у них у власти, никогда от ядерной и ракетной программы не откажутся. Так же, как и других своих корневых проектов, в том числе так называемых прокси-организаций для продвижения идей исламской революции, скажем мягко. В результате Дональд Трамп применил свой любимый прием – запутать ситуацию, чтобы никто ничего в итоге не понял. С одной стороны, глава Белого дома намекает на то, что план неплохой, а с другой говорит о расколе в иранском руководстве, и что экономика страны без пяти минут лежит в руинах. При этом то, что они прислали, ему не нравится. Он не готов все это принять. Вот и пойди пойми, что происходит на самом деле. Одновременно закрадываются сомнения. Это действительно такая тактика – подпустить туману? Или же лидер так любит писать в соцсетях, что не знает удержу? Бытует мнение, что не нужно обращать внимание на слова Дональда Трампа, а следить за его реальными делами. В частности, он всегда объявляет о победе, тогда как реальность, как правило, говорит об обратном. Вспоминаем историю замирения России и Украины. Сутки, месяц, теперь уже без сроков. Возвращаясь к Ирану, глава Белого дома эксплуатирует тезис о том, что нужно немного подождать, пока не появился тот в Иране, кто может не только принимать решения, но и гарантировать их исполнение. Пока такой фигуры не наблюдается. Однако и здесь он тоже как бы уже и победил. Теоретически заморозка конфликта больше на руку Соединенным Штатам. Санкции, ущерб от бомбардировок едва ли усиливают позицию Исламской Республики. Так что очень похоже, что развязка не за горами. И вот так получается, что судьба мира на Ближнем Востоке в руках одного человека, который так и любит писать в социальных сетях.
4: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российской армии понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецоперации. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых мясных штурмов. За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась.

0: Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
1: Задача — закрыть бреши просачивания противника. Две группы по 5 человек. До позиции километров 20, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности, 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, один убит, второй ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения пятой двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только двое.
0: Сложную ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
2: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабкосела, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
3: Да, я правильно понял, что мы увязли?
2: Да.
0: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
4: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать измором-то травить?
0: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников в ВСУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотится как минимум 10 дронов, говорит военный.
5: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили один дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
0: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Солдатская почта.
0: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результат пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
7: Тольяттинское городское кладбище. Да, микрорайон.
0: В Свердловской области, в городе Краснотуринске, в этом году открыли новое кладбище. И там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
8: Городок 43 тысячи человек. Одно из 4 или из 5 кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
0: Краснодарском крае на Петровском кладбище. Из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгении Калимановой, на действующем участке осталось всего полтора ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
6: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. И вот эти полтора ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
0: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хранить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштагским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Флот тает на глазах. В порту Приморска сгорел дотла ракетный корабль «Каракурт». В ночь на 3 мая в Ленинградской области под удар беспилотников попал город Приморск. Местные власти атаку подтвердили, но отчитались о том, что все БПЛА успешно сбиты. Позже журналисты сообщили, в порту Приморска поражен ракетный корабль «Каракурт», носитель калибров.
10: «Каракурты» обладают лучшими мореходными характеристиками, чем «Буяны». Вооружение проекта 22-800. 76-миллиметровая артиллерийская установка, одна УВП на 8 ячеек ракетного комплекса «Калибр НК», зрак-панцирь МЕ с двумя 30-миллиметровыми шестиствольными автоматами и 32 зенитными ракетами или две 30-миллиметровые автоматические арт-установки. На «Каракуртах» могут базироваться беспилотники «Орлан-10».
0: Кроме того, спутниковые снимки зафиксировали значительное повреждение в инфраструктуре нефтеналивного порта. Там вспыхнул мощный пожар. Черноморский флот едва ли не ежемесячно теряет корабли с первых дней спецоперации. В 2022-м ВСУ поразили ракетой «Нептун» крейсер «Москва», на борту которого находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Макара» в порту Новороссийске. Об этом писали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсера «Москвы». Именно его использовала российская армия для запуска ракет по территории Украины, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
11: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: Несколько дней назад по Севастополю был нанесен один из самых мощных ударов, говорит военный аналитик Ян Матвеев. Пострадало 3 больших корабля.
1: Большие десантные «Ямал» и «Николай Фельченков», которые недавно уже попадали под удары дронов, а также разведывательный корабль «Иван Хурс». Но кроме того, целью беспилотников стали учебный центр флота, штаб радиотехнической разведки сил ПВО и РЛС МР-10М1. На аэродроме «Бельбек» был поражен истребитель МиГ-31, пострадала и часть инфраструктуры.
0: За время СВО Черноморский флот лишился более 20 кораблей, из которых как минимум 7 предположительно не подлежат восстановлению. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
0: Привет!
12: Сегодня предстоит прям глубокое погружение в такую масштабную экономическую тему. Ну, если посмотреть на ситуацию в стране, есть огромная проблема.
0: Финансовая, я полагаю.
12: Именно. Есть дыра в государственном бюджете размером в 8 триллионов рублей.
0: Ого!
12: Вот. И как ее закрывать? Звучит парадоксально, но сейчас главным инструментом решения становится рулетка.
0: В смысле казино?
12: Буквально. Президент России подписал закон о создании новой, уже шестой по счету, игорной зоны. И на этот раз в Республике Алтай. И сегодня цель разбора – выяснить, почему российская власть вдруг решила сделать ставку на азартные игры. И какова, ну, реальная скрытая цена этой ставки для общества.
0: Ну, Республика Алтай – это объективно один из беднейших регионов России. По официальной статистике, 14% населения там живут за чертой бедности.
12: Да, это немало.
0: И исторически, когда в 2009 году игорный бизнес выводили в такие специальные резервации, логика заключалась именно в защите.
12: В защите от чего?
0: От соблазнов.
12: Точно.
0: Чтобы защитить социально уязвимые слои населения. А сейчас, ну, роскошные казино планируют строить прямо посреди депрессивной территории. Идея спасения экономики региона через рулетку звучит, мягко говоря, неубедительно.
12: Если почитать официальные пресс-релизы, там картина рисуется просто сказочная.
0: Ну, как всегда.
12: Ага. Обещают тысячи новых рабочих мест, колоссальный приток инвестиций, социальный лифт для местных жителей.
0: Красиво звучит.
12: Звучит красиво, да, но если перейти от слов к сухой реальности, все сводится к конкретным корпоративным интересам. Новая игорная зона разместится на территории курорта Манжирок.
0: А, то есть инфраструктура там уже есть.
12: Именно. Это не просто стройка в чистом поле. Инфраструктура готова, а сам курорт принадлежит Сбербанку.
0: Вот оно что.
12: Да. И проект курируется на самом высоком уровне, лично Германом Грефом. Сюда заходят не случайные инвесторы, а гигантский капитал с колоссальным административным ресурсом.
0: И здесь важно вспомнить судьбу других пяти игорных зон в России. Ни одна из них так и не стала эдаким, знаешь, российским Лас-Вегасом.
12: Но Лас-Вегас строился десятилетиями. Туда вливались огромные деньги от стройки дамбы Гувера. Создавалась уникальная логистика.
0: Абсолютно. А в России эти зоны часто оставались такими искусственными образованиями. Что касается аргумента про рабочие места для местных жителей, это же классическая подмена понятий.
12: Почему? Казино ведь реально требует огромного штата.
0: Штат нужен, никто не спорит. Но кто именно нужен?
12: Ну, очевидно, что местные жители из депрессивных районов вряд ли массово переквалифицируются в крупье. Или в риск-менеджеров.
0: В том-то и дело. Высокооплачиваемые позиции, профессиональные дилеры, специалисты по безопасности, IT-инженеры, топ-менеджмент – все это займут приезжие профи. Те, у кого есть опыт работы в Макао или в том же Приморье.
12: А местным что останется?
0: Местному населению достанется низкооплачиваемый сектор услуг. Ну, то есть уборка помещений, охрана периметра, стройка, работа на кухне.
12: Получается, никакого социального лифта тут не предвидится?
0: 100%. Вся добавленная стоимость будет уходить из региона. Переходим к самому интересному, к механике налогов. Масштаб финансового дефицита сейчас прям впечатляет. 1,5 триллиона рублей нехватки в региональных бюджетах.
12: Ого.
0: И около 8 триллионов рублей федеральная дыра. Чтобы эти деньги найти, налог на игорный бизнес сделали федеральным и установили крайне жесткие ставки.
12: Стоит детально разобрать, как именно работают эти ставки, потому что они, по сути, меняют саму природу бизнеса.
0: Да, там схема интересная.
12: Государство решило больше не играть в кошки-мышки с владельцами казино, Ну, знаешь, пытаясь высчитать их реальную прибыль. Вместо этого введена фиксированная дань на физическое оборудование.
13: И цифры просто потрясают воображение.
12: Какие там суммы? 250 тысяч рублей в месяц за каждый игорный стол.
13: Ничего себе. За один стол?
12: За один. И 15 тысяч рублей в месяц за каждый игровой автомат.
13: То есть, если взять среднее по размерам казино...
12: Ну, допустим, 30 столов и 200 автоматов. Оно будет обязано отдавать 126 миллионов рублей в год.
13: И это только базовый налог?
12: Только на железо. Звучит, как какая-то абсурдная платная подписка для бизнеса. Получается, казино платит гигантскую абонентскую плату просто за то, что автомат включен в розетку.
13: И неважно, зашел туда кто-то или нет?
12: Вообще неважно. Клиентов нет, все равно плати. Зачем вообще выбирать такую модель, а не классический налог на прибыль?
13: На самом деле это очень прагматичный шаг со стороны налоговой системы. Игорный бизнес, особенно офлайновый, это всегда царство наличных денег.
12: А наличку сложно отследить.
13: Именно. Традиционно это одна из самых сложных сфер для аудита, где всегда есть соблазн занизить доходы. Устанавливая налог на сам факт наличия стола или автомата, государство полностью снимает с себя все риски.
12: Хитро.
13: Нет клиентов, пандемия, кризис, налоговую это вообще не волнует. Плати за каждый включенный рубильник, и вся тяжесть финансового риска перекладывается на владельца бизнеса.
12: Значит, логика такая. Если быть владельцем казино, то первым делом нужно выкинуть все дешевые столы для новичков.
13: Конечно.
12: Потому что они банально не окупят налог в 250 тысяч рублей. Останутся только VIP-зоны для хайроллеров.
13: Именно к этому все и ведет. Но помимо классических казино, под этот налоговый каток попали и букмекеры.
12: Для них условия тоже ужесточились.
13: Кардинально. Введен налог в 25% на прибыль плюс 7% от так называемого GGR.
12: Стоит пояснить про GGR, потому что это ключевое понятие для понимания вообще всей индустрии.
13: Да, GGR – Gross Gaming Revenue. Это валовый игорный доход. Проще говоря, разница между всеми сделанными ставками и всеми выплаченными выигрышами.
12: То есть то, что контора заработала чистыми с игроков.
13: Да, возьмем ситуацию, за месяц клиенты конторы сделали ставок на 100 миллиардов рублей. 85 миллиардов букмекер выплатил обратно удачливым игрокам.
12: Так.
13: Оставшиеся 15 миллиардов – это и есть GGR, деньги, которые осели в конторе. И вот с этих денег государство сразу забирает 7%.
12: Еще до того, как они начали платить зарплаты.
13: До зарплат сотрудников, до оплаты аренды серверов, до маркетинга и налога на прибыль.
12: Это не просто налог, это настоящие финансовые тиски. Если легальный бизнес загоняют в такие жесткие рамки, у операторов остается крайне мало маневра. Деньги же нельзя просто напечатать.
13: Совершенно верно.
12: Значит, бизнес будет вынужден менять математику игры не в пользу клиента, чтобы покрыть эти налоги. Либо просто уйдет в тень.
13: Логика абсолютно верная. Но самое поразительное, что традиционным казино и букмекерам властям уже недостаточно. Настоящая золотая жила находится не в горах Алтая и не в пунктах приема ставок.
12: А где?
13: В кармане каждого человека. В смартфонах.
12: А, онлайн-казино?
13: Да. Поэтому сейчас Министерство финансов предлагает радикальный шаг – полностью легализовать онлайн-казино. То есть слоты и рулетки прямо в интернете, с доступом 24/7.
12: И цель тут даже не скрывается – забрать эти гигантские денежные потоки у теневого сектора. Планы декларируются просто грандиозные.
13: Что именно предлагают?
12: Ввести налог в 30% от выручки онлайн-казино и создать ЕЦУС – единый центр учета ставок.
13: Звучит как система тотального контроля.
12: По сути, так и есть. Архитектура, в которой каждая транзакция, каждый спин цифровой рулетки будет виден налоговой службе в режиме реального времени. Ожидают доход в 100 миллиардов рублей ежегодно.
13: Слушай, ну эти 100 миллиардов могут оказаться просто красивой иллюзией на бумаге.
12: Почему? Звучит-то надежно. Транзакции прозрачные, налог собирается.
13: Если посмотреть на международный опыт, все не так просто. В Великобритании, например, пошли по пути полной легализации онлайн-казино. Да, бюджет получил огромные налоги, но социальные последствия были просто катастрофическими.
12: Всплеск зависимости.
13: Взрывной рост лудомании, с которым их национальная система здравоохранения банально не справляется. А в скандинавских странах, например, в Швеции, пытались ввести жесткую госмонополию. И каков итог?
12: Не сработало.
13: Люди массово обходят блокировки и идут играть в офшорные нелегальные казино.
12: Подожди, а зачем, казалось бы, играя в легальном приложении, права защищены законом, выигрыш точно выведут? Зачем рисковать деньгами на каких-то сомнительных криптосайтах?
13: Все упирается в ту самую математику налогов. 30% налога на выручку ломают саму экономику цифрового слота. В онлайн-казино есть такой показатель RTP – Return to Player. Это процент возврата.
12: Ага.
13: Обычно он настроен на отдачу где-то 95% средств обратно игрокам. Но если оператор обязан отдать 30% государству, он физически не может поддерживать высокие RTP.
12: И что он делает?
13: Он вынужден подкручивать слоты так, чтобы они отдавали меньше денег. А игроки, они же не дураки. Они очень быстро замечают, что легальное приложение работает как пылесос для денег.
12: И тогда человек просто в два клика открывает нелегальный сайт.
13: Да. Где шансы на выигрыш объективно выше, потому что теневой оператор не платит налоги. Так что легализация с такими драконовскими ставками просто не сработает так, как это рисуют в отчетах.
12: И вот тут переходим к самой тяжелой и невидимой стороне вопроса. Государство оперирует абстрактными триллионами. Оборот игорного рынка в России достиг отметки в 1,8 триллиона рублей.
13: Это колоссальная цифра.
12: Для понимания масштаба это около 2% ВВП страны. Но эти триллионы не генерируются из воздуха. Это реальные деньги, вытащенные из карманов обычных людей.
13: Угу.
12: Какова цена этих 100 миллиардов налогов? Статистика пугает. Около 13 миллионов человек имеют признаки игровой зависимости. Это 9% всего взрослого населения страны.
13: 9%.
12: Более того, аналитика показывает, что 1 200 000 человек регулярно спускают на ставки более 10% своего совокупного семейного бюджета. Это же колоссальный удар по домохозяйствам.
13: Огромный. Важно понимать, что лудомания – это не просто, знаешь, слабоволие или дурная привычка, как принято считать.
12: А что это?
13: Международная классификация болезней официально признает ее тяжелым психическим расстройством. Психиатры ставят лудоманию в один ряд с тяжелой химической наркоманией.
12: Стоит разобрать это на уровне нейробиологии. Как именно игра взламывает человеческий мозг? Ведь тут нет никакого химического вещества, которое поступает в кровь.
13: В том-то и ужас, что вещество вырабатывается внутри самого мозга. Современные исследования с использованием МРТ показывают пугающую картину.
12: Что именно происходит в голове у зависимого?
13: В первую очередь страдает префронтальная кора. Это отдел мозга, который отвечает за рациональное планирование и контроль импульсов. Она буквально угнетается. Но самое страшное происходит в дофаминовой системе вознаграждения. Мозг начинает реагировать на проигрыш, особенно на ситуацию «почти выиграл», мощнейшим дофаминовым всплеском.
12: С ума сойти! Звучит как сюжет киберпанка. То есть нейронные связи перестраиваются настолько извращенным образом, что человек получает биологическое удовольствие от потери собственных денег? Это можно сравнить со сломанной видеоигрой. Человек тратит ресурсы, проигрывает, на экране загорается кроваво-красная надпись «Game Over», но мозг реагирует так, будто там золотыми буквами написано «You Win».
13: Абсолютно точная аналогия. Мозг просто взломан алгоритмами слота.
12: И как человек с такой поломкой вообще может функционировать в обществе? Логика «деньги кончились, надо остановиться» перестает существовать.
13: В реальной жизни последствия этого нейробиологического сбоя просто катастрофичны. Это не только потеря сбережений, это ведет к тяжелейшему криминалу.
12: Воровство.
13: Типичный сценарий. Бухгалтер или кассир имеет доступ к деньгам компании и начинает понемногу брать из кассы. В своей искаженной реальности они не воры. Они думают, я сейчас отыграюсь, положу все обратно, и никто ничего не заметит. А в итоге недостача доходит до десятков миллионов.
12: Кошмар. Плюс это полное разрушение семей.
13: Созависимость формируется страшная. Родственники берут кредиты, продают машины, чтобы закрыть долги игрока, надеясь его спасти.
12: А он берет микрозаймы под сумасшедшие проценты.
13: И тут наступает пик опасности. Колоссальные суицидальные риски.
12: В какой момент происходит этот срыв? Пока человек играет, он ведь находится в неком трансе.
13: Совершенно верно. Лудоман живет в таком дофаминовом коконе процесса игры. Риск суицида достигает максимума в момент так называемого прозрения.
12: Это когда деньги кончаются?
13: Когда кредитные линии закрыты, микрофинансовые организации начинают угрожать, а ресурсы выжаты до нуля. Транс разрушается, человек внезапно, кристально ясно осознает реальный размер своих долгов и то, что он натворил с собственной семьей. Чувство вины, помноженное на химическое истощение мозга, становится невыносимым.
12: Когда об этом узнаешь в таких деталях, становится по-настоящему жутко от того, кто именно сейчас находится в эпицентре этого идеального шторма. Речь идет о тех, кто испытывает беспрецедентный уровень стресса и одновременно держит в руках огромные суммы денег. Это участники боевых действий.
13: Ох.
12: Это, пожалуй, самая циничная и трагичная переменная во всем этом уравнении легализации.
13: Нужно просто посмотреть на ситуацию глазами этих людей. Человек находится на передовой в условиях постоянной угрозы жизни. Вокруг грязь, холод, смерть.
12: Да.
13: Но в перерывах у него есть смартфон и мобильный интернет. И самое главное, на его банковскую карту падают огромные выплаты. Сотни тысяч, иногда миллионы рублей за ранения или контракты.
12: Исторически у людей на фронте никогда не было моментального доступа к таким капиталам и одновременно к мировым казино. Для человека в зоне боевых действий это вращение слотов на экране смартфона – это не развлечение. И не жажда обогащения.
13: А что тогда? Это отчаянная подсознательная попытка самолечения. Мозг в условиях хронического стресса, находясь на грани ПТСР и глубокой депрессии, критически истощен. Ему жизненно необходим дофамин. Просто чтобы психика не рухнула окончательно.
12: И мигающее онлайн-казино дает этот дофамин мгновенно, прямо в окопе. Достаточно достать телефон.
13: Возникает чудовищная замкнутая система. Государство платит людям колоссальные деньги за риск жизнью. Эти средства, по идее, должны стать финансовой подушкой для семьи, стартовым капиталом после возвращения домой.
12: Но вместо этого деньги в несколько кликов перетекают на счета игорного бизнеса.
13: Да, люди возвращаются к мирной жизни не просто с разрушенной психикой, но и с неподъемными долгами. И это создает критическую нагрузку на всю социальную систему.
12: Просто поражает. Люди проигрывают свои выплаты, пытаясь почувствовать хоть что-то, кроме бесконечного стресса. А государство, видя эти потоки, вместо программ психологической реабилитации обсуждает легализацию цифровых рулеток, чтобы удобнее собирать налоги.
13: Именно этот диссонанс и вызывает наибольшую тревогу у специалистов. Фискальная политика полностью оторвалась от социальной реальности.
12: Если свести всю эту сложную картину воедино, вывод напрашивается довольно мрачный. Выбор между наполнением бюджета и здоровьем нации сейчас делается в пользу быстрых, краткосрочных денег. Триллионные обороты рынка и те самые вожделенные миллиардные налоги не берутся из пустоты.
13: За них платят реальные люди.
12: Они оплачиваются разрушенными семьями, сломанной психикой людей, криминализацией общества и жизнями 13 миллионов зависимых.
13: Легализация и расширение игорного бизнеса в таких масштабах – это по своей сути государственная монополия на массовую продажу болезни. И возникает один очень серьезный экономический вопрос. Когда эта волна зависимости накроет общество, не превысит ли расходы на лечение, социальную реабилитацию, содержание тюрем и борьбу с криминалом те самые 100 миллиардов налогов.
12: Те самые налоги, которым сейчас так искренне радуются чиновники.
13: Вот именно.
12: Думайте сами, делайте выводы. Пока.
9: Радио Лента. 1557 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля.
14: Офигеть.
0: Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
15: Разнесло, здравствуйте. Сколько квартир пострадало, парни?
14: Сколько квартир пострадал? Вот это? Вот сюда прилетят?
0: Это третья подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил Z-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
16: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе, сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО? Я не знаю.
0: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
17: Слышите? Ой, прям, вот он, прям над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
0: В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают меры безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Радио Лента. Прямая речь.
18: Президент Владимир Путин призвал депутатов и сенаторов не зацикливаться на запретах и подчеркнул, что излишние барьеры тормозят развитие.
19: В целом, законодательный процесс должен быть системным и, добавлю, конечно же, творческим, нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они, безусловно, беспрецедентны. И важно их достойно преодолевать, но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей. Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова. Но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие.
9: Главные новости дня.
20: Майские. Без интернета. В Петербурге отключили мобильный интернет, а в Подмосковье ограничили домашний. В Санкт-Петербурге вновь перестал работать мобильный интернет. Масштабный сбой произошел 2 мая. Согласно данным Down Detector, жалобы от пользователей начали поступать в 7 утра по московскому времени. Их число достигло 2500. Горожане отмечают, что доступ открыт только к сайтам из белого списка. Остальные ресурсы, мессенджеры и игровые сервисы недоступны. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее объявил об опасности атаки беспилотников и предупредила о возможном понижении скорости мобильного интернета. Подобные отключения происходят в Петербурге регулярно, и не всегда они сопровождаются дроновыми атаками. Например, 22 марта интернет в городе отключили, но воздушной тревоги не было. В любом случае ограничения интернета вызывают у питерцев большие вопросы.
21: Это трэш какой-то. Зачем отключать интернет с 7 утра до 9 вечера? Борьба с дронами. А они что, по графику летают с 7 до 9? Прекратите заниматься хернёй и дайте людям нормально жить.
20: Проблемы с интернетом и в Подмосковье. Жители жалуются, что у них проводной интернет работает только по белым спискам. Это длится уже несколько дней. По словам жителей Московской области, белые списки на домашнем интернете ввел провайдер всем Wi-Fi. Также ограничения появились и в сети Instanet. В службе поддержки заявляют, что так будет все майские праздники. И компания не несет за это ответственности, ведь ограничения введены по распоряжению сверху. О планах ввести жесткие интернет-ограничения в московском регионе власти заявляли в связи с мерами безопасности во время Парада Победы. Депутат Госдумы Алексей Свинцов предупредил, что ограничения коснутся не только мобильного интернета, но и проводного.
12: Связано это с тем, что 9 мая приедет большое количество иностранных гостей. Это высокие гости, президенты, председатели правительств. Все граждане Российской Федерации, думаю, отнесутся с пониманием. К тому же люди давно уже привыкли к такой практике ограничений.
20: Жители Подмосковья возмущены. Провайдеры не предупредили о сбоях заранее, а ведь они были запланированы. Жительница Щелковского района рассказала, что из-за этого у нее возникли проблемы с работой онлайн.
2: «Домашний интернет у меня работает по белым спискам с пятницы. В службе поддержки провайдера сказали, что так будет все майские праздники. Я не понимаю, за что я плачу за интернет. Мне он нужен для работы, а не чтобы смотреть сериалы на разрешенных сайтах. Кто возместит мои убытки?»
20: Убытки терпят сотни бизнесов в России. Вся экономическая система страны из-за регулярных отключений интернета разрушается, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: Ну вот цивилизация уходит, потому что Россия воюющая страна, и для нее военные интересы на первом месте, а все экономические на заднем плане. То есть она от современного образа жизни идет в архаику, в старинную модель жизни. И это будет и в экономике, это будет в организации жизни, в информационном мире. И это, конечно, довольно страшная история. Я уж не знаю, доживем ли мы до бумажных книжечек Сбербанка, где будут фиксироваться денежные накопления и сбережения населения. Но все может быть. Я повторяю, Россия так упорно хочет разрушить современную модель жизни, современную модель экономики, что может добиться успеха.
20: Экономисты подсчитали, только за прошлый, 2025 год, ограничения обошлись российской экономике в 11 миллиардов долларов. И в этом году, с учетом усилившейся практики блокировок, эта цифра, вероятно, вырастет в разы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радиолента. Прямая речь.
18: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила деньги вкладчиков банков направить на экстренные ремонты нефтеналивных портов Усть-Луга, Приморска и Новороссийска, пообещав вернуть эти деньги с процентами.
22: Наши нефтеналивные порты просят о помощи. Усть-Луга, Приморск, Новороссийск не могут быть брошены на произвол судьбы. Есть инициатива привлечь неиспользуемые средства на частных банковских счетах на экстренные ремонты. Не изъять, а временно перенаправить. Это важно, ведь потом все будет компенсировано вкладчикам с процентами.
9: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
23: Иван Отраковский про парад 9 мая, который под угрозой и удары возмездия.
24: В Госдуме заявили, что в случае провокаций вооруженных сил Украины во время Парада Победы мы нанесем удары возмездия. А депутат Колесник добавил, что ответ будет неотвратим и, цитирую, станет очень серьезным и кратным. И вновь красные линии – провокаций, удары возмездия. Сотрясание воздуха, за которым обычно полное бездействие. Нет никаких провокаций, есть эффективные удары, диверсии, которые противник в последние месяцы кратно возрастил. Как и удары возмездия – пустой звук. Но какое возмездие во время войны? Есть превентивные удары, выносящие все то, что используется для успеха ведения боевых действий. В Госдуме, как и в самой власти, все играются в спецоперацию. И как видим, судя по обстановке, доигрываются, когда никакая победа им не нужна.
23: Зеленский угрожает параду победы. Вот что об этом пишет Александр Коц.
4: Зеленский выступил на саммите Европейского политического сообщества в Ереване и в открытую пригрозил сорвать празднование Дня Победы в России. Цитата. «Россия объявила парад 9 мая, но там не будет военной техники. Это будет впервые за многие годы, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде. Планы Киева ударить по параду не являются секретом. Последние налеты дронов на столицу являются по сути, разведкой боем. Противник прощупывает московский узел обороны, ищет бреши, замеряет реакцию нашей ПВО, чтобы с высокой долей вероятности попытаться 9 мая ее перегрузить. Даже если ущерб будет минимальный, Зеленский получит желанную медийную картинку. Испортили москалям праздник. Удивляет другое. Он прямо угрожает России из столицы Армении, нашего союзника по военному блоку. Армении, где есть наши военные базы. И его не перебивают, с ним не полемизируют. Его не осуждает Пашинян, в прошлом году посетивший парад Победы на Красной площади. Это что же выходит? Наш союзник открыто поддерживает нашего противника? А нужны ли нам такие союзники?
9: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
23: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результат пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
5: Тольяттинское городское кладбище. Да. Микрорайон.
23: В Свердловской области, в городе Краснотуринске, в этом году открыли новое кладбище. И там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
6: Городок 43 тысячи человек. Одно из 4 или из 5 кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
23: В Краснодарском крае на Петровском кладбище из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгения Калимановой, на действующем участке осталось всего 1,5 ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
7: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. Вот эти 1,5 ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
23: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хранить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштакским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала Лента России. Мы расскажем это всей стране.
9: Радио Лента. 15:57 АМ. Говорят военкоры.
23: Александр Коц про парад Победы, Зеленского и при чем тут Фицо.
4: Пригрозив ударить по параду Победы, Зеля пригласил в гости Фицо. Он встретился с премьером в Ереване, стороны обсудили сотрудничество в разных сферах и договорились активизировать контакты, в том числе подготовить взаимные визиты в Киев и Братиславу. Отдельно говорили о евроинтеграции. Словакия подтвердила поддержку вступления Украины в Евросоюз и готовность помогать на этом пути. Словом, мило побеседовали, как будто Зеленский несколькими часами ранее не угрожал ударить дронами по параду Победы в Москве, который Фицо клятвенно обещался в этом году посетить. Интересно, Фицо понимает, что разговаривает с неадекватом? Или в последний момент откажется от поездки в Москву? Как-то с соратниками, партнерами и друзьями у нас все ту же дела. Еще пару лет, и в Киев будет приглашен Александр Лукашенко. Не дай бог.
23: Военкор Живов про дроны в Москве и угрозы Зеленского.
1: В Москве дрон попал в многоэтажный дом на Мосфильмовской, это 9 километров от Кремля. А тут важно, что с тех пор, как вражеский беспилотник врезался в президентский штандарт на Кремле, московская противовоздушная оборона превратилась в непроходимый бастион. Ничего больше в стране так не защищали. Ни приграничья, ни нефть, ни заводы. Дроны до значимых объектов в Москве не долетали давным-давно. Но как же вышло, что пропустили? Эксцесс, перегруз, новые технологии на дронах Украины. Пока ответа нет, но перед 9 мая это тревожный сигнал. Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить Москве День Победы. А Зеленский об этом прямо угрожает. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита в Ереване.
23: Записки ветерана об украинских дронах над Москвой.
8: Ночью 4 мая украинский беспилотник поразил жилой комплекс «Дом на Мосфильмовской» на западе Москвы. Мэр Собянин сообщил, что обошлось без пострадавших. А еще два дрона якобы были сбиты. Удар пришелся в башню комплекса. Поврежден фасад, выбиты стекла, обломки упали на придомовую территорию. Выбило стены трех комнат. Это элитный комплекс 2011 года постройки из двух башен, расположенный в 6-7 километрах от Кремля. Налет был малочисленным, всего три дрона, но один прорвался к цели. Это как демонстрация. Мол, смотрите и представьте, что будет, если мы отправим 100 дронов или больше. Они нас пугают. И, к сожалению, эта атака подтвердила, что 100% гарантии защиты от вражеских беспилотников нет нигде, даже у столицы.
9: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
0: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российской армии понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецоперации. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиции – 20 км, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности – 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, 1 убит, 2 ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения 5-й двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только 2.
0: Сложную ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
11: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. по-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
13: Да, я правильно понял, что мы увязли?
11: Да.
0: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
14: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
0: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников в СУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотится как минимум 10 дронов, говорит военный.
15: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили один дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
0: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
16: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, почему удары Киева по российской нефтяной инфраструктуре – это серьезный удар по экономике.
25: Значит, если вы попадаете в, вот, как сказать, оборудование, которое закачивает нефть и нефтепродукты в танкеры, то здесь разрушения могут быть серьезными. И в зависимости от разрушений, отгрузка нефти, загрузка танкеров может останавливаться. Может останавливаться на 2 часа, а может останавливаться на 2 недели. Может останавливаться полностью, но, как правило, там есть несколько причалов, да, поэтому один причал может не работать, другой причал может работать в это время, и там нефтепродукты могут закачиваться. Это, наверное, самая значимая потеря для российской экономики, да, потому что это сокращение экспорта, сокращение продаж. Да, то есть это означает, что нефть что добыли, что не добыли. Да, более того, нефтяные компании, они должны еще будут заплатить налоги за то, что они нефть добыли, а выручку они не получат. Ну, если только им не будет какого-то соответствующего страхового возмещения. Вот. И в зависимости от того, как долго будет восстанавливаться вот эта технологическая инфраструктура, да, зависит там потери в экспорте и потери для бюджета, потери для российских компаний. Ну, и еще одна часть, последняя часть, на которую надо сказать, да, это разрушение оборудования по переработке нефти, нефтеперерабатывающих мощностей. Это огромные предприятия, которые занимают там площадь десятки гектаров. Разрушить все сразу, ну, невозможно. Да, то есть, нужно понимать, что на сегодня у ВСУ нет соответствующих, как сказать, боеприпасов, мощностей, да, вооружения, которое может разрушить вот целиком нефтеперерабатывающий завод. Поэтому в зависимости от того, куда попадают, опять может останавливаться либо какая-то линия, либо какой-то процесс. И для экономики это может выливаться в то, что количество нефтепродуктов, которые производятся, оно сокращается. Базовые нефтепродукты – бензин, дизельное топливо, мазут. А бензина российские НПЗ производят внутреннее потребление плюс 10%. Дизеля производят внутреннее потребление, умноженное на 2. Мазута – внутреннее потребление, умноженное на 4. Да, то есть саму, ну, и все это увязано. Да, то есть если у вас разрушается переработка нефти, падает производство бензина, то автоматически падает производство и дизеля, и мазута. Ну, есть там всякие прочие, авиакеросин, дальше это мы уже не будем мелочи рассматривать. Вот. Поэтому с точки зрения экономики самое критическое – это бензин. То есть запас прочности, он невелик. Да, и если там разрушается или останавливается, скажем так, единомоментной мощности по производству бензина, там больше, чем на 10%, а есть посевная, есть уборочная, такие напряженные сезоны, то, в общем, в российской экономике может возникать так, внутреннее потребление превышает производство.
9: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
2: Приветствую вас. Прогноз на 5 мая.

0: Тем, кто действует официально, чтит договоренности, прислушивается к советам старших или более опытных наставников, то есть человек, который будет жить в этот день по правилам, получит максимум. Это идеальное время для того, чтобы зафиксировать свои ценности, может быть, прописать миссию своего дела, заниматься обучением обязательно. В принципе, весь май на это настроен. В этот день вы можете обнаружить, что старая добрая классика работает гораздо лучше новомодных трендов, да? И ваше волевое решение – это решение быть авторитетом, на который могут положиться другие и самому оставаться верным своему слову и делу. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 5 плюс 5 плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 – год. У нас в сумме двадцаточка или 2 плюс 0 – двоечка. А это у нас вибрация верховной жрицы. Это баланс, энергия, символ интуиции, дипломатии. Да, и здесь возникает очень мощный парадокс. То есть двойной иерофант 5 плюс 5 требует очень жестких правил. А жрица, второй аркан, шепчет о том, что между черным и белым всегда есть миллион оттенков. Да, и это означает, что в этот день ваш авторитет должен быть не деспотичным, а мудрым. Вы должны не просто читать лекцию, а чувствовать, что ваш собеседник готов ее услышать. Ну и Луна у нас в знаке Скорпиона продолжает подталкивать к расширению горизонтов, поиску смыслов. Стрелец – это знак, который никогда не останавливается на достигнутом. Это день, когда духовные поиски могут обрести какую-то форму конкретного жизненного устава. То есть вот вы решите в этот день, что теперь я буду жить только так и не иначе, и эти правила и традиции навсегда войдут в вашу систему ощущений и проживания жизни. С практической и финансовой точки зрения, 5 мая – это день таких белых сделок. То есть в бизнесе это лучшее время для заключения обязательно официальных союзов, подписания каких-то, может быть, учредительных документов, обращения в суды или к консультантам. Энергия учителя Иерофанта подкровительствует всему, что связано с образованием, правом, религией. В финансах в этот день стоит придерживаться консервативных стратегий. Деньги приходят к тем, кто заслужил доверие, имеет безупречную репутацию. То есть очень важно, какие зерна вы сеяли до этого. Если, например, вы планировали начать серьезный курс обучения или нанимать экспертов в команду, в этот день вот самый подходящий момент. И помните, репутация стоит дороже, чем сиюминутная прибыль, поэтому всегда делайте уклон на это. Вы в этот день как очень строгий, но справедливый декан университета, который даже в чеке из супермаркета пытается найти глубокий смысл и соответствие этическим нормам. Да, и окружающие могут приходить к вам на исповедь, можно так сказать, или за советом, чувствуя вашу непоколебимость и силу духа. И ваша задача не превратиться в зануду, а все-таки стать тем самым маяком, который помогает другим найти верный путь. Вот пришли к вам за советом, и вы очень четко, без суждений, посмотрели на ситуацию и дали четкий ответ, потому что ваше видение в этот день может отличаться от видения многих людей, и именно ваш совет станет ключевым. А вот вечер стоит провести в кругу семьи или за чтением литературы, может быть, которая поможет структурировать ваше мировоззрение. В этот день вы понимаете, что истинная свобода возможна только внутри четко выстроенной системы ценностей, ну, которую вы сами для себя и выбрали. Поэтому тот, кто уже определился с видением мира, мировоззрением, тот будет на коне в этот день. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
2: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В середине 90-х по Пуэрто-Рико прокатилась волна ужаса. Фермеры находили своих коз и кур мертвыми, причем на телах не было следов борьбы, только две маленькие колотые раны на шее. Все тушки были абсолютно обескровлены, словно над ними поработал высокотехнологичный вакуумный насос. Так и родилась легенда о Чупакабре, сосущем коз. Существо, чье имя заставляет содрогаться сельских жителей от Техаса до Челябинска. Первые очевидцы, такие как Мадлен Толантино, описывали существо как нечто среднее между пришельцем и рептилией. Рост около метра, огромные красные глаза, шипы на спине и способность прыгать на огромные расстояния.

0: «Оно выглядело так, будто сбежало из секретной лаборатории», — вспоминала она. Позже описания изменились. Чупакабру стали видеть как странное, лысое, собакоподобное существо с клыками. Всплеск активности монстра в Латинской Америке совпал с сообщениями об НЛО, что и породило теорию о внеземном домашнем животном, которое пришельцы оставили на Земле для сбора биологического материала. Существует и более мрачная, околонаучная версия. Недалеко от мест первых нападений в Пуэрто-Рико находится база Форт Бьюкенен, где, по слухам, проводились эксперименты по генной инженерии. Сторонники теории заговора уверены, Чупакабра — это гибрид, созданный искусственно, который смог сбежать и адаптироваться в дикой природе. Но это объясняет, почему существо так эффективно обходит ловушки и не боится людей. Однако ученые-зоологи настроены скептически. В 2010 году генетик Барри О'Коннор из Мичиганского университета исследовал трупы предполагаемых чупакабр, найденных в США. Вердикт был суров. Это обычные койоты или еноты, пораженные тяжелой формой чесотки. Из-за болезни кожа животных лысеет, синеет и сморщивается. Морда отекает, а клыки обнажаются, придавая зверю поистине демонический вид. А как же обескровливание? Исследователи утверждают, что это естественный процесс после смерти, либо работа насекомых, которые быстро выпивают жидкость из ран. Но как быть с теми случаями, где свидетели описывают прыжки на крыши домов и гипнотический взгляд красных глаз? Или с тем фактом, что опытные охотники не могут опознать в монстре обычного больного зверя? Возможно, чупакабра — это не один вид, а собирательный образ нашего страха перед неизвестным, который иногда принимает форму облезлого койота, а иногда чего-то пришедшего из звездной пустоты. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руна дня на 5 мая.
3: Что же нам пророчат руны в этот день? Давайте посмотрим. Итак, руны всегда честны и точны. У нас выпала руна Эвас. Это, знаете, руна перемен, верности и развития. Эвас – это символ плавного, но неотвратимого прогресса. Что-то сдвигается, и вы это точно почувствуете. Возможно, не будет резких скачков, но маленькие шаги начнут складываться в большую картину. Здесь главное не спешить, не продавливать пространство, но и не стоять на месте. Эвас любит тех, кто работает над собой и движется вперед в паре. Будь то с партнером, коллегой или каким-то внутренним союзником, да? В работе это день стабильного продвижения. Все идет как надо, пусть и, может, не с фейерверками, не с фанфарами, но идет. Это хороший момент для доработки проектов, для какой-то, знаете, систематизации процессов, упорядочить все. Это улучшение рабочих связей. И появится ощущение, что вы как бы в седле, на коне, да, особенно благоприятны любые совместные действия. То есть коллега или партнер будет полезен и поддержит ваши усилия. Ну и в принципе, да, в партнерстве все всегда сильнее. Энергии соединяются двух людей, трех, четырех, целого коллектива. И это, конечно же, усиливает любой процесс. В отношениях у вас это руна верности и доверия. Если вы в паре, то почувствуйте, как растет прочность союза. Если были сомнения, они начнут просто рассеиваться. Да? Эвас говорит о поддержке, о взаимопонимании, о честности. Если вы не чувствуете вот этого всего, сядьте и поговорите по душам, и вы точно поймете, что собеседник, партнер настроен на то же самое, что и вы. В новых знакомствах осторожность. Не спешите, все идет в каком-то верном ритме. Здесь укрепляйте то, что есть, но и не торопите события. А вот одиноким совет – будьте рядом с теми, кто действительно разделит ваши ценности. Если вы изначально понимаете, что у вас разные взгляды с человеком, не думайте, что в будущем это изменится. Нет, это все иллюзия. Вот если сразу нет этого коннекта, контакта, взаимопонимания, то в будущем будет еще хуже. По здоровью вас символизирует плавное восстановление. Здесь не нужно ждать мгновенного эффекта, но улучшение будет, если действовать последовательно. То есть подходят какие-то курсы терапии, ЛФК, может быть, поддержка тела и духа в любом направлении. Также этот день хорош для восстановления после нагрузок. И здесь важно быть терпеливыми и внимательными к сигналам тела. То есть спокойная забота даст свои плоды. Как минимум, просто сходите на массаж. Это и приятно, и полезно. Ну и совет дня – перемены. Назрели 100%, и они уже начались. Идите шаг за шагом, все приходит вовремя. Будьте к этому готовы.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
5: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», – промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые. А те, что до, можно считать историческим наследием. Так что если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Групповое самоубийство. В Калининграде семья с малолетним ребенком выбросилась с 9 этажа из-за безденежья. Сколько еще калининградцев живут на грани без средств к существованию? Нечеловеческие условия содержания. Военнослужащих в Калининграде приковывают наручниками, запрещают ходить в туалет, отказывают в медицинской помощи. Услышит ли военная прокуратура коллективное обращение участников СВО? Кидалово по-крупному. Почему пассажиров не пустили в самолет до Калининграда? Итак, жуткая трагедия произошла в Калининграде. Рано утром 4 мая под окнами высотного дома в Ленинградском районе обнаружили тела трех человек – 70-летней женщины, ее 41-летней дочери и 3-летнего внука. Семья жила в съемной квартире и каждый месяц искала деньги на аренду. Найдена предсмертная записка, в которой пенсионерка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. В частности, бабушка написала: «Дочь нигде не работала, жить не на что». Также, по словам очевидцев, невольно ставших свидетелей группового самоубийства, сначала из окна квартиры на 9 этаже кто-то выбросил маленького ребенка, потом следом выпрыгнули две женщины. Все умерли мгновенно из-за падения с высоты. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках расследования уголовного дела, сообщили в следкоме. Стоит отметить, что по данным РИА Рейтинг, в 2025 году доля населения Калининградской области за чертой бедности, то есть малоимущих с доходами ниже прожиточного минимума, превысила 9%. Это значение почти на 2 процентных пункта больше среднего уровня бедности по стране, который составляет 7,2%. И этот факт не может не беспокоить калининградцев, которые уже даже записывают ролики обращения к губернатору без прозванных.
7: Калининградцы беднеют с каждым годом. Вот простая математика. За последний год цены в магазинах региона выросли на 22%, на заправках на 18%. Коммуналка подорожала на 15%, а доходы в Калининградской области выросли всего на 8%. Когда расходы превышают ваши доходы, вы беднеете. Это аксиома. Что в Калининградской области происходит быстрее, чем в других регионах? Правильно. Логистика, доставка товаров и комплектующих в эксклав стала золотой. Почему она такой стала? Мы назвали всех своих соседей потенциальными противниками и врагами. Они испугались, прикрыли границы. Логистика встала. Цены устремились в космос и не останавливаются. Ситуация патовая. Калининградскому бизнесу некуда вывозить свой произведенный товар. Экономика сжимается. Как следствие, зарплаты в регионе одни из самых низких в России. Мы эксклав. Мы острее других регионов реагируем на любые геополитические решения руководства страны. Буквально оплачиваем их из своего кармана. И нам нужно либо подружиться с соседями, либо признать очевидное, что Калининград – это не Подмосковье. Нам нужна компенсация нашей эксклавности. И лоббистом в этом вопросе должен стать губернатор. Уважаемый губернатор, звоните Путину, Мишустину, спасайте калининградскую экономику. Или Калининградская область нужна Российской Федерации только для того, чтобы красиво смотреться на картах в центре Европы, а качество жизни калининградских россиян никого не интересует?
6: Между тем, Алексей Беспрозванных на форуме «Единой России» в Питере отчитывался о неустанной работе во благо жителей региона. Рассказал, что в области действуют больше 30 видов помощи семьям с детьми, обновляют оборудование в больницах и транспорт, развивают программу для пожилых, запускают новые проекты поддержки участников спецоперации. Звучит вроде солидно. Вопрос в том, как быстро и качественно это дойдет до людей, а не останется, как иногда бывает, лишь на бумаге. Не мешало бы властям, активно декларирующим заботу о ветеранах СВО, разобраться и с жуткими условиями содержания военнослужащих в 360-м мотострелковом полку в Калининграде. Участники спецоперации записали коллективное обращение, в котором рассказывают, что в комнате площадью 15 квадратных метров содержится 19 человек. Причем вместе находятся люди с ВИЧ и гепатитом. Все пользуются общей посудой. Военнослужащих не пускают в туалет. Они вынуждены использовать пластик бутылки прямо в помещении, где живут. Также в обращении говорится о проблемах с медицинской помощью. Бойцам отказывают в лечении и направлении на военно-врачебную комиссию, несмотря на тяжелые ранения и заболевания. В 6-минутном ролике военные показывают свой ужасающий быт, просят срочно провести проверку, направить военную прокуратуру и оценить их нечеловеческие условия содержания.
8: Посмотрите, как вот в 360-м полку 11.095 часть, вот как мы содержимся, мы участники СВО. У каждого тут о болезни, у кого ВИЧ, у кого гепатит, у кого, и ходим вот в эти вот прекрасный угол. В туалет не запросишься, чтобы выехать в ЛТЦ, пройти в ВВК, то тоже зарубают. Передачки все запретили, магазин тоже.
9: Меня пристегивают наручники.
10: У меня вообще сотрудники военной полиции просят, чтобы я написал отказ от детей. Ну, как это вообще понимать?
8: Он участник
10: СВО. Я конкретно прошу общественность, чтобы они подняли этот вопрос, чтобы сюда приехала прокуратура.
11: Комиссия. Хотя бы проверка какая-то.
10: Какая-нибудь хотя бы проверка.
11: Это не Калининградская. Да.
9: Мы не это просто участники СВО, мы ветераны, инвалиды.
8: Гляньте,
9: у меня нету правой руки. Меня пристегивают иногда наручниками за последнюю мою руку, короче, здоровую. Ни одного стежка, ни одной операции. У меня перебиты все запястья, там болит очень. Тоже сложно попасть в больницу. Мы зачем вообще воевали?
6: На гражданке свои проблемы. В московском Шереметьево пассажиров авиакомпании «Россия» с билетами на руках не пустили в самолет до Калининграда. Оказывается, даже своевременная регистрация не спасает, если авиакомпания практикует овербукинг. Это когда продают билетов больше, чем мест. Законы бизнеса – ничего личного. Просто поменяли борт на лайнер с меньшим количеством кресел, объясняет возмущенным пассажирам сотрудница авиакомпании.
12: У нас заменился борт, и поэтому компоновка борта стала меньше. То есть вы на рейс не подаете, с того, что вы не пролазите по количеству человек.
13: Вот так и летай, авиакомпания «Россия». Потрясающе. Ну как это? Я билет купил, и я зарегистрировал. Почему меня не сажаете на рейс?
12: У нас борт менялся.
13: Почему меня не сажаете на рейс? Почему кого-то посадили, а кого-то не посадили? По каким параметрам?
12: Там нет параметров, система сама отбирает просто пассажиров как рандомно.
14: Да нет, мы просто последние.
12: Нет, вы не последние.
14: Да ну конечно. Наверное, кто бы пошел первый, а он уже в самолете.
12: Ну мы что, вот все, что...
13: Вот так, ребята, летаем аэрофлотом. Сначала задержали на 2 часа, а теперь вообще не пускают на рейс. Потрясающе. Просто кидают уже. Мне кажется, это уже просто перебор. Я зарегистрирован на рейс, и меня не сажают. Авиакомпания «Россия».
6: Отмечу, что ситуация с перелетами в Калининград в первых числах мая была осложнена не только действиями отдельных авиакомпаний, но и отсутствием доступных билетов. Дополнительную федеральную субсидию, как все хорошо помнят, месяц назад громко анонсировали в региональном правительстве. Однако по факту денег до сих пор нет. И как результат, калининградцы массово жалуются на стоимость перелетов. По их словам, даже если и удается заполучить льготные билеты, их цена десятки тысяч рублей. Так, одна из жительниц рассказала, что билеты Калининград-Санкт-Петербург и обратно на взрослого и подростка обошлись более чем в 74 тысячи рублей. При этом речь шла о тарифе без багажа и с пересадкой. Калининградцы также пишут в соцсетях, что субсидированных билетов на лето практически нет, а цены в сезон становятся недоступными для жителей региона. В свою очередь, власти заявляют, что субсидии – это федеральная программа, и наличие билетов нужно отслеживать самостоятельно. Вот и задаются люди вопросом, как добираться до большой России с такими ценами и почему до сих пор нет льготных тарифов. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
15: Калининградцы в шоке. Ленинградский район. Обычная девятиэтажка. Обычный двор. Где могли играть дети? Где могли сидеть на лавочках старики? Где все выглядело как везде? Пока под окнами не нашли 3 тела. 70-летняя пенсионерка, ее 40-летняя дочь и 3-летний ребенок. Как рассказали в полиции, женщины выпрыгнули из окна вместе с маленьким мальчиком, потому что больше не могли жить в долгах. Самое страшное, что семья жила там несколько лет, и рядом не оказалось никого, кто мог бы помочь, кто должен был помочь. Теперь по фактам. В предсмертной записке бабушка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. Кроме того, у пенсионерки и ее дочери были ментальные заболевания. – Семья снимала квартиру. Жили в нищете. Снимали квартиру на пенсию и пособие в Калининграде. Вы понимаете, что это такое? Аренда в Калининграде 20, 25, 30 тысяч рублей в месяц. Пенсия 16 тысяч. Пособие на ребенка в лучшем случае 18. Это ниже стоимости аренды. До копейки. До последней копейки все шло на квартиру. И как они жили? А точнее, как они выживали? Я думаю, каждый понимает, какая это была жизнь. Но я хочу говорить не только о деньгах, потому что здесь есть кое-что еще. У старшей женщины были проблемы с психическим здоровьем. Это написано прямо в протоколе. Это медицинский факт. И вот вопрос, который я задаю. Где была психиатрическая служба? Где был участковый психиатр? Где была система социального патронажа для людей с ментальными расстройствами? В России существуют нормы. Пациенты с определенными диагнозами должны состоять на учете. Должны наблюдаться. Должны получать помощь. Это не по желанию, это закон. Почему эта семья не была на учете? Или была, но чиновники, как всегда, отмахивались? С этой женщиной жил трехлетний ребенок. И никто, слышите? Никто, ни одна служба, ни одно ведомство, ни один чиновник, никто не поинтересовался, как живет этот ребенок. Опека где была? Соцзащита где была? Или в Калининграде опека приходит только, чтобы забрать детей из нормальных семей, а туда, где реально страшно, не доходит? Очень хочется ответа. Очень. Потому что система, которая не замечает трехлетнего ребенка в квартире психически нездоровой пенсионерки без денег, это дно, которое, казалось, уже нельзя пробить. Теперь давайте поговорим про деньги. Потому что они в этой трагедии главный виновник. Прожиточный минимум на душу населения в Калининградской области в 2026 году – 19 507 рублей. Для пенсионеров – 16 776 рублей. Для детей – 18 922 рубля. Теперь считайте. Аренда квартиры – 20-30 тысяч. Коммунальные услуги – 5-7 тысяч. Продуктовая корзина – 7593 рубля в месяц, по данным Росстата. И это только на еду. Без лекарств, без одежды, без транспорта. Без всего того, без чего нельзя жить, но что государство в прожиточный минимум не включает. 16 тысяч рублей пенсии и аренда 20 тысяч. Это называется одним словом – ловушка. А знаете, что самое циничное? Пособие на ребенка. Единое пособие. Максимум 18 922 рубля. Это если вы попадаете под все критерии. Если вы правильно бедный. И да, у нас есть такое понятие – правильно бедный. Это когда у вас нет машины, нет дачи, нет ничего, и вы правильно все задекларировали. И тогда вам дадут ровно столько, чтобы не умереть с голоду. И учтите, что каждый год происходит ужесточение правил единого пособия. Чиновники придумывают новые требования к доходам родителей, новые ограничения, новые основания для отказа, потому что государству выгодно отказывать, а не платить. Вот и вся социальная политика. И вот вам еще одна важная цифра – 9,1%. Это уровень бедности в Калининградской области. Это официально. По официальной статистике, которая всегда лучше реальности. Каждый десятый человек в регионе живет за чертой бедности. Каждый десятый. Вы выходите на улицу, вот идут 10 человек. Один из них нищий. По официальным данным. По реальным считайте сами. Продукты за год подорожали на 11,2%. Услуги, санатории плюс 15%, дома отдыха плюс 11%. А индексация пенсий и пособий, она идет на прожиточный минимум, который отстает от реальной инфляции. Замкнутый круг. Точнее, петля, которую государство затягивает каждый год все туже. Средняя зарплата в регионе 67 тысяч рублей. Средняя. Знаете, как считается средняя? Берут зарплату директора завода – 300 тысяч. Берут зарплату уборщицы – 20 тысяч. Делят на 2. Получают среднюю – 160 тысяч. Красивая цифра, правда? Пенсионерка с Липовой аллеи жила не на среднюю зарплату. Она жила на 16 тысяч, плюс, возможно, какое-то пособие на внука. В итоге 30-35 тысяч на троих. На еду, на аренду, на лекарства, на все. И при этом кто-то говорит нам про рост реальных доходов населения. Вот вам реальный доход под девятиэтажкой. А теперь я задам вопрос, который задает весь город. Где были службы? Я серьезно. Давайте по ведомствам. Соцзащита. Вы знали, что в этой квартире живет одинокая пожилая женщина с психическим расстройством? Вы знали, что рядом с ней живет трехлетний ребенок? Вы хоть раз туда пришли? Опека. Ребенок, 3 года, психически нездоровый опекун, нищета. Это не сигнал для проверки? Или опека занята чем-то более важным? Психиатрическая служба. Женщина с диагнозом, снятая или несостоящая на нормальном патронаже. Участковый полицейский. Один звонок в дверь. Один. Или не его зона ответственности?
16: Никто. Никто не пришел. И не спас эту семью. На сегодня это все. Чиновники за свою вину не ответят. Это уже традиция, но хотя бы вы не будьте равнодушными. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Не за такую победу воевали. Над Красной площадью натянули сетки против дронов. Парад на 9 мая пройдет в усеченном формате. На главной площади страны невиданное до сих пор приготовление. Натягиваются специальные антидроновые сетки, а в Москву стягиваются тяжелые зенитно-ракетные комплексы, чтобы прикрыть столицу во время празднования Дня Победы. Причина – беспрецедентная угроза атак, объясняет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
18: Речь идет об оперативной обстановке, и поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности. Парад будет, но давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная, но парад все равно будет, да, пусть в усеченном формате.
17: Усеченный формат – это без колонн военной техники. В пешей колонне пройдут лишь военнослужащие высших учебных заведений. Авиационная часть парада тоже будет весьма скромной и урезанной. Отмечу, что танков на параде не будет впервые за последние 20 лет. Отказ от техники решает для Кремля две проблемы. Во-первых, парад становится более мобильным. Его легче подготовить, проще прекратить или изменить его сценарий, если возникнет возникнет воздушная опасность. Также не нужно скапливать технику и превращать ее в мишень. Правда, люди, которые будут участвовать в параде, тоже будут мишенью, но все-таки их можно собрать и распустить намного быстрее, говорит военный эксперт Геннадий Шитов.
19: Технику убирают с парада. Почему? Вот